0: украинской группы инженеров «Стальные шершни». Постпред напомнил, что украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 гражданина Беларуси, 22 из которых дети. В результате нападения погибла женщина, 9 человек, включая 6 детей, получили ранения различной степени тяжести. Европе пора осознать, что Владимир Зеленский уже почти сорвался с поводка, стремясь расширить географию украинского конфликта. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации. Она подчеркнула, что риторика Киева о якобы защите Европы от России является ничем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой. Евстигнеева подчеркнула, что российские войска прочно владеют инициативой в украинском конфликте. Вооруженные силы России продолжат наносить удары по военным объектам Украины. Обновленная концепция безопасности в Персидском заливе, которую ранее Россия представила странам региона, будет обсуждаться на министерской встрече осенью этого года. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского МИД Георгий Борисенко. В начале июня внешнеполитическое ведомство России сообщило, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была обновлена и дополнена актуальными элементами, а также представлена странам региона, включая Иран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, концепция предполагает не нападение стран друг на друга. В нее также можно включить меры по транспарентности и укреплению доверия в военной сфере. Два театральных поезда из Владивостока и Севастополя сегодня завершат свое путешествие в Москве, сообщили РИА Новости в РЖД. Тематические составы стартовали в мае. Ранее в РЖД рассказали, что состав восточного маршрута проедет более 14 тысяч километров, сделает 23 остановки и проведет в дороге 50 дней. Южный поезд проведет в пути 35 дней и проедет за это время около 7 тысяч километров, сделав 17 остановок в городах юга и центральной части России. Все вагоны театральных поездов тематически оформлены. Их внешний облик демонстрирует многогранность театрального искусства, музыкальный, драматический, детский театр и театр кукол, балета, сценография. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Добрый вечер.
2: Ну, давайте поговорим для начала о линии боевого соприкосновения между Гуглом и нашей страной, или там ВК конкретно, да. Сервисы ВК удалены из Apple Store в одностороннем порядке. Теперь не будут получать пуш-уведомления наши граждане, несмотря на то, что ВК даже не под санкциями. Вот к чему это, почему это вдруг? Чем ВК так не понравился Apple, вот так вот?
3: Мы можем только гадать. Apple заявил о санкциях. Это действительно новость недели. Скажем так, когда Apple выгонял коммерческие банки, было все предельно понятно. Про санкции мы знаем следующую историю. Я подозреваю, еще ряд моих знакомых товарищей подозревают, что в учредителях у ВКонтакта то ли «Газпромнефть», то ли «Газпроммедиа», или «Газпроммедиа» у нас несанкционированная история. В общем, кто-то из учредителей в результате размытия, когда гасили долги в прошлом году, там из учредителей кто-то под санкциями. Да? То есть, вот, условно говоря, основная причина, откуда-то вот она идет. Причем, ну, как бы это формальная сторона вопроса, причем мы с вами понимаем, что формально придраться можно вообще ко всему. Но первопричина, я думаю, была в том, что мы разрушили некий такой, знаете, было все спокойно, да, то есть компания Apple сквозь глаза смотрела на платежи, хотя всем было запрещено. Компания Google, например, очень жестко отсекла всех наших плательщиков, непонятно, как платить. Компания Apple оставила платежи с телефонии. Мы сами запретили, мне кажется, мы разбудили как бы демонов юридических с той стороны. которые, ну, знаете, как работает, и работает, да, то есть вот, когда мы же еще заявили, мы не просто отключили оплату, да, то есть можно было там, ну, как бы, не знаю, сослаться на все, что угодно, вот, но мы публично сказали, что мы требуем, чтобы Apple вернул исключенные банки и компании наши, да, то есть вот, но непонятно, то есть тут мы сейчас как бы понимаем, там санкционная история, она есть, поэтому Apple вряд ли может ее как-то нарушить, вот, и вторая часть, что мы настаиваем на том, чтобы эти деньги не тратились на VPN, на покупку сервиса VPN. При этом вроде бы Apple неохотно, но шел навстречу Роскомнадзору, когда тот что-то просил. Поэтому я думаю, что демона разбудили мы. Теперь непонятно, чем закончится, потому что, конечно же, в современном мире выпадение из App Store или из Google Play – это, в общем-то, для компании проблема. Наши санкционные банки, вы знаете, как они решили всю эту задачу, они внутри себя в каждый офис можете прийти и поставить, вам поставят приложение банка, ну, с помощью лайфхака так называемого, да, то есть в режиме разработчика. Вам сделают это приложение, вам поставят, обновят. Но, наверное, не лучшим способом будет, чтобы существовал Макс и ВКонтакте продукты в таком режиме, но, видимо, нам другого не остается. Ну, в общем, нехорошая история. Она не улучшает безопасность, потому что наверняка кто-то будет оставлять старые приложения, необновляемые, которые будут рано или поздно уязвимы для хакеров. То есть это не красит ту сторону, кстати, надо дать должное. Кстати, я хотел бы заметить, что Apple, если вы помните, периодически появлялись новости. Банк такой-то появился в Apple под названием «Сиелка-косилка». Не буду называть банк.
2: Ну да, неважно.
3: Это было очень смешно, название было «Сиелка-косилка» по профилю как раз банка. И дня два Apple делал вид, что он не замечает. Почему он это делал? Потому что, конечно, он тоже сам заинтересован, чтобы его в экосистеме не заводилось таких плохих историй. Все-таки, ну, тут надо обновляться. Вот, поэтому вся эта история непростая. И, к сожалению, похоже, будет печально висеть до тех пор, пока не закончится СВО, потому что объявление о санкциях, оно... Знаете, как бы о том, что они следуют санкционной политике, оно вряд ли нами будет реализовано. Да? Вряд ли наши акционеры решат выйти из ВКонтакта. Ну, маловероятно. Или чтобы они заменили. То есть мы это делаем, конечно, но я думаю, вот под таким давлением вряд ли они на это пойдут. Поэтому, скорее всего, будем вот так на владельцев айфонов некоторым образом окажутся у нас внезапно пораженными в правах. Особой трагедии я здесь не вижу. Но некоторое такое неудобство все-таки присутствует, учитывая, что не приходят пуши, а это важно, да, потому что пуши делают социальную сеть социальной сетью, мессенджером. Если пуши нет, это уведомление о том, что пришло сообщение. Вот, если этого нет, это обычная почта. Поэтому здесь как бы вот... Но я встречал уже людей, которые... У меня пока Android, раскладушечка, да, но я встречал людей на айфонах, которые в целом, ну, в общем, они живы, довольны, пьют кофе.
2: Не, ну вот если исходить из того, о чем вы говорили, то, конечно, причина-то скорее политическая. То есть одни...
3: Безусловно.
2: А не вот это, типа там люди какие-то под санкциями. Причем вот формально же получается, что Apple может не обращать на это внимания, потому что пока на это не обратил внимания, насколько я понимаю, государство, раз ВК не... под санкциями, то, стало быть, собственно, где там, я не знаю, в Минфине у них Минфин санкции объявляет, или Минюст, вот эти уважаемые ведомства, они ни на что внимания не обратили. Зачем же тогда Apple быть, да, святей Папы Римского?
3: Ну, это называется первый ученик, то есть мы первыми учениками стали, на нас все тестируется, да, то есть вот, но можно обратить внимание, что все компании очень по-разному трактуют санкции. Минфин просто не наказывает и не высказывает американских своих каких-то требований. Ну вот, например, Google, он запретил все платежи с телефонов, с карточек, а Apple 4 года разрешал. Они такие, знаете, изобразили себя итальянских юристов, типа, ну, с карточек запретили, да, вот есть текст, с карточек запретить. Мы, в общем, здесь ни при чем, да, то есть а с телефонов запрета не было, да, поэтому в этом роде надо дать должное. По-разному можно относиться к Apple. Конечно, сейчас его надо ругать. Но вот если честно, все это время СВО и санкции, они достаточно, знаете, как без страсти. Да? То есть, давайте так скажем. Они вводили санкции, но не вот так, знаете, прям, знаете, не получают этого удовольствия. А не то, как это сделала компания Abbott, которая прекратила просто поставку в России там датчиков сахара. Да, просто взять нормальную медицинскую историю, да, взять

0: возможно, там есть какой-то люфт. То есть, возможно, нам дали выбор. Там выведите этого учредителя, там, и тихонечко мы это как тему уберем. Вот, чтобы никто не понимал вообще, в чем, собственно говоря, проблема санкций была. Да? То есть, вот. Но пока ни Apple не определился, ни ВКонтакт, который наверняка знает, в чем проблема, нам не сообщает, в чем причина.
1: А что с авторизацией? То есть я, насколько понял, если ты пользуешься, там, скажем, почтой гугловской или Apple ID, или Google ID, когда на каких-то вот сайтах, на наших, да, регистрируешься, вот теперь это нельзя будет делать. Это надо будет там через email делать, ну, в смысле, через, ну да, Mail.ru, вернее, я неправильно сказал,
0: Нет,
1: извиняюсь.
0: смотрите, никто не запрещает пользоваться почтой Гугла, это очень важно. Да? Никто не запрещает пользоваться Apple ID. Да? Никто запрещает на российских сайтах авторизацию через них. То есть вы не вводите логин и пароль, да? Вы авторизовались в Гугле, вы авторизовались в Apple. И когда вы приходите на сайт, была возможность, не вводя логин и пароль, а просто нажать на кнопочку, и за вас авторизовывался Apple или за вас авторизовывался Google. Это нехорошо с точки зрения безопасности, потому что здесь никто не знает, кто вы. Когда вы авторизуетесь с почты, неважно, какой это, как логин и пароль, да, то есть вы храните данные, они у вас здесь находятся. То есть у нас был принят закон на эту тему. А тут удивительно, знаете что? Он должен был вступать, он вступил в силу с 1 января, только не было штрафных санкций. Ведь обратите внимание, Владимир Владимирович подписал не закон о том, что запрещено авторизацию, да, то есть и Дума приняла не закон, а приняли поправки к закону о штрафах. Просто не ввели штрафы, потому что тема такая сложная. Я у себя на сайте, ну, на своем сайте, у меня там трейдеры, и мы меняли, мы месяца три и очень-очень-очень упражнялись, да, потому что нужно было перевести авторизацию, допустим, с Гугла, предложить какую-то замену. Мы предложили замену Яндекса, надо дать должное. А люди, они же инерционные. Они, знаете, как пользователи наши всегда, ну, как бы, знаете, вот у меня есть грех, я покупаю подарки 31 декабря. То есть я каждое лето понимаю, что мне нужно вот сейчас заказать безделушек на Алиэкспрессе, да, еще чем-нибудь, сложить их, вот и пусть они лежат до 31-го, да. Но покупаю 31-го. Вот наши пользователи, они все примерно такие, да. И не только пользователи, но и владельцы сайтов, основная масса. Они 1 января, естественно, не отреагировали. Причем я думаю, что если бы все бы добровольно, да, как-то вот, ну, не нужно было бы штраф вводить. Но вы же сами помните, примерная аналогия была: заплати налоги, спи спокойно. Когда нас реклама месяц успокаивала, но мы все смеялись и веселились. Потом пришел Мишустин, и всем стало не смешно. Наверное, вот в истории с авторизацией примерно такая же. С 1 января мы должны были на всех сайтах убрать, но санкций не было. Наши веб-мастера что подумали? А, ну и не надо. Там проблема действительно, она некоторым образом надо было синхронизировать Google и Яндекс, например, или Apple ID и Mail, если мы хотим, да, то есть, ну, перейти на какую-то отечественную историю, ну, чтобы удобно было, знаете, чтобы не логин, пароль, а вот один раз авторизовался в Mail и счастлив. Вот, ну, вот так получилось, что мы ленились, вот, и штрафы там, кстати, суммы хорошие, честно говоря, то есть там сейчас все на ушах стоят,
1: 700
0: но
1: тысяч рублей, да, ни много ни мало.
0: да, для крупных сайтов это как техническая проблема. Как для Гугла 2 миллиарда долларов на Европе заплатить. Они могут каждый день платить, я так подозреваю. Но они спорят сперва в судах там года два, потом заплатили. Вот для наших крупных сайтов 700 тысяч рублей тоже, наверное, не самая сложная история. А вот для мелочи это будет неприятно. Дело в том, что сам блок авторизации, он такой достаточно вот в программировании. Сайт написать иногда просто бывает, а сделать хороший блок авторизации там с телефонами, рассылка смс, он такой сложный. И всегда проще это отдать тем, кто это уже сделал. А на ком это работает, кто проверил почту, кто проверил все правильно заполненное. Там еще потом надо восстановление паролей, вся эта история, она, надо отдать должное, очень занудливая, да, с программной точки зрения. Вот, потому что пользователи жалуются, у них что-то не работает, потом сейчас вы знаете, проблема в том, что люди из-за границы, с VPN-ами, то есть было удобно. Сейчас вот мы все, ну, то есть я у себя перевелся, мы счастливые, довольные. Многие сейчас стоят на ушах и быстренько пытаются перевестись, там скоро будут штрафы.
1: До 6 числа осталось. Президент подписал закон об административной ответственности за отказ проводить авторизацию пользователей. Но речь идет, видимо, о сайтах, о сервисах, где есть рекомендательные технологии подборки товаров, как-то ранжирование постов. И теперь должны об этом информировать потребители, соответственно. И плюс к тому обязуются вот проводить авторизацию, если доступ предоставляется после этого. Вот тут я не совсем понял, а кто-то отказывает в доступе без авторизации?

0: границы. Такие истории часто случаются.
1: И есть пользователи, которые не хотят, чтобы их посчитали, да, и там вот на этой почве идет конфликт. Да, то есть, вот, поэтому здесь, я думаю, это техническая поправка, просто техническая история. Вряд ли она на вас, на мне и на наших слушателях хоть как-то скажется.
0: Угу. Ну, слава богу. Еще одна, так сказать, история, она сопрягается примерно с этими. 600 миллиардов долларов, рублей, простите, что-то я, занесло меня немножко, потеряли россияне из-за вирусов на андроиде. Это 1,5 миллиона аппаратов, соответственно, 85% трояны. Мамонт, Спай, Ноут там и так далее. Данные пропали, да, смски можно было читать, удаленно управлять телефоном и так далее. Но пишут по-прежнему, что большая часть социальной инженерии, ну вот эта вот вирусная программная история тоже существует. Откуда берутся, как с ними бороться, если уж они к тебе попали, что делать?
1: Ну, вирусы берутся, очевидно, от нашей либо лени, либо алчности, да, то есть лень – это лень провести некие процедуры, да, то есть нам 100 раз говорят, не ставьте программные продукты, минуя либо Рустор, либо Google Play, вот, не надо качать сервисов и так далее и тому подобное, а алчность очень проста, да, еще страх есть, да, то есть… Мы либо ставим сервисы VPN, когда нам очень хочется бесплатно, очень модная тема, бесплатные VPN-сервисы поставить, да, и они вместе с бесплатными сервисами заодно нам ставят и вирусы. Вот. Ну, и еще бывает, когда мы с вами дешевое программное обеспечение. Нам хочется поиграть в игрушку, мы ее скачиваем, она бесплатная, и вот вам здравствуйте, у вас на компьютере вирус. Я бы еще заметил, что нет цифр. На самом деле 600 миллиардов – это абсолютно цифра…
0: С потолка.
1: Ну, она не с потолка, конечно, да, знаете, вот. Она, ну, как бы вот есть цифра, да, какая-то. Ну, явно не меньше, да, а, возможно, больше. Но самое неприятное здесь другое, что завирусованные компьютеры ежедневно наносят нам какой-то убыток, да, то есть ежедневно что-то у нас. Либо пользуются нашими данными ежедневно, либо используют наш телефон для хранения. Там, например, есть распределенное, извините, порнохранилище, да, когда… у каждого нарезают по немножечко по кусочку и раскидывают разного рода истории по телефонам. Можно удивиться и обнаружить у себя, извините, неплохие коллекции. Да? То есть они зашифрованы, но тем не менее. Да? То есть, по большому счету, мы будем либо ну, из простых каких-то историй совсем, когда вирусописателям делать нечего, они, извините за выражение, оно приличное, но уже скоро станет неприличным, майнят, да, там какие-нибудь биткоины, да, то есть оно, может, копейка получается, но когда завирусован миллион компьютеров, миллион смартфонов, они там наманивают неплохие денежки для владельцев вирусописателей. Поэтому проблема есть. При этом я бы сейчас, знаете, бы я фоном бы сейчас поставил бы Дмитрия Пескова, который тут недавно сказал, надо переходить на Android. Я сейчас, это у меня просто сарказм. Я к нему очень хорошо отношусь. Но помните, когда был вопрос по поводу, ему задавали по поводу ВКонтакта, что делать, да? То есть он говорит, переходите на Android. Ну, или на отечественные телефоны. Про отечественные телефоны говорить не буду, а про Android тема как раз в пандан идет. Действительно, Android... С точки зрения безопасности, я вот никому не советую без антивирусов на нем работать. Это недорого, но это надо, мне кажется. Это надо обязательно делать. Возможно, государство, государственный VPN, государство наше не сделает, но государство антивирус имело бы смысл там заплатить там Жене Касперскому и лицензировать у него навсегда что-то для отечественных смартфонов.
0: Вы знаете, а меня вот несколько пугают эти антивирусы на компьютере, так уж точно, они дико тормозят, вылезают этими окнами, и у тебя работает все хуже и так далее. То есть дело не в том, что я там жадный и не хочу деньги платить, заплачу, но вот эту проблему как решать? Потому что когда тормозит компьютер, это дико раздражает.
1: Ну, ответить я могу словами той известной королевы, да, которая говорила нам про бутерброды, да, то есть, ну, не про бутерброды, а про булочки, да.
0: Про пирожные, хлеба нет, есть
1: про пирожные. Пирожные, там есть разные
0: Мария Антуанетта, да, извините.
1: Ну, вот у меня не тормозит. Знаете, как, вообще программисты, знаете, когда им жалуешься, они всегда говорят, я говорю, у тебя не работает. Он говорит, а у меня работает, да. То есть, я говорю, у тебя не работает. Поэтому у меня на компьютере, у меня компьютер современный, модный, процессор новый, у меня все хорошо работает. Но согласен, проблемы есть, антивирусы пожирают много ресурсов. Здесь, конечно же, есть такой разрыв компетенции. Наверное, я думаю, давайте так скажем, наверное, я думаю, звучит некрасиво. Я уверен, любой антивирус можно настроить правильно, чтобы он и... то есть ему не надо там работать 100% времени, ему не надо проверять каждый раз файлы, да, и так далее. Там требует настройки. Это требует, ну, я сейчас ничего личного, он требует серьезных умственных, ну, некоторых, да,
0: Нет, ну я
1: серьезных
0: могу и
1: умственных.
0: заплатить, я могу пойти, чтобы мне это сделали. Почему нет?
1: Вот, сходите. Вот. Ну и еще расширьте память оперативную. Это в качестве совета. Просто не знаю, сколько у вас, не знаю, как у вас обстоятельства.
0: Я
1: Вот.
0: недавно
1: Но если...
0: покупал в мае, по-моему, этого года.
1: Вот. Ну, добавьте оперативной памяти. Но это в качестве просто совета, да. То есть вот так-то, да, антивирус – это программный продукт, да, он тормозит, когда он начинает обновляться. Обновляется он регулярно, особенно когда ЧП происходит, да. Тут у вас проблема выбора, да. Это, знаете, как... замки для безопасности есть, но вот их надо долго открывать. Ну, что поделать? Тут, к сожалению, мы с вами некоторым образом заложники технологии. Хотим чуть-чуть безопасности, выделите 200-300 рублей в месяц, к сожалению, да, там на либо Касперского, либо еще на какой-нибудь антивирус. Вот. И да, некоторые вот, они еще визжат иногда, знаете, раздражают, да, то есть вот, я запускаю раз в неделю. Ну, в таком, знаете, спокойном режиме. У нас сейчас эфир. Я, правда, не запустил, но в целом, когда есть час, когда я чем-то занимаюсь, я запускаю и не лезу никуда.
0: Ну, тоже верно. Нет, вот у этого, который вот последний, вот, там меньше тормозит, гораздо меньше. Вот, ну, и там, кстати,
1: Я
0: с
1: вас
0: оперативкой все
1: понимаю.
0: нормально, да. Насколько я понял. Нет, ну он такой, да. То есть не нижняя граница, не верхняя, но и не нижняя, такой ближе к верху. Так, давайте следующий. Вот опять, это наша любимая тема. Мне очень нравится всегда. 4 минутки осталось. Сейчас разобьете в пух и прах. Сколтех открыл контрактное производство фотонных чипов. Уверяет, что это передовая технология и, может быть, революция в мире микросхем. Но я почитал, эти вот фотонные, то есть световые чипы, они не греются с одной стороны, а с другой не менее 500 нанометров. Хотя там вот эти 2-3, да, которые не фотонные, электронные которые, но они греются, они выделяют тепло. И говорят, что вот эти фотонные, они как бы могут быть помощниками, идти в паре вот с другими, и в этом их ценность. Это революция, не революция, хорошо, нехорошо, что у нас что-то производит.
1: Давайте разделим две
0: Где-то я
1: задачи.
0: ошибся, может быть, вы поправите тогда.
1: Нет, я не поправлю. У меня здесь всего два варианта комментариев. Первый комментарий простой. Ученые много чего делают. Да, у нас есть там термояд изучают, у нас есть много разных исследований. И, наверное, когда-нибудь что-нибудь сработает. Да? То есть, либо мы сделаем с вами там термоядерную реакцию запустим нормальную, да, то есть либо еще что-то, либо появятся действительно фотонные чипы. Но это все-таки, мне кажется, больше научное исследование, да, то есть просто журналист посмотрел, Сколтех профинансировал научное исследование. Научное исследование надо финансировать. Это тяжелая наука, знаете, как это так, если так по аналогии, да, говорит, там, тяжелая наука, глубокая наука, и ее надо просто развивать. Вот вторая часть, мне кажется, что в Сколтехе сидят люди, занимающиеся оптимизацией сайтов, да, вот, и сейчас для того, чтобы хорошо оптимизироваться, нужны новые слова. Вот, собственно говоря, вот я для нашей с вами истории, я вот этот момент вспоминаю, что у меня первое образование все-таки, несмотря на то, что оно там системный администратор, там программист, еще что-то, все-таки оно военное. Вот я бы так сказал, для наших сегодняшних, текущих нужд это неприменимо. Это здорово, что это развивается, это здорово, что это есть, но на этом, наверное, и все. Да? То есть вот оно где-то рядом с квантовыми компьютерами. Возможно, лет через 10 что-то из этого получится.
0: То есть производство это тут преувеличение. Слово производство.
1: Ну, еще раз, ну, их могут выпустить, что-то они, потом ученые будут это исследовать, да, то есть это, то есть до слова, не надо путать производство для MVP, ну, минимальных там каких-то решений, которые позволяют дальше что-то исследовать. И производство нам с вами, да, вот, то есть чтобы у нас там в наших смартфончиках, в наших наушничках, в наших каких-то историях, у нас в доме все это поселилось, мне кажется, еще достаточно долго, то есть лет 10, это как минимум, и причем возможно с тем, что на конце выяснится, что это тупик. Да, то есть это оказывается либо дороже, либо не наука. Нет, нет, вот наука тут такая вещь, с ней не угадать, где, что, почему. Да? То есть вот те, кто занимался давно и там еще в 900-х начале годов радиация, в общем-то, вложились в ядерную энергетику. Но тогда же тоже никто не верил, никто не понимал, что это будет. Поэтому, возможно, где-то есть будущее. Я позволяю себе быть скептиком, да, потому что А негативы гораздо чаще случаются, как господин Хазин, например, да, то есть вот если вы будете негатив прогнозировать, он чаще будет сбываться, чем позитив.
0: Ну и вообще, если много прогнозируешь, что-нибудь из этого сбудется, а потом
1: Совершенно верно.
0: будут вспоминать,
1: Прямо
0: что
1: вот
0: ты там
1: да.
0: весь, как с Владимиром Вольфовичем бывает, он много чего говорил, но действительно во многих случаях и попал тоже.
1: На каждое событие,
0: Светлая
1: нет,
0: память.
1: давайте так, попал, не попал, мы не знаем, но на каждый случай можно найти цитату. Даже на два противоположных случая можно найти две противоположных цитаты.
0: Продолжим после новостей. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
1: Продолжаем разговор с Германом Клименко, председателем Совета Фонда развития цифровой экономики. И чипную историю тоже продолжаем. Apple попросил у своего правительства разрешить пользоваться чипами из так называемого черного списка, в который попали компании, аффилированные с Народно-освободительной армией Китая. Там вот есть несколько компаний, но я даже называть не буду, там сложные аббревиатуры. Ну да бог с ним. Так вот, то, что недостача и нехватка чипов привела к тому, что цены на продукцию компании выросли, и, соответственно, капитализация уменьшилась ни много ни мало на 263 миллиарда долларов. Но вот это такая политическая все-таки история, да? И правительство может пойти на список Пентагона, да, не сказал. А правительство может пойти на попятное и, как бы, так сказать, удержать на плаву, ну или не на плаву, а просто помочь Apple для того, чтобы из этой истории выйти все-таки, хотя бы временно.
2: Ну, слушайте, давайте так скажем, есть практика известная, да, она нам с вами известна очень хорошо, у нас компания Lukoil находится под санкциями, и при этом правительство американское каждый раз продляет лицензию на ее работу до тех пор, пока там не продадут активы, которые там есть в виде бензоколонок, по-моему, если честно. Точно не знаю, и в этом плане это не первая история. Они достаточно вменяемы. Это их нормальная практика, то есть они вводят санкции, и потом, если выясняется, что кто-то пострадал, да, то ты можешь прийти. Я не уверен, что слово, как вы сказали, на попятный, да, то есть на самом деле это называется «откатить обратно», я сомневаюсь, что так будет. Но то, что компании Apple разрешат на какое-то время покупать, это, ну, я уверен, они все-таки ориентированы на свой бизнес, и если Apple убедительно докажет, что ему это надо, они разрешат.
1: А тогда такой еще логичный вопрос. А если уж эти компании в этот список попали, производители чипов, соответственно, то какая-то опасность для, ну, если вот на свои изделия Apple поставит их чипы, значит, вот что может случиться?
2: Ну, понимаете, природа санкционирования компаний Huawei, Honor, там каких-то, и кто-то там еще в Китае, и разработчики чипов, действительно, мы их точно не знаем, она, на мой взгляд, она, наверное, имеет некоторые обоснования с точки зрения безопасности, учитывая паранойю. Помните, когда Трамп к ним приезжал, да, он потом, они там даже специально писали, что все подарки, которые сделали китайцы электронные, они потом выкидывали. Угу. Надо было сжечь еще публично, было бы интереснее, кстати, честно говоря. Вот. Мы понимаем, что там больше конкурентная история. Она не про, скорее не про безопасность, хотя это тоже, наверное, важно. Но я уверен, что и компания Apple, и даже мы умеем, да, то есть это же просто там отсечь что-то в интернет, утечек, да, то есть, и потом какие опасности мы видим, да, то есть, если мы видим подслушивание, это одна история. Обман в расчетах, другая история и так далее и тому подобное. Я думаю, что здесь все-таки больше экономика, а не... То есть мы с вами видим, что администрация Трампа абсолютно коммерчески ориентирована. Санкции... Ну, было бы странно, знаете, у всех суббота, у нас четверг, да? Как правило, в основном носят исключительно экономический характер, да? То есть редкоземельные металлы, еще что-то. Поэтому я думаю, что компания Apple легко решит свои проблемы. А Америка в целом будет заниматься этими историями. Там всегда подводится, конечно, политическая база, безусловно, да, потому что они плохие, мы у них не покупаем. А хороших покупать будем. Хотя это разрушает полностью капиталистическую идею, например, да. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, ничего здесь необычного. Еще раз повторю, таких историй, они постоянно идут. Даже мы на МКС покупали, запрашивали у департамента, там был не Минфин, там был какой-то международный департамент, и мы писали им заявочку, что нам нужны микросхемы для МКС, они давали разрешение, лицензию давали, мы ехали в Японию и покупали в Японии специализированные микросхемы, у которых была хорошая защита от радиации. То есть была такая история, это было каждый раз на протяжении, пока вот сколько лет МКС существовало, строилась долго достаточно, если помните, да, то есть и мы туда вот покупали микросхемы, и они нам это разрешали. Это было совершенно абсолютно стандартной процедурой. И в этом плане, кстати, американские санкции в чем-то, знаете, я понимаю, что звучит плохо, да, в чем-то лучше европейских. Европейские санкции не подразумевают исключения, европейские санкции не подразумевают разговора, европейские санкции ввели, и пусть оно там дальше как-то возится, да, и непонятно, как их ввели, и непонятно, что делать.
1: Не,
2: В
1: ну,
2: Америке в целом...
1: просто они идеологии диктуются. Американцы, они, когда им выгодно, они часть
2: Да,
1: санкций
2: ну,
1: снимают, как было вот с нефтью давеча.
2: это у них такая идеология, знаете, пролив возник, тут же русскую нефть покупать можно, да, то
1: Да,
2: есть
1: именно так, да.
2: мы
1: Уран
2: с вами
1: можно
2: свидетели,
1: покупать,
2: где...
1: да, обогащенный.
2: да, поэтому, да,
1: И прочее.
2: поэтому,
1: Титан, да, извините.
2: да, здесь, поэтому здесь, мне кажется, это любопытно, любопытно на уровне, как Америка вокруг Китая, его, знаете, вот, когда обжимают провода, да, их там по чуть-чуть надо обжимать, вот так, знаете, потихонечку проходить. Вот. А как Америка аккуратно вокруг Китая бегает, потому что разрушить его они, ну, уже, наверное, и не могут, да, потому что он мощнейший поставщик разнообразного барахла. Вот. А причем не только барахла, раньше было барахло, а сейчас, и, собственно говоря, достаточно огромный объем и техники идет собственного разработки Китая. Их, конечно, другой вопрос, что, глядя со стороны, ну, конечно, американцы с санкциями, компания Connor прям просто ее вперед толкнули, да, просто вперед толкнули, да, то есть компания, ну, мы помним, да, то есть компания Apple до сих пор не сделала свои раскладушки, да, а первую раскладушку сделала там сперва Samsung, потом Honor, да, то есть и они как-то уже технологично, я бы сказал, прям подтолкнули Китай к более высоким стандартам, я бы сказал, да, то есть Китай сейчас на уровне разработок выглядит неплохо.
1: Ну, а вот теперь вопрос, а что больше купить не у кого? То есть обязательно надо лезть в этот черный список. Вот еще одна новость, что Южная Корея, вроде как я из этой статьи понял, что сама делает что-то такое, да, плюс еще инвестирует
2: Делать.
1: практически триллион в разработки.
2: Тут все просто объемы продаж. Можно было бы обойтись, никто бы ничего не покупал. Более того, если бы можно было в мире, если бы можно было бы производить айфоны в Америке, они бы производили их в Америке, да? Но экономика не предполагает этой истории пока. Пока не появятся полностью автоматизированные заводы, хотя уже это к этому явно близко идет. И Трамп, кстати, на это очень сильно давит, чтобы перевозили заводы, потому что сейчас для того, чтобы заработал завод по производству тех же айфонов, людей нужно в 10 раз меньше, чем 10 лет назад, например. Поэтому здесь мы с вами сейчас наблюдать будем картину, как я понимаю, Америке надо дотянуть до полной роботизации, чтобы не зависеть от Китая, чтобы можно было все штамповать. Как только можно будет штамповать все в Америке, они тут же это будут делать. То есть тут не надо бы иллюзий. Китай в свое время все-таки был выбран как большая такая, знаете, производственная машина маечек, да, то есть, ну, вот из маечек выросли еще сервера, например, неплохие. То есть, что у китайцев действительно хорошо, то есть китайцы отстают, наверное, вот в этих нанометрах 2, 3, 5, да, то есть отстают года на 2. А вот все, что касается среднего оборудования, оборудования для вышек, да, оборудования для смартфонов, да, где не нужно там бегать за 2 нанометрами, у них даже сервера очень неплохие сейчас появились на их собственных процессорах. Поэтому Америке сейчас такая задача, как бы, в общем-то, не профукать и в результате всей этой цифровой революции не оказаться, извините, второй. Обидно им будет очень сильно.
1: А теперь о нашем опечальном. С 1 июля ставший теперь уже популярным сервис Телега, он там именно так и называется, ну то есть это можно поставить себе на телефон или там на компьютер и пользоваться как бы Телеграмом, да, прекращает работу. Они сказали, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствовать требованиям. Но только теперь остается только VPN тем, кто без Телеги не может, да?
2: Ну, видимо, да, телега. Вы знаете, они стали заложниками некачественного управления репутацией. Слишком резко выросло. То есть, по сути, проект телега был таким, знаете, VPN-ом для телеги, только легальным, формально, да, как вот у нас сейчас, допустим, туристические симки в некотором роде, это такой, знаете, обход решения Роскомнадзора, да, потому что, ну, я испанец, и все, я ничего не знаю. Вот так телега же, она же по большому счету, вы ее ставили, и в целом она выступала в роли такого, знаете, прокси, который Роскомнадзор не банит. И стартанули они очень весело, Это, кстати, всегда бывает проблемно. При резком росте люди обращают на тебя внимание, журналисты на тебя обращают внимание, извините, пожалуйста, да, то есть вот вы тоже обратили внимание, все обратили внимание, я даже поставил телегу, посмотрел, честно ужаснулся. Почему? Потому что мы все данные, мы доверяем, давайте скажем так, когда мы ставим приложение, мы доверяем разработчикам. Мы ставим приложение Телеграма, и мы доверяем Павлу Дурову, что он завтра наши данные куда-то не сольет. Это, кстати, согласитесь, такое странное, но доверяем. Мы доверяем компании Google, что она в целом как бы нашим телефоном не злоупотребляет. Ну и так далее. Вдруг появляются внезапно разработчики, которые делают, в общем-то, сервис, который, ну, в общем-то, владеет всеми вашими данными.
1: Да,
2: и они, я так понимаю, они не смогли убедительно ответить на вопрос, да, кто они. Ну, знаете, как вот, и инвесторы, а там все-таки затраты требуются какие-то, да, и инвесторы не дали денег, на этом все. То есть инвесторы все-таки люди, они иногда производят впечатление, знаете, как бывает такое, бодливой корове бог рогов не дает, да, вот поэтому инвесторов ума не всегда бывает много, но деньги бывают, это есть такая закономерность, она любопытная, да, вот, но в целом, я думаю, им хватило ума все-таки сказать, вы кто? Павел Дуров не защитил телегу как проект, да, то есть он не сказал, что это, он не сказал, что это плохо, но ввел такое уведомление, когда вам пишет человек из телеги, именно, а не из клиента Телеграма, вы это видите, да. Это значит, что Павел тоже усомнился. А когда сам великий Павел Дуров вас усомнился, ну, кто такой инвестор, чтобы куда-то идти? Поэтому закономерное падение, закономерное закрытие. Все-таки, знаете, как паразитировать на чужих проектах, это всегда сложно, потому что вы полностью зависите от, ну, человека. То есть, собственно говоря, Павел мог мановением руки их закрыть. Он не стал этого делать, но он, скажем, предуведомил людей, что, чтобы мы видели, когда к нам кто-то стучится, а мы, о, смотрите, он пользуется телегой. Неспроста Павел нас об этом уведомляет. Поэтому я думаю, что у них вот этот вот, если помните, был как раз шум, и все начали сносить, снимать, потому что действительно странновато отдавать данные неизвестным, ноунейму, давайте. Есть такой термин, ноунейм, не без имени, да? Ноунейму отдавать данные, и поэтому все вот так вот. Хорошо заканчивается спокойно, тихо.
1: Знаете, как клюшки сейчас делают, потому что вот эти брендовые там разных фирм канадских,
2: да,
1: они стоят, да, там по 30 тысяч.
2: Да.
1: А эти вот,
2: да,
1: они как раз и называются ноунейм, просто черные. Вот,
2: да,
1: они стоят 7.
2: Верно. Все так и есть.
1: А качество,
2: так и есть.
1: Ну, видимо, примерно тоже. Ну, по крайней мере, так сказать, для обычного человека нормально. Ну, и еще, значит, тоже не... Я огорчился, честно говоря. Российский агент, ну, то есть Microsoft Office, ну, то есть мой офис он назывался, да? Проект лаборатории... Вернее, нет, проекта не лаборатории Касперского. Касперский вошел... И, значит, потом добавил в пакете акций, значит, рапортуют о чистом убытке за 2025 год 9 миллиардов рублей. Хотя начинали они с прибыли все-таки в 2022. Потом постепенно все-таки прибыли стали падать, потом переросли в убытки. А вот почему? Почему сначала были прибыли, а потом убытки? И знаете
2: прибыли
1: ли вы эту историю?
2: Да. Да нет, там в целом все, с одной стороны, понятно, с другой стороны, очень жалко, да, то есть это Евгений Касперский купил долю в этой компании, да, то есть и вот видите, в убытки попал. Ну, во-первых, к счастью, Касперский может себе позволить убытки, это здорово, значит, коллектив остается, коллектив живет, они, возможно, найдут способы как-то перепозиционироваться, может быть, перезапуститься. Хочу напомнить, в тот момент, когда все наши разработчики моих офисов разных, есть мой офис, есть R7, есть LibreOffice, простите за терминологию, да, то есть есть несколько продуктов, которые нам могут заменить Word и Excel, да, когда Microsoft от нас ушел, были большие надежды на то, что государство у 5 миллионов чиновников заменит 5 миллионов копии всей этой истории. Не будем умножать, нам цифра понравится, да, то есть вот, и как она понравилась разработчикам, я уже даже не берусь говорить. Плюс была гипотеза, что к нам перестанут завозить компьютеры, в которых будут стоять вот эти все вот эти Microsoft и прочее, прочее, и мы вот туда же продадим. Поэтому первый год, когда люди, во-первых, должны были, ну, то есть, как всегда, приходят первые, те, кому надо, кто не может отказать, ну, просто вот физически просто, понимаете, да, то есть надо срочно купить, либо срочно что-то сделать. выбрали, кто-то выбирал мой офис, он был более распиарен к тому моменту, он был более известен у губернатора, давайте так скажем, потому что до СВО даже меня просили, когда я был советником, по регионам поездить, похвалить мой офис. Я, правда, хвалил R7, как сейчас называется. Вот. Но так, тем не менее, было. Вот, поэтому первый год – это такая первичная, знаете, как, ну, как всегда, знаете, вы открыли любой бизнес, всегда к вам придет кто-то, всегда. Есть люди, которые 10-20% аудитории всегда приходят и что-то смотрят, да, потому что они хотят. А дальше, простите, это вирусная реклама, да, то есть это виральная реклама, когда люди советуют. Вот, и здесь я подозреваю, что мой офис оказался сложнее R7, тяжелее R7, ну и каких-то еще историй, да, то есть там же, там не только R7, у нас есть какой-то пласт, есть еще бесплатная история. Я реально встречал компании, которые перешли полностью на бесплатное решение LibreOffice и вполне себе счастливо живут. А, там, конечно, есть некоторые сложности с работой, но вот для каких-то, то есть чем проще компания, там и платить не надо. И мне кажется, у моего офиса была очень такая ценовая политика. Ну, вы платили Microsoft за рабочее место. Хочу напомнить, за рабочее место Microsoft это Word, Excel, какие-то еще почты, да, стоило около $1000 в пересчете. Плюс ежемесячное продление. И мой офис выступил примерно с такими же ценами. Ну, в общем-то, сказав, ну, вы же платили Microsoft, да, платите нам. А тут же мы с вами помним, патриотизм патриотизмом, но экономика экономикой, да, то есть...
1: Ну, а зачем платить худшие версии, если есть лучшие? За те
2: Вы
1: же
2: знаете,
1: деньги.
2: Китайцы ответили на ваш вопрос. Они дали покупками с телефонов своих хоноровских, да, то есть они дали компании денежную массу для развития, да, то есть то еще здесь каждый, это, знаете, как менталитет у нации разный, да, мы сказали нет, а в Китае, например, сказали да, и у них поэтому Honor прекрасно себя чувствует, а у нас мой офис в минусах. Что будет делать Женя Касперский? Я еще думаю, там была история, они чуть-чуть забыли. У Касперского была идея сделать операционную систему для смартфонов служебных, тяжелых, да, и туда как раз, возможно, от моего офиса пошли бы какие-то куски, вот. Я надеюсь, он, ну, деньги терять обидно всегда, да, то есть, но я думаю, что в данном случае следующий год для него будет чуть более удачный, то есть, ну, подсократится, подрежется где-то, то есть, вот, но еще раз повторюсь, мне кажется, неудачная ценовая политика.
1: Мне кажется, рано или поздно все равно наш продукт выиграет. Вот просто потому, что он наш. Если он не совсем будет плохой.
2: Нет, наших несколько. Поэтому здесь очень важно.
1: Ну, какой-нибудь из них, да.
2: Есть мой... Нет, стоп. Даже не сомневаюсь. Более того, и R7, и LibreOffice, и команда по настройке LibreOffice будут себе прекрасно зарабатывать. У нас есть с вами примеры. Например, есть Яндекс и ВКонтакт. Да? Сейчас мы ВКонтакт не пинаем ни за что, но мы просто смотрим на курс акций в силу тысячи причин. Яндекс и ВКонтакт, давайте так, меня сейчас запинают, но не пинайте, это просто пример такой, то есть вот именно слушатели. Они сравнимы по объему, по аудитории, да. Яндекс растет, акции, да, то есть, а ВКонтакт падает.
1: Угу.
2: Почему? Да никто не знает. Яндекс в рекламе эффективен, ВКонтакт у него какое-то родовое проклятие, да, поэтому здесь та же самая история. Мой офис, у него есть какие-то свои родовые истории, да. Они ориентировались всегда только на государство, всегда только на продажи в государство, всегда на продажи дорого. R7 никогда не ориентировался на эту историю. Ребята, я с ними был знаком, они, по-моему, из Нижнего Новгорода. Они немножечко так суетились. То они убежали в Прибалтику, потом перерегистрировались, вернулись обратно. Что-то там такое было. Вот. Но они всегда ориентировались на разработчиков. Да? И там, соответственно, другие цены, другая история. А бесплатное решение, оно вообще, знаете, ни на кого не ориентировалось. Вы знаете, как оно берется за поддержку. То есть вы заплатили там что-то, да, то есть и платите уже за какую-то поддержку, не покупая сам софт. Поэтому здесь я думаю, что мой офис, у него нет никакой личной вины ни в чем, вообще ни в чем личной вины там нет. Просто, ну вот, на рынке оказалось невостребованные, красиво, хорошо. То есть там даже к моему офису сильно придраться-то сложно, да, я в нем копался. На те деньги, которые есть, да, но можно было за... То есть там просят там 50 тысяч рублей, да, но можно то же самое сделать за 5. Ну, слушайте, вот если бы можно было сделать это за 49, да, ну да, там нам можно было бы выбирать здесь, туда-сюда. А тут, когда можно за 5, а можно еще дешевле, ну зачем? Поэтому они заложники вот этой истории.
1: Китайцы, кстати, есть, между прочим, и на некоторых ноутбуках их предлагают взять.
2: Да, еще китайцы, еще тут
1: поэтому
2: же китайцы
1: тут как-то вот сильно выпендриваются
2: вот,
1: страны.
2: Вы очень правильно сказали, да. Поэтому здесь вообще софт служебный, похоже, сейчас, особенно благодаря появлению программирования с помощью искусственного интеллекта, он очень скоро станет вообще, скорее всего, бесплатный, и платить мы будем только своими, знаете, как на данными, да, то есть тем, что мы отдаем знания, и нам в обмен рекламу какую-то показывают в результате, да, то есть, но, скорее всего, все вот эти СРМки, вся вот эта история, она уйдет как из платности в какую-то такую вот условно-бесплатную историю.
1: И еще у меня один заключительный вопрос, надеюсь, еще на одну тему хватит времени. А почему государство, оно вот в истории с мессенджером взялось и сделало, да, мы сейчас не будем описывать там, сделал и сделал, есть, уже это есть. А вот в истории с условно Word, я понимаю, может быть, операционная система, это тяжело, а Word-то почему, ну, не проплатило государство программистам, чтобы они сделали? Это ж не так сложно или сложно?
2: Смотрите, во-первых, Макс, ну, давайте назовем вещи своими именами, вы так как-то уклонялись. Макс делает коммерческая компания.
1: Ну, государство может
2: там...
1: же, да,
2: Нет,
1: подрядить.
2: Государство вмешалось в одном единственном случае. Оно сказало, что я дам вам карт-бланш. Да? Угу. То есть вы сможете подключиться к госуслугам, вы можете подключиться еще к чему-то. Надеюсь, завтра государство даст это еще нескольким разработчикам, да, чтобы была конкуренция. Да? Потому что все-таки без конкуренции мы видим, как Макс колбасит на маркетинге сильно. Да? То есть так все хорошо. С точки зрения программы к ним вообще, я честно скажу, никаких претензий нет. А вот с точки зрения маркетинга и продвижения, вот эта вот история работает даже в переходе. Это здорово, но настолько несвоевременно, честно говоря. Но не суть эта история. Да? То есть вот, собственно говоря, когда то есть государство могло бы, например, организовать госзаказ и сказать, у меня есть 5 миллионов бюджетников, да, я готова покупать, да, партиями по 100 тысяч, например, да, то есть лицензии, да, вот давайте торговаться, да, и тем самым стимулировать разработчиков. Сказать, что у меня должно быть 3 разработчика, да, то есть какое-то условие тендера, ну, чтобы не все в одни руки, да, и тогда, и сделать это прозрачно. Но цена должна быть одинакова. Ну, то есть, в смысле, цена, то есть, там и мой офис торгуется. А у нас сейчас работает другая история. У нас работает конкурсная история. То есть, для цифры, по идее, нужно было делать что-то другое, чтобы у компании были прям явные мотивы пахать. И пахать не на, ну, давайте так скажем, не на упаковку, не на, знаете, как во времена Советского Союза, фраза называлась, не на, чтобы секретарь ЦК КПСС был удовлетворен. Там, ну, для секретаря райкома, да. То есть, когда говорили, где экономика? Нет экономики, секретарь райкома должен быть удовлетворен. Вот, условно говоря, ряд наших разработчиков работало на удовлетворенность секретаря там, райкома, а должен был работать просто на деньги. Вот, и государство могло бы там, ежедневно выкидывать, там, покупая 100 тысяч по там, 3 тысячи рублей, да, например. Кто выиграл, проторговались, у тебя 70% поставки, у тебя 20, у тебя 10. То есть надо хвосты отдавать. Есть такая экономическая формула, чтобы не убивать кого-то, да, чтобы там тоже деньги надо давать, но чтобы люди знали, за что бьются. И мне кажется, это было бы очень хорошо, это было бы очень правильно. Но, к сожалению, у нас действует свой закон о конкурсных поставках, и там такая своя, даже я даже коррупцией это не назовешь, попробуй впишись в эти стандарты. Поэтому здесь вот как-то все так.
1: Минутка осталась, значит, снова открыли доступ компании Антитропик, если я правильно произношу, ну вот это известное мифос, да. А почему закрывали, почему открыли, если коротко?
2: Ну, слушайте, там, во-первых, мы толком не знаем, то закрывают, то открывают. Открыли, пошел какой-то странный шум. Я думаю, были причины для закрытия не те, которые СМИ озвучили, возможно, сырой был продукт. Если действительно были какие-то опасности, что он вскроет там базы Министерства обороны, знаете, как, извините, давайте скажем так, закрыли, кастрировали, открыли. Да, то есть, вот, собственно говоря, все.
1: Ну... Да, спасибо, Герман Сергеевич. Как всегда, интересно. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был на связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Клименко советует.

Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали: женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает
выглядит привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в 3 российских аэропортах. В Беларуси обнаружили украинские БПЛА в день атаки ВСУ под Брянском. В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике энтеровирусной инфекции. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 6 беспилотников, летевших на столицу, уничтожены силами ПВО Минобороны. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В Гомельской области Белоруссии в день атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области был обнаружен идентичный БПЛА, запущенный со стороны Украины. Об этом сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в ходе срочного заседания Совета безопасности организации в связи с атакой на автобус. Он отметил, что корпус упавшего дрона был направлен фюзеляжем в северном и северо-восточном направлении, то есть из Украины в Россию через территорию Беларуси. Тегеран выполнит свои обязательства по соглашению с США, если Вашингтон выполнит свои. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. Иран и Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Основными мерами профилактики энтеровирусной инфекции являются соблюдение правил личной гигиены, употребление только безопасной воды и тщательное мытье овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, отметили в ведомстве, нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки болезни, и выбирать для купания только проверенные водоемы и бассейны. При появлении симптомов недомогания необходимо срочно обратиться к врачу и обязательно проинформировать о своем путешествии и возможных рисках. Европейский гимнастический союз принес внеочередную генеральную ассамблею, на которой должна была состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Украинской Федерации гимнастики. Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицирована на внеочередном заседании Генассамблеи. Она должна была пройти 29 июня. При этом 11 федераций обратились к Союзу с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Генти Грань Сардарян, студия, Заталёша Тимофеев. Всем привет, привет, привет. Надо говорить про декана, это обязательно тебе. Ничего не ругайте.
3: Можно даже, когда тебя объявляем, говорить алло, алло,
2: Алёшенька. Можно и так, да. Так, декан факультета управления политики МГИМО, доктор политических наук. Для кого-то это важно, обязательно титр. Ну, потому что там есть всякие эти... Как они называются? Ну, не профессиональные, как слово, корпоративные правила. Что, да. Так сказать, если ходишь, обязательно. Ну, раз
3: надо
2: ты
3: упоминать.
2: Да, да, да, да.
3: Ну, учитывая, что тут происходит, меня могли попросить, может быть, пару раз и умолчать.
2: И не упоминать, да.
3: Пожалуйста. Или представиться высшей школой экономики. Увести, да, от нашего заведения.
2: Так, ну что, слушай, конец июня. Во-первых, так сказать, пугает, это новость.
3: Ну, вообще непонятно, как вот этот июнь месяц прошел. Ну, сейчас вот так же пройдет июль, и, собственно, вот тебе последний месяц лета будет очень быстро. В детстве вот я этот период помню, когда четверть закончилась, последняя. И вот эти три месяца — это жизнь отдельная.
2: Да, отдельная
3: вот.
2: Жизнь.
3: Просто это, когда это заканчивалось, казалось, что прошло, ну, как будто
2: ты уже устал, как
3: уже
2: будто бы
3: да, да, такое, да, вот, да, уже да, что-то да. новое. Ну, сейчас просто неделя, все.
2: У тебя отпуск-то будет?
3: В августе 10 дней. У нас в таком режиме немного проходит. В России поеду, надеюсь, что поеду, потому что хочу поехать в Сочи. А
2: на машине?
3: Нет, не хочу полететь туда. Хочу, да. Ну, может быть, и на машине.
2: Ну, на машине сложнее.
3: Может, ты пишешь. Я сложно. У меня электрокар. Я давно... Я вообще идеально предусмотрен для всего, что происходит. У меня электрокар, у меня Android, у меня вообще это все. Все эти проблемы незнакомы мне.
2: Ну, то есть ты хочешь, чтобы люди тебя все-таки не любили, брат?
3: Ну, а что? Нет, а когда вы измывались над владельцами андроидов там по 20 лет, он, ну-ка, каждый день там что-то постит про Android и издевается, ну, как когда-то должен был у нас звездный час настать.
2: Надеюсь, что он, так сказать, минует.
3: Недолго.
2: Нет. Ладно, так, но что там, сегодня что-то было смешное. А, коммунизм — главная угроза Соединенных Штатов
3: Трамп сказал,
2: Америки.
3: Но Трамп сказал, что он при этом был бы самый классный коммунист на свете.
2: Да, я был
3: говорит, продавал бы, а коммунизм очень круто. Это, говорит, ну, очень какое-то, конечно, упрощенное представление о коммунизме.
2: Но, вот знаешь, мы в прошлую среду об этом говорили с Евстафьевым. И вот с тобой тоже будет любопытно.
3: Я смотрел ваш эфир, да.
2: Значит, когда мы начали говорить про идеологию и не идеологию.
3: Да.
2: Короче говоря, мага, конечно же, приходила на идеологической волне.
3: Да.
2: Конечно же, да, на идеологической. Потом превратилось все в дил, да, пиздил, значит, мировая сделка, просто, так сказать, и вот эта бизнес-сущность Трампа, она, кажется, победила вот этого идеолога-политика. Ну и потом, конечно, когда ты смотришь, меня, честно говоря, разорвало, когда, значит, чел говорит про министра энергетики, он, по-моему, у них, когда он начал говорить про Эйнштейна, 120, ой, нет, 141 или 121, и, да кому? Нет никакого дела. Давай, значит, сидит такой пахан, да? Нет никому никакого дела. Что там вообще? Эйнштейн какой же ты этот? И кажется, что идеология просто сошла на нет. И здесь вспоминается, например, Байден, приход Байдена к власти, когда идеология тоже играла такую очень масштабную роль в политике Соединенных Штатов. Первая пресс-конференция Байдена с журналистами практически на 65%, там, процентов 70%, она была посвящена ровно идеологии. И Байден говорил, что для нас, значит, авторитарные режимы являются вызовом, мы будем бороться с коммунизмом и прочее, прочее. Для него это было важно. И кажется, что это типа сначала маятник качнулся, а потом как будто бы схлопнулась эта идеологическая история. Просто вот этот пост Трампа, он к чему? Это же и тут опять возникает какая-то идеологическая повестка. Просто обращайте на себя внимание.
3: Вот очень классный вопрос. Мы сейчас на него потратим как раз где-то 3 передачи. Но на самом деле вопрос классный, потому что так-то лет 10-15 назад вполне себе люди уверенно утверждали, что идеологии закончились, что, в принципе, идеологии больше не существует. Есть либерализм, который прикидывается то глобализацией, то еще чем-то. Какие-то нейтральные термины, которые уводили это от идеологического содержания, и говорилось, ну, уже даже вот коммунистический Китай уже, и он не коммунистический. Ну, фашистских государств уже, по крайней мере, здесь, там, на европейском континенте их нет. А с коммунистических тем более. Либерализм, он уже больше, чем либерализм. Это теперь безальтернативная модель развития современного демократического общества. И любые выборы в Соединенных Штатах Америки, они воспринимались как выборы между двумя практически одинаковыми кандидатами, у которых, если так вот на бумаге почитать, что они обещают, что они будут делать, то различий практически не было. Весь вопрос был даже не в эстетике, не в обложке, а в упаковке, в которой тебе преподносился кандидат.
2: Все-таки было одно там ключевое. Еще я, когда учился на факультете политологии, значит, единственное отличие между консерваторами, республиканцами и демократами — кормить бездельников или не кормить бездельников. Ну, это очень упрощенная такая.
3: 100%.
2: Но это классный подход, который вот ярко...
3: Есть, знаешь, самый классный анекдот про республиканцев?
2: когда в гости пришел этот... Да, ну, давай, расскажи его.
3: Самый простой способ запомнить, чем они отличаются, когда там приходит республиканец к друзьям-демократам, у них маленький малыш играется, он говорит, как тебя зовут? Стиви. Стиви, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу быть сенатором от демократической партии. Почему? Ну, я хочу, вот у нас, знаете, на соседней лужайке есть мальчик Джонни, у него нет обуви. И я хочу, чтобы не было в Америке больше детей, у которых нет обуви. Он говорит, слушай, а что тебе не прийти сейчас, не покрасить мне забор? Я дам тебе 20 баксов, пойди купи для Джонни эти кроссовки. Он так подумал, говорит, а почему бы Джонни не прийти, не покрасить забор и на эти 20 баксов не купить кроссовки? Он говорит, добро пожаловать в республиканскую партию, малыш. Но тогда да, но имеется в виду... глобально отличные друг от друга картины переустройства мира, американского общества. Это скорее то, что мы сейчас обсуждали, это механизм, да, это технология, но не идея устройства общества. И казалось, что, ну, все вот, не нам казалось так, вот мейнстриму казалось, что примерно так это все и будет. Сейчас абсолютно 100% мы видим очень многослойный процесс. Его нельзя упрощать из серии, знаешь, вот мага пришла, ну вот не получилось у них, вот и закончилась мага. Это вообще не так работает. Возникает сначала общественный запрос. Идеология, она не может, она в принципе гипотетически может возникнуть в голове у какого-то мыслителя, который сел, написал книжку, ее прочли 50 uh-huh. человек, вдохновились и создали партию, туда пришло еще 50 тысяч человек, они совершили революцию. Вот. Но для этого должен быть, тем не менее, масштабный общественный процесс, общественная трансформация. Вот элементарный пример с марксизмом. Марксизм не мог появиться в 15 веке, потому что в 15 веке не существовало пролетариата. Угу. Потому что не было индустриализации, не было, не было рабочих. Да, да. Да. В тот момент, когда появляются рабочие, возникает у общества, это очень классический пример, я его часто привожу,

0: бедных, потому что их нельзя было обвинить в том, что они мало работают, что они бездельники. Они говорили, мы в день пашем по 16-18 часов, и все равно вот живем в каких-то трущобах вообще, в подвалах, ужасно, дети работают, там ужасающие условия, а денег нет. И никто не понимал, что их наняли, что они получают зарплату, то, чего до этого не было ни у кого. А ученые, да, там в виде Маркса, Энгельса и их последователей, они на это отреагировали и написали текст, с которыми можно соглашаться с огромным количеством вещей, которые там приводятся. В том, что касается диагностики, не соглашаться сложно, это наука, там ничего не скажешь. Вот то, что касается дальнейших рецептов и руководства к действию, там, конечно, вопросов огромное множество. Но, тем не менее, вот они отреагировали, сформулировали концепцию, появилась идеология, и эта идеология нашла своих последователей и сторонников. Это ровно таким же образом. Сейчас то, что появилось мага, это появилось не потому, что Трамп такой сидел-сидел, придумал что-то в абсолютном отрыве от реальности, сформулировал это, люди почитали, сказали, вот какая-то фантасмагория, а нам нравится, давай попробуем построить такую антиутопию. Это не работает таким образом. В американском обществе за эти десятилетия накопились проблемы. У людей вполне очевидно начал формироваться запрос, который нельзя было удовлетворить вот выборами между Маккейном и Обамой. Да, или Обамой и этим, кто с ним, как это звали, Мормона, который с ним боролся, следующий был кандидат после Маккейна. Ну, в общем, не страшно. Был Мормон такой, боролся с ним, симпатично выглядел.
1: Короткое проиграл. Имя, фамилия,
0: да,
1: и
0: да.
1: Не, я не
0: помню. Видишь, вот что значит проиграть на выборах США, да. Никто уже и не вспомнит тебя. Вот не хватало уже этой конфигурации, и очевидно, что должен был появиться кандидат с новой платформой, потому что запрос здесь. Вот кандидат появился. Давай не будем себя обманывать. Мы прям с первого дня выборов в США говорили, что... Ну, это Трамп-то тот же самый, который был во время тех выборов, но говорит совсем другие вещи. Вот вся эта его идеология, и то, что он такой вдруг стал религиозный, и то, что он ультраконсерватор, и то, что он за это все... И первый срок Трампа был не об этом вообще. Это первый срок был, я посажу Хиллари, я высушу это болото.
1: Нет, ну там всегда у него вот эта повестка, касающаяся внутри американских дел. Там да. Страховка, мосты, строительство, значит, вот поликлиник, условно говоря, да.
0: Второй срок, он уже пошел прямо с рьяной, такой супер-ультраконсервативной повесткой, которую я, по крайней мере, в первый срок в таком масштабе не помню. Почему? Потому что очевидно, что за 4 года правления Байдена этот раскол только увеличился, были всякие
1: БЛМ. И было восстание еще. Это тоже это его подкрепило, конечно, в том, что надо, конечно, вот это идеологические вещи вытаскивать. 100%.
0: Он пришел к власти, да. И мы должны... себе тоже отдавать отчет, что к власти он пришел, опираясь на несколько групп. Одна группа – это вот эти техномагнаты, которые с ним пошли в путь. Вторая группа – это отъявленные вот эти мага-республиканцы, которые за сугубо идеологические решения и прямо нацелены именно на то, чтобы воплощать вот все эти идеи, которые там были. Третья группа – это классические республиканцы, такие вроде Рубио и прочих. Вот он не мог устраивать всех троих одновременно, потому что у них взаимоисключающие были запросы и во время выборов, и в особенности после выборов. Он сделал ставку в основном на вот этих классических республиканцев. Именно они сейчас главные бенефициары всего, что он там делает, и к чему это приводит. Вот проходили праймериз республиканские. На республиканских праймериз победу одержали... практически исключительно сторонники мага. Вот эти классические республиканцы им проигрывают. А Трамп ведет политику не очень похожую на мага. Никуда запрос населения деться не может. То, что население от Трампа хочет, он не выполняет. Соответственно, запрос этот не удовлетворен. Надеяться на то, что эти люди будут разочарованы и просто пойдут по домам, нет, этого не будет, потому что они как-то удивительно хорошо организованы, очень дисциплинированы. Они явно приходят на участки, в отличие, скажем, чисто демографически, демократов побольше. Если посмотреть на их социальные слои, которые за них должны голосовать, их больше, но они жутко недисциплинированы. Они могут быть против, все, но не пойдут голосовать. А этих товарищей, их может быть чуть поменьше, но они четко идут и голосуют, выполняют свой гражданский долг. Это все говорит о том, что если снизу есть запрос, а сверху его не удовлетворяют действующие представители элиты, значит, речь о том, что в очень короткий период времени

0: должен возникнуть новый лидер общественного мнения, который на себя сможет этот запрос нацелить, консолидировать и с ним пойти и победить на следующих или через выборы. Но эта платформа уже никуда не денется. Платформа предельно простая. Мы хотим быть национальным государством. Мы не хотим быть глобальным сетевым государством. Мы, конечно, хотим доминировать и быть гегемоном, безусловно, но только там, где нам это выгодно, а не в угоду, значит, финансовым элитам, не в угоду каким-то группам, которые с Америкой вообще никак не связаны. Мы хотим сконцентрироваться вот здесь, в своем полушарии, южным разобраться, Латинскую Америку под себя подмять, внутри страны навести порядок, не вмешиваться в Европу, не тратить на это все деньги и навязать такую политику, в которой Китай будет вынужден с нами считаться. Это самая упрощенная версия. А внутри страны строить ультраконсервативную, религиозную такую структуру, которая отвергает все изыскания левого либерализма и все, что называется, значит, прогрессивистским таким движением в США. Трамп отчасти на уровне риторики на эти вещи отвечает, на уровне действий практически ничего в этом ключе не происходит.
1: Но поэтому... так коммунизм, почему вдруг опять, значит, коммунизм... вылез?
0: Скажу, очень простое объяснение, я читал его, этот пост полностью. Нужно понимать, почему, ну, приведу такой пример. Почему в российских реалиях, если назвать кого-то нацистами, это сразу же, вот это высшая степень антагонизма и вражды, если мы кого-то называем нацистами?
1: Да, ярлык такой, всё, эмоциональный
0: ярлык.
1: Потому
0: что исторически,
1: да,
0: для, да, нас, понятно, самый, да, большой одновременно и страх нашего уничтожения, и самая великая победа – это победа над нацизмом. И страх, что он нас может просто поработить и уничтожить, потому что мы с ним столкнулись. У американцев, судя по всему, очень укорененный стереотип, что коммунисты это подпольная такая структура, которая хочет разрушить в Америке. Их образ коммунистов, он очень сильно отличается от того образа коммуниста, который у нас в стране есть, да, по понятным причинам. Он у них демонизирован до такой степени и включает себя. Он, причем, на удивление, честно написал, что он понимает под коммунизмом. При всей моей абсолютной несимпатии к коммунизму как политической идеологии, то, что он описывает под коммунизм, это карикатура. Он говорит, значит, коммунисты... Я бы тоже мог быть коммунистом.
1: Величайшим коммунистом в мире.
0: Он говорит, я бы тоже раздавал бы бесплатно еду, аренду, дома, автомобили. Через 2 года все бы разорилось. А вообще коммунисты, говорит, у них в идеологии прописано обязательное убийство. Угу. И они, если придут, то они обязательно будут уничтожать ваши народы. Ля-ля-ля-ля-ля. Угу. Но это, мы понимаем, что это все-таки не про коммунизм. Да? Там мне намного сложнее философия устроена и теория, чем то, как себе это представляет Трамп. Но в их представлении это какая-то подпольная, организованная группа людей, которая ведет борьбу против капитализма, а это тождественно Соединенным Штатам Америки. А капитализм тождественен в его представлениях равным возможностям, богатой жизни, обеспеченной, красивой, потребительству и всему прочему. И дальше задача состоит в том, чтобы сделать тождественным левых, в его случае демократов, и коммунистов. В принципе, но... отчасти, это недалеко от истины, но просто не в том виде, в котором он говорит.
1: Но просто, так сказать, если он ляпнул об этом, это, да, же говорит, что, значит, левые становятся в большей степени популярными, их надо заземлять. Ну просто это такая...
0: Нет, значит... так что у тебя в Нью-Йорке мэр Мамдани.
1: Да. Да,
0: конечно, коммунистом его назвать сложно,
1: поэтому,
0: но
1: рано или поздно ему надо, конечно, поминать о том, что коммунист...
0: Да. Ну вот смотри, эта технология, она отработана была еще во Франции в период после Второй мировой войны и до прихода де Голля, когда были чрезвычайно популярны разные левые движения, для того, чтобы их загасить, использовалась избирательная система мажоритарного относительного большинства, во время которой главная задача правых была убедить население, что любой вид социалистов – это коммунисты. В первую очередь демонизируя непосредственно коммунистов. Тогда население из страха вообще не голосовало за коммунистов, а к социалистам могло относиться...
1: Ну, только студенты одни, мы помним, 68-й, 69-й, все
0: это уже позже, да. Я говорю про до 58-го. И, соответственно, в случае с Соединенными Штатами Америки его задача в чем? Чтобы сказать, что вот эти социал-демократы условные, в которых превращается демократическая партия США, она из партии такого рабочего класса, значит, рабочих американцев постепенно превращается в социал-демократов европейского типа, у которых повестка про зеленых, меньшинства и прочую эту движуху. Его задача сделать из них коммунистов, то есть, да, умножить понятно, это на 10. Да, да. Почему? Потому что одна из причин его победы на выборах в том, что он сумел убедить рабочий класс, в особенности молодых рабочих, голосовать за себя. Если он сейчас сможет удержать этот класс на своей стороне, а самый простой способ удержать и самый простой способ для демократов проиграть, это представлять демократов в качестве сторонников вот этой прогрессивистской повестки, потому что у него нет критического большинства в США. А вот если представлять их в качестве лидеров рабочего движения, то вполне республиканцам может быть хана.
1: Вот смотри, на уровне даже 50-х, 60-х Франции. Значит, несмотря на борьбу с коммунизмом, идея там, или идеология, да, конечно, жила и прорастала. Сквозь молодежь, молодежь видела, значит, неравенство, ее это не могло радовать, так сказать, мы помним эти уличные протесты, вообще, в принципе, эта движуха, она классная такая была в своем роде. Ну, потому что она гуманистически направленная. Люди просто хотели справедливости, говорили об этом, свободы.
0: Старик, ты же понимаешь.
1: Ну, да.
0: То есть это другие мыслители, это не Ленин со Сталиным, да? Там
1: совершенно
0: совсем
1: верно,
0: другой подход.
1: Да. Но я про другое. Несмотря на борьбу, это все равно прорастало и получило большую популярность.
0: Да.
1: Как андеграунд, контркультура такая. Угу. Молодежи в мейнстриме быть, прошу прощения за термин, западло, угу. Поэтому так я буду выбирать себе какую-то, значит, да, какую-то другую движуху. Не произойдет ли, или велика ли вероятность того, что что-то подобное произойдет 100%. В Америке? Почему? Потому что... Пишут, мне сегодня на политологические термины понесло. Штрамп зашкваренный. Зашкваренный. Значит, Трамп, ну, можно сказать, не зашкваренный, токсичный. С точки зрения такого прогрессивного, значит, не знаю, гуманистического взгляда на политику и на политическую персону, Трамп является, значит, токсичным политиком, особенно там после войны, ну и, в принципе, все эти дил, значит, вот эта излишняя маскулинность и прочее-прочее. Но кажется, что приличные люди себя так просто не ведут.
0: Ты смотри, Лёх, есть одно «но» здесь, которое надо учить. То, что ты говоришь технологически правильно, и Трамп, судя по всему, он либо это понимает, либо неосознанно это делает, но делает правильно что? Он понял, что как только ты становишься мейнстримом, ты автоматически начинаешь терять такую вот мобилизацию среди своих сторонников. Так устроена и молодежь, и вообще современный человек, что культура на Западе их политического участия, она построена вокруг протеста. Ты должен обязательно протестовать против сложившегося порядка. Если сложившимся порядком становится Трамп, то автоматически человек, который за него идет голосовать, он как будто бы такой, как бы это сказать, ну, ты сказал зашквар, да, ну пусть будет зашквар. Токсичный он, еще что-то. А вот до тех пор, пока Трамп является активно борющимся против большинства, представителем мобилизованного меньшинства, за него идут и голосуют. Он сумел людей убедить, что весь Вашингтон, вся американская политическая система, весь олигархат местный, это все глобалисты, и против них борется бравый Трамп вместе с группой единомышленников, которые такие революционеры и которые хотят свергнуть сложившийся строй, какой бы это ни был. И это сразу же начинает привлекать людей, потому что это круто. Вот все вокруг, они мейнстримные либерахи, а мы, значит, такие ультраконсерваторы, которые против этого борются. У меня давным-давно был даже текст такой, я писал, что консерваторам для того, чтобы обрести мобилизационные ресурсы в западных странах, им необходимо перестать позиционировать себя как представителей единого большинства и попытаться разделить свое большинство на огромное количество групп меньшинств. Типа здесь рабочие, там, значит, я не знаю, женщины, которые водят автомобили, здесь студенты, там эти. Сначала вот через этот подход, и пусть каждый на своей площадке борется борется с представителями схожих социальных групп, которые с ними не согласны. Тогда они будут себя воспринимать как революционеров, которые стоят за правое дело. Как только же человек осознает свою принадлежность к большинству, он говорит, за что мне бороться? Мы и так большинство. Это когда люди говорят, ну вот, русские там в России не организованы, а представители, значит, этнических меньшинств, они вон... Почему? Потому что они меньшинства. Они, русские, не осознают того, что есть, может быть, какая-то угроза их культуре, языку, еще чему-то. А как только они начинают воспринимать себя как маленькие такие ядерные группы, то сразу же уровень мобилизации повышается.
1: Так, ну что, давайте на этом сделаем тогда паузу, да, прервемся на выпуск новостей и рекламу. Что вы тут пишете? Что вы пишете? Генри, красавчик.
0: Вот пишет, спасибо. Да. Леха тоже.
1: Да, чего? Мы рыдаем. А, это мы рыдаем, значит, вот этот. Самая инициация в одно слово пишет. Лухи. Не знаю, как вас звать, величать, простите,
0: Лука.
1: Пожалуйста.
0: Он решил нас поправить.
1: Да. Все, прерываемся, вернемся, никуда не переключайтесь.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Генри Сардарян в студии.
2: Алёш
1: Тимофеев. Все так все вот мне нравятся. Вот ровно для того, чтобы писали, поэтому Алёша, вот прикиньте.
2: Чё пишешь, почему Алёша?
1: Почему, да, что взрослый 40-летний взрослый. Почему Алёша? Так, так и Гена Красавчик Тимофеев, проклятый либерал, тоже в кавычках. В кавычках, но кто-то шутит так. Спасибо вам, пишет нам. Хожу на нервяки и сел смотреть эфир с тем, что было бы что-то будничное. Помогло, успокоилось. Ну, как будто бы это не комплимент, знаете, для нас. Мы стараемся. Да. Но, в смысле, не буднично. Но мы же дошли вот с идеологии.
2: Мне кажется, ну, как бы, когда людям объясняешь, им становится спокойнее, это тоже хорошо. Значит, мы легкую психотерапевтическую функцию выполняем. Да.
1: Так, смотрите что. Ну, давай коротко про
2: это. Тем более, с тобой вот если так посмотреть, как санитары выглядят.
1: Присаживайтесь, да. Что вас беспокоит? Значит, два слова буквально. Ну, нечего, я не знаю. Мы миллиард раз об этом говорили. Значит, обострение очередное...
2: С Ираном,
1: да.
2: Два слова, да, надо?
1: Да.
2: Не удивительно.
1: Все, погнали дальше. Не, ну серьезно, да, именно так.
2: В прошлый раз мы говорили, ну, сказали, не вариант, чтобы это соглашение, меморандум привел к соглашению, просто потому что в этом регионе не сложился такой баланс, который мог бы привести к долгосрочному какому-то согласию. Во-первых, вот если в процессе участвуют три стороны, это Соединенные Штаты Америки, Израиль и Иран, и Израиль говорит, мне не нравится это соглашение. А мы знаем, что если Израилю что-то не нравится, ресурсов для того, чтобы сделать так, чтобы это не состоялось, у него вот столько вот. У Израиля это успешно получается. Иран не реагировать на эти вещи не может, потому что, ну хорошо, США... И, кстати, для нас здесь урок в чем заключается? Что можно договориться с США, но их сателлит в регионе, не факт, что будет эти соглашения соблюдать, и как бы американцы не факт, что будут заставлять его это все делать. Вот как результат... Мы видим, Израиль начал там, точнее, не стал прекращать свои действия против Хизбаллы в Ливане, хотя по соглашению должен был. Иран не стал закрывать на это глаза, начал отвечать. В итоге отвечать Ирану стали Соединенные Штаты Америки, а американцам начали отвечать иранцы. Влетело опять арабам местным, которые в регионе проживают. И так будет продолжаться все время до тех пор, пока не будет разрешен вот корневой такой основной источник этого конфликта. Он не разрешен, потому что если бы это было так легко, то есть людям что кажется, что вот последние там 70 лет одни идиоты стояли во главе Соединенных Штатов Америки и всех ближневосточных держав, что вот они не могли созвониться, выработать текст соглашения, а тут, оказывается, можно было прийти, отправить зять с риэлтором, они там пообщаются, все подпишут. Нет, эти причины конфликта настолько глубокий, что даже если одну сторону заставить сейчас пойти на встречу, через какое-то время это сыграет в обратную сторону абсолютно точно.
1: Смотри, Лукашенко был у нас несколько дней и полетел сейчас в...
2: На радиоспутник?
1: Ну, практически, да, в России. И полетел в Пекин сейчас.
2: И вот, да, Си Цзиньпин так широко принял.
1: Да. И это тоже обращает на себя внимание. И тут Песков говорит, что тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко. Роль Китая все-таки, значит, который тоже, кажется, был... Сначала нам казалось, что и Европа не включена в этот процесс, хотя, так сказать, мы знаем о включенности. Китай точно так же, с одной стороны, как бы не был включен, с другой стороны...
2: Процесс какой, переговорный?
1: Урегулирование, да, конфликта. Мы помним, что Си назначал спецпредставителя, который гонял, и это большое дело ему, так сказать, действительно блаженные миротворцы, поэтому мы, так сказать, очень... рады, что есть Пекин с его стремлением урегулировать конфликт. Значит, спецпредставитель гонял. Вот это вся потом движуха, череда этих встреч. Да, там Карл, господи, Аракчи в Пекин, потом Трамп в Пекин, потом Владимир Путин тоже с визитом с большим. И вот это все, и кажется, вот все это происходит, значит, мы не знаем, что там, о чем они там договариваются, но что-то точно такое глобальное, масштабное, что-то двигается, какие-то плиты, не знаю, какие-то огромные пазлы, значит, складываются или, наоборот, раскладываются. И вот теперь Лукашенко Александр Григорьевич едет туда. Значит, мы знаем, что Владимир Путин разговаривал с белорусским лидером по теме Украины. Угу. Что-то он везет туда экстренное, не знаю, срочное, или вот просто с точки зрения каких-то догадок, размышлений узнать.
2: Ну, понятно, что такое. По европейцам ощущение такое, что они в момент... были на вторых ролях у американцев, когда был Байден, угу. И они были уверены, что у них есть какая-то общая магистральная линия, в которую они очень четко встроены, выполняют свою задачу, и ни о чем думать не надо. Потом пришел Трамп, и Трамп сказал, что я больше этим путем не пойду. Я, наверное, пойду договариваться с русскими о чем-то. Для европейцев это был сигнал, точка бифуркации. Они пару раз намекнули, что от нас вы позовете, или так вот между собойчик будет. Когда поняли, что никто их звать не будет, стал бухгалтерский вопрос, а что делать с теми деньгами, которые были затрачены на Украину? Как-то надо отбивать там все. Как минимум заставить брать в расчет мнение европейцев, с ними считаться. И они начали очень активно говорить про то, что нет, без Европы договориться не получится. С нашей стороны звучало что-то из серии, ну, не от руководства страны, но в экспертном сообществе звучало, что а кто вы такие, чтобы с вами договариваться, вы же всего лишь шестерки американцев. На тот момент это было правдой, но европейцы взялись за создание ощутимых проблем любой ценой попыток срыва переговорного процесса, дополнительного снабжения Украины. Весь смысл этого был не в том, чтобы для Украины обеспечить какие-то новые позиции или, я не знаю, внести перелом в ход военных действий. Исключительно с одной целью, чтобы показать, что мы можем помешать, что вы можете договориться с американцами, а мы дальше будем мешать. Поэтому меняйте конфигурацию переговоров, с нами тоже разговаривайте, чтобы мы тоже что-то получили с этого переговорного процесса. Прошло некоторое время, мы, в принципе, наверное, к какому-то формату переговоров и готовы, по крайней мере, исходить из официальной позиции Российской Федерации. Но сейчас у европейцев затаилось ощущение, что, может быть, сейчас не лучшее время для переговоров. Это, по крайней мере, складывается такое впечатление.
1: Хотя потому... кто там на прошлой неделе сказал, что вот сейчас, значит, сложилось время для того, чтобы разговаривать с Россией?
2: Кто-то говорит так, кто-то иначе, но как минимум, и мне сложно поверить в то, что вот европейцы, какими бы они сейчас не были там ущербными, те лидеры, которых мы видим, это история про то, что, мы, знаете, мы не можем найти человека, который готов с Россией встретиться и пообсуждать, даже если это Шрёдер. Потому что Шрёдер вам, да, он там в России долгое время работал, еще что-то. Вам какая разница? Если вам нужен человек, который передаст вашу позицию сюда и отсюда позицию вам, уже хоть Шрёдер будет, хоть даже Шрёдер из Черепашек-ниндзя пойдет.
1: Да, Шрёдер, хоть Шрёдер, хоть Шрёдер, да.
2: Хоть Бибоп и Рокстеди, вот эти двое. Вам какая разница, кто это человек, если его задача – это медиатор, то есть хотя бы на первых порах передавать позицию туда-сюда. Очевидно, что все эти отговорки, что «ой, нам надо решить, это все-таки Англия, Франция, Германия будет, или и итальянцев подключить с поляками». Я согласен, что когда итальянцы или поляки говорят, куда это вы втроем там полезли? То есть, как снабжать, все отдавать, мы. А как договариваться, сейчас вы пойдете. Это все понятно. Поэтому с их стороны особых шансов нет. Дальше, то, что касается роли Китая, я не китаист и не буду из себя строить востоковеда, китаиста. Для меня абсолютно очевидно одно, что при всей нашей благодарности китайским коллегам и огромной поддержке, которую они по целому ряду отраслей оказывают, сугубо с точки зрения реализма, я не думаю, что это прям очень сильно Китай заинтересован, чтобы мы в кратчайшие сроки добились всех своих целей. Ровно так же, как он абсолютно не заинтересован, чтобы в нашем отношении европейцы добились своих целей. А вот чем дольше у нас идет вся эта канитель, тем для Китая разумней, лучше, мудрее и намного-намного выгоднее, чем при любом раскладе в пользу одной из сторон. Мы в нынешних условиях видим, вот мы же у Китая явно дороже сейчас продукцию покупаем, чем покупали бы лет там 5-7-10 назад. И Китай у нас подешевле покупает и сырье, и все прочее, чем покупал бы лет 7 назад. Почему он должен хотеть, чтобы это прекратилось? мы видим, что...
1: Но мы же знаем с тобой про логистику, про, значит, пояс путь, и в миру вместо того, чтобы тратить деньги там на, не знаю, на то, чтобы там Мерседес переоборудовался в производство, значит, военной техники там или что угодно, им надо, чтобы покупали китайские товары широкого потребления. Ну, но все.
2: Покупают же, старик.
1: Да, но больше.
2: Сейчас их больше покупают, чем покупали бы 7 лет назад. Ну, вот у нас в стране, да, положа руку на сердце, 7-8 лет назад китайские машины.
1: Покупал? Да, верно, так сказать. Но наш рынок и европейский тут тоже путать сложно. По емкости-то.
2: А вот европейский рынок для них. Мне кажется, что наш конфликт с европейцами для китайцев только открывает возможности с Европой, а не закрывает. Потому что, как минимум, в этих условиях европейцы намного сговорчивее становятся. Они выпадают чуть-чуть хотя бы из-под влияния американцев. Они начинают искать для себя поставщиков там самых различных вещей, и для них безальтернативно это Китай. Вопрос, как это доставлять туда. А для вот этой доставки самой различной продукции сейчас все эти цепочки и через Среднюю Азию, и через Южный Кавказ, это все в том числе будет связывать Китай с Европой.
1: Да.
2: Поэтому мне кажется, что я не вижу причин, почему они... что они костьми... Ну, давай на себя возьмем. Знали бы мы, что китайцы с американцами находятся в жестком конфликте из-за чего-нибудь, неважно из-за чего. И китайцы бы у нас нефть с газом покупали бы в 5-6 раз дороже, а тачки с продукцией поставляли бы в 5-6 раз дешевле, чем до этого. Нас бы что-то не устраивало в этой истории? И плюс к этому мы бы знали, что американцы в ближайшие лет 5-7 будут заняты Китаем, им вообще не до нас
1: будет. Я тебе скажу, тут можно спорить об этом. Я не экономист, а мы не специалист по связям, значит, с торгово-экономическим с Китаем. Но то, что я вижу. Но мы видим, что, значит, китайские товары стали стоить дороже, в том числе, потому что включаются заградительные механизмы внутри страны, да, отсюда цены растут, там, значит, эти маркетплейсы свои, и включают историю правительства, там, свои и так далее. И кажется, что это тоже следствие вот сложной ситуации. И, конечно, в Европе примерно то же самое. То есть, если бы, мне кажется, я не убеждаю в этом никого, но мне так кажется, что, конечно, Китаю выгоден мир ровно потому, что тогда мир будет больше покупать китайских товаров. Вот и все. А не тратить деньги те, которые, так сказать, вот могли бы пойти на, значит, этот рожок для обуви, она же чесалка для собаки и поилка, там, не знаю, понимаю, вот эти всякие.
2: И все это произвели к Xiaomi.
1: Да, это, да, продукты Xiaomi.
2: Еще выходит на околоземную орбиту в случае чего.
1: Ну, так, по выходным можно действительно, да, значит, спутниковую связь какую-то там с помощью этого рожка добывать, да. То есть они, конечно, заинтересованы, вот моя логика.
2: Ну, ты знаешь, логика правильная, этой серии, там, был советский анекдот, что нам нужен мир, желательно весь.
1: Да, да.
2: Конечно, мир для них хорош, но мир какой? Вот мир, который был до этого, они же в этом мире начали очень явно выигрывать. У них абсолютно точно тренд был на то, что американцы сейчас пальму первенства потеряют, но их просто в наглую начали зажимать и не давать работать по этим же правилам. Они несколько раз очень интеллигентно попытались донести идею о том, что мы по вашим правилам, мы выиграем, мы их не нарушаем.
1: Да,
2: мы
1: да,
2: в ВТО, мы вот эти, ну дайте нам выиграть по-человечески, что вы такие нечестные. Очевидно, что не дадут и будут использовать для этого этно-религиозные конфликты различные, которых нет, но будут на территории Китая, территориальные споры и все прочее. Они, я думаю, вполне себе это осознавают, что в спокойном мире, где у американцев нет задачи заниматься русскими, у европейцев нет русской угрозы, ну, понятно, что они будут концентрировать все свои усилия на Китае по одной простой причине, что это реально мощнейший геоэкономический, геополитический конкурент для этого блока. Поэтому, если есть возможность 2-3 года отвлечь этих людей на нас, то ничего страшного, господи. Это не к тому, что кто-то там плохой, еще что-то. Это очень разумная, циничная, но политика иной быть не может. Очень циничная и продуманная позиция.
1: А еще есть любопытная тема, легкая, вот как раз для наших слушателей, которые говорят, так сказать, про успокоение и отвлеченность. Так, сейчас я найду, как он звучит. Полный титул короля Великобритании. Великобритании. Мы сейчас... Ну, просто это интересно. Они же все вот эти, здоровые вот эти вот. Это очень, очень любопытно. Дело в том, что у Карла изменился титул. Господи, ну сложно будет найти. Ну ладно, короче, Букингемский дворец обновил описание конституционной и духовной роли короля.
2: Так.
1: Если раньше, еще даже в прошлом году, монарх, британский монарх был главой церкви Англии,
2: да,
1: и защитником веры, защитник с большой буквы, катехон тот самый, значит, то теперь его величество является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной нации.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Он больше не защитник веры, нет. Он защищает пространство. Полузащитник какой-то.
2: Был до этого латеральным фланговый защитник. Теперь ушел в опорную зону.
1: В опорную зону, да. Он ушел в опорную зону и защищает пространство. Свой квадрат.
2: Бокс-то-бокс.
1: Значит, для веры в многоконфессиональной нации. Для веры в многоконфессиональной нации. Ну вот. Любопытно.
2: Что это, конечно, такое? Удивительная вещь, что глава одной церкви будет защищать пространство для всех. Да. Ну, это ж смешно. Поэтому, вот, понимаешь...
1: Но Чингисхан защищал.
2: Он не мешал. Это разные функции.
1: Я мешать не буду.
2: Да, я, вы, что хотите делать, только платите. Ты видел этот мем недавно? Видел хороший, говорит, алло, это монголы? Говорит, да, не. Я понимаешь вопрос, Тём, это настолько, то, что ты сейчас зачитал, настолько явный признак и символ такой эклектики, в которой есть монарх, который возглавляет англиканскую церковь. Если кто не знает, он при этом возглавляет и церковь Шотландии, которая является при этом кальвинистской, то есть у него два вероисповедания. Одно у него на территории Шотландии, другое на территории Англии. И человек, который возглавляет церковь, на минуточку, он, значит, должен обеспечивать свободу вероисповедания в многоконфессиональной стране. Очевидно, что вот эта норма внедряется для того, чтобы сказать, что, ну, защитник веры какой? Это христианской. От кого он веру защищает? Ну, очевидно, что если веру надо защищать, то защищает, видимо, от представителей других вероисповеданий, религий и всего прочего. Так как Великобритания страна с таким очевидным уклоном идеологическим, который мы понимаем, то заменяется на нейтральную формулировку. Ну как может глава... Это примерно будет то же самое, что Папа Римский, значит, будучи главой Римско-католической церкви, его основной функцией...
1: В какой-то момент сказать Аллаху Акбар.
2: Да, да.
1: На месте, да.
2: Да, это будет... Что значит его главная функция во всем мире — защищать права вообще всех верующих и всех прочих. Ну все же понимают, что функция у него другая. Поэтому либо ты уже уступи одну позицию, либо исходи из того, что ты такой.
1: Значит, в 1521 году... Ну, 500, полтысячелетия назад. Да. Лев, кстати, при Льве X, собственно, папа присвоил вот этот титул защитнику веры Генриху VIII.
2: Да, значит, который, как мы знаем... Да,
1: но он за защиту католицизма сначала привел.
2: А потом не дал развестись, и вот
1: тебе... И вот тебе получили то, что... Но не важно, 500 лет это держалось, эта строчка в визитке.
2: Он такой, Карл, филантроп, гуманист, защитник веры.
1: Нет, это я нашел. Карл III, божьей милостью король Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и других его королевств и территорий, глава Содружества, а дальше вот это вот полузащитник.
2: Он же Кеша.
1: Да, защищает пространство для веры, она стала больше визитка. Угу. Ну, короче, 500 лет была строчка, тут ее решили поменять. Но тоже обращение, я понимаю, что это, наверное, там для кого-то может быть, но мне кажется, что это не пустяковая
2: я
1: система.
2: Я сам считаю, что если в целом тренд на монархию, он в исторической перспективе на будущее, он будет становиться популярнее, то конкретно вот именно британская монархия, по крайней мере, вот эта семья, эти люди... Они, я думаю, что структурно на ладан дышат, потому что это показывает социология. Я вот недавно, на той неделе смотрел, среди британцев в возрасте от 18 до 25 лет менее уже 40% считают монархию подходящим политическим строем, а до этого никогда такого не было. Всегда среди молодежи это считалось что-то прикольное, символическое.
1: Конечно,
2: картинки, королева, собачки, корги, Джеймс Бонд и прочие ништяки. Скачки, да. А тут уже молодежь говорит, ну, ребят, ну, куда мы вас там содержим? Все, польза от вас какая? Ну, этот с Эпштейном тусит все время, ездит. Тот младший с этой девушкой уехал оттуда грязью поливать.
1: Приехал.
2: Ну, непонятно, как бы, что к чему. Поэтому с точки зрения, что вот они это убрали, то убрали, третье убрали. Я сам, это касается всего, вот я сегодня с сотрудником на этот счет разговаривал и объяснял это. На мой взгляд, это и бизнеса касается, и любого бренда, вообще любого позиционирования на рынке, политического в первую очередь. Если у тебя есть ядерный такой якорный твой электорат, который всегда за тебя, или твой покупатель, который тебя обожает, ценит за то, что ты делаешь. На мой взгляд, попытка размыть собственную идентичность в попытке взять чуть больше электората приводит к тому, что те к тебе не приходят, а эти тебя оставляют. Угу. Поэтому единственная разумная стратегия на любом рынке конкуренции, где это возникает, это не пытаться себя размыть, чтобы большее количество людей привлечь, а попытаться насаждать то, что приводит к симпатии к тебе среди других групп населения. То есть превращать другие группы в тех, кто тебя любит.
1: Ну, типа это... Карл III, Божьей милостью, иншалла, король Соединенного Королевства, падишах Великобритании, Ирадж Северной Ирландии и других его королевств и территорий. Вот так это устроит тогда всех? Все такие, вуаля!
2: Я про другое. Да. Вот смотри, ну, сейчас для того, чтобы не вызвать, значит, агрессию и недовольство представителей других традиционных религий нашей страны, приведу вот такой пример, очень понятный. Были очень популярные христианско-демократические движения в европейских странах. У них первые 20 лет проблемы выигрывать на выборах не было вообще никакой после Второй мировой войны. Почему? Потому что до тех пор, пока 70% населения католики, вариантов, что они проголосуют за коммунистов, да, если тебя поддержит римско-католическая церковь, ноль. И соперники, понимая это, делали ставку по заветам Грамши не на то, чтобы убедить католиков голосовать за свою политическую программу, а за то, чтобы сначала убедить католиков перестать быть католиками и уже потом убеждать их приходить на их сторону. Христианские демократы этого не понимали, и вместо того, чтобы делать все, чтобы убеждать людей оставаться католиками разными способами, они начали делать так, что ага, количество католиков сокращается, значит, программа должна меняться так, чтобы мы могли охватить не католиков, и поэтому им была хана. И поэтому любая структура для того, чтобы удержаться, она должна увеличивать число собственных сторонников за счет того, чтобы талантливо, современно, круто распространять собственные идеи и ценности, а не менять их в угоду вот какому-то более широкому спектру сторонников. Тогда это рабочая схема. В случае с ними вот эти толерантные, сейчас поменяем. Ну вот пример, мы сейчас обсуждали Демократическую партию США. Угу. У людей был всегда свой ядерный электорат. Это в первую очередь мощная рабочая такая движуха. Ее нет больше. Почему? Потому что они говорят, ну надо вот сейчас уходить в группы меньшинств, у них деньги есть, они заплатят. Поддержит, еще что-то. Размыли, потеряли собственных сторонников, они ушли на сторону Трампа. А республиканцы, или конкретно Трамп, он не стал позиционировать свою партию вот кардинально, резко, как-то иначе для того, чтобы получить голоса. Наоборот, вот это «great again». Всякие картинки из прошлого, явные коннотации с Рейганом и прочие вещи. Выигрывает только тот, кто очень устойчив в своих взглядах, упорно работает, просто использует для этого новые технологии. Сама идея меняться должна несущественно. Должны меняться способы ее донесения и способы приложения к современной социальной реальности.
1: Но как думаешь, в рамках... вот Англия, так сказать, вот там обращают на это внимание, ну, вот на смену вот титула, например, на эту новую строчку.
2: Я думаю, что да.
1: Или потому поскольку что снижение вообще внимания.
2: В Англии все протестное движение, несмотря на то, что вот либористы, надо какое-то приличное слово, они потеряли, значит, поддержку рабочего класса всячески. Но на левом фланге, в принципе, нет суперпопулярной, мощной партии, которая сейчас их обхаживает. Сейчас фактически весь протестный электорат уходит к Найджелу Фараджу, который явный ультраправый. А ультраправые делают ставки на вот эти флаги с крестами, вот такую национальную, националистическую риторику и все прочее. Поэтому я думаю, Фарадж сейчас это будет использовать вполне.
1: Ну хорошо, все, спасибо большое.
2: Тебе спасибо.
1: До следующего понедельника. Ждем Геннадий Тигранович Сардарян. Это радио «Спутник».
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву. Дмитриев связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с отказом от энергоресурсов в России. Футбольное поле для незрячих открылось в Челябинске. Подробности далее. Сбиты 30 вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. Недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, заявил постпред Республики при ООН Валентин Рыбаков в ходе срочного заседания Совета безопасности организации в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами. Рыбаков отметил, что Минск настоятельно рекомендует не испытывать терпения белорусской страны, не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости. Через несколько дней после атаки беспилотника ВСУ 17 июня, ударившего по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Владимир Зеленский пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко ударами по белорусской территории. Причиной было названо якобы присутствие в приграничье ретрансляторов сигнала БПУ, БПЛА, который наносит удары по объектам украинской армии. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне аномальной жары в Европе связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с его отказом от российских энергоресурсов. «Сокрытие неправильных решений равняется самоубийству цивилизации», написал Дмитриев в соцсети X. Ранее издание «Политику» со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с 1 по 7 этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако эта мера не затронула этажи, где работает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие еврокомиссары. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с феодализмом и назвали позором. Федеральное медико-биологическое агентство начинает подготовительный этап к проведению исследований российской вакцины от лихорадки Денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцины сывороток ФМБА России Лина Рузанова. Она отметила, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. По ее словам, эффективность вакцины была доказано в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Специализированное футбольное поле для незрячих открылось в Челябинске при поддержке Народного фронта, сообщили в пресс-службе общественного движения. Там уточнили, что инициативу предложил ветеран СВО Вадим Шарипов, который потерял зрение из-за ранения. В Народном фронте отметили, что поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами внутри позволяет игрокам определять его положение и траекторию движения исключительно по слуху. В регионе это первый подобный проект. Всего в стране насчитывается около 10 таких секций. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карина Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Карина Александровна, я вас приветствую.
3: И я вас усиленно и радостно приветствую.
2: Да. Взаимно. Так вот, значит, объясните, вот мы уже начали на эту тему говорить, объясните народу, который ничего не понимает. Значит,
3: то, народ все понимает, просто надо объяснять.
2: То стреляют, то говорят, то стреляют, то делают и то, и другое вместе. Помните, как у Григория Горина сначала планировали праздники, потом арест, потом решили совместить.
3: Да. Пожалуй, да, похоже, да. Горин, конечно, выдающийся совершенно автор, чудо. Вот. А что я хочу сказать? Значит, США и Иран во время опосредованных переговоров посредниками были самые разные страны, Катар, там, Пакистан, конечно, иногда Оман и так далее. Договорились договариваться. Кое-что наметили. То есть для того, чтобы подписать некий меморандум, это значит, вот это будем обсуждать. По результату. В Женеве были созданы технические группы, которые должны были подготовить все алгоритмы взаимодействия. Где стреляем, где рыбу заворачиваем и так далее. Эти группы были созданы. Теперь, значит, Иран сообщает, что он приостанавливает работу своей группы в связи с тем, что США ведут себя ай-яй-яй. Вот. Американцы пытаются обвинить иранцев, но на земле-то все видно. Иранцы договорились, что проходят вот по такому-то фарватеру, проводим мы, берем деньги. При этом они создали администрацию Ормузского пролива совместно с Маскатом. Но тут и Маскат, то есть Оман, повел себя довольно лукаво. И решил, что раз у его берегов там есть тоже фарватер, то они тоже могут там попробовать пропустить суда. Что произошло, я не знаю. Я не специалист по арабским странам до такой степени. Нет, по элитным раскладам. Я не знаю, что произошло. Я думаю, что это была определенная... Ну, предполагаю, что третья сила, которые очень заинтересованы в самых разных провокациях. Почему я во множественном числе говорю третья сила?
2: Что, ну, Украина? Шутка, извините.
3: Не, а вы зря. Не, а вы зря, Алексей. Вы зря.
2: То есть сегодня в каждой шутке.
3: Да зря, зря. Широко шагает Украина. Вот. Но в любом случае под третьими силами называем Израиль. И глобалистский Лондон. Ну, не глобалистскому есть чем заняться. Там Стармер
2: выходит. Сэр Фрэнсис Дрейк какой-нибудь, да?
3: Подплыл. Это вот определенная группа, условно аккредитованная в лондонском Сити. Угу. Которая вообще государство в государстве. Которая губит саму Великобританию. Вот сами эти острова топят вообще просто поразительно. Я не думаю, вот так размышляю иногда, куда они будут перебираться сами в конце концов. Потому что ну, защитить этот квадратный километр, ну просто... Или бог с ними, да, с этими клерками, даже высокооплачиваемыми. То есть капитаны куда-то явно, где-то находятся в другом месте, им не страшно. Вот, все остальное там снесут, скажут, это вы во всем виноваты. Ну и этих клерков, соответственно, тоже там ворвутся туда, да, и революция на Британских островах. А они куда-нибудь в Новую Зеландию, там еще что-нибудь. Там хорошо, климат хороший. Вот, ну бог с ними. Значит, я как минимум две трети силы назвала, да. Значит, скорее всего, именно они в Омане кого-то подкупили, подговорили, потому что на высоком уровне с султаном Омана у иранцев все в порядке. Я сомневаюсь в том, что это он. Так что в самом Омане наверняка идет расследование, а кто и почему и как решил это сделать. И будет ли наказание. Вот заодно и проследим. Посмотрим. Ладно? Я реконструирую просто, что произошло. Иранцы сказали, да вы что, Зулузду заехали.
2: Вот. Рамсы попутали.
3: Рамсы попутали, да. И тут же... Посмотрите, как они себя ведут. Вообще. Вот удивительно интересно, да? Они сразу же шарахнули. Там эти вот, одни утверждают ракеты, другие утверждают беспилотники. Я человек не военный.
2: Неважно,
3: это
2: ударили.
3: Неважно, они ударили. Угу. Тут же, значит, те, которые крались там, вот так вот, крадучись, значит, там пытались пробраться, тут же обратно прыгнули в Персидский залив. Американцы в ответ ударили по Сирику иранскому. Иранцы ответили, будете бить, будем бить опять по вашим базам. Американцы затихли, потому что все-таки урон базам Иран нанес существенный.
2: Так они же ударили по базам или нет?
3: Да, да, ну да, конечно, они предупреждают.
2: Вы вот просто это... сказали, что ударим.
3: Не-не-не, это предупредить. Они предупреждают о своих ударах, что интересно. Они предупреждают. Они и предупредили, и ударили. То есть вот вам за это. Сидите тихо и не дергайтесь. Меморандум есть меморандум. Не хотите, пожалуйста, мы закрываем работу технической группы. Вот сейчас посмотрим. Теперь мяч на американской стороне. Слушаю дальше.
2: Ну, вроде как договорились же опять возобновить уже после вот этих ударов и криков Дональда Трампа о том, что Иран перестанет существовать. Все перестает и перестает. И перестает, и не перестает переставать. Вот я бы даже так сказал.
3: Плохая метафизика у этого всего. Вот я думаю об этом. В том числе для Израиля. Вот так нельзя. Если бы не Ирана, не было бы в конечном итоге еврейского народа и даже сионизма и Израиля. Это факт. Вот. Но не было бы, растворился бы народ, как часть, например, евреев в Армении, исторической, античной, конечно. Вот. Даже в Армении до сих пор более-менее известны. Вот это, они называются зоки. И до сих пор, вот, представляете, 21 век, армяне достаточно легко, вот этих армян, которые еврейского происхождения, с незапамятных, еще раз говорю, больше тысячи лет прошло. Они растворились в армянском этносе. Их было не так, может быть, и много, там, по-моему, 10 тысяч, что ли, они были... привезены они. Ну, и это отдельная, очень интересная тема. Я не специалист в ней, лучше говорить с историками. Вот. Они бы растворились бы в мордве и чуде. Как вот есть такой пример, как минимум. Вот. И евреи ассимилируются, что ж тут говорить. Вот. А так сохранился народ. Поэтому вот бить по своему спасителю, каким бы он ни был, неправильно. Тем более понятно, что... границы между ними нет, и, ну, Иран достаточно сложно военным путем ликвидировать Израиль. Это понятно, да? Поэтому где-то он частично в домике, если, так извините за иронию, конечно, почти сарказм, но смысл-то уничтожать Иран. Нехорошо это, вот.

0: Таллин — это что, было, датский город, да? Вот, их просто туда не пускали, понимаете? Это русские дали им права. И еще в XIX веке они с большим восторгом и восхищением их алфавиты даже дали, извините, пожалуйста, разработали грамматики в Петербурге. Я уже молчу. Нехорошо это, ребята, нехорошо. Это называется черная неблагодарность. Неважно, у вас могут быть прагматические отношения, политическая конъюнктура, но вот на глубинном уровне это нехорошо. Потому что вы флюгеры. А флюгер в какой-то момент ураган снесет.
1: Как у иноагента поется, да? Значит, сорвало, из крыши сорвало. Только, говорит, с той поры, как же забыл я цитату, в городе не ветерка. И ведь дуть смысла нет, когда никто не вертится в ответ.
0: А потом и речь. Вот то же самое Израиль-Иран. Да это ладно, это я ушла в сторону, но впрочем, тоже интересно.
1: Первое заседание комитета Омана и Ирана, оно до или после уже, все-таки после, наверное, да, состоялось? Вот этих вот событий.
0: Иранцы сказали: ребят, что у вас происходит? Мы же договорились о создании администрации Ормузского пролива, договорились делить доходы. А доля, как это там, доли каждой стороны. Что вы делаете? Давайте разберемся. Поэтому эти переговоры идут. И, видимо, Оман, как я понимаю, подтверждает, что администрация Персидского залива, Ормузского пролива будет действовать.
1: Еще одна любопытная новость. Вот то, что у нас не получается. Оказывается, Тегеран подтвердил, что ему разморозили по 6 миллиардов, но
0: да,
1: все-таки...
0: Да, этот сам Пезышкиан сказал. Да,
1: да. Президент. Это как вообще? А почему у нас не получается? Мы какие-то... Вот тоже смотрите. Значит, вот вы говорите, здесь меморандум о взаимопонимании. Да? То есть это так, люди сели, договорились договариваться. Значит, в 1994 году в Будапеште меморандум тоже. Да? Мы уважаем границы. Значит, если на вас кто-то ядерно нападет, мы ему, значит, сделаем а-та-та.
0: Стоп, простите, Алексей. Я? 99-й год. Югославия. Уважают они границы. Они сами выбросили. Та сторона выбросила этот меморандум.
1: Нет, но это Будапештский, это между Украиной, Великобританией, США и
0: всё
1: Россией.
0: Все понятно. Ага. В любом случае они демонтировали. Я, конечно, некрасиво, да, косноязычно выразилась. Они принцип демонтировали, понимаете?
1: Но нам же тычут без конца этим меморандумом.
0: Прецедент.
1: Значит, как у Чехова, да, ейной мордой нам в харю тычут этой селедки. Ну, все время же мы вот такие недоговороспособные. Вы, ребята, там все договора, которые мы с вами заключали, вы их...
0: Ну, то есть мы должны вести себя, да, соответственно, духу и букве.
1: А они как хотят.
0: А они как хотят.
1: Да.
0: Вот. Мы, конечно, некоторое время, долгое время, очень долгое время, поэтому я так понимаю, что наш президент и министр иностранных дел... Хотя говорят, это очень артистично, но на самом деле в этом доля издевки и сарказма. Народ, это так надо понимать. Нас обманули. Нам специально об этом говорят для того, чтобы показать все их обманы. Поэтому нам развязывают руки. Мы показываем, что нам развязывают руки. Чтобы на... Понимаете, у всякой власти, в том числе и у нашей, есть... Внутренняя легитимация и внешняя легитимация. Значит, внешне нас частично делегитимируют, да? В ответ компенсаторно нашей власти необходима внутренняя легитимация. Народу объяснить, почему мы так действуем.
1: Народ, по-моему, давно же мечтает, чтобы куда-нибудь, как говорят в узких кругах интернетах, жахнули, бабахнули.
0: Знаете, я вот долгое время тоже была под властью, не удивляйтесь, где-то под властью эмоций, потому что я же тоже народ, как меня Толя Кузичев спросил, что для вас Россия, я сказала: Толь, да я сама Россия, а Толя так выпучил глаза, я говорю, ну да, такая экзотическая.
1: Как Людовик государства, это я.
0: Не-не, ну я сама Россия, что нет, и вы Россия, не знаю ваше происхождение, может у вас там это самое, у графины, татары и так далее. Мне неизвестно. Вот, поэтому поляки, мы все России.
1: Поляки есть, но поляки, там отдаленные, ну, неважно. Какие-то.
0: Да, да.

0: важно совершенно. Мы все Россия, понимаете? Вот. И я, как Россия, ходила вот в том же настроении, но все-таки в атмосфере оно очень действует. Вот. И тут вот вчера как раз инсайт у меня такой, я даже гуляла одна по Москве с большим удовольствием, погода была хорошая. Вот, я вдруг поняла, то, о чем вы говорите, хотелось бы. Но надо действовать на очень холодную голову, это банально то, что я сейчас скажу. Но дело в том, что нам нужно выиграть при минимальном ресурсе у нас имеющемся. Да, мы очень большая страна. У нас есть стратегическая глубина, и мы набираем, можем набирать ресурсы. Это очень интересно во время Великой Отечественной. Почему Германия неверно просчитала наш советский тогда ресурс. Но силёнок не хватает, понимаете? Ну, я бы и больше сказала, но мне не хочется врагу, да, не сдается наш гордый варяг, и я не хочу давать ему карты в руки. Но он проиграет, потому что я только одну наводку дам.
1: Угу.
0: А вам не кажется, что Советский Союз слишком быстро сдался?
1: Да, это на рубеже 80-х, 90-х?
0: Угу. И заметьте, что пошло дальше. Вместо того, чтобы добить Советский Союз, они так увлеклись обогащением и зарабатыванием, так делили международное советское наследство, что в результате нам удалось выявить трещины между ними. Вот. И, собственно говоря, им все время кажется, как помните в той песне Высоцкого, и мы вперед это выставляем. Мы все время это вперед выставляем. Про Джона Ланкастера. Помните песню такую? Да. Он себе находит подручного. Да? Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. Вот, в общем, так, помощник Джон был находкой для шпиона. Так случится, может, скажет, кто тот, кто пьяный мягкотел. Все дурное запоминается сразу. А я к чему хочу сказать? Ведь у нас как бы в авангарде вот это. Вот этот Епифан. Но у нас помимо Епифана. А что за этим, вот за этой авансценой Епифана? Это я так намеки делаю.
1: Ну, я бы сказал, что в конце 80-х, в начале 90-х обыкновенных людей... Достало, ну, вот, вранье, ложь, которая была на самом деле.
0: Неважно, сейчас не берем Советский Союз, вернее, элита Советского Союза. Да. Просто даже если только брать элитное, это самое, не пропаганду, не вражьи голоса, вот просто если брать элиту, она объективно должна была выродиться. Это было четвертое поколение. И она выродилась по Ибн Хальдуну, Мукаддами предисловий, Ибн Хальдун, напоминаю, основоположник социологии и элитологии. Вот и все, понимаете? Там множество факторов сложилось.
1: Но народ
0: вопрос,
1: это поддержал.
0: Как в той сказке про крошечку-хаврошечку. Угу. Помните? Косточка, щепочка, понимаете? Если они у нас есть, все нормально.
1: Ну, мне кажется, что сейчас...
0: И они у нас остались. Вот я что хочу сказать, народ. Но пока мы не можем встать во весь рост и сказать, да, пока не стоит этого делать. Понимаете, тот, кто был на передовой, вот у меня папа был на передовой, да, это очень страшно. Все говорят, тут нормально. Братцу моему он говорил, это очень страшно. Идти на врага. Но вы понимаете, делать это, за это командиры жестко наказывали. Без команды нельзя. Вот и все.
1: Вот теперь совсем окончательно понял. 5 минут у нас еще осталось в первой части беседы. Что за коллизия вокруг Ливана? То есть Иран исключили из переговоров, насколько я понимаю, или не исключили? Почему согласился Ливан? Что с Хизбаллой и прочее? Вот эта вся история.
0: Ну, понимаете, можно вычеркнуть Россию, да, то самое, изолировать ее. а из международного сообщества. Но изоленты все равно не хватает, поэтому мы то встречу АСЕАН проводим. В любом случае посольство наше работает. Ну, в общем, это как-то фигура речи. Точно так же вывести Иран из Ливана. Его там не видно. Я бывала в Ливане, и я могу сказать, что иранцев там не видно. Но они там в полный рост. Они такие, очень молодцы. У них был опыт, когда они как-то свою модель там пытались это самое предложить. Они быстро поняли, что вот на этом восточно-средиземноморском побережье, в Сирии, в Ливане этого делать не надо. И они тут же где-то обожглись несколько, и все. То есть их там не видно, понимаете?
1: Ну, то есть кто бы ни сидел за столом, все равно говорят с Ираном.
0: Ну, вычеркиваете Иран. Это ваша собственная иллюзия. Вы хотите в нее поверить? Да ради бога. Иранцам это только выгодно.
1: А что это за формула? Ну, какая-то кривая, с моей точки зрения. Дескать, вы разоружаете Хизбаллу. Это как это будет происходить? Это вот такие люди будут идти, помните, там в военных фильмах, и кидать винтовки?
0: Дальше? Они отвечают, как лакедемоняне. Да? Приди, возьми.
1: Да, я медведя поймал, да. Тащи его сюда, да. он меня возьми. Не пускает.
0: Ну, приди, возьми. Что-то там цахал бьется. Вот я опираюсь на данные господина Багдасарова, да, который говорит, что, в общем-то, немного им удалось захватить.
1: По территории. Угу. А по потерям? Сейчас же
0: ну, Ливан это... очень маленький, на самом деле. Просто рельеф
1: Израиль
0: там...
1: тоже, знаете ли, небольшой.
0: Он больше.
1: Ну, в общем, да.
0: Он два, по-моему, раза больше, чем Ливан. Может, даже чуть больше. Вот. Ну, неважно, но приди, возьми. Вот. Не берется как-то. Не выходит каменная чаша.
1: А в самом Израиле, как полагаете, какие настроения на сей счет? Им не надоело? Или как бы стоят просто за свою
0: еврейскую идею? Понимаете, в Израиле то же самое. Вот про Сабию я вам и про Ибн Хальдуна сказала. Там уже тоже не то поколение, понимаете, приходит. И это вот та энергия социальная, идейная, которая была у отцов-основателей, которые, между прочим, изначально, насколько я понимаю, я верю, им невыгодно было с арабами ссориться. Я серьезно сейчас это говорю. Крайне невыгодно. Более того, не случайно там же продолжали проживать иудеи. Почему они еще не признают государство Израиля, эти ортодоксы? Они говорят, что вы вообще сделали? У нас с соседями все было тип-топ. Угу. Они нас спасали, они нас защищали. Действительно, спасали во время Второй мировой войны. Они нас защищали, они нас прятали, они что только не делали, чтобы от немцев нас спасти. А тут вы пришли, и теперь мы враги. Что вы наделали? Ну, я это хочу сказать. Ну, изначально я верю, что, может, конечно, у них там были суперстратегические планы большого Израиля, но люди, они были трезвые, и, да, требуя невозможного, да, получится что-то реальное. Вот, поэтому, ну, патовая ситуация для самого Израиля, плюс элитный кризис. И мы видим, как объединилась оппозиция, которая не должна была объединиться. У Нетаньяху выборы, и не случайно Трамп ему кричит, говорят, кричит, да, на него, что без меня у тебя вообще уже была бы тюрьма.
1: Угу. Все. Так без него или там семейство помогает? Интересно. Бог его знает.
0: Ну, это уже их дела, извините, личные.
1: Ладно, хорошо. Да, да. Продолжим. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин.
2: Прямой эфир с Карине Геворгян.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем разговор с политологом, востоковедом Карине Геворкян. Карине Александровна, остановились мы ровно на то, что если бы не Дональд Трамп, как вы сказали...
2: Нет, это он так
1: Биби,
2: говорит.
1: Биби, как он называет, да. Нетаньяху, так, типа, да. Васька-то, интересно тоже, но это
2: не,
1: его
2: стиль. В Америке же приняты эти сокращения, да.
1: А сейчас еще про одно вспомним. Но так или иначе, Джей Ди Венс, ну, тоже, да?
2: Да, да. Да,
1: Джей Ди Венс сказал, что Дональд Трамп единственный, кто сочувствует Израилю теперь в мире. Даже так вот он пробросился.
2: Да, и он, кстати, сказал, слушайте, вы вообще от последнего сочувствия хотите избавиться? И что интересно, какой Трамп хитрый, он же и создал имидж. И Нетаньяху говорил, самый произраильский американский президент. Ему скажут, так и где, да, в Израиле? Ему скажут так, за закрытыми дверями. А теперь все, обратно не отберешь это звание самого произраильского. И тут Трампа, слушайте, он же на 180 градусов развернулся. Вообще хитрый дядька, да.
1: Кто? Дональд Фредович? Да. Так вот, Венс еще помимо этого сказал, что статус Израиля как привилегированного союзника отныне не гарантирован. Вот что это значит, как полагаете? Для Ближнего Востока, разумеется, преломлений.
2: Ребята, значит так. Если рухнем мы от перенапряжения, а у нас задач по всему миру хватает, то вас вообще не будет. Переводим на обычный язык. Поэтому окститесь. Ой, простите, это каламбур уже. Да, значит, сядьте на пятую точку ровно и ведите себя скромно. Потому что вертеть нами вы будете до той поры, пока мы не рухнем. А когда мы рухнем, под этими обломками вас не будет. Вы будете первыми, кого они задавят. Все.
1: А они это кто?
2: Америка.
1: Нет, она уже, вы говорите...
2: Израиль, да, вот первый будет, кто будет вот просто в пыль.
1: Ну, найдется кому, короче говоря, да,
2: да тут разобраться. Есть, найдется, да, кому вас разобрать на атомы.
1: А в чем феномен этой вселенской наглости? Это ж не только Нетаньяху, это, например, и Зеленский тоже. То есть они себе позволяют, оба бог знает что...
2: Ой, это очень такой историосовский момент. Дело в том, что, давайте так, вот помните, я вам там рассказывала и вам, и коллегам вашим, про то, что есть народ, а есть фактор. Фактор это вот в экономике, в политике, который этнически окрашен. Он есть, то, что есть организации, официально зарегистрированные, да? Понятно, о чем я говорю? Большая часть еврейского народа, хотя нет, половина точно, проживает вне Израиля и не собирается в Израиль. Вот. Ну, потому что евреев где-то 18 миллионов, 9 проживают в Израиле, да, вот, ну, население всего Израиля 9 миллионов. В общем, вот приблизительно такой порядок цифр. Значит, они решили одновременно существовать и как государство,
1: и как
2: 50%, и как сетевая структура.
1: Ага.
2: Как сетевая структура они создали международные организации, и пусть никто, никакой это самое паранойи тут нету. Понятно, что в каждой организации все друг друга подсиживают, и все очень непросто. Вот, и этот с этим там за один стол не садятся. Ну все, вот все так, и с организациями самими тоже. Я даже по аналогии с армянскими организациями, поскольку есть и армянские факторы, есть сетевые вот эти организации армянские. Все понятно. Там
1: ну, похоже,
2: это,
1: да, тоже.
2: Это все это человеческое, не надо. Евреи такие же человеки, как и все остальные. Вот. Поэтому ведут себя точно по этой же схеме.
1: А кто говорит, что они как-то по-особенному себя ведут?
2: Они сами иногда пытаются представить.
1: Они образ создают, да.
2: У нас этот опыт такой, да. У меня, как ни странно, вот такие люди очень простые. Вот. Это было в Прибалтике. И мы в отеле жили, там были отдыхающие из Израиля. Вот. А тут, значит, Абрамович на яхте подплыл. И вот я помню, они при нас обсуждали, что такое еврейская голова. Вот. Видимо, они нас тоже зачисляли в свои, Потому что однажды, когда мы ели там какие-то очень вкусные сосиски, они пришли, и уже на иврите, страшно, тетка пожилая, трясла пальцами, мы решили, что она нас осуждает за поедание некошерной пищи. Вот.
1: Вполне.
2: Да, ну это шутка, это все, ладно, бог с ним. Вот, поэтому вот это вот, знаете, еврейская голова, да, вот это вот, ну, разумеется, трезвомыслящие люди, в том числе мои друзья, которые евреи сами по себе, они как раз с грустью об этом говорят, что высокомерие плохой подсказчик, понимаете, плохой.
1: Ну, гордыня, да.
2: Гордыня, плохой подсказчик.
1: Гордыня,
2: да.
1: Главный грех. Да. Ну, так мы вот, если с вопроса-то, мы, по-моему, как-то его не закрыли, да, почему вот эта вот наглость присутствует? Ну, вы сказали отчасти, а Зеленский тогда?
2: Потому что инерция работает, понимаете, лыжи едут только в эту сторону. Они не могут развернуться, они уже слишком проторили эту дорогу, и они не могут проложить новую лыжню. Можно такую аналогию?
1: Вполне.
2: Им остается только ехать в одну сторону.
1: Я понимаю, что мы немножко от Востока отходим в следующем вопросе, но, насколько я слышал, Европа уже готова ежегодно, то, что Зеленский о чем мечтал, каждый год давать 70 миллиардов Украине вот на житье-бытье. Вот.
2: Обещать не значит жениться.
1: Это понятно, но вот мы же проходили все эти стадии. Мы вам только касочки и бронежилетики, и медицинские пакетики. Ой, мы вам только, значит, джавелины,
2: только
1: байрактары. А мы, нет, никогда не будет дальнобойного.
2: Можно я скажу что я думаю на самом деле? Реально, что происходит вот на глобусе? Идет борьба за имперское, американское наследство, в том числе Америка в ней участвует. И уже разворачивается борьба за европейское наследство. Вот. Куда ей деваться? Отрежут ей ресурсы, а ресурсы она теряет, ей все время отрезают это. Потому что у нее логистические возможности и военные возможности слишком низкие. Вот, поэтому это бравада, которая больше адресована нам для того, чтобы мы испугались, какие они страшные. Все. Я не хочу сказать, что они ничего не будут давать. Я не хочу сказать, что они не могут нанести нам ущерба. Вот. Но то, что они надувают щеки, это факт. Потому что их финансовая система зависит от американской системы. Я не финансист, поэтому я сейчас даже это комментировать не буду. С этими свопами.
1: Я и спрашивать не буду, у других спрошу, да.
2: Да, с этими свопами. Поэтому где они деньги будут брать, откуда они будут? Ну, вот цифирь они там что-то нашлепают и тому подобное. Это не есть реальность. Мы же, мир будет возвращаться к реальному сектору. У нас капитала цены. А вот эта власть Фининтерна, она подходит к концу так же, как вот. И вот самые умные, те, которые хотят выжить в катаклизме...
1: Пребывают
2: вот
1: в пессимизме.
2: Нет.
1: Их вчера в стеклянной
2: призме. Нет, пребывают в бодром состоянии для того, чтобы пребывать в оптимизме. Вот. Кто уцелеет, понимаете? Вопрос, кто уцелеет в этом во всем? В той конфигурации, в какой существует сейчас, в том числе с границами.
1: Она же переходная конфигурация-то.
2: Да, она переходная, да. Но кто уцелеет, понимаете? Вот тогда, когда все скажут, и сядут, не знаю, там, в Тегеране, Ялте и Потсдаме, причем я не удивлюсь, если это будут все те же города.
1: Почему?
2: Но с новым значением, понимаете? Это будет все с очень новым значением. А заодно народ попомнит мои слова, когда все это.
1: Вот тут смотрите, какой
2: тронется.
1: Тонкий момент. Я вот, например, нас вот сейчас отчасти спасает то, что поднялась Азия. То есть и те государства, которые раньше жили там охотой и собирательством, это я немножечко шучу.
2: Ну ладно вам.
1: Ну, то есть они там, не знаю, стреляли воробьев и выпекали чугун на своих этих самых...
2: Не-не-не, вот это вот, понимаете, это карикатурная такая плакатная картинка,
1: согласен,
2: нам ни
1: не...
2: к чему. Подождите,
1: да.
2: Вопрос не в этом, а в обучаемости. Китайцы оказались народом с высокой, то есть...
1: Вопросов нет, да.
2: Подождите. И сделать китайское чудо в рамках глобализации а-ля Пакс Американо оказалось несложно. А не каждый народ можно на это завести. Почему, например, подумайте, ладно, это не, может, не самое корректное, да, какая вот крошечная Армения, Армянская ССР, она была в той же категории, что Россия, Украина, Белоруссия. Да, вы представили себе, 4 у нас. 60% населения в наукоемком оборонном производстве, трудового в смысле населения. Ничего, институты такие, зашибись. Просто, да, включая всю эту компьютерную историю.
1: Угу.
2: И космос, кстати. А почему? Потому что армян очень высокий уровень обучаемости. Они могут быть наивные люди в политике, глупости всякие говорить, но уровень обучаемости технической, научной и так далее – высокий.
1: Ну, там цивилизация-то какая, конечно, и у индусов, и, наверное, то же важно. Самое, да, и у китайцев, да.
2: Да, мало кто обращал внимание, что в той самой Индии, в индийской цивилизации, один из самых передовых интеллектуальных и высоко обучаемых народов – это бенгальцы.
1: Угу.
2: Ну, которые вот на языках бенгальских говорят, их много просто. Вот. Они по-разному называются. Вот Тагор же писал гимн-то. Да, на английском и на бенгальском.
1: А не на хинди.
2: Он бенгалец, понимаете, лауреат Нобелевской премии. И действительно великий писатель. А я вам еще скажу, что Калькутта, которая, по сути, ну, такой столица, да, индийской вот этой бенгальской части, а там школа ядерной физики ноздря в ноздрю вместе с западным миром возникла. Поэтому народ, бозон Хиггса назван в честь Боза. Бозон.
1: Угу.
2: Боз – это не один, а это целая плеяда индийских физиков-ядерщиков из Калькутской школы. Поэтому не надо вот это деревья, стрелы и так далее.
1: Я вообще не про это говорил.
2: Не-не, у нас такое впечатление есть. Они сами заинтересованы показывать там аюрведа, картинка, йога и так далее. И типа мы тут такие простые-простые. Вот. Они заинтересованы принижать это самое свои достижения. Они тоже модернизированы. Они прошли трансформации, модернизации и научно-технического прогресса.
1: Если у них полусиликоновые долины и индусы.
2: Вот об
1: да.
2: этом я и говорю. Ну, да, поэтому и удивляться не надо.
1: Я вообще не удивляюсь. Я говорю о другом. Если там раньше люди жили на доллар в день, условно говоря, то теперь у них появились другие возможности.
2: А это другая история.
1: Вот я ее и хочу, так сказать.
2: А, я вам объясню. Это другая история. Понимаете, если там люди совершенно не считают, это прекрасная, кстати, данность именно индийской цивилизации. А вот те, кто бывал в Индии, они это наблюдали. Понимаете, их совершенно... Вот у этого богатства у меня нету. Ну, карма такая, знаете, это самое. То есть, конечно, там тоже есть зависть, все такое, но в культуре этого нет. Вот и все. И они готовы к аскезе. Вот. А русский человек, вот это в фильме «Остров», помните, настоятель, угу, там радуется, когда он сидит на этой груди угля и говорит, ну и ладно, сгорело и сгорело. Да, вот. Русский человек, в принципе, тоже к этому способен.
1: Да,
2: но... Потому что, когда я французу рассказала, человеку очень серьезному и очень умному и славному, вот, ну, который работал здесь в Москве, в посольстве и так далее, я ему сказала... Вы вообще в курсе, что русские свои дома сжигали, когда отходили? Он сказал, этого не может быть. Я говорю,
1: может.
2: У него ментально, у него не укладывалось, как можно сжечь собственный дом.
1: А потому что, если какие-нибудь условные гитлеровцы заходят в какой-нибудь французский город, они его оставляют таким же, каким он был до этого, и пьют там с людьми кофе. А когда они заходили в наши деревни, они их сжигали дотла. Вот они... в чем вся разница.
2: Нет, они тоже там жили изначально. А сжигали они, когда они тоже отходили, но как чужое.
1: Ну, там-то они тоже отходили, но не сжигали.
2: Вот по-разному они себя вели.
1: Ну,
2: вот,
1: ладно,
2: и...
1: может быть. Вы мне на эмоцию попали. Но это у меня был очень длинный заход на простой вопрос. Я тогда всю вот эту ситуацию уберу. Значит, миру, как мне кажется, нужна, да, для того, чтобы развиваться, нужна богатая Африка и богатая Европа, чтобы они могли покупать то, что делают другие страны, или нет? Не согласны? Зачем уничтожать Европу как рынок?
2: Мы должны совершить прыжок над бездной. Бездна – это полная катастрофа и гибель большей части человечества. Вот это бездна.
1: Угу.
2: Конечно, кто-то выживет, но давайте так, это страшно. Это такого не было. Вот. А вот то, о чем вы сказали, это уже когда прыжок совершен. И мы хотя бы на краю, но уже перескочили. Сейчас нужно возвращаться к реальному сектору, к новым технологиям для того, чтобы не разорять землю и не уничтожать условия, в которых мы проживаем. Я понятно сейчас говорю?
1: Да, понимаю, понимаю.
2: Нам нужно пройти вот этот период дележа американского и европейского наследства. Новые контуры взаимодействия и торговли и миропорядка. А самое главное – возвращение к реальному сектору. Век, вот этот последний этап, да, помните ленинскую работу, наверняка изучали, ну, да, а материализм, империализм как последняя стадия, да, капитализма. Вот этот финансовый капитализм, он просто терминальная стадия.
1: Ну, когда деньги делают деньги, да,
2: конечно,
1: а не когда вещи
2: вот
1: делают
2: все
1: деньги.
2: Все, больше так жить нельзя, все. И быть под властью и в зависимости от тех, кто делает из денег деньги, уже невозможно. На самом деле, даже мы можем воевать друг с другом, но у нас есть общий, в этом смысле, общий враг. Да, вот. И вопрос, когда он собирается ли он сдаваться? Но это к моему другу Мише Хазину, понимаете? Или еще к кому-нибудь задавайте
1: вопрос. Спросим, он у нас бывает, да. Сегодня Михаил Делягин еще будет.
2: Да, да, вот вы их спрашиваете, они вам хорошо объяснят.
1: Слушай, я, конечно, спрашиваю, что же. Так получается, ваш ответ таков. Нам вот об этом думать еще рано. Нам бы подумать о том, выживем мы в принципе или нет. Так надо понимать, если коротко.
2: Не, нет,
1: развитие,
2: будем...
1: не о развитии планеты, а вот сейчас момент, когда вообще просто может все рухнуть и все.
2: Ну, понимаете, нам
1: грубо
2: сказали,
1: говоря, ядерная
2: подождите,
1: война
2: нам говорят, умри. Вот меня спрашивали, я несколько раз была, как теперь можно сказать, в смертельно опасной ситуации. Передернутые затворы, там, ножи и так далее. Ну, два раза точно абсолютно. Угу. Смертельно опасная ситуация. И я действовала по-разному в этих ситуациях. Но в одной я билась, как Геркулес с Лернейской гидрой. Хотя силы были неравны. Вот. Прямо кричала, дралась, сопротивлялась, падала. То есть меня пытались затащить машину. Вот, похитить. А это, естественно, не в Советском Союзе было. Угу. Это было очень все опасно. Да? Вот. И меня женщина, клинический психолог, спросила, почему я себя так вела. И вот изначально, что вот эту энергию порождало? Потому что у меня был такой адреналин, что когда меня спасли, то после этого меня била крупная дрожь. Такая дрожь меня била только после того, как я дочь родила. Вы представляете, какой выброс энергии был, да? Вот. А я задумалась, и я это сформулировала. Не ты дал мне жизнь, и не тебе, собака, решать, жить мне или нет. Вот мы должны быть все такие. Мало ли, что нам такое назначили. Ну, более спокойно и так далее. Я, между прочим, трезвости ума не теряла в это время. Я следила глазами там, что происходит. И
1: вполне... куда бить, грубо говоря, да?
2: Я не могла бить.
1: Ну, там, не знаю.
2: Я должна была сопротивляться и замедлить процесс, вот это, да, вот, чтобы меня не втащили бы в машину. Вот. И я таки замедлила этот процесс. И меня спасли.
1: Слава богу.
2: Да.
1: Ну, и, кстати говоря, раз зашел разговор об этом, а кто участвует, вы сказали, да, что Соединенные Штаты участвуют в дележе собственного наследства, а кто участвует в дележе европейского?
2: И Соединенные Штаты.
1: Них.
2: Хотите, я вам так шепотом скажу? Может. И мы тоже.
1: Тоже, да?
2: Конечно. Мы должны все это, ко всему к этому присматриваться. И процессы там идут, о которых у нас пропаганда не говорит, и, кстати, зря. Вот. У нас там про АДГ что-то сообщают. Угу. Вот. Ну, может быть, так надо. Может, там наши спецслужбы сказали, ай-яй-яй, ничего не говорите. Но там идут интересные процессы. Особенно вот в континентальной, центральной Европе.
1: Угу. Но тогда получается, что Европа вот так вот из последних сил накачивая Украину, или, может, не из последних.
2: А какая Европа? Уточните.
1: Ну, какая? Вот там вот эти три, и которые всех остальных тоже побуждают. Кстати, разные сегменты. Большая Евротройка, Северная Европа, Скандинавия там с примкнувшими поляками. Ну, южане-то в меньшей степени. А вот эти два, так сказать, кулака, они присутствуют, с моей точки зрения. Ошибаюсь? Вы по-другому думаете?
2: Ну, по меньшей мере, это секунд,
1: к сожалению.
2: Макарон, да, или Микрон.
1: Ну да.
2: Вот, Мерц и та самая, возможно, там уходящий Стармер, да, и Урсула фон дер Ляйен, ага. И примкнувший к ним Шипилов, да.
1: Да, да.
2: Вот. Ну, все. Это уходящая натура.
1: Господи, будем надеяться. Все-таки талика оптимизма прозвучала. Спасибо большое, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед. Была в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 18 беспилотников, летевших на Москву, сбиты ПВО. Уитков находится на пути в Доху на фоне ожидания США переговоров с Ираном. Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров из-за жары во Франции. Подробности далее. 18 вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего после полуночи над столицей были сбиты 50 БПЛА. Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил РИА Новости российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, сейчас проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне, активная милитаризация. Полянский напомнил, что в качестве повода используется нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы. Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Он будет продолжен. Об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков в ходе срочного заседания Совета безопасности организации в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами. Рыбаков отметил, что все обмены пленными между российской и украинской сторонами проходят при содействии Минска на территории республики. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тина Круппола раскритиковал курс нынешнего правительства ФРГ на конфронтацию с Россией и выступил с призывом к дипломатии и наведению мостов с Москвой. Об этом заявил Круппола, выступая перед сторонниками политсилы на митинге в Берлине. Он также призвал немецкое правительство немедленно прекратить финансовую и военную помощь Киеву, напомнив, что Украина не часть ФРГ. Спецпосланник президента США Стив Уитков находится на пути в Доху на фоне ожидания американской стороны переговоров с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран запросил встречу с Вашингтоном, и она состоится во вторник в столице Катара. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит выступила с утверждением, что Штаты на высокоуровневых переговорах будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер. Однако глава иранского МИД Исмаил Багаи отметил, что делегация из Ирана посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США, и планов проводить такие переговоры на каком-либо уровне в Катаре у иранских представителей нет. Эйфелева башня увеличивается примерно на 10 сантиметров в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла. Об этом сообщает французская радиостанция со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана. По его словам, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом такое явление остается незаметным для человеческого глаза. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Рассказы из русской истории». В студии Владимир Мединский и Денис Шполянский. Мы по традиции отвечаем на ваши вопросы по самым разным темам истории, до которых не доходили руки, не хватало времени в предыдущих выпусках. В этот раз мы подобрали с Денисом несколько довольно любопытных вопросов от разных наших подписчиков. В первую очередь от тех, которые пишут нам часто и задают интересные вопросы. Поэтому давайте послушаем, Денис, вы вопросы, и потом вместе отвечаем. Поехали. Да. Они сегодня из самых разных отраслей знания, но, может быть, отраслей исторической науки, но, может быть, этим и будет интересно.
3: Да, первый вопрос задает подписчица Алина Мунар или Алин Нейл Мунар, но здесь, я думаю, она себя узнает, YouTube «Лектория Достоевский». Владимир Славович, добрый день. Непонятно, почему же огромная страна не искала невест среди потомков меоровингов или капетингов, а брала каких-то заштатных девиц из Бадена и Галштинга. Это так у нее написано. Похоже на какой-то заговор. Зачем нам эти крохотные княжества, деревни? Что они могли нам дать в финансовом, политическом или военном смысле? Вот такой государственный вопрос ставит Алина.
4: А надо было на внуках Карла Великого, как или внучках, жениться. Ну, давайте, Денис, давайте начните вы, наверное, все-таки. Мне кажется, что меровинги – это больше по вашей части.
3: Да, ну...
4: И всякие францкие короли, Хлодвиги, прочие. Вот. А я подхвачу, ладно?
3: Меня, честно говоря, удивила постановка вопроса, потому что меровинги, например, они к этому моменту, когда у нас появились какие-то брачные планы, они уже вымерли. То есть вот даже Ярослав Мудрый, который дочку отдал за французского короля, он отдал за Капетинга из династии Капетингов. То есть уже после меровингов были каролинги, как раз-таки династия Карла Великого. И когда уже закончились каролинги, пошли капетинги, вот тогда у нас начались какие-то брачные связи с Европой, потом на долгое время прекратившиеся. Так что меровинги — это точно не в кассу. А что касается капетингов, то в чистом виде династия капетингов до момента, когда Россия снова после монгольского нашествия и восстановления мощи государства стала
4: выходить... Все-таки скажите, кто такие меровинги и от кого пошли капетинги, а то на даме смеяться начнут, если слова незнакомые используем.
3: Ну, меровинги — это династия, которую установил в конце V века в Галлии тогда еще даже не во Франции, вождь франков Хлодвиг, а Мировей — это был его предок, поэтому вот эта династия стала называться меровинги. Они правили Францией.
4: Они не стригли волосы.
3: Да, это был символ власти, длинные волосы, длинная борода. Но достаточно быстро их там от реальной власти после Хлодвига оттерли, и последних даже называли ленивыми королями. А потом как раз-таки поэтки...
4: Семь подземных королей.
3: Да, семь ленивых королей. И последнего подстригли в монахи. То есть отстранили так окончательно от каких-либо светских партизаний. То ли дед, то ли отец, я сейчас сходу не вспомню, Карла Великого как раз-таки, установив династию каролингов. Кстати, династия каролингов вообще должна была бы называться династией пепинидов, потому что первым властителем из нее был Пипин, но, видимо, не очень благозвучно, поэтому решили называться...
4: Как получили историю, помню, что был Пипин или Пипин длинный и Пипин короткий.
3: Был еще Пипин средний, но его никто не помнит. Да, действительно был. Ну, лучше пускай дети помнят Карла Великого, он действительно самый выдающийся из этой династии представитель. Вот после каролингов, когда распалась империя Карла Великого и в западной ее части зародилось то, что мы сейчас называем Францией, уже более похоже на современную Францию, там после каролингов стали править династия капетингов, причем совершенно не ядовитого происхождения. По-моему, граф парижский Гуго Капет. Капет — это вообще капюшон, то есть он носил, видимо, этот элемент одежды на себе, за это его так прозвали, и это прозвище стало наименованием всей династии. Вот как раз-таки...
4: Чем-то типа министра был сначала.
3: Ну, мэром. Граф парижский, да. Это, ну, вроде мэра, что ли, если так, какие можно, если уместно, такие аналогии проводить. Вот, насколько я помню, как раз с капетингами воевали викинги, более-менее. Или лучше сказать, что капетинги преодолевали нашествие викингов, когда каролинги последние уже с ними не особо-то исправились. На этом мы заработали.
4: Да, Рагнар Ладброк взял Париж, где правил один из капетингов. Или каролингов.
3: По-моему, еще каролингов. Как раз-таки вот когда... Когда этим они уронили авторитет каролингов, тогда смог, собственно, возвыситься Гуго Капет, первый из династии капетингов. Вот когда Петр I, по нём Россия снова по-серьезному вышла на общеевропейский брачный рынок, чтобы там к себе принцесс зазвать или своих царин куда-то пристроить...
4: У капетингов был... брачный союз с Россией, потому что, собственно, Генрих I Капет и королева Анна Ярославна.
3: Да, да. Там, опять же, непонятно, как они это все повернули, но действительно один из самых дальних географических союзов, мне кажется, вообще в истории. Вот в такую...
4: Бедная Анна ехала как на казнь в эту варварскую Франкию. Никто не умел читать и писать.
3: Но зато, как говорят, она в дороге не скучала, потому что везла какую-то часть библиотеки отца из Киева, и читать она точно умела. То есть то, что она была грамотна, это исторический, можно сказать, медицинский факт. Вот.
4: Да-да, церковные книги. Ну и потом, после смерти Генриха I, сохранил уже целый ряд документов королевских, ей подписанных, что большая редкость. Видимо, говорит о том, что она принимала весьма деятельное участие в управлении государством, подписывая какие-то важные бумаги. После этого она еще там довольно долго
3: фигурировала. Она еще сама себе, по ее сыне, который уже стал совершеннолетним королем, она сама себе решила выйти там по любви, то ли за графа какого-то.
4: Какого-то графа, да. Ну, то есть ей было уже лет 40, наверное. Такая, да.
3: Эмансипированная женщина, освобождение женщины.
4: По тем-то временам.
3: Да.
4: Сын король, да, она вышла повторно замуж по любви, да. Там дальше, по-моему, теряются ее следы. Есть разные версии, там, как она жила дальше, но...
3: Но она была самой счастливой из дочерей Ярослава, которых он отдал за рубеж, это совершенно точно. Там еще двоих он... Одну отдал за Гаральда Хайдаяду, одного из конунгов Норвегии, который погиб в битве при Стэмфорд-Бридж. Его победил Гаральд, который потом проиграет Вильгельму Завоевателю, там буквально через несколько дней.
4: Да-да-да, это было последнее, самое неудачное крупное вторжение викингов в Англию.
3: Да,
4: и
3: да.
4: Надо сказать, что им надо было объединиться с английским королем и разбить Вильгельма Завоевателя. Тоже потомка викингов, к слову сказать. Вот. Но они, вот видите, ослабили друг друга. Все это плохо закончилось.
3: Владислав, так там и Гаральд сам, Гаральд Годвинсон, он тоже был потомок викингов. То есть там у них гражданская война была на территории.
4: Говорили они практически на одном языке все.
3: Еще одна дочь Ярослава.
4: По поводу Вильгельма Завоевателя, я тут вспомнил интересный момент. Как-то я в Англии беседовал с кем-то из приближенных тогдашнего премьер-министра, по-моему, Тони Блэра, одним из его советников, который научил меня замечательному английскому выражению, рассказывая о какой-то из владетельных семей. Он про одну семью сказал, ну, говорит, понимаете, это, говорит, не буду говорить, как это по-английски звучит, но по-русски звучит так. Вы знаете, это он из той семьи, где уже два поколения не покупают мебель. То есть имеется в виду, что это очень-очень знатные люди. Они мебель не покупают, она у них вся прабабушек. Про другую семью он сказал, что тоже хорошая семья, там то-то, то-то, то-то. Он не говорит, бизнес, говорит, у них никакого нету, они просто до сих пор сдают землю в аренду. И, говорит, небольшой участок есть земельный, вот они, говорит, его в аренду и сдают уже много-много поколений. На что я поинтересовался, кто, собственно, арендатор этой земли, и как можно на небольшом участке так неплохо зарабатывать. И говорит, ну, арендаторы, говорит, там, какие-то, говорит, застройщики, девелоперы. Говорит. Я говорю, а где же земля, поинтересовался. Я говорю, да это в центре Лондона. Она говорит, получена их предприятия.

0: Династия капетингов в чистом виде тогда уже во Франции не было. Тогда уже была побочная ветвь, причем уже младшая самая, династия бурбонов. Это такие совсем-совсем отдаленные потомки капетингов. Хотя в годы Великой Французской революции все-таки кричали толпы на гильотину Капета. Как бы для них это все еще была линия, идущая от этого графа Парижского. И с французами у Пита были мысли породниться, но тогда им это было особо неинтересно. А потом Франция, по большей части, была нашими противниками геополитическими.
1: Петр пытался уже выдать Елизавету, помните, устроить его брак с Людовиком XV, по-моему?
0: Да-да-да.
1: Как-то там не срослось, в итоге Людовик XV женился на польской принцессе, ну, все это плохо закончилось. Бедняжка страдала.
0: Да, и надо сказать, что вот у Людовика XV его собственные дочери, у него их было много, но там замуж вышла только старшая, насколько я помню, и то за испанских бурбонов, за испанского бурбона, принца, то есть, по сути, был внутрисемейный брак. Остальные там 6 или 7 дочек, они так всегда, навсегда и остались французскими принцессами. То ли сами не хотели, то ли не видели никого себе равных. Да и вообще они могли только среди католиков жениться, католические принцессы не православные.
1: Это главное препятствие, на самом деле, если говорить серьезно, то главное препятствие междинастических браков с католическими державами, Францией, Испанией, Австрийской империей, заключалось в невозможности православной принцессе сменить веру, либо православному цесаревичу. Те тоже отказывались, потому что раскол между католиками и православными был жутким и непримиримым. В этом отношении с протестантами нам было как-то полегче. Вот и мы смотрели на протестантов, как на врагов католиков, поэтому косвенно наших друзей. Ну и для них вопрос смены веры был не принципиальным.
0: Но поэтому надо сказать, что среди протестантов самые крупные державы были Англия, Швеция, которые тоже к нам не очень ровно дышали большую часть нового времени. Поэтому с ними как-то тоже особо брачные союзы не складывались. Вот с Данией потом уже ближе к концу XIX века получилось, с Пруссией в начале XIX века. И это были первые державы того времени, не сказать, что это какие-то заштатные княжества. Ну а в целом, действительно, почему предпочитали из небольших немецких княжеств, потому что там были, во-первых, красивые, ну, можно было выбрать красивую, большой выбор был. Часто просто пакетом присылали в Россию, вот как, например, Александр I женился, прислали 3 принцесс с матерью, тайно выписывал фактически своих каких-то далеких родственниц. Александр посмотрел, показал, какая ему понравилась, и, собственно, все быстренько обыграли. Константина по похожей схеме потом женили. Поэтому это было удобно, в первую очередь, для Петербурга. То есть можно было сказать, вот мы свободны помимо вот эти даты, присылайте, мы тут ваших кандидаток и осмотрим.
1: Ну, а потом у них никаких амбиций у них нет, понимаете? Да? Кому они нужны, эти нищие принцессы? Поэтому они будут делать то, что им скажут, рожать детей.
0: Вот поэтому, собственно, это был обоюдовыгодный союз. А невеста могла выехать и жить действительно в такой роскоши, которую больше нигде себе не могла бы позволить. А, соответственно, для нас здоровая, красивая. А они все были еще ядовитые, то есть у них там связи были в часовом Средневековье с всеми самыми выдающимися династиями Европы, поэтому это была взаимовыгодная брачная партия. Я помню, когда поезжал, ну, читал дневник румынской королевы, она была двоюродной сестрой Николая II, она поехала к нему на свадьбу со своим мужем, румынским королем. Он был немецкий принц, но король Румынии, как тогда было принято. И в ее дневнике просто был восторг, что вот наконец-то я из бедной Румынии вырвалась хотя бы на месяц в богатую Россию. Там мой муж, кронпринц румынский, смотрел на это все разинув рот, все эти аристократы, двухметровые Романовы. Но это все-таки моя была семья, она написала, а не его. То есть вот для нее это было действительно путешествие в какую-то сияющую, блестящую, настоящую жизнь. Хотя бы на какой-то месяц. Схожие чувства испытывали и менее влиятельные, знатные принцессы, попадая в Россию того времени. Ну, может,
1: да, поехали дальше.
0: К следующему вопросу перейдем. Задает его наша хорошая знакомая Инна Волкова, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский. Коллекция о генерале Дибиче, вот, которая, ну, уже достаточно давно была

0: Шваповтоем. Итак, Вадим Вячеславович, вы сказали нам о разных полководцах. Наверняка остались те, о которых вы не успели сказать. Хотя бы в нескольких словах, не могли бы вы вспомнить о тех, кто так, не так известен широкому кругу, но также достоин памяти и уважения?
1: Денис, вот тут-то мы начинаем с вами марафон 24-часовой. Без перерыва, и больше никаких передач на радио «Спутник» не будет, потому что история нашей, военная история России дает бесконечное число имен выдающихся военачальников, генералов, офицеров, всех тех, кто составлял славу нашего Отечества, иначе бы мы по сей день не были самой большой страной на планете, если бы этих людей у нас не было. Ну, с кого начнем, Денис?
0: Ну,
1: можно
0: надо...
1: перечислять, наверное, просто перечислять. Участников Невской битвы и Ледового побоища мы не знаем по имени. Ну, то есть мы знаем несколько имен. Вряд ли их можно отнести к полководцам. Там, ну, все-таки в первую очередь сам Александр Ярославич, князь. А вот Куликово поле мы уже знаем. Дмитрий Боброк-Волынский. Герой Куликово поля. Тот, который с засадным полком выскочил из леса в нужный момент.
0: Да, блестящий полководец. Он, кстати, еще на Важе, по-моему, командовал за 2 года до этого.
1: Да. Несколько раз фигурирует в летописях его имя, что о многом говорит. С учетом того, что вряд ли до нас дошло хотя бы там 1% от летописи тех времен, которые писались. Но даже в этом 1% мы несколько раз встречаем имя Дмитрия Боброка-Волынского. Вот. Он же, кстати, вот не он же удерживал город, когда отступали татары от Москвы после очередного нашествия, там заморочил голову татарам.
0: Вы имеете в виду набег Тахтамыша или какой-то...
1: Да, ну, вскоре после Куликова поля, когда отступали, он грамоту там выцыганил. Я пытаюсь вспомнить вот этот эпизод. Ну, ладно, об этом покопаемся в документах, расскажем об этом подробнее. Даниил Щеня, воевода правления Ивана III Великого и его сына Василия III. Шотландец Александр Лесли, русский генерал. Вместе с Михаилом Шениным, героем обороны Смоленска, он потом будет осаждать Смоленск во время очередной Смоленской польской войны 1632-34 годов. Тогда они Смоленск не возьмут, но он потом отомстит полякам и все-таки возьмет Смоленск еще спустя целых 20 лет. Так, Денис?
0: Да, он поймет капитуляцию. Есть знаменитая картина, когда поляки выходят из главных ворот, по-моему, из Малоховских, и там кладут свои знамена к копытам коня Алексея Михайловича. Ну, вот Алексей Михайлович, конечно, там выполнял скорее такую церемониальную роль, а военное руководство осуществлял Краски Лесли. Мстил за Шейна, мстил за их неудачу 20-летней давности.
1: Да еще раз говорит о том, что в России надо жить долго и никогда не отчаиваться, потому что не получается с первого, второго, третьего раза. Лет через 20 непременно мы этого добьемся. Главное – дожить до этого момента. Борис Шереметьев, замечательный полководец эпохи Северной войны, мастер малых сражений и малых кампаний. Но с этими малыми сражениями, малой кампанией он совершенно изнасиловал шведскую армию в Прибалтике, на территории современной Ленобласти. Собственно, находясь в тени, конечно, Петра Великого, его победы были бесценны для русской армии. Это первые малые, но зато постоянные победы. Он терзал шведскую армию по всем правилам военного искусства, и никогда не втягивая... Вот помните, мы об этом говорили в одной из наших прошлых передач, рассказывая о Паскевиче, и никогда не втягивался в битвы, где у него был шанс проиграть. Он участвовал только в тех, где действовал наверняка Шереметьев, очень осторожно.
0: С ним бы в казино сходить, мне кажется, было бы это...
1: Да, никогда бы не проиграл, это точно, да. Ну и потом мы на Шереметьева представляем, по-моему, знаете, я пытаюсь вот так вспомнить его образ... из фильмов сталинских про Петра Первого, какой-то такой толстенький, какой-то круглолицый, с тремя подбородками, и с кем обязательно в парике до пояса, ниже локтей. Вот. Но в действительности, если посмотреть на портрет Шереметьева, его описание, то это абсолютно боевой офицер. Вот так. Ни в каком таком парике никогда бы он шведов не разбил. Что он его одевал, конечно, раз в год по праздникам на ассамблею, да это вряд ли. Вот, дальше. Кстати, Санкт-Петербург тоже завоевал Шереметьев. Эти земли. Графы Каменские. Отец, фельдмаршал, так сказать, один из основных, можно сказать, соперников Суворова по славе. И оба сына его, полные генералы, один из которых, если бы не умер скоропостижно от какой-то странной болезни в канун войны 812 года, возможно, Был бы он, а не Кутузов, главнокомандующий русской армией, и спасителем Отечества мы бы именовали Каменского. Но так вот бывает, молодой Каменский, победитель шведов, до этого, до 812 года просто не дожил. Скончался в 30 с небольшим. Дальше. Константин фон Кауфман. Скобелева мы с вами помним, но Скобелев был подчиненным Кауфмана. Фон Кауфман, присоединивший к России Среднюю Азию. О нем мы практически забыли в советские годы. И сейчас не особо вспоминаем по разного рода соображениям политкорректности. Хотя, в общем, ни одна страна в мире подобной политкорректностью, кроме нас, по-моему, не страдает. Это вот все. Странное наследие советской эпохи, чтобы не обижать наших соседей. Мне кажется, любая современно мыслящая среднеазиатская элита, ей будет как раз чертовски приятно, что сражались с ними лучшие полководцы эпохи, и только с лучшим из лучших они уступали, несмотря на свое довольно сильное на тот момент технологическое и прочее отставание. А Кауфман был, безусловно, равно как и Скобелев, в числе лучших из лучших. Кстати, не проявлял ни малейшего ни зверства, ни жестокости, ни склонности к кровопролитию и относился с большим уважением к среднеазиатским народам и правителям. Там, два из трех ханств сохранили полную, формальную независимость даже после своего завоевания, припеваючи жили в составе Российской империи, дожив до окончания гражданской войны.
0: Да, Ваня Саныч, а еще можно посоветовать нашим подписчикам почитать мемуары Верещагина, нашего легендарного художника, баталиста. Он там описывает, как они искали, ну, как Кауфман брал Самарканд, а Верещагин, соответственно, был одним из первых, кто с ним в него вошел. И с каким пиететом, с каким уважением Кауфман последил, чтобы сохранились дворцы Тамерлана, все сокровища там, все там троны, то есть любая другая европейская держава первым делом бы все это запаковала в ящики и вывезла в метрополию. А у нас,
1: Ну да, британский музей.
0: да, у нас проявляли очень большой такт и уважение в этом отношении. За это Кауфмана тоже добрым словом не только мы можем вспомнить.
1: Да, именно так, именно так. Ну, вы знаете, я, наверное, думаю о том, что в ближайшее время выйдут лекции еще про двух полководцев эпохи наполеоновских войн, эпохи первой четверти начала XIX века, полководцев, скажем так, второго уровня, вслед за Багратионом и Кутузовым, но при этом не менее славных, о чьих именах мы поговорим сразу после перерыва. Сейчас идет выпуск новостей.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Рассказы из русской истории». Денис Шполянский, Владимир Бединский в студии. Мы отвечали на вопрос как раз по наших подписчиков по поводу тех выдающихся полководцев, о которых не прозвучали рассказы из русской истории. Нам не хватит ни сил, ни времени, ни жизни на то, чтобы писать всех выдающихся военачальников, офицеров и генералов нашей великой русской военной истории. Но про двух мы точно расскажем. Я об этом на этом и закончил предыдущую передачу. Это будет лекция про двух героев 812 года. Генерале Кульневе и гусаре, поэте, партизане и тоже генерале русской кавалерии Денисе Давыдове. Вот эти две славных фамилии. Не буду предвосхищать сейчас истории о них. Они будут отдельные рассказы из русской истории. Так сказать, уговорили, спасибо нашим подписчикам.
2: Ну поехали что, дальше. Тогда к следующему вопросу мы перейдем. И тоже постоянная подписчица Оксана Лида в телеграм-канале Владимир Бединский задает вопрос. Интересно узнать, как обстоят дела с восстановлением усадьбы Татищева сейчас? Поделитесь, пожалуйста, планами на этот счет, и можно ли будет поехать туда этим летом или осенью с полноценной экскурсией?
1: Не поверите, но я проводил совещание по восстановлению этой усадьбы. Там непростая ситуация идет с согласованием проектных всех, окончательным утверждением ремонтно-реставрационных работ. Но вот как мне заверили наши ответственные сотрудники, где-то к середине июля они намерены завершить работы по документальному оформлению окончательному всех проводимых работ, после чего мы приступим к финальным уже реставрационным работам. Надеюсь, в этом году мы их закончим. А что касается усадеб наших исторических, то я с удовольствием приглашаю наших радиослушателей еще в одну историческую усадьбу, восстановленную Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского фонда культуры. Это знаменитая усадьба Герценах. Герценых фамилии и Герцена, так она и фигурирует у нас. Герцена, не Герцена, усадьба Герцена.
2: А Герцен же, он у него отца Яковлев звали.
1: Да, я оговорился. Да, усадьба Яковлевых, но фигурирует она в документах как усадьба Герцена, хотя Герцен сам, наш известный литератор, диссидент, которого разбудили декабристы, и лондонский сиделец. Вот Герцен жил в этой усадьбе в детстве, и он ее описал в «Былом и думах». Это дом большой с участком земли на Старой Можайке, на Можайском шоссе, недалеко от Москвы, буквально километра 25-30, в деревне Перхушково. Дом удивительной истории. Считается, что он принадлежал, во-первых, князьям черкасским. Какое-то время вроде бы даже Малюте Скуратову или кого-то из его семьи. Потом оказался во владении Яковлевых. Ну и, соответственно, вот Герцен там и жил. Но самое интересное, что это дом удивительной судьбы времен 812 года, потому что в нем, если верить Герцену, останавливались, а нас нет оснований ему не верить, останавливались по очереди император Александр I, Наполеон и Мюрат. Ну, а где было им еще останавливаться? Это был самый приличный дом по дороге в Москву, по пути из Бородино до Москвы и обратно. Где им еще было передохнуть, выпить чаю, может быть, даже переночевать? Поэтому приходите, это полностью разрушенное здание, которое Российское военно-историческое общество получило в качестве руин в один этаж. Мы с невероятной щепетильностью и постарались восстановить. Сейчас там музей, музей Бородинской битвы, музей села Перхушка, вообще музей той эпохи. Приезжайте, он открыт для посещения, интересное. Сейчас там следующий этап, мы займемся благоустройством территории, там около 2 гектаров земли прилегает, заболоченной. Мы хотим сделать там красиво, мы хотим сделать так, чтобы это была еще одна маленькая, крошечная, но все-таки жемчужинка Подмосковья, тем более так тесно связанная с нашей любимой русской военной историей. Дом Герцена, село Перхушково, Можайское шоссе.
2: Хорошо, есть? Тогда к следующему вопросу задает снова постоянная еще одна подписчица Ольга Басманова, телеграм-канал Владимир Мединский. На экскурсии в Невьянскую башню в городе Невьянск, Свердловской области, рассказывают, что в ее подвалах Демидовы чеканили поддельные монеты. Там даже станок есть, где посетители могут сами себе на память такую сувенирную монетку сделать. Владимир Александрович, Демидовы действительно занимались подделкой монет, или это просто способ развлечения туристов? И как во времена Питайпеева осуществлялся контроль за эмиссией денег?
1: Денис, я тут вам передаю слово, честно говоря, потому что я не очень в этом разбираюсь. Тема Демидовых, мне кажется, она больше для уральских краеведов. Но если вы что-то знаете, пожалуйста, поясните.
2: Ну, надо сказать, что в годы Петра Первого большая часть его правления Россия вела Северную войну, и мы постоянно нуждались в пополнении бюджета. Петр придумывал совершенно разные налоги, новые, там доходило до курьезов, там налог на число окон в доме. В общем, пытались найти средства любыми методами, и была целая служба так называемых фискалов. Это были профессиональные доносчики, которые смотрели, где что в государстве неправильно, или там кто где проворовался, или там как-то нарушает закон, писали донос, и с этого доноса в случае конфискации имущества арестованного они получали какую-то долю. Соответственно, если бы Демидовы действительно занимались чеканкой фальшивых монет, то наверняка нашелся бы какой-нибудь доброход на Урале, который бы на этом захотел сделать себе состояние, потому что даже там 50-я доля состояния Демидовов, наверное, это обычно еще хватило бы на много-много поколений вперед. Но ни одного подобного доноса на Демидовых мы не знаем. В источниках, в архивах ни одного доноса по поводу фальшивой чеканки монет не сохранилось. Были доносы политического характера о том, что там Демидовы претендуют на какую-то долю автономии или там такого плана. Но Петр этим бумагам ходу не дал. Понимал, насколько они вызваны только завистью к состоянию и талантам Демидовых, этой замечательной семьи промышленников и купцов. И поэтому серьезного ходу этим бумагам не дал. Про фальшивомонетчество, напомню, ни одного документа, насколько мне известно, нет. А если вообще рассуждать о том, какие санкции могли бы быть применены к Демидовым, если бы их уличили в чеканке фальшивой монеты, надо помнить, что к этому моменту, это начало, рубеж 17-18 веков, в России все еще действовал и будет действовать аж до николаевских времен, Николая I, собой на уважение 1649 года, еще принято при молодом Алексее Михайловиче. Так вот, по этому собойному уважению за чеканку фальшивой монеты следовало жутчайшее наказание. Смертная казнь к виновному через залитие горла металлом. Ну, тут сложно сказать, каким. Я правоприменительную практику особо не изучал по этой норме. Но либо тем, которые использовали для чеканки фальшивых монет, либо для отлития, точнее, либо свинцом, как наиболее дешевым и, собственно, ну, тут без разницы, я думаю, для казнимого, какой металл в горло ему заливают. Поэтому это было не только опасно с точки зрения потери всего имущества заниматься, но и с точки зрения жизни очень-очень небезопасное занятие. Вместе с тем, как мне кажется, опять же, ну, только чисто в плане осуждений, это Урал. В российском государстве, тогда еще даже не империя, очень большой дефицит драгоценной монеты, драгоценных металлов, с которых эти монеты чеканятся. Логистика с Уралом далеко не самая развитая. Поэтому я думаю, что если действительно Демидовы и занимались такой чеканкой, то, может быть, на это в центре, в Москве или в Петербурге могли закрывать глаза, потому что отправлять обозы с монетой, это тоже было дело достаточно нерентабельное. Может быть, это и могло быть. Но, опять же, я согласен полностью с Владимиром Славовичем. Здесь, наверное, уральским краеведам, которые работают в тесной связи с уральскими же архивами, виднее. Поэтому этот вопрос мы им отчасти, насколько мы не смогли на него в конкретике ответить, можем переадресовать касательно Невьянской башни и появившегося там оборудования. Как инструмент привлечения туристов, это абсолютно оправданный гениальный шаг. Как было на самом деле, я думаю, наши уральские коллеги нам подскажут.
1: Да, да. Ну, давайте дальше еще, Денис, спасибо большое. Мне кажется, совершенно исчерпывающе.
2: Так, следующий вопрос. Он поступил на YouTube-канал «Лектория Достоевский» от пользователя, подписавшегося «Микега 470». а он к посту о лекции о Николае II Пятой. Вот это, как я сказал, вопрос, до которого очень долго не доходило, который откладывался, вот, наконец, его время пришло. Там я вас погружу немножко в контекст наших подписчиков. Там на заставке изображен Николай II и на его...
3: Заставке к лекции.
2: К лекции, да. Да. И на его фоне Михаил Сергеевич Горбачев. И вот негодует Микек с Ютуба. Что за манипулятивные картинки на превью? К чему эта подстановка к Николаю последнего из генсеков Горбачева? Горбачев рядом не стоял с Николаем II Романовым. По Николаю рост и рождаемость обеспечивал стране и народу возможность пережить почему-то две мировые войны, ну так автор вопрос написал, гражданскую и репрессия. А большевики начинали с предательства, разрухи и людоедства, и закончили тем же. Вот такой даже, не знаю, сколько это вопрос, скорее негодующий комментарий от пользователя Ютуба.
1: Это традиционная проблема. Знаете, как только мы начинаем затрагивать такие сложные периоды истории, переломные, как революция, Николай II, 17-й год, перестройка, до которой мы, правда, не дошли еще, сразу возникают полярные точки зрения. И возникает не столько историческое обсуждение, сколько идеологический спор. Все это очень горячо, свежо. Мы это помним, я имею в виду времена перестройки. Поэтому по-человечески это все объяснимо, но, Денис, давайте, может быть, вы начнете, чтобы я тут не переходил в эмоциональную плоскость. Что вы думаете? Что общего и в чем разница между Николаем II и Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
2: Ну, я думаю, что с точки зрения такого поема, который историки используют как компаративное сравнение, компаративный анализ, эта фигура как раз-таки для этого анализа подходящая, потому что закончилась некая формация, да, в случае с Николаем II это Российская империя, 200-летний период и 300-летний период правления Романовых. По имени Михаила Сергеевича Горбачева закончилась советская эпоха, тоже 70-летняя, но по интенсивности, я думаю, событий мало уступающие вот этому более продолжительному периоду, который Россия прожила по Романовых. Вообще, мне очень нравится китайская традиция. Там, когда заканчивалась одна династия, там, допустим, Мин, Цин, Цзин, их там много у них было за 3000 лет истории, первое, с чего начинала следующая династия, это написание полной подробной истории царствования предыдущей династии. И, как правило, там ну, без лишнего восторга, но и без лишнего ругания. Как писал еще историк Таций древнеримский, без гнева и пристрастия, Синеет Студио. Вот нам, конечно, этого подхода, особенно у людей, кто историей не занимается профессионально, немного не хватает, потому что умение оценивать прошедшее, умение свободно, спокойно, безэмоционально сравнивать эпохи – это признак некой такой гражданской зрелости. Во многих других аспектах эта гражданская зрелость у нас присутствует. Люди собирают гуманитарную помощь, помощь фронту. Люди участвуют в общественных акциях, наши граждане. Вот День Победы был, 81-я годовщина, не так давно. Бессмертный полк опять во многих регионах прошел. Замечательная народная инициатива, наверное, один из примеров гражданского общества. Ну, вот в плане истории, не касающейся таких великих побед, которые объединяют однозначно нашу страну, как победа в Великой Отечественной войне, победа над Японией, запуск Юрия Гагарина в космос в 61-м году. Вот в отношении менее успешных моментов вот этой свободы сравнения у нас, к сожалению, до сих пор нет. Но, может быть, оно и правильно. Может быть, это неравнодушие, оно и делает нашу страну, наших людей, наших граждан особенными. То, что мы не можем это отпустить и переживаем, как будто это произошло именно с нами, а не с нашими прадедами, как с Николаем II, или не с нами же молодыми или нашими отцами, дедами, как эта история с распадом Советского Союза. Я бы вот как-то так... Я тоже прошу прощения за многословие эмоциональность, но я вот не отделяю себя от нашей страны, тоже...
1: Я пожал, Денис. Спасибо, я, пожалуй, ничего добавлять не буду, потому что действительно надо стараться в каждой эпохе нашей страны находить что-то хорошее. Мне кажется, что никто из правителей, людей, находившихся в элитах нашей страны в разные времена, сколь бы они удачно либо неудачно правили, и руководили, никто из них не просыпался с мыслью, чтобы такого сделать плохого. В силу своих способностей, разумения, представления о прекрасном, возможно, ошибочных, они пытались что-то сделать, как правило, хорошее. Вот, получалось по-разному. Надо все это подвергать сомнению, изучению, анализу, действительно без гнева и пристрастия. И самое главное, пытаться не осуждать, пытаться понимать. Вот самая большая глобальная задача исторического изучения. Поехали дальше.
2: Да, и следующий вопрос тоже в комментариях к той же лекции о Николае II императоре. Пришел на YouTube от пользователя, подписавшегося Ангелина 9839. Ну, это тоже не вопрос, это критический комментарий, весьма-весьма. Постараюсь без гнева и пристрастия воспроизвести, не впадая в эмоции, которые, видимо, испытывал автор во время написания этого комментария. Предвзятая версия. А про револьвер русского что промолчали? Не было. Кого выгородить хотите? Вот такое вот неравнодушие в высшей степени.
1: Ну, это не критический комментарий, это какое-то восклицание. Видимо, речь идет о том, что генерал русский, командующий фронтом, находившийся рядом непосредственно с Николаем, сыгравший определенную роль в давлении на Николая. Николай подвергся беспрецедентному давлению со стороны высшего генералитета в части необходимости отречения от престола. Вот генерал русский угрожал ему револьвером. Действительно, есть такая версия, что угрожал ему оружием. Мы пытались выяснить, откуда этой версии растут уши, значит, натолкнулись на воспоминания графини Клейн-Михель, дожившей до 30-х годов, где она, в свою очередь, ссылается на воспоминания неких свидетелей отречения министра императорского двора графа Фредерикса, который упоминает, что 2 марта 1917 года командующий Северным фронтом русский, там я дальше так процитирую вольно, процитирую смысл, держа Николая II за руку, другой рукой, прижав к столу перед ним заготовленный манифест об отречении, грубо повторял: «Подпишите немедленно, значит, вам ничего не остается. Если вы не подпишете, я не отвечаю за вашу жизнь». Вот даже в этих воспоминаниях, как мы видим, ничего про револьвер нет. Но есть про то, что он грубо держал его за руку. Ну, что тут можно сказать, Денис? Оценивая мемуары, надо понимать, во-первых, так сказать, эффект возраста. Это явились как светская дама, она писала их в старости. Во-вторых, эффект испорченного телефона. Вот одна бабушка сказала, это при воспроизводстве чужих воспоминаний происходит каждое чужих слов, домешивается немало фантазии и собственного отношения. Ну и в-третьих, конечно, этой придворной даме было совершенно не понять, как в принципе, самое главное, могли вести себя не просто вооруженные мужчины взрослые, а офицеры в больших званиях, в присутствии посторонних и в присутствии друг друга. А как вести себя они не могли никогда, ни при каких обстоятельствах вообще. Русский, командующий фронтом, ему, кстати, за 60 на этот момент, по ее словам, применяет насилие по отношению к царю, которому нет 50. При этом Николай II, как мы помним, с вами прекрасно спортсмен. Он не просто находится в отличной физической, а в отличной спортивной форме. Не уверен, что кто-то в одиночку мог бы с ним справиться. Николай II поддается насилию со стороны собственного генерала. Да Николай II сам, собственно, никогда не расставался с холодным оружием. Понимаете? А что делает рядом барон Фредерикс? Тоже, кстати, у которого сабля на боку. На инстинктивном уровне должен был бы отсечь руку моментально тому, кто схватил государя за руку.
2: Просто даже не схватил, а притронулся. Я думаю, там так вопрос.
1: Ну, притронуться можно по-разному, но представить себе, что схватил и прижал к столу руку с пером государя с требованием «подпишите», но этот человек бы остался без руки сразу. Это такова была психология этих людей на интуитивном уровне. Поэтому давить можно было морально, уговаривать, ну, точно не применяя при этом физическую силу. Это все-таки было абсолютно исключено. Это мог сделать матрос-железняк. Это мог сделать какой-нибудь там, не знаю, там пьяно разбушевавшийся красногвардеец. Но ни барон, ни граф, ни командующий фронтом. Фигура государя, еще не отрекшегося, кстати, маме, священная и неприкосновенная. Дуэли на тот момент разрешены в императорской армии. Поэтому не то, что за руку схватить одному дворянину другого и бить ей об стол, а слова нужно было тщательно подбирать, что ты хочешь выразить, свою мысль. А то плохо закончится. Поэтому нет. Я думаю, что это все полная ерунда. Русский потом давал интервью, и ничего он подобного не вспоминает никогда. Более того, он же потом продолжил служить, и ему тоже это никак не повредило. Я сомневаюсь, что Временное правительство взяло бы его на службу, если бы это было правдой. Скорее всего, подвергло бы его суду. Не знаю. Вот. Поэтому, как бы ни вел себя с точки зрения монархиста русский непорядочно, и не случайно многие считают его одним из первых изменников, который давил на государя, требуя отречения, в чем проявлялся как бы факт его измены, тут тоже есть много всякого рода оговорок. Вот. Но то, что русский никогда бы в жизни не угрожал бы револьвером, не хватал бы, значит, царя за руку, не пытал бы его и так далее, это абсолютно точно. Денис, добавите?
2: Ну да, тем более есть протокол, не протокол, а запись стенографическая, как русский накануне вот этих событий, про которые сейчас рассказали, разговаривал с Родзянко по-моему, все-таки по телеграфу они общались, и там есть выражения, в которых русский общается с Родзянко, не в присутствии Николая II, но эти стенограммы потом он показывал совершенно точно Николаю II. И там в разговоре с Родзянко русский очень сильно выбирает выражения в отношении Николая II. Там всегда там, его императорское величество. Я могу там сделать только то, что угодно там, его императорскому величеству. Человек, который за несколько часов до, за полдня до этого разговора в таких выражениях общается, он просто не может за эти полдня перестроиться в человека, который будет угрожать револьвером.
1: Полное непонимание психологии вообще, так сказать, полное. Ну, ладно. У нас много подобного рода в дзенах галимати фигурирует. Вот. У нас осталась буквально одна минута. Я думаю, Денис, что мы не будем приходить к следующим вопросам, просто не будет время на ответ. Я бы хотел еще раз пригласить наших дорогих радиослушателей в музей-усадьбу Герцена, восстановленную Российским военно-историческим обществом, где сейчас на Можайском шоссе в деревне Перхушко находится самый большой в мире макет Бородинского сражения с мэппингом, с описанием. Этот музей посвящен Бородинской битве и, по-моему, даже один из самых больших таких макетов в мире, сделанных по итогам какого-то сражения, там несколько тысяч сделанных вручную солдатиков, куда-то движутся и, в общем, отдает довольно полное представление о событиях на Бородино, таких событий, как говорится, наглядных. Не искусственный интеллект, не виртуальные ролики, а с точностью да наоборот. Так что приезжайте в усадьбу Герцена, музей Российского военно-исторического общества, Можайское шоссе. Всем спасибо за любовь к русской истории, Денис. Спасибо вам и до следующей встречи через неделю в 8 вечера. Всего доброго.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур, а при остановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Анапе 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили силы ВСУ при попытке бегства в Донецкой Народной Республике. В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг судоходства в Ормузском проливе. В России стали чаще покупать навигаторы. Далее подробности. Силы ВСУ, сбегая из Константиновки, были уничтожены российскими артиллеристами, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, в ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили разрозненные группы украинских боевиков, отступавших из городских кварталов Константиновки. Противник, пытаясь уйти из-под огневого воздействия российских подразделений, укрылся в частном доме. Получив цели указания, артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено. Правоохранители задержали 5 подозреваемых в хищении 9 миллионов рублей у красноярских участников спецоперации, сообщили в местном МВД. По данным полиции, группа, состоявшая из 3 женщин и 2 мужчин, нашла 3 жителей города и помогла им оформить контракты для участия в СВО. Они сопровождали потерпевших вплоть до убытия к месту проведения службы, а также похищали зарплатные банковские карты мужчин, после чего переводили деньги на личные счета. Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел установлено, что фигуранты оформили фиктивные браки с жертвами аферы. По данному факту проводится проверка. Россия рассчитывает, что США и Иран предпримут необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил РИА Новости замглавы МИД Георгий Борисенко. По его словам, важно, чтобы меморандум, подписанный Вашингтоном и Тегераном, был выполнен по всем позициям. Напомню, ранее американский вице-президент Джей Ди Венс заявлял, что стороны договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на источники подтвердил эти данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормузского пролива. Турецкие власти пока не готовы объявлять о планах НАТО по поддержке Украины, которые будут приняты на предстоящем саммите в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции. В преддверии мероприятия министр иностранных дел страны заявил, что вопрос наращивания оборонного производства станет одной из стратегических тем встречи лидеров стран Альянса. По его словам, Турция также рассчитывает, что саммит будет способствовать укреплению единства Альянса на фоне сохраняющихся вызовов в сфере европейской безопасности. Напомню, встреча лидеров НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Россияне стали чаще, почти втрое чаще покупать навигаторы для автомобилей в этом году. Такие данные приводят РИА Новости. Только за январь-март граждане приобрели 43 тысячи устройств. Это на 184% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма покупок составила 470 миллионов рублей. Рост объемов продаж устройств связан с изменением структуры спроса, отмечают аналитики. Еще год назад россияне в основном покупали устройства стоимостью от 5 до 7 тысяч рублей. То сегодня они все чаще выбирают более дорогие модели. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
4: Вторник, 30 июня, и у нас в Москве 7 часов 4 минуты. В эфире радио «Спутник Экспресс». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. Кому-то мы говорим «доброе утро», а нашим слушателям из Хабаровска говорим «добрый день», 14 часов 4 минуты в Хабаровске. Я поздравляю Хабаровск с началом вещания радио «Спутник» в их регионе, в их городе. 93,8 FM. Ура!
5: Товарищи, пишите, звоните. Если вы из Хабаровска, пожалуйста, сообщите нам, что вы нас слышите.
4: Кстати говоря, да, подайте сигнал. Слушайте вы нас в Хабаровске прямо сейчас, напишите через приложение. Или вдруг вы не разобрались пока с приложением или с нашим сайтом, зайдите в Рутюб, в трансляцию, напишите сообщение, что вы из Хабаровска. Или в комментарии в Телеграме, или напишите ВКонтакте, где нас найдете.
5: Или вообще звоните. У нас во второй половине передачи «Экспресса» будут звонки, так что звоните, будем очень рады вас слышать.
4: Кстати, да, слушатели из Хабаровска, запишите номер телефона нашей студийной такой горячей линии, плюс 7-495-95-95-91-2. Плюс 7, это код Москвы дальше, 495-95-95-91-2. Я думаю, звонки-то из Хабаровска в Москву недорогие в любом случае. У нас сотовые операторы это вроде по-божески стали это считать. Так что приветствую в нашей большой команде городов вещания «Радио Спутник» Хабаровск. Ну, а что, мы к новостям?
5: Ну да, вообще «Радио Спутник» работает более чем в 30 городах. Так что
4: присоединились.
5: Всех
4: ура.
5: Приветствуем, да.
4: Поехали. Хотелось бы сказать еще и доброе утро всем тем, кто не спал и смотрел эти матчи, которые один за одним шли на чемпионате мира по футболу. Только что, буквально 10 минут назад, закончился матч Нидерланды-Марокко. Мы всей редакцией здесь стояли, прильнули просто к телевизору, к нашему национальному спортивному каналу. По пенальти Марокко выбили Нидерландов. А ночью у нас Германия вылетела от Парагвая. Бразилия была на волоске от Японии. Я так болел за Японию.
5: А кто там остался? Я почему-то болел за Японию. Погоди, у меня что-то больше вопросов, чем ответов.
4: Ну, потому что я болею всегда за таких вот темных лошадок, за команды, которые борются, команды, которые сражаются с грандами, вот этими вот зажравшимися. Ну, там вышли бразильцы такие, ну, мы пентакампионы, мы уже там сейчас их на стиле обыграем. А нет, японцы бились, как самураи. В итоге...
5: А кто остался?
4: Да много там еще.
5: А,
4: только,
5: там много,
4: только
5: да?
4: Плей-офф начался, конечно. А-а-а. Сейчас в 1/8 все отбираются. Но Бразилия все-таки на последних просто секундах матча забила второй гол и прошла Японию. Те сражались реально как самураи. Германия вылетела, не может не радовать. Ну и Нидерланды, тоже недолюбливаю Нидерланды. Не знаю, как так сложилось.
5: Я думала, в Германии крутой футбол.
4: Крутой, да. Да, немцы клевые, конечно. И поэтому весело, что они вылетели.
5: Вот я такой специалист по футболу, что вот они сейчас там пенальти играют. А что это такое? А почему это они туда бьют? А по каким они воротам? А кто это сейчас?
4: Зато как классно жителям Хабаровска. Вот у них весь этот футбол идет либо утром, либо днем, как сейчас. А не у нас в Москве ночью и ранним утром. И я еще раз вот напомню, что наша частота в Хабаровске 93,8 FM. Передайте своим друзьям, если у вас там кто-то живет. Ну, о серьезных, если новостях говорить, то тут Министерство иностранных дел заявило о том, что Россия усилит внимание к предприятиям, разрабатывающим оружие для ВСУ.
5: И что это теперь легитимные цели. Но об этом говорили и раньше, что в целом какие-то грузы, которые будут поставляться для военных целей на Украину, тоже будут для России легитимными целями. Но сейчас вот речь идет еще и о предприятиях. Видимо, пример Ближнего Востока оказался заразителен, и стало понятно, что если инфраструктуру, которая против нас там воюет и построена, разрушать, то это приведет к хорошим последствиям для нас.
4: Ну, об этом много говорили, и вообще, на самом деле, я бы сказал, оборзели некоторые страны размещать там прям целые предприятия по производству вооружений украинских, причем конкретно. Не то, что, знаешь, они там, ну, как немцы, они производят свое вооружение и такие, мы в кредит вам продадим, дорогие украинцы. Нет, они сейчас многие делают, каким образом? На Украине что-то придумают. Говорят, а давайте мы будем это собирать, например, в Латвии. И вот тут одна из последних новостей, что где-то там в Литве, в Латвии тоже собираются строить заводы по производству украинского вооружения. А у нас, кстати, первый человек.
5: Из Хабаровска?
4: Роман Винарский передает нам привет из Хабаровска.
5: Ура, привет, Роман!
4: Написал через приложение, да. Мы читаем, так что вот это показатель того, что мы в интерактиве, в живом.
5: По поводу истории, про которую ты сейчас тоже начал говорить, что как раз Мария Захарова сказала, что речь идет о создании оружейных средств для массированного поражения, долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине нашей страны. То есть видишь, как вот они, эти натовские страны, они все заинтересованы в том, чтобы у них инфраструктура работала в единой сети. И в какой бы стране ты ни находился, где-то что-то должно производиться, как вот производственная цепочка целая. И, конечно, они в этом заинтересованы и отрабатывают. Для них сейчас Украина в том числе это полигон для того, чтобы посмотреть, как это оружие будет себя вести.
4: Это полигон для всех, на самом деле. Да? Но это настолько все быстро меняется. Вот я буквально на днях общался с ребятами, которые воюют у нас в зоне специальной военной операции. И они прям, ну, четко говорят, слушай, то, что было летом 25-го года, сейчас уже такое устаревшее барахло.
5: А настолько?
4: Да, год прошел уже все.
5: А что так именно, дроны?
4: Да все подряд. Слушай, у нас Герань-5 уже летает, чтобы ты понимала. То есть
5: я так понимаю, что они все более или менее про одно.
4: Нет, все меняется.
5: То есть там небольшие модификации.
4: Искусственный интеллект появляется в беспилотниках. Он был давно, если еще года 3 назад мы говорили о том, что вот искусственный интеллект, беспилотник, это прикольно. А сейчас даже можно посмотреть на многие кадры работы наших беспилотных систем. Там, если обратишь внимание, если увлекаешься просмотром такого контента, там на некоторых видеокадрах прям видно, как какими-то квадратиками выделяются объекты. Mm-hmm. Это просто искусственный интеллект выделяет объекты, которые ему интересны. Mm-hmm. И сигнализирует оператору, что вот здесь что-то интересное, здесь что-то интересное, здесь что-то интересное. Это если он еще прям управляется оператором. А иногда он же сейчас запускается, и он сам принимает решение, куда падать и так далее. Поэтому все настолько быстро меняется, и поэтому, да, это полигон для многих. А вот буквально на днях слили страничку из какого-то украинского приложения, где есть разного рода анти-БПЛАшные устройства, тоже такие интересные штуки. Их не было несколько лет назад. То есть все меняется.
5: Да, все верно. То есть тебе, с одной стороны, нужно смотреть, что поменялось, а с другой стороны, у тебя же уже произведена куча оружия, то есть тебе его тоже нужно куда-то применить. И ты смотришь, какие направления ты можешь вот это свое оружие применить, чтобы оно там было наиболее эффективно. Вот у них многосторонняя, конечно, работа идет. Ну и плюс торговля этим оружием. Опять надо понимать, что как только у тебя на таком... Это звучит, конечно, ужасно, что на полигоне, потому что все-таки люди здесь гибнут, и это реальные военные действия. Тем не менее, когда вот в таких реальных условиях отработало это оружие, они показывают разным странам, что вот, и мы в том числе показываем, да, что вот так наше оружие проявляет себя.
4: И американское оружие себя показало там. Угу. Помнишь, эти были НЛО, такие противотанковые установки, такие ракетницы. Я держал некоторые в руках там. Разного рода джавелины были. Где они? Все, нет их. Потому что это, кстати, большая трагедия для американского военпрома, что американское оружие Ну, мягко говоря, плохо себя показала на украинском полигоне.
5: А что? Они, ну, во-первых, у них оружие это какое? Оно у них как раз против мирных жителей в основном там разрабатывалось с одной стороны. А с другой стороны, они обязали все НАТО покупать свое оружие. И от них уже теперь никуда и не денешься.
4: Ну да. Тут еще нам привет из Хабаровска. Буду прерываться периодически. «Живу в Хабаровске», пишет Светлана. «Радио «Спутник» слушаю давно. Чаще всего в машине, когда еду на работу или с работы. Почему о нем в Хабаровске заговорили только сейчас? В Хабаровске заработала прям студия «Радио «Спутник». Это вот очень важный момент. Там будет определенное количество собственного вещания. Именно «Радио «Спутник» Хабаровск». Вот, то есть, представьте, у вас там теперь сидят такие же Катерина и Константин, но только другие.
5: Местные,
4: да, и будут делать местные новости, которые затрагивают проблемы Хабаровска, вообще Дальнего Востока, этого региона, поэтому вот это очень важно. И, кстати говоря, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, именно он нажал такую оранжевую кнопку, которая дала старт вещанию этому проекту. Поэтому рады, что вы нас давно слушаете в Хабаровске.

0: позитиве хочется, о позитиве, тем более вон, в Хабаровске-то, можно сказать, праздник. Тут Моровецкий, есть такой товарищ, он заявил...
1: Это бывший премьер-министр Польши.
0: Ну, бывший, да, поэтому просто товарищ. Он заявил, что Украина заплатит за решение киевского главаря Зеленского о создании пантеона героев, берем в кавычки, Украины. Вот так вот.
1: Смотри, они там разругались. Прямо уже пару недель про них каждый день, да?
0: Да.
1: Это, они прям перекидывают этот мяч друг к другу.
0: Болей за обе команды, как говорится.
1: Заберите свои ордена, и вы свои заберите, и мы вот теперь отказываемся. И прям муха они там какую устроили.
0: На мой взгляд, объясняется все это очень просто. Вот сейчас все эти Моровецкие и прочие начали подтягиваться, знаешь, так присасываться к этой теме, потому что тут пару дней назад выкатили рейтинг доверия президенту Польши, этому самому королю Навроцкому, и он показал рекордные цифры с 2015 года. Доля тех, кто определенно доверяет президенту, составила 23,8%, а скорее доверяет 31%. То есть в общей сумме, если сложить, то 54,8% польских граждан доверяют, либо хорошо доверяют, либо скорее доверяют президенту. Негативно, ну, то есть, считай, антирейтинг у него получается там, ну, около 30%. И это рекорд с 2015 года. И поэтому, конечно, все политики такие увидели циферки. Ага, тут президент наехал на украинцев, и поляки начали это поддерживать. Ну, пойдем и мы наезжать на украинцев. Не сказать, что мне это не нравится, это ничего не сказать.
1: Ну, слушай, вообще, вот так вот такой рейтинг заработать довольно недорого, да? То есть ты такой, типа, все, Украина, отдавайте ордена, мы там против. Понятно, что население это поддерживает. И у тебя население такое, фуф, ну, хоть этот нормальный. И такие раз-раз-раз рейтинг подрос. Ну, такая удобная, хорошая схема, конечно.
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: вообще,
0: не,
1: вот все, что касается вот этой вот антифашистской работы, защиты от переименований даже там в других странах, защиты своей исторической памяти, какого-то гуманизма, это хорошо работает в общественном пространстве. Это здорово.
0: Угу. Ну, я вот читаю, тут еще кому доверяют. Ну, в общем, да, всем, кто высказывается категорически против украинской политики в плане вот героизации так называемых героев, те все рейтинг начали немножко подбирать.
1: Угу. Там про Фицо тоже можно сказать, потому что, в общем-то, недалеко, что большинство словаков отказались участвовать в референдуме о выплатах. Там, значит, они собирались проводить референдум о том, что будут для Фицо пожизненные выплаты. И 26% словаков всего лишь сказали, что они будут в этом участвовать. А учитывая еще сезон отпусков, лето, разъедутся, скорее всего, еще меньше. То есть референдум не состоится, скорее всего.
0: Ну и Фицо будет получать пенсию, скажем так, как и планировалось. Ну такая интересная внутренняя новость. Вообще интересно следить за тем, что происходит в том направлении. Тут же Вучич в отставку подал. А оказывается... Не стоит расстраиваться. Оказывается-то, у нас там, где Вучич, там не все так просто. Получается, что в Сербии на самом-то деле парламентская республика. Мы просто этого не знали. Ну, я лично.
1: То есть не такая власть у него, как...
0: Просто Вучич, ну, видимо, слишком такой яркий президент, слишком такой активный политик, что ему каким-то образом удалось вот эту парламентскую республику немножко перебить. У него не так много прав, как у премьера.
1: У него какое-то вето, может, есть.
0: Да, у него не так много прав, как у премьера, но за счет своей яркости он очень заметный политик. Ну вот премьер Сербии, вот ради интереса. Кто-нибудь знает премьера Сербии? Вот. А здесь премьер Сербии Джуро Мацут 16 апреля 2025 года. А что может произойти? Вот Вучич подал в отставку, и многие аналитики говорят, что как раз-таки Вучич, он может стать премьером, и все равно будет управлять Сербией. То есть не потеряем мы нашего Сашу.
1: Не потеряем. Угу. Но это опять же вот все про выступление в общественном пространстве, в СМИ. То есть ты чем больше выступаешь, чем больше тебя знают, тем ты кажешься на мировой арене вот таким вот более влиятельным.
0: Ну, Албер из Перми пишет, Вучич кажется ангелом, кто придет после него. Так вот и шепчут, что никуда-то он уходить не будет. То есть, возможно, появится новый президент после выборов. А Вучич займет место премьер-министра, и у него очень сильное, у него много сторонников, и там вся эта история с партиями тоже очень интересная. В общем, я думаю, что не потеряем мы Вучича.

0: потому что там вот так все устроено.
1: Просто хорошо.
0: Мы вот не погружались в эту историю и начали многие переживать, что все, Вучич уходит, Сербия уплывает куда-то, там, не знаю, от здравого смысла уплывает в сторону шизоидной Европы. Нет, ничего подобного.
1: Там про Макрона еще есть смешная новость, он опять в темных очках появился, и все такие, ага, второй глаз, значит, подбила тебе жена, понятненько.
0: Вот именно что непонятно, почему он появился в солнцезащитных очках на разных мероприятиях вчера. Ну да, многие написали, что еще одну двоечку пропустил от Бриджит, пощечину, количество шуток зашкаливает. Ну просто это очень подозрительно. Ну то есть я бы на месте французов стал переживать. Помнишь, у нас когда Владимир Путин в непогоду без шапки вышел, и у нас флешмоб целый запустился. Ну, типа, Владимир Владимирович, шапку носите, пожалуйста.
1: Мы переживаем.
0: Ну, потому что, да, там, я не помню, там снег, ураган, ветер был какой-то, и наш президент без шапки был. И все начали говорить, носи шапку, пожалуйста. А здесь ваш президент регулярно, там раз в 3 месяца, появляется в солнцезащитных очках. Какой-то весь побитый, какой-то поцарапанный. Ну, как бы ничего нигде, ни у кого там. Ну, просто у него антирейтинг такой, что всем плевать на Макрона. Если его там вообще побьют сильно какие-нибудь приезжие, то никто не заметит.
1: Мне кажется, что он тоже там с веществами, в общем, дружен, и со всеми этими историями глаза тоже реагируют, там и сосуды лопаются, и всякое бывает. И он-то сказал, что у меня сосуд лопнул в глазу, мне тут врачи сказали носить очки. Вот носят.
0: Андрей Про пишет, очки не от солнца, а от красных глаз.
1: Ну, да. Вот видишь, мы думаем в одну сторону с Андреем Про.
0: Друзья, если я вдруг выйду в эфир «Радио Спутник» в очках, я сразу вам скажу, у меня есть аллергия на некоторые травы. Я узнал об этом буквально вчера. И поэтому, если у меня там чешутся глаза, если глаза красные...
1: нос вот так вот ты будешь тоже.
0: Да. Вот периодически так делать. Друзья, это реально 100% аллергия.
1: Обезопасил себя, кстати.
0: Запомнили. И у меня справка есть на аллергены. Вчера утром она мне за час до эфира пришла, поэтому я могу вам продемонстрировать, если будет интересно. Так что не подумайте ничего плохого.
1: Ты будешь как крутой, как шериф. Знаешь, вот эти вот очки?
0: Ну, я ношу очки дома, и, кстати, можно сюда принести. Но здесь свет не такой яркий, когда за компьютером сижу долго. То есть у меня есть целый набор компьютерных очков и очков от ярких студийного света, от ярких ламп, потому что глаза устают, они у меня сохнуть начинают.
1: Но они отсвечивают, наверное, на камеру.
0: Ну, так, нормально. Ну, вот ради интереса могу принести и как-нибудь провести эфир в очках.
1: А ты знаешь, что люди в очках, там есть даже исследования, насколько умнее они выглядят. В очках. Да, то есть причем даже дети, кто в очках, тебе кажется, что они отличники. Вот так вот их все считывают.
0: Все, значит, принесу свои
1: очки. А еще забавно, что зрение это не портится ни от чтения, ни от компьютера. Ты это заметил? Ну вот мне сколько лет, я все время сижу перед монитором, перед книгами.
0: Да,
1: ничего мне не испортилось, как мне обещали в детстве, что ой, глаза сломаешь, ничего не сломала.
0: Ну, у меня устают глаза, да. Есть у меня тоже такая история. Именно в мае месяце у меня устает левый глаз. У меня можно посмотреть в мою медкарту посещения офтальмолога. Каждый уже на протяжении 3 или 4 лет, каждый май, я прихожу к одному и тому же врачу.
1: Синдром усталых глаз.
0: Она мне смотрит в мои глаза и говорит, ну, у вас опять глаза устали. Да, у меня левый глаз, он перекачанный. То есть там мышца глазная, она только, ну, как... Она мне прямо объясняла.
1: Мощная мышца.
0: Она говорит, как Шварценеггер такая. А правый глаз, оно у тебя расслабленное. На это влиять никак невозможно. И раз в год мне выписывают капли, которые расслабляют эти мышцы. Ну, не стоит расслабляться правоохранителям Монако, на мой взгляд. Потому что там впервые, говорят, в истории...
1: Они сами удивлены.
0: Да, госминистр Монако Кристоф Мирман заявил о том, что в Монако впервые вообще в истории существования этого государства произошел теракт. Угу. Вот так они заявили. Что
1: происходит?
0: Да, говори.
1: Извини, пожалуйста. Да, полагают, что это был именно теракт, и говорят, что там украинский олигарх, его жена, ребенок могли пострадать от этого взрыва.
0: Да, речь идет о... Ну, как... Пока не супер подтвержденным данным, речь идет об одном из украинских так называемых олигархов. По некоторым данным, он контролирует разного рода мошеннические колл-центры, которые в том числе работают по гражданам Евросоюза. Для многих, наверное, станет открытием, но эти мошенники работают не только по России, не только по Казахстану, как я выяснил, посмотрев прекрасный казахский сериал «Мошенники», не только по той же Украине, между прочим, а еще и по Америке, по Европе. Вообще, я не знаю, в Индии, наверное, тоже есть, в Китае 100%.
1: Да-да, причем в Китае у них же была эта история, что они... Какое же правительство, господи. Ну, в общем, какой-то страны рядом с Китаем разрешило китайским военным войти для устранения вот этих колл-центров, которые работали именно на Китай. То есть там логика такая, что колл-центр, который работает в определенной стране, он не находится в этой стране, он находится в соседней. Как вот те, кто в Россию звонят, они находятся на Украине. Там те, кто звонят в Украину, они еще где-то находятся. И вот так вот у них...
0: Да, а в США для меня стало открытием, что там есть колл-центры. Я посмотрел очень странный фильм с Джейсоном Стэтхэмом. «Пчеловод» называется.
1: Ты пчела, я пчеловод.
0: Он играет пчеловода, который дарит соседке бабушке мед, и в какой-то момент он приходит и узнает, что у бабушки это украли все сбережения. Он оставляет своих пчелок, приезжает в офис, и вот это начало сюжетной линии, оно занимает минут 7.
1: Ну, как обычно.
0: И потом 47 минут он в этом офисе их всех лупит.
1: Боевик.
0: Да, и это оказывается вот такой же мошеннический колл-центр. Я тогда для меня стало открытием, конечно же.
1: Да. Ну, что про колл-центры, да, тут все понятно, что ничего в этом нет хорошего. А мы, у нас уже время подходит к новостям, так что мы на них прерываемся и вернемся буквально через несколько минут.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформированы из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Причиной потери и деморализации стали ежедневные удары российской авиации. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник, 29 июня, Минобороны России также сообщило, что за сутки в городе было уничтожено более 40 украинских боевиков, освобождено 48 зданий. Напомню, Красный Лиман – ключевой логистический центр и укрепрайон ВСУ. Через него осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию. Она формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части Донецкой Народной Республики. Российские военные обнаружили, что украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Омск». По его словам, дешевый БПЛА противника называется «труболет». Его фюзеляж изготавливают из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы перегрузить российскую систему ПВО. Такие аппараты не несут боевой нагрузки, уточнил он. Киевский режим считает, что сможет выжить только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план, заявил РИА Новости постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, важно не перейти ту грань, за которой столкновение уже не удастся избежать. Как отметил Полянский, Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в эскалации и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий. США полностью вернули Японии территорию бывшего жилого района для американских военных на Гисе в городе Йокогама, заявил министр обороны страны. По его словам, такой шаг имеет историческое значение, ведь прошло около 79 лет с момента реквизиции территории и около 22 лет с момента соглашения о возврате. Министр обороны Японии выразил уважение усилиям всех сторон, которые на протяжении многих лет работали над возвратом объекта. Напомню, что территория района Нагиси была изъята американскими военными в 1947 году. В октябре 2004 года на заседании Японско-Американского совместного комитета была достигнута договоренность о ее будущем возврате. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
10: Доброе утро, это «Экспрессо», Кир Берёг, Катерина, Константин Придыбайло. Мы снова с вами и снова приветствуем новую студию в Хабаровске.
6: Да, всем доброе утро, а там добрый день. Такой же добрый день, кстати, в Парагвае. Вот сейчас все утро все будут обсуждать футбол, это 100%, к бабке ходить не надо. И мы тоже эту тему поддержим. Президент Парагвая объявил выходной сегодня, 30-е число в своей стране из-за того, что команда обыграла Германию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Прикинь?
10: Угу.
6: А помнишь вот те времена, когда у нас Собянин объявлял выходные из-за жары, по-моему, было, или из-за еще чего-то там?
10: Я помню 2000 год, 2010, мне кажется, это был год, когда был вот этот смог везде. Ты помнишь?
6: А я не здесь жил.
10: Ага. А вот для меня это как такое воспоминание прям яркое, когда ты идешь и вот так вот руку вытягиваешь, и уже не видишь ее. То есть настолько был сильный смог, все горело, там многие болели из-за этого. Тогда вот могли тоже объявлять.
6: Ну да, тогда первый выходные. Раз удаленку многие распробовали. Mm-hmm. Я помню, что было рекомендовано не выходить из дома, там закрыть все шторы закрыть.
10: Тогда и программ не было таких для удаленки, для того, чтобы общаться. Вот этих всех зумов, скайпов, по-моему, тогда еще не очень были распространены. Ну, не так сильно. Вот зума не было, скайп был, да, но как-то вот не очень. Ну, вот это такое начало положило, действительно.
6: Да, ну, последний раз, вот я смотрю, в 23-м году был объявлен понедельник нерабочим в связи с проведением контртеррористической операции в Москве. Но это не самый хороший повод. А вот, например, из-за жары, если у нас будет объявлен выходной, а говорят-то к нам придет эта жара все-таки.
10: Вот она на этой неделе будет, не знаю, та, не та жара, но 28 градусов уже в Москве будет на этой неделе.
6: Ну, не 40.
10: Но то, что происходит в Европе, в Америке, где там плавятся и светофоры, и рельсы, и тележки из супермаркетов, это, конечно, чудовищно, особенно без кондиционеров.
6: Ой, это вообще сказка. 28 в четверг прогнозируется, хотя уже в субботу 25 и грозы. То есть не такая уж прям жара-жара, я бы сказал. Хочу проверить 40 градусов в Москве.
10: Ты?
6: Угу. Ну, интересно было бы.
10: Очень тяжело. Причем, ну вот мне до леса идти от моего дома минут 10. И вот пока ты доходишь по асфальту, по городу, от асфальта же еще жарче, она прям печет и ощущается как плюс 1800 миллионов градусов. Потом в лес заходишь, уже нормально, там вот комфортно.
6: Ну, если будет объявлен выходной, я с удовольствием уеду в лес.
10: Ну, то у тебя, да, есть куда уехать.
6: Ну, там не лес, но как минимум. Я думаю, многие хотели бы дополнительный выходной из-за
10: жары. Особенно в жару, конечно.
6: Ну, вообще, гениально же придумали сиеста. Вот раз и на полдня ты дома просто в теньке сидишь и ничего не делаешь.
10: А ты, кстати, знаешь, что сиеста, она вообще не для всех? Вот я не знала об этом, я думала, mm-hmm. что это вся нация, значит, празднует эту сиесту. А оказывается, что это касается только, ну, таких вот зажиточных испанцев, которые могли себе позволить там лавки свои закрыть, пойти там покурить, вина выпить, там покушать что-нибудь в жару. А те, кто работал там на предприятиях, в сельском хозяйстве, у тех никакой сиеста. Вот это для меня тоже было открытие.
6: Ну, я когда последний раз был в Италии, я запомнил, что много чего не работало. Супермаркет не работал.
10: Вот они как раз в магазины, да-да-да, вот их это касается.
6: То есть как такое может быть? Хочешь купить мороженого, например, или водички? Итальянского мороженого, понимаешь? Морозиво, from Italy.
10: Желатто.
6: Да, смешно, кстати, кто-то написал вчера в комментариях, я не успел озвучить, когда мы говорили, что у них там плавятся, рельсы плавятся, светофоры плавятся, люди плавятся, а мороженое не плавится.
10: Да.
6: Да, в общем, жара такая.
10: И на мороженое мухи там не слетаются еще настолько, оно для них непривлекательное.
6: В плане. Еще один эксперимент ты какой-то видела с мухами?
10: Да. Они оставляют на неделю под кустом мороженое свое в жару, вот как раз плюс 40. И, знаешь, ни одного муравья, никакого жучка, никто на него не приползает, никому не интересно это мороженое.
6: Ну, исследования
10: находишь. А вот в соцсетях исследования, да. Вот таким образом у нас проходит исследование.
6: А вы думаете, работа ученых это что-то там ого-го? А мороженое кинули под кусты.
10: Это просмотр коротких видео в разных соцсетях.
6: Слушай, это же кто-то гадает. Дался бросить мороженое под куст и поставить камеру, он уже исследователь, правильно?
10: Да, да.
6: Надо что-то такое тоже придумать, поставить камеру и бросить.
7: Вот у нас исследователи из ЦЕРН сообщают о том, что научные работы на большом на большом адронном коллайдере завершили.
6: Он будет сейчас переделан во что-то более мощное. Там, кстати, в свое время работали и российские ученые, но это, кстати, адронный коллайдер, один из последних, кто наложил санкции на российских ученых, насколько я помню.
7: Хулиганы.
6: Да, они прям держались, но, видимо, их додавили. Ну, тоже можно понять. Это этот ЦЕРН, он, в принципе, живет за счет, ну, скажем так, взносов разного рода стран. Я уверен, что просто их додавили. И, насколько мне известно, вот я так не то что узнавал, случайно в компании познакомился с человеком, который в этой сфере, что вроде бы как наши ученые там остались, но они типа не палятся. Mm-hmm. То есть, ну, никто не говорит, что у нас работают российские ученые. Просто они есть и есть. Вот они сидят там в каморке, что-то делают, что им надо делать, но при этом как бы публично перестали об этом говорить. Скорее всего, вот именно что додавили.
7: Вообще в научной среде есть такая солидарность, что российских ученых там не прогоняют, ничего. Я вот, ну, рассказывала уже там, Артем Аганов как раз его приглашали, нашего химика знаменитого российского. Его приглашали на международные конференции, где он был таким хедлайнером. И когда начинали вводить санкции, мол, ты там опять выступай без вот этого флага российского, там под каким-то нейтральным или вообще не выступай, там все ученые конференции заявили, что нет, до свидания, мы тогда тоже не придем, нам тогда тоже не надо. И, в общем, отстояли нашего Артема.
6: Ну, в спорте так, конечно, а то там опять черти что происходит. Ну, кстати, вдогонку темы отношений Польши и Украины прилетела новость прям с пометкой «Молния». Министр обороны Польши, интересы фамилии, как всегда, на меня вызывает улыбку, Косиняк-Камыш.
7: Ой!
6: Да, он заявил о том, что с Бандерой Украина в Европейский Союз не войдет. Нельзя возводить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления того или иного государства в ЕС. Варшава не согласится на вступление, если Киев не откажется от чествования УПА. Запрещена в России.
7: А интересно, почему вот остальные страны помалкивают? Где там Франция, где Германия, где, не знаю, Швеция? Где вот остальные страны? Почему одна Польша отбивается от этих нацистских лозунгов, символов и вообще нацистского поведения, а остальные страны помалкивают? Это почему?
6: Где Израиль? Он вроде там что-то бекнул, сказал, а потом пропал.
7: Ой, мне кажется, про этих вообще говорить неохотно.
6: Израиль может как-то вступить хотя бы на совместную тропу с Польшей. Mm-hmm. Ведь говорят примерно об одних и тех же упырях.
7: Да.
6: Ну ладно.
7: Но там, да, это другое. Видишь, это вот другое. Там в ЕС еще обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян. Оказывается, в этом году было выдано, знаешь, сколько виз? Сейчас я тебе скажу, 620 тысяч виз за 2025 год. И это на 10% больше, чем в 2024. И вообще это рекорд с 2022 года. Вот. Причем их выдают там как-то на один раз. Ты приезжаешь на 3 дня, потом новую визу должен получать.
6: Ну, выдают на срок.
7: Да-да-да.
6: Вот который ты предоставляешь там. Купил ты билеты, не знаю, там, с понедельника по пятницу. Вот тебе с воскресенья по субботу дадут эту визу. Купишь другие билеты, тоже, может быть, дадут. А это не как раньше, что мы приходили там какое-нибудь посольство, и нам там давали на год, многим давали, на полгода мультивизы. Ну, слушай, это, в общем и целом-то объяснимо, но как это назвать, кроме как дискриминации? Ну, никак.
7: Не хотят, чтобы россияне ездили. Еще же забавно, что ездят туда как раз достаточно обеспеченные россияне, которые могут себе позволить там и в ресторанах покушать, и везде. И в Европе так относятся к русским, что типа, ну, это такие олигархи там во многом, да, вот это.
6: Ну, я скажу так, по моим соцсетям мои некоторые знакомые меньше в Европу ездить не перестали.
7: Кстати, да, я вот то же самое хотела сказать, я тоже смотрю, как вы в эту Италию, Португалию, как вы сейчас туда поехали? Для меня даже вот это странно. Причем ты же должен на перекладных как-то туда добраться, там прямых рейсов нет, и это так сложно, ой, не знаю. Куда-то можно, мне кажется, и слетать в другое место, чтобы вот такой себе, такие сложности не искать.
6: А при этом у западных туристов есть желание посетить Россию. Мы это видим. Я вообще честно признаюсь, я очень хочу, когда закончится специальная военная операция, нашей победой, и Россия примет просто беспрецедентный шаг. Разрешит безвизовый режим для стран, жителей стран Европы. Пусть это будет вот эта электронная виза, которая сейчас есть. Ну, чтобы она была бесплатной и оформлялась там, ну, хоть за час до прилета. Вот сидит человек где-нибудь, я не знаю, в Стамбуле, европеец, сидит такой, думает, блин, хочу в Россию сгонять. Открывает рейсы, а у нас в Стамбул как маршрутки уже летают. Такой, хочу в Россию. Зашел на сайт, там, Министерства иностранных дел, заполнил анкету, получил визу, прилетел. И мне кажется, тогда... У многих европейских граждан в голове где-то перещелкнет, когда они побывают в Россию. Как это было со многими, кто приезжал. Американцы, европейцы все. Вон эта американская журналистка. Она до сих пор в своем подкасте все про Россию рассказывает.
7: А мне бы, кстати, не хотелось, чтобы европейцы сюда ехали из-за того, что ты видел, что сейчас происходит в Европе, вот эта преступность и то, что там в принципе, вот как выглядят европейские города. И если мы предполагаем, что поедут сюда такие самые интеллигентные европейцы там в пенсне, то, скорее всего, поедут-то не вовсе не они,
6: не
7: а
6: думаю.
7: Может быть, как раз те мигранты, которые сейчас населяют города.
6: Нет, у них денег не хватит приехать. Я думаю, нет. Но у нас не будет такого, как в Барселоне, что у тебя украдут телефон через 3 секунды, как ты его достал из кармана или там положил сумку в кафе. Я вот себя поймал на мысли недавно, вот в кофейне недалеко от редакции, заказал кофе и сумку оставил на столе на террасе. И потом вернулся, сел такой, ну, прикинь, а был бы я в Барселоне. Уже все, сумки бы не было.
7: Там даже если бы ты ее просто на плечо повесил, эту сумку, у тебя бы ее уже не было. Не то, что там оставить. Там даже речи об этом нет. Это вообще притча во языцах, потому что иностранцы тоже постоянно снимают вот эти ролики, когда они оставляют, например, телефон на зарядке в аэропорту, там есть такие общественные зарядки, и уходят. Ну и снимают из-под тишка, что происходит. И вот там 2 часа ты сидишь, никто к твоему телефону не подойдет. В этом смысле Россия действительно очень безопасная страна.
6: Да, ну все это обсуждается на разного рода форумах, которые, тут Михаил Мишустин поддержал идею Валентина Матвиенко сократить. Оказывается, у нас огромное количество форумов разного рода проходит. И спикер Софеда предложила проанализировать их, посмотреть, где тратятся федеральные деньги, и, может быть, проводить их пореже. Ну, премьер-министр поддержал эту инициативу, сказал, что действительно... надо поддерживать организацию мероприятий бизнесом, но только в разумных пределах для рациональных направлений деятельности. А то у нас действительно откроешь календарь там разного рода мероприятий, и форум такой, и форум сякой, и про пятые, десятые, и многие из них реально поддержаны федеральными деньгами. Согласен, надо поменьше.
7: Я вспомнила сразу про стихотворение Маяковского, которое называется «Про заседавшиеся».
6: Да,
7: и там
6: да.
7: Тоже, да, обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание, отобрав с полсотни, самые важные служащие расходятся на заседание. И вот это так далее, так далее. И с одной стороны, конечно, ты читаешь эту новость и думаешь, ну правда, ну сколько можно тратить деньги, да, вот на эти бесконечные разговоры. Но с другой стороны... Может быть, рационально было посмотреть, почему они неэффективны. То есть там же какие-то принимаются решения, которые должны быть воплощены в жизнь. А вот почему это не идет дальше и не реализуется?
6: Ну да, в общем, посмотрим, станет ли у нас меньше форумов или нет. Ну понятно, крупный, типа там Восточный экономический форум должен остаться, там Петербургский экономический форум. А ряд каких-то там мелких, специализированных, может в онлайн их перевести. Ну да? Какая разница? Если вам нужно решить проблему, вы ее решите в том числе дистанционно. Не обязательно собираться где-нибудь там тратить деньги. Как правило, еще это сопутствующие расходы в виде там украшений залов.
7: Кофе-брейки,
6: бейджики, пакеты с сувениркой. Вот это все, и на это все идут наши деньги из федерального бюджета. Ну, не хотелось бы, да? Тем более вся эта сувенирка, как правило, потом либо секретаршам дарится, либо выбрасывается в худшем случае. Тут интересные новости, связанные с искусственным интеллектом. Поперли и говорят, что искусственный интеллект научился продавать людям товары. Ты как активный пользователь чатов, ты спрашиваешь, что тебе купить?
7: Ой, слушай, а я вот, кстати, хотела об этом уже давно поговорить, и как-то все забывала, и здорово, что у нас сейчас эта новость возникла, что действительно сейчас компании, они же, если раньше у них был вот этот вот SEO, когда они оптимизировали свои сайты для выдачи в поисковых системах, сейчас они оптимизируют сайты для выдачи в чатах искусственного интеллекта. То есть знаешь, что надо сделать? Я вот, кстати, даже это узнавала вопрос. Что надо сделать для того, чтобы себя оптимизировать, чтобы тебя ИИшка распознавала как, ну, например, компанию, которая продаст вот этот товар.
6: Ну.
7: У тебя должны быть максимально... такие глубокие статьи на сайте написаны.
6: При помощи тоже искусственного интеллекта.
7: Ну, тоже, кстати, не вопрос, почему нет. Что ИИшка считает тебя как экспертный сайт, с которого можно вот забрать эти товары в том числе. Плюс отзывов в интернете должно быть, упоминаний много. Вот об этом сайте, как об экспертном. И теперь оптимизируют сайты уже не под просто поисковую систему, а уже под чаты.
6: Не знаю, я не спрашиваю искусственный интеллект, что мне купить. Сам копаюсь, сам изучаю, сам разбираюсь в этой теме. Вот телевизор хочу купить в деревню. Я вчера полдня сидел, изучал телевизоры. Боже, их столько сейчас.
7: Серьезно не спрашиваешь? А попробуй спросить.
6: Типа, какой мне телек купить?
7: Да, то есть ты говоришь, что мне нужны вот такие характеристики телевизора, то есть такой-то размер, такой, ну что-то, я не знаю, что там в телевизорах бывает, и он тебе подскажет. Правда, не факт, что он тебе подскажет лучшее, а не то, что ему там навязала реклама, но все-таки что-то он тебе выдаст.
6: Попробуем, далеко ходить не будем. Ну, пока я пробую искусственный интеллект спросить про какой телевизор мне, тут и нас поисследовали в очередной раз, россиян. И действительно, чаще всего мы теперь стараемся тратить меньше сил на выбор товаров, а покупаем даже не самый дешевый, а тот, который помогает быстро закрыть определенную задачу. Что-то там сэкономить время, взять не лишнее, а взять нужное, ну и так далее, и тому подобное. И даже меняется, говорят, сама продуктовая корзина. Покупателям недостаточно скидки, нужно делать то, что действительно упрощает там наши, не знаю, там вот написано будет крупным: вкусная котлета с пюрешкой. И человек возьмет.
7: Без ГМО.
6: А у нас много все протеина. Без ГМО. У нас, кстати, все без ГМО.
7: Знаешь, как это? Много протеина, без сахара. А потом смотришь, и оказывается, что ой, там, господи, что там только не лежит. Я думаю, что это вариант экономии. С одной стороны, это не самый дешевый продукт, но с другой стороны, когда ты выбираешь рационально, ты смотришь, что он будет чуть-чуть подороже, но прослужит дольше. Там, например, не знаю, лежит на сколько-то грамм больше. И вот такие вот моменты уже люди начали внимательно к этому всему относиться.
6: Ну, на что внимательно мы точно обращаем, внимание свое точно обращаем, так это на самокатчиков. Тут новость прилетела. В России более 90% самокатчиков так или иначе нарушали ПДД. Конечно, чаще всего связано это с ездой по пешеходным переходам. Нужно спешиваться, а не перекатываться, как они это делали. Наиболее часто встречающимся нарушением является, например, в Екатеринбурге именно не спешивание. Из 30 тысяч поездок 27 тысяч самокатчиков не встали на ноги, а проехали переход.
7: В Самаре то же самое, 88% проехали переход. Но знаешь, я вот тоже читала эту новость и думала, а как ты спешишься? Ведь он как будто бы не едет самокат, когда на него не нажимаешь на газ. То есть это очень неудобно. Ты будешь идти пешком и нажимать на газ на самокате.
6: Почему? Можно, нужно не нажимать, ты катить встал и просто катишь, его толкаешь, да.
7: Он тяжелый. Ну, не знаю, как-то вот.
6: А, это правила дорожного движения такие. Тяжелый, не тяжелый. Нравится, не нравится, как говорится. Люби катать самокат, красавица. Я предлагаю спросить наших слушателей. Друзья, как раз-таки пришло время открыть ту самую нашу телефонную линию. +7 495 95 95 91 2. Очень будем ждать звонков из Хабаровска. Друзья, хабаровчане, возьмите телефон, наберите. Возьми телефон, Хабаровск, да. Ты хочешь позвонить, да? Плюс 7. Дальше. Код Москвы 495. Потом 95, 95, 91 и 2. Вот мы много раз говорили о самокатчиках, но что с ними делать? Может быть, вот, например, у нас же введена на госуслугах такая штука, что можно пожаловаться, например, на автомобиль, который там неправильно припаркован или там на газоне стоит, или написать владельцу автомобиля. А вот эти приложения, которые заставляют жаловаться на самокатчиков, они пока не сильно государственные. То есть это прям либо ты в техподдержку можешь написать самокатной компании, либо там в бот какой-нибудь отправить, либо, ну, стороннее приложение. Это очень заморочено. Вот мне кажется, нам нужно борьбу с самокатчиками поставить на государственные рельсы. Ну, это же участник дорожного движения. А вдруг он кого-то собьет, а вдруг сам упадет. Вот как бороться с самокатчиками? А!
7: И надо ли?
6: Да. Первый вариант. Ну, постучи. Ну, чего нет? Ну, постучи. Бывает. Второй вариант. Например, вводить какие-то права. Тоже вариант.
7: Например, ограничить возраст вождения там 18 годами.
6: Да, но мы знаем, что на разных рода сайтах и в разных торговых центрах, если это так можно назвать, продаются аккаунты. Просто можешь купить аккаунт по какой-нибудь популярной самокатной фирме. Там будет 1000 рублей на счету. Аккаунт будет стоить, как правило, дешевле, потому что, ну, такое достаточно мутная схема. И ты там, будучи подростком, покупаешь аккаунт с 1000 на счету за там 700 рублей и там 3 часа гоняешь. А подростки, они не то что гоняют, они их там роняют, они их кидают, они их топят. Они что только с ними не устраивают. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
8: Доброе утро, Константин, Екатерина, слушатель Григорий Л. Значит, я хотел сначала комментарий по предыдущей теме, когда про Польшу и Украину. Польша, оказывается, помогает нам заниматься денацификацией.
7: Да, по получается ходу. Так.
6: Косвенно, да. Да, но все-таки про самокаты.
8: Да, а про самокатчиков я бы предложил всем тем, кому не хватает бензина, пересесть на самокаты. И будет пробок, ну, вот и очередей будет поменьше, мнимых. И так веселее будет.
6: Веселее.
7: На велосипеды можно.
6: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Хорошеня, Григорий Л, наш постоянный слушатель. Ну, это примерно те же люди. У нас в народе их называют на «п», а заканчивается на «ы». Такой термин, запрещенный
7: пацаны
6: в России, ЛГБТ-движение практически, да, вот эти же, одни и те же люди, мне кажется, лихачат на самокатах и бездумно себя ведут на заправках. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Как упорядочить жизнь самокатчиков на наших дорогах? Может быть, есть у вас какой-то секрет?
7: Мне кажется, что меньше стало самокатчиков. Может быть, я как-то не хожу вот в этих самокатных местах, но, честно, меня перестали вот раздражать даже. Потому что нет такого, что вот ты идешь и постоянно тебя на каких-то самокатах обгоняют. Вернее, чаще самокаты даже личные. То есть это не вот эти арендованные самокаты, а у всех, кто любит очень сильно кататься на самокатах, уже как будто бы завелись собственные электросамокаты.
6: Ну, вот нам Албра пишет из Перми, что как раз-таки в его городе запретили самокаты пару лет как, люди начали покупать свои.
7: Да, вот.
6: Я могу признаться, я задумываюсь о покупке самоката. Для, честно, для деревни.
7: Сдался.
6: Для деревни. По одной простой причине, в магазин мне идти достаточно далеко, где-то с 1,5 километра через 2 больших холма. То есть вроде недалеко, а с другой стороны, пока в горку поднимешься, ты уже умрешь.
7: А скутер нет? Скутер.
6: Так на него права нужны тоже. Вот. Ну и он дорого стоит. А здесь на самокате раз и поехал. А у нас есть звонок. Доброе утро. Что делать с самокатчиками?
9: Здравствуйте. На самом деле можно две вещи добавить. Это внезапная идентификация, некий аналог EOS. То есть ты едешь на самокате, у тебя прилетает уведомление, и нужно фотографию сделать, селфи. Вот. И в любой непонятный момент, да, это будет легко проверить. То есть, если это не ты, просто блокировка. И второй момент, просто блокировать постоянно. То есть, в случае, если ты попадаешь на нарушение, тебе блокируют аккаунт, и ты просто никогда не сможешь. То есть, должна быть какая-то ответственность, страх, что ты потеряешь свой аккаунт. Да,
6: то есть, блокировать прям по лицу, грубо говоря, по фейсу.
9: Да, именно, ну, нужно сделать привязку просто по паспорту, по госуслугам. И в случае, если тебя поймают на нарушение, тебя просто заблокируют так, что ты никогда больше в этой компании рентовой не сможешь ничего взять. И да? Все. И то есть человек будет более внимательно относиться к правилам сердца.
6: Спасибо за идею. Кстати, абсолютно здраво. У нас очень много привязано к биометрии сейчас. Взял самокат, например, там, сфотографировал себя, а эта компания отправляет данные, там, например, в тот же там, банк какой-нибудь или еще что-то, и все, и выбросил самокат в речку, как некоторые подростки почему-то делают, а у тебя с твоего детского счета сняли сразу 50 тысяч.
7: Они в лесу бросают, я тоже не понимаю, как они это делают. Взяли где-то в лесу, бросили самокат. Наверное, у них действительно вот эти вот аккаунты, которые нелегальные, левые, да, которые не имеют отношения ни к каким настоящим банковским картам. Поэтому можно вот так кинуть.
6: Ну, это такое, это подростковый вандализм, с ним тяжело бороться, кроме как об этом говорить, воспитывать и так
7: Костя,
6: далее.
7: А велосипед, вот действительно, зачем тебе самокат, когда есть велосипед?
6: Тоже тема.
7: С корзинкой, Кость. Ты будешь ездить как раз в магазин, и у тебя будет такая впереди
6: там
7: корзинка.
6: Там педали крутить
7: будешь
6: надо.
7: Туда...
6: Ладно, крутим педали. До завтра. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло были в эфире. «Экспресс» вернется.
7: До свидания.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8:00, в Самаре 9 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска продолжают атаки на Харьковском направлении. Радио «Спутник» запустило вещание в Хабаровске. Мошенники нашли новые способы афер при страховых выплатах. Далее подробности. Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии «Севера» нанесли более 1000 ударов дронами по позициям ВСУ на Харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир с позывным «Велес». Он уточнил, что операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах. По его словам, для атак используется вся номенклатура имеющихся боеприпасов. Командир отметил, что ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских боевиков. Он добавил, что целями дронов также становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексокоптеры, доставляющие провизию. По информации командира, подразделение стремится обеспечить количественное превосходство беспилотников на линии фронта. Для этого российские бойцы прицельно поражают пункты управления БПЛА и пути снабжения противника. От атак ВСУ за минувшую неделю пострадали 285 мирных жителей России, погибли 42 человека, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5000 боеприпасов, добавил он. ВСУ упорно целились по узловым распределительным подстанциям, обеспечивающим энергоснабжение сразу нескольких районов. Под массированными атаками находилась энергосистема Крымского полуострова на протяжении всей недели. Перебои с энергоснабжением также фиксировались в Феодосии, Ялте, Евпатории, Джанкое и других районах. Около 70 тысяч человек остались без электричества. Теперь наш голос будет слышен на Дальнем Востоке. Добро пожаловать в нашу большую вселенную, где у каждого есть свой спутник. Именно такой фразой генеральный директор Международной медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев объявил о запуске вещания радио «Спутник» в Хабаровске. Теперь на местной частоте 93,8 FM можно будет услышать актуальные новости политики, общества, культуры и науки. Объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в этом году показатели экспорта лучше прошлогодних. Поставки осуществляются в 160 стран. Объемы растут и в физическом выражении, и в денежном. Ранее вице-премьер говорил, что в 2025-2026 годах сельскохозяйственная Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат, рассказали РИА Новости разработчики технологий в автомобильной сфере. Аферисты обрабатывают найденные изображения с помощью искусственного интеллекта, наносят на кузов трещины, вмятины, глубокие царапины и прочие повреждения. Далее злоумышленники подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца, утверждая, что машина попала в аварию, и прилагают фиктивный счет за ремонт. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
0: Стас разберется.
5: Дорогие друзья, всех приветствую. У микрофона Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. А также находите нас в соцсетях. Заходите, пожалуйста, «Радио Спутник», нажимайте и везде нас найдете. Там можно посмотреть трансляцию, написать комментарий, прямо сейчас зайти в чат. Всем привет, кто уже подключился и прямо сейчас подключается. И не забываем, что в следующем часе можно нам позвонить по номеру +7 495 95 95 912. Стас, привет, как у тебя дела?
3: Да, доброе утро. Да, нормально все, живем, терпим максимально. Максимальное терпение включено. Вот, собственно, готовлюсь потом его еще продлять, когда еще что-нибудь произойдет.
6: Ну, ты как-то это немного, ну, я не знаю, что ли, удручен. Вот такое у меня, по крайней мере.
3: Почему?
6: Не знаю, какой-то ты грустный. Ну, по крайней мере, так выглядит.
3: Слушай, ну, я просто в ЕКБ, вот, думал поснимать ночные виды. Да, я вот себе для перебивок новостей, когда по городам езжу, снимаю. И первый день в ЕКБ было восхитительно, а потом повалил убогий просто дождь. Вчера, короче, вообще вот эти вот ролики, знаешь, в ТикТоке, если видел. Там, короче, люк еще пробило, мы проезжаем, там лужа огромная. Из-за этого затор образуется, пробка, никто проехать не может, потому что там лужа просто вот огромная. Натурально все затопило, но я на лишке, бэмс, подвесочку переключил, поднялся повыше, проехал вообще нормально. И параллельно с этим видел, короче, люк, из которого прям все вытекало. Ну, короче, что-то там с канализацией происходит. А так, да просто дождь задолбал, льет целыми днями, я не для этого приехал. Я думал, буду гулять по городу, шагов нахожу, поснимаю, опять же, всякое, потому что виды очень красные, классные, якобы выглядит очень круто, но вот дождь спутал все мои планы.
6: Ну, в любом случае, как минимум, у тебя план-то остается, путешествуешь, смотришь.
3: Да, в баньку сходить.
6: Да, вот, вот это прекрасно. Я вот сейчас 2 недели в отпуске был, банька практически каждый день. Это идеально. Вот потом выходишь, еще немного так окунулся в бассейн и сидишь, отдыхаешь.
3: А, кстати... Да, вот тебе надо в Сандуны сходить, где прям, знаешь, один раз нас напарили до ожогов.
6: Я ходил неоднократно, но не в Сандуны, а в другую. Не помню, как называется баня, но, если честно, и прямо сейчас даже если бы вспомнил, все равно бы не назвал
3: Мажорная.
6: Рекламу. Да я бы не сказал, но такая хорошая. Но там были вот эти, как, ну я не знаю, как это правильно называется, ну в общем царь-баня, куда ты каждые полчаса заходишь, общий пар вроде бы так,
3: ну,
6: называется.
3: Да.
6: И вот там,
3: я
6: да,
3: там был,
6: так прожаривало.
3: Если на ЛКБ, я все бани обошел.
6: Прожаривало очень хорошо, прям так солидно. Кстати, для наших слушателей еще расскажу, для тех, кто не знал, у нас тут глава Хабаровского края официально дал старт вещанию радио «Спутник Хабаровск». Теперь будем вещать и там, поэтому, дорогие друзья, везде всегда будем рассказывать вам новости.
3: А там и до Китая недалеко.
6: Вот именно. Ну что ж, давай переходить к нашей повестке. Поговорим об Украине, потом о Европе, потом о России. В общем, обо всех поговорим. Будь здоров, третий раз будет. А вот так вот, третий как раз. Бог любит Троицу. Так, ну что ж, служба внешней разведки России у нас сделала заявление, говорит о том, что украинские власти при режиме Владимира Зеленского наращивают сотрудничество с ведущими мексиканскими наркокартелями, рассматривая транзит наркотиков и доступ к черному рынку оружия как источник дополнительных доходов на фоне сокращения поддержки со стороны Запада. Но на самом деле, вот сокращение действительно присутствует. Если военные поставки продолжаются в том же объеме, иногда даже больше, то вот экономически, конечно, поддерживать Запад стал Украину чуть меньше. Но это тоже такой вопрос дискуссионный, об этом немного с тобой, я думаю, поговорим. Но вот касательно вот этого самого черного рынка, наркокартелей и всего остального, что-то я вот смотрю на всю эту ситуацию, кажется мне, что это и было, во-первых, давным-давно, то есть Украина была замешана в черном рынке вооружения как минимум еще задолго до Евромайдана, а вот с наркотиками их становится все больше и больше. Я вот только понять не могу, насколько последствия уже наступают или когда они наступят. Вот как ты думаешь?
3: Ну, вопрос, о каких последствиях ты говоришь, и касательно СВР, да, мне кажется, Путин выступил там с заявлениями Зарубину, там много чего интересного сказал, это начали СМИ тиражировать, и СВР такой, слушайте, у нас тоже есть что сказать. Пока Путин поднял очередную волну там высказываний и цитирований, надо тоже добавить, потому что действительно про наркокартели, ну, мы не то чтобы все это знаем, насколько я помню, у СВР уже были подобные заявления, и это достаточно очевидно, и здесь, конечно, можно было бы сказать, ну, это российская пропаганда, но мы же с вами знаем, что как бы избыток вооружения, он продается и в Африку для тамошних террористических группировок, и продается и наркокартелям, он продается в принципе на черном рынке абсолютно любому, кто готов купить. Ну, то есть есть бабки, в принципе, так-то, и мы бы могли через подставные фирмы. Вот, кстати, идея для СВР, пусть они закупят некоторую часть вооружения у Украины, да, вот, задокументируют все это, еще снимут, и потом используют в пропаганде. Мол, посмотрите, украинцы нам сами продают оружие, которым мы с ними сражаемся. Вот это было бы красиво.
6: Ну, кстати, а почему бы и нет? А мне кажется, такое...
3: Ну, я могу объяснить,
6: нет,
3: почему
6: вот,
3: нет.
6: Да. Подожди, а так, думаешь, не делают? В любом случае, это же...
3: Нет.
6: А почему?
3: Смотри, когда вот я делал, допустим, такое свое мини-расследование про людей, которых вербуют, мне были интересны конкретные механизмы. У меня была идея вот связаться и самому типа вербануться, да? Но если я начинаю вербоваться, откуда я знаю, что меня сейчас вербует действительно украинец, а не наш ФСБшник, и потом меня просто посадят за то, что подумают, что я реально собирался там какой-нибудь, ну, не НПЗ, а ЛЭП какой-нибудь поджечь или там релейные шкафы очередные, да? То есть тут у тебя нет гарантии. Ведомства, они работают по большей части независимо друг от друга, и поэтому, ну, ты можешь просто напороться и поломать себе жизнь. И все это для того, чтобы провести такую операцию, наверное, надо много согласований. И вот ты представь, ты сидишь, какой-нибудь начальник, а к тебе приходит какой-нибудь там твой подчиненный, да, ты там глава службы внешней разведки, и к тебе приходит какой-нибудь подчиненный и такой, а вот я хочу вербануться и прочее. И ты думаешь, ну, сейчас вот я это замучу, а он реально напорится на каких-нибудь российских ФСБшников, да, там же ведомства, они друг от друга, по сути, независимы, и ты думаешь, а все это согласовывать, чтобы провести эту операцию, это такой фантастический геморрой, который мне потом еще боком выйдет, и меня потом еще за госизмену посадят, понимаешь? Поэтому, ну, это мое предположение, я, конечно, не работал, но, как вот я вижу, ну, у меня есть знакомые ребята из ФСБ, я с ними консультировался, я говорю, слушай, а давай я под вашим патронажем вот так вот сделаю, вербанусь к Украине, для того, чтобы потом и переписки выложить, и прям, знаешь, конкретный механизм показать. А они мне говорят, слушай, не, мы тебе не можем гарантировать, потому что у нас разные ведомства, мы работаем независимо друг от друга. И если как бы напоришься, то тебе самому отвечать. Я, конечно, все это прикинул и сказал, да ну тогда, не буду я никуда вербоваться, даже ради создания контента, потому что это может выйти мне боком. Ну и кроме того, смотри, потом это могут использовать против тебя. Вот ты там сидишь на высокой должности, а тебя какой-нибудь чел хочет подсидеть, а ты возьмешь так вот, подставишься, а он выдаст все это, отчеты там правильные нарисует, использует какое-то политическое
6: акценты
3: давление.
6: Акценты расставит там, где надо.
3: Да, я думаю, вот это именно поэтому такое не делается. А вот прикольно было бы какие-то операции, если бы все было более централизовано, то такие операции можно было бы проводить или какое-нибудь такое вот расследование, если бы какому-то журналисту все это на самом высоком уровне согласовали и дали карт-бланш. Ну, наверное, Зарубин может себе такое позволить, я, к сожалению, не могу, и я думаю, что многие ребята в СВР не могут. Вот так вот.
6: Ну вот, кстати, если так поразмышлять, про вооружение мы неоднократно уже говорили, и про то, что очень активно оно перепродается Украиной, а вот по поводу наркокартелей. Мы их уже до этого упоминали и также отмечали, что на Украине это процветает. Но в последнее время это все чаще и чаще фигурирует. Кроме того, более-менее стало известно благодаря СВР, по каким маршрутам это все идет. Основной перевалочной базой наркотрафика по информации разведки являются порты Одесской области, через которые грузы направляются далее в Польшу, Молдавию, Румынию, затем распределяются по европейским рынкам. Вот тут другого рода вопрос. Вопрос, если это сейчас, ну, такой серьезный хаб наркотиков, ну, превращается в серьезный хаб наркотиков, Европа же это должна как-то купировать, то есть они сами обрезают, ну, или в какой-то степени сокращают финансовую, что ли, поддержку. И потом получают вот подобное, распространение наркотиков, преступность и все остальное. Им-то это же, ну, не на руку. Почему они...
3: Да им на это абсолютно плевать. Вообще, изначально, в принципе, проблема наркотическая, да, вот наркотическая проблема, так скажем, нашей планеты, за исключением некоторых регионов, где всякие сборы листьев коки являются традицией, все это получилось как раз-таки из-за противостояния с Советским Союзом, да, то есть если даже почитать какие-нибудь там Джона Рида или почитать вообще книги, в принципе, 19 века, помимо того, что там морфий, в принципе, был, ну, легализован и вот так вот использовался, да, а потом уже только в медицине, там не было такой широкостоящей проблемы с наркотиками, с наркотрафиком. Это же тоже бизнес, который создавался Соединенными Штатами Америки, в частности ЦРУ, Центральным разведывательным управлением, для того, чтобы получить деньги на борьбу с советской угрозой. Было много скандалов там, и Watergate, и МК Ультра, и многое-многое другое. Все эти проблемы вскрыла война во Вьетнаме, поэтому США, чтобы

0: столько лет. И поэтому я не удивлен, что Украина торгует с ними. С другой стороны, я не могу сказать, что Украина, она была такая вот целомудренная с точки зрения наркотиков, потому что я помню даже вот мой личный опыт. Я как-то познакомился с девушкой в интернете, она была с города Николаева, и она потом ко мне в гости приезжала, как бы у нас там были всякие там половые отношения, вот это все. И она мне рассказывала, говорит, я вот вообще с Николаева, у нас там наркотики на каждом шагу продаются, как и в любом портовом городе. Я тогда такое это запомнил. А, ну прикольно, потому что порт, значит, можно ввести все, что угодно. Когда государственность слабая, когда все это контролируется слабо, то это приводит к таким вот последствиям, что наркотики доступны. Поскольку рынок наркосбыта уже есть, то наркотики постоянно улучшают, ищут, как удешевить формулу. Венцом этого удешевления стали всем известные наркотики, там, мефедрон и прочее, да, которые вообще там производятся за копейки, раскидываются кладменами буквально повсюду. Если вы сейчас выйдете на улицу, да даже в Москве. Вот, кстати, я на ВДНХ гулял, это было 2 недели назад, вот мы гуляли с дочерью, с женой, увидели чувака, который шел, искал закладки, прямо на ВДНХ, прямо в центре. Подошел к дереву, опа, что-то оттуда достал, пошел, веселый, прихрамывает, и еще идет, прикинь, траву курит. Прямо вот по ВДНХ идет и раскуривает травку.
1: Ну, с ним разберутся все равно. Это у нас, кстати, очень быстро купируется. Я сам был знаком с одним человеком.
0: Я сам был кладменом.
1: Нет, не был и никогда не буду. Ну и, кстати, вот тут упомяну, что вообще наркотики зло, никогда к ним не прибегайте, дорогие друзья. Вообще,
0: кстати, даже про наркотики, близко. Знаешь, что интересно? Я просто вот я про наркотики люблю говорить, потому что я недавно снимал такое небольшое расследование, оно сейчас выйдет. Прикол в том, что вот у нас законодательство в этом плане очень сильно отстает. Если я захочу варить наркотики, вот конкретно вам ситуацию рассказываю, я могу все прекурсоры необходимые заказать прямо на Алиэкспресс и сварить их. Реально. То есть я вот общался в рехабе с чуваком, который как раз-таки варщиком был. Вообще варщик — это такая вот интересная ребята, с ними общаешься, вот что значит химию хорошо в школе учили. Действительно, они просто заказывают прекурсоры всякие, и прям с Алиэкспресс, то есть в открытую это и ты можешь сделать, и я, и берем, заказываем, и варим, и
1: поэтому,
0: раскидываем,
1: поэтому и нужны ужесточения в плане того, чтобы ограничивалась как-то возможность доставки через маркетплейсы и все остальное. Но это действительно самая страшная вещь, наверное, в мире, которая не просто, ну, там денег много стоит, она убивает. И она убивает не только самого человека, но и всех вокруг. Это страшная вещь. Поэтому, кстати, мы сейчас, ну вот, по крайней мере, я и обращаю твое внимание именно не даже на вооружение, которое Украина продает, а наркотики. Это в какой-то степени может быть даже страшнее. Вот представь.
0: Да страшнее, это оружие страшнее.
1: Ну хорошо, спустя там определенное время Украина проигрывает России. Дальше нам-то с этим разбираться придется. Нам придется разбираться со всеми этими проблемами.
0: Всей Европе.
1: Европе,
0: в том числе,
1: да.
0: И Америке.
1: Так, но ты это... представь, какого это масштаба проблема. Это вооружение, которое можно вот так вот просто закрыть на складе, ну или потом найти тех самых, ну я не знаю, там террористов и всех остальных и перебить или просто там посадить. А это вообще сложнейший процесс, где надо будет спасать огромное количество людей из наркозависимости, где надо будет находить тех самых, ну вот значит, людей, которые продают эти наркотики. Это все распространится с такой скоростью, ну которую потом никак не купируешь и не
0: оценишь
1: очень быстро.
0: Да не, ну тут ты преувеличиваешь. Ты его преувеличиваешь, потому что тебе надо будет посмотреть мой ролик про наркотики и понять, что это уже огромная глобальная проблема, в том числе и в нашей стране, да, и Украина здесь, ну, она сделает, конечно, доступнее, но главная наркоманская проблема — это как раз-таки мигранты, которые не могут получать достойную зарплату и в итоге идут на серый рынок и начинают этим барыжить. Это школьники, которые из-за падения уровня образования и всего остального не видят перспектив, в принципе, в этой жизни, и поэтому уходят в такую своеобразную форму эскапизма, да. И каждый раз, кстати, когда депутаты Государственной Думы говорят, давайте запретим игры, они, по сути, в том числе и к наркоте подталкивают, потому что, ну, пока что этого не произошло, но если будут какие-то запреты серьезные на компьютерные игры, да, Steam там заблокируют, еще что-то, то это тоже подтолкнет, потому что всем людям нужен эскапизм. Ну, короче, это такая вот глобальная тоже история, потому что здесь нет одного составляющего, вот, типа, вот этот убираем, и все перестают быть наркоманами. Но это действительно, у нас и так уже есть наркоманская эпидемия, и она действует по всей планете. И тут вот одной Украины все это дело не ограничивается.
1: Касательно того... знаешь, я бы все равно немного с тобой поспорил в том плане, что в России тоже такого же, там, не знаю, масштаба проблемы.
0: Я не говорю, что такого же масштаба, но я говорю, что от распространенности

0: наркоты, она не намного хуже станет из-за того, что из Украины всякое там будут везти. Это же зависит от наших границ, от их укрепленности.
1: Так в том-то и дело, наши границы укреплены, и у нас, ну, с этим достаточно хорошо справляются. Как бы, ну, может быть, кто-то скептически не относился, но вспоминая даже свой город 20-летней давности, ну, 20-летний мне будет сложно вспомнить, но 15-летний, это можно было как-то наблюдать. Сейчас практически этого нет. Да и,
0: ну, это если... тебе так кажется? Тебе так кажется, потому что раньше был там героин и всякие внутривенно вводимые наркотики. Сейчас ты даже
1: давай не будем называть сами виды наркотиков. И вообще Минздрав предупреждает, употребление наркотиков опасно для вашего здоровья.
0: Вы умрете.
1: Ну да, вы умрете. Это действительно страшно.
0: Причем еще мучительно. Ладно, с ненавистью к себе.
1: Хорошо, мы об этом немного заговорились, о наркотиках. Я вот немного назад все-таки пойду вот к твоим же словам по поводу того, что Соединенные Штаты многие наркокартели организовали и сами вообще вот во всю эту историю зашли для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Если мы говорим об этом, плюс ко всему, здесь же говорится о том, что наркокартели там мексиканские, латиноамериканские, это же в том числе и получается Соединенные Штаты. Они прямо сейчас...
0: Это в первую очередь Соединенные Штаты.
1: В первую очередь,
0: это
1: хорошо,
0: Соединенные Штаты. Они создатели этого проекта, да.
1: Так тогда получается, это вообще их инициатива прямо сейчас наркотики в Украине продавать, и это с их подачи идет. Они сами же продают наркотики Украине, сами же с этого зарабатывают, и эти же деньги передают Украине потом в виде вооружений или там разведданных.
0: Ну да, конечно, то есть это глобальная экономическая система, в которой все с этого дела как бы зарабатывают, и оружие в том числе отправляется и в Африку, где возникают террористические группировки, с которыми потом надо типа бороться. Все для расшатывания режима, абсолютно любые средства хороши, так что, ну это уже налаженная история, да, то есть США выделяют очень много денег на то, чтобы бороться с наркокартелями, но никогда наркокартели не побеждают, потому что если они победят наркокартели, то не на что будет выделять деньги. И тогда они, ну, очень плохо себя будут чувствовать в финансовом смысле.
1: Ну вот на самом-то деле совсем недавно они же Эль Менчо-то убрали в Мексике. И считай...
0: Ой, там таких Эль Менчо уже десяток сразу. И там сразу началась внутрикартельная борьба.
1: Конечно, понимаешь? Конечно. Ну так эту внутрикартельную борьбу-то какой-то, там, не знаю, человек из США хорошо поддержит и победит в этой наркокартельной борьбе человек, у которого есть связи с Соединенными Штатами. Ну и, соответственно, будет какой-нибудь проамериканский наркокартель.
0: Или тот, у которого нет связи с Соединенными Штатами, попытается национализировать весь наркобизнес, так скажем, точнее, приватизировать свою собственность. И США под этим предлогом введут войска в Латинскую Америку, заработают
1: тоже
0: с этого
1: верно,
0: еще больше
1: да.
0: денег. И да, да, то есть тут вот речь идет о том, что ты сам создаешь. Понимаете, это главное правило бизнеса. Они решают проблемы, но проблема в том, что эти проблемы они сами и создали. Ты заражаешь человека болезнью и говоришь, а вот у меня лекарство. Но если ты ему дашь лекарство и вылечишь, это что, он тебя, от тебя больше независим, да, пойдет и начнет чем-то заниматься, а зачем тебе это нужно? Поэтому ты ему даешь лекарство, которое просто купирует на некоторое время болезнь, но полностью ее не вылечивает. Это вообще абсолютно идеальнейший бизнес. Это вот такое вот узаконенное рабство. То есть у тебя человек находится в рабстве, без твоей вакцины он умрет, а поэтому он будет делать абсолютно все, что ты ему говоришь.
1: Ну да, удобная позиция. Ну вот, кстати, если мы говорим про Украину и про то, что это будет проблема в том числе и для Европы, очень такая существенная, она уже есть, но, может быть, еще не такого масштаба, которого могла бы достигнуть. Здесь Европейское полицейское агентство выпустило масштабный доклад, в котором констатируется беспрецедентный рост криминальной угрозы на территории стран Европейского Союза. Там документ демонстрирует резкое увеличение числа профессиональных преступников, вовлеченных там, в деятельность организованных синдикатов, и текущая ситуация, конечно, требует ну, таких определенных мер для того, чтобы это все как-то спасти и купировать. Около 400 тысяч человек в этом прямо сейчас задействовано, но, возможно, кстати, и гораздо больше. Это связано и с наркотиками, и с киберпреступлениями, и с финансовым мошенничеством, да и все остальное в том числе. И вот как будто бы эта проблема только набирает обороты, и кажется, что Европа-то может... Ну, действительно сильнее всего пострадать из-за всех этих, ну, скажем, ситуаций вокруг Украины и миграционной политики. Насколько, кстати, тяжело, как ты считаешь, на Европе сказывается вот именно Украина в сравнении с миграцией? Что сильнее бьет, украинский вопрос или миграционка?
0: Да, оно все является взаимосвязанным. То есть это все конкретно вот этот дешевый дофамин, быстрое извлечение прибыли, на которое Европа себя подсадила и сейчас от этого страдает. От этого, в принципе, страдают все страны, да. Но те, где больше доля госрегулирования, они, конечно, страдают в меньшей степени. Вот и все. То есть здесь можно точно сказать, что Украина это УГИЛ, и рано или поздно все с этого поплатятся, но это не так важно, да, потому что когда Россия закончит СВО, УГИЛ начнет уже чинить препятствия всем. В принципе, Зеленский уже сейчас это начал делать. Угрозы Лукашенко. Но Лукашенко-то ладно, он УГИЛ не создавал. Но угрозы Навроцкому, а тут уж извините, что. Угрозы Орбану в свое время были. И я даже не знаю, я думаю, он уже всем лидерам Евросоюза со временем начнет угрожать, в том числе и Макрону, в том числе и Урсуле фон дер Ляйен, потому что множество общих коррупционных схем. Но пока они выдают ему деньги, все это нормально.
1: Не
0: но
1: боится, потом... не боится. Все, не
0: управляем. Вместе, да. Потом с УГИЛ им, конечно, придется разбираться очень-очень долго, но это не страшно, потому что во всем будет обвинена Россия. Да, мы накачали их оружием, которое теперь идет по всей планете, но СВО-то начала Россия, поэтому появился УГИЛ, вот теперь пусть Россия с ним и разбирается. То есть опять это все скинут на нас. Точно так же, как было с бандеровцами еще в той самой Украине, которую в рамках плана фашистов Барбаросса не смогли захватить. Ну, это типа оно все повторяется. Понимаешь, ну, было уже. Вот абсолютно одинаково.
1: Ну, может быть. Ну, кстати, из-за созвучия, да и, в принципе, одного и того же смысла, ИГИЛ промаркирую, ИГИЛ — это террористическая организация, признанная на территории России. Ну, в общем, здесь действительно такая серьезная проблема, в том числе, кстати, проблемы, связанные с беженцами, но, что любопытно, вот, например, в Польше и Чехии уровень преступности среди обладателей украинских паспортов даже ниже, чем у местных жителей, а вот что касается Германии...
0: Ну, потому что украинцы, они все-таки имеют там советское прошлое, какие-то институты, которые их вывели в люди, сделали более-менее нормальными, да, а у этих-то вообще ничего нет, их дома просто разрушали.
1: Тогда, почему те, которые поехали в Германию, совершают огромное количество преступлений? Они шестое место по уровню преступности занимают.
0: Ну, шестое место, ну, это ни о чем, это даже не призовая тройка.
1: Вот это да, вот это гонка, соревнование, кто больше
0: набедокурит. Ну, у них еще есть впереди, понимаешь, у них есть еще 20-30 лет на то, чтобы ассимилироваться, деградировать, и столкнуться с немецкими и французскими, и, в принципе, общеевропейскими бюрократическими механизмами. И потом они, конечно, сплакнут, и их дети деградируют.
1: Ну, тут дело еще в том, долго ли они будут оставаться на этих территориях, потому что, может быть, в один момент... руководители скажут, езжайте обратно, давайте,
0: не скажут, дорогие друзья. Это дармовая рабочая сила, это интеллектуальный ресурс, который с Украины получили вместо тамошних арабов сирийского происхождения. Так что все нормально.
1: Ну и еще вот немного эту тему затронем в следующие полчасовки. А прямо сейчас, дорогие друзья, пауза. Слушаем новости на радио «Спутник», а потом продолжаем.
2: Стас разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «Все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
5: We'll be right back.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мирная жительница пострадала в результате ночной атаки БПЛА на Донецк, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он добавил, что в Кировском районе повреждены два грузовых автомобиля, инфраструктура автозаправочной станции, а в Калининском районе уничтожены автобус и грузовой автомобиль. ВСУ на неделе с 22 по 28 июня упорно целились по узловым распределительным подстанциям, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что под массированными ударами находилась энергосистема Крымского полуострова на протяжении всех 7 дней. В ночь на 24 июня без энергоснабжения остались Севастополь, Балаклава, Инкерман и ряд других населенных пунктов. Это около 500 000 человек. В Севастополе была остановлена работа троллейбусов, часть детских садов была приведена на особый режим работы. Жители призвали минимизировать использование электроприборов, чтобы не перегружать сеть, отметил посол. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин официально дал старт вещанию «Радио Спутник Хабаровск». По его словам, в регионе очень богаты традиции радиовещания. Хабаровск – один из пионеров радио на Дальнем Востоке. Сочетание опыта и новизны непременно дадут отличный результат, отметил губернатор. Он пожелал радиостанции доброго пути. Услышать актуальные новости политики, общества, культуры и науки теперь можно на местной частоте 93,8 FM. Еще больше видео с интервью главой края можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник» в Хабаровске. Европа не должна отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтанен в интервью немецкой газете. По ее словам, не должно создаваться впечатление, что Брюссель пытается достичь мира независимо от условий. Европа должна окончательно определиться с тем, чего хочет добиться от переговоров с Россией по Украине. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта выразил мнение, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Его попытки вызвали дискуссии среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога и какой момент нужно выбрать для этого. Россия и Вьетнам обсудили расширение добычи нефти и газового конденсата на шельфе республики, рассказала РИА Новости руководитель выставочных проектов «За рубеж Экспо» Светлана Забелина. Она также отметила, что идут дискуссии по проекту по регазификации и дальнейшему развитию газотранспортной системы Вьетнама. Напомню, в городе Хошимин прошла международная выставка. В рамках мероприятия состоялась сессия о российско-вьетнамском сотрудничестве в сфере ядерной, традиционной и возобновляемой энергетики. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется?
7: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто. Наш соцсети, Роту, ВК, Телеграм, Макс. Не заходите. Не забывайте, заходите. Вот это оговорка неприятная. В общем, Роту, ВК, Телеграм, Макс. Всегда в вашем распоряжении чат, трансляция. Прямо сейчас подключайтесь. А мы будем продолжать. Так вот, по поводу беженцев и всех остальных, которые прямо сейчас в Германии. Ну вот, кстати. Почему я сказал, что, может быть, начнут, значит, выдворять их оттуда, отправлять на Украину. Во-первых, неоднократно уже подобные, ну, скажем, высказывания со стороны мерца поступали, что будем потихоньку, может быть, отправлять мужчин, которые могут защищать Украину, почему они отсиживаются здесь, хотя могут помогать.
0: Слушай, это прямо вот с конца 2022 года говорят. Да, ну, кого-то, конечно, отправят. Но такие самые квалифицированные кадры, то есть самую элитку украинскую, они, конечно, оставят.
1: Не, это факт, конечно, но этой элиты ее много, я не уверен. А вот касательно дешевой рабочей силы, да, я бы не сказал, что это прям дешевая рабочая сила. Такие люди приедут, все равно будут требовать достаточно, ну, скажем, высокие зарплаты. А есть еще одна вещь. Ряд преступных кланов в Германии создают способы заработка с помощью вот как раз таких беженцев. Что они делают? Они зарабатывают на трансферных сборах от фиктивных покупок, которые будут составлять около 10%. А беженцам за небольшое отчисление можно будет обналичивать или переводить на родину средства со специальных карт для начисления пособий. В общем, как это будет происходить? Вместо того, чтобы, скажем, совершить покупку и получить продукт, они будут получать деньги. И эти деньги уже отправлять куда угодно, а на этом теряет сама Германия. Это им невыгодно, это, ну, скажем, неудобно. Может быть, это не супер огромные суммы. Может быть, это не так уж, ну, скажем, сильно бьет по экономике. Но в любом случае это неприятно. Зачем держать у себя под боком то, что высасывает из тебя деньги?
0: Ну, я не знаю, я бы не сказал, что украинцы высасывают деньги.
1: Но в любом случае любой мигрант, любой беженец в таком ключе, когда он используется, ну, скажем, преступными группировками, он деньги высасывает, зарабатывает те самые преступные группировки.
0: Они как раз-таки с этого зарабатывают. Они позволяют вести деятельность всем этим бизнес-проектам, всему этому бизнесу, который находится в серой зоне. С денег, которые украинцам, да, беженцам, украинским беженцам выплачиваются, они тоже получают свой процент. Там же все это устроено таким образом, что до украинских беженцев доходит далеко не все. Кроме того, это тоже насыщает их экономику деньгами. Кроме того, украинцы там эти деньги потом тратят. Так что нет, мне кажется, это достаточно выгодно. Просто я вот что понял, да, благие намерения благими намерениями, но просто так ничего хорошего даже никто не делал никогда. И если завозили иммигрантов, да, ну, мигрантов точнее, то они с этого тоже как-то зарабатывали. Я уверен, я вот сейчас вот там ставлю все, что у меня есть, я сейчас залезу, буквально 10-15 минут в гугле, я найду конкретные схемы, как вот зарабатывали те же самые французские власти на мигрантах.
1: Нет, то, что зарабатывают, конечно, элитные слои, это очевидно. Другое дело, что обычные это люди, которые все-таки там существуют, те же самые французы, те же самые англичане, немцы, а им-то не слишком хорошо, что буквально их, ну, я не знаю, не то, что раз нация размывается, и они превращаются в, ну, каких-то всех полуметисов и впоследствии теряют и свою культуру, свою историю, и все же с этим связано.
0: Это долгосрочный процесс.
1: Ну, так он уже давно идет. Он уже не идет там,
0: слушай,
1: скажем, один год.
0: Подожди, ну а разве есть какие-то вот такие вот истории про сохранение нации, вот абсолютно в любой стране? Ну, разве есть? Это, то есть, как бы, как часть популистской политики, ну, она используется, какая-нибудь Марин Ле Пен, она такая, да, французов выселяют с их собственной земли, нам надо там за это бороться, чтобы французы там, французская нация, вот этот вот французский национализм. Ну, это просто популизм. То есть, и к власти ее с такими идеями никто не пустит, как мы помним, она отсидела, да, не сидел ни мужик, не сидел ни Ле Пен, учитывая биографию ее отца. И типа, ну, нет такой задачи у государства вообще, как сохранение там какой-то нации, какого-то этноса и прочее. Поэтому я не совсем понимаю, почему ты думаешь, что кто-то, кроме самих рядовых французов, в рамках какого-то бытового расизма об этом должен переживать.
1: Ну, потому что самих французов не так уж и мало, или самих англичан не так уж и мало. И в моменте-то, может быть, это прекратится, и они подумают, что, ну, все, уже терпеть больше нельзя. Вот, кстати, касательно
0: англичан. И что они сделают? Ну, вот хорошо, вот
1: ну,
0: они
1: вот смотри,
0: подумали.
1: Они уже выходили на вот такие серьезные, скажем, митинги, бунты, вот сколько около, ну ладно, тогда у нас говорили 3 миллиона, там говорили 100 тысяч, ну где-то 1,5 миллиона в Англии вышло. Это мало человек? Нет, абсолютно не мало. Это, ну, серьезный такой удар по руководству. И, может быть, этот удар будет еще сильнее, потому что, ну, все-таки время идет, миграционный вопрос становится все сложнее и сложнее в Европе. Вот что касательно, кстати, Англии. Новый скандал здесь возник.
0: Ну, подожди, Саш, ну, подожди, давай, подожди. Давай. Ну, во-первых, выходили они на протесты, да, вроде бы формально какого-то успеха добивались, но Макрон те же самые законы потом проводил просто в обход. И все равно эти законы принимались. И бензин подорожал, против которого желтые жилеты выходили, и все это произошло. То есть единственное, чего добились протестующие, ну, раздолбили машины, да, обычным людям, которые к этому не причастны, и поэтому они дебилы, все эти протестующие. Потому что если ты хочешь реально своим протестом чего-то добиться, тебе нужны, ну, какие-то конкретные вещи, да, то есть тебе нужна четкая централизация вот этого вот самого протестного движения с лидерами, которые, знаешь, вот так вот их там несколько десятков, и все они действуют в едином порыве. Но это тоже проблематично, потому что каждый из них захочет с этого сам заработать, как вот помните, с БЛМ было, когда появились лидеры, и те, кто возглавляли эти БЛМовские протесты, они в итоге просто себе там все и дома купили на берегу Флориды и много всяких других благ. Ну, то есть, понимаешь, это само по себе при такой вот идеологии националистической, да, ну, невозможно. Вообще национализм всегда используется для зарабатывания денег. Миграция используется для зарабатывания денег. Я вот так вот просто сейчас подумал. Да, короче, я просто вот, ну, честно тебе скажу, я не понимаю сути твоего вот вопроса, тезиса, потому что, ну, а как, вот что французы могут с этим сделать? Французы, белые вот это вот население, там, коренные французы, они достаточно образованные,
1: но
0: ты, они достаточно
1: умные. Нет, ну, подожди,
0: умные.
1: Но просто ты в то же время, получается, говоришь, что как таковой миграционной проблемы ее нет. И даже
0: нет,
1: если
0: нет,
1: есть...
0: Нет, я такого не говорю.
1: Ну, хорошо,
0: миграционная
1: хорошо.
0: Миграционная проблема, она есть.
1: Хорошо, есть, но сделать с ней они вообще ничего не могут.
0: Они и хотят, может быть, на уровне каком-то бытовом, но они не могут ничего с этим сделать, потому что они пытаются там выборами и протестами чего-то достичь, воздействуя
1: пока
0: на политиков.
1: Пока что, понимаешь, пока нет. Что, я тебе про это говорю. Но про то,
0: ну,
1: что...
0: то есть ты думаешь, что будет коммунистическая революция?
1: Да там? Кто знает, может быть, ну, почему нет.
0: Не,
1: ну
0: если тогда поддерживаем, если тогда поддерживаем, конечно. Но я не думаю, да, что в ближайшее время до этого дойдет, потому что они бьют по политикам, и вот, допустим, берем Великобританию, ну уже три премьера там сменилось, Ли Страсс, Риши Сунак, Борис Джонсон, 4, да, Кир Стармер вот несколько дней назад ушел в отставку. Но, как бы, а что изменилось-то? Политика не изменилась, потому что они бьют по политикам, а бить надо по капиталу, потому что капитал меняет политику. Но по капиталу ударить, а как, что? Это надо консолидироваться между собой, а все профсоюзы еще в эпоху тачеризма уничтожены. Поэтому, ну а что они могут сделать? Они могут только терпеть и почивать себя вот этими вот националистическими настроениями, которые их приводят только к такой своеобразной форме эскапизма. Вот мы там, англичане, коренные сэры и джентльмены, мы должны держаться вместе, а все остальные это как бы отстой. Ну и все, дальше лозунгов это не заходит, потому что по самому капиталу они не бьют, потому что нет профсоюзов, нет у них силы, которые они могли бы на это воздействовать, именно на прибыль, да, поэтому я не знаю, что они с этим могут сделать, ничего они с этим сделать не могут, как бы они ни хотели. То, что будет нация со временем размываться, ну, я вот по этим поводам не переживаю, да, сейчас меня опять загнобят, но я, честно говоря, не переживаю, потому что я думаю, что мы внешне вообще не похожи на тех, кто населял, ну, ту же самую Российскую империю там 200-300 лет назад.
1: Да,
0: там,
1: похоже,
0: наверное, и более...
1: Похоже.
0: Ну, вот надо посмотреть, но мне кажется, что все нации, они там, этнические вот эти вот группы, они со временем смешиваются, и мы все совершенно другие. Ну, вот реально. Ну, это мое предположение. Я не особо переживаю по поводу там какой-то такой вот, ну, скажем так, этнической принадлежности, да, и, ну, меня это не парит.
1: Ну, может быть, если мы говорим вот в таком, что ли, глобальном смысле, но если говорить с точки зрения нынешней политики, которые идут многие, кстати, руководства, в том числе и наше, такая, что ли, национальная, то есть, ну, пытаются в отделение от всех остальных стран, в самоидентификацию для того, чтобы было понятно, вот это, например, там человек из России, вот это человек там из Франции, вот это человек из, ну, пусть будет Нидерландов. И вот как раз миграционка...
0: Отделение по нациям, оно, ну, как бы, когда Путин говорит про русский национализм, да, просто у нас русский — это наднациональное а-ля понятие, да, но
1: ну, да.
0: Там кто-то с Кавказа, там чеченец, он тоже, то есть, считай, ну, как бы, там, россиянин, русский, да, типа, ну, опять же, это вот все тоже смешалось, как правый, левый, вообще абсолютно ничего не понятно. Вот, то есть, тут надо, прежде чем с человеком общаться на эту тему, у него надо ему задать вопрос, а давайте определимся с понятиями, а кто такой русский? И вот это вот все, понимаешь, то есть, допустим, с главой русской общины,
1: ну,
0: когда
1: вот,
0: я общался,
1: кто такой
0: там
1: русский?
0: Свое понимание
1: русский
0: русского.
1: Русский — это тот, который, ну, скажем, культуру русскую в себе несет, историю русскую, человек, который понимает русский менталитет. Ну, по крайней мере, для меня,
0: ну,
1: вот
0: тогда,
1: это
0: наверное,
1: русский.
0: Знаешь, вот половину россиян можно, наверное, из русских как бы выписать, ну, не половину,
1: почему?
0: Но большое количество.
1: Я бы не сказал.
0: Ну, потому что... потому что многие из них росли в 90-е, и американская культура им намного ближе, и чувствуют они ее лучше. Знаешь, я вот тебе скажу, недавно был у приятеля, достаточно состоятельный такой интересный человек, у него там эти висят, вот он себе сделал такой а-ля американский бар, вот он недавно в Техас летал, ему там очень понравилось, и вот он сделал себе там бар, вот это вот все такое, и как будто бы в стиле там русской избы очень редко что-то делается, чаще в сторону... Да кроме того, глобализация, она как будто бы вот это вот все, она тоже подстерла, да, ну то есть я честно, у меня нет ответа на этот вопрос, я критикую, но не могу ничего предложить в ответ. В принципе, как и всегда.
1: Это такой сложный вопрос. Но касательно уже последствий, мы неоднократно наблюдали, как во многих европейских странах на руководящие должности приходят люди, ну, скажем, исповедующие религию, которая не свойственна этой стране, или вообще продвигающую культуру, также не свойственна этой стране. Здесь новый скандал возник вокруг короля Карла III, который фактически отказался и от жизни, кстати, в Букингемском дворце, и от титула защитника веры, что, как мне кажется, куда
0: важнее. Больше нечего защищать.
1: Ну вот сейчас расскажу как раз. Первым носителем вот этого титула был английский король Генрих VIII, который в 1521 году написал про католическую Assertio Septemus Sacramentorum, защита семи таинств, за что получил титул непосредственно от папы Льва X в 1521 году. Из-за печали...
0: Лев, если титул и давал, то по злому.
1: Из-за печально известного конфликта вокруг брака Генриха с Екатериной Арагонской в Британии появилась церковь Англии, главой которой стал монарх, и в 30-м году папа Климент VII отлучил Генриха от католической церкви и официально лишил его титула. Через 14 лет парламент Великобритании принял закон, согласно которому статус защитника веры для англикан навсегда закреплялся за английской короной. А официально полностью титул звучал как «Король Англии, Франции и Ирландии, защитник веры, а также верховный глава англиканской церкви и церкви Ирландии на земле». На самом деле Карл III до этого еще говорил, что хотел бы видеть себя защитником веры в широком смысле, то есть всей веры, не только англиканской.
0: То есть пытался стеть.
1: Ну, это ты, я не знаю, как связал. Каким образом ты связал?
0: Широкой веры.
1: А, в этом смысле.
0: Хочешь стать шире.
1: Ну, да, да, да.
0: Или отправиться вшир.
1: А вот это уже другое. А вот это уже, да.
0: Как Бильбо Бэггинсу.
1: Почему бы и нет? И, конечно, есть вот подобное просто высказывание, что он этого и хотел, он этого вроде бы как и добился. Ну, как бы наоборот, не добился, а ничего с этим не сделал. С другой стороны, все смотрят и думают, как-то это странно. То есть берет и отказывается от вроде бы, ну, такой старый, очень устоявшийся и, возможно, правильной, что ли, идеи сохранять вот ту самую церковь, сохранять ту самую веру, быть защитником ее. Но прямо сейчас уходит в другую сторону, где люди видят вот ту самую, ну, скажем, начинку миграционную. То есть именно миграционная проблема, миграционные вот все эти стремления привели к тому, что он стал не просто защитником англиканской веры, а защитником веры всей. Ну, номинально, понятное дело. Все-таки мы не забываем, что Карл III это мало того, что, ну, в принципе, король не слишком много участия принимает в решении каких-либо вопросов прямо сейчас в Англии, но и не сильно он, ну, скажем, обладает не сильным характером, вот так вот, для того, чтобы какие-то решения принимать и кому-то перечить. Да и лет уже немало. 78 лет, 77 лет прямо сейчас королю.
0: 6-7.
1: Да, 6-7. И из Букингемского дворца он тоже переехал, но там проводится реставрация, причем на такую серьезную сумму в 370 миллионов фунтов стерлингов. Он сказал, что ну и хорошо, ну и останется пусть после этого администрации, уже там будут проходить только официальные церемонии, а жить он будет в другом месте. В общем, как будто бы, ну нет ощущения, что Англия... Да и, в принципе, вся Великобритания переходит вот от этой системы королевства и пытаются убрать это как что-то, ну, уже слишком устаревшее. Убрать и как-то искоренить для того, чтобы остался вот парламент, правительство, все. А король, ну, он и так номинальный вроде бы существует и никакие решения не принимает. Зачем он нужен? Вот как считаешь?
0: Я еще с детства уяснил, что Карл III достаточно плохой человек, потому что мы знаем, что Карл у Клары украл кораллы. И не оправдывает Карла, что Клара потом у Карла украла кларнет.
1: Ну, потому что ответное действие, да, получается?
0: Да, потому что она в ответку. Да. И ты просишь меня не врубать ответку! Вот. Потому что, ну, Карл украл кораллы, теперь Карл украл веру. Слушай, ну, как бы номинально, не номинально, а бабки со всей британской земли-то они получают. С любой аренды, и поэтому мне плевать. Великобритания — это по-прежнему королевство. Когда один человек по праву рождения получает деньги со всего населения за аренду земли, которая типа принадлежит ему, да сместите вы уже этого короля. Как минимум, хоть что-то станет получше. У вас очень много денег освободится, и хотя бы всякие пожарные службы и всякий Скотланд-Ярд, он не будет платить бабки за то, что они там просто вот как бы родились по факту королями. Что там защитник веры, защитник Нади, защитник Софы? Да вообще абсолютно плевать. Ну, неинтересно, честно говоря. Я просто... Когда-то у меня был выбор изучать, типа там вот, религию, религиозные течения или Марвел. Я могу сказать, что Алого Паука зовут Бен Райли. Понимаешь, да?
1: Да-да-да. Ну нет, ну,
0: что
1: вот
0: я выбрал?
1: На самом-то деле, если вот говорить вот так про короля, это же все равно символ. Это, ну, я не знаю, что ли, важнейшая какая-то историческая...
0: Символ того, что британцы до сих пор не избавились от монархии, поэтому не имеют никакого права рассказывать что угодно про демократию, вот, но у них зато есть парламент, поэтому дебилам плевать. Они все равно будут говорить, что демократия...
1: Не, ну, конституционная монархия давно была и давно существует, все-таки есть разные
0: монархии.
1: Должна
0: быть уничтожена. Все, стереть. Вот этот вот пережиток стираем, все.
1: Так я про это тебе и говорю, что для многих пережиток хорошо, а может быть для самой системы пережиток, но для людей-то нет. Люди до сих пор воспринимают и смотрят на короля как... Ну,
0: потому
1: я
0: что
1: знаю,
0: они рабы, понимаешь, потому что они рабы. Рабы, генетическое рабство у них, видишь? Вот нам, я просто тут опять натолкнулся на старый тезис, который высмеивал еще лет 5 назад, он опять вернулся про генетическое рабство. Ну, тогда, если вы там российскую покорность объясняете нашим рабским менталитетом и генетическим рабством, то я то же самое буду объяснять касательно Великобритании.
1: Ну, не знаю, не знаю. Все-таки, может быть, я бы не называл рабами, это то же самое.
0: Нет, рабы.
1: Ну, подожди,
0: рабы,
1: это...
0: жалкие.
1: Это, ну, ладно, странно звучит. Но представь, у тебя есть страна, которая не так давно, на самом-то деле, была самой крупной империей мира и владела практически всей землей мировой. А после этого, да, после многих событий, она все это утратила, но осталась вот одна важная вещь, которая все еще как будто бы отсылает тебя в то время.
0: Они
1: говорит о том, что
0: мы
1: все еще великие.
0: Они это из монархии, Саш, как раз и
1: утратили.
0: Ну, так, они это утратили, ну, подожди, потому что США...
1: Из-за монархии утратили, так монархия это и сделала. То есть, ну, с одной стороны, вышла в ноль. Создала эту империю и, ну, ее же разрушила. Тут как бы...
0: Ну, на определенном периоде она была достаточно прогрессивна, но они создали ее грубой силой, то есть в этом ничего прогрессивного не было. Поэтому пальбу первенства у них в период смены мирового центра у них забрали США, потому что США были на тот момент более прогрессивны. Там не было как раз-таки королей, там была демократия, и даже та убогая американская демократия на тот момент, она была прогрессивна, и она, поэтому она выиграла. Потом появился вот китайский социализм, который рыночный, но все равно ближе как бы к социализму, на мой взгляд, чем к капитализму, ну и поэтому они победили. И следующей страной, которая победит, будет та, которая применит еще более современный строй, который будет эффективнее распоряжаться ресурсами, которые есть у страны. Великобритания, поскольку она по-прежнему остается монархией, она эффективно действовать не сможет и проиграет даже то, что у нее есть. То есть, на мой взгляд, вот все страны, которые как Королевство Великобритания, Королевство Испания, они, по сути, сохранили те самые пережитки, которые тоже являются следствием отсутствия прогресса в системе, и они занимаются самоуничтожением. Поэтому
1: ну,
0: они будут
1: быть
0: уничтожены. Скоро монарху нечем будет править. Карл IV будет управлять бензоколонкой уже.
1: Ну, я не уверен. Мне кажется, все равно он останется.
0: Ну, значит, Карл V.
1: Его будут как-то использовать все равно для того, чтобы какие-то идеи продвигать. Но это, вы знаешь, это на самом деле очень удобная история. Смотри, с одной стороны, у тебя есть правительство, и у тебя есть парламент, который, возможно, принимает не самые удобные решения. А с другой стороны, есть король, который на самом-то деле никаких государственных решений не принимает, но может говорить и может настаивать на каких-то показательно вещах, которые будут наоборот наоборот, устраивать население.
0: Да, и поскольку этот король не стремился к этой должности, никогда ее не желал и имеет ее только по праву рождения, он в любом случае будет игрушкой в руках правящего класса. Потому что даже малой доли субъектности, самостоятельности у него нет и не будет, и быть не может. Потому что это, ну, в любом случае, на мой взгляд, ну, как бы дебил. Да, дебил, рожденный в условиях, когда его просто растили, чтобы быть вот, ну, просто винтик, такой вот винтик. Короче, да, любые монархические пережитки – это этот, реакция.
1: А если реакция, так говорить, он больше, он, знаешь, он больше амеба, он больше никакой.
0: Вот, тогда зачем он вообще нужен?
1: Вот просто
0: тогда вот эти деньги за аренду земли, они отправляются амебе, да?
1: Да.
0: Вот, сместите короля, памятник ему просто поставьте, скажите, вот наш король памятник, но платить мы ему деньги за аренду земли не будем. А эти освободившиеся деньги можно пустить на что-нибудь умное, например.
1: Крайне рациональный подход, который не всегда работает с восприятием
0: не
1: людей.
0: Не всегда работает, но вот если люди не готовы это воспринимать, ну, будьте готовы к тому, что вы со страной попрощаетесь. Потому что вы в эпоху, когда у нас там компьютерные технологии, кибермонархи уже, кибербоги и киберлохи, вы отправляетесь в Средневековье, ну, вы, значит, недостаточно эффективны. Вы не следуете во главе прогресса, да, вы похожи на человека, который шаманскими методами лечится от рака. Ну, ради бога, умирайте, как бы, бриташки загнутся, такова их участь за то, что с планеты делали в свое время, за то, как Китаю 100 лет позора устроили.
1: Ну, возникли некоторые сложности со связью, но ничего страшного, сейчас быстро переподключим, все будет хорошо, возобновится связь. А еще одна, кстати, любопытная новость, помимо того, что Карл, значит, уехал из Букингемского дворца, а кроме того, еще и вот это, значит, титул лишился, ну, или сам себя лишил, а здесь еще и вот такая, ну, достаточно, кстати, необычная новость. В Великобритании решили окончательно вывести из уголовного поля старый закон о бродяжничестве 1824 года, который десятилетиями позволял наказывать за жизнь на улице и попрошенничество в Англии и Уэльсе. Отмена вступит в силу со следующей весны. В правительстве этот шаг связали с более современным подходом к бездомности и с тем, что само по себе ночевание на улице не должно быть преступлением. Собственно говоря, видимо, такое большое количество людей стало оказываться на улицах, так много стало людей, которые лишены дома, крова, а что, ну, не получается уже наказывать за это. Да и, кстати, наказаний по этим статьям было не так уж много. В 2020 году по этому закону к ответственности привлекли 573 человека, в 2023 уже 79, из которых 59 были признаны виновными, что показывает, норма формально оставалась в силе, даже при почти исчезнувшем применении, но очень так, ну, скажем, в ограниченном формате. На самом-то деле ее уже долгое время не существовало, но вот прямо сейчас ее отменили полностью. А вообще, конечно, прямо сейчас ситуация в Англии крайне любопытная и интересно будет за всем этим посмотреть, потому что, возможно, меняется Британия, может быть. Хотя она до сих пор остается той самой страной, которая строит козни, в том числе и против России. Очень многие связывают нынешнюю деятельность Украины именно с этой страной, и с МИ-6, и с их, ну, скажем так, играми в мировую политику, потому что они именно играют. Если Соединенные Штаты действуют напрямую, сказали, что убьют, честные, убивают, то британцы говорят, что мы всем помогаем, а на самом деле после этого устраивают перевороты, которые ведут за собой, ну, множество жертв и всех других последствий. Прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу. В следующей получасовке уже вернемся, будем обсуждать следующие темы. Не забывайте подписываться на наши соцсети, РУ-ТВК, Телеграм, Макс, всегда в вашем распоряжении. Заходите, подключайтесь к чату и трансляции, а также в следующем часе можно звонить. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков. Новости.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Словосочетание «страны третьего мира» в момент появления означало совсем не то, к чему мы привыкли. Небогатые, развивающиеся государства, у которых все впереди. Геополитическое влияние, устойчивость, достаток. Если, конечно, получится выбиться в люди. Так называемый «третий», так же как первый и второй миры, возникли в годы Холодной войны благодаря западной пропаганде. К странам третьего мира относили тех, кто входил в движение непризнанных, присоединения и сохранял внеблоковый статус, не присоединяясь к НАТО и организации Варшавского договора. Таких государств было ни много ни мало 121. К Первому миру причисляли капиталистические страны, находящиеся под крылом США. Ну а ко Второму – Советский Союз и его сателлитов. В 1950-е годы появилась концепция, что Третий мир не играет особой роли на международной арене, а является неким пластилином, из которого Запад вылепливает то, что ему выгодно. А потом термин и вовсе скатился до обозначения аутсайдеров или тех, кто с трудом встал на путь преодоления нищеты. Сегодня картина принципиально другая. К примеру, Китай, Бразилия, Турция и Индия стали крупнейшими игроками в новой геополитической и экономической конфигурации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские войска расформировывают батальоны из-за потерь. В Подмосковье раскрыли группу телефонных мошенников. В Нижегородской области искусственный интеллект помогает бороться с мусором. Далее подробности. Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформированы из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщила РИА Новости в российских силовых структурах. Причиной потери деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. В понедельник, 29 июня, Минобороны России также сообщило, что за сутки в городе было уничтожено более 40 украинских боевиков и освобождено 48 зданий. Напомню, Красный Лиман – ключевой логистический центр и укрепрайон ВСУ. Через него осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Агломерация формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части Донецкой Народной Республики. Девушка ранила сотрудника военкомата в Одессе на Украине в ходе конфликта во время мобилизации ее молодого человека, сообщило местное издание. По данным местных пабликов, молодую женщину вместе с собакой с силой посадили в автобус, во время чего она нанесла ножевое ранение одному из военкомов. 37-летний сотрудник центра получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован. Напомню, киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Полицейские задержали мужчину, который создавал каналы связи для телефонных мошенников в Подмосковье, сообщили в МВД России. По предварительным данным, 19-летний злоумышленник в апреле нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию кураторов, он должен был устанавливать и подключать устройство, преобразующее интернет-трафик в мобильную связь. Это позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование находилось в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками для похищения более 2,5 миллионов рублей у жителя города Санкт-Петербург. Российский искусственный интеллект поможет пресечь свалки мусора в неположенных местах в Нижегородской области, рассказали РИА Новости в компании-разработчике. Там отметили, что нейросеть автоматически назначает штраф за захламление контейнерных площадок. Технология анализирует видеопоток с камер городского наблюдения, алгоритмы формируют постановление о штрафе. В свою очередь, в правительстве области отметили, что искусственный интеллект не просто облегчает жизнь коммунальным службам, а делает то, что не может взять на себя человек. Круглосуточно выявляет нарушения на каждой городской контейнерной площадке. Сейчас в регионе система работает на 373 площадках. До конца года подобную программу планируется запустить в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также в городе Владимире. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Также наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь, и в этом часе можно нам звонить. По номеру +7 495 959 5912. Еще раз, +7 495 959 5912. Ждем ваших звонков, задавайте вопросы, мы будем стараться на них отвечать. Так, ну что ж, давай будем продолжать.
3: За теперь... базар отвечу.
4: Вот именно, да.
3: Это какая-то такая рекламная кампания была, за цены отвечу или что-то такое.
4: Ой, давно, да, кстати, вот ничего себе, ты вспомнил. Давно эта реклама была, но видел
3: я. А я люблю всякое такое из детства вспоминать. У меня, знаешь, есть идея даже сделать обзор на мультсериал «Черепашки-ниндзя», вот этот вот пересмотреть.
4: На какой, на классический?
3: Самый классический.
4: О, вот это прекрасно. У меня в детстве, я был абсолютным фанатом, у меня много было дисков, которые я пересматривал. Ну, в итоге там получалось, что по кругу там каждую серию мог раз по 10 посмотреть, но я вот обожал.
3: Ну, это классика детей 90-х. Слушай, я вот так вот, я посмотрел первую серию и просто офигел. От тупости, типа, его выгнали из Японии из дёдзю, и поэтому он жил в нью-йоркской канализации.
4: Да.
3: Где логика?
4: Ну, а вот так. Тебя выгоняют в Соединённых Штатах откуда-либо, все, ты оказываешься в канализации.
3: Так его выгнали в Японии.
4: Ну, а вот выгнали в Японии, оказался в канализации в США. Видишь, тут все взаимосвязано.
3: В Нью-Йорке.
4: Ну, а как? Ну, вот так вот. Непонятно. Так, ну что ж, давай вот как раз про Соединенные Штаты поговорим. А там Дональд Трамп сказал, что у них главная угроза США — это коммунизм. Вот вопрос, где коммунизм? Но, кстати, любопытно еще, что он это все сравнил с Пёрл-Харбором, с 11 сентября даже, Первая мировая война, Вторая мировая война. Ну вот буквально его фраза.
3: Кукушки спят с собаками, массовая истерия.
4: Да. Коммунизм. Величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Пёрл-Харбора или 11 сентября. Я немного не понимаю, каким образом он это все увязал в одно. Это же, ну, вещи, которые с коммунизмом-то не сильно связаны, я бы даже сказал, вообще не связаны.
3: Да, но если... Я вот, знаешь, начинаю задумываться над тем, что нам же историю ее преподают, это то, как видели люди, которые вот эту вот историю писали, я начинаю задумываться, а что если, да, вот этот Советский Союз, который, как нам рассказывали, не коммунистические левые, не является никаким коммунизмом и был вообще предателем коммунизма, сталинским капитализмом, как его только не называли в те времена. Я вот задаю вопрос, на самом деле, была ли вообще коммунистическая угроза? Вот говорят про призрак коммунизма, который бродит по Европе, а я начинаю думать, что на самом деле после подавления там Веймарской республики, после всего вот этого, коммунизма как такового не было, потому что коммунисты все время выписывали друг друга из коммунистов, вспоминаем хотя бы противостояние Сталина и Тито, и множество других вещей, да и Хашимина, а был ли он вообще коммунистом или нет, и как будто бы... У меня представление сейчас о коммунизме не как вот общепринятое ленинское вот это вот определение, там, да, отсутствие частной собственности на средства производства, вот это вот бла-бла-бла. У меня как будто бы представление о коммунизме как о какой-то такой истории просто антиколониальная борьба. Вот и все. И типа любую страну, которая борется против колониализма или неоколониализма, ее, наверное, можно априори считать коммунистической.
4: Ну вот я бы не согласился совсем вот с этим. Потому
3: да
4: что,
3: я бы тоже не согласился.
4: Ну подожди, ну вот смотри, давай СССР вспомним. Все-таки как бы мы свою страну не любили, но говорить о том, что мы не занимались тем, что устанавливали свои рычаги влияния в других странах по всему миру, это будет, ну, лукавство, конечно.
3: А я никогда такого не говорил.
4: Но это разве не империализм своего рода?
3: Нет.
4: А что это?
3: Империализм – это когда речь идет исключительно о военной машине. Когда у тебя война происходит не с точки зрения того, что ты там защищаешь свои интересы, да, а она происходит с точки зрения... Просто если пользоваться той логикой, которую ты сейчас описал, то получается, что и Россия ведет сейчас в Украине империалистическую войну. А я так не считаю. Потому что наша война вызвана политическими причинами, а политические причины вызваны империализмом Соединенных Штатов Америки. То, что там есть вот эти вот все компании, которые делают самым математически выверенным способом зарабатывать деньги, как раз-таки создание ВПК.
4: Но нет, но у нас другая ситуация сейчас абсолютно.
3: Я про это и говорю, да. То есть это не империализм. И Советский Союз сталкивался с такими же ситуациями.
4: Будет еще о чем поговорить. Вот здесь многое. У нас звонок появился. Давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Алло, доброе утро. Стас, Александр, с возвращением.
4: Спасибо.
5: Хотел начать с небольшого каламбура. Недавно прошли баллы выпускников, выпускные вечера, вот, и малоизвестный факт, на них даже присутствовали каннибалы, потому что хотели ощутить вкус детства.
3: Ну, да, неплохо, неплохо.
4: Жестковато.
5: Вот, вопрос.
3: Причем следующий. Два каннибала в итоге выпили, но закусил только один.
5: А, закусил один, да. Вот. Вопрос следующий. На фоне разгона вот этой ситуации вокруг Украины и Белоруссии в случае потенциального конфликта мешаются ли страны Прибалтики, например, руками того же правительства в изгнании Тихановской? Это такой вот вопрос. И если Стас позволит, вопрос еще про блок.
3: Подожди, а как они могут вмешаться? Ну, Прибалты это 0% урона, 100% тряски.
5: Ну, например, там тех же наемников и правительство в изгнании.
3: Они и так уже подключены по максимуму, и Прибалты, и даже есть белорусский легион, который на стороне Украины сражается. Там все уже подключены по максимуму. Прибалтика ничего уже не может. Она уже де-факто все предоставила, что только можно. Наемники есть, оружие есть, территория даже для ударов по России есть. Что они еще больше могут предоставить?
4: Не, ну я так полагаю, имеется в виду официальное вступление
3: официально?
4: В противостояние.
3: Ну хорошо, тогда Россия по ним начнет наносить удары. Зачем им это нужно? Они сейчас нас в крысу атакуют, а мы им ничего не делаем, чтобы не выглядеть агрессорами. Поэтому это супервыгодно им, то, что они сейчас делают.
5: Угу, понял. И если Стас позволит, вопрос еще про блок.
3: Да, да.
5: Планирую, периодически ты озвучил идею, что хотел бы поездить по разным регионам России и пообщаться там с представителями разных профессий в формате бара. Я понимаю, что времени на это нужно много, и его не всегда хватает. И в связи с этим как бы небольшой вопрос в предложении. Я вот в силу профессии мог пожить в разных районах России, Белоруссии, в разных городах, посмотреть с положительных, отрицательных сторон. И плюс в силу профессии общался с представителями разных профессий. И есть твоим подписчикам и тебе будет интересно, я бы мог подготовить материал по условиям жизни, ценам, зарплате, инфраструктуре в разных регионах России и Беларуси на основе фактов и личного опыта. И приехать пообщаться на эту тему.
3: Ну прикольно, да. Подкаст, слушай, действительно, а кем интересно. Ты работаешь?
5: Журналистом.
3: О, слушай, ну кайф, да. Напиши мне на почту и приезжай. Можно даже там, ну, цифры, это, конечно, всегда хорошо, но можно и на основе личных впечатлений просто пообщаться, потому что оно прикольно. Да, конечно, напиши мне, лучше даже не на почту, не а в бот.
5: А? А как написать, чтобы не затерялось? И в какой бот?
3: Ну вот, напиши, что ты сегодня звонил на эфир, и все, я пойму. В бот, который у меня телеграм-канале указан.
5: Угу, понял, хорошо, спасибо.
4: Спасибо большое за звонок.
3: Да. Да, приходи, поболтаем. Мне вообще больше нравится концепция встречаться. Я вот сейчас вот еще с одним хейтером встречусь после того, как приеду. Мне нравится концепция просто встречаться, ну, там, с людьми, которые вот именно простая жизнь, да, особенно которые не строят какую-то карьеру в интернете. Я вот с блогерами не хочу встречаться. Ну, вот, типа, когда мой друг какой-то, это одно дело, да. А вот когда просто блогер, ну, ты понимаешь, что человек, он заранее там, он хочет себя показать там как-то и прочее, или не хочет там что-то так такое сказать, за что к нему начнутся, как к блогеру претензии. А вот с обычными людьми приходишь. Ну, конечно, журналист — это не совсем обычный человек, но, тем не менее, если вот у человека есть что рассказать, то прикольно будет пообщаться.
4: Да. Ну что, давай возвращаться к нашему вопросу.
3: Есть, конечно, разница, знаешь, вот то, что вот я рассказываю на эфирах, когда я вот просто с людьми общаюсь, да, там даже в какой-нибудь забегаловке или с таксистом, ну, когда меня не узнают.
4: По-другому мыслишь?
3: Не мыслишь по-другому, они другие вещи рассказывают, другим языком, по-другому совершенно говорят, и ты понимаешь, что все вот это вот наше, ну, я его назову формально интеллектуальным, вот это вот все наше интеллектуальное поле, да, там, философско-социальное, в котором мы обитаем, оно такое достаточно опосредованно это отношение к реальной жизни имеет, потому что даже люди, казалось бы, которые там с политикой взаимодействуют напрямую, они иногда не обращают внимания, в том числе там, и даже на вот эту вот стратегию деоккупации Крыма, которую я считаю главным аргументом в пользу, ну и ультиматум Путина от декабря 2021 года, я считаю главным аргументом в пользу, ну, того, чтобы занимать сторону России по части СВО, да, но они обо всем об этом не задумываются. То есть ты видишь даже людей богатых, у которых доходы, ну, там, очень солидные и серьезные, но они мыслят вот с такой вот мещанской позиции, что мне плевать, мне вот эти вот санкции мешают, да. Ну, то есть, когда говорят, что санкции Запада совсем не работают, нет, на самом деле они работают на раскол страны, и как я вижу по людям, с которыми я общаюсь, там, мои знакомые, знакомые моих знакомых, я же, знаешь, даже вот когда мне говорят, слушай, у меня там кореш делает это, барбекю, погнали. Я, ну, соглашаюсь, потому что можно послушать, о чем говорят люди. Я вот такой, знаешь, разведчик.
4: Да, я прекрасно понимаю. Я также слушаю многие мнения и, да, согласен с тем, что многие, даже, знаешь, я бы так это сказал, они выражают свое мнение, потому что, ну, вот, скажем, отличающиеся от, возможно, правильного, из-за того, что не сильно включены. То есть они просто ощущают какие-то, может быть, последствия на себе, может быть, что-то, ну, знаешь, такое... сужающие их возможности, и думаю, так, мне это не нравится, а значит, все неправильно. Но на самом-то деле, если так посмотреть, надо же дальше смотреть, и надо на причины смотреть, надо смотреть
3: Кому надо? Человек...

0: Главная цель, над которой должна работать сейчас планета, это дедоларизация и уничтожение ЦРУ и фондового рынка США. Ну, в принципе, фондовый рынок можно уничтожить путем отказа от доллара, тогда они на нас этим влиять особо не смогут. Но они внутри себя будут раскочегаривать вооружение.
1: Задача непростая, но к ней идут. Так вот, возвращаясь, кстати, раз заговорили про дедоларизацию и все остальное.
0: Деда Мороза.
1: Деда Мороза, да. СССР все-таки занимался действительно тем, что он пытался эту дедоларизацию устроить, да и, в принципе, Соединенные Штаты победить. Но победить не удалось. Вот прямо сейчас с Соединенными Штатами все продолжают бороться.
0: А любопытно... Ну, слушай, тоже там и Мохаммед Али проигрывал Форману из-за того, что просто как бы несерьезные, может быть, к этому бой относятся. Ну, там разные причины могут быть. Это же речь идет о том, что, ну... Там проиграли, а вот Китай сейчас, который просто применяет социалистические методы в экономике, победит. Или посмотрите на Беларусь, где 56% это госсектор, и они смогли даже санкции добиться снятия немалой части. У них все нормально с интернетом, у них ничего там не заблокировано, и они себя нормально чувствуют, потому что они, ну, необходимы сейчас вот этим вот странам, потому что они сильные.
1: Ну вот ты, и, кстати, их, конечно, как думаешь, Трамп вот эту всю фразу про коммунизм сказал и про Первую, и про Вторую мировую войну, и про Пёрл-Харбор и 11 сентября, это он в сторону кого говорил больше, России,
0: да,
1: как преемницы Советского Союза?
0: Да нет, или это Китая? Чушь. Это вот, знаешь, вот интеллектуалы будут сидеть, разбирать. Трамп коммунизмом даже ИГИЛ наречет, если понадобится.
1: Понимаешь?
0: Это просто это создание врага, да. Есть уже вот этот коммунистический бренд, который из фильмов там «Рэмбо» и всего остального, он уже вот так вот популяризирован, что они плохие. Но первая ассоциация, конечно, приходит русские. У кого-то приходит ассоциация Китай. Короче, все, кто не Америка. Понимаешь, то есть вот этот коммунизм, его как такового-то нигде нет, но для него вот эта вот вся ось зла, а именно Россия, КНДР, Китай и Иран, это коммунистические режим.
1: Я тут, знаешь, о чем задумался? Помнишь, мы с тобой давным-давно говорили, что Соединенные Штаты в один момент могут стать более, скажем, традиционно ценностным государством, чем мы. Ну, то есть, да. У них вот пройдет вот этот процесс радикализации в обратную сторону, когда вот этот маятник...
0: Реакция, да.
1: Да-да-да, вот в обратную сторону пойдет. А может такое быть, что они в итоге станут коммунистическим государством, а мы станем крайне капиталистическим?
0: Оно может быть такое, если они просто ту вот эту вот капиталистическую идеологему, которая у них есть, назовут коммунизмом. Но в случае с США, я думаю, это практически невероятно. Они как раз-таки идут по пути развитого капитализма, и традиционные ценности, вот это все остальное, это как раз-таки и является частью такого радикального капитализма. Ну, то, как это будет у них реализовано, во всяком случае. Вот это вот пуританство, я бы назвал это пуританство, это реакция, понимаешь, там, вот. То есть это будет идти в сторону, я бы сказал, Соединенные Штаты такого, знаешь, будут идти в сторону капиталистической исламизации.
1: Ого, ну вот это необычно звучит. Но, кстати, по поводу коммунистов. Их не так много, но они в Соединенных Штатах есть. Тут опрос проводили. Вот в одном из цитируемых исследований, на которые ссылаются российские СМИ, положительно к коммунизму отнеслись 14% всех респондентов, а среди американцев 18-29 лет 34%. Немало. 1% называют марксизм своим мировоззрением. 10% говорят, что срослись с марксистскими идеями, а 26% поддерживают постепенный демонтаж капитализма ради более социалистической системы. Но Трамп сказал, так, если вы хотите там бесплатные дома, бесплатное жилье и все остальное бесплатное, у нас все рухнет, поэтому нет, отставить подобные, значит, предложения, мы этим заниматься не хотим. Но в то же время, кстати, мы немного, может быть, подзабыли всю ситуацию, которая возникала после еще инаугурации
0: Трампа. Кажется, мы начали забывать.
1: Кажется, мы начали забывать, что демократы тогда обещали на лайнерах все уплыть, потому что пришел к власти Дональд Трамп, и они все этим были крайне недовольны.
0: Ну, не все. Некоторые, которые обещали, они вроде как уплыли.
1: Ну, очень многие.
0: В 4-летний круиз.
1: Да-да-да. Так вот, согласно исследованию университета Илона, 55% демократов ответили утвердительно на вопрос, есть ли другая страна, где они предпочли бы жить вместо Соединенных Штатов.
0: Это Советский Союз.
1: Да, которого нет. Ну, получается...
0: Он есть, он вот здесь вот, Саш.
1: А, ну да, тогда им к нам в сердце. Ну, как мы их? Не возьмем. Мы их себе в сердце не возьмем, у нас в сердце только свои. свои русские или российские, или россияне. Так вот, в общем, 55% демократов хотят уехать из Соединенных Штатов. Что это они? Что так случилось-то? Не очень-то хорошая на самом-то деле тенденция, если так посмотреть и подумать, потому что если им прямо сейчас не нравится в Соединенных Штатах, а что им, как думаешь, не нравится?

0: Вот прям, вот именно сейчас, что их не устраивает?
1: Ну, я думаю, как минимум, штурмовые отряды «Айс» — это вещь, которая не может
0: это
1: не напрягать.
0: Это явно, да. Но я думаю...
1: С часами за несколько десятков тысяч долларов.
0: Но это не 55%. Это гораздо меньше.
1: Слушай, ну там просто вот такой вот раскол общества. Одни за демократов, другие за республиканцев. По сути-то я не вижу разницы между этими сортами. Они не выступают за коренные перемены, понимаешь? Они просто жертвы пропаганды с одной из сторон, да? То есть даже такое вот распределение прям, как вот 50 на 50 практически там получается, да? Ну, с небольшими процентными, там, часть процентов они регулярно плавают от одной партии к другой. Ну, кто-то зомбирован CNN, а кто-то Fox News. Я, честно говоря, разницы между этим принципиально не вижу. Ни те, ни другие систему коренным образом не изменят. И их желание уехать — это просто «все не так, как я хочу, все, надо уезжать».
0: Ну, да, так же, кстати, цифры пока что недостаточно большие. Там 150 тысяч человек уехали. Но это, кстати, не только мигранты,
1: это статистическая
0: американцы.
1: Погрешность. Ну, сколько у нас уехало этих? Я думаю, если там посмотреть, знаешь, вот США население 300 миллионов, если уехало 150 тысяч, то у нас, я думаю, в период начала СВО, учитывая, что у нас население в два раза меньше, там 140 миллионов, уехало, наверное, 1070, я уверен.
0: Ну, вполне возможно. Так, у нас еще один звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Привет, Стас. Привет, Александр.
0: Добрый.
1: Привет.
2: Я ваш постоянный слушатель, Игнат Пугачев, все эфиры от и до прослушал.
0: Очень приятно.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое.
2: На Бусти все пересмотрено за последние несколько лет. Вот такой вопрос. Как, Стас, ты относишься к организации движения первых? Вот если знаешь.
1: Я слышал что-то про нее, но я не особенно знаю, поясни.
2: Может, кратко. Это организация при президенте созданная, вот, типа а-ля пионеры, такой вот замещенный. Просто я участвовал косвенно в ней, и как бы мне очень понравилось, мы на конкурсы ездили. Мы ездили в Москву, жили возле ВДНХ, в этом отеле, где снимался фильм, я забыл, как его зовут. И выступали в Зеленом театре. Это все организовано.
1: Ночной дозор.
0: Классик? Как бы.
1: Ой, точнее, дневной дозор.
0: А.
2: Вот.
0: Я про
2: и
0: другой
2: как бы это
0: подумал.
2: Все за счет организации. Там кормили, как бы, всегда вещи дают. Такая прикольная организация, про которую мало говорят. Вот. При этом там много всегда конкурсов всяких вещей происходит. Вот.
1: Ну, я понял, ну да, точно так же, как там и мастерские новых медиа, и всякие гранты от ИРИ можно получить. Ну, положительно, конечно, я к такому отношусь, но не сказал бы, что это прям новые пионеры, потому что все-таки пионеры — это такая массовая история была, это каждый, а здесь, наверное, там либо сам пошел, либо родители отправили, там, смотря в каком возрасте. Но в любом случае положительно отношусь. Я как-то раз сам-то на Селигере даже был, это был году, наверное, там, 14-й или 15-й. У меня подруга, она там во всяких там инициативах государственных там участвовала. Сейчас она, кстати, работает там каким-то местным депутатом. Ну, мы уже лет 10-15 не общаемся, но тогда она мне говорит: поехали на Селигер, поехали. Я говорю: ну, слушай, если на халяву, то я с удовольствием поеду. Слушайте, а вот...
2: Еще маленький,
1: да, извините, я тут садись.
2: Ага.
1: Для чего?
2: Да. Маленький такой вот... Я вчера получил диплом об окончании.
1: Поздравляем.
2: И скажу в армии через неделю, да. Год буду без тебя, жалко. А вот я смотрел недавно интервью твое 2020 года. Там ты говорил, что ты живешь обзором на Навального. Вот где она.
0: Террористы и экстремисты.
2: Через год оно будет или нет?
1: Слушай, она будет 31 декабря 2026, финальная версия, но посмотри, это там черновой вариант, там на самом деле не так много изменится.
2: Я хочу весь сок оставить, чтобы сразу все насладиться. Я вот
1: слушай, думаю, он будет в три раза больше.
2: Что на Бусти не просмотрено.
1: Ну вот, посмотри, на самом деле, там уже как бы достаточно неплохо все сделано, и только нескольких фрагментов не хватает, а остальное, оно уже будет дополнение. То есть, ну, не знаю, многие, конечно, так писали. 31 декабря 26-го он выйдет. Вот. Спасибо тебе за такую, как бы, любовь к моей скромной деятельности.
0: И спасибо большое за звонок и за вопрос.
1: Так. Слушай, короче, прикол в чем? Нет, не угадал я. Оказывается, по данным ЗБЛ, ну, тоже, наверное, иноагенты, экстремисты, верить особо нельзя. После начала СВО в феврале из России уехало и не вернулось, это важное уточнение, от 650 до... Очень смешная цифра, что-то бред какой-то. До 600 666 человек.
0: Ну, 666 цифру придумали. Прям идеально.
1: Это звучит подписано. Как стёб, как
0: будто. Да, конечно, бы. Конечно. Но это вот эти три шестерки, как да. будто бы да. Не слишком верится в эту информацию, да и не надо. Но вот немного возвращаясь, все-таки, чтобы закрыть эту тему с Соединенными Штатами и в следующей полчасовке уже перейти к другим. Вот это высказывание Трампа все-таки касательно угрозы коммунизма, оно как-то отражает нынешнюю геополитическую ситуацию и отношение Соединенных Штатов к России или нет, как считаешь? Или это просто вот фраза, сказанная, так скажем, в небеса?
1: Это фраза, сказанная для того, чтобы использовать уже устоявшийся бренд, а подписать под него можно будет кого угодно. Россию, Китай, Вьетнам, Камбоджу, Африку, Северную Корею, да и саму Америку. Коммунисты внутри страны, надо бороться. Все, кто будут выступать против трамповской политики, будут названы коммунистами, а Диджей Вэнс станет новым сенатором Маккарти. Ну, например, как вариант, это станет. Может быть как угодно. Да, тенденция, она очевидно одинаковая.
0: Ну да, ну или против Боснии и Герцеговины, если Босния и Герцеговина их вон в 1/8
1: так
0: чемпионата мира выиграют.
1: И Молдову нарекут коммунистической, и Румынию, и Европу вообще скажут, опять Европа поддалась влиянию коммунизма. Да как угодно, слушай.
0: Да, да, причины можно найти всегда. Но в любом случае...
1: Была бы страна, а коммунизмом назвать повод найдется.
0: Была бы страна, было бы недовольство, а недовольство всегда имеется, если да. особенно они не слушаются Соединенных Штатов. О, представь, они Иран коммунистами назовут. Вот
1: так
0: это будет интересно.
1: Я про это и говорю, это ось зла. Иран — это уже коммунизм, это уже коммунистическая ось зла.
0: Да, коммунизмом так и пахнет. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости, а потом вернемся. Не забывайте про соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подключайтесь к трансляции. Вот так всем машу прямо сейчас в камеру. Всем привет передаю. И в чате всем привет передаю. Ну и всем комментаторам, которые посмотрят уже в записи после эфира. Прямо сейчас новости на радио «Спутник».
3: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, удар пришелся на частный дом, он загорелся, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей. Всего за ночь ВСУ пытались атаковать 12 подмосковных городов. Среди них Домодедово, Чехов, Дубна, Павловский Посад, Одинцово и другие. В Дубне было повреждено административное здание. Силы ПВО ликвидировали 61 беспилотник. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате целенаправленных атак со стороны ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм. Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщила Минобороны России. Мониторинговые каналы ВСУ подтверждают успешные поражения АЗС, добавили в ведомстве. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 34 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 июня в больницу с инфекцией стали обращаться жители. Они предположительно съели рыбную продукцию из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Около 40% жителей Германии и Франции выступают против членства Турции в ЕС, в Евросоюзе, следует из опроса для издания «Политика». Лишь 9% думают, что Анкара должна немедленно получить членство в объединении. Еще 12% считают, что Турция должна стать членом Евросоюза в течение следующих 10 лет. Напомню, ранее министр иностранных дел Турции заявил, что членство в ЕС остается для Анкары стратегическим приоритетом, а продвижение переговорного процесса отвечает интересам как Турции, так и самого объединение. Страховщики назвали 5 проблем, мешающим россиянам эффективно работать. Бизнес несет большие потери из-за неэффективного присутствия сотрудников в офисе, когда они работают в полсилы из-за плохого самочувствия. К ним можно отнести стресс, тревогу или выгорание, а также головные боли. Также на работоспособности сотрудников сказывается неудобное рабочее место и чрезмерное употребление кофеина. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Разберется.
6: Разберется.
7: Разберется.
6: Разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас Май, как просто. Наш соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляцию, пишите комментарии. Прямо сейчас к чату тоже подключайтесь. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Еще раз, плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков, а мы пока будем продолжать. По ощущениям, ты как будто немного заскучал. Что-то с таким угрюмым лицом сидишь.
1: Нет. Я, слушай, нормальное лицо.
0: Вот угрюмый. Это вот знаешь, да? Это как мне очень часто говорят, когда у меня просто спокойное лицо, что я какой-то потерянный, меня нет. Но вот у тебя лицо сразу грустное становится, когда расслабляешься.
1: Да нет, вчера просто беговая тренировка была, и я устал.
0: А, все. Немного присел, ноги болят, да? Ну, страшно, страшно.
1: Да не, просто вот энергетически.
0: Да, понятно.
1: Я еще вчера пятнашечку бахнул, и поэтому уже как бы, ну, такое тяжело уже. К таким расстояниям я подошел, нейросеть меня тренирует, и уже, ну, 15 километров бахнул. Я потом вообще просто, знаешь, сел и сидел, просто хочется просто посидеть, вот.
0: Бег — это дело страшное. Я так в детстве и в юношестве набегался, на сборах, везде. больше не хочу. Как-то надоело. Вот на велике прокатиться — это да. А вот бегать — не хочется. А, так вот, давай перейдем как раз к нашим российским новостям. Поговорим о некоторых наших, возможно, сложностях, а, возможно, и просто интересных темах. В России более 60% медицинских косметологических организаций работают вне правового поля. Вот так вот. Что создает для граждан, конечно, реальные риски для здоровья и лишает их гарантированной защиты и компенсации. Общественная правовая инициатива проанализировала деятельность 1233 организаций в 85 регионах России в сегменте вот как раз вот этой самой эстетической медицины и медкосметологии. И по их данным, лишь около 6% компаний работают полностью легально, а соблюдая лицензионные требования, правила обращения с препаратами, в общем, все, что необходимо. А вот 60% заведений оказывают фактически медицинские услуги без лицензии. И это, на самом деле, ну, такая, ну, скажем, не слишком приятная вещь. Я вот у косметолога был лишь один раз, и то ли мне не повезло, то ли еще что-то. Но после этого тогда ситуация в подростковом возрасте стала немного даже хуже.
1: А что ты делал-то?
0: Да удалял, ну, хотел, по крайней мере, лицо почистить, а оно не то, что не почистилось, оно стало с еще большим количеством акне, вот так это назовем. Угу. И как-то это не помогло, и больше я к косметологам не ходил. Но очень много людей-то ходит, и огромное количество девушек, и мы понимаем, что вот если такая статистика у нас есть, то это совсем небезопасно. Ты понимаешь, что если только 6% из всех вот этих 1233 организаций можно отнести к полностью лицензированным и ну, организациям, которые выполняют все необходимые требования, то любые остальные, ну, они уже представляют некоторую опасность для здоровья. Потому что, ну, а вдруг, там, скажем, санитарные какие-то нормы не были соблюдены, или препараты были, ну, скажем, куплены где-то на стороне, на каком-то черном рынке. Всякое может быть. Как тогда людям-то ходить в подобные заведения? Что делать?
1: Ну, я вот, допустим, хожу только к косметологу, у которого есть достаточно... Ну, она тоже, я думаю, неофициально работает. Ну, вообще, в принципе, что такое там косметология? Девчонка там отучилась, в том числе и на врача, а может быть, даже и на врача не училась, и берет просто арендуют в каком-нибудь здании кабинетик, там все себе под это дело оборудуют, то есть оборудуют, то есть вложений даже не очень много, и ты приходишь туда, тебе уже там и вкалывают все, что ты захочешь, и гиалуронку, и вообще что угодно. Вот. Ну, это просто, понимаешь, если это дело начнут регулировать, то косметологов резко станет намного меньше, и стоимость их услуг возрастет. А там еще и большинство препаратов-то они, на самом деле, зарубежные, да, то есть оно и только... Так возросло из-за санкций, и российские аналоги появляются как будто бы не слишком охотно, если говорить там о самых популярных процедурах, типа там ботокса и всего остального. Ну, не знаю, не, ну это надо, конечно, регулировать.
0: Нет, но при этом у нас ведь одна из самых развитых сфер услуг, касающихся бьюти. То есть очень многие иностранцы все время смотрят там, скажем, на женский маникюр у нас и восхищаются на работу косметологов и всех остальных. Вроде бы у нас люди-то профессиональные. Единственное, очень многие, ну, скажем, этим немного злоупотребляют. Начинают дома предоставлять подобные услуги и не просто там маникюр сделать, а вот в том числе и косметологический. А это уже ну, знаешь, переход в какую-то, ну, в серую зону наличие.
1: Да, но весь этот бизнес существует в серой зоне. 99% косметологов – это люди, которые просто без клиники, без всего, вот делают, что хотят, что.
0: А что делать-то? Спокойно что продаются. Делать-то, чтобы вот такого не было? Но это пугающая статистика, слишком много. При условии, сколько людей обращаются к этим услугам, но это очень плохая статистика.
1: Ну, я не знаю, я не видел,
0: варианты решений,
1: вот
0: нужны
1: это...
0: варианты решений.
1: Я не видел, чтобы это к каким-то массовым проблемам приводило. Много кто себе что там у косметолога испортил. Если человек идет к косметологу вообще без какого-либо опыта, ну, тут уж извините, это тот же человек, который, знаешь, как вот мы в молодости, я же себе и язык, и уши у меня были проколоты. Мы это просто шилом сделали на детской площадке, помню, пьяные, вот. То То есть, если человек что-то хочет сделать дешево...
0: Это совсем небезопасно, дорогие друзья, не делайте так.
1: Это слава богу, что вообще выжили, заражения никакого не было. Я вообще до сих пор в шоке.
0: Нет, на самом-то деле, вот ты говоришь, не так много жертв, но их много. Вот даже если прямо сейчас статистику смотреть, это действительно достаточно большое количество людей, которые все-таки сталкиваются с не теми препаратами, с неправильной санитарной обработкой, с отсутствием лицензии, которая приводит тоже к не самым лучшим результатам.
1: Да, наверное, надо лицензировать. Просто я как бы находил своего косметолога в Инстаграме, да, ты нашел, и ты ходишь, и все нормально. А вот то, что...
0: Принадлежит компании Мета, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории
1: России. Тогда не принадлежал, тогда это еще было законно.
0: А сейчас принадлежит.
1: Вы спросите меня, законно это? Да незаконно это не...
0: а ты когда приходил, ты как-то, я не знаю, выяснял, а кто это, а что это? У кого-то спрашивал, тебе кто-то посоветовал?
1: Вообще, слушай, у меня жена ходит к косметологу, и когда мне понадобилось, я пошел просто к ее косметологу, потому что там все проверено. Смотрели там и отзывы, и я сам смотрю, что у нее там антисептики, там вот это вот все там в перчатках она все делает, то есть какие-то базовые вещи я понимаю, и я смотрел передачу «Черный список» про косметологов.
0: А лицензию проверял? Документы проверял?
1: Лицензию не проверял.
0: Тебя это не сильно волнует.
1: Я думаю, она нелицензионно работает.
0: И ладно, то есть в твоем понимании, и что?
1: Не то, что ну и что, я, если честно, просто не задумывался.
0: А если задуматься?
1: Если задуматься, то все печально. Понимаешь, некоторые вещи мы живем на самом деле в безумно опасном мире, но мы просто об этом не задумываемся. Мир невероятно опасен. Куча всякого. Все на самом деле. Вот я тебе так скажу. Я не особо парюсь по этой теме. Знаешь почему?
0: Так.
1: Вот как бы цензурное выражение. Потому что все в мире через одно место.
0: К сожалению, если мы будем...
1: Любую тему, если мы так будем думать,
0: то это, знаешь, это можно уходить в полный пессимизм, говорить, в этом мире все ужасно, зачем, ни с этим не справиться, ничего не сделать. Нет, на самом деле это, такой взгляд, знаешь, на мир из разряда, все неправильно, все плохо, так и в голове будет все плохо. Надо пытаться находить варианты решения, надо пытаться видеть хорошее.
1: Согласен, говорю о том, почему я просто даже на эту тему не подумал, потому что, в принципе, так, если разобраться, то есть все плохо, это я не к тому, что тогда ничего не имеет значения, это я к тому, что даже если где-то как-то не все правильно, то не стоит по этой теме очень сильно париться и переживать. Но, конечно, надо, когда уже осознал проблему, надо такой, да.
0: У нас, кстати, звонок появился, давай на него ответим, после этого продолжим. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Екатеринбурга. Приветствую, Стас, я на Уральской земле.
1: Да я тут постоянно, так что...
5: Вопрос следующий. Слышал ли ты что-либо о шигирском идоле? Возможно, ты его даже видел. Что ты можешь о нем сказать?
1: Ничего не слышал, не знаю.
5: Да ты что? Это у нас такая в городе достопримечательность есть. Непременно рекомендую посетить. Это идол, который у нас раскопали в области... Ему 11,5 тысяч лет.
0: 12 100 лет, поправлю, вот сейчас посмотрел.
1: Спасибо. Слушайте, я хожу обычно на памятник клавиатуре и к Гене Букину, конечно. Сейчас еще к Балабанову надо сходить. Ладно, тогда еще сходим на идола посмотрим. Знаете, я и сам своего рода идол. Я подойду к нему и скажу, знаете, я и сам своего рода идол.
0: Это, кстати, очень любопытно. Я прямо сейчас смотрю, как это выглядит. Археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Да, это, конечно, выглядит необычно. Я прямо сейчас смотрю на фотографии. Стоит сходить. Все равно недалеко находишься, можешь посетить. Так, будем продолжать. И, кстати, завершая предыдущую тему, касательно того, где больше всего этих нелегальных медкосметологических организаций нашли, Астраханская, Кировская области, Оренбургская, Пермский край, а также Ярославская и Саратовская области. То есть можем говорить не только о том, что там, скажем, в Москве, в Санкт-Петербурге, где, понятное дело, много таких заведений были обнаружены какие-либо нарушения, а так по России. Так что, дорогие друзья, будьте внимательны, аккуратны. Проверяйте лицензию, проверяйте, как соблюдаются все нормы, есть ли все санитарные принадлежности. Будьте с этим крайне ответственны. Так, ну что, давай тему, что ли, попроще, полегче возьмем. По данным опроса, 85% россиян в детстве мечтали о конкретной профессии, тогда как около 15% не строили таких планов. И чаще всего называли работу журналиста, телеведущего, также врача, полицейского, 15% опрошенных, кстати, повар, космонавт, кто-то президентом хотел стать. И вот знаешь, как...
1: Потом отчаялись такие, не ладно.
0: Не, ну, кстати...
1: Здесь не получится.
0: Не, ну, это... Я, кстати, знаешь, что... Ой, ой, какая... Ну, нет, почему? Получится, получится. Просто это надо много времени.
1: Просто не ближайшие лет 20-30, а так, в принципе, норм.
0: Ну, пока растешь, 20-30 это еще... Тебе только 20-30 лет будет, тебя никто не возьмет. Надо по конституции куда больше. А знаешь, вот любопытно, ты кем мечтал быть в детстве? Вот ты помнишь?
1: Секретарем-референтом.
0: А если серьезно? Ну вот были вот такие прям мечты.
1: Серьезно говорю, причем все родственники дебилы называли. Говорю,
0: правда?
1: Да не, классно, у тебя есть свой стол. Но у меня просто в детстве не было своего стола, да, как у моих одноклассников. Я мечтал о своем столе. Я, у секретарей референтов были свои столы, поэтому я мечтал стать секретарем-референтом.
0: Но это очень необычно.
1: Правда, мне пытались объяснять, что это еще женская профессия. Я говорю, мне плевать, у них есть свой стол. Вижу стол, не вижу препятствий.
0: Просто нравится. Ну, а может, жена? Вот знаешь, жена кем мечтала стать в детстве?
1: Не знаю.
0: Не спрашивал? Ну как, не любопытно было? Но у меня, по крайней мере, я вот не помню, чтобы какая-то конкретная мечта была. Единственное, я маленький, когда был, меня родители радио Саш называли, и из-за этого я хотел с чем-то связанным как раз с радио быть. А вот в остальном, ну вот каким-то космонавтом, президентом я быть не хотел.
1: Я Человеком-пауком вообще, в идеале Человеком-пауком.
0: Если это, получится, это
1: то
0: другое.
1: Секретарем-референтом.
0: Тут знаешь, тут я и Железным Человеком тоже хотел быть, и всеми остальными, но больше Железным Человеком, у него денег много. Человек-паук, да. он хоть там и всех спасает, но без денег.
1: Нет, до сих пор зато у него своя паутина и ловкость.
0: Ну и что? Что она ему дает? Но есть
1: можно, даже... Можно, познай, прикинь, ты бы мог, как Человек-паук, путешествовать по зданиям. Что бы тебе еще в жизни надо было? Ты просто летишь просто.
0: По каким
1: натурально.
0: Зданиям? Тоже вот, давай разделять. Если
1: по
0: ты
1: нью-йоркским небоскребам.
0: А, ну это ты по нью-йоркским небоскребам. А если вылететь за пределы нью-йоркских небоскребов дальше как? Пешком?
1: А у Человека-паука...
0: Да, ну, просто, не, ну, просто смотря... бежишь.
1: Во-первых, у него был мотоцикл. Во-вторых, был Человек-паук в броне Марк 1, он там и летать есть что мог. Нет, есть броня, как у Железного Человека.
0: Ну, это, знаешь, это уже особенности. А если говорить вот прям про классического Человека-паука, вот вышел он где-нибудь вот у нас в обычном городе. Да, в Чертаново, пожалуйста. И что, вот зацепился за дом и сидит на нем, потому что дальше прыгать некуда. Ну, это
1: странно. Придется обитать в конкретных районах. Человек-паук из Москва-Сити.
0: Вот. Человек-паук из Москва-Сити. Будет по кругу просто летать. Ну, как будто бы не слишком весело.
1: Кстати, ладно, да, справедливо.
0: Да-да-да. Я, знаешь, я еще немного подумал, а как вот подобные мечты о, там, не знаю, профессиях в детстве могут, ну, я не знаю, что ли, прокомментировать характер человека. Могут ли как-то показать определенные
1: какой
0: черты?
1: Какой характер? В детстве нет характера.
0: Нет, будущее. Ну, вот, нет, ну это странно называть так. Все равно есть какая-то предрасположенность.
1: Все дети черти.
0: Нет, такого нет. Дети лапочки, дети хорошие.
1: Так
0: вот, да я...
1: Ну, вот. Я тебе свою принесу на пару часиков понянчиться.
0: А без проблем. Я очень хорошо лажу с детьми. Ты меня этим
1: вопрос
0: не запугаешь.
1: Вопрос не в том, как ты ладишь с детьми. Вопрос, как они ладят с тобой. Ну, там психологические атаки каждую секунду. Ты не знаешь, что она придумает в этот раз. Какую игру, какую эту, что...
0: К этому надо подстраиваться. Не можешь побороть... скажем, вот эти игры, возглавь, создай свою. Так вот.
1: Там правила будут переписаны сразу же.
0: Так какие проблемы? Переписывай правила. Так, чтобы они устраивали тебя.
1: Нет, это переписано не тобой.
0: Ну так да переписывай,
1: если что, я, конечно же, прикалываюсь просто.
0: Да.
1: Не, ну я, в принципе, считаю, что до 30 лет, в принципе, не человек, да, и лучше бы заткнуться и мнение вообще там, обычно не высказывать. Ну, любому человеку. Но это я по себе сужу. Кто-то умнее, да. Ты умнее. Я просто вообще дебил конченый до 30 лет был, поэтому... хотя и сейчас, наверное.
0: Ну, это, знаешь, это такое оценочное суждение, причем достаточно самокритичное. Тоже, ну, кто-то другой скажет, что это не так. А стремление к власти и влиянию, вот я по поводу мечты и всего остального, это значит мечты вот стать президентом, супергероем или знаменитостью. А это вот амбициозность, высокая потребность в признании, желание брать на себя ответственность. Ты вот супергероем хотел быть. Ты, получается, очень, ну, потребность такой в признании. Тебе нужно признание от всех окружающих.
1: Желание Человека-паука все ненавидели. Ну, в 90-м мультсериале, там вот, по которому я вдохновлялся. Слушай, это все намного проще. Те профессии и прочее, которые пропагандируются, про которые снимают популярные фильмы, теми и хотят стать. Посмотрели там Человека-паука, захотели стать Человеками-пауками. Посмотрели Командос, захотели в качалку пойти и накачаться.
0: Ну, это правда,
1: посмотрели,
0: да.
1: Да, так что это все вообще ничего о характере не говорит. Любую профессию можно популяризировать. Вон этого, как его, ассенизатора. Снимите фильм крутой про ассенизатора. Ну, мне кажется, материал, конечно, изначально спорный, но кто-то захочет.
0: Ну, а почему нет, действительно, посмотрят, подумают, вот какая красивая профессия. А, ну, кстати, сейчас мечты детей поменялись. Если раньше там врачи, все равно телеведущие, повара, космонавты, то сейчас больше с IT связанные какие-то. Все желающие работать только на компьютерах. Неинтересно. Вот как-то скучно стало.
1: Да не знаю, мне кажется, это тоже такое себе. Потому что любая профессия сейчас... А что, врач не должен там на компьютере всяко уметь? Ты приходишь в современную клинику, да, там столько оборудования стоит, с ним тоже надо уметь и все это и прочитать, и прочее. Не, айтишником, я считаю, вообще должен быть каждый. Ну, в известной степени, конечно, да. Но если ты не умеешь пользоваться своей операционной системой... Я вот, знаешь, меня всегда поражает вот категория людей, вот, которые, не, ну, допустим, не умеют пользоваться горячими клавишами в операционной системе. Я такой, то есть ты вот этой вот мышкой вводишь, ты столько времени на это тратишь, а всем нам надо работать за компьютерами. Я вот вообще там, у меня даже запуск приложений и конкретные действия тоже забиндены на горячие клавиши. То есть я мышкой пытаюсь не пользоваться практически. Плюс еще и горячие клавиши перенастроены. Ну, есть разные программы для этого. Я не знаю, я считаю, что компьютер сейчас это вообще самый такой вот навык, потому что...
0: Но ты тоже особенно... не забывай, что ты техноблогер, и поэтому у тебя
1: дело не в техноблогинге. Ну, да. Даже когда я просто в интернете сижу.
0: Ну, так потому что у тебя эти навыки есть. Это, знаешь, это то же самое, если я там, как в моменте, будучи профессиональным спортсменом, скажу, так это же просто, вот берешь и не ешь, берешь и тренируешься, все, становишься профессиональным спортсменом. Это так и не работает ведь.
1: Профессионал — это тот, кто на этом деле зарабатывает. Я... Уже давно, можно сказать, не техноблогер. Нет, это... Слушай, это было до техноблогерской карьеры.
0: Это все равно сильно связано с твоей профессией. Врач, он, все-таки в другую сторону смотрит. Да, он должен уметь пользоваться компьютером прямо сейчас, потому что там база хранится. Но это такое ограниченное умение, которое...
1: Не ограниченное. Прям... А вот у тебя что-то заглючило, ты должен, ну, проблему этого глюка решить. Ну,
0: позвонил, спросил, тебе пришел человек, который разбирается,
1: кому?
0: Починил.
1: Голландской компании?
0: Ну, нет, зачем?
1: Которая
0: просто вот человеку какого-нибудь... технарю, который вот сидит,
1: да,
0: и за это отвечает.
1: Да, и это тратит твое время, и ты становишься менее эффективен, и ты меньше приемов проводишь, и ты меньше денег зарабатываешь. Вот и все. То есть это, я же говорю не с позиции, ты там обязан, я говорю с позиции рациональности.
0: А что ж ты сразу меньше денег зарабатываешь? Все ли в частных клиниках работают? Вот тоже, знаешь, вопрос. А у людей там по миллиону приемов в день, а им еще надо заниматься тем, что прямо сейчас изучать.
1: Работаешь не в частной клинике, но очевидно, что рано или поздно в частную клинику уйдешь. Это факт.
0: А вот это уже другое. Вот это уже
1: Поэтому надо нарабатывать опыт и, я не знаю, но мне кажется, это просто вот как бы интересно, и это базово. То есть вот базово, потому что сейчас компьютеры, они настолько простые, от вас же не требуется там язык программирования учить или что-то такое. Ну, может быть, это моя такая деформация, потому что я вот за компьютером еще до
0: YouTube
1: и всего остального проводил кучу
0: времени. Тебе про это и говорю.
1: Ну, может быть, но я считаю, что абсолютно каждый как бы должен, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на безопасное извлечение флешки или
0: на что тебе
1: использование
0: многие
1: мыши.
0: Скажут, ничего не должен, потому что вот как хочу, так и живу.
1: Не, ну так-то вообще никто никому ничего не должен. Я просто говорю свое мнение, да,
0: оно
1: применимо в первую
0: да.
1: очередь ко мне. Я считаю, что, должен, потому что ты будешь тратить время на бесполезное елозине мышкой, чтобы там открыть какое-нибудь приложение, вместо того, чтобы нажать одну клавишу, заранее тобой забинденную под это действие, и все. То есть я вот знаю, там, допустим, Safari у меня на F3, Command-T — это создание новой вкладки, Command-L — это перемещение перемещение в строку вкладки, куда я сразу ввожу номер, или если панель быстрого запуска, то это Command-Alt-1, да, первый сайт, или Command-Alt-2. Command-1, Command-2, Command-3, переключение между вкладками и прочее. То есть это настолько мне ускоряет время, что я вот просто ненавижу. Вот у меня жена, вообще у нее компьютера нет. Ну, он есть, но он ей не нужен. Она пользуется только смартфоном. Но я на ноутбуке с помощью горячих клавиш все те же самые действия буду выполнять быстрее.
0: Видишь, потому что у тебя в этом есть опыт. Вот, кстати, то же самое.
1: Потому что я потратил время, чтобы стать быстрее потом.
0: Вот, ну, как вариант, очень многие то же самое сделали для того, чтобы в другой профессии получить квалификацию. Ну и вот, кстати, то же самое может быть связано с спортом.
8: Но все профессии сейчас завязаны на компьютерах.
0: Не полностью. Правильное питание. Вот я упоминал, интересуется 92%
1: россиян. Я сейчас с нейронкой консультируюсь.
0: Ну, знаешь, консультация с нейронкой, это, конечно, хорошо, но она не всегда расскажет все так, как действительно надо. Я проверял...
1: Тем не менее, лучше, чем первая попавшаяся ссылка в интернете.
0: Тут
1: или
0: соглашусь.
1: Какой-нибудь знакомый.
0: Да.
1: А то он тебе будет рассказывать, ну, я был кореш, про питание рассказывал мне годами, я такой, да. А потом смотрю, тест колет, и поэтому так выглядит. Я такой, ну, понятно.
0: Ну, это да, это особенности. Особенности. Ну, в общем, да, сейчас все пытаются вроде сбалансированно питаться, но не у всех получается. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Спасибо огромное всем, кто звонил, всем, кто писал в чате, и увидимся завтра. Пока.
3: Разберется.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10:00, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. За минувшую ночь на Подмосковье совершена массированная атака беспилотников. В Санкт-Петербурге контролируют ситуацию с топливом. Радио «Спутник» запустило вещание на Дальнем Востоке. Далее подробности. В подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, удар пришелся на частный дом. Он загорелся, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей. Всего за ночь ВСУ пытались атаковать 12 подмосковных городов. Среди них Домодедово, Чехов, Дубна, Павловский Посад, Одинцово и другие. В Дубне было повреждено административное здание. В мэрии столицы сообщили, что силы ПВО отразили очередную массовую атаку. Был ликвидирован 61 беспилотник. Ситуация с поставками топлива на заправке в Санкт-Петербурге контролируема, сообщает администрация города. Губернатор Александр Беглов заверил, что правительство Петербурга следит за ситуацией с моторным топливом на городских нефтебазах и автозаправочных станциях, находясь в контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС. Родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ вышли на митинги на Западной Украине, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Там сообщили, что граждане пытаются узнать о судьбе близких. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то из них верит, что их родные еще живы. Напомню, киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Условия труда, на которые пожаловались санитарки, проверив в доме-интернате в Приморье, сообщили РИА Новости в региональном министерстве труда и социальной политики. Напомню, в соцсетях опубликовано видео с обращением сотрудниц дома-интерната. Там сейчас проживают 162 человека с психическими расстройствами. Медработники рассказали, что круг их обязанностей в последнее время существенно выходит за рамки указанных в должностных инструкциях. Им приходится покупать инвентарь за свой счет. Также, со слов сотрудниц, их лишили льгот, так как снижен класс вредности условий труда. В свою очередь, в министерстве заверили, что контролируют ситуацию. Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая посетила учреждение, встретилась с руководством и сотрудниками. В ведомстве отметили, что распространяемые в соцсетях сведения не соответствуют фактическому положению дел и содержат недостоверную информацию. Радио «Спутник» запустило вещание на Дальнем Востоке в Хабаровске на частоте 93,8 FM. Старт эфиру дал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Первым гостем стал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он нажал кнопку старта и буквально запустил вещание «Радио «Спутник» на Дальнем Востоке. Глава отметил, что сегодня на фоне постоянного информационного воздействия со стороны недоброжелателей России честность, беспристрастность – это главные качества для журналиста, которые характерны для радио. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Да, доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, 30 июня. Последнее июня у нас на дворе, 10.04. Радио «Спутник», лучшее радио страны. «Изолента живьем», лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, лучший ведущий. И Трофим Татаренков к вашим услугам. Начинаем наш эфир. Петр Алексеевич, доброе утро.
3: Доброе утро, Трофим Викторович, здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, давай, может, с традиционного начнем, а потом уже...
3: Ты знаешь, я начну вот с чего. Я хочу поблагодарить и передать низкий поклон, привет и напутствие, пожелания самое лучшее всем, кто охраняет наше небо. Вот, всем бойцам ПВО, они находятся на боевом дежурстве круглосуточно, постоянно. Вот я просто каждый, ну, по Москве, во всяком случае, у нас Сергей Семенович Собянин постоянно нас оповещает. Последнее я видел, сколько было, 50 беспилотников сегодня сбито на подлете к городу. Так что, мне кажется, вот с этих слов стоит начать. Надо вспоминать все-таки о том, мы там жалуемся в основном. А на самом деле это тяжелая служба, которая, безусловно, ну, она ошибки, ну, конечно, тут бывают, наверное, невозможно все сбить, и это понятно, что 100% результата не бывает, но вот ты вынужден к нему стремиться, вот, поэтому хочется сказать теплые слова всем ребятам, кто несет службу в противовоздушной обороне. А теперь можно про чемпионат пару слов.
2: Значит, Давай, что у нас?
3: Ну, вчера у нас отличный матч был Бразилия-Япония. Бразильцы на последних секундах, буквально уже добавленного времени, за минуту практически, там до конца забили победный гол. Молодцы, отыгрались. Япония очень хорошо смотрелась. В общем, как я и предсказывал, был классный матч. Быстрая Япония, отличные контратаки. Неплохая Бразилия. А вот, хотя немножко, так сказать, какая-то суетливая и безалаберная. Но это ладно. Дальше случилось две трагедии. Причем две трагедии у европейских грандов. Сначала Парагвай обыграл Германию по пенальти. И это, конечно, позорище для сборной Германии, учитывая ее регалии, статус и так далее. Вылетать на этом этапе, да еще от Парагвая, при всем уважении и выравнивание уровня мирового футбола. Но, с другой стороны, матч на выбывание есть матч на выбывание. Вот, там уже немцы даже стали сетовать на то, что гол какой-то не засчитали им, вот, и так далее. Ну, в общем, совсем уже... Вот, поэтому ушла Германия. Потом был шикарный матч уже более равных соперников, ну, можно даже сказать, полностью равных соперников, Нидерланды и Марокко. Марокко, напомню, крутая команда, очень сильная. В прошлый чемпионат мира они заняли... четвертое, по-моему, место, выйдя в полуфинал, ну, или третье, там, я уж не помню, как они сыграли, да, третье, четвертое место, не суть. Вот. И здесь ровно тот же исход. Серия пенальти, 1-1 в основное время, и Нидерланды выбывают. Понятно, что жалко, что Германия и Нидерланды, они украшают любое противостояние просто самим своим названием, но вот так вот. Здесь пишут, что у меня проблема какая-то с микрофоном, что
2: сейчас микрофон мы, и так далее. Сейчас мы пока тебя перегрузят, да, я продолжу. Ну, Германия, да, интересно, самая моя нелюбимая сборная, вот если говорить за все времена. Германия – это сборная, когда я всегда радуюсь, когда они проигрывают или вылетают. Не знаю, с чем это связано. Вернее, я знаю, с чем это связано. Я не люблю сборные, которые традиционно играли в футбол от своих ворот. Оборонительный футбол – это вообще мне никогда не нравилось. И к таким сборным я, кстати, отношусь. Сил всегда и Италию, сборная, которая абсолютно неинтересно смотрелась долгое время. Понятно, что эти стереотипы потом поменялись, что Германия стала играть в феерически красивый футбол, некогда даже играла в весьма себе даже открытый и оборонительный футбол, но тем не менее, вот у меня, например, осталась некая радость, когда Германия вылетает.
4: Голландия долгое время тоже уже не впечатляет вообще со времен, там, не знаю, Ван Бастена, Руда Гуллита и Фрэнка Райкарда. Как-то это все уже не настолько интересно и не настолько зрелищно. И хочется, конечно, такой более интересной, более зрелищной игры. Пока вот смотрим. Марокко на прошлом чемпионате, конечно, очень всех сильно впечатлила сборная. Будем смотреть, наблюдать за ними и дальше. А вот то, что Парагвай обыграл Германию, я считаю, это большое достижение Парагвая. Молодцы большие. Просто ребята мега крутые, а немцы давай до свидания. И, собственно говоря, без них, мне кажется, чемпионат хуже. Хуже точно не станет. Посмотрим за их истерикой, понаблюдаем. Немцы, кстати, не раз устраивали всякие разные разборки, когда что-то шло не по их. Ну, посмотрим, что будет в этот раз. Но еще раз повторю, что сборная Бразилии великолепно, конечно, вчера. Ну, тяжело, да, но достаточно мощно прошла по японцам. Японцы очень сложная, серьезная сборная, за которой, в общем, было тоже интересно наблюдать. Ну, и, собственно говоря, они показали максимум, на что смогли, на мой взгляд. Им не повезло, конечно, со сборной Бразилии. Посмотрим, что дальше будут делать бразильцы. Но еще раз скажу, бразильцы, я уже говорил это в одном из эфиров, бразильцы, конечно, вот со времен своих суперзвезд уже, наверное, чуть-чуть не те. И когда там задают вопрос, назовите, там, не знаю, 10 игроков сборной Бразилии, раньше можно было назвать 10 из 10. А сейчас я даже не знаю, назовет ли Петр 10 игроков сборной Бразилии по памяти. Я точно не назову. То есть такая...
3: Ну да, назову, конечно.
4: Назовешь, да?
3: Но дело не в этом. Тут ведь турнир. И часто бывает так. Скажите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вроде мы шум починили от микрофона.
4: Да, хорошо, все слышно очень стало.
3: Да, значит, тут ведь турнир. И очень часто бывает, что команды набирают по ходу. А вот канонический случай, я помню, это сборная Италии в 1982 году, которая стала чемпионом мира. В группе они сыграли все матчи в ничью. Совершенно была бесцветная, совершенно никакая игра. Ну, вообще просто. Тоска там. Какая-то Польша у них, еще Перу какой-то, с кем-то они там играли. 0-0, 1-1. Вышли из этой группы, там все матчи были сыграны в ничью, и там, по-моему, два матча в 0-0, там, а остальные 1-1, и у кого 1-1, тот и вышел. Mm-hmm. Вот. Дальше там была какая схема, что, значит, следующий этап был еще раз групповой этап, там было три команды. И Италия попадает в группу с Аргентиной, в 82-м году с Марадоной, mm-hmm. там, со всеми mm-hmm. делами, из Бразилии, Зико, Фалькао, там, ну, просто там вообще полный фарш. А Италия, там ни одного имени нету, вообще, там, какие-то люди, какие-то Тарделли, Росси, там, вот эти все, значит, непонятно кто. А тут просто россыпь и феерия была до этого. Бразилия, кстати, с нами играла в одной группе. Mm-hmm. И я помню, значит, я по телефону разговариваю с папой, со своим, царство ему небесное, и мы обсуждаем, значит, этот вариант. И он говорит, ну, с этой группой все понятно, здесь Бразилия, Аргентина, значит, фавориты, Италия, мальчик для битья. И Италия выходит из этой группы и становится чемпионом мира в результате вот с феерическим полуфиналом с Германией там, и так далее. Поэтому сказать сложно. Бразилия все-таки обладает хорошим очень набором высококлассных игроков. Вот, и пока игра их как бы не дает такого вот задела мощи, как есть у некоторых других команд. Но, с другой стороны, как резво начали англичане, и как они подсдулись к концу. То есть, там кто-то бережет силы, кто-то еще, кто-то набирает форму и так далее. Единственное, вот этот чемпионат, серия пенальти, хотел сказать, Марокко-Нидерланды, но это вообще, конечно, позорище. Вот, то есть, там не попали все вообще. При том, что не просто, они там, голландец один ударил просто на метр левее ворот. Вот. Там 4-3 штанги, по-моему. Один вратарь забил себе сам голландский. Ну, то есть, это какой-то был, значит, конкурс неудачников из той и с другой стороны, но в нем победила сборная Марокко. Так что было забавно достаточно. Угу. Вот так.
4: Ну, интересно, вот, да, еще раз напомню, что
3: ДНК Марокко пишет уже... в комментариях про чемпионат 82-го года. Да, тут шикарный был чемпионат. Да, они все, слушайте, хорошие. Главное, следить надо.
4: Да, да. Да одно, один Акинфеев ногами отбивающий пенальти, что стоит. Это же мы на всю жизнь запомним. Даже напиток сделали «Нога Бога» после этого, который был очень популярен по всей нашей стране, по аналогии с «Рукой Бога». Так, ну что, пишут нам в «Изоленту Плюс». Кстати, каждый может так сделать и написать.
3: И позвонить нам можно. Можно. Или нельзя сегодня?
4: Вы не можно.
3: Против уже? Пусть звонят.
4: Мы же за. Пишет Александр Молчин, не знаю, ударение. Петр, при каких условиях «Динамо» Москва должна наконец-то стать чемпионом России? В прошлом сезоне взяли Карпина, мне это казалось разумно, но в итоге провал. «Динамо» команда с деньгами, хорошими игроками, даже руководство адекватное решение принимает. Не то, что 10-15 лет назад, сочувствую я «Динамо», но болею за «Спартак». Скажи, при каких условиях? Вот у тебя есть в голове какая-то стройная система, когда «Динамо» становится чемпионом? Ведь два года назад пока вы были просто в полушаге, не то что в полушаге, а вы уже практически стали чемпионами. То есть это возможно?
3: Ну, возможно, да. Все возможно. Но... Я не возьмусь давать советы руководству клуба. Вот, во-первых, здесь, конечно, есть некоторая вот эта вот стигма того, что не получается. Чё, ладно, чемпион, кубок хотя бы выиграть бы, вот, тоже неплохо было бы. А вот с точки зрения бизнеса, работы и так далее, попыток, ну, действительно, тут трудно в чем-то упрекнуть, кого бы то ни было. Вот, вроде игроки приличные, и тренеры все, ну, как-то нормальные, да, ну, кто-то справляется, кто-то не справляется. Сейчас вот опять вернулся Сандро Шварц, с которым... «Динамо» как раз добивалась успехов, показывала очень красивую игру еще до вот этого вот успеха, но когда упустили победу. Мне кажется, отчасти нужно преодолеть вот это вот, знаете, какое-то, ну, не проклятие, но вот именно нету какой-то вот веры, что, наверное, мы можем. Но, хотя, с другой стороны, тоже при наличии нормального... Ну, короче, надо заиграть, не знаю. Это вопрос, мне кажется, как и Россия управляется Богом напрямую, так и, в общем, судьба московского «Динамо», она не зависит ни от тренеров, ни от остального, мне кажется, там.

0: не в религиозном, а в символическом смысле. Слушаем вас. Здрасте, вы в эфире. Алло. Нет, не здрасте. Да, да, здравствуйте.
1: Доброе.
2: Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте. Это Михаил, вам звонит из Каралы. У меня вопрос такой, как вы, Петр Трофим, вы как эксперты по футболу, мне подскажите, если бы гипотетически сборная России участвовала бы в чемпионате, она бы вышла из группы, ну, или...
1: Нет, конечно, на мой взгляд, нет. Ни при каких раскладах. Нынешняя сборная России не вышла бы из группы, мне кажется. У нас нет качественных исполнителей. Не знаю, может, у тебя другое мнение.
0: Ну, у меня другое мнение, да. Мне кажется, что сборная России хорошая молодая команда была бы. Но, понимаете, тут же вопрос очень гипотетически сложно судить. Потому что для начала надо было бы выйти. Вот, надо было бы сыграть целую серию отборочных матчей, и мы бы понимали, что это за команда, она бы строилась. А вот если взять сейчас, собрать, сказать сложно. Но, вы знаете, я думаю, что те, кто там выходит из группы, ну, условный Парагвай, он, в общем, не лучше и не хуже. Вот, я не думаю, что Россия была бы фаворитом в первой группе соискателей. Вот, но где-то середняком хорошим была бы вполне и принесла бы нам много радостных, а может и печальных моментов. Мы помним, что у нас бывали и крайне неудачные сезоны. Ну, вот, например, 2002 год, чемпионат в Японии и Корее, когда мы из группы не вышли.
1: Причем вот разные из элементарной бывало... группы такой, да, как казалось.
0: Да, из элементарной группы, из неплохой командой, в общем, там вспомните состав. Ну, в общем, сейчас бы сказали, ну, это, там же Карпин, там он этот самый, там кто там, Анопка, там, не знаю, вот все же там были. Вот, ну, это все во многом зависит от массы факторов. Я не думаю, что наши игроки там чем-то хуже. У нас есть хорошие игроки. Вот, и в том числе есть и те, кто играет за рубежом, но и даже это не самое главное. Вот. Поэтому, ну, как бы 50 на 50 трудно. И во всяком случае, вы знаете, если бы наша команда там была, мы бы за нее все болели. Вот, да. Переживали бы и так далее. Вот. И чем больше матчей она бы сыграла, тем было бы лучше.
1: Это да, это да. Хотя у нас, да, у нас есть же и хорошие примеры. Чемпионат мира 2018 года, например, мы прекрасно, ну, да, по своим возможностям прекрасно автобус выставляли. Черчесову уважение, молодец, сделал тогда практически невозможное. Вот насколько он шикарно и отыграл в обороне. И из-за этого, в общем-то, мы так далеко и прошли. Ну и Акинфеев. Тут уж вообще вопросов никаких нет. Да, лучший вратарь, наверное. После Яшина лучший вратарь всех времен в нашей стране, наверное, мне так кажется. Вот. Ну что ж, далее. Про музыку я вопрос на ваш попозже отвечу в перерыве. Сейчас не будем тратить на это время эфирное. Петр Трофим, на ваш взгляд, какая самая удобная позиция для капитана футбольной команды? Сегодня про футбол у нас Григорий
0: спрашивает. Да без разницы. Вратарь, я бы сказал. Хотя ему, если там надо что-то вмешиваться с судьей и беседовать, тут зависит,
1: бегать
0: какие функции он выполняет. Да. Если ему надо вести диалоги с судьей, это одно. Если там как бы особо это не нужно, то там он... Вообще, обычно же капитан такой наиболее авторитетный человек, чтобы своих скорее там как-то одернуть. Вот. Поэтому... Зависит,
1: но я задавал вопрос этот, кстати, то ли Тимощуку в свое время, мы как с ним сидели, мы разговаривали, он говорит, что, а он же был долгое время капитаном, он говорит, конечно, капитан должен играть сзади, ну, чтобы видеть, что происходит на поле, то есть либо опорный полузащитник, либо центральный защитник, вратарю действительно неудобно бегать, если что, вперед там кому-нибудь подзатыльников напихать из своих, если кто-то не там стоит, и не докричаться бывает временами, а вот опорник, либо центральный защитник, это идеальная форма, идеальное место для капитана, ну, обычно, кстати, так и бывает, что либо в обороне капитан играет, либо...
0: Ну, да, да.
1: Либо в центральной линии, вот, но есть страны, где... Прям правило неписанное, что самый, например, возрастной игрок всегда капитан. Есть такое правило в некоторых чемпионатах. Или самый заигранный за команду игрок капитан. Ну, то есть, такие вот есть правила в некоторых странах. То есть, это такая чисто почетная должность, уже больше, чем функциональная. Так, Петр Трофим, в Польше требует, чтобы Украина прекратила возводить нацистов в

0: Герои, правильно ли понимаю, что Польша требует денацификацию от Украины? Да нет, наверное,
1: Ну
0: не
1: да,
0: требует.
1: я
0: Наверное,
1: думаю, да,
0: чушь.
1: можно так сказать. Ну, для поляков и вообще довольно странно, что этого не требует никто другой. Вот, и как-то все закрывают на это глаза. Я знаю, что там какое-то вялое сопротивление высказало руководство Израиля на этот счет. Ну, вялое. Не то, чтобы они прям сильно напряглись, но что-то там они сказали по линии МИДа. Вот, озабоченность выразили. Поляки наиболее последовательно, по понятным причинам, потому что это люди, которые уничтожали не только евреев, не только русских, но и поляков в том числе. Причем там память об этом жива, так как это все происходило на тех территориях, которые либо раньше входили в состав Польши, либо были как-то совсем уж сопредельными, либо там этнические поляки. То есть там все это по-живому. И, конечно, они помнят тех людей, которые, ну, скажем, исповедовали нацистскую идеологию в отношении всех, кто имел несчастье там рядом с ними находиться. Вот, поэтому я думаю, что Польша от этого не отступится. Другой вопрос, мешает ли это внешнеполитическим каким-то вопросам. Понятно, что Польша здесь имеет принципиальную позицию. Польша вообще часто имеет принципиальную позицию по многим вопросам. Вот, но это, конечно, не мешает им взвешивать на чаше весов, что для них, какая позиция для них принципиальней. Ненависть к России, например, или ненависть к нацистам. Вот. И, в общем, одно не исключает другого для них, мне кажется. Поэтому, ну, наверное, да, это так, но нам от этого не легче с точки зрения наших отношений с Польшей. Они отсутствуют уже многие годы, если не десятилетия. Они там памятники советским солдатам стали сносить задолго до того, как они вот стали осуждать этих всех бандер там, и прочую мразь. Вот,
0: да.
1: Поэтому Польша и в отношении советского прошлого, совместного, кстати, с нами, и в том числе и военного, она проводит примерно такую же политику, как и вся Западная Европа.
0: Да, да, да. Так, следующий вопрос. Ефим пишет нам: «Доброе утро. Вопрос ведущим. Чем бы вы занимались, имея состояние мультимиллиардера?»
1: Имея бы... Вы знаете, сложно сказать. Вот Трофима надо спросить, чем заниматься.
0: Да, я тем же бы и занимался.
1: Я не думаю, что я занимался тем же. Но...
0: Ну, я счастлив и доволен. То есть, у меня нету такого, что я бы хотел бы сейчас там впрыгнуть куда-то в какой-то поезд и на нем куда-то поехать, или там куда-то путешествовать, или там иметь какое-то имущество, которого у меня нет. Я все это дело, ну, условно говоря, попробовал, понимаю, что от этого ничего не зависит. Ни мое настроение, ни мои передвижения, ничего. То есть, имеете яхты, самолеты, зачем? Это все бесполезно, это не цель. И путешествия в моей жизни были, собственно говоря, есть, я летаю как умалишенный. И я абсолютно счастлив от того, чем я занимаюсь. Абсолютно. То есть это вот прямо то, что я хочу делать. Потому что иначе я бы не вставал бы в 6:20 утра и не делал бы то, что я делаю. От количества денег это категорически не зависит. У меня были разные ситуации в жизни, когда денег не было вообще, и когда их было достаточное количество, как мне казалось, на тот момент. И это ни на что, вообще ни на что не влияет. Поэтому счастье, оно где-то внутри. А чем я бы занимался? Занимался бы, скорее всего, тем же, чем занимаюсь сейчас. Может быть, в другой форме немножко. Может, у меня там свой телеканал бы был, я бы его приобрел. Но все равно я занимался бы тем, чем занимаюсь сейчас. Вот как-то так.
1: Ну да, наверное. Ну вот есть такой боксер Флойд Мейвезер. Он был очень богатым человеком. А тут выяснилось, что он, значит, потерял 175 миллионов долларов. Ну, не то, что потерял, не то, что он нес их в чемодане.
0: Шел,
1: там,
0: шел по улице.
1: На вокзал шел, да, и потерял. Ага. Нет, он, значит, вот, будучи супербогатым человеком, какие-то там дружбаны, как обычно, нашлись, он там куда-то вложился. Ну, и, в общем, сейчас вот у разбитого корыта немножко находится, сильно грустит и жалуется на жизнь. Так что здесь все зависит, наверное, от менталитета и того, как ты заработал эти деньги. Так что здесь, мне кажется, рассуждать бессмысленно. Потому что если бы ты был миллиардером, то надо было это как-то заработать, и у тебя был менталитет не тот, который сейчас совершенно точно. Новости
0: вполне возможно. Сейчас.

знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Черта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Сотрудник МЧС России погиб в результате атаки беспилотника на Донецк. Трое пострадали, сообщили в ведомстве. Уточняется, что пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, атакованных БПЛА. Во время ликвидации возгорания был снова нанесен удар. Четверо сотрудников МЧС получили ранения и были госпитализированы. Пострадавший пожарный с осколочными ранениями смог до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение, добавили в ведомстве. Трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, приговорены к срокам до 25 лет за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, сообщили журналистам Федеральной службы безопасности. Отмечается, что преступления были предотвращены на этапе подготовки. По данным ведомства, российские граждане вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджерах и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, а также изъятие тайников самодельных взрывных устройств для совершения диверсионно-террористических актов. Теракт Монако произошел в результате взрыва заминированной посылки, сообщает правительство княжества. Накануне там три человека пострадали при взрыве. Речь идет о двух взрослых и одном ребенке. Государственный министр княжества назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории государства. В местной полиции отказались подтвердить РИА Новости национальность пострадавших. Военно-воздушные силы США впервые публично объявили о запуске противокорабельной ракеты большой дальности со стратегического бомбардировщика Би-2 в рамках недавних учений. В заявлении Тихоокеанских сил говорится, что испытание стало важным шагом вперед в противодействии морским угрозам. Напомню, дальнобойная малозаметная противокорабельная крылатая ракета предназначена для поражения судов противника с безопасного расстояния. Три школьницы Москвы впервые за всю историю единого государственного экзамена получили 400 баллов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, такой результат в одном субъекте уникальный за всю историю тестирования. Это пример таланта, упорства и большой работы. Она отметила, что за успехом стоят учителя и поддержка родителей. Именно они помогли раскрыть этот потенциал. Представитель мэрии также уточнила, что продолжить учебу выпускницы планируют в ведущих вузах Москвы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир. Доброе утро еще раз. Трофим Татаренков, Петр Лидов, это я. Трофим Татаренков в Санкт-Петербурге. Мы очень рады приветствовать Андрея Клинцевича, военного эксперта. Андрей, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Давно мы не виделись, очень много вопросов есть, что обсудить.
4: Да.
3: Трофим, с вопросов начнем, которые у тебя там были? Или...
5: Да, у меня один вопрос, но он большой, и я думаю, что нам его надолго прям. Григорий Л., вопрос Андрею Клинцевичу, ну а дальше уже будем к нему добавлять. Если Киев предпримет любые военные действия в сторону Белоруссии, удар заряженным тактическим ядерным оружием или боевой частью Орешника будет как восприниматься, будет восприниматься как удар России или нет, и на такие действия как отреагируют наши ближайшие партнеры? Вот хитро сформулировано, но я думаю, вы поняли, Андрей, этот вопрос.
4: Давайте начнем с последнего. Очень важное уточнение. Беларусь не обладает ни орешником, ни ядерным оружием. Александр Григорьевич не может нажать кнопку и запустить что-то из этого вооружения. Это может сделать только российский военнослужащий, находящийся в Беларуси по команде от нашего военно-политического руководства. Поэтому применение этих вооружений Западом будет однозначно трактоваться как применение России, потому что Беларусь технически не имеет к ней доступа. Теперь первая часть этого вопроса. Что будем делать, если Украина будет нападать? Потому что риски большие. Мы видим, что вокруг Беларуси все сильнее и сильнее закручивается, значит, спираль эскалации, войны. Александр Григорьевич не просто так быстро сейчас внепланово приехал в Москву, потом полетел в Пекин. Вот, тут явно проводит согласование ответных действий, политика дипломатических, военных, реакции этих стран, возможной помощи и так далее в случае начала эскалации, потому что разведка докладывает, что Украина очень серьезно по этому поводу нацелена. Скорее всего, Зеленский получил одобрение, а может быть и, как говорится, прямое указание проводить так называемую эскалацию конфликта в горизонтальном плане. Вертикальная эскалация – это применение новых образцов вооружений, вплоть до ядерного оружия. Горизонтальная эскалация – это расширение территории. Почему это важно для британцев, европейцев? Тут есть несколько пунктов. Даже если, условно говоря, не будут достигнуты какие-то крупные результаты. Это попытка растянуть наши резервы и наши усилия от славянско-краматорской агломерации, потому что противника здесь прям явные проблемы. Вот. Это задача дестабилизации обстановки в Беларуси и возможного политического, как говорится, насильственной смены власти. Я напомню, что первая попытка, инспирированная Западом, там, больших демонстраций, ну, закончилась тем, что их, грубо говоря, разогнали всех лидеров общественного мнения, посадили в тюрьму. Хотя много сейчас из них уехало в Европу. Это появление Тихановской в Киеве, которая была вообще Тихановская, это, назовем так, западно-ориентированный лидер, которого они там поднимают как новый будущий президент Белоруссии. Зеленский ее вообще избегал, не общался, а сейчас она не просто с ним, как говорится, общается и здоровается. Она организовала свой офис, то есть фактически представительство, назовем так, альтернативной Белоруссии на территории Украины. Более того, я напомню, там есть националистические батальоны, входящие в ГУР. Это полк Калиновского, там ряд других подразделений. Поэтому вариант того, что может быть такой небольшой курский вариант, захват белорусской пятерочки, значит, дестабилизация или поднятие флага вот этого нового белорусского государства, бело-красно-белый флаг и запрос помощи для, от европейцев, вот этот сценарий возможен. Какие могут быть ответные действия? Ну, понятно, что Беларусь будет обороняться, она ни в коем случае она не пойдет вперед. Она, во-первых, это декларирует, во-вторых, ну, это технически сейчас для нее будет очень сложно наступать вперед против... Ну, технологичная армия, которая воюет пятый год, я имею в виду про Украину. Вот. С точки зрения обороны, это мобилизационные мероприятия, это начало отлова этих всех диверсантов, это помощь к России, помощь Китаю, это появление там наших подразделений, это усиление ПВО, это попытки Украины ударов по инфраструктурным и объектам нефтеперерабатывающего комплекса, это Мозырский и Новополоцкий НПЗ, которые поставляют, значит, светлые фракции в Россию. Вот, это, возможно, какая-то ситуация связана с европейцами, которые со своей стороны будут раздергивать. Не думаю, что дойдет до применения орешника или применения тактического ядерного оружия. Хотя со стороны Беларуси не исключаю удары по Киеву, там, полонезам или искандерами, которые стоят на вооружении Беларуси в неядерном исполнении. Александр Григорьевич, возможно, после каких-то провокационных вещей может и по банковой ударить, или по каким-то другим государственным объектам, по которым мы не наносили удар.
6: Как так, вы оцениваете вообще нынешнюю... Есть еще вопрос от
5: кого-то? Не, говори.
6: Я бы хотел просто просить вас дать оценку стратегии Украины на сегодняшний день. Вот удары по НПЗ... попытка блокады Крыма и так далее. К чему они пытаются нас подвести?
4: Они не скрывают того, что, используя дальнобойные санкции, они так это называют, создавая невыносимые условия жизни для нас с вами, мы должны настаивать перед руководством о начале мирных переговоров с Украиной, ну, фактически на европейских условиях, то есть остановка фронта по линии боевых действий, значит, ну, я не думаю, что там возможно продавливание каких-то репарационных историй, как до этого они там писали, или сокращение наших вооруженных сил, или еще чего-то, ну, как минимум остановиться. На поле боя технически они это сделать прям сразу, разово не могут, поэтому ищут альтернативные какие-то способы дестабилизации. ну, что-то типа курских операций, ищут, где слабое место, чтобы туда можно было прорваться. Поэтому изоляция Крыма с возможными десантными операциями, возможные контрнаступления на каких-то участках, которые, по их информации, являются ослабленными, где мы держим меньшее количество сил и средств, это там Брянская какая-нибудь область или другие регионы. Вот. Ну и, конечно же, это работа по инфраструктуре. Другой вопрос, что долго они это делать не могут, потому что мы же можем ответно все это делать, что, собственно, и происходит. То есть наносить удары по НПЗ нам не нужно, потому что ни одного работающего НПЗ на Украине не осталось, ни одной нормально работающей скважины, которая добывает нефть, не осталось, каких-то крупных хранилищ нефтепродуктов не осталось, все это вынесено. Поэтому где-то бензовозы, которые заезжают из Европы, они там прячут, в том числе и в каких-то объектах, находящихся в жилой застройке, очень часто можно увидеть наше попадание, когда потом очень долго, значит, чадит большой жирный черный дым. Это говорит о том, что там происходит такое постоянное горение, то есть, значит, есть какое-то вещество, которое его поддерживает. Вот, значит, правильное попадание было. Поэтому здесь для них это намного сложнее, чем нам. Мы перестроимся, перестроим и системы ПВО, и поставки. И все эти кризисы через небольшое время, я думаю, мы быстро устраним. Поэтому для них вот эта тактика выжженной земли или войны на истощение, она является, на самом деле, достаточно тяжелой.
5: А в итоге наши-то удары по их инфраструктуре, они идут в ответ на их удары или это спланированная заранее акция? То есть тут не очень понятно. Мы отвечаем. То есть они бьют по нашей... Спланированные. То есть не то, чтобы
4: это все вот спланировано. Здесь на самом деле я не разделяю точку зрения нашего Минобороны и так далее. Все военные объекты, по которым мы бьем, это наши плановые цели. Ну, потому что иначе получается так, что мы бьем там по заводам исключительно, если нам совершили террористический какой-то акт. Ну, вот. Поэтому ответные действия могут находиться только в двух плоскостях. Это удары по военно-политическим каким-то центрам, по которым мы не наносили удары. И здесь у нас развилка. Либо с хозяевами, либо без. Ну, вот, собственно, и все. Пока мы к этим действиям не прибегали. Поэтому мощнейшие массированные удары, которые были, ракетные, серьезные, ну, я отношу к плановой нашей военной работе.
5: Петр, извиняюсь, перебил тебя.
6: Нет, я хотел просто уточнить. Все-таки вот мы видим эту эскалацию с двух сторон. Есть мнение, что, в общем-то, удары по инфраструктуре, они просто не способны не привести к каким-то военным результатам. То есть, да, это тяжело, но в истории нет примеров, когда вот одни удары, даже весьма эффективные, как-то заставили кого-то капитулировать. В этом смысле, как вы видите вообще продолжение спецоперации, куда мы идем, и на сегодняшний день позиция, это, как я понимаю, нашего руководства, она в том, что мы будем решать все на поле боя. С другой стороны, есть какие-то такие вот заявления по поводу того, что вроде как мы к переговорам тоже можем быть готовы потенциально. А вот как вы видите вообще продолжение всего этого? Это просто на эскалация до какого уровня должна быть? А до того момента, когда у всех кончатся ресурсы, но это сильно долго получается.
4: Нет, до достижения наших целей. Ну, я вижу следующим образом. До конца года высокая вероятность полного овладения Славянско-Краматорским оборонительным районом. Ну, то есть выход на Донецкую границу административную. Вот, это нам позволит получить доступ к водным ресурсам, которые нам противник ограничивает, кстати, не понимая, на самом деле, что именно из-за этого продолжается, в том числе, конфликт, потому что райгородок для нас является принципиальным, чтобы Донецк и ту же Горловку обеспечить водой. Вот. А когда мы достигнем этих целей, я думаю, к этому же времени у нас будет создан достаточно приличный буфер в Сумской области, о чем говорил президент недавно. Ну и здесь уже мы можем сказать, ну все, давайте останавливаться по линии фронта. Сейчас эта линия нас устраивает, мы достигли тех целей, которые мы хотели.
6: А тут, например... Да, давай еще просто в эту же сторону. Ну, понятно, что они будут наращивать попытки действительно как-то заблокировать полностью Крым, лишить воды и так далее, бензина, топлива, возможность выехать, будет атака наверняка практически на Крымский мост. Опять же, мы понимаем, что выборы в России в сентябре и прочее, прочее, прочее. А у нас есть какие-то резервы или ресурсы, чтобы эту угрозу ликвидировать? без применения ядерного оружия, или просто дальше уже ну, вот не просматривается какого-то такого решительного ответа, чтобы они прекратили то, чего можем от них потребовать. Как вы считаете?
4: Да, да, здесь вы правы. К тому моменту они могут сказать, а мы хотим дальше воевать, к примеру. Да, вот мы уверены, что ну, да. мы теперь, нарастив удары в глубину России, к тому времени, скорее всего, в нашу сторону полетят ракеты, о которых они говорят, это оперативно-тактического уровня от той же компании Firepoint. К сожалению, скорее всего, к тому моменту и количество дронов будет увеличено, производимых в Европе. И у нас будет стоять развилка. Первое – это возможность реактивных действий, как реакция. То есть мы просто будем увеличивать наши оборонительные возможности. Что, собственно, идет постоянно? Мобильные огневые группы, увеличение производства там, зенитных ракет, я не знаю, появление новых комплексов. Ну, то есть все больше и больше будем защищаться. И мы будем в состоянии выдерживать уже залп, допустим, из 1000 дронов в сутки. Сейчас там противник до 300, до 500 доходил. Ну, вот представим себе, что будет 1000, и мы будем продолжать их удерживать, так же, как удары по Крымскому мосту. А для противника это тоже, кстати, выходит в большие деньги. Ну, и, к сожалению, для нас тоже. Мы эти деньги могли бы и на школу, и на дороги потратить. Вот. А второй момент – это проактивная наша реакция. Это устранение источника угрозы. Не комаров ловим, да, а сушим болото. Но, к сожалению, это болото находится в Европе. Эти заводы находятся там, и у нас Министерство обороны уже этот список показывало. Я думаю, что он уже устарел, этот список, наверное, уже дополнился еще десятком предприятий в той же Прибалтике, которые работают в интересах ВСУ. И они находятся, к сожалению, в домике, да, как мы в детстве все говорили. Ну вот, потому что мы туда не бьем. Но перед нами будет стать дилемма, начинать действовать по этим заводам, наносить удары или нет. Пока я не вижу, что мы готовы перейти вот это, знаете, как реку Рубикон, и угу. пойти открыто против НАТО, как бы против территории, запуская те или иные механизмы. Ну, скорее всего, будем действовать в контексте усиления наших возможностей на фронте, движения дальнейшего вперед, вынос инфраструктуры Украины, ну и, конечно, оборонительные возможности наши. Ну, если Запад принимает точку зрения, что их не интересует Украина как территория, пригодная для проживания, если не имеет значения, она будет находиться вся в руинах, и нужно будет десятки лет и сотни там, или десятки триллионов долларов на восстановление, то, к сожалению, они, скорее всего, и продолжат вот эту стратегию.
5: Угу. Отвлекаясь, наверное, чуть от Украины, что тут более-менее мы все точки расставили, доктрина ядерной Европы и НАТО сейчас будет меняться, насколько они говорят, сейчас об этом много пишет западная пресса, Финляндия срочно одобрила размещение, возможность размещения ядерного оружия на своих территориях, даже конкретная точка названа в 140 километрах от границы с Российской Федерацией, где это все возможно. К чему это все? Что меняется? Для чего они это делают? Это они пытаются нас запугать, или это действительно будет размещаться все на территории Польши и Финляндии?
4: Ну, речь идет о расширении программы Nuclear Sharing. Это программа, которая позволяет размещать американское ядерное, тактическое ядерное оружие на территории третьих стран на своих базах, как мы размещаем, кстати, наше ядерное оружие в Белоруссии. Вот, соответственно, они туда будут включать, ну, условно говоря, новые регионы. Для тактического ядерного оружия дистанция имеет значение, это скорость нанесения удара. Чем ближе, тем меньше времени на принятие реакции. Да, то есть крылатая ракета из Финляндии, к сожалению, до Санкт-Петербурга будет лететь там десятки секунд, может, там несколько минут будет мериться, и это совсем высокая скорость для отражения атаки. Ну вот, нужна. И, конечно, это нам придется тоже реагировать. Мы тоже где-то будем в том регионе, значит, размещать такие же носители, вот, для того, чтобы можно было бы нанести ответный удар сразу в точке, как говорится, их размещения. А сильно это ничего не изменит, как таковое. Ну вот, я, честно говоря, вот по ощущениям, не думаю, что когда-либо на нашем веку дойдет до применения ядерного оружия и тактического, и стратегического. Вот, поэтому это как в самолете, когда все летят, будешь биться на кулаках, там, стульями, ложками, вилками, но никто не будет взрывать гранату, которая есть у каждого в кармане, потому что оторвет половину фюзеляжа, и все погибнут. Вот здесь то же самое.
5: Угу. То есть мы пока находимся в стадии таких этих маневров, скажем так, да?
4: Я говорю, я думаю, что все-таки логика наша связанная с ядерным оружием, это ответные действия. То есть, если по нам будет применяться ядерное оружие, тогда да, первыми мы не будем это делать.
5: А вот, кстати, извините, вопрос. Ведь вот да, вы говорите, да, любое применение нашего оружия орешника, или в смысле Белоруссии оружия орешника или ядерного, это применение России. А если Финляндия, например, применяет по нам, это же получается, что это США применяет? Мы отвечать будем Финляндия по Финляндии или по США?
4: Финляндия не может. Никто из европейских, натовских стран, за исключением тех, кто обладает своим ядерным оружием, как Британия и Франция, не может применить ядерное оружие по нам. Это могут сделать только американцы.
5: Только американцы.
4: Либо американцы,
5: а отвечать
4: которые...
5: мы будем? По кому?
4: Отвечать мы будем по территории тех стран, где это оружие размещено, конечно, источник
5: угрозы. То есть не по тем, кто имеет возможность ее запустить? То есть не по США?
4: Да. Ну, здесь, конечно, мы уходим в теоретические умозаключения. Когда-то в 50-х годах об этом задумался Киссинджер, основоположник американской внешней политики. И он, значит, в одной из своих книг написал, что, скорее всего, до применения стратегического ядерного оружия не дойдет между Советским Союзом и США, если будет конфликт в Восточной Европе. Будут перестреливаться, прорывать линии фронта тактическим ядерным оружием. То есть не перерастет это дальше. А по этому поводу были проведены учения и нами, и ими с реальным применением ядерного оружия, с преодолением зоны, где этот удар был нанесен. Техника ехала, как говорится, по такому стеклянному песку, который сверху застыл ровной пленкой и ломался под гусеницами. Но никто не знает, как оно дальше пойдет и как дальше будут развиваться события. Конечно, здесь лучше не доводить. А видя, как американцы на самом деле аккуратны, видя, что американцы не любят воевать с технологически близко равным противником, они даже в Иране не хотят проводить наземную операцию, ну, что уж говорить, если они там не готовы, то здесь подавно риски слишком высокие, потому что прилететь может по ним, по их там резиденциям, как бы они там миром не управляли, как бы за сигарами и с виски не смеялись по вечерам у камина, как мы классно, значит, планету ставим в неудобную позу, там это все может закончиться там же, как говорится, в их зоне.
5: Угу. Пару вопросов от наших зрителей еще есть, таких специфических. Алекс Восхир пишет у нас пару технических вопросов Андрею Клинцевичу. Есть ли что-то условно схожее между ракетой-бомбой, уничтожающей дом или двор, и ракетой-бомбой, уничтожающей 100-тысячный город? Может быть, ядерное оружие с малым зарядом? Первый вопрос.
4: Ну, во-первых, да, речь идет о боевой части. Ракета или бомба, они сейчас очень сильно срослись. Бомбы стали с маленькими двигателями, с крылышками. Вот, а ракеты стали там, значит, выключены с большой боевой частью. Поэтому это сейчас все очень близко. Это носитель. У носителя может быть не ядерная боевая часть, может быть ядерная. С ядерной понятной. Прилетело тактические ядерные заряды, какие-нибудь 300 килотонн. Спокойно могут уничтожить приличных размеров город, полностью уничтожить, сделать непригодный. Поэтому здесь это все понятно. На это, кстати, идет упор по тактическому ядерному оружию. Что касается иных каких-то факторов, здесь у нас остается только значит, ну, что-то связанное с химическим, биологическим оружием, но этого недостаточно. Вот, да и никто применять сейчас его не будет. Вопрос, связанный с обычной боевой частью, такого масштаба, конечно, не даст. Даже если это термобарическая будет боевая часть, все равно это там 200, 300, 500 квадратных метров. Но остаются всякие экзотические виды оружия, что-то типа нейтронного. Происходит небольшой подрыв, нейтронное излучение, умирает все живое. То есть город пустой, а люди, как говорится, упали там же, где стояли. Ну, я тоже не думаю, что... на нашем веку дойдет до применения такого рода вооружений.
6: Угу. И ну, еще... Да, тут не очень понятен эффект, ты чего, собственно, добиваешься. Ну, в принципе, это, наверное, как угроза, да, один раз применили, сейчас применим еще и действуйте так, как мы вам скажем. Но тут
4: у американцев
6: серьезный вопрос.
4: Последние модификации тактической бомбы B-61 версии 13, гравитационной, то есть свободно падающей, есть интересная функция, которую они заложили, называется функция ядерного минирования. Ну, то есть, условно говоря, сбрасывают ядерную в центре города, она или на окраине, неважно где, она падает, уходит под землю метров на 5 за счет вот, плотной оболочки и высокой скорости, и дальше выставляется ультиматум, что мы ее взорвем, если вы что-то не сделаете. Подойдете к ней, она стоит на неизвлечении, она взорвется. Вот такой вариант американские стратегии уже заложили в их оружие.
5: Угу. Мы сейчас уходим на рекламу, на новости. Еще один вопросик будет технический от нашего зрителя.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 утра, в Якутске 5 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирные жители пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника. Россия увеличила экспорт алмазов. Российское историческое общество отмечает 160 лет со дня основания. Далее подробности. Женщина и двое мужчин ранены в Шебекино, Белгородской области в результате взрыва украинского дрона на остановке, сообщили в региональном оперштабе. Также, по информации ведомства, в округе от атаки дрона повреждена частная постройка, в другом поселении задет грузовой автомобиль. Омского студента могли убить из-за финансовых разногласий, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. Там отметили, что основной версией все же считают личную неприязнь. Напомню, 21 июня мать 20-летнего студента-историка сообщила о пропаже сына. Его тело с ножевыми ранениями нашли 5 дней спустя на одном из пустырей города. Оперативники задержали 7 человек в возрасте 22-24 лет, среди которых 2 девушки. По информации региональной прокуратуры, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все участники познакомились в интернете. Расследование продолжается. Доля России в мировом экспорте алмазов по итогам прошлого года превысила 10%, сообщили РИА. Подобный результат фиксируется 3-й раз за время ведения статистики. Первые 2 раза такие показатели были в 2020 и 2023 годах. Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику, заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. По ее словам, потеря ресурса отбросила страну на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были утрачены. Вся эта ситуация поставила Германию в зависимость от штатов, которые продают энергию по гораздо более высоким ценам. Ранее глава оппозиционной партии неоднократно призывала снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». Лидер уточнял, что для запуска артерии у Германии не хватает политической воли. Технические проблемы можно устранить. Напомню, взрывы на 2 российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников собрания в честь 160-летия Российского исторического общества. Соответствующий текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. В ней глава государства отметил важность применения искусственного интеллекта в научно-просветительской работе. Он выразил уверенность, что внедрение технологий будет содействовать повышению эффективности исторических исследований. Российский лидер выделил усилия общества по сохранению национальной памяти, формированию в обществе, особенно среди молодежи, исторической культуры. Он поблагодарил участников за благородный труд. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации. Отмечается, что атлеты смогут начать участвовать в состязаниях, начиная с сезона 2026-2027 годов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем эфир лучшего утреннего шоу «Изолента» живьем на лучшем радио страны «Радио Спутник». 30 июня, кто подзабыл, последнее июня 2026 года, 11:04. И у нас в гостях Екатерина Яковлева, руководитель дирекции документального вещания «Арти», генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «Арти Док. Время наших героев». Еще раз доброе утро.
3: Еще раз доброе утро, ребята.
2: Еще раз доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Приступим. Вы хотели рассказать про то, как фестиваль сейчас себя чувствует, как поживает и, где, и как движется по планете.
3: У нас на самом деле два информационных повода. Первый, конечно же, про фестиваль расскажу, а второй у нас 15 лет телеканала «Артидок». Мы вот уже 15 лет снимаем фильмы по всему миру и сняли их больше 2000. Часть из них входит в наш фестиваль «Время наших героев», с которым вот мы ездим по миру. Открываемся в Москве большим фестивалем. Несколько дней приезжают к нам с разных стран смотреть фильмы про героев. В первую очередь, это, конечно же, герои СВО, герои Донбасса. И после Москвы едем по миру. И вот весной мы были в таком подпольном туре по Европе, где несколько стран НАТО объехали и показали наши фильмы. Где-то совсем подпольно, как во Франции, чуть ли не на конспиративной квартире, да, а где-то уже более открыто, как в Италии. То есть у нас была Франция, Италия, Испания, в Нидерландах тоже прошел показ. Греция откликнулась очень хорошо, собрали большой зал, хотя первые показы были сорваны, в общем, украинскими активистами, но все равно греки собрались во второй раз, во второй день были вынуждены перенести локацию, перенести дату, и все равно собрались на наш фестиваль, смотрели наши фильмы. Вот, так что эту всю деятельность мы продолжаем. В Италии так это вообще особенно громко, потому что там искали адрес нашего фестиваля на уровне вице-президента Европейского парламента и писали кучу статей, значит, срочно найдите адрес, где они все это проводят, надо все это запретить. Не смогли запретить, адрес не нашли, мы все равно состоялись, мы все равно провели. К нам приехало много итальянской интеллигенции, люди там довольно известные, и до сих пор не утихают вот после того, как мы там провели в итальянских газетах, соответственно, дебаты о нас. Буквально вчера, на выходных вот на этих, да, разразился очередной скандал. Сенатор итальянский Карло Календа выступил с заявлением, что надо всех, кто организовывает, помогает в Италии организовывать фестиваль «Артидок», и всех, кто смотрит фильмы, собственно, сажать на 12 лет по 241-й их итальянской статье. Это обвинение в нарушении целостности государства. Да? И, собственно, итальянцы ему в ответ написали, что займись лучше работой, чем вот такими, да, и кто-то написал, кто сеет ветер, пожнет бурю, это сообщение Карло Календа воспринял как угрозу, собственно, себе. Вчера вот буквально все абсолютно газеты итальянские, «Ла Стампа», «Ла Република», «Ла Национ», то есть вот все СМИ выдали его, значит, вот этот протест, что ему угрожают, ему объявлена война, и он готов сражаться. Но у меня такое ощущение, что он просто пиарится за наш счет, вот, потому что под этими постами его итальянских комментариев просто тысячи, и не все из них с цветами, скажем так, да, мягко, как что только не пишут про это. Но я к тому, что там нас уже называют, ну, то, что угроза национальной безопасности, это давно, а то, что фестиваль набирает национальную политическую популярность, это вот уже становится действительно такой тенденции, да, и политики, конечно же, очень боятся европейские того, что происходит. В Мадриде, в Испании к нам приходила полиция на фестиваль, вот в Греции запрещали, соответственно, в Италии вот то, что я вам рассказала. Вот такая история, но все равно люди, вот это меня, конечно, обнадеживает, что люди все равно приходят, люди все равно смотрят и сами уже распространяют, сами делают эти показы. Мы порой даже не знаем, что они проходят. Вот вчера, несмотря на жару, мне прислали, что, оказывается, в Барселоне смотрели тоже наши на улице. Прям, я не знаю, как можно в такую жару смотреть фильм «Восток непокоренный». Это про Иран-Ливан, про вот эту вот историю. В Иерусалиме смотрели «Старобельск. Дети не должны погибать». Недавно тоже проводили показ. То есть, ну, вот так вот живет фестиваль. Иногда уже самостоятельной жизнью люди самостоятельно берут фильмы и показывают, чтобы другие видели.
2: Угу. Интересно, интересно получилось. То есть, такие прям, я не знаю, Владимир Ильич Ленин позавидовал бы, подпольщики прям настоящие. Осталось где-нибудь в Швейцарии там какую-нибудь резиденцию в горах и собрать там большой подпольный актив, а потом сделать революцию в какой-нибудь Италии или Германии.
3: В Швейцарии уже были тоже эти истории. В Швейцарии еще интереснее, там школьники швейцарские, у них есть такой день самоуправства в школе, когда школьники берут на себя роль учителей. Так вот, они скачали наш фильм, нашли А до этого этот фильм запрещали в показе, тоже хотели показ провести местные, да, жители. Его запретили на уровне властей. Украинцы пролоббировали, продавили, чтобы этот запрет случился. А школьники нашли и показали его у себя на уроке. И, собственно, потом все СМИ тоже об этом говорили, и там разделилось мнение. Швейцария у нас же независимая, да, а нейтральная якобы. Вот. И мнения разделились. Кто-то говорит, что, значит, как это возможно, что в школе показывают русскую пропаганду, а кто-то говорит, а почему нам, собственно, запрещают смотреть то, что мы хотим. Мы же страна нейтральная. Вот. И санкций там нет на нас, на Арти, я имею в виду. То есть вот в Швейцарии тоже была подобная ситуация. Так что да, это, конечно, подпольная партизанская работа, но, к сожалению, вот в нынешних условиях вынуждены существовать так.
2: Да, мы вас поздравляем с 15-летием Артидок.
3: Спасибо.
2: На самом деле, спасибо, это большое достижение. 15 лет снимать хорошее кино и показывать его по всему миру. Это замечательно, это очень важно. Так что
3: спасибо, спасибо. Мы стараемся. Это лучшая работа на Земле. Да.
2: Вот повезло нам, мы сегодня уже говорили об этом. Лучшая работа на Земле. У нас у всех лучшая работа на Земле. Это, кстати, здорово. Это уже это прямо счастье, когда ты не мучаешься каждое утро, вставая, и думаешь, когда же отпуск, когда же пенсия, когда же это все уже закончится наконец-то. А наоборот, встаешь и думаешь, вот как хорошо. Все.
3: Конечно, такие истории.
4: В творческом плане, что нового у вас, какие новые работы вы бы могли отметить, что посмотреть, где посмотреть? Решен ли вопрос с размещением ваших материалов на платформах различных и так далее?
3: Мы представлены, если про русские платформы говорить, то мы представлены на наших вот этих ОТТ-платформах. Есть мы на Винке, на Кионе. О планах наших, ну, снимаем, как обычно, у нас очень много всегда фильмов в работе, в производстве, да, у нас где-то около 100 с лишним в год, ну, то есть очень плотно ребята работают, несколько, по нескольку проектов каждый вот авторы ведут. Из последнего выделить очень хороший фильм был, вот если про СВО говорить, нового нашего автора, новое приобретение, он пришел к нам с РИА Новостей, военкор Саша Харченко, и снял прекрасный фильм «Спасая из Красноармейска». Да, вот посмотрите, интересная история о том, как вытаскивают мирных жителей, и там, конечно, огромное количество свидетельских показаний, опять-таки, мирных, о том, что бьют именно по ним, да, прицельно. То есть вот очень хорошая работа, рекомендую ее посмотреть. А так у нас много всего по всему миру, не только СВО, конечно, мы освещаем, многие другие. Мы даже вот создали, если о новых проектах, у нас есть проект к 15-летию, он называется «15 лет по сценарию правды». Вот он на нашей платформе «Артидок» расположен, и там наши, скажем так, не то чтобы лучшие 15 фильмов, потому что очень сложно было выбрать лучше, но, по крайней мере, география представлена, да, наших фильмов, и там чего только нет. То есть, ну, понятно, что фильмы про СВО, но и фильмы, допустим, про художника из Эквадора, да, фильм «Вот куда приводят мечты», это про балетную русскую школу в Бразилии, и там совершенно чудесная история, как парень вместо того, чтобы стать, вот как все обитатели фавел, пошел в эту школу, и мы сняли про него первый фильм 6 лет назад, «Большой балет Бразилии», и его заметили, и у него пошла в гору карьера, и сейчас мы сняли второй фильм про него, «Куда приводят мечты», вот, помогли таким образом, и удивительно красивый фильм, такой вот культурный, тоже мы его часто показываем по разным странам. Это вот из того, что можно вспомнить, да, за эти 15 лет. «Дети Шаолиня» тоже про Шаолинь снимали, совершенно чудесный фильм. «Как я стал космонавтом» про наших Борисова космонавта, который мы всю историю с ним прошли, от его начальной мечты до уже полета. «Стиляги из Конго» совершенно, я даже не знаю, как его этот назвать, уникальный фильм, потому что он собирал какие-то миллионские просмотры, пока мы еще были не заблокированы в Ютубе, но и сейчас тоже у него очень много просмотров. Это про то, как в Конго есть такое движение элегантных людей. И, соответственно, в каких каких бы трущобах они ни жили, да, что бы ни было вокруг, они выходят при параде в пиджаке от Кензо, там, я не знаю, ботинки от Армани, и идут, значит, по вот этим трущобам себя показывая. Удивительная совершенно история стиляги из Конго.
2: Извините, перебью вас. А вы видели, как сборная Конго приехала на чемпионат мира по футболу?
3: Нет, я пропустила.
2: Это был шок и трепет. Они
4: примерно так же.
2: В идеальных костюмах, вот, классических, с леопардовыми такими воротниками на этих костюмах. Короче, просто.
4: Это вот, да, корни там, совершенно точно.
3: Да, у них это есть, и это прям целое такое движение. Сколько бы кредитов они ни брали, в каких бы долгах ни были, все равно они должны выглядеть. Да, это удивительная история. У нас этот фильм разошелся на мемы в интернете. Вот, поэтому есть что вспомнить за эти 15 лет.
4: Шикарный фильм, да, я видел его.
3: Да, спасибо большое. Я передам автору, Наташа Кадырова у нас это все сделала. Ну, конечно, большие планы, потому что 15 лет, мне кажется, это еще только начало. Я очень на это надеюсь.
2: А что к 15-летию планируете особенного? Или не планируете? Или все будет как обычно?
3: Обычная работа. Единственное, вот, может быть, мы сделаем премьеру фильма. 7 июля мы планируем фильм «Возвращение». Это про то, как ребята

0: кстати, Артидок совместно с Министерством образования и науки, и мы теперь вот студентам российским еще кино наше показываем, да, заходим туда. Мы заходим в школы, наши некоторые фильмы рекомендованы Минпросвещением, и вот за прошлый год уже 2,5 миллиона, не за год, а всего за весну, мы начали не так давно эту работу, 2,5 миллиона школьников посмотрели наши фильмы, то есть вот очень хочется вот на будущее, если говорить про будущее, работать именно с подрастающим поколением, чтобы они смотрели качественный продукт с хорошими смыслами, интересный продукт, с классной драматургией, чтобы их и заинтересовывало, да, и вот нужные смыслы туда им вкладывать. Вот такая вот у нас еще есть работа и такие планы на день рождения.
1: Интересно. Скажите, пожалуйста, интересно, вот за 15 лет сильно ли стало дешевле снимать хорошее кино, но с учетом того, что техника вроде как подешевела, можно
0: дешевле,
1: работать,
0: да,
1: с телефоном.
0: Во-первых,
1: или нет?
0: Дешевле.
1: Или это так же по-прежнему?
0: Сильно-сильно, да. Mm-hmm. Во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее, потому что сейчас, помимо того, что ты можешь снимать качественно даже на телефон, это факт уже, если ты умеешь правильно его держать в руках, сейчас еще очень много, как бы не ругали, искусственный интеллект, да, все равно приходит на помощь искусственный интеллект в плане того, что ты вернулся со съемки, и тебе не надо самому сидеть, вот картинку расшифровывать, да, ты загрузил, тебе хоп, а назад выдали там буквально через несколько минут уже расшифрованную историю, и ты с ней работаешь, то есть это ускоряет еще процессы, вот, поэтому, да, об экономии здесь, конечно, говорить приходится, это правда. Есть такие вам переводы, опять-таки.
1: А если говорить о... Вот о документалистах, ребятах, которые особенно работают в зоне спецоперации, да и вообще в целом, вот что самое главное для хорошего фильма? Вы можете какие-то критерии дать, что нужно, что должно быть в этом фильме и кто должен его делать, например? Любой ли может это сделать? Или тут надо обладать какими-то навыками, качествами?
0: Если мы говорим про военную документалистику, то да, если говорим про военную документалистику, то, конечно, не любой это может сделать. Очень много запросов сейчас ко мне, что давайте я стану военкором. Даже вот именно от ребят, которые возвращаются с, да, со спецоперации, тоже хотят становиться военными документалистами. Не каждый способен. Во-первых, нужна очень хорошая физическая подготовка, это правда. Во-вторых, все возможные навыки безопасности, тактическая медицина, это тоже сразу, без этого даже не обсуждается. Ну и, конечно, чутье должно быть сильное, и доверие, контакт, да, с теми, куда вы приезжаете, с командиром, с той бригадой, где вы работаете, чтобы не мешать друг другу, а наоборот. И здесь тоже не каждый может. Ну, то есть конфликтного человека туда посылать явно не стоит. Да? Тут должны быть люди уравновешенные. Вот, это для меня вот главный критерий, потому что для меня главный критерий хорошего фильма, что все живы, слава тебе, Господи, да, вот у нас в коллективе, а это, ну, про безопасность. Хотя сейчас там, конечно, все сложнее и сложнее работать из-за большого количества птичек. Но все равно ребята, те, которые вот уже большой опыт военкорства имеют, они все равно продолжают. И то есть там должны быть профессионалы. Вот мое мнение, мое убеждение, там должны быть люди, которые уже давно в этой теме, в военной. Просто так вот ехать туда с кондачка ни в коем случае не стоит.
1: Я бы еще раз попросил, потому что я вижу, в чате есть вопросы, и в целом никогда не лишнее, все-таки еще раз рассказать, где смотреть фильмы, какие ресурсы есть, потому что, ну, люди так с первого раза не всегда воспринимают, может быть, еще стоит повторить о платформах, где главное,
0: да,
1: место,
0: есть,
1: куда идти.
0: Да, наше главное место – это онлайн-кинотеатр, он называется «Артидок», находится по адресу artidoc.tv. Вот, и там можно скачать приложение, установить его себе в телефон, он совершенно бесплатный, и там просто тысяча фильмов на разные тематики, и не только, кстати, наши, не только производство «Арти», мы берем, сотрудничаем с режиссерами из разных стран, берем фильмы у них, и они тоже здесь представлены, поэтому на любую тематику найдете фильмы. Вот, смотрите, там есть отдельная история про фестиваль «Время наших героев», прям вкладка, да, и там все фильмы фестиваля представлены. Не только артишные, но и все, кто у нас когда бы то ни было участвовал. Artidoc. Платформа. Artidoc.tv. Вот туда всех приглашаю на просмотр.
2: А если так, можно такой еще... вот...
1: Да,
2: Петр, говори.
1: Не-не, я просто...

0: Смотрю вопросы тоже, почему эти фильмы не берут федеральные каналы. Нет, ну почему, показывают федеральные каналы, как раз, я думаю, берут активно.
1: Федеральные каналы берут, нас регулярно берет «Россия-24», наши фильмы там представлены, регулярно берет телеканал «Спас», телеканал «Звезда» регулярно рассказывает в программе «Открытый фильм» про наши фильмы, приглашает туда наших режиссеров. Эта работа вся идет. Более того, у нас мы в 65 регионах представлены на региональных каналах, мы отдаем контент, и телеканалы его берут с удовольствием, потому что есть у регионалов проблемы с заполнением сетки эфира. И вот они с удовольствием берут наши фильмы, а мы их отдаем, потому что у нас главная цель, конечно, чтобы как можно больше людей посмотрели наше кино. Тем более кино про ребят, про героев. Вот, поэтому все эти фильмы, работа эта ведется. Как и в России, так и, соответственно, за рубежом. Но за рубежом где-то нас принимают, и там по-прежнему мы в эфире. У нас есть еще телеканал, же забыла совершенно. Два телеканала на спутниках. «Артидок» на русском есть, можно искать, если по кнопкам пощелкать, найдете обязательно. И на английском мы тоже представлены. Общая суммарно, по-моему, около 70 миллионов на русском, это вот у нас охват аудитории, по-моему, что-то 45 осталось вот на английском. Да, довольно много. Поэтому вот два телеканала, русский, английский и платформа «Артидок». Вот там основной. Ну, соцсети, конечно же, вся вот эта вот история тоже.
2: Угу. А в Ютубе какие-то попытки предпринимаете там как-то пиратским образом?
1: В Ютубе нас просто под лупой, у меня такое ощущение, что выжигают. Я не знаю, они какими-то алгоритмами сразу видят наши фильмы, даже если они без логотипа. Но я видела, что некоторые блогеры репостят, да, то есть периодически мне попадаются, что у кого-то попытки прорваться все-таки случаются. Но с Ютубом, конечно, гораздо сложнее. Но вот у нас эта платформа сейчас, она, слава тебе, Господи, не заблокирована каким-то чудом ни в одной стране, «Артидок», да, я имею в виду, вот где онлайн-кинотеатр. И у нас там сейчас идет как раз приток итальянцев, которые смотрят. На итальянском мы переводим там на несколько языков эти фильмы. Они, кстати, еще очень удобно, что ты фильм открываешь, и там можно выбрать язык, на котором его посмотреть. Там каждый фильм представлен в нескольких языках. И вот они как раз смотрят на своих языках, тоже находят. А так в Ютубе, конечно, сейчас сложно.
2: Невозможно практически, да. Да, у нас такая же история, что мы выходим с любым. Вот наше лицо видит кто-то, и все, и сразу, сразу бан.
1: К сожалению,
2: так. А последний вопрос, который успеем задать. А вообще, как вы считаете, есть какой-то предел насыщаемости документальными фильмами рынка? Просто вот так вот смотришь. Художественное это кино уже не все смотрят, а документальное это, по идее, должны вообще меньше смотреть. Вы видите какой-то предел? Или это беспредельная история?
1: Ну, знаете, как я все время говорю, что сценарий в документальном кино пишет Бог, и сколько он нам еще предоставит различных историй, да, и различных перипетий, как мы видим, жизнь становится все драматургичнее и драматургичнее, только успевая снимая. Поэтому я думаю, что документальное кино – это история бесконечное, и более того, мне кажется, что в скором будущем оно даже станет еще более востребовано, потому что сейчас очень сильно насыщается вот этим искусственным интеллектом и подменами, да, а уже многих раздражает, когда они видят картинку сгенерированную, да, когда им пытаются продать то, что что-то искусственное за настоящее, и вот тогда как раз документальные фильмы будут как островок истинности, да, настоящего того самого. Ну и, конечно же, незаменима роль документального кино как хроники событий, да, то есть вот все то, что мы сейчас снимаем, оно уйдет в архивы и уже как бы есть, да, в архивах. Поэтому вот эта роль, конечно, очень важна. Ну и роль в воспитании молодого.
3: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления. предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин приехал проститься с бывшим министром обороны и спецпредставителем по вопросам экологии Сергеем Ивановым, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства возложил цветы и пообщался с семьей. Церемония прощания с бывшим министром обороны проходит в Центральной клинической больнице в Москве. Напомню, бывший министр и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Украинские войска минувшей ночью атаковали с помощью дронов город-спутник Запорожской атомной электростанции «Энергодар», сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов. Он добавил, что атаки идут круглосуточно. Информация о возможных повреждениях уточняется. Энергетическая инфраструктура в Херсонской области повреждена из-за террористических атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Во вторник утром над регионом были сбиты 26 ударных БПЛА противника. Губернатор добавил, что энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать повреждения. Он попросил жителей не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, по возможности ограничить использование кондиционеров и домашней бытовой техники. Владимир Зеленский причастен к взрыву в княжестве Монако, считает лидер правой партии патриотов Флориан Филиппа. По его мнению, наиболее вероятно, что это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками. Накануне в княжестве произошел взрыв. В результате пострадали 3 человека. Это мужчина, женщина и ребенок. Государственный министр княжества назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории государства. Местный телеканал со ссылкой на источники сообщил, что жертвой покушения стал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Как отметил лидер партии Флориан Филиппа, Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Киева за экономическое сотрудничество с Россией. 6% американцев попались на уловки мошенников в прошлом году и отдали им в общей сложности 68 миллиардов долларов, следует из опроса исследовательского института. Согласно результатам, как минимум один раз в жизни 24% американцев обманули мошенники, а 10% не единожды. 41% жителей сообщают о том, что сталкиваются с попытками мошенничества каждый день. Почти 80% американцев говорят о том, что правительство принимает слишком мало мер для защиты населения от мошенников. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
0: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Суббота, вторник, 30-й, почему суббота? Не знаю.
2: Отлично.
0: Что-то хорошее.
2: Давай суббота.
0: Что-то
2: пожалуйста.
0: Хорошее подумалось мне, и я сказал суббота. Нет, друзья, не суббота. Вторник, 30 июня, последний день первого месяца лета, 11:33, и по многочисленным просьбам поговорим о самом главном, что в нашей жизни есть, поговорим о природе, о птицах, о тех, которые нас окружают. Елена Фионина, орнитолог, младший научный сотрудник Рязанского государственного университета, председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России. Здравствуйте, Елена, рады вас видеть.
5: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. Здравствуйте. Я тоже очень рада.
2: Здравствуйте, Елена.
0: Ну, у нас есть два повода: формальный и неформальный. Да.
5: Ну, давайте
2: замечательно.
5: С
2: я не могу не прочитать комментарий нашего зрителя. Манфредан пишет: рубрика Angry Birds. Отличный, мне кажется, комментарий.
0: Ну, почему же у нас Angry Birds?
2: Извините, что
0: совсем не Angry, нормальные Birds у нас. Но формальный повод – новость, которая для обычного человека мало что значит, но вы нам поясните. Я так понимаю, что в разных регионах этот учет проводится. Ну, в Московской области, в Московском регионе сегодня последний день учета этих самых соловьев. Вот, которые, видимо, поют, и что-то этим учетом, наверное, страна пытается, так сказать, установить. А что именно? Зачем их учитывать, соловьев?
5: Ну, учитывать для разных целей. Самое главное, соловей является индикатором состояния окружающей среды. И если вы слышите, что у вас рядом с домом или рядом с дачей поет соловей, радуйтесь, значит, у вас все хорошо, и у вас там чистый воздух и более-менее чистая окружающая среда. И в последние годы количество соловьев, к сожалению, в городах особенно, потихонечку сокращается, чтобы определить, где они еще остались, где их мало, где их много, проводят такие учеты. Учет этот называется, учет соловьев, и он является такой гражданской наукой. То есть может каждый желающий принять участие. Что для этого нужно? Во-первых, нужно знать, что у вас именно соловей поет. А для этого послушать где-то в сети, в интернете его песню, если вы уже подзабыли или не знали. Потом найти поющего этого соловья, записать его песню и выложить на специальную платформу. У нас по всей стране проводился единый учет соловьев в одни даты. Это была середина мая. Называется это «Соловьиные вечера». Может быть, кто-то видел, слышал такую информацию. Во всех регионах, начиная с Курска, это у нас считается столицей соловьев, знаменитые курские соловьи, там у них живут. И по всей стране проводятся такие вот учеты. Ну и каждый регион у себя, внутри региона, может, ну, как-то продлить, чтобы побольше народу поучаствовало, потому что это акция не только природоохранная, но и эколого-просветительская, и такая, можно сказать, даже социальная. Люди хотят посчитать, хотят какой-то свой вклад привнести, и для них нужно создать условия, чтобы они могли это сделать. Вы считаете, видите поющего соловья, слышите, точнее, поющего соловья, записываете его голос и выгружаете на специальную платформу. А дальше уже орнитолог слушает, подтверждает, что это действительно соловей, что вы не перепутали его ни с кем. И тогда ваша точка с поющим соловьем попадает на общую карту. Это очень интересно, и люди могут, например, кто... У кого не поет рядом с домом соловей, но они хотели бы послушать, они могут приехать, исходя из этих точек на карте, и там уже послушать соловьев там, где им удобно.
0: Ну, здорово, я смотрю сейчас на эту карту вот, по Москве, и так забавно. Ну, там, допустим, метро Тимирязевское, там, значит, отметочка, там, значит, наблюдатель такой-то, значит, там дата, все, волонтер, когда зафиксирован соловей. Точные географические координаты этого места, ну, не знаю, в метро, не метро, но, в общем, где-то там почему-то вот некоторые зелененькие только, а некоторые красненькие, непонятно, может быть, хорошо поет или плохо, черт его знает.
5: Я не разбиралась с механикой на сайте, но я предположу, рискну предположить, что зелененькие те, которые верифицировал уже орнитолог, что действительно там вот оно соответствует, а красненькие, может быть, еще как-то не прослушали или не подтвердили, потому что, ну, нельзя просто сразу огульно вашу точку туда загрузить, вдруг вы перепутали. У нас есть несколько похожих видов, которые тоже очень красиво поют, и я даже специально делала разъясняющие посты в социальных сетях, с кем вы можете перепутать соловья, так называемые лже-соловьи, как лже-Дмитрий, чтобы люди могли уже как-то, имея какие-то навыки, могли разобраться, отличить настоящего соловья и ложных соловьев.
0: А кто у нас?
2: Я прямо сейчас...
0: Зяблик какой-нибудь наглый.
5: Ну, зяблик, да, зяблик. Но, как правило, люди, когда идут учитывать соловьев, уже песню зяблика они, наверное, знают. Чаще всего даже люди с, ну, может быть, даже с биологическим образованием или с каким-то навыком за соловья принимают певчего дрозда. Хорошо тоже, очень красиво поет. И, в общем-то, каюсь, я, когда я была студенткой, у нас была первая полевая практика, я тоже не понимала, как можно отличить вот певчего дрозда и соловья. Как по мне, они пели одинаково. Но потом, конечно, с опытом приходит это осознание. Но ситуацию облегчает тот факт, что певчие дрозды, как правило, у нас поют в начале апреля. И когда прилетают соловьи, а это конец апреля, и начинают активное пение они в мае, на майские праздники, чуть позже в этом году было, но уже в это время певчие дрозды не поют. То есть сложно перепутать, если одного из конкурентов нет. Еще за соловья часто принимают, да, садовых камышовок. Маленькая серенькая птичка, и поет она очень громко, и чаще всего ночью. Человек подходит к окну, открывает окно, слышит в кустах поющую птицу и думает, ну кто? Ну, конечно же, это соловей. А это в большинстве своем, конечно, бывает садовая камышовка. Поэтому вот это топ-2 такой из лже-соловьев. Ну, есть еще виды, в том числе тот же зяблик, которого тоже можно перепутать с соловьем.
2: Я сейчас не послушал, как поет соловей, ну, в одно ухо себе поставил. Вот. Я понял, что я никогда в жизни не слышал вживую пение соловья, оказывается, потому что его, ну, на мой взгляд, ни с чем не перепутаешь. Я просто люблю птиц, у меня у самого птицы много лет уже дома живут, и вокруг меня куча птиц за городом. Я никогда не слышал соловья, то есть прям такой специфический, ни с чем не перепутаешь, вот с таким потрескиванием, с этим вот его пение. Вот. Да. Прямо удивительный звук.
0: Пусть надо фоном поет теперь.
2: Да, пусть поет фоном. Красиво.
5: Песни соловья.
2: Много соловьев вообще,
5: соловья, да.
2: У нас. вот так вот, если Ленинградская область, вот в наших широтах, в Ленинградской
5: наших,
2: области?
5: Или это... В Московской области чуть побольше их, в Ленинградской все-таки к северу продвигаясь, соловьи становятся все более редкими. Ну, в Ленинградской они есть, а дальше к северу они, в общем-то, уже почти полностью пропадают. Но на их место приходит так называемый северный соловей или шведский соловей. Это варакушка. Это птица очень красивая, с ярко-голубой грудкой, с оранжевым пятном на этой голубой грудке. И она встречается, вот чем дальше продвигаться на север, она встречается там. Карл Линней, который, как мы знаем, отец современной систематики, который придумывал все эти названия, а он жил в Швеции, варакушку он назвал Люсциния светсика, то есть соловей шведский. Это родственник нашего соловья. Вот в Санкт-Петербурге можно послушать варакушек. Они прямо сейчас поют, готовятся делать, скорее всего, вторую кладку, потому что первый раз они уже отгнездились. Вот, кстати говоря, соловьи сейчас в Подмосковье уже не поют. Они сидят на гнездах и насиживают кладку, а у некоторых, у многих уже даже и птенцы. Сейчас очень в кустах вот, можно услышать очень часто позывки соловьев. Они такие, ну, совсем не похожи на песню. Это просто несколько таких потрескиваний и такие печальные свисты. Вот это они так производят, когда кто-то
0: не до веселья, на гнездо. Конечно.
2: Да, грустно им, конечно.
0: В гнезде сидеть.
5: Тем более птенцы голодные, нужно кормить. Да.
2: Да.
0: Слушайте, у меня к вам практический вопрос есть.
2: О, да, давай, потом
0: что-то
2: я.
0: У меня какая-то задержка со звуком опять. Все время, да?
2: Чуть-чуть.
0: Да. Давайте практический вопрос задам. Смотрите, я тут, значит, у себя на приусадебном участке развел птиц, кормушки, они тут теперь гнездятся, значит, прилетают и эти горлицы. Но больше всего дроздов, мне кажется, черные такие, они группами большими прибывают. И, значит, тут у меня черешня поспела. Дикое количество этой черешни, урожайная, просто безумно. И я думаю, надо собрать. И тут сегодня выхожу, и, значит, там такая стая на ней этих сидит дроздов. Я уже подхожу, собрали. Там уже внизу она валяется, уже вся покусанная, значит, поеденная. Я думаю, и во мне борются два начала. С одной стороны, я думаю, что моя черешня, надо же мне собрать. Там немного получится, полведра, но можно и купить столько, в общем, несложно. А с другой стороны, думаешь, ну ладно, плюну, пусть едят уже, в конце концов, порадуются животные. Не могу как-то вот, нет, пишут вишни, нет, черешня желтенькая такая, красивая, вкусная, сладкая. Вот. Есть ли варианты как-то отогнать оттуда, или уже проще плюнуть и пусть питаются?
5: Ну, смотрите, во-первых, я чуть-чуть вас поправлю, это, скорее всего, раз прям большая стая, то это скворцы, они дрозды, они черненькие такие, и
0: они черные у них такие. Сейчас тоже... Они еще знаете, что делают? Они ходят... Они у меня вообще ходят по земле в основном и клюют что-то там, вот когда черешни нету. То есть они такие прибыли. А вот у нас Елена отключилась, к сожалению.
2: Скворцы, думаешь? Елена, да, скворцы.
0: А они прям черные такие. Да, Елена, подключились
2: обратно. Черные скворцы, точно скворцы, да.
0: А, ну, может, скворцы, да, я не знаю.
2: Оранжевый клюв у них такой еще яркий.
0: Они на задних лапах, как будто у них есть передние, ходят, значит, и клюют что-то, собирают вечно, значит. А тут черешня, и все, и они, конечно, переключились, гады.
5: Ну, вот. Смотрите, старый русский способ – это поставить пугало у вас рядом с...
2: Огородное.
5: С вишней. Да, огородное пугало, но, как правило, птицы недолго на него боятся реагировать. Ну, то есть, какое-то время они понимают, что это все фейк, да, обман, и уже не реагируют. Знаете, есть такой хороший анекдот, как сидят две вороны и говорят, смотрите, говорит, пойдем поклюем, вот там черешня созрела. Да ты что, там же, говорит, вон человек стоит. Да это, говорит, пугало. А как ты, говорит, опознал? Ну, смотри, говорит, у него в руках нет смартфона. Значит, это точно не живой человек.
0: Да, это скворцы точно черные.
2: Смартфон какой-нибудь, да, поставь со смартфоном.
5: Если хотите хорошее пугало, обязательно в руки, чтобы у него был смартфон. Ну, это на самом деле первый.
0: А, есть, наверное, какая-нибудь электронная штука, которую можно...
5: Да, можно сделать запись голоса ястреба, найти, опять же, в сети ястреб-перепелятник и включить... периодически колоночку с записями этого ястреба. Но опять же, это на какое-то время только вам поможет. Альтернатива – это где-то раздобыть живого ястреба и рядом его разместить на присаде. Но это такой способ, который работает в аэропортах, где нужно действительно жизненно необходимо избавиться от птиц, чтобы они не влетали в турбины самолетов. Там, конечно, никакие шумелки, чучела и пугалки не помогают. Уже просто люди берут живых птиц, и специальная орнитологическая служба объезжает весь аэропорт с этими птицами, и там уже борется с нашествием всяких пернатых.
2: Гоняют их, да?
5: На огороде.
2: Кстати, в аэропортах я еще подглядел в свое время, у них есть очень интересная техника. У нас во всех абсолютно российских аэропортах вдоль взлетно-посадочных полос змеи в виде птиц летают. Когда ветер, их поднимают, и они на палках летят, такие птицы большие, со стороны очень похожие, но это просто змей, который запускается в воздух и летает по ветру, отгоняя птиц. Говорят, я спрашивал у пилотов, они говорят, действует очень хорошо, потому что, поскольку шевелится, маленькие птицы, им не до того, что там разбираться, пугало это или не пугало, надо валить по-быстрому, ну и они, собственно говоря, вот...
0: Это дело. Ну, короче, я так думаю, что вердикт такой, что пусть съедят все и пусть.
2: Я, Петр Алексеевич,
0: скворцы вообще они нормальные ребята-то, полезные. Ну, буду я это дерево сетки еще оборачивать. Мне вот это вот
5: скворцы, конечно, не такие полезные, как более мелкие синички, например. Я уже вам, по-моему, говорила, когда мы беседовали в прошлый раз о птицах. Если вы хотите помогать и вешать скворечники, вешайте лучше синичники. Синица мелкая, она вашу черешню не тронет. Да. А вот скворцы, когда они там расплодятся в больших количествах, они действительно могут покушаться на ваши ягоды. Поэтому вот нужно очень аккуратно со скворцами быть.
0: Их много прямо там сейчас вот было. Ну, там штук 100, наверное, их прилетело там, наверное.
5: Вы знаете...
0: Слушайте, а еще... Да.
5: Есть очень интересное такое явление, называется мурмурация скворцов, когда они сбиваются в огромную стаю, несколько тысяч, и начинают летать в воздухе, образуют такие причудливые фигуры и исполняют там фигуры высшего пилотажа, и все это снаружи выглядит как облако, которое очень сильно меняет свою форму и очень красивое. Вот обычно это к концу лета у нас происходит, перед отлетом скворцов на зимовку. А где-то в южных районах нашей страны, в южных областях Краснодарского края, где-то вот рядом, у них там скворцы зимуют, и у них всю зиму можно наблюдать мурмурацию. Большие вот эти большие тучи скворцов летают с очень красивыми фигурами. Так что, если у вас там много скворцов, вы понаблюдайте. Может быть, вам хотя бы природа покажет вот такие красоты.
0: Может быть. Еще я, знаете, по-моему, после нашей прошлой программы купил себе стрижатник зачем-то. Он такой длинный. И он у меня лежит, и я его не знаю, куда повесить, потому что повесить его решительно некуда. Я так понимаю, что его надо куда-то под крышу вешать. А у меня дом невысокий, и, в общем, непонятно, куда это стрижатник девать. Может, его можно куда-нибудь... Его надо высоко, даже, наверное, для стрижей.
5: Ну, желательно повыше, да. Ну, можно где-то на крыше, под крышей попробовать примостить.
2: Понятно. Под крышей повесишь, все загадят. Известный,
0: я тоже так думаю. Я под чужой, надо под соседской, понимаешь, но наш пробраться.
2: Вот, да, находишь злобного соседа, и ему туда хоп, стрижатник, и все, и получите скандал, как говорится. А у меня, знаете, в этом году такое явление, раньше такого не было, огромное количество сорочат. Просто бешеное. Такое впечатление, что они наплодились просто... Как бы, обычно 2-3 сороки вяло летают, они красивые, вообще смотрятся шикарно, конечно, когда и ходят, и сидят, и все. В этом году у меня на балконе за городом просто по утрам какой-то беспредел. Они залетают в открытое окно, и на балконе начинают веселиться по 3-5 штук мелких вот таких сорочат. Они друг друга там кидают, толкают, пихают, пока я занавески не открою, открываю занавески, и они в окно улетают. Но, конечно, балаган они устраивают редкостный. Это вот в 4, там, в 5 утра начинается треск безумный совершенно. Красивые, веселые, но очень шумные. Вот. А что у нас такое? Сороки плодятся в этом году? Это что-то зависит или случайность?
5: Ну, скорее всего, у вас просто рядом с домом где-то образовалось гнездо сорочье. Причем сорочьи гнезда очень красивые, они имеют форму правильного такого шара, окружность, ну, шара, в общем-то, со входом, с крышей, то есть вот такое вот большое круглое гнездо. И там где-то выводок у вас появился. Мне очень нравятся маленькие сороки. Вроде смотришь, обычная сорока, но с маленьким коротким хвостиком. Они очень мило выглядят. Еще так чуть-чуть
2: И
5: неуклюже
2: балаган,
5: из-за этого
2: конечно.
5: летают. Вот, а еще,
2: Да, есть
5: когда, ну,
2: такое.
5: сороки вот отгнездились в этом гнезде, может быть, они будут и на следующий год немножко его подремонтируют, но если вам повезет, у вас в этом сорочьем гнезде может загнездиться ушастая сова. Тогда у вас вместо сорок будут там резвиться маленькие совята. Вот ушастые совы в природе очень любят сорочьи гнезда и с удовольствием селятся в брошенных старых сорочьих гнездах. Так что
2: Я
5: наблюдайте, продолжайте наблюдение, Петр.
2: на
5: Ой,
2: эту тему
5: извините,
2: могу вам
5: Трофим.
2: рассказать. Я чуть заикой не стал. Я думал, что у меня будет инфаркт, инсульт и все одновременно. Мы стоим с моим соседом вечером на террасе, разговариваем о чем-то. И вдруг абсолютно тихо мимо нас с огромной скоростью пролетает что-то прямо невероятно большое. Ну, страшно, потому что ты не понимаешь, что это. Ничего не видно в темноте, все. И потом мы поняли, что это не то филин, не то сова. Это что-то необычное. Вообще беззвучно, как будто просто и огромная меховая такая штука мимо тебя летит, как такой летающий медведь. Ой, медвежонок, да. Вот, так что есть,
5: У
2: да, у нас
5: сов
2: тоже такое.
5: на перьях, мало того, что само оперение очень мягкое и рыхлое, что способствует бесшумности их полета, еще и у них на каждом, вот если мы возьмем крыло совы, то на первом и втором маховом перья у них есть специальные бородки, такие как расчесочка. Они гасят завихрение воздуха, и когда обычная птица, вот, например, голубь или, ну, представьте, как взлетают голуби, они не столько у них вот эти взмахи крыльев производят шум от воздуха, да, они шуршат как бы крылья. У сов гасятся абсолютно эти завихрения воздуха, и она летит бесшумно. Понятно для чего? Чтобы не испугать потенциальную добычу, это мышка, которая в темноте выходит покормиться, а совы на нее охотятся. И вот абсолютно у всех сов, практически у всех, есть вот эта вот гребеночка на перьях, кроме рыбного филина. Как мы с вами понимаем, рыбу можно не бояться напугать шумом, поэтому рыбный филин, который у нас живет на Дальнем Востоке, у него такой гребеночки нет, и у него более шумный полет, чем у обычных наших сов.
2: Да. Хорошо. Так, ну что, мы, в общем, все практические вопросы, какие были. А, про перепись воробьев спрашивают. Что за перепись воробьев такая?
5: Воробьев.
2: Перепись
5: воробьев, это мы проводим 2 раза в год. У нас проводится такая большая общероссийская акция. Всероссийская перепись воробьев. В этом году у нас в феврале мы уже ее провели, и будет она у нас в августе. Есть у нас сайт, посвященный этой переписи, и можете туда зайти. Можно мне назвать этот сайт? Или
0: Конечно, конечно.
5: лучше пусть
0: Почему?
5: посмотрят.
0: Да, пожалуйста.
5: Воробей.nbud.ru, там вся информация есть о переписи. Она будет проводиться в третьи выходные августа, начиная со вторых выходных по третьи выходные августа. И любой желающий может принять участие. Опять же, нужно выйти, посчитать воробьев, сфотографировать желательно их на мобильный телефон и эти данные вместе с координатой, где вы это наблюдали, отправить на наш сайт. Я являюсь куратором по всей России этой акции, ну и по своему региону тоже. И мы призываем не только любителей поучаствовать в переписи, но и орнитологов в тех регионах, где у нас еще нет специальных кураторов. Вы можете со мной связаться, если вы хотите по своему региону, если вы знаете, что у вас куратора нет по региону. Можете с нами связаться и выступить в качестве такой вот организующей силы. Да,
2: Да, мы,
5: поэтому
2: извините,
0: прерву
2: прерву вас,
0: вас,
2: мы
0: потому что мы
2: прощаемся,
0: уходим
2: да.
0: с радио, у нас кончается радиоэфир, прощаемся с радиослушателями.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске полдень, в Калининграде 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали Запорожскую область, и есть пострадавшие. Россия и Руанда планируют развивать атомные проекты. Радио «Спутник» запустило вещание на Дальнем Востоке. Далее подробности. Пять жителей Запорожской области пострадали из-за серии атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, большинство украинских ударных беспилотников были своевременно перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами, что позволило избежать более серьезных последствий. ВСУ также ударили по молокозаводу в Мелитополе, повреждены 5 грузовых автомобилей и кровля склада. Под удары также попали многоквартирный дом в городе Токмак и сельхозугодья в 2 округах. Мужчина получил осколочное ранение после взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Белгородской области. Госпитализация ему не потребовалась, сообщили в региональном оперштабе. Ситуация после паводка, вызванного сильными дождями в Свердловской области, стабилизировалась, сообщил Департамент информационной политики региона. Там добавили, что для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства. Напомню, в понедельник, 29 июня, в регионе в результате сильных дождей прошел паводок. Пострадали несколько населенных пунктов. 77 жилых домов и почти 80 приусадебных участков были затоплены. Ушли под воду 7 низководных мостов. Автотранспортное сообщение было ограничено 17 населенными пунктами. Россия и Руанда подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам атомной электростанции, сообщила госкорпорация «Росатом». Напомню, в Москве прошло первое заседание Совместного комитета по сотрудничеству в области использования атомной энергии. Представители обеих сторон обсудили проекты сооружения атомной электростанции, неэнергетическое применение ядерных технологий, включая создание Центра ядерной науки и технологий и развитие кадрового потенциала. Система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает CNN. Телеканал уточняет, что 8 больниц в Каракасе были закрыты, а те, что продолжают работу, испытывают острый дефицит базовых расходных материалов. Отмечается также, что американские многолетние карательные санкции сыграли свою роль в том, что многие венесуэльские врачи приняли решение эмигрировать. Так страна столкнулась с нехваткой медперсонала. Напомню, в Венесуэле 24 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков. По последним данным, число погибших возросло до 1719. Более 5000 человек получили ранения. Радио «Спутник» запустило вещание на Дальнем Востоке в Хабаровске на частоте 93,8 FM. Старт эфиру дал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Первым гостем стал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он нажал кнопку старта и буквально запустил вещание «Радио «Спутник» на Дальнем Востоке. Глава отметил, что сегодня на фоне постоянного информационного воздействия со стороны недоброжелателей России честность, беспристрастность – это главные качества для журналиста, которые характерны для радио. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12:04 в Москве, Петербурге и других городах. Сегодня вторник, 30 июня, 26-й год. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев, Лесо Хабалов в студии. Мы запускаем «Дневной ракурс» с хорошей новостью сегодня.
3: С потрясающей новостью. Всем здравствуйте. Теперь радио «Спутник» можно слушать и в Хабаровске, на Дальнем Востоке.
2: Совершенно верно. Да, с этим мы поздравляем и хабаровчан, и вообще всех дальневосточников. Но и нас, нашу редакцию, агентство «Радио «Спутник»» стало чуть больше. Значит, ну, правда, разница во времени, конечно, существенная. На 7 часов впереди времени в Москве, а время в Хабаровске. Но это ничего не значит. Это только, так сказать, добавляет вот каких-то новых красок
3: к нашему.
2: ощущение.
3: Нас можно слушать вообще круглосуточно, получается.
2: У нас и до этого было можно слушать круглосуточно.
3: Ну, а теперь и тут, и там можно слушать круглосуточно.
2: Да, это как бы аллюзия к этому, что раньше говорили про Британию, ну и про Россию, конечно, тоже так говорили, что никогда не заходит солнце над Россией, да? Ну и в этом смысле над спутником тоже никогда не заходит солнце.
3: Да, да.
2: Да. Все, поздравил нас глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, дал старт вещанию «Радио Спутник», и Дмитрий Киселев также объявил о запуске вещания «Радио Спутник» в Хабаровске. Только громко и уверенно. Добро пожаловать в нашу большую вселенную, где у каждого есть свой спутник. «Радио Спутник» — это тепло, точность, скорость, юмор и азарт. Настраивайтесь выходить с нами на новую орбиту, призвал гендиректор международной медиагруппы России сегодня.
3: Да, и слушать радио «Спутник» можно будет на частоте 93,8 FM.
2: Да, это хорошие новости. Давайте коротко о традициях. Сегодня что-то мало. Ну, хорошие есть тоже. Мануйло и Савелий Санцестой сегодня. Санцестой.
3: Санцестой отлично подходит. У нас в Москве выглянуло солнышко наконец-то.
2: Прекрасно.
3: Вчера еще такая осень почти, знаешь,
2: да,
3: была, но сегодня солнце.
2: В это время считали наши предки с тобой, что солнце как бы застаивается в зените, достигая пика своей силы и активности. А название дня связано с православной памятью трех братьев-мучеников. Мануила, Савела и Исмаила. Персы, представляешь, которых мама воспитывала в православной традиции. Ну, тоже любопытно. Значит, что сегодня? Что сегодня? Санцестой и молодой Ярила. В этот день природа достигает пика своей силы. Солнце как будто останавливается в зените, это мы сказали. Считалось, что 30 июня один из самых мистических дней и опасных, мистических и опасных дней в
3: Почему
2: году.
3: Почему опасных?
2: Нечистая сила сегодня особенно активна.
3: Чего нужно опасаться? Где нужно вести себя осторожно?
2: Все сейчас скажем. Силы природы верили, что в этот день целебные травы обладают наибольшей лечебной силой, поэтому знахари выходили на их сбор. Ты уже выходил сегодня на сбор?
3: Нет, пока не выходил. Может, пойду в аптечке что-нибудь прикуплю себе.
2: Вот, например, понимаешь ты, конечно. Это настоящее знахарство 21 века. Пойти в аптеку и знать, какой препарат нужно купить.
3: А вот точно, да. Мы молодцы, знающие люди. Так, что еще? Почему?
2: Что делаем сегодня? Ну, уже, так сказать, пропустили. Мы встречать рассвет надо сегодня. Выходили встречать солнце, веря, что его первые лучи способны очистить дом и двор от сглаза и наделить здоровьем людей.
3: Не было сегодня лучей солнца в моей квартире, к сожалению.
2: Пропустила все, понимаешь ты? Ну ничего. Значит, что нужно делать? Варить яйца почему-то. Считалось, что чем больше яиц варить или испечь, тем лучше будут нестись куры целый год.
3: А если кур нет, но яйца я сварила.
2: Ну все, понимаешь ты? Ну не знаю, что это. Заведи кур себе, в конце концов. Уже.
3: Где? В квартире?
2: В квартире.
3: В Москве?
2: Вот ты
3: как
2: хвасталась, что у тебя балкон какой-то большой есть, просторный балкон.
3: И
2: вот
3: будут там курицы, значит, бегать.
2: Ну, конечно, наседки будут.
3: Ну, они недолго там будут бегать, потом придут соседи.
2: Ну, ничего.
3: Нажалуются.
2: Да, а ты их яичками сдобри, свежесваренными.
3: Не получится.
2: Значит, защищали дом сегодня наши предки, обновляли порог и крыльцо, ставили веник у двери ручкой вниз. Как? И это, кстати, в моей семье, я вот не знал, что это этот, я думал, это просто делось из какой-то утилитационной, такой прагматичной вещи. Почему? Ты, веник есть у тебя дома?
3: Нет. У меня нет веника, у меня есть пылесос, вот такой,
2: всё,
3: знаешь?
2: Ну хватит, все, ты уже все.
3: Палка-пылесос.
2: Теперь все про тебя понятно. Конечно, должен быть веник.
3: А для чего он должен быть? Он только пыль
2: поднимает. Обязательно, ничего он не
3: поднимает.
2: Ты его смочи, и ничего не будет поднимать. Но как веник должен стоять?
3: Ну, у меня не те полы.
2: Как веник
3: да
2: должен стоять?
3: Да ты уже сказал, ручкой вниз.
2: А ну, вот у тебя в доме стоял ручкой вниз веник?
3: Так я не помню, у меня всегда пылесос.
2: Веник
3: много
2: всегда
3: лет
2: был, несмотря на то, что пылесос. Всегда веник должен быть в доме. Значит, и почему я думал, его нужно ставить ручкой вниз?
3: У тебя дом, у тебя частный дом.
2: Да.
3: А
2: и,
3: у меня
2: да, и в квартирах точно так же стоял, и были, конечно, и пылесосы, и не один, а два, и всегда должен быть веник.
3: Это раньше, наверное, так было.
2: Да все это было вот у меня, но неважно.
3: Да,
2: я тебе про веник. Почему? Я думал, например, да, почему нужно ставить веник ручкой вниз. Потому
3: почему?
2: Что если его ставить наоборот, как бы на вот эту лохматую часть, то она, конечно же, будет загибаться со временем, и веник будет деформироваться, тогда неудобно будет подметать. Поэтому я думал, его нужно ставить ручкой вниз. А оказывается, у этого есть и какие-то мистические таинственные значение.
3: Но если день мистический, он не только в плохую сторону мистический, что хорошего ожидать?
2: Значит, сегодня помогаем другим, значит, веник ставим ручкой вниз, да, запомнили, это оберег от нечистой силы, оказывается. Mm-hmm. Да, сегодня можно устроить посиделки у костров на берегу водоемов.
3: Но у меня не получится, к сожалению. У кого получится, действуйте.
2: Кур у нее нет, веника нет. Значит, на водоем она не пойдет вечером посиделки устроить. Что это, что вообще?
3: Да скучно. Я же тебе когда еще сказала? Я человек самый скучный, наверное, всех, что есть.
2: Значит, что нельзя делать сегодня? Так. Отзываться на голоса с улицы почему-то. То есть, если тебе кто-то присвистнет в ответ, или что-то, девушка, вот красотка, что там обычно говорят, значит, нет, мы не оборачиваем сегодня лицо.
3: На голоса вообще страшно отзываться.
2: Дело в том, что считалось, что сегодня это может быть нечистая сила, которая пытается выманить жертву, приманить. И из дому главное. То есть, если в окно тебе кто-то говорит, как, услышь какие-то голоса, кто-то тебе будет звать, нет, не откликайся, ладно?
3: Хорошо, я не пойду.
2: Не даем сегодня в долг. И очень важная информация от наших предков на 30 июня. Не пускаем в двор заблудшую корову лисо. Если вдруг корова особенно белая, сегодня будет к тебе ломиться домой, пожалуйста.
3: А если корова это не корова,
2: надо.
3: А корова в переносном смысле, например?
2: Может быть, тоже не этот. Предки верили, что в нее может селиться злой дух. Вот, поэтому не пускаем белых коров сегодня к себе домой. Ладно? Договорились?
3: Хорошо, договорились.
2: Значит, да, женщинам заниматься рукоделием запрещено тоже.
3: Ну, вообще прекрасно.
2: Вот, так что ты сегодня ничего не делаешь. Все, друзья, это что касается наших с вами традиций. В смысле наших с вами, в смысле наших с предками нашими традиций. Так, теперь к главной теме, которую, как вы знаете, мы анонсируем, а более подробно обсуждаем в час по московскому времени с экспертными комментариями. Сегодня речь пойдет о наших с вами смартфонах, которые, оказывается, заражены вирусами.
3: Я не представляю, как это возможно на самом деле. Но я понимаю, что есть мошенники, например, которые присылают какие-то файлы, ты открываешь этот файл, и все, да. Телефон заражен.
2: Да. Но заходишь на всякие сайты, они на разные всякие, можно тоже попасть таким образом. Скачиваешь какое-то приложение непроверенное или из непроверенного магазина, тоже можешь вирус подхватить. Значит, по итогам первого полугодия нынешнего года, по-дурацки как-то, первого полугодия 2026 года, все равно не менее.
3: За полгода число зараженных смартфонов
2: прекрасно,
3: в России выросло на 70%.
2: На 70%, представляете?
3: Да.
2: В стране скомпрометировано около 1,5 миллиона Android-устройств, на которые заражены вирусами. Значит, Apple, судя по всему, так сказать, мы знаем сейчас сложности во взаимоотношениях России и Apple, а Android-устройства заражены вирусами. За последние 1,5 года действия вредоносного ПО, программного обеспечения, нанесли гражданам ущерб в размере, внимания, 600 миллиардов рублей. Огромная сумма.
3: Удивительная просто.
2: Да. Значит, главные причины особенности роста из-за удаления официальных приложений российских банков и крупных сервисов, пользователи стали регулярно скачивать вот эти программки небезопасные из сторонних источников.
3: Угу.
2: Ну, собственно, там и подхватывают.
3: То есть, получается, не надо переходить по подозрительным ссылкам,
2: нет,
3: да,
2: только
3: и скачивать...
2: Нет, да. Только на проверенные. Значит, есть еще Троян Мамонт. Троян – это вирус такой, мамонт. Это банковский Android-вирус. Он остается одной из главных угроз. Его доля среди всех выявленных заражений выросла аж до 15%. Перехватывает СМС-коды, личные данные, ворует деньги со счетов. Тебе пришла какая-то СМС-ка? Тебе в запретграм какой-нибудь, понимаешь? А я представляю, какие тебе могут приходить там СМС-ки в запретграмме. Вот, а вот все ворует. Значит, маскировка по тренду. Еще мошенники все чаще распространяют вирусы под видом востребованных сервисов с искусственным интеллектом. Это тоже один из факторов. И основной удар приходится на Android-смартфоны, операционная система. Но я тут не знаю, это будет реклама или нет. Все равно операционная система iOS, она более защищена от массовых атак. Хотя все равно эксперты говорят о том, что появляются единичные такие шпионские, значит, вирусы, которые могут проникать и в iOS.
3: Я когда работала еще на телеканале, нам с коллегами разослали какой-то файл, якобы от руководства попросили открыть. Но тогда это все еще не было так распространено. Я открыла этот файл сразу же. Да, а там еще, знаете, такая претензия была. Это что такое вообще? Вы тут написали, что вы тут сделали такое, да, и как бы разберитесь, поменяйте. Мы все это открыли, и ребята, у которых был Android, у них телефоны тут же слетели, все, они были полностью заблокированы, айфоны как-то справились с этой ситуацией, обошлось.
2: Вот, в общем, количество зараженных вирусами устройств растет. Эту новость мы обсудим с экспертами в час по московскому времени, а пока к другим актуальным событиям. Так, переходим, да?
3: Да, переходим.
2: Значит, поспред России при ОБСЕ. Дмитрий Полянский говорит, что у Украины есть только один способ выжить. Это спровоцировать конфликт России и Европы. Мы знаем, об этом говорилось много, это не в первый раз подобного рода заявления звучат, но и кажется, из логики происходящего, из вот всяких моментов, складывается действительно картинка, что Украина намеренно или преднамеренно, значит, действительно хочет расширить географию конфликта. И действительно намеренно втягивает. Но мы знаем, и провокации были там с беспилотниками, которые падали на Украине. Значит, Киев действительно хочет втянуть Европу как будто бы в войну.
3: Да, и вчера с экспертом тоже очень долго говорили по этой теме, и он как раз так сказал, что они поэтому как раз и бьют по гражданским объектам, провоцируют всю эту ситуацию и пытаются как-то вывести нас из себя, получив ответ. Но видишь, он говорит, что мы не поддаемся на провокации, и вроде как такого не предвидится.
2: У киевского режима других способов выжить нет, если только спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план. Но не знаю, тут на второй или нет,

0: должен отчаянно стремиться к миру на Украине, потому что ЕС не нейтральный посредник, а страна, вот, которая поддерживает Киев. То есть она об этом открыто говорит.
1: И опять в очередной раз обращаем внимание на то, что это говорит дипломат. Да?
0: Да.
1: Дипломат, человек, который, работа которого заключается в урегулировании с помощью вот, политико-дипломатических инструментов, методов, да, чтобы, так сказать, не доводить это все до разрешения военным способом.
0: Да.
1: И вот мы слышим, что министр иностранных дел, главный дипломат Финляндии говорит, не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. А к чему вы стремитесь? К достижению войны тогда получается. Но если они, вот она говорит, не должно создаваться впечатление, что мы стремимся к переговорам для достижения мира. Значит, для войны. Ну, это же, ну, куда вы это все?
0: Но при этом они уже в мае, получается, да, начали обсуждать назначение спецпредставителя все-таки для переговоров с Россией.
1: Да.
0: Получается,
1: никак
0: единой
1: какой-то
0: позиции, да, у них нет.
1: Никак не могут. Так, что еще успеваем обсудить? Ну, вы знаете, да?
0: Теракт в Монако произошел первый в истории страны. Взрывное устройство сработало... Вообще страшно, на самом деле. Взрывное устройство сработало у двери квартиры украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
1: Угу.
0: В топ-50 богатейших украинцев по версии Forbes он входил. Состояние оценивалось 220 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Что интересно, он был под санкциями Зеленского. А его сын отсидел в эстонской тюрьме за телефонные мошенничества на 100 миллионов евро.
1: Угу. Ну и вот князь Монако осудил первый в истории преступный взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всех жителей княжества. Об этом опубликовано. Официальное, да, это
0: вот
1: тоже
0: это
1: любопытно.
0: Меня тоже очень,
1: значит,
0: сильно удивило.
1: Вот представьте, кажется, что это все оттуда, откуда-то, да, ну, из вот эти все слова «князь», «Альбер II», у нас есть связь, конечно, с современностью, это чудовищный этот теракт, но сообщение, вот это официальное распоряжение князя, если раньше какие-то послы, или как их там назывались, слушайте и не говорите, что вы не слышали, вот эти вот, значит, с трубами кто-то дул, то теперь для этого князь Монако в том числе использует запрет грамм, потому что официальное вот это вот текст официального обращения опубликован именно там. Вчера только залип на девизах стран.
0: Угу.
1: Знаешь, у стран есть девизы. У России,
0: ну,
1: кстати,
0: да,
1: нет. У многих стран нет, но у многих есть.
0: Так, и какой самый интересный?
1: Там много интересных. У африканских стран много там этого, господи, не перспективы, хотел сказать. Ну, типа труд, вот всякое, прогресс у африканских стран. А в Монако мне понравилось с Божьей помощью просто,
0: С Божьей помощью.
1: Да, богатые, супер, там, значит, олигархи, все эти тусуют, понимаешь, и все, и на воротах этого мира, где, ну, вот эти все богатые люди, написано «с Божьей помощью».
0: Но важно добавить, что пострадал вот этот олигарх и члены его семьи, да, три человека общей сложности, и пока что они все живы.
1: Слава богу, да.
0: Да.
1: Хорошо, продолжаем следить за этой историей, да, и какая будет реакция. Вот интересно, кто будет расследовать, как будет вести следствие. Это действительно любопытно. Такой неожиданный тоже взгляд вот на Украину, на все, что происходит внутри Украины, в Европе. И это, надо сказать, в Европе же не первое покушение на украинцев. Там разные всякие были случаи. Там разные всякие дома сжигали украинцам. Они между собой разбираются как бы. Внутри, понимаешь? Mm-hmm. Но на территории Европы. И на Шария было покушение тоже. И тоже дома поджигали, забрасывали. И не только на него. Это такое периодически происходит.
0: Да, еще, знаешь, смотрю, вот как человек мог пройти. Наверняка дом был какой-то хороший, но, согласно данным следствия, неизвестный мужчина оставил рюкзак у двери дома, когда члены семьи открыли mm-hmm. дверь, пригремел взрыв. И вот интересно, как там действительно состоянием здоровья, потому что взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью. Mm-hmm. Ну, это вообще ужасно.
1: Ну, теракт настоящий. Так, важная новость.
0: Да, ты расскажи.
1: Неделя остается до того дня, когда российские сайты и приложения полностью отключат авторизацию через Apple ID и Google из-за вступления в силу штрафов по закону 149. Значит, о чем идет речь? О том, что если у вас для аутентификации, подтверждения входа на российские сервисы или сайты, используется Apple ID или, например, Gmail, почта гугловская, да,

0: это перестанет работать. Нужно заводить российскую почту и перерегистрироваться на российских вот этих вот платформах, сервисах, сайтах и прочее, прочее. Уведомления уже начинают рассылать крупные платформы, включая Озон, Валберис и 2GIS. Изменение касается только механизма быстрой авторизации. Ну, типа, быстро войти, знаешь, свой аккаунт. Угу. Быстрая кнопка. И если раньше было войти там, с помощью Apple или Google, то теперь, так сказать, сами аккаунты удалены не будут, но зайти в них привычным способом не получится. Значит, что касается штрафов. Крупные административные штрафы за использование зарубежных систем авторизации на отечественных IT-ресурсах. Для юрлиц это наказание составляет от 500 до 700 тысяч рублей.
1: Для граждан 10-20.
0: Для граждан 10-20. Ну, граждане, я не знаю, это только если у кого-то там какой-то сайт свой персональный, uh-huh. на который тоже требуется регистрация. Не знаю. Значит, вместо зарубежных систем российские платформы предложат альтернативные варианты. Во-первых, вход по номеру телефона, по СМС или звонку. Ну, то есть не будет постоянного, да, надо будет не будет чего-то постоянного, а нужно будет периодически, ну, с той периодичностью, с которой вы входите, подтверждать через звонок, СМС и прочее, прочее. Значит, авторизация через госуслуги.
1: В общем, надо будет привязать свой номер телефона.
0: Ну, там, вот смотри, у тебя есть СМС-телефон, по СМС и звонку, значит, госуслуги, единая биометрическая система, ЕБС, и российские ID-сервисы. Яндекс.Айди, ВК.Айди, Сбер.Айди, Тинькофф.Айди и другие. С помощью них тоже можно будет авторизироваться в российских этих сервисах. Понятно?
1: Понятно. Да. Давай дальше. Исследование Ромир показало, что за 20 лет доля женщин, делающих сбережения, выросла с 45 до 54%. И семья для этих женщин остается главной ценностью.
0: Ну, это ты входишь в этот список?
1: Конечно, я однозначно вхожу.
0: То у тебя выросло, в общем.
1: А, нет, я... У меня семья — главная ценность. А, вот в этом смысле. 78% я вхожу.
0: Я думал, мы про деньги говорим, а ты про семью. Ну, про семью.
1: Нет, сбережения, к сожалению, не растут.
0: Угу. А, тратишь много, значит? Нет?
1: Ну, нет, я бы не сказала, что сейчас как-то очень много трачу.
0: Угу. А, но стали чаще формировать сбережения женщины за 20 лет. Это, мне кажется, хороший. А вот 54%, то есть больше, чем у половины наших с вами женщин, наших с вами. Значит, есть сбережения какие-то? 54%.
1: Есть какие-то сбережения, есть какие-то активы.
0: Да, представляете? Вот, а про мужчин интересно, у какого количества мужчин? У более половины или менее? Но заначка-то есть, понятное дело, но заначка — это не сбережение. Сбережение — это все-таки что-то другое. Так, а что еще успеем
1: за
0: сказать?
1: За год спрос на книги о тревожности и психологической самопомощи вырос на 85%.
0: Даже странно, кто бы мог подумать?
1: Слушай, а я думаю, может быть, дело еще в том, что психологи и психотерапевты теперь сумасшедших денег просто стоят, и люди как-то сами себе пытаются помочь. Потому что там прием от 10 тысяч, наверное, стоит у нормального психолога, психотерапевта.
0: Ну, мне кажется, это все про фон, конечно, который нас окружает, и про наши привычки. Но в первую очередь про фон. Ну, что-то все понятно, тревожность. Ну, хоть с книжкой имея, люди пытаются справляться с проблемами. Так что не так уж и плохо. Все, друзья, мы прерываемся на выпуск новостей и рекламу, после чего продолжим. Оставайтесь на нашей волне.

знать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Дрон ВСУ с колонкой третью ночь транслировал фейки про эвакуацию жителей города Спутника Запорожской атомной электростанции «Энергодара», сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов. Он назвал подобные действия циничной уловкой. По его словам, минувшей ночью снова летал дрон с колонкой. Провокации противника продолжаются. Такие действия ВСУ направлены прежде всего на оказание психологического давления на жителей, констатировал мэр. Украинские военные применили ударный беспилотник иностранного производства при повторной атаке на сотрудников МЧС в минувшую ночь в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. Там сообщили, что фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Напомню, во вторник, 30 июня, пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, атакованных БПЛА. Во время ликвидации возгорания был снова нанесен удар. Четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Один из них скончался. Жительница Севастополя приговорена к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и передачу сведений о кораблях Черноморского флота, сообщает Крымское управление Федеральной службы безопасности. По данным, женщина установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил России. В частности, она направила представителям ГУР Украины фотографии дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. В дальнейшем эти данные были использованы в ВСУ для планирования ракетных атак. Россия намерена и дальше укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами Африки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что объем взаимной торговли по итогам прошлого года превысил 27 миллиардов долларов. По его словам, среди безусловных приоритетов страны остается дальнейшее качественное взаимодействие с африканскими государствами по различным направлениям. Хозяев собаки, которую унесло вместе с будкой в лес во время смерча в Кушве в Свердловской области, нашли, сообщают РИА Новости. Собака вернулась к животное вернулось к разрушенному частному дому сама, но хозяев там уже не было. Их и стали искать местные жители. Напомню, вечером 22 июня на город Кушва Свердловской области обрушился смерч. Были повреждены не менее 100 и полностью разрушены 32 частных дома. 16 человек пострадали. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Технологии здоровья».
4: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Технологии здоровья». Программа о здоровом образе жизни и инструментах, которые помогают его поддерживать. Сегодня поговорим на тему, с которой сталкиваются абсолютно каждый человек, каждый день – о воде. У нас в гостях Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья», производителя ионизаторов и генераторов водородной воды «Аквалайф». Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Тема действительно важная. Вода касается каждого из нас.
4: Ну, смотрите, вот честно, когда говорят про здоровье, обычно вспоминают питание, витамины, спорт. Но почему-то почти никто не говорит про воду. Хотя человек может без еды прожить несколько недель, а вот без воды только считанные дни.
6: Да, и в этом есть парадокс. Люди могут очень внимательно относиться к еде, выбирать фермерские продукты, покупать дорогой кофе, читать составы, ставить очистители воздуха, но при этом совершенно не думать, что они пьют каждый день. Организм вообще-то работает не на кофе и не на энергетиках, как бы банально это ни звучало. Но именно вода – основа всей внутренней работы организма.
4: Ну, думаю, сейчас многие слушатели мысленно поставили кружку кофе подальше.
6: Нет, кофе я и сам люблю иногда выпить. Вопрос в другом. Что получает организм? Потому что сегодня огромное количество людей живет в очень странном состоянии. Тяжело вставать по утрам, нет энергии, постоянная усталость, раздражительность. Ощущение, что организм все время на минималках. И самое опасное, люди начинают считать это нормой.
4: Но это же закономерно, потому что все устают, работа, стресс и ритм жизни бешеный.
6: Да, но организм не должен жить в режиме постоянного истощения. И вот тут начинается очень интересный разговор про воду. Потому что вода для организма – это не просто напиток. Это среда, в которой живет каждая клетка. Кровь, лимфа, обмен веществ, работа почек, сосудов, мозга. Все происходит в водной среде, и качество этой среды имеет огромное значение.
4: То есть вы хотите сказать, что вода может либо помогать организму восстанавливаться, либо наоборот?
6: Именно. Сегодня в медицине есть понятие оксидативный или, по-другому, окислительный стресс. Если совсем простым языком, это состояние, когда процессы повреждения и окисления начинают преобладать над процессами восстановления. И именно с этим медицина сегодня связывает хроническую усталость, ускоренное старение, проблемы с сосудами, воспалительные процессы.
4: Ну а при чем тут вода?
6: Да потому что вода – это основа внутренней среды организма. Американский ученый Алекс Карелл, Нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий эксперимент, я считаю. Он взял сердце эмбриона, эмбриона цыпленка, и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете, сердце жило 28 лет, при том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток в среднем. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости межклеточной, внутриклеточной, в крови, в лимфе, какие-то статичны. И внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество вашего здоровья. И современная наука в последние годы очень активно изучает, как свойства воды могут влиять на процессы восстановления. Особенно большой интерес сейчас вызывает ионизированная вода и молекулярный водород.
4: Вот, мы подошли к моменту, когда часть слушателей подумала, так, сейчас начнется какая-то магия.
6: Да, звучит необычно, конечно, но на самом деле это уже серьезное научное направление. Сегодня опубликованы тысячи исследований, посвященных ионизированной воде, молекулярному водороду. И интерес к этой теме в научном сообществе растет каждый день. Потому что исследования показали потенциальную связь именно ионизированной воды и водорода с антиоксидантной защитой, поддержкой клеточного обмена, снижением окислительного стресса. И самое важное, этим занимаются не блогеры, а серьезные научные центры. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники высокое давление, риски диабета и проблем с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила ионизированную водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели сахара и холестерина, Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. И вот прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснять его благотворное влияние.
7: Михаил, я знаю, вы давно погружены в эту тему. А есть конкретные примеры из жизни реальных людей?
6: Да, конечно, огромное количество. Вот реальная история мужчины. Имя, отчество для сохранения конфиденциальности я изменю, назову его Олег Петрович. Ему 58 лет, да, и его история как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз которой у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Олег Петрович человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информацией, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз, слабость, раздражительность. Он говорил, я стал живым барометром, и этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле. Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах, и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. И он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием ионизированной водородной воды как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. Результат? Через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день осознал, ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы, он снова стал высыпаться. И появилась энергия, которую он уже и забыл, что такое. Но самое главное — это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень цирреактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. Сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, да, блокирующую симптом, а ресурс для естественного восстановления. Ионизированная вода — это не лекарство. Она создает прочный фундамент, который не допускает возникновения болезни. А если болезнь уже и появилась, то она помогает в устранении причины, а значит и в устранении самой болезни.
7: А как такая вода воздействует на организм при физических нагрузках?
6: На эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. Изучали воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Повышенные физические нагрузки провоцируют окислительный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется еще и обезвоживанием. И вот спортсменов разделили на 2 группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH. Другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5. Лучшие восстановительные свойства продемонстрировала ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объясняют полученные результаты нейтрализацией окислительных процессов. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний. А вот другое исследование касается такой проблемы, как диабет. Тоже актуальная проблема. В рамках исследований доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. Больным диабетом в этом исследовании второго типа. Одной группе давали пить тоже простую воду, какую, может, прямо сейчас, друзья, пьете и вы. А вот второй группе, другой группе, наверное, повезло больше, давали им пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребность инсулина в среднем на 60%.
7: А почему же именно ионизированная щелочная вода снижает уровень глюкозы в крови?
6: А дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается. Происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления весь, на клеточном уровне. Нормализуется работа всех органов, да, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят: сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить ионизированную воду. И давайте я приведу вам совершенно тоже конкретный случай.
7: Давайте, конечно, очень интересно.
6: Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история с мужчиной, которому было 52 года. Метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Оставили тоже стандартную терапию, добавили лишь ионизированной водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов, улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть такая серьезная проблема, как и диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую простую, обычную, там, питьевую, водопроводную, да, воду, включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готова и ионизированная щелочная вода, и ионизированная кислотная вода. Щелочную ионизированную мы пьем для снижения в том числе и сахара в крови, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный кислотно-восстановительный потенциал, а вот кислотную ионизированную воду используем для компрессов на стопы наружно.
7: Эти примеры действительно впечатляют. То есть, я так понимаю, речь уже не о модной воде из интернета.
6: Да, верно. Например, в прошлом году министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил аппарат для водородной терапии, разработанный совместно с Роскосмосом. А академик Александр Чучалин называл медицинский водород одним из самых перспективных терапевтических газов современности. То есть мы говорим уже не про хайп, а про большую научную работу. И здесь важно понять, 90% всех заболеваний, 9 из 10, понимаете, вызвано оксидативным стрессом. Антиоксиданты — это первые помощники в борьбе с ним. Вода ионизированная — это максимально экологичный, максимально легко усваиваемый антиоксидант, в котором нуждается каждый человек, вне зависимости от возраста, гендера и положения.
7: А вот обычные люди, они вообще чувствуют разницу между простой водой и ионизированной водой? Или же эта история такая из серии «купил прибор, потратил деньги, и теперь сам себя убеждаю, что он работает и стало лучше»?
6: Вот самое интересное — это реакция людей. Сначала многие улыбаются, говорят: «Да ладно, обычная вода». А потом через какое-то время: «Слушайте, я впервые за долгое время начал нормально просыпаться. Или стало легче переносить нагрузки». И это очень показательно, потому что люди настолько привыкли жить уставшими, что ощущение нормального состояния уже воспринимается как что-то необычное.
7: Хорошо, тогда главный вопрос. Что человеку с этим делать в обычной жизни?
6: Самое простое — начать с того, что человек пьет каждый день. Вода должна быть не случайной, она должна быть подготовленной. Именно для этого мы создали «Аквалайф», чтобы дома, без сложных процедур, человек мог получать воду с разными свойствами под разные задачи. Наши ионизаторы позволяют готовить ионизированную щелочную воду, водородную воду — это для ежедневного питья, кислотную ионизированную воду для наружного и бытового применения, серебряную воду. По сути, это домашняя система осознанной работы с водой. И, конечно, у каждой такой воды есть свои особенности применения. Поэтому, если слушателям интересно разобраться подробнее, наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
7: Ну, звучит уже как техника из будущего.
6: Почему же из будущего? Совсем даже из настоящего. Причем из очень хорошего настоящего. Приборы «Аквалайф» — это современные, функциональные и безопасные устройства. Мы уделяем внимание всему. От удобной упаковки и понятного интерфейса до безопасности, ресурса и долговечности. За этим стоят не красивые слова, а 10 лет напряженной инженерной работы. Именно поэтому на ионизаторы «Аквалайф» мы без колебаний даем гарантию 3 года. Для нас это принципиально. Когда прибор работает с водой, надежность и безопасность должны быть заложены в саму конструкцию, а не написаны только в инструкции.
7: Кстати, а это только для дома?
6: Нет, конечно, у нас есть и портативные генераторы водородной воды. Они небольшие, заряжаются как телефон, их можно брать в машину, в офис, на тренировку, в поездки, потому что здоровье не заканчивается на кухне.
7: Ну, как говорится, экономика должна быть экономной. Поэтому вопрос доступности с точки зрения цены сейчас, как, впрочем, и всегда актуален. Такая технология вообще доступна обычному человеку?
6: Совершенно верно. И для нас это принципиальный вопрос. Мы российский производитель и изначально не ставили задачу сделать прибор для избранных. Наша задача, чтобы современные технологии подготовки воды были доступны обычной семье. Поэтому у Aqualife есть линейка приборов под разные задачи и разный бюджет. Есть компактные решения, есть более функциональные модели, есть портативные генераторы водородной воды. Цены начинаются примерно от 10 тысяч рублей. То есть человек может выбрать вариант под себя, без переплаты за лишнее, без ощущения, что здоровая вода дома — это какая-то роскошь.
7: То есть это не история про дорого, сложно и не для всех, а технология, которую можно спокойно использовать дома каждый день?
6: Совершенно верно. И поскольку мы сегодня в гостях у радио «Спутник», его слушателей, прийти с пустыми руками было бы неправильно. Поэтому специально для слушателей радио «Спутник» мы подготовили отдельное предложение. Комплект из двух приборов — ионизатор воды «Aqualife» и генератор водородной воды «Aqualife Light» за 19 тысяч рублей. Для понимания, если приобретать эти приборы по отдельности, их стоимость составит около 32 тысяч рублей. Но для слушателей «Спутник» мы сделали именно комплексное предложение, чтобы человек мог сразу попробовать обе технологии — и ионизированную воду дома, и водородную воду с собой. Подробности и заказать этот комплект можно узнать по телефону 8 800 505 0855. Еще раз повторю, 8 800 505 0855. Позвоните и просто узнайте подробнее о технологиях Aqualife, потому что здоровье начинается не в аптеке. Оно начинается с того, что человек делает для себя каждый день, в том числе с обычного стакана воды.
7: Спасибо большое. Это была программа «Технологии здоровья». И сегодня у нас в гостях был Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья». Берегите себя, не откладывайте заботу о здоровье на потом. Потому что здоровье – это не только лекарства и врачи. Очень часто оно начинается с простых, ежедневных вещей. Например, с воды, которую мы пьем каждый день. До встречи в эфире «Радио Спутник».

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Симферополе 13.00, в Хабаровске 9 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны сообщили об успешном продвижении российских войск по нескольким линиям фронта. В Кремле прокомментировали ночную атаку беспилотников на Подмосковье. В правительстве держат на контроле ситуацию с топливом. Далее подробности. Российские бойцы освободили 30 зданий в Константиновке за сутки. В Красном Лимане 54, сообщили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированием ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих. Более 175 погибли в зоне ответственности южной группировки. Подразделение «Восток» продолжило продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли более 455 военных. Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступные действия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаки БПЛА на Подмосковье минувшей ночью. Напомню, во вторник силы ПВО отразили атаку 61 беспилотника. В результате в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. Удар пришелся на частный дом. Он загорелся, из-под завалов извлекли двое взрослых и двое детей. Всего за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 806 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. И еще одно заявление представителей Кремля. Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов. Москва готова к закупкам в случае, если будут договоренности по приемлемым ценам. Дмитрий Песков отметил, что возможный импорт станет шагом к стабилизации топливного рынка, нацеленным на то, чтобы сбить ажиотажный спрос. Он также добавил, что в правительстве контролируют ситуацию. Совещания по стабилизации рынка топлива в России проходят ежедневно. Полный запрет выдачи российским гражданам шенгенских виз в ближайшее время маловероятен, выразил мнение РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии. По его словам, такие обсуждения действительно идут не первый год. Визовая политика Евросоюза в отношении россиян с 2022 года становится строже. Но одно дело политические заявления, а другое – единое решение, которое должно быть согласовано и практически реализовано всеми странами шенгенской зоны. Напомню, ранее «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщили, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. В свою очередь, МИД называли ужесточение правил дискриминацией по национальному признаку. Один из богатейших людей мира, 95-летний американский предприниматель Уоррен Баффет, пропустил ежегодное пожертвование в фонд Билла Гейтса. Он ожидает результатов проверки связи организации со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Баффет обычно каждый июнь жертвовал фонду акции инвестиционного конгломерата на миллиарды долларов в рамках пожизненного обещания. Впервые за два десятилетия он пропускает свой ежегодный взнос.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты второго, вторник, 30 июня, 26 год. В очередной раз удивимся, как быстро пролетел первый летний месяц. А для вас быстро или нет, напишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Ну, быстро как будто бы. Быстро, Михаил быстро, Алимов, да. Алеша Тимофеев, Миш, привет.
3: Привет, Леш, приветствую всех слушателей.
2: Ну, ты заметил?
3: Нет, очень быстро все пролетает, особенно когда ты там отпуск не берешь какой-то месяц летний, как это обычно практикуется, он вот за работой, за какими-то делами пролетает так же быстро, как и любой другой.
2: Это просто потрясающе. Это просто потрясающе. Ладно, дорогие друзья, помните, да, мы, а кто не помнит, мы напомним. Мы анонсировали в 12 часов тему, главную, так называемую главную тему сегодняшнего дня. Сегодня мы решили с вами поговорить вот по какому поводу. Дело в том, что количество смартфонов, которые заразились вирусами в России, в нашей с вами, выросло на 70% за эти полгода.
3: Это большая цифра, очень, на самом деле, если именно очень, в процентах рассматривать.
2: Очень. Значит, мы перечисляли главные эти источники заразы. Главные источники заразы. Ну, понятно, что масса сервисов у нас оказалась заблокирована в России, да, в связи с ограничениями разными и прочее. Поэтому россияне предпочитают использовать для скачивания приложений нелицензионные магазины, небольшие, а, так сказать, ну, ищут...
3: Сайты в интернете, качаем APK-файл, потому что мы все пользователи андроидов. Я сам пользуюсь андроидом.
2: Я нет.
3: Сам зачастую скачиваю приложения из
2: сторонних источников. А ты как верифицируешь? Вот... Как ты понимаешь, откуда можно скачивать, а откуда нельзя? Ну, честно только.
3: Обычно я пользуюсь там либо советами, советую с кем-то, кто более в этом плане технически грамотный. Есть там ряд блогеров, которых я смотрю, в том числе, которые могут подсказать то, где гарантированно вирус не поймаешь. Ну, или сам в меру своего разумения смотрю внимательно именно на наименование того, что я скачиваю. Смотрю на то, чтобы какие-нибудь, возможно, где-то отзывы, какие-нибудь наиболее популярные сервисы сторонние использую. Из личного опыта моего, во всяком случае, так.
2: Ну вот, немножко к цифрам вернемся. Значит, по данным систем кибербезопасности, вредоносным программным обеспечением сейчас заражено порядка 1,5 миллиона устройств. Кажется, ничего себе, но при этом это всего лишь 1,5% от всех мобильных девайсов в стране.
3: То есть у нас их в стране получается порядка 100 миллионов.
2: Ну да.
3: Людей
2: да.
3: пользуются андроидами.
2: Но в принципе нет. Дело в том, что мы говорили, что iOS кажется, ну, так говорят эксперты, да, чтобы это не было ни рекламы, там ничего, но типа чуть более безопасным, чем Android, но при этом и на iOS тоже есть всякие инструменты для шпионажа, кражи данных, ну, те же самые вирусы, только немножко по другим соусам. Ну,
3: потому что Apple бьет тебя по рукам, когда ты пытаешься что-то скачать из сторонних источников. Да. Это автоматически делает как раз-таки перечень вот этих источников, откуда может попасть к тебе вирус, несколько меньше. За счет этого безопасности получается, как будто бы.
2: Я вообще не помню, что я скачал. А, нет, я помню, что я скачал последний раз. Да, это как раз... Ну, ладно, да. Но, в общем, это крайне редко. Крайне редко что-то скачиваю. Не знаю, почему это получает такое распространение. Значит, еще про цифры. За последние 1,5 года потери российских пользователей от действий цифровых мошенников превысили 600 миллиардов рублей. Огромные тоже деньги.
3: Да, при этом это исключительно за счет вредоносных приложений. Мы сейчас не говорим про те случаи, когда граждане сами деньги несли куда-то. Нет, это исключительно вот эти вредоносные приложения, которые получили доступ к устройствам, там перехватывали смс-ки банковские и с карт деньги выводили.
2: Да, перехватывают и воруют платежные данные, действительно личную информацию. И вот то, о чем ты сказал, этот смс-ки, да, смс-ки.
3: Да, причем интересно, как эти вредоносные приложения к нам попадают. Тут у нас есть экспертные комментарии. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что граждане сами зачастую скачивают зараженные приложения. Давайте послушаем.
4: Сейчас мы огромное количество приложений скачиваем из сети и, скажем, непроверенных источников. Большая вероятность, что вместе с какой-то взломанной игрой, которую очень давно хотелось, можно получить какое-то дополнение, которое, получив нужные права, ставит какие-то данные соседнего приложения банка, который, допустим, не сделал нужное обновление под нужную версию операционной системы. В конечном плане всегда ответственен пользователь. Его неосведомленность не сохраняет его безопасность, потому что гаджеты, приложения, несмотря на выполнение разных действий, такие как повышение безопасности, проверка приложений, не могут гарантировать на 100% какие-то недекларируемые события не произойдут. Что производитель операционной системы, что производитель гаджетов, они по большому счету идут не в сторону повышения безопасности, а в сторону повышения количества возможностей.
2: Пользователи в конечном счете ответственен с точки зрения эксперта. Ну, да, наверное, конечно, с этим спорить, честно говоря, сложно, но при этом это не снимает доли ответственности с разработчиков с смартфона, с разработчика приложений,
3: прочее. Софта, да, да. Это все в одну кучу идет, потому что действительно человек может ошибиться, и если есть какое-то приложение, которое может противодействовать этой ошибке человеческой, то человек, безусловно, скажет спасибо и выразит благодарность ее разработчикам. Мы сейчас так плавно переходим и к второму комментарию. Координатор Центра безопасного интернета Урван Портфентьев объяснил, почему важно использовать антивирусы у нас и не только на компьютерах, но и на смартфонах.
5: Если вдруг телефон начинает тормозить, зависать, если происходит быстрый разряд батареи, то достаточно серьезное основание для того, чтобы проверить телефон антивирусным ПО и понять, а заражен ли ваш аппарат. У нас до сих пор присутствует такое мнение, что телефон — это телефон, и он не должен защищаться антивирусным ПО. Это очень серьезная ошибка. Антивирусное ПО должно быть на смартфоне установлено, оно должно быть активировано, и нужно очень внимательно относиться к предупреждению антивирусных программ, когда они вас предупреждают о потенциальной опасности. Потому что в ином случае проблемы могут быть достаточно серьезные. В первую очередь речь идет о возможности утечки ваших персональных данных, ваших фотографий, вашей переписки, которая хранится на вашем телефоне.
2: Да, запомнили еще раз. Смартфон стал работать медленнее, стал быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться или сильно нагреваться, даже когда им не пользуются.
3: Какие-то приложения у вас появились, которые не устанавливали? Это
2: всплывающие рекламные окна или уведомления, да, которых раньше не было. Это все, так сказать, все для того, чтобы вы задумались. Еще что должно насторожить? Это появление незнакомых приложений, некорректная работа установленных приложений. Например, приложение вдруг стало запрашивать доступ к СМС, звонкам или вашему местоположению. Если вы понимаете, это уже не мы говорим, а специалист, если вы понимаете, что установили вредоносное приложение, немедленно отключите устройство от интернета, включите режим полета. Для того, чтобы предотвратить дальнейшую передачу ваших персональных данных злоумышленников. Ну а дальше обращаться в банки, блокировать карты, проверять все важные аккаунты в госуслугах,
3: да,
2: и так далее.
3: Да, и скачать себе обязательно антивирус, они бесплатные есть, причем от вполне уважаемых разработчиков, есть в официальных магазинах приложений, которые на смартфон предустановлены. Поэтому если есть какие-то первые звоночки, то да, можно попробовать и самостоятельно вред как минимум снизить. В этом отношении. Вот. И при этом мы еще тоже с коллегами поговорили, можно ли, в принципе, создать сейчас устройство, которое будет абсолютно безопасным. Даже если человек там куда-то полезет, что-то скачает, чтобы оно вот сразу без предупреждений выявило вирус и все это удалило одномоментно. И пришли к выводу, как будто, что тогда этот телефон не должен быть подключен к интернету. Потому что сейчас мы живем в такое время, когда и мошенники совершенствуются, и противодействие им точно так же растет, но до идеала пока дойти никому не удалось.
2: Ну, понятно, самый безопасный телефон — это вот этот с крутилочкой, помните? Который можно было карандашиком набирать. Значит, смотрите, самый распространенный банковский троян «Мамонт». работает по классическому принципу социальной инженерии, где пользователь сам устанавливает вирус, выдает ему системные права. Вот в чем, так сказать, понимаете, все устроено так, что мы с вами, будучи абсолютно уверенным в своей защищенности, передаем самые, так сказать, вот эти вот приватные...
3: Ключ от,
2: да,
3: квартиры, где,
2: да,
3: деньги
2: совершенно
3: лежат.
2: Верно, да, в руки, причем подмигивая, говоря, все в порядке, все в порядке. Значит, мошенники используют взломанные аккаунты в мессенджерах, чаще всего Telegram или WhatsApp, или SMS, отправляя сообщения по списку контактов. Вирус маскируется там под разные, например, медиафайлы. Вам приходит сообщение: «Привет, это ты на видео?» И там какой-то прикрепленный файлик с под видом MP4, но на самом деле там другое.
3: В конце там АПКшечка, да?
2: Совершенно верно. Значит, поддельные трекеры посылок крупных маркетплейсов или фейковые антивирусы известных банков. Это специалисты зелененького, синенького или красного банка. Для того, чтобы обезопасить вашу карту, пожалуйста, установите вот это вот.
3: Угу.
2: Да, и мы с вами устанавливаем. Ну и когда пользователь открывает файл, соглашается на установку из неизвестных источников, тот самый троян запускается и настойчиво требует доступы. СМС, пуш-уведомления, доступ к галерее фотографий.
3: Да, или же это Людмила Евгеньевна из бухгалтерии. У нас вот новое корпоративное программное обеспечение. Пожалуйста,
2: да, пожалуйста,
3: установите, иначе мы вам зарплату не выплатим.
2: Да, да, да, не сможем платить. Ну и все. И так это все работает. В общем, в очередной раз, да, призываем к бдительности. Пожалуйста, это, так сказать, касается вас и вашей безопасности, и ваших близких. Особенно там, если речь идет о людях чуть старшего возраста, тоже не лишним будет им напомнить и сказать: вообще ничего не скачивайте. Зачем вам что-то сказать? Если надо, вот я к вам приеду в выходные, что-нибудь там установлю, скачаю и прочее, прочее. Правда?
3: Да, потому что помочь — это дело очень быстрое, но может очень много сил, нервов и денег сберечь в таком случае, да. Поэтому я к твоим призывам полностью присоединяюсь.
2: Все, друзья, остаемся с большой темой с многоточием и переходим к другим новостям. Так, пугают нас, что в ЕС обсуждается полный запрет на выдачу туристических виз россиянам.
3: Знаешь, эта тема у нас периодически всплывает в медиапространстве от разных источников. Вот сейчас коллеги из «Известий» поговорили с кем-то в Европейском парламенте, я так понимаю, и вот им как раз этот источник отметил, что данные предложения обсуждают в координации с членами Евросоюза.
2: А на прошлой неделе мы обсуждали, что Германия и Италия отказались от... В качестве там одной из мер в 21-м пакете санкций Брюссель предлагал запретить въезд участникам СВО, ветеранам СВО.
3: Угу.
2: И Германия, и Италия опротестовали это предложение, не согласились. Нет, не согласились. И мы тогда еще говорили, ну понятно, типа почему. Германия, Италия или Италия, Франция, вот не помню. Ну, в общем, речь шла точно о двух европейских странах.
3: Правительство Мерца, оно, по-моему, чуть ли не главный лоббист темы с запретом виз. Мне кажется, все-таки Франция была.
2: Ну, может быть, да. А политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день, коллеги.
2: Да, давайте разбираться. Вот такая противоречивая информация. Да, на прошлой неделе мы слышали, что две европейские страны

0: тотального запрета, потому что, собственно говоря, туда идет большой туристический поток, и там, я уж не знаю, там, сколько наши туристы в среднем оставляют там евро, но для них это, видимо, существенная сумма, поэтому они не хотели блокировать российский туристический поток. Но вот нынешнее вот нововведение, то, что касается всех людей, я думаю, что, знаете, это вот на уровне культурной отмены происходит что-то аналогичное. То есть, вот запретить там русскую там, музыку, русскую культуру, там, русский кинематограф, отменить вообще русских, которые могут там приезжать в Европу, потому что, ну, это люди такого же, скажем, там, первого сорта, как и сами европейцы. То есть нас опускают ниже Африки, там не то, что там банановая республика какая-то, но это на самом деле отмена русских. И я хочу сказать, что это очень такой серьезный звоночек в том плане, что идет формирование имиджа страны таким образом, западных СМИ и отношение к нам. То есть если нас можно отменять, то нас можно убивать. То есть это такая идеологическая, очень серьезная пропагандистская идет подготовка к тому, что Россия...
1: Так, у нас есть некие технические
0: Россия
1: проблемы,
0: враг,
1: как
0: ее
1: будто.
0: можно уничтожать и нужно
1: Юрий Владимирович, ну просто там, с одной стороны, да, безусловно,
0: уничтожать. Там,
1: с
0: не
1: другой
0: видно,
1: стороны.
0: что такая.
1: Давайте,
0: Давайте
1: может быть,
0: переподключим,
1: перезвоним,
0: да.
1: да, не по видеосвязи, а просто по телефону, потому что какие-то помехи у нас с интернетом. Здесь вот о чем я хотел сказать. Но, безусловно, мы понимаем, да, и нас, конечно же, эмоционально там понятно наше отношение к любым ограничениям, а тем более к ограничениям по выдаче российских виз. Но что касается культуры, например, да, но невозможно отменить российскую культуру. В Европе, в любых, так сказать, залах, в самых выдающихся, самых больших, прямо сейчас выступают российские, речь идет о классическом искусстве, да, опера, балет, я не знаю, симфонический оркестр, выступают россияне, ставятся российские произведения, ну просто везде. Любой более-менее богатый, известный, чего-то добившийся человек в числе любимых авторов называет Достоевского и наших других классиков. Это вот просто самый элементарнейший пример, который можно назвать.
0: Да, при этом, конечно, мы видим, что, так сказать, есть сопротивление, часто оно связано там со всякими лоббистскими вещами, ну, например, вот, да, мы помним скандал на Венецианском фестивале, да, когда какая-то часть людей, ну, такие тоже, ну, можно назвать их упоротыми, я прошу прощения, значит, без какой-то, да, такой, значит, они собирали какие-то подписи и собрали, надо сказать, обращались и в мэрию, и куда угодно, но это ни к чему, ну, в смысле, оно привело к каким-то последствиям, не в полном масштабе была проведена российская экспозиция, но так или иначе работал русский павильон.
1: Попытались каким-то образом помешать. Коллеги
0: Но...
1: сообщают, что Юрий Владимирович к нам
0: Да.
1: подключился вновь. Еще раз вас приветствуем.
2: Да, добрый день.
0: Да, Юрий Владимирович, но мы вот говорим, что российскую культуру отменить в Европе не получилось. Все равно выступают российские музыканты, ставятся российские произведения на самых главных площадках любой европейской столицы, от Скандинавии там, до юга Италии. Здесь-то вот с туризмом-то что?
2: Вы знаете, я просто думаю, что они боятся того, что мы зашлем много разведчиков, которые они не смогут контролировать. То есть у нас орды, во-первых, массовое будет накопление людей в тылу, которые они не смогут контролировать. Но, понятно, это шутка. Вот я вижу. Так люди туда
0: Совсем.
2: приезжают, оставляют деньги. Какие могут быть мотивы, мне сложно даже сказать, чем они руководствуются.
0: Ну вот в Российском Союзе туриндустрии считают маловероятным полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. А вы согласны с РСТ или у вас свое видение?
2: Ну, вы знаете, там же каждая страна, по-моему, принимает свое решение по шенгенским визам. Поэтому здесь уже же были, ну, мы, собственно говоря, все эти она запрещает въезд россиянам,
0: Ой, как плохо вас слышно. Давайте
1: Да.
0: попробуем еще раз
1: Давайте еще раз, да,
0: перезвонить.
1: попробуем.
0: Ну,
1: И
0: совсем.
1: по поводу общего решения, да, тут есть отдельные инициативы со стороны государств в Европе, когда кто-то говорит, что мы не будем, а при этом та же Франция или та же Италия с Испанией, наоборот, наращивают число выданных виз, то есть те, кто хотели до этого, те всегда поедут в Европу. Вот здесь скорее речь идет именно о некоем, я даже не знаю, очередном санкционном пакете, который из пакета с пакетами превратится в что-то, что может действительно какие-то...

0: какое-то воздействие оказать, что ли, через туризм?
1: Ну, не знаю, давай у Юрия Владимировича, да. Юрий Владимирович.
2: Да-да, я слушаю.
1: Вот сейчас гораздо лучше слышно. Гораздо лучше слышно.
2: Повторите, пожалуйста, вопрос.
0: Да, возможно ли, что такую инициативу обсуждают не на уровне именно там отдельных государств, как это было, и которые уже также пытаются запретить выдачу виз, а именно включить это вот в единый санкционный пакет для того, чтобы в том числе показать, что санкции все-таки каким-то образом, ну, могут работать?
2: Ну, вы знаете, эта логика понятная, потому что, собственно говоря, на Запад сейчас едут достаточно люди обеспеченные, и если им вот Европейский Союз, мол, запретит визы ездить, так сказать, в этот рай, да, как там Боррель, по-моему, сказал, да?
1: Сад, не рай, да, а цветущий сад, да.
2: Да, цветущий сад, да, то тогда якобы вот они начнут выражать свое недовольство властью, и это приведет к каким-то тут тектоническим процессам внутри России. Но мне кажется, это полный бред, такая вот логика. Потому что люди, если на кого и разозлятся, то на, собственно говоря, европейские страны, на Европейский там совет, который это им будет запрещать, а не на там родное правительство. Потому что родное это правительство ни при чем. И мы все прекрасно понимаем, что, допустим, что это делается ЗСУ, а у нас подавляющее большинство населения поддерживает специальную военную операцию.
1: Но при этом, смотрите, вот я специально решил посмотреть, сколько россиян в прошлом году получили шенгенскую визу. 618 806 шенгенских виз в 2025 году граждане России получили. Согласно официальной статистике Европейской комиссии, этот показатель вырос на 15% по сравнению с 2024 годом, когда было все равно больше, чем полмиллиона. Понятно, что, так сказать, 600 тысяч, это сколько
0: у нас? В масштабах страны это вот немного.
1: Ну, немного, но так или иначе.
0: Тут еще нужно учитывать, что некоторые по два раза визу получали, потому что сейчас они же еще ужесточили этот момент, связанный с тем, что одноразовые визы выдают в основном. Угу.
2: Да, краткосрочно. Ну, дело в том, что, понимаете, даже если тем более там по два раза человек получал визу, это еще меньше количество людей. Но при том, мы же должны понимать, что это люди обеспеченные, да, вот, они не будут там прибегать ни к каким там радикальным действиям, там, ну, максимум они могут выйти на улицу, ну, вот, не дай бог, если мы это представим, там, какой-то марш или еще что-то, они выйдут там посмотреть, что происходит, то есть никто там булыжник из мостового выкорчевывать не будет, идти там на захват телеграфа, там, и так далее, почты, мостов. Ну, это ж люди хорошо живут, у них есть хороший бизнес, да, у них хорошие условия для жизни. Зачем им что-то менять? Они и так проживут.
1: Пора заканчивать.
0: Да. Благодарим вас, Юрий Владимирович, у нас время эфирное к концу подходит. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, был в эфире «Радио Спутник».

Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур, а при остановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинские боевики ударным дроном убили пожилого мирного жителя, который пытался выйти из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 77-го полка Южной группировки. Он отметил, что было видно, что этот человек не военнослужащий, а гражданский. Он шел с палочкой и пытался самостоятельно попасть в тыл российских войск. По словам командира, украинские боевики постепенно делали жизнь гражданского населения города невыносимой, но в то же время не позволяли покинуть город. Четверо украинских солдат были взяты в плен российскими бойцами без единого выстрела в ходе освобождения Ильиновки в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости командир мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Снегирь». По его словам, две штурмовые группы окружили три больших здания, в них укрывался противник. Предложение добровольно сложить оружие осталось без ответа, и в результате штурмовых действий враг был уничтожен. Четыре человека сдались в плен без боя, они оказались украинцами, их средний возраст около 50 лет. Житель из Костромы, выполнявший задания украинских кураторов и осужденный на 25 лет, передавал им фото и видео стратегических объектов в регионе. А также прошел за границей обучение минно-взрывному делу, сообщает прокуратура Костромской области. Напомню, трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, были приговорены к срокам до 25 лет за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Отмечается, что преступления были предотвращены на этапе подготовки. Россияне вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в мессенджерах и по их поручению осуществляли сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудников, а также объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов. Жизнь женщины, пострадавшей в результате взрыва в Монако, все еще находится под угрозой. Жизни мужчины и ребенка находятся вне опасности, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо. Накануне в княжестве произошел взрыв, в результате пострадали три человека. Ранее местное издание сообщило со ссылкой на источники, что одной из пострадавших при взрыве оторвало ноги. Второй, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. Государственный министр княжества назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории государства. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
3: 13.33. Продолжаем прямой эфир. У нас снова смена в составе. Лесо Хабалова вернулась. Мишаль Имфушо. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Значит, в ближайшие полчаса поговорим про ВДНХ. Вот мы сегодня хвастались, что мы запустили вещание ХВАП отдельные в Хабаровске для Дальнего Востока. Но еще сегодня, вот знаешь, кто может похвастаться? Например, неожиданно вдруг.
4: Кто? Расскажи.
3: ВДНХ. Дело так в том, что сегодня будет выпущена памятная монета, посвященная ВДНХ. Ты сможешь перевести, расшифровать аббревиатуру ВДНХ?
4: Нет, расшифруй, пожалуйста. Я, кстати, не задумывалась даже никогда над этим.
3: Как? Не, ну и потом мы помним, что, например, в Лужковские времена ВДНХ поменялось на ВВЦ, а потом снова на ВДНХ. Значит, ВВЦ – Всероссийский выставочный центр, а ВДНХ – Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства. Выставка достижений народного хозяйства. Никогда не задумывалась, правда?
4: Нет, правда, никогда не задумывалась. Но я, да. На ВДНХ редко гуляю.
3: Серьезно?
4: Да,
3: да. ВДНХ одно из излюбленнейших мест.
4: У тебя? Я хочу сходить туда в парк с дочкой, китайский парк. Хуамин называется.
3: Но это не на ВДНХ, это ботанический сад. Это не путай, пожалуйста. На ВДНХ сходи обязательно. Там классную сейчас сделали канатную дорогу. Здорово. И, конечно, вот это солнце Москвы.
4: Нет, я была, я видела, я ходила зимой, я на выставке туда ходила.
3: А-а-а. Да. Хорошо. Ну что, друзья, с нами на прямой связи первый зам генерального директора ВДНХ Елена Жук. Елена Ивановна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Много новостей, касающихся ВДНХ. Во-первых, памятные монеты с ВДНХ. Во-вторых, тут, так сказать, вчера писали о том, что финиковые пальмы вновь вернулись на ВДНХ и украсили южный вход. Вернулись причем спустя почти 90 лет. В общем, ВДНХ готова к летнему сезону встречать гостей и жителей столицы.
5: Да, активно велась подготовка к весенне-летнему сезону, который сейчас, в общем, в самом разгаре. И, слава богу, сегодня радует погода и москвичей, гостей столицы. Этот летний сезон у нас проходит под слоганом «Знаковое лето на ВДНХ». Мы представляем и насыщенную событийную программу. Это
3: Да, ну что такое? У нас сегодня какие-то проблемы со связью. Сейчас мы...
5: Традиционно наша территория одна из самых популярных, да? Да-да-да, слышно меня?
3: Немножко, да, прервалась связь. Еще раз вот про подготовку к весенне-летнему сезону. А что будет? Вот на слове фестиваля связь оборвалась. Еще раз, чего ждать нам?
5: Да, мы подготовили насыщенную фестивальную программу, концертную программу в Зеленом театре. Конечно, традиционно наша территория – это излюбленное место для прогулок москвичей и гостей столицы. И она вновь встречает во всем своем великолепии исторические фонтаны, наши потрясающие исторические павильоны, которым возвращен в ходе реставрации первоначальный облик. Конечно, многочисленные цветники, объекты ландшафтного искусства – пальмы теперь уже, да, про которые вы упомянули. Так что выставка приглашает всех. И...
3: Какое-то мероприятие, которое для вас вот лично, так сказать, вы хотели бы отметить?
5: Ну, отмечу мероприятие, которое состоится уже в эти выходные. Это фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Фестиваль, который отражает историческую миссию ВДНХ, и на одноименной площади у одноименного фонтана, одного из символов выставки, состоится грандиозный концерт в субботу-воскресенье. Всех приглашаем. В этом году фестиваль «Дружба народов» посвящен году народного единства. В субботу выступят государственные народные коллективы из разных регионов России, от Москвы до Тывы и Владивостока. Так что всех ждем. Также уже стало традицией, что в фестивале принимают участие другие регионы нашей страны, в частности, Удмуртская республика в третий раз уже проведет свой национальный праздник Гербер. Вот, многие-многие другие участники. Но вот в минувшие выходные прошел наш исторический фестиваль, он называется «Шереметьев фест». Мы его проводим совместно с музеем усадьбы Останкино. Он посвящен истории общего для нас места, парка Останкино. Ну и таких событий довольно много. Впереди автофестиваль продвижения, который успешно стартовал в прошлом году и, уверенно, станет такой тоже ежегодной доброй традицией. И международный фестиваль искусств вдохновения, который в этом году пройдет в 9-й раз. На ВДНХ мы ожидаем коллективы из Чили, из Китая, из Индии. Будут, конечно же, коллективы из российских городов. Москва, Санкт-Петербург, Пермь и так далее, и так далее. Так что в 20-х числах июля, пожалуйста, всех приглашаем на Международный фестиваль искусств вдохновения.
3: Какие-то новые вот технологические штуки, вот то, о чем я говорил, там несколько лет назад появилось колесо обозрения большое, потом канатная дорога, еще что-то планируется, вот запуск каких-то таких вещей?
5: Ну, мы буквально недавно запустили новый аттракцион, высотная карусель в нашем парке аттракционов «Орион», который в этом году, в общем-то, прирос в два раза с точки зрения количества аттракционов, так что приглашаем семей с детьми в наш тематический парк. Уверена, получите тоже незабываемые впечатления. Можно будет посетить и новые современные аттракционы, и также бережно воссозданные исторические, например, историческая кинопанорама. которая в свое время, в 60-е годы, появилась в ВДНХ. И сегодня там можно увидеть и современные фильмы, снятые, подготовленные специально для кинопанорамы, и исторические фильмы, которые вот в 60-е годы показывали здесь.
3: Елена Ивановна, а вот от себя задам вопрос. Мы однажды, значит, большой семьей приехали, у меня трое детей, мы еще с родителями приехали и хотели прокатиться на колесе обозрения. Значит, ну вот на всех, если посчитать, ну дорого прям, ну дорого. А почему так дорого?
5: Ну, наверное, этот вопрос вам лучше адресовать непосредственно колесо обозрения «Солнце Москвы». А вот это наши добрые соседи, партнеры. Ну, я думаю, что они вам расскажут про...
3: Но просто интересно, в принципе, вот как там ценообразование. Вот поделитесь, пожалуйста, если есть какая-то информация, или там то, что можно рассказать, или то, что хотите рассказать, да. Вот как складывается, в принципе, ценообразование на ВДНХ, не знаю, на фастфуды, которых там в большом количестве и очень вкусные, кстати, есть, да? Или там, ну, вот,
5: я
3: вот
5: думаю,
3: аттракционы...
5: Я думаю, что наше ценообразование ничем не отличается от логики ценообразования на досуговый образовательный объект. Например, у нас на территории есть музейный город, да, это более 30 экспозиций. Стоимость входного билета варьируется в пределах средней стоимости билета в музей, это там 400-500 рублей. Если мы не берем льготные категории. Плюс к этому, безусловно, льготы. Во-первых, в некоторые наши музеи, там, тем же московским школьникам, вход бесплатный в рамках проекта мэра музея детям. Так что здесь мало чем мы отличаемся от других объектов показа. С другой стороны, что у нас на отдельной территории очень много. И в этом смысле... Приходя на ВДНХ, проводя весь день, у вас есть возможность посетить сразу несколько и музеев, и развлекательных объектов. Но при этом отмечу, что есть павильоны, которые работают бесплатно, в частности, наши уважаемые национальные павильоны, в которые можно прийти и увидеть не только исторические интерьеры, но и современные экспозиции, которые посвящены культуре, истории, туристическому потенциалу этих стран.
3: Вот это, кстати, любопытная вещь, вот наполнение павильонов. Сами павильоны, они сами по себе, конечно, во-первых, невероятной красоты, во-вторых, действительно, вот эти... И... Вы с нами?
5: Да.
3: Я только что хвалил ваши павильоны, да. Дело в том, что там ВДНХ действительно вот связано там у меня, ну, со всей жизнью. Во-первых, я жил в Отрадном, мы туда гоняли, значит, с пацанами еще там больше 30 лет назад. Потом я работал на ВДНХ, в павильоне у нас продакшн был, мы снимали там телепрограмму. Это было там, ну, где-то там 20 лет назад, может быть, меньше. Ну и, конечно, езжу туда с детьми. Вот по поводу наполнения павильонов. Есть тоже, вот поделитесь, может быть, какими-то планами. Вот идеальный павильон внутри, не знаю, национальный или любой другой. Вот каким он должен быть? Вот что там должно быть? К чему стремится сейчас ВДНХ вот, по наполнениям этих павильонов?
5: С одной стороны, написано в нашей миссии сохранение наследия. В этом смысле исторические павильоны, они бережно реставрируются. За вот эти 10 лет, которые мы называем эпохой возрождения ВДНХ, отреставрировано 42 объекта культурного наследия из 49, которые у нас на территории. Это реставрации фасадов и реставрации интерьеров, безусловно. Причем реставрация очень вариативная. Это и мрамор, и лепнина, и роспись, живопись и так далее, и так далее, скульптура. И в этом смысле, конечно, повторюсь, бережное отношение к наследию. Но, безусловно, и новое прочтение наполнения павильонов и работы павильонов. Где-то современные проекты наследуют теме павильонов. Ну, например, музей транспорта Москвы расположен в павильоне «Транспорт СССР». Ну, или Центр космонавтской авиации в павильоне «Космос». А у каких-то павильонов сегодня новое прочтение, новые проекты, но это тоже очень в духе выставки, потому что вы знаете, что павильоны меняли свое назначение, название. Они сначала, некоторые из них были построены по принципу территориальному, республиканскому, те же национальные павильоны. Потом в 60-е годы они сменили назначение на отраслевое, стали павильонами металлургической промышленности, здравоохранения и так далее, и так далее. Ну вот сегодня там, в частности, в павильоне здравоохранения, да, сегодня замечательный Государственный музей «Восток» с прекрасной совершенно экспозицией, открытым хранением и так далее. Поэтому в этих постоянных изменениях, мне кажется, заложен вообще ключ к развитию выставки на многие-многие годы вперед. И если возвращаться к теме форматов, да, которые мы приветствуем в наших павильонах, то это в первую очередь современное, качественное прочтение, будь то музейная экспозиция, развлекательный объект, с большой смысловой наполненностью. Ну, например, Центр национальных конных традиций на ВДНХ находится в исторической части так называемого животноводческого городка, в исторических конюшнях, но при этом рядом был построен современный конно-спортивный манеж, который вот эту вот как бы историческую
3: преемственность такую, да.
5: Преемственность, да, поднимает опять на новый технологический, в том числе, уровень. Mm-hmm. А в историческом манеже сегодня работает конный театр. Всех настоятельно приглашаю, рекомендую. Совершенно удивительное по красоте, по эстетике представление от Центра национальных конных традиций. Поэтому вот, пожалуйста, яркий пример современной работы ВДНХ.
4: Угу. Елена Ивановна, а если мы о современной работе как раз говорим, искусственный интеллект, сейчас все говорят про искусственный интеллект, как-то планируете реализовать его в работе комплекса?
5: Да, ну, если говорить не, не об искусственном интеллекте, а шире, да, о цифровых технологиях, то в этом смысле мы как выставка достижений, безусловно, должны этому тренду времени тоже соответствовать. Развиваем наш сайт как платформу, собственно, билетной системой. С учетом вариативности проектов на территории нам важно, чтобы при попадании на сайт можно было купить билет сразу в несколько объектов, да, там по принципу корзины так называемой, и покупки в одно касание, и так далее, так далее. На территории вы можете увидеть цифровую навигацию, которая в том числе в формате голосового запроса может простроить маршрут до интересующего вас объекта. Ну и с точки зрения безопасности посетителей, да, элемент цифровизации для нас, безусловно, тоже важен. В этом смысле покрытие камерами видеонаблюдения, средствами оповещения — это тоже элемент технологичности выставки, который позволяет ей сегодня, например, работать в круглосуточном режиме. Угу. Да, мы не закрываемся на ночь. Пожалуйста, приходите гулять по выставке в любое время дня и ночи.
3: Классно.
4: Вот это интересно, да.
3: Но ночью, да. Раньше я тут был ночью на ВДНХ неоднократно, а теперь, ну, раньше это было, так сказать, полу-полу, а теперь можно абсолютно легально. Классно еще, конечно, павильон «Атом». Вот то, что одно из последних достижений, выставки достижений, то, что произвело на меня впечатление, мы ходили тоже с детьми в прошлом году или в позапрошлом, может быть. Это, конечно, тоже производит впечатление. Масштабная работа проделана Росатомом. Это такой музей атомной энергии на ВДНХ появился. И очень классно сделан.
5: Я бы даже сказал, музей атомной промышленности. Росатом в этом смысле, безусловно, очень гордится музеем «Атом», который такой один из ярких примеров корпоративных музеев. Угу. У нас на территории, вы знаете, есть павильон «Нефть». Опять-таки, еще один пример наследования исторической темы павильона, но вот совершенно новым воплощением современной мультимедийной интерактивной экспозиции. Аналогично музей «Атом», который, ну, один из самых современных, наверное, музеев научно-технических в нашей стране, с очень разной с точки зрения музейных приемов экспозиции. Где-то это такая прям историческая реконструкция, где-то это огромные мультимедийные комплексы. И, честно сказать, вот когда так проходишь историю атомной отрасли от еще периода Великой Отечественной войны до современных достижений Росатома и количества атомных станций по всему миру, и использование атомных технологий в транспорте, в медицине и так далее, ну, берет прям гордость за достижения отечественной атомной промышленности. И мне кажется, это одна из тех эмоций, которая вообще очень присуща гостям, которые посещают выставку достижений народных хозяйств сегодня, потому что очень много проектов, они ориентированы на то, чтобы показывать все такое знаковое, современное, с уважением как бы к историческим традициям, но с перспективой будущих больших.
3: Это правда, потому что нынешние музеи, конечно, вот это вот все, помните, я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Конечно, это все такое уже немножко устаревшее и молодому поколению, и родителей, и детей, конечно. Конечно, нужно чем-то их удивлять.
4: Да
3: чем-то
4: нет,
3: удивлять.
4: Почему? Любим мы все музеи.
3: Классические.
4: Классические,
3: а вот,
4: любые, разные.
3: Ну вот сходи в музей вот этот вот «Атом», и просто это некое другое, другое отношение
4: вообще...
3: к выставке, как к процессу, как к времяпрепровождению, вот просто по-другому, очень
4: ты
3: современно
4: знаешь,
3: и классно.
4: Я ходила в музей на ВДНХ, но, честно сказать, почему не очень люблю. На ВДНХ безумно красиво, но там всегда такие очереди бесконечные. И у меня, например, мне ни разу не удалось прийти и насладиться тем, что там есть. Вот как-то, может быть, приходить нужно не в будние дни, для
3: давайте
4: того, чтобы...
3: лайфхаки.
4: Да,
3: какие-то.
4: Я как раз хотела спросить. Ко мне сейчас приехала мама. Она очень сильно любит ВДНХ. Но каждый раз, как мы туда приходим, мы видим чьи-то спины. Куда можно пойти, чтобы провести время там действительно хорошо? В какое время, может быть?
5: Ну, я вам могу сказать так, что вот даже просто статистика, да, и цифры, они показывают, что... Ну, конечно, у нас есть объекты, которые особенно в выходные дни с пиковой посещаемостью, такие как, например, тот же Москвариум, безусловно. Но все-таки вариативность предложений, которые мы можем дать нашему гостю, точно как бы свидетельствует о том, что вы можете найти павильон и по душе, и который может быть в данный конкретный момент времени чуть более свободный, чем другой. В этом смысле не стоит пугать наших слушателей и зрителей какими-то сумасшедшими очередями, и с этим мы тоже работаем, и в наших объектах открываем всегда дополнительные входы, кассы. В случае с музейными объектами это дополнительное количество экскурсоводов, которые выходят. Да? То есть мы, конечно, стараемся в ответ на растущий зрительский интерес отвечать какими-то мерами, которые все-таки повышают их комфорт пребывания на выставке. Вот вы упомянули разный формат выставок, но вот у нас есть и выставки, как мы их называем, выставки в первом павильоне, да, который мы развиваем как флагман национального, показ национального искусства. Казалось бы, более классические по подаче.
3: Первый павильон — это СССР, который, да, в народе называется?
5: Ну, в народе, да, он же павильон номер один центральный. Где вот с успехом прошла выставка с Государственным русским музеем «Образы Москвы в русском искусстве». Это как раз был пример, с одной стороны, колоссальной посещаемости, да, более там 330 тысяч посетителей за 5,5 месяцев работы. Это одна из самых посещаемых выставок года в нашей стране. Но при этом это возможность увидеть потрясающие шедевры из собрания русского музея, начиная с Госсовета Репина, заканчивая... или наоборот, да, начиная с традиции Московской школы иконописи, икон Андрея Рублева, его учеников, и вот живописью 19-20 веков, и так далее, и так далее. И вот к вопросу о том, что не стоит бояться традиционных форм показа, которые тоже есть на выставке, потому что Государственный русский музей действительно сделал потрясающий подарок всем москвичам, впервые привезя в столицу полный цикл работ французского художника Жерара де Лабарта. Это 15 работ, которые были написаны в конце 18-го, начале 19 веков. Это допожарная Москва. И они впервые вообще вот в полном своем цикле из 15 работ представили широкой публике.
3: Это сейчас и, можно посмотреть. Это прям вот...
5: Это то, что можно было вот увидеть еще совсем недавно. Это просто отвечая на, да, ваш вопрос,
3: да,
5: о традиционных.
3: Но,
5: да,
3: да, и современных. Да.
5: Но надо отметить, что мы готовим в павильоне номер один центральный новую выставку, где примут участие уже и Русский музей, и Третьяковская галерея, еще более 20 музеев из разных городов нашей страны. Большая выставка, которая будет посвящена академическому искусству и формам постановки, да, которые были такой предтечей будущих канонов театральных.
3: Елена Ивановна, невероятно сложная задача сейчас за 20 секунд рассказать о сервисе ВДНХ «Консьерж».
5: Новый сервис запустили. Если вы не знаете, что хотите посетить, или хотите посетить все, но у вас несколько часов и на каждый объект буквально 5-7 минут, вам к нам. Любой запрос мы превратим в уникальный сценарий посещения с личным трансфером, с проходом без очередей в любой из павильонов.
3: Это для тебя.
5: Так что это вот такой ваш личный помощник и проводник. Да. Большой уникальный мир ВДНХ.
3: Спасибо огромное. Первый зам генерального директора ВДНХ Елена Жук была с нами на прямой связи.
0: Дневной ракурс.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где S – это самодостаточность, и исключительность, P – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками. Пострадавшая при взрыве в Монако женщине оторвала ноги. 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России целевые. Подробности далее. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками. Планов проводить встречу между Ираном и США на высоком уровне в Дохе нет. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Катара Маджид Аль-Ансари. Накануне Дональд Трамп заявил, что Тегеран запросил встречу с Вашингтоном, и она состоится во вторник в Дохе. Однако официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Но этот визит не связан с переговорами с США. Пострадавшая при взрыве в Монако женщине оторвала ноги. Второй пострадавший, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. Об этом сообщает издание Nice Matin. Всего во время взрыва, который произошел накануне, ранения получили 3 человека. Мужчина, которого подозревают в организации взрыва, попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве, а затем в соседней с ним французской коммуне Басалей. Бизнесмен Вадим Ермолаев, владелец строительной корпорации, входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошеннических колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. Еврокомиссии не подтвердили сообщение о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, указав, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие целевые меры. Заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламерт. По его словам, еще в 2022 году Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, рекомендовал государствам-членам уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении визовых заявлений россиян. А в ноябре прошлого года ввел ограничения, из-за которых многократные шенгенские визы российским гражданам в принципе больше не выдаются. 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России целевые. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пленарного заседания форума «Женщин Севера». «Север объединяет роль женщин в укреплении единства народов России». Глава ведомства также отметил, что свыше 64 тысяч врачей северных регионов России получили выплаты в рамках программы «Земский доктор» и работают на своих местах. Снизилось количество участников ЕГЭ по естественно-научным предметам, которые не преодолели минимальный порог по баллам. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что такой результат приветствуют инженерные вузы. Кроме того, тестовый балл экзамена по социально-гуманитарным предметам в среднем вырос на 2% по всем дисциплинам. Увеличилась доля высокобальников. Около 25% победителей Олимпиад для школьников сдали ЕГЭ в этом году на 100 баллов. Основной период госэкзамена стартовал 1 июня с испытаний по химии, литературе, а также истории. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, в общем-то, говорилось это. Тем не менее, может быть, еще раз эту тему поднять. Наш постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сказал, что у киевского режима нет другого способа выжить, если не спровоцировать большой конфликт. И тогда Украина, дескать, отойдет на второй план. Ну и, собственно, подтверждением вот этого пути, по которому идет Зеленский, это увеличение количества разнообразных провокаций. Вот что скажете, почему, во-первых, наши стали на это внимание все-таки обращать? Все-таки получается, раньше говорили, что нет вообще никаких способов выжить, а теперь вроде как какой-то появился.
3: Как быстро время летит. Как быстро все меняется. Совсем недавно еще Дмитрий Полянский был зампоспреда при ООН, уже постпред при ОБСЕ. Но он, в принципе, неизменно точно, я бы сказал, даже где-то, как для дипломата, радикально оценивал ситуацию в наших взаимоотношениях с Украиной. Вот. И я не совсем понял, что значит «выжить нельзя вообще».
2: Ну вот конкретно этому режиму, вот этим людям, которые находятся у власти в Киеве, вот они иначе, если они не стравят и не отойдут в сторону, у них другого как бы способа нет. Их накроет рано или поздно. Карающая длань возмездия.
3: Ну, длань-то их накроет, но кто сказал, что они при этом не выживут?
2: Что они при этом выживут?
3: Нет, как раз... шансов за то, что не выживут, это вагон и маленькая тележка.
2: А, в каком виде? В личном? Извините, да.
3: Да, в личном, не в общественном же. Во-первых, можно просто покинуть страну вовремя. Ну, до того, как тебя поймали там и судили. Во-вторых, суд у нас сейчас гуманный, значит, и всем дают пожизненное в крайнем случае. А заканчивается на лет через 10-15 пожизненное. То есть, допустим, такой юный мальчик, как Зеленский, вполне может еще не очень старым выйти писать мемуары. Ну, кто-то может и не дожить, конечно, до конца. Но за исключением этих проклятых американцев, которые повесили Хусейна, у нас таких зверей больше нет. Китайцы расследуют своих коррупционеров, но не чужих политиков. Это в Европе вообще смертной казни нету. Мы тоже вроде как придерживаемся гуманистических традиций. Поэтому я всегда говорил, что если кому-то удастся поймать кого-нибудь из украинских руководителей, лучше их до плена не доводить и до суда. Они где-то по пути совершили попытку к бегству там, или еще что-нибудь такое. Вот. Но это для того, чтобы их, как вы говорите, настигла карающая длань. В общем, в противном случае она это их покарает, конечно, это самая длань. Но совсем не так, как многим представляется. То есть совсем не значит, что их... развесят там, как гирлянды на Крещатике там, или еще где-то. Вот, они вполне могут после этого жить, учиться и трудиться, еще и мемуары писать.
2: Как завещал?
3: Да.
2: Нет, ну я на самом деле имел в виду скорее не в личном плане, а как режим. Потому что Борман, говорят, там сбежал в Латинскую Америку, но режим-то гитлеровский при этом. Он-то выжил, а режим нет.
3: Борман-то погиб в Берлине. Это уже, так сказать, известно и доказано.
2: Даже, вот да? Про кого не нашли-то, я забыл.
3: Да всех уже вроде нашли. Мюллера только не нашли. И то там какие-то свидетели того, что он погиб, были. А Бормана даже по указаниям там, тех, кто с ним вместе эвакуировался, нашли там и его мундир, и, там, и его скелет и так далее. И, там, установили, что это он. Вот. Ну, там Мюллера тоже нашли какой-то там кого-то в мундире эсэсовского генерала. Но, по-моему, до конца таки не это самое, там, не установили, или просто лень была. Вот. А с Борманом там все в порядке. Да, так режим в любом случае должен был свернуться. Понимаете, даже когда мы предлагали соглашение, ну, мы ведь тоже не полные дураки, только себе такими кажемся. Вернее, некоторые люди думают из наших. Соотечественники думают, что мы полные дураки. Значит, на самом деле, если бы киевский режим начал бы выполнять хотя бы Минские соглашения, то он бы скончался бы еще задолго до 22 года. Потому что его опора нацистская, да, она не представляла себе никаких уступок. То есть для них это было бы предательство, и он просто потерял бы силовую опору, которая бы выступила против него. А в таком случае режиму пришлось бы искать другую опору. Значит, а поскольку других у него особенно не было, то это просто бы расползлось бы, развалилось. Точно то же самое и сейчас. Вы думаете, почему тот же Зеленский, да?
2: Не подписывает, да?
3: Ничего не хочет вообще, не хочет договориться вообще с Россией. Угу. не нужно что-то подписывать. Он только пришел к власти, сразу сказал, что Минские соглашения его не устраивают, поэтому их надо переписать. И с Путиным будет встречаться только по поводу их переписывания. Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что договоренность с Россией предполагает в таком случае опору на Россию. То есть власть, договорившаяся с Россией, должна будет опереться на Россию и полностью уйти, кстати, от западного вектора. Для президента, который сидит в Киеве, это смертельно опасно, потому что ну, нацисты вокруг, а Москва хоть и час лету, но все-таки вылететь еще надо суметь. Это во-первых. А во-вторых, если ты уже улетел в Москву, то ты уже не совсем президент.
2: Да, значит, и мы знаем такого да, человека, да.
3: Да, ты уже вроде как политический беженец. Значит, тебя уже могут там низложить там, и так далее, и сказать, что ты вообще предатель Родины, да. Вот. Поэтому с точки зрения его личных интересов, да, играть в эту игру проще всего по принципу «я тоже нацист, я ничего против не имею, да, я тоже русофоб, я тоже люблю Европу, значит, я тоже люблю Соединенные Штаты, я тоже ненавижу Россию». Значит, поэтому мы будем выдвигать абсолютно неприемлемые условия для переговоров, для того, чтобы с нами никто не договорился. А мы будем говорить, ну, видите, мы же как, наше предложение есть на столе, чего они их не хотят обсуждать? А вот, и все. Именно так самая украинская власть действует. Потому что у нее два варианта. Либо ее добьют силой, но это когда еще произойдет и произойдет, либо вдруг Запад спасет. Либо она подпишет все документы, но тогда она не власть на Украине. Тогда на Украине уже другая власть. И тогда, опять-таки, ну, если какие-то наивные люди, не будем показывать их пальцем, но они еще в 22-м году убеждали в начале СВО, что они могут прийти к власти на Украине, там, что они могут совершить государственный переворот на Украине, что они могут построить пророссийскую Украину. Если они в это еще когда-то верили, да, то ну, уже где-то с года 24-го, после того, как российская армия перешла в окончательное и бесповоротное, хоть и неторопливое наступление, по-моему, уже всем понятно, что Украина изношена настолько, что существовать в качестве самостоятельного государства не может. Она может стать либо частью России. В таком случае Россия будет потихонечку эту свою часть восстанавливать. Часть государства. Либо она может быть частью Запада. В таком случае ее просто снесут. Сотрут в порошок и все. Значит, и опять-таки возникнет вопрос, а что она тогда дальше? Потому что Запад платит только за войну. Вот война закончилась.
2: Ну, но они же вроде приняли, что... Ну, или не приняли, по крайней мере, обсуждают, что по 70 миллиардов будут каждый год давать.
3: Да,
2: или но это войны
3: пока, войны, пока воюют. Ага. А как вы себе представляете? Вот война закончилась. Она же закончится не в Петропавловске и Камчатском, она закончится во Львове. Значит, а Запад будет давать по 70 миллиардов на Украину. Кому? Нам?
2: Ну, вот если в таком случае нет, а если будет какая-то такая промежуточная договоренность, условно, Левобережье там с Николаевым, с Одессой, на это бы, я полагаю, у нас многие бы согласились, или нет?
3: У нас бы согласились, а киевский режим согласится.
2: Ну, вот, предположим, их никто не спросил, и там вот...
3: А как их не спросил?
2: Не, неторопливо
3: продвинуть. Как их не спросил? Трамп попытался их не спросить. Он Зеленскому говорил, ты придурок, я же все решил за тебя, да? У тебя останется кусок страны. А если ты не хочешь, то у тебя ничего не останется. Ну, Трамп, он хоть человек эмоциональный, у него 7 пятниц на неделе, но некоторые вещи он, как старый прожженный аферист, видит насквозь. Ну, сразу открытым текстом говорит, либо ты подписываешь документы, либо у тебя не останется страны. Потому что он прекрасно понимает, что у Путина же тоже небогатый выбор. Значит, он может подписать соглашение, в соответствии с которым Россия получит контроль над Украиной, но что-то будет называться еще Украиной. Значит, или он может просто все это дело снести, и тогда потом решать, что с этим делать. Но фактически там и решать ничего не придется, потому что тогда это просто надо включать в состав России, потому что самостоятельно существовать не может. А подарить это Западу мы тоже не можем. Ну, мы не можем вначале занять территорию, положить там тысячи людей, а потом сказать, ну, нате, заберите назад, правда?
2: Не, ну почему? Мы вот, предположим, заняли военным способом, да? То есть вот то, о чем я сказал.
3: Да.
2: И, в принципе, мы могли бы на этом остановиться или нет?
3: Как мы могли бы остановиться? Ну, вот мы, 1944 год. Мы дошли до западной границы Советского Союза. У нас там осталась только окруженная группировка в Курляндии немецкая. Мы останавливаемся и говорим: Гитлер, забери, пожалуйста, эти войска из Курляндии. И дальше мы с тобой начинаем дружить заново домами, да?
2: Так по этой логике нам бы хорошо было бы до Парижа, до Нормандии дойти, правильно ведь? Да,
3: нам
2: и тогда была французская
3: коммунистическая... Нам бы, конечно, было бы и в 1945 году хорошо, дойти до Вашингтона, да. Но у нас сил уже просто не было.
2: Угу. Нет, они просто с другой стороны пошли и встали там.
3: Ну, правильно, так я говорю, у нас сил не было, мы же не могли еще англичан и американцев забросить в море. Может быть, и смогли бы, но мы тоже довели до предела свои демографические возможности. То есть мы мобилизовали 34 миллиона человек. Значит, из них порядка 11 миллионов вот составили потери армии. Разные потери, не только убитыми, значит, но это потери. Да? Значит, самое главное, что мы же этих людей забрали из народного хозяйства.
2: Нет, понятно, да.
3: И если, допустим, нам, пока мы воевали с Германией, приходила там и тушенка, и яичный порошок, помимо вооружений, нам еще и продовольствие приходило от наших союзников, да? Так кто бы нам послал бы продовольствие, если бы начали бы воевать еще и с бывшими союзниками?
2: Нет, а я не говорю, что мы плохо, что не пошли дальше.
3: Нет, я не говорю, что плохо, я просто говорю, что мы и не могли.
2: Не могли, тут да.
3: Вопрос не в плохо, хорошо, мы просто не могли это себе позволить.
2: А нам сейчас можем?
3: Нам надо было возвращать людей в народное хозяйство. Пойти можем, дойти не можем.
2: Так, да, до Львова?
3: Нет, до Львова можем. До Парижа не можем.
2: До Парижа, нет, до Париж, он там сам, там надо не трогать просто.
3: До Львова можем, то есть не очень-то хотелось, потому что, опять-таки, территория большая, население, ну, не так сказать, чтобы все подряд лояльное, многие просто уехали и не вернутся. Значит, население старое, ну, учитывая уехавших.
2: Из оставшихся, да.
3: Да, население очень старое, рождается мало, умирает много. Значит, эту страну для того, чтобы восстановить, ее еще и населить надо. А у нас же тоже, в общем-то, население не так, чтобы через край просто лилось, да? Он Сибирь еще не населенная. И если сейчас мы, ну, последние вот десятилетия, да, постоянно руководство страны беспокоилось о том, чтобы сделать привлекательным для заселения Дальний Восток и Сибирь. У нас разворот на восток. У нас там торговля, у нас там партнеры, у нас там строится,
2: значит,
3: инфраструктура, там то есть, в общем, прекрасно можно себе. Так тут же возникает альтернатива. Вот сейчас на Украину, даже на освобожденную ее часть, идут большие деньги. И посмотрите объявления, да, уже не так много вербуют на СВО, как вербуют там строить дороги, дома и так далее. И то, что

0: на все направления ты людей не наберешься. И для этого даже пошли огромные деньги, и пойдут еще большие деньги. Чем больше территорию надо восстанавливать, тем больше денег надо будет вкладывать. И опять-таки понятно, зачем. Это же и коммуникации, значит, там, это же не просто там какие-то старые металлургические предприятия. О них можно забыть. Но это помимо огромных сельскохозяйственных угодий, которые, в общем-то, никому никогда не были вредными, еще и центр коммуникации с Восточной, с Центральной Европой. Ну, через Украину, да, наши маршруты шли еще там советские, российские, значит, начиная от Польши, Германии, туда дальше во Францию, заканчивая Словакией, Чехией, Австрией, тоже Германией, Францией, в Венгрию шли маршруты, в этом самом, дальше в Румынию, Болгарию, на Балканы и так далее. То есть от Балканы до Северной Европы через нее идет продвижение. Через нее же продвижение в проливы, через ее бывшие порты, да, которые, я надеюсь, те, которые не заняли, скоро займем и не отдадим. Значит, это центр коммуникации очень важный. Ну, с точки зрения даже наших интересов выстраивать транзитные коридоры Восток-Запад, потому что мы на этих коридорах будем сидеть, это будет наша прибыль. От торговли, в том числе и там, европейской, китайской там, и так далее. Вот. Поэтому туда деньги пойдут. И сейчас идут. Я говорю, пойдут еще больше. Чем больше мы займем, тем больше пойдет денег. Чем больше пойдет денег, тем больше пойдет людей. Потому что ну, ехать в Сибирь или ехать к теплому морю – это две большие разницы, правда? Ну вот. Тем более, что, опять-таки, Владивосток тоже находится в субтропической зоне, но зимы там суровее, чем в Ялте. Да?
1: Ну, вот. Бывает даже суровее, чем в Москве, да.
0: Ну вот, значит, человек же, в принципе, хочет где теплее, особенно если платят примерно одинаково. Поэтому это, в общем-то, был ну, не такой простой выбор для руководства, добивать ее до конца. Поэтому пытались все время договориться по принципу, ну давайте мы там свои интересы безопасности обеспечим, а там пусть какая-то Украина существует, тогда нам не надо во все это вкладываться, а будут вкладываться в местный режим, мы это можем отложить на потом. Вот. Пусть он просто ориентируется на нас, да, то есть чтобы там не было западных войск, западных советников. Значит, если Европа хочет, пусть вкладывает туда деньги в восстановление, мы не против.
1: Ну, они же вот тут собирали в Гданьске, да, эту конференцию, и поляки те же, насколько я понял, из заявлений их официальных лиц, очень сильно рассчитывают, что откуда-то пойдут деньги, и они на них сядут и будут, значит, вот
0: значит,
1: восстанавливать
0: там есть,
1: Украину.
0: Там есть две темы. Первая тема – это помощь Украине в войне. Это вот сейчас Урсула там просто цвела, говорила, мы сейчас выделим 70 миллиардов. И потом еще 70 миллиардов, и вообще надо это поставить на постоянную основу и даже увеличить, потому что что-то мало мы туда даем. И есть вторая тема – восстановление Украины.
1: Я про вторую в данном случае.
0: Да, так вот, а когда мы победим Россию, тогда она выплатит репарации на восстановление Украины, то ли 2 триллиона, то ли 20 триллионов, они еще не решили. И вот тогда мы эти деньги будем делить и на них восстанавливать Украину.
1: А, это наши должны быть. Ну, понятно.
0: Ну, а кто, если они собираются восстанавливать, да, то это значит, что они там хозяева. Если они там хозяева, то значит, что они нас победили, потому что по-другому не бывает. Иначе мы там хозяева.
1: А, то есть у нас тут в Кремле комендант будет сидеть или найдут какого-нибудь отщепенца?
0: Ну, понимаете, это же вопрос, насколько победили. Если победили, просто, значит, заставили подписать там соглашение о том, что вот к Украине больше ничего не имеем, и найти вам деньги, значит, это одно. А если так, как они вообще хотят, да, то там у них есть разные варианты, начиная от смены правительства, это их стандартное это самое. Там у них на Запад уехавших сейчас комендантов вагоны маленькая тележка. Можно конкурентные выборы устраивать каждый день. Значит, можно, как они тоже предлагали в свое время, разделить на там, 20 или 30 государств. Это же тоже у них идея. Там, значит, чуть ли не каждую область делать самостоятельным государством для того, чтобы все друг с другом боролись. Значит, и не представляли, если они все вместе, не каждая по отдельности, нет самой никакой силы. Но для них самая главная задача – это установить контроль над природными ресурсами, над промышленными ресурсами, над сельскохозяйственными ресурсами и, соответственно, над внешней и внутренней политикой. А как это будет происходить в рамках одного большого государства, в рамках 50 маленьких, это им все равно. Но, конечно, 50 маленьких для них лучше, потому что, например,

0: каждое маленькое, оно все-таки маленькое, оно не может стать большим и сильным. А большое при определенных условиях, как они уже знают, может себе свой потенциал вернуть.
1: Говорят, между прочим, что в свое время, когда Советский Союз распадался, не очень-то они были за, потому что расползалось там ядерное оружие
0: боялись,
1: и прочее.
0: Они боялись ядерной проблемы, это во-первых. А во-вторых, тогдашний американский режим был значительно более грамотным, чем нынешний, и он предполагал додушивать, значит, свободную Россию, или свободный Советский Союз в объятиях. То есть они не собирались устраивать, ну, по крайней мере, в концепции Буша-старшего, значит, не надо отца, не надо устраивать там, да и Рейгана тоже, вот эти вот гонки для того, чтобы сохранить работу печатного станка в этом самом... в рамках Федеральной резервной системы. Значит, не надо сохранять рейгономику, надо возвращаться к нормальной экономике. Значит, при этом с Советским Союзом надо дружить, значит, ему надо там оставить какую-то его сферу влияния. Главное, что он ориентируется на Запад и интегрируется в Запад. Он принимает западную идеологию, он становится частью Запада, а поскольку он все это не умеет, ну, он жил по-другому, его бюрократия работала в другой системе. Их надо учить. Ну вот мы их и научим, и они будут там, такими же нашими папуасами, как папуасы. Значит, потому что, ну, кого ты учишь, тот потом на тебя и равняется, по большому счету. Плюс пришлем советников, значит, плюс там поработаем с элитами. Посмотрите, кстати, у них достаточно неплохо получилось. У нас, кстати, национализацию элит пришлось потом проводить на протяжении... пожалуй, ну, пара, а то и тройки десятилетий, и не со всеми получилось. Многие уверенные в том, что мы творим несусветную чушь и поступаем совершенно неправильно, развернулись, уехали на Запад. И совсем, кстати, не глупые люди уехали. Вот. Сказать, что не все дураки там и предатели, я не могу, нет. Просто многие из них вот за не просто годы, десятилетия своей работы со своими западными партнерами привыкли к ним, приняли их образ мыслей и совершенно уверены были, что абсолютно для всей страны это наиболее подходящий вариант. Значит, и что действительно народ попался не тот, не понимает своего счастья.
1: Да? Ну, то есть страна бензоколонка, да, они считают, что это нормально? Ну, так это грубая аналогия, я понимаю.
0: Ну, да, они так говорили, ну да, у Запада технологии, да? А у нас сырье, ну а чего вам плохого, мы продаем сырье. Значит, вот здесь хорошо живем, покупаем у Запада Мерседес. Значит, они их делают, они их умеют делать. А мы умеем нефть добывать. Ну, добываем нефть, продаем им. Они нам продают Мерседес. Они один вариант не учитывали, что в любой момент нам могут наступить на горло, значит, и наша нефть будет стоить абсолютно ничего. Значит, а Мерседесы будут стоить значительно дороже. Вот. Но вот, они искренне верят, что эти прекрасные ребята, с которыми они дружат, они никогда им плохо не сделают. Может быть, им лично они бы никогда бы плохо бы и не сделали.
1: Так и было бы, да.
0: Вот. А что касается страны, ну, они думали, там, в общем-то, а чего мы должны не доверять, если вот мы в личном плане доверяем, чего мы в государственном должны не доверять. А если кому-то и будет плохо, то он просто в рынок не вписался.
1: Да, это как бабушки, да, к сожалению. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через несколько минут новости, а пока полезная и интересная информация. Оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском районе в Кузбассе. Один человек погиб, 10 пострадали. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Авария произошла на трассе федерального значения Р-255. По предварительной информации, при въезде на перекресток водитель автобуса не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент провел встречу с губернатором Александром Хинштейном. Глава региона рассказал, что наблюдается рост инвестиционной привлекательности области. Она вошла в тройку лидеров в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья. Идет бесперебойная работа экономики. По словам Хинштейна, это важнейшая задача. Кроме того, завершается работа по расширению свободной экономической зоны на весь регион. Освобождение Красного Лимана откроет для российских военных дорогу на Славянск с северо-востока, что создает предпосылки для полного освобождения севера ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее в Минобороны рассказали, что наши бойцы за сутки заняли 54 здания, уничтожено более 30 украинских боевиков. Выведено из строя много техники, в том числе боевая бронированная машина «Хамви» из США. В воскресенье президент Владимир Путин сообщил, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. Катар координирует проход судов по Ормузскому проливу совместно с Оманом. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Катара Маджид Аль-Ансари. По его словам, приоритетом для Катара является безопасность транзита и очистка его акватории от мин. Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной Оманом. Глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи заявлял, что маршрут годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней. Главы и высокопоставленные лица из более чем 30 стран заявили о готовности посетить церемонию прощания с погибшим бывшим лидером Ирана Али Хамнии. Об этом сообщил секретарь штаба организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан. Он отметил, что официальная церемония пройдет в Тегеране 3 июля. Прощание и похороны пройдут с 4 по 9 июля. Хамнии погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшегося весь март ударов провести не удалось. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Спорим с Ищенко.
6: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжаем разговор. Террорист-экстремист Алексей Гончаренко сказал, что ходят слухи о том, что готовится переизбрание Зеленского через Раду. Но для этого надо поменять Конституцию. Поменять Конституцию сложно, потому что во время войны ее поменять нельзя. Но, тем не менее, значит, прорабатывается. И он же сказал, что Зеленский якобы имел контакты с Залужным и с Будановым, если я правильно понимаю.
7: Которые... И с Будановым он постоянно имеет?
6: Ну, это понятно, да, это глава офиса, да. Так вот, значит, зачем Зеленскому переизбираться, если из Европы, которую его кормят, ни одного писка по поводу того, что он пересидел уже 2 года, не раздается. Зачем ему эта история?
7: Если Гончаренко, который работает на Порошенко, говорит, да, что Зеленский собирается переизбраться, то вопрос надо задавать Порошенко, зачем он поручил Гончаренко это сказать.
6: Ну, это вот, зачем?
7: Потому что, как вы понимаете, это несусветная глупость. Значит, для того, чтобы поменять Конституцию Украины, надо как минимум год. Потому что она меняется дух в последующих сессиях парламента, если вам очень сильно повезло. Если у вас есть...
6: Я извиняюсь, что прерываю. А в 2014 году они поменяли с президентско-парламентской на парламентско-президентскую на одном заседании или как?
7: Нет.
6: Нет?
7: Вступило в силу все это аж в 2006... А, в 2014 они просто вернули старую конституцию.
6: Угу. А нет, это можно не за год?
7: Все можно. Они объявили изменения в Конституцию, внесенные неправильно, и вернули старую. Значит, вот. Вернее, как? Значит, дело в том, что в 2004 году вносились изменения. Значит, и тогда все они вступили в силу в 2006 году. Значит, потом, к власти пришел Янукович, он стал отыгрывать назад к Конституции 1996 года. Но я, честно говоря, не выяснял, но, значит, оппозиция обвиняла его в том, что какие-то статьи они, значит, по ходу дела подредактировали так, чтобы у президента было бы больше полномочий. Не знаю, правда это или неправда, они и соврут, недорого возьмут, а там самое, читать и сравнивать было как-то нет самое. Не до того, и так события бурные были, активно развивались. Вот. Значит, и потом они в 2014 году вернули Конституцию 2006 года тем предлогом, что, значит, во-первых, нельзя было возвращать Конституцию 1996 года, ну, значит, Конституцию 2004 года. В 2004 нельзя было возвращать Конституцию 1996 года. Это сделано было неправильно процедурно, и самое главное, что Конституция 96 года не была возвращена в своем первозданном виде, а была подредактирована. Это требует, опять-таки, там, соответствующих действий. Вот. Поэтому, ну, то есть технически они это дело оформили, значит, и поэтому, значит, вернулись опять к Конституции 2004 года. И сейчас опять возвращать Конституцию 96 года, ну, то есть можно, по идее, значит, опять попытаться найти какие-то там ошибки процедурные и так далее. Но думаю, что, ну, даже в этом самом, в нынешней ситуации на Украине, это будет, во-первых, сложно сделать. Там не работает Конституционный суд и так далее.
6: Значит, председателя, да, нет. Сколько
7: вот
6: там лет?
7: То есть задействованы конституционные процессы органы в принципе не работают. То есть измененная Конституция, даже если там прописать Зеленскому диктаторские полномочия, которые он и так реализует, по большому счету, значит, она будет менее легитимной, чем действующая. То есть получается, что Зеленский сам же сделает себя менее легитимным диктатором. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, какие-то изменения абсолютно бессмысленно. И менять Конституцию бессмысленно, возвращать старую Конституцию бессмысленно сейчас. У Зеленского он контролирует парламент, он контролирует правительство, он контролирует президентскую власть. Что ему еще надо? Больше ничего.
6: А зачем это Порошенко тогда? Вернемся к этому вопросу.
7: Значит, дело в том, что Порошенко постоянно пытается каким-то образом скомпрометировать Зеленского в глазах Запада, для того, чтобы Запад наконец-то возмутился и сказал, ну все, с Зеленским работать никак нельзя, верните нам Порошенко. Пусть Порошенко будет президентом. Значит, и поэтому Порошенко чуть ли не с момента избрания Зеленского рассказывает о том, что Зеленского завтра буквально сметут. Завтра Запад его, значит, уволит там, и так далее. Зеленского не только никто не увольняет, ему помогают всеми силами. Его самые западные партнеры даже постоянно подчеркивают в своих самых выступлениях, что лошадей на переправе не меняет. И, кроме того, Зеленский в плане, кстати, совпадения интересов с западными ястребами выгоднее, чем Порошенко, потому что Порошенко боялся начинать войну с Россией, Зеленский не боялся ее продолжать. Вот. А в плане договоренностей с Россией Порошенко не нужен.
6: Тоже не нужен.
7: То есть со своими амбициями он сейчас уже не нужен никому, ни России, ни Западу, потому что если мы будем с Западом договариваться, мы договоримся напрямую, и всякие там украинские политики будут этому только мешать, потому что они будут требовать что-то еще для себя. А зачем для себя? Тут на приличных людей не хватает. Вот. Поэтому тут он, ну, у него идея фикс. Была когда-то идея фикс стать президентом. Значит, ему повезло. Он не должен был стать президентом. У него не было никаких шансов избраться ни вдоль, ни поперек, ни в анфас, ни в профиль. Значит, но после того, как произошел переворот, Порошенко оказался, ну, такой наиболее приемлемой компромиссной фигурой для всех относительно умеренных сил. То есть те, кто там ушел на антифашистский фланг, и те, кто ушел на нацистский фланг, и там его не переваривали. Но вот умеренные, которые рассчитывали, что гражданской войны удастся избежать, что можно будет, ну, как-то все утрясется, ну, что будет как при Ющенко. Ну, переворот произошел, да. А так, в общем-то, ничего особо не поменялось, только этот придурок бегал, там Бандере ордена давал, да, значит, пасеку свою обихаживал. Ну и с Порошенко, мол, так же будет. Но тут выяснилось, что Запад за все это дело взялся всерьез, что гражданская война все равно началась, хотел это Порошенко или нет. Вот. И что, ну и поэтому, собственно, народ же в Порошенко и разочаровался моментально. Значит, и точно так же вот эти вот умеренный центр, да, который хотел просто, чтобы ну, все наконец-то успокоилось. Неважно, кто у власти, там хоть Бандера, хоть Гитлер, кто угодно. Главное, чтобы все успокоилось и все было как раньше. Значит, они тогда проголосовали за Зеленского. Те же, кто голосовал за Порошенко, проголосовали за Зеленского по принципу, ну, Порошенко не сумел добиться мира, Зеленский добьется. Зеленский устроил им еще более крупную войну. Значит, вот. Но Запад это устраивает. Порошенко говорит, я приду, я буду там мириться. Не надо мириться. Мир никому не нужен.
6: То, с чего мы начали, да? Единственный способ выжить, продолжать воевать.
7: Да, мириться не надо. Поэтому Порошенко не востребован, но зато он периодически рассказывает о том, что вот там Зеленского снимут, а его назначат. И ему никто не мешает. Когда Зеленский пытался его загнать по макушку в землю, ему на Западе сказали, не надо это делать. Потому что всегда нужны придурки на подхвате, которые можно, кстати, пугать действующую власть по принципу, если будете себя плохо вести, ну вот на него поставим. Видите, он тоже хочет. И тоже на все согласен. Сейчас мы ему дадим чемодан белой бумаги, он на каждом листе поставит свой автограф, а мы потом напишем на них договоры.
6: Чего надо, да. Ну хорошо, а если вот гипотетическую ситуацию представить, что все-таки выборы проходят вот в этой теперешней Украине, вот какая она сейчас есть, и как вы думаете, кто бы выиграл? Ну, из известных, конечно, фамилий.
7: Ну, я думаю, что Зеленский.
6: Опять?
7: Конечно. А какие там выборы могут быть?
6: Ну, не Залужный, нет.
7: Какие могут быть выборы в теперешней Украине? Залужный?
6: Усик, ну, там, не
7: пусть,
6: знаю.
7: Пусть они выдвинутся еще. А если выдвинутся, пусть доживут в таком случае до этих самых до выборов. Значит, в теперешней Украине нету половины населения, если не больше двух третей, которая сбежала. Да? Значит, оставшееся население частью состоит из армии, значит, частью там из,
8: ГЦК,
7: из нацистов, да, значит, частью из тех, кто прячется от армии, от нацистов, значит, частью из тех, кто думает, не было бы хуже. А те, кто против, они просто на улицу не выйдут, чтобы их не увидели и не убили. Значит, в таких условиях Зеленскому не получить любой результат, да за него там проголосуют 250 миллионов из 25 реально существующих на Украине, там, или из 17, которые реально существуют на Украине. Там можно все, что хочешь нарисовать в такой ситуации. Если бы против него были бы серьезные внутренние силы, да, ну, которым есть на что опереться, да, то есть если против него было бы, ну, опять-таки, это только на силовые структуры, его бы уже бы не было. Ну, то есть если бы он бы не контролировал бы силовые структуры, он бы никому бы не был бы нужен. Те же самые американцы принесли бы ставку на какого-нибудь другого приличного человека. А Зеленский бы либо сидел бы елочной игрушкой, ну, то есть вот президент есть, но ничего не решает. Понимаете, в принципе же, может управлять и премьер страной, и Буданов из офиса президента, и кто угодно может управлять
8: Глава
7: страной.
8: Глава Верховной Рады или как?
7: Да. Да, значит, главное, чтобы все знали, к кому ходить на поклон.
8: Угу.
7: Вот. Ну, или если не хочет, может споткнуться, упасть на лестнице, шею сломать. Вот. А там уже ситуация форс-мажорная, значит, выборы проводить нельзя, тогда кого-нибудь назначить, допустим, соберется Рада, значит, продлит полномочия кому-нибудь там. Ну, потому что председатель Верховной Рады может быть только 3 месяца исполнять обязанности президента, потом надо проводить выборы. Ну, скажут, что будет исполнять не 3 месяца, а 33 года.
8: Тоже важный вопрос. Чуть-чуть, может быть, в будущее заглянули, периодически заглядываем новой вот этой Украины. Теракт в Монако, то есть разбираются некие силы друг с другом уже на территории других стран, чего в Монако никогда не было терактов, вот это первый. И тут без Украины не обошлось, потому что вроде бы как пытались взорвать Вадима Ермолаева, олигарха, который отказался от украинского гражданства, уехал, у него, как он говорит, только кипрский паспорт присутствует, и против него, по-моему, персональные санкции ввел Зеленский.
7: Да.
8: Вот кому надо было...
7: В 23-м году еще.
8: Да, кому надо было его убивать?
7: Ну как, у него же имущество на Украине осталось, бизнес остался. Значит, этот бизнес кто-то хочет получить себе. Если он не отдает, а чего ему отдавать, если он уже киприот? Если все легально на кого-то переписано? Особенно если все, так сказать, там, ключи к сейфам находятся за пределами Украины. Ну, хотите, ну, желайте там. Вы же понимаете, можно просто захватить завод, да? Ну, если речь идет там о заводе, да? Но он же кому-то продает продукцию. Если он незаконно захвачен, то никто эту продукцию покупать не будет.
8: Потому что в суд обратятся, да? И
7: ну, да, просто тут до выяснений самих. Просто угу. Никто не будет покупать, никто не будет продавать ему сырье этому заводу там, и так далее. Захватить его, чтобы продать на кирпичи, это, может быть, было актуально там, в ранние 90-е. Но это явно не сейчас. То есть надо, чтобы человек добровольно и с радостью, значит, переписал свое имущество на других там, или продал за копейки. Если он отказывается, вариантов не так много – убить, запугать. Но вообще-то все это достаточно обнадеживающе, потому что раз уж украинцы начали выяснять отношения в Монако, то скоро они Европу достанут. Потому что пока там маргиналы по помойкам кричали «Слава Украине!» там, или какие-нибудь там кричалки в пользу Бандеры, это европейцам сильно не задевало. Мало ли там кто там чего кричит. Они даже не знают на каком-то языке. Может, опять какие-нибудь арабы что-то требуют. Вот. А когда бомбы взрываются, нехорошо знают, кто это взрывает там, и так далее. Потому что ну, может же задеть. Тем более, что эти же придурки действительно не разбираются, где кого как взрывать. Значит,
8: там, там хоть... пострадало вот 4 человека.
7: Да, в том числе, хоть в этом самом, хоть в казино, хоть в многолюдном ресторане, хоть на пляже, им все равно. Значит, им главное самое, свою цель уничтожить. Вот, они считают, что все остальное всем наплевать. Ну, как они вот взорвали в свое время там того же Ахатя Брагина там на стадионе. Значит, вот, понятное дело, что при этом масса людей, значит, находилась в зоне риска, там, и пострадала, там, и так далее. То есть они на это абсолютно не обращают внимания, считают, что это везде так. Значит, поэтому это обнадеживающе, учитывая, что в Европе и так к Украине относятся все хуже и хуже. Но если они еще начнут складывать 2 и 2, то есть что украинцы могут быть опаснее арабских террористов, значит, то будут относиться еще хуже. А в конечном итоге европейское общественное мнение выливается в голосование на выборах. И опять-таки, хоть в последние годы европейские либералы и прибегают к неконституционным методам удержания власти, но это хорошо, когда у вас есть поддержка там, хотя бы там, половины общества, и так далее, и вы проиграли 0,5%. А если все общество настроено против вас, потому что за вашей спиной какие-то безумцы, которые все подряд взрывают, значит, то власть вы не удержите. Поэтому вот, не движутся. Украинцы сейчас двигают Европу в правильном направлении.
8: А как вы считаете, реакция какая-то на это дело будет? Или опять нас обвинят? Или какие тут варианты есть? Ну, или просто замолчат?
7: Во-первых, нас обязательно попытаются обвинить. Уже пытались. Уже вначале сказали это украинцы, причем сразу же. Значит, и тут же возникла версия, что это русский след. Правда, потом она как-то потерялась. Значит, сейчас думают, ну, я думаю, понимаю, как ее привязать к этим событиям. Ну, там умельцы работают там, с многолетним опытом, как-нибудь привяжут. То есть то, что это русский след, обязательно кто-нибудь где-то скажет или напишет. Значит, в том числе и из каких-нибудь уважаемых европейских авторов. А уж на Украине об этом скажут обязательно. Значит, ну и дальше, значит, кроме всего прочего, будут, значит, объяснять своим европейским друзьям, что это какие-то бандитские разборки. Вы говорите, ну, понимаете, он же в Крыму работал. Угу. Мы же говорили, не надо работать в Крыму. Он работал. За это же против него и санкции были. А в Днепропетровске вообще последние годы не было. Он в 19 году уехал с Украины, его не было. Поэтому, ну, при чем здесь мы? Это все одни. Вот. Так что примерно так они будут пытаться от этого дела отмазаться. Там, так далее. Вот если поймают конкретных исполнителей, те признаются, что их там нанимали, допустим, какие-то конкретные украинские олигархи, там, или что им платило СБУ, там, и так далее. Тогда, конечно, Украине будет сложнее, и то они совершенно спокойно заявляют, что это люди, которых купила ФСБ, поэтому они так говорят, даже если эти люди, у них работают генералами их спецслужб.
8: Да у них и Порошенко пророссийский, да, президент. Да. Еще один вопрос хотелось бы затронуть. Вот это вот уже теперь, ну, скажем так, начинающее превращаться в тенденцию. Финны, значит, согласились на размещение у себя ядерного оружия. Насколько я понимаю, примерно такие же заявления, пока это не решение, звучат из Литвы и так далее. Вот что бы вы по этому поводу сказали? Кто мог бы поставить ядерное оружие в Литве, условно, или в Финляндии, если на то будет какая-то воля? И, во-первых, и к чему это приведет?
7: Понимаете, я бы сказал, что ядерное оружие, да, хотят поставить британцы, но дело в том, что британцы же не могут подводную лодку поставить в Литве.
8: У них стационарных нет, у них только...
7: А у них только на подводных лодках ракеты. Вот. Французы, у них есть план размещения этой эскадрильи носителей ядерного оружия, Рафали, по всей Европе. То есть, чтобы они сидели не на одном аэродроме, а были разбросаны по массе европейских аэродромов, причем в основном восточноевропейских, поближе к российским границам. Французы теоретически могут, тем более, что они какие-то изначальные переговоры уже вели. Но дело в том, что все это делается для того, чтобы получить американское ядерное оружие. Потому что все вот эти вот восточноевропейские лимитрофы, значит, давно и усиленно запихиваются своими английскими братьями в войну с Россией. Но они пищат, уворачиваются и клянутся Богом, что, конечно, начнут воевать прямо завтра, только пусть американцы подтвердят, что ежели что-то, ядерный зонтик есть, и они их будут спасать. Но американцы такое подтвердить никак не могут. И самое главное, что единственная гарантия – это не какие-то слова, а конкретное размещение ядерных вооружений на твоей территории. Почему Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии? Россия всем показала таким образом, что она будет защищать территорию Белоруссии.
8: Не как свою,
7: не,
8: да.
7: Не как Белоруссию, а как свое ядерное оружие, там размещенное. Вот они хотят того же, чтобы американцы разместили там свое ядерное оружие и тем самым показали всем, что они будут территории этих стран защищать. Ну и заодно тогда можно будет из-за забора России фигу показывать и говорить, вот у нас тут ядерные ракеты есть, совсем близко к вам.
8: Понятно. Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. В ближайшие несколько минут вас ожидает интересная и полезная информация. Ну, а затем выпуск новостей. Впрочем, и после этого не покидайте нас, пожалуйста, потому что информационная программа будет продолжаться. Ну, и много интересного вас ожидает вообще в течение дня. Вот, собственно, и все, о чем мы на данный момент хотели вам рассказать. Оставайтесь на орбите.
0: Спорим с Ищенко.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Хабаровске 10 вечера, в Бишкеке 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону Курской области превысит 245 миллиардов рублей. Метро Каракаса возобновило работу после перерыва, вызванного землетрясением. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Подробности далее. Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону в Курской области превысит 245 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона также доложил российскому лидеру о начале формирования мастер-плана регионального приграничья. Кроме того, для жителей приграничья реализуется 65 мер поддержки. За последний период в общей сумме на эти цели было выделено 248 миллиардов рублей. Поиски еще 300 жителей Курской области, которые пропали без вести на Украине, будут продолжены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Федеральный омбудсмен отметила, что провела встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Рании Машлаб. Ранее Лантратова сообщила, что 5 жителей Курской области, еще 2 гражданских из других регионов возвращаются в Россию, 7 человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, при обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель. Метро Каракаса возобновило работу после перерыва, вызванного землетрясением. Отмечается, что работа восстановлена на всех линиях метрополитена после тщательной проверки. В стране продолжается разбор завалов, ищут пропавших без вести. В Венесуэле 24 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей, число погибших достигло 1719 человек, более 5000 человек получили ранения. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии по теме повышения производительности труда. Он подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Глава Кабмина также отметил рост производительности труда по основным направлениям экономики в первом квартале текущего года на более чем 1,5%. Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России примерно до 50 тысяч долларов. Это подсчитала РИА Новости по данным индийской статслужбы. В результате Россия стала 4-й среди поставщиков водки в Индию. В апреле прошлого года страна располагалась на 10-м месте в списке крупнейших экспортеров. Всего в апреле Индия везла водку из других стран на 1,5 миллиона долларов. Помимо России в топ-5 водочных поставщиков вошли Швеция, Франция, Сингапур, а также Нидерланды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «15.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. И сейчас мы будем говорить об обстановке в зоне специальной военной операции. Есть ряд новостей, которые можем обсудить. С нами на прямой связи политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, добрый день.
3: Добрый день, Михаил.
2: Российские военные продолжают охват населенного пункта Красный Лиман в ДНР, рассказал глава региона Денис Пушилин. В то же время есть сообщения коллег из РИА Новости, которые ссылаются на российские силовые структуры, о том, что ВСУ несут там большие потери. Уже расформированы 2 батальона 117-й бригады теробороны, из которой понесли как раз большие потери вот в на той территории в боестолкновениях. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка под Красным Лиманом? Что даст для нашей группировки как раз на этом направлении освобождение города?
3: Ну, сейчас на самом деле тяжелейшая ситуация для ВСУ в районе Красного Лимана, и идет зачистка, уже бои идут в районе железнодорожного вокзала, освобождаются здания, эвакуируется даже часть населения, которая не сбежала, а решила остаться с российскими военными, то есть прятались там в домах. То есть мы перекрыли все возможности пути отступления, зажали Красный Лиман, и сейчас освобождение этого серьезнейшего населенного пункта, укрепленного, даст, то есть мы выйдем к возможности атаки, наступления на Славянск с северо-востока. То есть это важнейший пункт. То есть у нас идет освобождение Константиновки, и после ее после освобождения у нас севера непосредственно, освобождение Красного Лимана с северо-востока позволит наступать на Славянск. То есть мы зажимаем врага и близки скорому освобождению всех остатков оккупированных территорий ДНР.
2: Я так понимаю, что именно на этом участке ВСУ сосредоточили чуть ли не самые крупные свои подразделения, чуть ли не самые боеспособные подразделения. Можно ли говорить о некоем, ну, если не кардинальном, то существенном продвижении? Потому что мы привыкли, да, что изменились боевые действия. Сейчас очень тяжело там и с дронами, и со всем прочим. Но вот конкретно, если этот участок будет прорван в дальнейшем, есть ли у ВСУ вот на этом направлении подобные укрепрайоны?
3: Ну, вы знаете, сейчас можно говорить о существенном изменении на линии боестолкновения. Если уже Сырский заявил уже не о каких-то там наступательных действиях, а об оборонительных, то есть признавая успехи российских военных по всем направлениям, невзирая ни на что, то мы уже наблюдаем и в западных каналах, и аналитики, и ЦРУ, и все подряд заявляют о том, что скорое освобождение остатков оккупированных территорий уже не за горами. И действительно, опять же, нужно учесть, что на этом фоне часть боеспособных подразделений киевский режим вынужден перебрасывать на запорожское направление, готовя, как они говорят, очередную перемогу, ну, которая, в принципе, невозможна уже будет сейчас.
2: То есть сейчас, даже в условиях того, что многочисленные новости приходят о некомплекте, все равно часть сил командования ВСУ, опять же, по причинам, связанные с некой медийной составляющей, в том числе с контрнаступом, они все равно какие-то резервы держат, да?
3: Именно так. Вы правы, Михаил, потому что им же нужно что-то показывать. Боеспособных подразделений у них здесь сильно не так много, и они именно самые боеспособные всегда были сконцентрированы на Донбассе, потому что там же знаменитая линия фортеций, это Славянск, Краматорск и Константиновка. Сейчас мы опять же будем следующим этапом уже обрабатываем Дружковку, это перед Славянском мы из Красного Лимана и из Константиновки будем наверняка работать по ней. Уже работаем, да, там FPV-дронами, артиллерией. Очень сильно загружаем этот логистический центр ВСУ своими ударами, не даем возможности ни ротироваться, ни получать нормальное ни питание, ни боеприпасы. Так что это дело уже принципа, и президент же не случайно буквально недавно заявил о том, что мы будем освобождать, он же не сказал уже Запорожское и Херсонское, он же заявил о Новороссии. То есть нужно говорить о том, что, видимо, планы уже сильно поменялись, учитывая обстановку на фронте.
2: Говоря об изменившихся планах, это говорит о том, что мы будем и дальше продвигаться вот в зону тех территорий, которые пока с точки зрения Конституции не входят в Российскую Федерацию.
3: Я в этом более чем уверен. И скажу так, та зона безопасности, которая сейчас расширяется благодаря усилиям российских военных в Сумах, в Сумской области и в Харьковской области, уверен, что население очень захочет быть не просто в зоне буферной проживать, а в составе Российской Федерации. И я думаю, что чем дальше киевский режим будет затягивать переговоры, которые уже пока бессмысленны, да?
2: Угу.
3: Вот, тем больше территории он потеряет, и вполне вероятно, будет какое-то обрушение, оно уже к этому подходит, потому что как бы Запад не напитывал украинскую военщину миллиардами, нет личного состава. И даже если у них есть участки, где, допустим, как они, пленные заявляют иногда, что вот там, где российский батальон, у нас там 20 человек с дронами, у них и на это не будет хватать сил, потому что у них нет реальных того достаточного количества персонала профессионального, который смог бы оказывать должное сопротивление и еще как бы планируют какие-то ответные действия.
2: Тогда для меня все более удивительным становятся многочисленные провокации в отношении Белоруссии, потому что как будто бы в условиях тех проблем, тех некомплектов отдельных батальонов, наличия в том числе большого и дезертирства, и побегов с украинской территории, открывать еще один фронт с Белоруссией как будто бы выглядит не очень с точки зрения военной хорошим делом для ВСУ? Или я в чем-то ошибаюсь?
3: Нет, но они надеялись своими провокациями, сосредоточением тоже достаточно большого количества военных в районе границ с Белоруссией спровоцировать Александра Лукашенко на какие-то провокационные, да, ответные действия. То есть они очень этого хотели, чтобы втянуть все-таки НАТО или же затребовать какие-нибудь элементы давления на Китай и на Россию, что так нельзя, вы еще там одна страна включилась в борьбу против честной демократической Украины. То есть поводы искали, но не случилось. Ведь последние все встречи делегации Зеленского с Лукашенко, потом Лукашенко полетел в Москву, полетел в Китай. То есть это все звенья одной цепи. Это согласование позиций по действиям киевского режима в отношении Беларуси, которые не удались.
2: Евгений Александрович, возвращаясь к теме, связанной с зоной безопасности, с вашей точки зрения, каковой она должна быть для того, чтобы прекратить те удары по нашим историческим территориям, которые сейчас есть? Что нам необходимо сделать для того, чтобы мы больше не зачитывали новости, связанные с потерями там?
3: Я скажу свое мнение. Мы должны взять территорию вплоть до Киева, оставить только западный вот этот эгрегор, да, вот этот вот самый, который разлагал всю Украину, вот западная Украина, часть территории там Венгрии, которую раньше собирали, Польши, и пускай они сами между собой там грызутся. То есть вся территория Малоруссии должна стать российской. Только так мы сможем обезопасить. Потому что любые договоренности с нынешним режимом, там по линии боестолкновения, по линии там Херсонщины и так далее, допустим, освободили бы, нет никаких гарантий, нас всегда, опять же напомню, нас всегда обманывали, что не начнется активная террористическая деятельность. И мы будем в вечном напряжении. Поэтому нужно освобождать все эти территории, где у нас есть еще шанс переформировать мозги населения, и где есть еще население, которое все-таки радо видеть Россию.
2: То есть только такой способ для того, чтобы...
3: Хорошо. Я считаю так, да.
2: Да. Благодарю вас, Евгений Александрович. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Из зоны СВО мы перемещаемся в очень нынче солнечную Францию. Поговорим о том, как там сейчас обстоят дела с употреблением запрещенных веществ отдельными и не только отдельными гражданами. В этом нам поможет Елена Караева, журналист. Она вместе со мной в студии сейчас находится. Елена, добрый день.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Есть такая практика полезная, ее бы, на мой взгляд, стоило внедрить в многие государства, когда членов парламента проверяют на наличие, точнее, не парламент, а правительство, прошу прощения, это моя оговорка, проверяют на наличие наркотиков в крови. И власти Франции решили не придавать их огласке сейчас. С чем это связано? Не является ли само такое решение ясным ответом, что они там есть?
1: Ну, естественно, потому что есть, ну, в спорте, например, если вы не являетесь на допинг-контроль, то презумпция, что вы задопинговались. Понятно, да? А здесь ровно та же самая презумпция работает. Если вы не придаете гласности результаты, значит, проверок биожидкостей на наркоту, это означает не то, что вы там такие все, как это было сказано, уязвимые, а это означает, и что это вторжение в некую персональную сферу, это означает, что просто их нельзя придать гласности, потому что, ну, так сказать, вы, я прошу прощения за жаргонизм, просто ширяетесь или нюхаетесь, или, так сказать, каким-то иным способом принимаете запрещенные вещества. Проблема ведь не в том, что там вот устроили эти тесты и проверки внезапные, значит, о которых, значит, знает только соответствующее ведомство. Проблема, на самом деле, Михаил, заключается в том, что рост потребления вообще во Франции, да, но мы знаем, что рыба гниет с головы, но тем не менее вообще во Франции за последние несколько лет всех запрещенных веществ и главным образом кокаина, это тоже запрещенное вещество, естественно, рос по экспоненте, то есть увеличение чудовищное, и, собственно, власти с этим ничего не делают, потому что, ну вот, такая ситуация, разводят они руками. Да, они что-то где-то захватывают, да, они что-то где-то пресекают, но они не решают проблему системно. А системно решать проблему они не могут. Почему? Потому что тогда они нащупают такие чувствительные точки в схеме распространения, значит, запрещенных веществ, и просто те, кто дирижирует, да, кто ведет, кто курирует, кто контролирует этот рынок, объем которого, не ошибаюсь, чуть меньше 7 миллиардов евро в год, это нужно просто себе представить, это в два раза больше, например, всего винного экспорта Франции. Понятно, да? То есть это колоссальная цифра абсолютно. И они просто начнут говорить для того, чтобы себя защитить. Они начнут говорить, они начнут называть имена, и эти имена они могут привести, ну, на самый верх, на мой взгляд, французского политического истеблишмента.
0: Мы сразу вспоминаем не так давно, на самом деле, произошедший не скандал, но повод для обсуждений, как минимум, когда некий носовой платок прятали лидеры некоторых государств.
1: Я прошу прощения, было сказано, что это носовой платок, да. но мы не знаем, что это носовой платок или, например, какой-нибудь там бывший пакетик с запрещенным веществом. Причем, ведь это все происходило, я напомню нашим слушателям, в купе поезда, который шел в Киев, и там, помимо нынешнего хозяина Елисейского дворца, был уже бывший премьер-министр Стармер, и пока еще

0: бумажно, мы увидели там маленькую ложечку, и люди, которые просто в курсе ситуации, сказали, а вот вы знаете, собственно, эти ложечки, они, так сказать, используются теми, кто употребляет кокаин, потому что они такие дозируемые, да, это такая дозаторная, такой дозатор, значит, этого запрещенного вещества. Поэтому я могу напомнить скандал чудовищный абсолютно, который закончился просто судебным приговором, потому что французский сенатор Гериу, который, собственно, принадлежал к правящей макронистской партии, он заманил к себе свою коллегу, депутатку Нижней палаты парламента Национального собрания, опоил ее наркотиками, она та чуть не умерла. Она, на секундочку, вообще-то не только депутат, но и мать троих детей. Она как-то сумела вырваться, вырваться, так сказать, из его рук, из его, так сказать, так называемых объятий. Практически на карачиках доползти до лифта, ввалиться в лифт, спуститься на лифте вниз и выползти на тротуар уже в практически полубессознательном состоянии, где ее нашли прохожие, которые вызвали там скорую помощь. Ее освидетельствовали, у нее там в крови был такой коктейль, что мама просто не горюй. Как эта женщина не отправилась на тот свет, не знает никто, она просто волевая, сильная. А сенатор сказал потрясающую вещь в своё оправдание. У него, естественно, был обыск. Там нашли просто супермаркет запрещенных веществ, которые он хранил на кухне. Это нужно понимать. Вот там, где вы храните, например, крупу, пасту там сухую или что-то еще, приправы, там он просто хранил наркоту. И он сказал, знаете, я так переживал, у меня кот умер. Был чудовищный стресс, домашний любимец, значит, он, так сказать, там, ну, мой, так сказать, вот компаньон многолетний, и я должен был этим поделиться. Хотя причина, по которой он пригласил свою коллегу, вот эту депутатку, заключалась в том, что он переизбрался. То есть, понимаете, да, он переизбрался, а поскольку они из одного региона, они были до этого знакомы, дружили семьями. Это тоже нужно понимать. То есть, в принципе, есть такой сериал, который называется Breaking Bad, да, у нас он называется «Во все тяжкие». А Франция, значит, она закинула свой, так сказать, колпак Марианны за мельницу, пустилась во все тяжкие. И это главное, что это никого не удивляет. Это считается, ну, почти нормой. Ну, что там, так сказать, депутаты. Депутатов ловили от непокоренной Франции, еще от каких-то фракций в туалетах, которые, собственно, вот той самой ложечкой-дозатором, значит, себе ноздри пудрили.
1: Да, при этом проблема действительно носит массовый характер, и меня всегда удивляет в таких моментах, для того, чтобы люди массово начали его употреблять, наркотик должен стать, ну, доступным. А откуда в таких объемах и по вменяемым, насколько я понимаю, деньгам они его получают в таком случае?
0: Дело в том, что исторически, начиная с 60-х годов, Франция превратилась за счет того, что у нее очень широкая прибрежная линия на юге, средиземноморская, она превратилась, сейчас модное слово, в хаб, ну, в перекресток, где орудовали, так сказать, наркомафии, разнообразные наркомафии. И есть на эту тему прекрасный фильм, который я рекомендую посмотреть, снятый классиком американского кинематографа Уильямом Фридкиным, который называется «Французский связной». Собственно, там рассказана вся схема, почему французский, потому что все происходит во Франции, а почему связной, потому что там фаршируют машину, огромный кадиллак, вот этими запрещенными веществами, и, собственно, только американцы с этим борются, а французы делают вид, что у них ничего не происходит. И понимаете, это 60-х годов, то есть этому больше 60-летий, вот этой ситуации никто ничего не делает, поскольку политики уже тогда, те, кто, например, правили, управляли, администрировали Марсель, они уже тогда, конечно, были абсолютно коррумпированы. Не будем забывать, что наркотики всегда рядом с коррупцией, а коррупция всегда рядом с наркотиками, потому что это не подотчетный кэш.
1: Да, и у меня еще одно предположение родилось. Мы тут тоже не так давно в студии обсуждали заявление нашей службы внешней разведки о том, что Украина связывается с мексиканскими наркокартелями, и, возможно, оно так окольными путями добралось еще в том числе и до Франции. Не знаю, может, это мое предположение?
0: Я думаю, что географически точнее было бы сказать, что из Франции это все идет на Украину. Вот это, наверное, точнее. И именно поэтому, собственно, Зеленский, ну вот это чудовище просто, живодер, извините, Вася. Угу. А, значит, и

0: изверг, который просто потерял даже не человеческий, а просто какой-то ни был цивилизованный облик, он на самом деле, конечно, в курсе того, что происходит в парижских гостиных, в салонах Елисейского дворца, поскольку он же обнимается с Макроном, у них достаточно близкие отношения. И я думаю, что, конечно, в этом смысле французская наркомафия, наркобароны, наркобандиты, как угодно, имеет прямые каналы доставки запрещенных веществ на Украину, ну, в том числе, да, через Мексику.
1: У нас полминутки осталось, Елена. С точки зрения законодательства, если тебя поймали с наркотиками во Франции, что тебе будет за это?
0: Ну, в общем, мало что, если честно. Личное употребление, ну, там какой-нибудь мелкий штрафик, ну, что-то еще. То есть, если ты не напедокурил, то есть, попутно, например, не убил человека, поскольку находился за рулем, да, не поранил кого-то, не нанес ущерб имуществу, то, в общем, ты сильно не страдаешь. А раньше это вообще было, если честно, абсолютно безнаказанным. То есть, это личное употребление, и делай все, что хочешь. Сейчас чуть-чуть поджали, но в любом случае, конечно, это абсолютно недостаточно. Эти люди, все знают, где они, все знают, кто они, все знают, сколько они зарабатывают. Один пример. Мальчик 11-летний может заработать за сутки, подчеркиваю, за сутки, стоя на шухере, до 5000 евро в день.
1: Да, мы еще раз напоминаем, что наркотики зло, неважно, в какой стране их принимают. Журналист Елена Караева, я Михаил Алимов, выпуск новостей на радио «Спутник». We'll be right back.

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Технические встречи между Ираном и США при участии посредников не прекращались. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Катара Маджид Аль-Ансари. При этом он указал, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и предприниматель Джаред Кушнер, которые прибыли в Доху, не будут напрямую встречаться с представителями Исламской Республики, а обсудят ход переговоров только с катарскими посредниками. Режим ЧС из-за паводка введен в Горноуральском Свердловской области. Об этом сообщили власти. Накануне на регион обрушились ливни. Местами выпала трехмесячная норма осадков. Затопило несколько населенных пунктов в селе Никола-Павловское. Под воду ушли более 1000 участков. В селе Киргишаны смыло мост. Жители эвакуировали. Покинуть свои дома сейчас призывают владельцев участков в СНТ «Мечта». Великобритания сократит расходы на строительство дорог и некоторые другие общественные проекты ради увеличения военных расходов. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он подчеркнул, что подобные жесткие меры необходимы ради обеспечения обороны страны. Кроме того, Великобритания увеличит военный бюджет на 27% к 2029 году. Стармер подчеркнул, что таким образом доля военных расходов достигнет 2,7% от ВВП. Также Великобритания вложит почти 7 миллиардов долларов в беспилотные технологии. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку. В письме премьер-министру он сообщил о несогласии с оборонной политикой королевства из-за того, что расходы на армию недостаточные. Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет, предложенный на период с 2028 по 2034 годы. Об этом сообщает агентство Рейтер. Немецкие власти называют предложенный бюджет неподъемным. Германия, крупнейший плательщик в бюджет Евросоюза, указывает на то, что проект значительно превышает предыдущий. По некоторым данным, ежегодные взносы ФРГ в такой бюджет могут превысить 50 миллиардов евро. Германия разрушила энергетический фундамент собственной промышленности из-за слепого подчинения антироссийской повестке, в частности, из-за отказа от российского газа. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Дипломат показала данные Института экономических исследований имени Лейбница в Гале. Отмечается, что число корпоративных банкротств в Германии за первый квартал текущего года достигло максимума более чем за 20 лет. Зафиксировано более 4500 случаев. Это самый высокий показатель с третьего квартала 2005 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 15.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте.
2: Центральный банк изменил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Об этом регулятор рассказал нам в пресс-релизе. И одно из главных изменений – это исключение дешевых аналогов запчастей. Теперь будут рассчитывать стоимость, исходя из либо оригинала, либо не самых дешевых аналогов. Обсудим подробнее эти изменения с автомобильным экспертом, блогером Антоном Ануфриевым. Антон, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, эти изменения необходимы, потому что ОСАГО сейчас не покрывает расходы автовладельцев на замену запчастей, или есть еще какие-то иные причины?
4: Мне кажется, что вся эта ситуация ориентирована в первую очередь на самих дилеров, потому что страховой компании выгодно, конечно же, поменьше оценить ущерб, чтобы меньше тратить из своих бюджетов. Ну, это теоретически, да? И, соответственно, дилеру приходится уже оперировать с теми суммами, которые выплачивает страховая компания. Это в том случае, если идет действительно направление автомобиля на ремонт, уже вот, грубо говоря, вот выезжаете к дилеру, и там вам автомобиль починит, если не выплачиваются деньгами. Поэтому я думаю, что дилеры столкнулись с той историей, что им просто не хватает этих сумм на покрытие вот этого гарантийного страхового ремонта. И они решили все-таки как-то привести в норму, ну и плюс добавить прибыльной части, потому что те поправки, которых мы сейчас слышали, они как будто бы закладывают дельту там, где можно немного подзаработать. То есть не учитывается скидку, а на самом деле она учитывается. А какие-то запчасти там можно, что-то там где-то еще тоже что-то придумать и подзаработать. Поэтому я думаю, в первую очередь эта мера направлена на то, чтобы дилерам дать чуть-чуть как-то прийти в себя и начать зарабатывать.
3: Ну, соответственно, и стоимость полисов ОСАГО вырастет, правильно?
4: Ну, скорее всего, да, потому что, конечно, страховая компания не хочет тоже терпеть убытки и будет пытаться как-то компенсировать. Но, понимаете, тут тоже присутствует тот же государственный сектор, где тоже сейчас, вот в текущей обстановке, нехорошо лишний раз население обкладывать какими-то дополнительными платежами.
2: Угу. Насколько сейчас ОСАГО, в принципе, как инструмент соответствует той картине, что мы наблюдаем? Рост запчастей, рост стоимости автомобилей, которые многие считают весьма и весьма существенным, и я тоже к этой когорте отношусь. То есть покрывает ли ОСАГО в случае аварий, в принципе, какие-то затраты людей, которые с этим столкнулись?
4: Ну, давайте для наших слушателей и зрителей проговорим еще раз, что такое ОСАГО, потому что многие путают. ОСАГО – это вот мы с вами, предположим, едем, мы являемся виновником какого-то ДТП. Мы повредили по нашей вине человеку автомобиль, и мы должны оплатить ему, тому человеку, этот ремонт. ОСАГО нам позволяет покрыть часть этих расходов. На данный момент ОСАГО покрывает только 400 тысяч рублей. Другими словами, если мы въехали в Rolls-Royce, то там будет миллион на миллион, ремонт на миллион, а ОСАГО покроет только 400 тысяч, а 600 тысяч рублей нам нужно будет уже достать из кармана. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, актуально ли это или нет, но как будто бы при нынешних ценах это становится уже не совсем актуально, потому что любой ДТП с каким-то западным автомобилем уже тянет на какие-то серьезные суммы, на самом деле, которые легко могут перевалить через эти 400 тысяч рублей. Более того, была внесена инициатива повысить этот лимит с 400 хотя бы до 500 и так далее. Но пока она не принята. Поэтому лучше ездить аккуратненько, даже если у вас есть полис ОСАГО.
2: При этом пойдут ли страховые компании, в принципе, можем ли мы говорить о том, что страховые компании способны повысить этот лимит? Или пока это все еще такой сложный вопрос, который вызывает общественные дискуссии?
4: Но страховые компании, как правило, не повышают этот лимит, это регулируется законом. Вот, конечно же, страховая компания, чем меньше она платит, тем лучше.
2: То есть...
4: Мне здесь видится, честно говоря, во всех законах всегда чье-то лобби. Это или лобби страховых компаний, или лобби там владельцев автодилеров и так далее. То есть каждый бизнес сейчас вынужден выживать. Я бы не сказал, что там страховые компании жируют, и у них там все прекрасно, или там дилеры. Дилеры очень сильно страдают. Не секрет, что любой автобизнес, связанный вот с продажей автомобилей, в основном они зарабатывают всегда или на допах, или на сервисе. На продаже непосредственно автомобилей дилеры, как правило, не зарабатывают. Но это их не основная статья дохода. Поэтому если у них не получается зарабатывать на ремонтах, на там каких-то доп-опциях, то они чувствуют себя не очень хорошо. Мы знаем, что у дилеров сейчас действительно такие сложные времена.
3: Ну вот я как раз, когда читала эту новость, я на самом деле не вожу автомобиль, но слышу от своих друзей, знакомых о том, что есть сейчас проблемы с запчастями, например, и предположила, что это может быть как-то связано с дефицитом запчастей в России. Есть такой момент, как думаете, или нет? Это просто такое предположение?
4: Это очень, на самом деле, глубокая тема, но давайте быстро я ее попытаюсь разложить. Что такое дефицит, каких автомобилей? Угу. Чаще всего речь идет о китайских автомобилях. Говорят, вот вы купили машину, а на самом деле на ней запчастей нет. Что это означает? Китайские автопроизводители очень часто обновляют свои модели. Угу. Это даже не рестайлинги, а там так называемые ревизии. То есть модель та же, но у нее уже там какие-то новые опции, как-то там что-то изменилось. Китайцы очень быстро прогрессируют и меняют свои авто. Поэтому каталоги запчастей у них тоже или вообще отсутствуют в каких-то случаях, или они настолько быстро обновляются, что наши дилеры в России не успевают их обновлять. Из-за этого получается какая-то неразбериха локальная, и действительно вы приезжаете к дилеру угу. спустя год или два, а эта машина уже обновилась два раза. И у них начинается какая-то там сумятица в этом плане. Как найти эту запчасть? Это мы расцениваем как проблема с запчастями. Да? Uh-huh. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим об автомобилях, запчастях, там, не знаю, японских, корейских, немецких и так далее, вообще одно время было очень популярно везти эти запчасти из Ближнего Востока, там, из Арабских Эмиратов, почему-то там такой хаб запчастей. И вот сейчас, с учетом того, что у нас там какие-то военные действия в том регионе и доставка товаров морским транспортом осложнена, это, конечно же, сказывается в том числе и на запчастях тоже, на их наличии.
3: Угу. Антон, ну вот еще такой вопрос. Все-таки хочется понять. Он может быть очень простой, но от нововведений выиграют страховые компании или автовладельцы, или и те, и другие?
4: Ну, автовладельцам 100% это будет только на руку. Конечно же, гораздо легче и гораздо приятнее, когда автомобиль будет отремонтирован более качественными и дорогими материалами, на самом деле. Поэтому я лично сталкивался с такой ситуацией. В меня въехал человек, она там на перекрестке, его страховая мне оплачивала ремонт. И я приехал к дорогому дилеру на тот момент, это был Егор Лендровер, то есть мне там хорошо все починили, и оценили довольно большую сумму, я же сам удивился, как дорого это стоит, хотя визуально я так не оценил это. Поэтому я думаю, что люди, да, от этого выиграют на самом деле, да, там дальше просто разговоры между страховой и дилером.
3: Спасибо вам большое, спасибо большое. Да, с нами на связи был Антон Ануфриев, автомобильный эксперт и блогер.
2: Поговорим о базе идентификаторов мобильных устройств, то бишь EMEI, о которой много сейчас дискуссий ведется. Ее намерены использовать для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезенных телефонов. Об этом говорится в проекте приказа правительства, который детализирует принятый новый пакет против мошенников. Обсуждаем эту тему с экспертом по конкурентной разведке, спикером конференции по безопасности бизнеса Василий Ющук с нами на прямой связи. Василий Евгеньевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот незаконно ввезенный телефон, которого, я так понимаю, нет в этой базе, и как это технически можно осуществить? То есть если по факту телефон уже ввезли незаконно, значит его в этой базе нет. Как это планируется контролировать?
5: Смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что вот эти меры, которые принимаются, они принимаются в рамках закона об антифрауде. То есть конкретно о борьбе с кибермошенничествами, цифровыми мошенничествами и всем подобным. В России это, в принципе, не новейший опыт. Мы во многом догоняем другие страны. Мы создаем базу IMEI. То есть IMEI – это идентификатор, который есть у каждого телефона. Это International Mobile Equipment Identity, то есть международный идентификатор мобильного устройства. Он на заводе присваивается любому аппарату. И у нас хотят сделать, собственно, реестр IMEI всех телефонов и вообще всего, что с сим-картами у нас находится на территории страны, связать эти IMEI с сим-картами и, в нашем случае, еще с конкретными абонентами. И таким образом можно будет взять под контроль, какие вообще телефоны находятся на территории страны и фиксировать разные их подозрительные действия. То есть, например, если... Ну, например, так будет сразу видны эти вот... там сим-боксы, которые используют мошенники. Ну, такое вот батарея, где там вставлены сразу там 50-100 телефонов, каждый со своей сим-картой, и каждый используется как такая ферма для нужд мошеннических колл-центров. Ты будешь сразу видеть, что эти номера у тебя IMEI в базе отсутствуют, что или что к ним постоянно новые сим-карты подключаются, бесконечные замены. Плюс видеть, на кого они зарегистрированы, и ты сможешь эти IMEI заблокировать. Это значит физически отключить восприятие мобильного слота оператором связи. То есть телефон, ну, у него только вот Wi-Fi останется, больше в нем не будет ничего, и, соответственно, для нужд мошенников они не смогут использовать уже конкретную телефонную трубку.
3: Так, а интересно, это затронет обычных людей или только тех, кто ввозит эти телефоны нелегально, там, например, и устройства, которые куплены за границей, вот они как будут проверяться?
5: Вот на данный момент, во-первых, хочется обратиться к опыту соседних стран, например, Казахстана, Узбекистана, где это уже работает. Там это работает во многом по принципу, ну, как бы купил и пошел. Людей особо не затрагивает. В Казахстане тебя спросят твой ИНН местный, просто цифру продиктуешь, там они записали и все, это в базу внеслось. В Узбекистане потребуют прийти с документом в отделение почты, и там запишут, что вот эта вот телефонная трубка соответствует вот этому номеру паспорта, то есть более строго. Угу. У нас, видимо, тоже это все будет достаточно строго, увяжут с конкретными лицами. И, собственно, скорее всего, вот в идеале, чтобы соблюсти и контроль, и удобство для людей, должны сделать таким образом, что в госуслугах ты можешь просто написать, что вот номер IMEI моего телефона вот этот подтверждаю. Они, кстати, сейчас сим-картами также и делают. Там, если на госуслуги зайти, можно посмотреть, какие сим-карты тебе принадлежат. И вот у тебя будет понятно сим-карта, IMEI. Продал телефон, ну, зашел, написал, там, снять с регистрации. А другой себе, если не поставил, у него отключится телефон, а потом он зашел в госуслуги, вписал номер, и у него включилось. В идеале это будет вот так. А плюс это надо синхронизировать с таможенной службой, чтобы телефоны, которые ввозятся в страну, сразу переписывались и уже попадали в базу, пускай без связки с человеком, но уже в базе. И ты сможешь встречать, телефон ввезен в страну или просто физлицо его привезло. Ну, как вот турист. Как это вот часто бывает, когда мы там в Казахстан едем, и телефоны надо регистрировать.
2: Ограничений по количеству телефонов для граждан не планируется. То есть один человек может там к себе хоть 3-4 телефона привязать для разных нужд и пользоваться, правильно?
5: Ну, пока конкретики нет. Скорее всего, сделают какие-то ограничения, так же, как там сим-картами какие-то есть, банковские карты сейчас там тоже регулировку все время меняют, там 20 карт во всех банках или по 5 карт в каждом банке. То есть пока этот закон еще, он уже подписан, это уже не план, а как бы законопроект, но он еще не введен в эксплуатацию. То есть планируется на следующий год, ожидается штамп. Ну, якобы с 1 марта 27-го, но уже все говорят о том, что, может, перенесут этот срок, потому что требуется синхронизация сразу многих ведомств. Это вот там и таможенные службы, и операторов связи, и госуслуг, и, наверное, и помимо госуслуг, какой-нибудь почты России для тех, кто не имеет доступа к госуслугам, там люди в возрасте или где нет интернета, отдаленные районы. То есть это все проработают, сделают, но я хочу еще такой фактор отметить в пользу того, что это точно сделают, что вот в Узбекистане это все действует с 2019 года, а наладила эту систему там российская компания.
2: Угу, то есть опыт
5: то есть,
2: есть, да?
5: Они это за рубежом реализовали этот опыт раньше, чем у себя в стране. Так что опыт, безусловно, есть. И то, что его реализуют, ну, сомнений уже не остается. Остается вопрос просто, для чего это используют? Только для антифрода? Или, например, потом может прийти идея в голову там дополнительные какие-то сборы ввести на регистрацию. Но их, опять же, могут слышать стоимость телефона потом, чтобы не раздражать население платежами. Ну, как сделали с этим сбором туристическим за проживание в отеле. Сначала люди платили 100 рублей, сами бесились, потом включили в стоимость номера, просто цены выросли.
2: Действующие смартфоны надо будет регистрировать?
5: По действующим смартфонам есть вопрос. Как бы говорят, с одной стороны, что нет, но технически как будто бы да. Даже если технически надо будет, то я думаю, что на переходный период сделают какие-то послабление, чтобы у всех просто не заблокировались телефоны. И, скорее всего, если сделают в удобном формате, просто на госуслугах записал там имей себе привязал, то никаких проблем не возникнет, ничего там дополнительного, сложного. То есть все пройдет гладко в этой части, а новые будут уже под контролем.
3: Главное, что все пройдет гладко.
2: Да, это всех процессов касается. Благодарю вас, Василий Евгеньевич. Василий Ющук, эксперт по конкурентной разведке, спикер конференции по безопасности бизнеса, был в эфире «Радио Спутник».

0: У нас Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне 2026-27 в нейтральном статусе, говорится на сайте организации. Допуск будет оцениваться индивидуально на основе доказательств, независимо от национальности атлета, тоже касается и сопровождающего персонала. Обсуждаем тему вместе со спортивным журналистом Борисом Ходоровским. Борис Матвеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, почему такая дифференциация у нас, в принципе, по спорту? Какие-то федерации с флагом гимном, какие-то так, какие-то сяк. Вот сейчас конькобежцев в нейтральном статусе. От чего это зависит?
1: Ну, прежде всего, это зависит от того, насколько грамотно проводили работы по возвращению российских спортсменов на международную арену руководители наших национальных федераций. И от того, насколько благожелательно настроены по отношению к России вообще руководители этих самых международных федераций. Отметим, что никого не допустили сразу с флаговым гимном, за исключением борцовской федерации, которую возглавляет россиянин Умар Крембёв, у которой отозвал лицензию Международный олимпийский комитет. Все остальные федерации проводили эту работу, как и Международный союз конькобежцев, степ-бай-степ. Сначала допуск в нейтральном статусе, потом полноценное возвращение. Какие-то федерации возвращали сначала юниоров, а потом взрослых спортсменов. Какие-то сразу юниоров и взрослых. В Международном союзе конькобежцев работа было все очень непросто, потому что этот союз объединяет сразу три олимпийских вида спорта: фигурное катание, скоростной бег на коньках и шорт-трек. Поэтому там все очень сложно. Обратите внимание, что конгресс, на котором был избран новый совет Международного союза конькобежцев, ISU, состоялся 13-14 июня. А решение о том, что россиян вернут в нейтральном статусе, обнародовано только сегодня. Где-то вот две недели практически шла очень сложная, невидимая миру работа для того, чтобы вернуть наших фигуристов, прежде всего конькобежцев и мастеров шорт-трека, на международные соревнования.
2: Но это означает какое-то постепенное, знаете, такое очень медленное, возможно, но все-таки постепенное возвращение России в мировой спорт. Как считаете?
1: Безусловно, это первый и очень важный шаг. Давайте вспомним, сейчас 10 федераций по олимпийским видам спорта уже вернули россиян в полноценном статусе, флагом и гимном.
2: С флагом и гимном. Угу.
1: Да, без всяких ограничений. Но все они сначала возвращали россиян в нейтральном статусе, а уже потом происходило полноценное возвращение. Первыми это сделали в Международной федерации дзюдо, а дальше пошло. Международная федерация водных видов спорта, Международная федерация гимнастики, которая объединяет три олимпийских вида спорта. Очень долго шла эта работа с Международным союзом конькобежцев, но сейчас первый шаг сделан. Мы увидим российских фигуристов на чемпионатах мира, Европы, на этапах Гран-при ИСУ.
2: Борис Матвеевич, а как вы думаете, как на это отреагируют другие страны? А возможно, уже есть какая-то реакция?
1: Ну, пока реакции нет, потому что это решение только объявлено, но Но легко предположить, как они все отреагируют. Безусловно, будут протесты со стороны Украины. Безусловно, наши украинские партнеры, в кавычках, будут проверять все социальные сети российских фигуристов на предмет поиска компромата, из-за которого можно не допустить к международным соревнованиям. Безусловно, эту работу поддержат и многие европейские страны. Но что интересно, две самые, скажем так, авторитетные федерации в мире фигурного катания, это федерация США и Японии, были очень заинтересованы в том, чтобы российские фигуристы вернулись.
2: А почему?
0: Конкуренция, потому что наши фигуристки самые лучшие в мире.
1: Безусловно, и этот факт, и это имеет значение. Но еще один очень важный факт, что вот этот минувший олимпийский цикл, в котором российские фигуристы были отстранены, принес Международному союзу конькобежцев значительные убытки. Эти убытки связаны с тем, что АСУ лишился российских спонсоров, которые вносили солидные суммы в бюджет организации. И упал интерес со стороны зарубежных спонсоров, со стороны зарубежных телекомпаний.
2: Спасибо вам большое. Простите, эффект, у нас 10 секунд осталось.
0: Спортивный
2: журналист Борис Ходоровский был с нами на связи. Дальше новости.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Луганске и Схинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 16 тысяч жилищных сертификатов выдали жителям Курского приграничья. Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии. Эстонии придется привыкнуть к жизни с высокими военными расходами. Подробности далее. Более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 101 миллиарда рублей выдали жителям приграничья Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Губернатор отметил, что документ дает право людям, которые отказались от разрушенного жилья и земельного участка под ним, получить обратно эту землю под строительство дома, сообщил Хинштейн. Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но общения между военными двух стран не существует. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что создание политического канала связи было одной из договоренностей, к которым стороны пришли во время переговоров в Швейцарии. В Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США. В Швейцарии. Центр гуманитарного реагирования ОДКБ планируется создать в Таджикистане, в том числе на случай разрушительного землетрясения. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, спасатели борются за часы и минуты, которые иногда возвращаются в дни из-за разных шероховатостей. Но логика чрезвычайных служб заключается в готовности к самой максимальной угрозе и оперативному оказанию помощи. По мнению главы МЧС, сейчас некоторые вопросы находятся на стадии согласования и проработки. Эстонии придется привыкнуть к жизни с высокими военными расходами, потому что они будут сохраняться еще долгое время. Об этом заявил представитель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. При этом, по его словам, сокращение дефицита бюджета и в то же время удержание расходов на оборону на высоком уровне не противоречат друг другу. Ранее британский премьер-министр Кир Стармер рассказал, что Великобритания сократит расходы на строительство дорог ради увеличения военных расходов. В целом, Лондон увеличит военный бюджет на 27% к 2029 году. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков провел торжественную церемонию закрытия театрального поезда. На Киевском вокзале на тематическом панно проекта разместили арт-символ Москвы и Союза. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Два театральных поезда из Владивостока и Севастополя прибыли в Москву, где завершили свое многодневное путешествие. Составы побывали в 43 городах. Более 5000 артистов показали сотни спектаклей. По словам Машкова, подобного проекта нет нигде в мире, поезда стартовали в мае. Футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе российского нападающего Антона Заболотного. Контракт был рассчитан до конца июня, но клуб не стал его продлевать. В прошедшем сезоне форвард провел за «Спартак» 16 матчей, не забив ни одного мяча. Весной «Спартак» сообщил, что Заболотному сообщили о провале допинг-пробы. Спортсмена отстранили, затем антидопинговое агентство России допустило его до соревнований. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, расскажу о важнейших событиях недели политических. Что было, что будет, к чему готовиться. Ну, событий много, начиная от съезда правящей партии, заканчивая подготовкой к Третьей мировой войне. Но, по моим ощущениям, Главное, о чем сейчас нужно сказать, это ситуация с топливом, ситуация на бензозаправках, которая охватила значительное количество регионов, скажем так. Накануне на эту тему говорил президент Владимир Путин. Было выступление вице-премьера профильного по энергетике Александра Новака. Ну и, мне кажется, многие своими глазами видели, что происходит. Я как раз не автолюбитель, у меня нет автомобиля, но вот... По моим ощущениям, да, потому что я вижу, потому что я слышу, потому что я наблюдаю, это людей сейчас волнует больше всего. Если говорить о причинах происходящего, да, то, мне кажется, нельзя обойти вниманием искусственный интеллект. Да. Еще полгода, год назад специалисты по беспилотникам, по ИИ говорили, что уже скоро, да, счет на месяцы, будут технологии такие, когда беспилотный летательный аппарат не только идентифицирует цели, да, но и сам принимает решение, поражать их или нет. Ну, то есть, например, он может идентифицировать бензовозы и на них пикировать, снижаться, по сути, устраивать теракт. Так все начиналось в Крыму, да, то есть террор беспилотников на трассе Новороссия в отношении машин с топливом. Параллельно были удары, опять же, беспилотниками по российским заводам, которые производят бензин, дизель и так далее. Часть временно выведена из строя, и это создало на рынке, скажем так, дефицитную ситуацию в плане бензина. И работа идет в выравнивание, да, потому что это не может считаться новой нормой ни в коем случае, да. И ситуация нетипичная для России, которая сама является крупным и производителем, и экспортером бензина. Сейчас меры будут приниматься и уже принимаются по двум направлениям. Первое – это выравнивание внутреннего спроса. Есть фактор распечатки резервов, есть фактор запрета на экспорт бензина уже точно. Сейчас обсуждают, запрещать ли на экспорт дизель. Понятное дело, ограничения, которые, не всегда спасают и не всех. При этом нельзя забывать, что топливо, бензин – это не только транспорт, да? Это, например, еще и сельское хозяйство, им требуется очень значительные объемы топлива. А второе направление – это импорт. Причем Новак заявил, что импорт уже происходит. Я думаю, что из Белоруссии мы сейчас импортируем бензин. Но уже прямо сейчас идет, по крайней мере, должны идти консультации с новыми потенциальными поставщиками. Понятно, есть помимо Белоруссии еще Казахстан. И были, кстати говоря, в истории России периоды, в 90-х как минимум точно, когда мы действительно поставляли некоторое количество бензина из-за рубежа. Это были, как правило, Белоруссия, Казахстан, а также Украина. Да, и такое тоже было не так уж и давно. По историческим меркам. Плюс иногда бывало, что Россия же большая, да? На Дальнем Востоке в случае каких-то там перебоев, соответственно, покупали у соседних стран. Правда, тогда это были Япония и Корея. Сейчас на Японию и Корею, понятное дело, надежды нет. И мне кажется, в плане поставщиков бензина, за исключением наших привычных постсоветских партнеров, есть два очевидных кандидата. С одной стороны, это Китай в том, что касается нашего Дальнего Востока. А вот что касается европейской части России, самым очевидным кандидатом выглядит Индия. Вообще Индия, это, как и Китай, это один из крупнейших покупателей российской нефти. Об этом многим известно. Причем нефть они закупают в основном не для внутренних нужд. Они закупают нефть именно для того, чтобы перерабатывать ее в бензин, в дизель и отправлять уже на экспорт. На протяжении десятилетий на побережье Индии строились заводы. Их много, целая цепочка для того, чтобы ты нефть загрузил, превратил ее в бензин и отправил на экспорт. Так что там все, в общем-то, для этого есть. И даже нефть, по сути, как я уже сказал, наша. Индия, в принципе, сделала очень такую существенную ставку и на нефтепереработку на будущее, и на химическую промышленность. Но при этом вот какой фактор есть? У нас с Индией огромный торговый дисбаланс. В том плане, что Индия у нас покупает нефть, кое-какие другие дорогие штучки. А мы у них, что-то из фармацевтики, что-то из тканей и бусов. Но, в общем, дисбаланс огромный. То есть мы продаем значительно больше, чем покупаем, но при этом в расчетах пытаемся уйти и уже ушли от американского доллара по понятным причинам. А следствие какое? Следствие такое, что, насколько я понимаю, у нас скопилось огромное количество рупий индийских, за которые можно покупать индийские товары, но, пожалуй, что только индийские. И вот в данной ситуации, да, эти рупии могут пригодиться. Когда ситуация выровняется, ну, точно сказать, мне кажется, не может никто, потому что она зависит не только от мер, предпринимаемых властями, но и от новых черных лебедей беспилотных, которые могут прилететь по НПЗ или куда-то еще. Да? То есть от ПРО-ПВО это тоже очень сильно зависит. Но в любом случае мы понимаем, что налаживание экспорта, да, это потребует определенного количества времени. Да? То есть первый шаг это все-таки распределение на внутреннем рынке, второй шаг экспорт. Но это не сразу, да, хотя, в общем-то, и не очень долго. Естественно, наши враги будут этому сопротивляться, будут вредить по максимуму, будут пытаться, хотя я не очень понимаю, как, да, но все-таки пресечь. И экспортный вариант тоже. При этом я замечал, ну, вот, на мой взгляд, очень странная точка зрения, что вообще не нужно ничего об этом писать, говорить, и не нужно даже бензин экспортировать, потому что это якобы показывает нашу слабость, дает повода нашим врагам позубоскалить, получить уверенность в собственных силах и так далее. Ну, в общем, лучше даже не показывать очереди на заправках, как в случае с попаданиями беспилотников. Мне кажется, это, конечно же, не так. Это, более того, это вредная точка зрения. Потому что если проблема, которая реально волнует общество и касается очень многих, будет преуменьшаться или замалчиваться, будет кризис доверия. Будет этот кризис разрастаться и приведет, ну, скажем так, к атомизации общества, когда реально не будет доверия не только властям, но и друг другу, и как-либо взаимодействовать с обществом методом убеждения, ну, вот, например, с перекупщиками, да, или с теми, кто запасается в норы, топливом уже не получится. Когда доверия нет, все, люди поступают так, как считают нужным, потому что, ну, никому не верят, как говорится. Если радиационный фон в Чернобыле немножко повышен, значит, текай, кто еще может. Мы помним этот кризис недоверия в конце советского периода. Мне, знаете, напомнило вот эти вот рассуждения по поводу того, что мы не должны подставляться, показывать свою слабость, должны как-то перетерпеть. Мне это напомнило такое, знаете, в Китае очень известная история с улиткой. Было это уже где-то под конец жизни Мао Цзэдуна, если мне память не изменяет, когда были налажены отношения с Соединенными Штатами. Никсон, скажем, назло Советскому Союзу, решил наладить диалог с коммунистическим Китаем. И, в общем-то, получилось, и Китай решил переходить, ну как переходить, осваивать технологию цветного телевидения. И они договорились с американцами, я не помню конкретно с какой конторой, туда выехала большая китайская делегация, все вроде прошло успешно, и американцы китайцам подарили сувениры на память, фарфоровые улитки. Это была эмблема там чего-то связанного с компанией. И вот когда китайская делегация эти фарфоровые улитки привезла, представитель хунвайбинов, а там были вот, даже в делегациях, которые ездили вот в Америку договариваться о цветном телевидении, были хунвайбины, они доложили Цзян Цин, это жена Мао Цзэдуна, очень мрачный человек, очень жестокая женщина, и одна из как бы лидеров культурной революции. В общем, они ей нажаловались, она устроила страшную истерику по поводу того, что это оскорбление на самом деле. То есть, подарив фарфоровые улитки китайской делегации, Соединенные Штаты вот эдак намекнули, что ваша наука, что ваша техника, что ваш прогресс плетется как улитка, да, когда Соединенные Штаты летят в космос со скоростью света. Был скандал, были репрессии, при том, что было проведено расследование премьером Чжоу Энлаем, который, собственно, и хотел заключить эту сделку. Выяснилось, что этих улиточек дарили всем, то есть не только китайской делегации, а вообще всем. Это реально был сувенир без двойного самого дна. Но что в итоге? Сначала умер Джо Уэйн-Лай, потом вопрос этот отложили. В конечном счете только через 5 лет была начата закупка киноскопов для цветного телевидения, и было это все гораздо-гораздо дороже. И у японцев, ну, понятно, к американцам свои претензии, да, но японцы для Китая – это страна-геноцидник, страна-оккупант, а итог был вот именно такой, когда вот просто придрались к символу на ровном месте. Это к символу. Я просто люблю рассказывать, знаете, истории из китайской политики в связи с тем, что наши отношения с Китаем — это сейчас такая альфа и омега и российской внешней политики, и, мне кажется, в целом вот этого поиска нового баланса между мировыми сверхдержавами. Так что не надо бояться помощи со стороны наших друзей, не надо ни в коем случае стесняться этой помощи, и не надо, скажем так, скрывать от народа действительно важные вещи, особенно те, которые скрыть не получится и не получается. В общем, кто об этом думает и думает, что можно просто наказаниями, да, разом победить и хомяков, которые запасаются бензином, и тех, кто панику разводит в соцсетях. Нет, наказаниями тут дело не исправишь. Нужна работа, работа последовательная по решению проблемы. У экономического блока своя, а у военного блока своя и применительно, естественно, к Украине. Что у нас по Украине в целом, если уж речь зашла? По Украине в целом внутри идут довольно интересные шевеления по поводу нового статуса Зеленского. Как я понимаю ситуацию, криворожец и украинский диктатор решил придать себе новое качество, а именно вернуться к Конституции Украины 96-го года. Звучит скучно, на самом деле весело. Я объясню, почему. Конституция нынешняя, на которую Зеленскому на самом деле глубоко плевать, она в существенной степени делит власть между президентом и парламентом. Но была Конституция и такая, президентская, когда у президента реально много полномочий, реально много к власти. И возвратиться к этой Конституции один раз уже попытались при Викторе Януковиче. И потом вы помните, что было. Был госпереворот, был так называемый Евромайдан, и это было одно из оснований, да, объявить Януковича диктатором. Вообще вот когда вспоминаешь те времена, и вообще саму фразу даже, вот, что диктатор Янукович, я вот не с трудом смех сдерживаю. Ну ладно, мы сейчас не про Януковича, мы сейчас про Зеленского. И он хочет суперпрезидентскую конституцию, потому что сейчас ему мало полномочий, ему мало власти. Власти ему на самом деле достаточные полномочия тоже, и на конституцию он по большому счету плевать хотел. Он доказывал это, ну, на протяжении всего времени, когда пребывает в украинской власти. Собственно, строительство Зеленской диктатуры, да, оно было организовано на первых порах через орган, которого в Конституции вообще нет. Так называемый Совет национальной безопасности и обороны. И вот Зеленский решил, что через этот совет, да, можно подменить по большому счету исполнительную власть, и законодательную, и даже судебную. То есть, вот, например, вводить санкции против собственных граждан. Это через СНБО делают, да, это в СНБО придумали. А вводить санкции против собственных граждан – это ноу-хау Украины. Потому что что такое санкции? Санкции – это какие-то ограничения против внешних игроков, да, внешних, ну, скажем так, агрессоров зачастую. А сейчас уже нет, сейчас ты просто мне не нравишься, поэтому санкции. А раньше изначально механизм продумывался так. А на Украине санкции вводят против собственного населения. Это означает, что по закону ты, в общем-то, ничего не нарушил, ничего не сделал, но ты нам не нравишься, поэтому тебя исключим из политики, из общественной жизни, из бизнеса и так далее. И под санкциями, которые запрещают там своей собственностью распоряжаться или избираться и быть избранным, ходят, ну, сейчас, ну, почти вся оппозиция. Лидеры оппозиционных партий на Украине, причем как те, которые за ЕС и НАТО, так и те, которые, ну, сейчас они об этом не говорят, но немного России симпатизируют, так сказать, осколки бывшей партии регионов. Но Зеленского все равно мало, да, то есть у него есть монобольшинство в Верховной Раде, он контролирует правительство, он контролирует

победим. Это вот такие сейчас на Украине пытаются настроение создать, а параллельно Зеленский ведет переговоры, как заявляют, по крайней мере, источники разнообразных оппозиционных украинских СМИ, ведет переговоры с потенциальными конкурентами, которых он не может просто арестовать, ну, типа Валерия Залужного, бывшего главкома и нынешнего посла Украины в Великобритании. Предлагает ему какие-то компромиссные варианты, ну, возможно, типа «я президент, а ты вице-президент», но там уточняется, что другой роли наш криворожец под себя не бронирует. Он хочет быть только президентом и еще очень долго, да, потому что то, о чем я сейчас говорю, да, это новый потенциальный срок Зеленского, который может начаться только после прекращения боевых действий. И почему они именно сейчас в команде Зеленского так заволновались, что, возможно, все-таки придется на выборы ему идти, да, придется, возможно, участвовать в каких-то имитациях, скажем так, демократических процедур, это интересный вопрос, почему именно сейчас. Такое ощущение, что они там в Киеве думают, что Россия в связи со всеми нынешними обстоятельствами согласится на заморозку конфликта по линии контроля. Мне кажется, что поводов так считать нет никаких со стороны России. Да, есть проблемы, уже мной описаны, есть другие проблемы. При этом есть, ну, самые важные победы, собственно, на линии фронта. В первую очередь в Донбассе, и в Красном Лимане, и в Константиновке, и до Славянска уже 9 километров осталось. Вообще он Славянск, но мне нравится больше почему-то Славянск. То есть нет на самом деле никаких поводов так считать, но вот они почему-то думают, что Зеленскому нужно как-то пересобрать себя и готовиться к возможному длительному перемирию. Не вижу поводов. Мне кажется, это скорее с их стороны опьянение успехами, либо нам готовят еще какую-нибудь гадость, еще какую-нибудь козу хотят завернуть. Потому что при всем, ну, там, скепсисе в отношении, ну, не только из Зеленского, да, ну, и украинской государственности как таковой, нельзя не признавать, что эти люди умеют делать неприятные сюрпризы. И с креативом там все в порядке. Возможно, это, конечно, не украинский креатив, да. Вполне возможно, это британский креатив. Влияние Британии, в том числе не только финансовое, не только военное, но и интеллектуальное, в текущих событиях очень велико. И мне кажется, например, что вот эту идею с террором трассы Новороссия, что для создания проблем в Крыму, именно британцы подкинули, им больше всех Крым покоя не дает. Но так или иначе, неприятные сюрпризы с британской помощью, когда и с американской, они делать умеют, и к этому нужно быть готовым. Вот именно сейчас у них стадия, у них это конкретно у Зеленского, когда, ну, страх потеряли. Да? Вот его провокационное поведение в отношении Белоруссии об этом говорит. Причем зачем Зеленский нарывается на конфликт с Александром Лукашенко, решительно непонятно. Ну, то есть, втянуть Белоруссию оружно и людно в конфликт ему вроде бы не нужно, но он именно этим занимается. Ну, базовая версия – это для того, чтобы объявить о победе над врагом, который на драку не явился. Вот недавно была история, когда Зеленский истерично требовал от Белоруссии выключить какие-то ретрансляторы, с помощью которых наводятся удары, да? А потом он заявил, что выключили. Причем Белоруссия никак не комментировала ни требования, ни заявление о том, что она выполнила эти требования. В общем, просто ты изобретаешь себе вот некий повод победить, да, приходишь на эту драку в отсутствие спарринг-партнера, а потом являешься победителем. Так это выглядит со стороны, да? Но иногда, как я уже говорил, вот это петушение со стороны украинских политиков и Зеленского, в первую очередь, оно предшествует действительно значимым и зачастую трагическим событиям. Да? То есть вот этот разговор, когда им вообще уже ничего не страшно, ни вовлечение Беларуси, да, ни ударов по центру принятия решений, ни еще каких-то мер, он уже неоднократно приводил к особым обстоятельствам. Вот как, например, Курская область.

Тут нет прямого следствия, это я скорее вот наблюдаю за ними, как вот за змеями в террариуме, да, знаю их инстинкты, и вот когда они ведут себя так, как они ведут себя сейчас, готовится что-то неприятное, готовится что-то, что, как считают они, является козырем, который заставит Россию изменить свое решение, изменить свой подход. К вопросу, к конфликту, я подчеркну, не вижу никаких к тому поводов, капитуляции не будет, это хорошая новость. Плохая новость в том, что этот конфликт может продолжаться еще довольно долго и будет так или иначе высасывать из России силы, высасывать из нее ресурсы, но выхода у нас, по сути, другого нет, продолжаем и... Та ситуация, которая есть с топливом, она будет, я уверен, в этом выправлена, потому что новой нормой она быть попросту не может. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.

0: Узнать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Взрыв в Монако, который стал результатом, вероятно, покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, связан с работой мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Об этом пишет украинское издание «Украинская правда». Взрыв прогремел накануне. Ранения получили 3 человека. Один из пострадавших – предварительно бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации, входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошеннических колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. Агропромышленные предприятия Курского приграничья получили помощь в размере почти 7 миллиардов рублей в прошлом году, из которых 2,5 миллиарда – это адресная помощь пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в докладе президенту Владимиру Путину. Кроме того, на встрече в центре внимания оказалась поддержка участникам СВО. Глава государства поддержал инициативу строительства в регионе, ориентированного на участников спецоперации Центра адаптивных видов спорта. Также отмечается, что поддержка жителей приграничья остается приоритетом властей. Иран, вероятно, завтра проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Президент Масуд Пезешкиан ранее заявил, что находящиеся в Катаре 6 миллиардов долларов разблокируют, а сумму переведут Тегерану. Также Багаи выразил надежду на то, что Ирану удастся достичь результата в вопросе разблокировки активов. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики. Глава Кабмина провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда. Мишустин отметил, что это комплексная задача, она предполагает и приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом, в частности, модернизацию основных фондов, внедрение нового оборудования, ускорение цифровизации, широкое использование элементов искусственного интеллекта. Греция стала первой в мире страной, которая будет использовать наноспутники для борьбы с лесными пожарами на начальных стадиях. Об этом сообщает телеканал Евроньюз. Аппарат разработала немецкая авиакосмическая компания. Они были выведены на орбиту в мае. Наноспутники смогут с помощью тепловых датчиков и искусственного интеллекта распознавать очаги огня размером от 4 метров, в то время как обычные спутники фиксируют только пожары, сравнимые по площади с круизным лайнером. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Елена Владимировна Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый день.
6: Добрый день.
5: Ну, приветствую вас, и, конечно, хотелось бы поговорить с вами о Великобритании, но не только. Эта страна умеет, скажем так, так действовать и так себя вести, что отголоски ее деятельности повсюду слышны, а иногда и приносят такие ядовитые плоды, я бы сказал. Ну, смотрите, давайте начнем как будто бы издалека, но из такого далека, которое совершилось совсем недавно. Я имею в виду заявление Стармера, премьер-министра нынешнего Великобритании, что он уходит в отставку, и на его место, судя по всему, придет другой человек. Это мэр Манчестера Энди Бернем, который выиграл там выборы, причем так убедительно, с большим отрывом от своих соперников политических. Но вы знаете, вот нас всегда беспокоит вопрос применительно к ситуации на Украине, да, потому что Англия себя зарекомендовала весьма активным участником, стороной, я бы сказал, конфликта. Если уж так говорить, мы говорим о европейцах, но я бы еще выделил, вот есть США, вот есть Европа, а еще есть Англия. Ну, это моя такая инвектива, а на самом деле Британия очень активна, наверное, самый активный из наших супротивников в Европе сейчас, если мы рассматриваем это в контексте войны на Украине. И дело не только, что Джонсон взял, приехал, и сначала Зеленский вроде был готов там подписать, да, эти Стамбульские соглашения, а вот тут Джонсон сказал, нет, воюем, мы отошли, а потом, мне кажется, это внешняя сторона дела. Я не думаю, что здесь Джонсон был уж так самостоятелен, но, тем не менее, был использован, как говорится. Но неважно. Все равно, в любом случае, роль Англии остается очень значительной и конфронтационной, жестко конфронтационной по отношению к России. Вот со сменой, скажем так, действующих лиц, да, change of guard, да, по-английски, или как там правильно сказать, смена караула. Ну вот караул сменится, а что-нибудь изменится в отношении к событиям на Украине и, конечно, в отношении России?
6: Я думаю, что ничего не изменится. Чего ожидать от Энди Бернема, если он станет премьер-министром? Да. Но это человек, который в 2018 году говорил о том, что нужно чемпионат мира запретить проводить в России. Так что еще до 2022 года, в общем-то, все его позиции были ясны. В общем, высказывания антироссийские у него есть.
5: Ну и, наверное, по каким-то другим поводам тоже. Вот какая его позиция в отношении военного бюджета и перспективы вообще такого военного прямого столкновения с Россией, о неизбежности которого так часто говорят в Европе? Часто ли об этом говорят в Англии?
6: Нужно немножечко пояснить, потому что отставку Стармера в том числе спровоцировала и отставка добровольная министра обороны Хилли и его заместителя Алистера Кернса. Они заявили о том, что расходы на оборону совершенно недостаточны, и как бы тех объемов, которые запланированы в НАТО и которые обещали Трампу, эти расходы совершенно недостаточны, нужно их увеличивать, и вот в знак протеста они уходят. Притом нужно сказать, что вот такое маленькое дополнение, что план инвестиций в оборону британское правительство Стармера должно было выпустить еще осенью 2025 года. Но возникли разногласия с казначейством. Ну, естественно, денег нет. А надо сказать, что прошлым летом не удалось провести реформу социального обеспечения, чтобы сократить, естественно, эти расходы вот на социальное обеспечение не удалось. Все пришлось выхолостить, и, в общем, денег нету. А теперь возник спор между Стармером и Бёрнамом о том, кто будет вот сейчас вот перед Стамбульским саммитом НАТО отвечать за этот план инвестиций в оборону. Стармер говорит, это мое наследие, а Бёрнам говорит, да нет, мне с этого нужно начинать. Поэтому ясно, что они будут пытаться увеличить расходы на оборону. В какой мере? И откуда они будут брать деньги, пока непонятно.
5: Ну, вот эти военные высокопоставленные министр обороны, его зам, по сути дела, уходил в отставку, они обозначили 5%. Практически это эхом отражает позицию Трампа, правда ведь, по отношению к НАТО?
6: Ну да, к 35-му году. Да, к 35-му году.
5: Ну,
6: да.
5: Конечно, в Вашингтоне хотели бы, чтобы это было пораньше, понятное дело. Ну, об этом Хэгсит, министр войны, прямо заявил, что мы недовольны динамикой роста военных расходов в Европе. Давайте пошевеливайтесь и поторапливайтесь. Но, тем не менее, вот Великобритания сейчас, вы уже обозначили вот проблему с социальными расходами, которые велики Великобритании, надо прямо сказать, они занимают.
6: Ну, 30% бюджета.
5: Ну, это много, да. Это, конечно, резерв, но одновременно и не резерв, потому что либористы, они традиционно защищали, на словах, по крайней мере, интересы трудящихся. Ну, а здесь это монетарное выражение этой заботы. Да, если ее убрать, то можно и проиграть выборы, правда ведь? Ну, вот скажите мне, пожалуйста, отношение изменилось ли к Великобритании в Европе с выходом Британии из Европейского Союза? И изменилось ли отношение в Великобритании к Европейскому Союзу? Нету ли там такого сожаления о том, что вот ай-яй-яй, мы не так сделали?
6: Ну, в Европе, естественно, изменилось. В Европе очень сильно разозлились на Британию за ее выход из этого интеграционного объединения. А в Британии сейчас уже количество сторонников Европейского Союза перевешивает противников. И надо сказать, что, вот, кстати, Энди Бёрнам, он раньше говорил о том, что он надеется, что Британия вновь вступит в Европейский Союз еще при его жизни. Но потом его одернули, потому что Брекзит есть Брекзит. Вот, и он сейчас выражается очень осторожно. Но Британии как бы деваться некуда, и Стармер, придя к власти после консерваторов, начал сближаться с Европейским Союзом. Причем нужно отметить, что когда Британия выходила из ЕС, Джонсон заключил с ЕС торговое соглашение, но не стал принципиально заключать соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. А вот сейчас Британия это сделала, и она очень хочет попасть и в программу инвестиционную, то есть перевооружение. Объясню.
5: Вооружение за счет европейских денег, да?
6: Нет, не европейских денег, понимаете, как? Значит, компании частные, и им нужно брать кредиты у банков для того, чтобы выполнить заказы. А банки им дают эти кредиты под высокий процент. Поэтому как бы ЕС гарантирует, дает гарантии свои, и тогда банки снижают этот процент по кредиту. Вот такая механика.
5: Это касается европейских компаний? Или...
6: Британия пыталась туда подключить к этой программе, да, Safe она называется, а от нее европейцы потребовали где-то там 6-8 миллиардов евро. Британцы сказали нет и ушли. Но они пытаются создать свой банк. Это из членов созданного под их эгидой альянса, который называется «Объединенные экспедиционные силы». Они задумывали это уже, и сейчас, значит, Великобритания, Финляндия и Норвегия хотят подключиться к такому банку.
5: А вот само название вас не настораживает? Экспедиционное что-то, как вы сказали, не корпус, а...
6: Силы.
5: Силы экспедиционные.
6: Силы, да.
5: Корпус и силы, да, это где-то сходно.
6: Но они американцы... задумывались, да. Они задумывались, созданы в 2014 году после Крымской весны, и туда вошли 10 стран, это страны Северной Европы и Прибалтики. Причем вошли еще тогда нейтральные Финляндия и Швеция. А в чем как бы особенность этих объединенных сил? В том, что это как бы две страны, консенсуса нет. Две страны могут по своему усмотрению выдумывать или придумывать какие-то совместные либо учения, либо операции ниже порога 5-й статьи НАТО. Вот чем это удобно. Это вот такая серая зона. И вот в этой как бы мутной воде они пытаются действовать и проводить учения, и вот создают этот банк. Причем в чем тут еще дело? Для Украины в этих экспедиционных силах установлена программа расширенного партнерства. При том, что как бы Украина не относится к Северной Атлантике, Арктике и Балтике. Но вот так вот они подключают Украину к альянсу, который имеет непосредственное отношение к НАТО. Ведь эти экспедиционные силы называют Северная НАТО, но под эгидой Британии.
5: Понятно. Но вот скажите, насколько англичанка гадит на Украине сейчас?
6: Понимаете, достаточно вот упомянуть две последних программы на 210 миллионов фунтов стерлингов. Британия из доходов от арестованных, замороженных российских денег оплатит для Украины обогащенный уран. Затем...
5: Обогащенный уран, то есть для производства,
6: да.
5: Потенциально для производства.
6: Ну, это якобы для... якобы для станции, да.
5: Ну,
6: вот.
5: Да, понятно.
6: Или еще, значит, закупит 150 тысяч беспилотников и 300 зениток. И 3 миллиарда фунтов стерлингов в год это вот как отдать.
5: Целеполагание, разведка, разработка конкретных планов наступления, я имею в виду не только на земле, но и в воздухе. Насколько Великобритания причастна к этим? Потому что, ну, привыкли полагать, и не безосновательно, да, что англичане, в общем, мастаки для разработок вот таких специальных операций. Плюс к этому, конечно, диверсионных.
6: Да, и нужно сказать, что вот еще в 2017 году спор был, какой внутри Соединенного Королевства, какой должна быть Британия в смысле обороны. Она должна быть перворазрядной державой или ведущей державой. А смысл в чем? Весь спектр вооружений иметь или достаточно на чем-то сосредоточиться. И они сосредоточились на кибербезопасности, на кибервойсках, на космических всяких проектах, которые вот позволяют не очень, да, видимо, но оказывать помощь Украине весьма внушительную.
5: По сути дела, это, если обозначить, стратегия выявления слабых мест.
6: Уязвимости, безусловно,
5: уязвимости,
6: да.
5: У противника, да. А кибератаки могут производиться скрытно, и как бы не схватишь иногда за руку.
6: Разумеется.
5: Непосредственно. Потому что так называемая атрибуция, то есть когда понимаешь, что эту кибератаку конкретную проводит то или иное лицо, не всегда это можно сделать.
6: Ну, тут нужно еще отметить, понимаете, еще до недавнего времени Украина была просто реципиентом, получателем помощи. А теперь она и сама становится донором, потому что речь идет об объединении производственных цепочек, научно-исследовательских работ и вот целом спектре сотрудничества. И, конечно, как бы уже Украина передает боевой опыт своим своим западным партнерам.
5: Вот если говорить о внутриполитической ситуации в Англии, вот у нас есть вопросы слушателей, в Шотландии опять возобновились разговоры политиков о проведении новой реформы, о независимости от Лондона, какой результат, на ваш взгляд, может принести вот такое голосование?
6: Мне представляется, что это все-таки спекуляции Шотландской национальной партии. Дело в том, что позапрошлый лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, муж которой сильно потрепал партийную кассу и сейчас находится под расследованием, она говорила о том, что вот если бы опросы показывали, что 61% шотландцев в течение года выступают за отделение, за независимость, тогда бы референдум имел большой смысл. В общем-то, этого нету. Еще такой момент. Нужно, чтобы референдум обязательно прошел на законных основаниях, потому что какой дальнейший шаг? Вступление в Европейский Союз. И есть, конечно, и шотландские националисты, которые говорят, а зачем нам вступать в Европейский Союз? Нас 5 миллионов, и вот мы растворимся в этих 400-500 миллионах. Нас никто не услышит. Какой смысл? А одним стоять на ветру против всех тоже невозможно. Поэтому мне кажется, что это просто пока спекулятивные вещи.
5: Понятно. Скажите, а вот мы десятилетиями особенно во времена Холодной войны говорили об особых отношениях между Лондоном и Вашингтоном, между Великобританией и Соединенными Штатами. Вот что сейчас? Фигура Трампа привнесла какие-то изменения в эти вот традиционные взгляды, что да, США и Англия, у них особые отношения, англосаксы и так далее, и так далее.
6: Я бы сказала так, что администрация Соединенных Штатов и правительство Великобритании вот с идейных точек зрения, они находятся как бы в противофазе. То есть, когда консерваторы были у власти, то в Штатах это была администрация демократов, а теперь либористы у власти, а в Штатах республиканцы. Тогда еще вот были уже разногласия между двумя странами. И Соединенные Штаты, вот при Трампе, при первой каденции Трампа, они говорили, выходите из ЕС. А демократы говорили, да ни за что мы вам не позволим воспользоваться плодами. То есть соглашение о торговле с Британией, становитесь в конец очереди. В общем-то, так это происходит. Очень большие разногласия. И сейчас то же самое, ведь Стармер умудрился отправить десант лейбористов в предвыборную кампанию для того, чтобы агитировать за Камалу Харрис. И Трамп, естественно, этого не простил. Но есть и действительно как бы разница в интересах, потому что Соединенные Штаты, при Трампе особенно, в общем-то, нацелены на противостояние с Китаем. И им Европа уже не очень интересна. Но другое дело, что, конечно, существуют связи в разведке, в технологиях. Атомный флот подводной Британии зависит от Соединенных Штатов Америки в ремонте, в ракетах, ну, в общем, все что угодно. И поэтому говорить о разрыве не приходится. Но разногласия возникли. И они не носят такого, мне кажется, не носят сиюминутного характера.
5: Но они сейчас намного глубже, я так понимаю, чем как бы это бы ни было после Второй мировой войны.
6: Да, конечно.
5: Вот вопрос интересный от слушателя. Великобритания в 21 веке находится в слабой позиции. Это уже не Британская империя, над которой никогда не заходило солнце. Тем не менее, Лондон оказывает большое политическое влияние на ситуацию в Европе. Почему до сих пор, на ваш взгляд, европейцы относятся к Лондону с таким пиететом?
6: Во-первых, все-таки Британия, сколько бы мы ни говорили о недофинансировании вооруженных сил, это третий донор по расходам на вооружение в НАТО. То есть страна сильная. Она обладает безусловным опытом, и в НАТО она играет одну из ключевых ролей. И тем более нужно иметь еще в виду и вот эти вот объединенные экспедиционные силы. И Британия, даже несмотря на то, что она член НАТО, вот выйдя из Европейского Союза, она заключила соглашение и с Францией, и с Германией, и с Польшей, и с другими странами. То есть она, как бы признавая, что она средняя держава, она вокруг себя объединяет вот эти вот союзы. Но там тоже страны средние, им тоже нужны союзы. Поэтому, конечно, выкинуть ее просто из уравнения не получается.
5: Вопрос такого рода, он может показаться излишним, излишне таким гуманитарным, но, тем не менее, факторы языка. Многие консерваторы радикальные в Великобритании, которые выступали за отделение от Европы, и даже некоторые либористы говорили, ну вот теперь языком межгосударственным в Европе очень скоро станет Франция, французский или немецкий язык. А языком такого международного общения, да, внутри Европы, английский из этой ниши будет вытеснен. Но ничего подобного не происходит.
6: Нет, ну, во-первых, в ЕС остаются страны, которые используют английский язык, вот, скажем, та же Мальта.
5: Так вот, недавно «Экономист» даже фиксировал, да, что в Брюсселе английский еще более употребительный стал, чем до Брекзита.
6: Да. Понимаете, нужно иметь в виду не только Британию, но и Соединенные Штаты в НАТО. Так что...
5: Ну, еще знаете, вот перспектива расширения, да, пока программы и пока там ухаживают за Сербией, я уже не говорю об Украине, здесь расширяется круг тех стран, для которых английский, ну, более рабочий, чем французский и немецкий, можно так предположить. Ну, для сербов точно, для украинцев точно, да, для македонин тоже. Я думаю, что это придает вес английскому языку, конечно. Но это интересное явление, правда, вот такое лингвистическое. Но, в общем-то, Англия всегда на это рассчитывает.
6: Да он просто проще, чем французский, скажем.
5: Это правда. И, наверное, чем немецкий.
6: Да.
5: Да. Скажите, пожалуйста, вот отношение к Второй мировой войне, мы вспоминали сейчас дни начала Великой Отечественной войны, конечно, памятное выступление Черчилля, да, по радио сразу, по сути дела, после нападения на Советский Союз, где он говорит, что я хотя и остаюсь, и всегда был ярым антикоммунистом, но теперь, когда я вижу эти поучащиеся, которые двигаются, и там такие слова «Матушка Россия», там, ну, вспомнил, видно, Первую мировую войну. Кстати, Черчилль очень высоко оценивал вклад России, в отличие от других участников Антанты, скажем так. Он как раз высоко ценил и вклад Николая II в подготовке армии, когда он стал главнокомандующим, и с пиететом относился к военным русской армии, ну и к русской армии вообще. К советской тоже. Но неожиданное было очень выступление. Вот прошли годы, да, мы потом знаем, что сразу после войны не успели, как говорится, отгреметь пушки, как родился план немыслимое, когда было дано прямое указание штабистам, генералам Великобритании разрабатывать план наступления, нападения на советскую армию в Европе. Это был первый послевоенный план войны, он исходил не от Соединенных Штатов. Ну, активным его разработчиком были как раз был Лондон и лично Черчилль. Это была очень интересная история.
6: Ну, так они и пленных немцев хотели для этого использовать, да.
5: Любопытно, что историки насчитали 12 дивизий, которые стояли в боеготовности со всеми орденами, со своими регалиями. И там был, по-моему, огромный арсенал оружия еще, да, чтобы вооружить их и, значит... Да. В том числе напротив. Но вот что сейчас с этой памятью? Я так понимаю, что, естественно, физиологически уходят люди, ветераны, как наши, так и британцы, да, которые воевали, которые еще помнят, что они были братьями по оружию. Но вообще вот память в преломлении исторической сегодняшней науки британской, памяти народа, может быть, как сейчас с этим? Полностью это уже подвержено эрозии? Или все-таки остатки какие-то здравой памяти и здравого отношения остались?
6: Остатки есть. Но понимаете, как современная пропаганда, она настолько вот глубоко проникла, что тут как бы исхода нет. Мне вот кажется, что... Ну вот консенсус в британской элите, безусловно, есть. Вот недовольство политикой элиты, оно есть. Но оно все равно основано на отрицательном отношении к России. Поэтому как вот это переломить, я думаю, что только на поле боя.
5: Да, это звучит. Скажите, пожалуйста, вот тем не менее, возвращаясь к ситуации в Великобритании, смотрите, за очень короткое время сменилось, вот тут я насчитал 6 премьер-министров за очень короткое время, какая-то чехарда прямо, да. И тем не менее мы видим какой-то вот все-таки последовательный курс. Ну, если, например, брать в отношении там Украины, России, вот это заложен, этот механизм в эстаблишменте Великобритании возобновлять себя, воспроизводить независимо от того, какой премьер-министр появляется. Я сейчас имею в виду внешнюю политику.
6: Да, и документы просто об этом говорят. Ведь каждое правительство принимает стратегию национальной обороны и стратегию национальной безопасности. И вот смотришь эти документы, последовательно их как бы принимают уже вот с 2010 года, и как бы предполагается раз в 5 лет, но поскольку премьер-министр меняется, то, в общем, и стратегии эти стали обновлять чаще. И все менялось как бы в худшую сторону. Если при даже Терезе Мэй о России говорили, да, ну, в общем-то, угроза, но опасайтесь, но engage, то есть взаимодействуйте. Понимаете, потом, значит, была угроза острая. Теперь это угроза непосредственная. И тот документ, который был принят при Стармере, в нем есть одна особенность. Если раньше вот сфера безопасности и обороны это была сфера государства, то в последнем документе написано «whole of society approach», то есть все общество нужно нацеливать на противостояние с этой угрозой России.
5: Мобилизация народного сознания на базе русофобов.
6: Да, да.
5: А вы мне рассказывали о интересном каком-то документе, который был принят комиссией по разведке и обороне.
6: Парламентский комитет по разведке и обороне.
5: Два слова скажите об этом документе. Он недавний, я так понимаю?
6: Он совсем недавний. Этого года, и причем вот что в нем отмечено, так это то, что есть безусловные разногласия между Соединенными Штатами и Британией, и Европой, так сказать, шире. Вот. И речь идет о том, что Британия должна больше сотрудничать с европейскими странами, с союзниками, понимая, что внимание Соединенных Штатов к Европе и к НАТО ослабевает. То есть явно, что Соединенные Штаты открыто об этом говорят, что европейская безопасность – дело рук самих европейцев, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, поэтому мне кажется, что вот это вот объективный такой процесс, и Европе никуда не деться от переключения внимания Соединенных Штатов на китайское направление.
5: Ну, в Англии это, конечно, ощущают первые все-таки англосаксы. И тем не менее, вот островная политика, островной менталитет остается присущим англичанам, это отражает и этот документ в том числе. Ну что ж, я хочу вам пожелать успехов в вашей научной деятельности и напомнить, что мой собеседник сегодня Елена Владимировна Ананьева, руководитель Центра британских исследований Российской академии наук, автор журнала «Международная жизнь», за что и отдельное спасибо. Всего доброго.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
7: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
9: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве 5 часов вечера, в Самаре и Риване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящую ночью. Процесс продажи иранской нефти упростился после подписания Тегерана меморандума с Вашингтоном. Волгоград принимает участников автомарафона «Города-герои, города-героев». Подробности далее. Первые 14 социальных объектов, работы на которых идут по программе восстановления Курского приграничья, находятся в высокой стадии готовности. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме. Кроме того, для жителей приграничья реализуется 65 мер поддержки. За последний период в общей сумме на эти цели было выделено 248 миллиардов рублей. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью. Жители просят воздержаться от прогулок и поездок. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. В Перми сегодня практически весь день идет дождь. Ближе к вечеру он усилился. Жители жалуются на сложности с передвижением по тротуарам и улицам из-за большого количества воды. Накануне на Урал обрушились ливни. Местами выпала трехмесячная норма осадков. Затопило несколько населенных пунктов Свердловской области. В селе Никола-Павловское потоплено более 1000 участков, из которых 140 вместе с домами. В селе Киргишаны смыло мост, жители эвакуировали. Покинуть свои дома призывают владельцев участка в СНТ «Мечта». Процесс продажи иранской нефти и нефтехимических продуктов заметно упростился после подписания Тегераном меморандума с Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ранее выдало генеральную лицензию, которая разрешает до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Волгоград принимает участников автомарафона «Города-герои, города-героев». Об этом сообщили в мэрии. В администрации уточнили, что старт автомарафону был дан в Москве 22 июня, в День памяти и скорби, откуда 16 экипажей на автомобилях отправились по трем маршрутам – южному, северному и западному. Во всех точках экспедиции участники посещают мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие посвящено 85-летию начала формирования народного ополчения. Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». Накануне в Бостоне сборная Германии в серии пенальти сенсационно уступила команде Парагвая. Автором заключительного для немецкой команды пенальти стал защитник Джонатан Тамм, который впервые в карьере исполнял 11-метровый в послематчевой серии и ударил выше ворот. По информации издания, при выборе шестого бьющего несколько игроков не выразили желания подойти к точке. За всю историю сборной Парагвая лишь раз удалось преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Лучшего достижения удалось добиться в 2010 году, когда в 1/8 финала по пенальти была пройдена Япония, после чего парагвайцы 16 лет не могли отобраться на главный турнир четырехлетия. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
7: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, публицист, писатель, историк, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, здравствуйте.
9: Приветствую, Алексей, дорогой.
7: Хочу повестку перевернуть. Тема эта у нас где-то там на задворках была, а тем более сейчас в новостях прозвучало, что из нынешнего состава сборной Германии 4 человека отказывались бить вот тот самый шестой пенальти, да? И в результате он не был забит, потому что мяч был пущен человеком, который до этого никогда пенальти не бил. Но при этом канцлер Германии Мерц сказал, что вы восхитили нашу страну своим выступлением и командным духом. Мы гордимся вами. Ну и напихали ему целую панамку в соцсетях вот за эти слова, потому что отношение-то, конечно, у немцев другое, ибо третий раз подряд команда не попадает в число 16 сильнейших на чемпионатах мира. Третий раз подряд. 14-го года они чемпионы. Соответственно, вот три раза не попали. К чему я это веду? Я у себя в ВКонтакте разместил две фотографии 2014 года, ну, где там играли Лам, Шюрле, ну, тот же Нойер, который теперь, да, я не знаю, Клозе и так далее. В общем, вот эти все ребята. И теперешний состав, да. И, как говорится, найдите 10 отличий. То есть, фактически, вот сборной Германии уже нет, как мне кажется, да. И то, что те люди, которые сейчас играют, они, может, по отдельности и хорошие ребята, и отличные футболисты, да, но они, как мне кажется, немецкий дух не представляют. Я вот тут с Мерцем поспорю. Как считаете? Как мы привыкли понимать, что под этим?
9: У меня эмбарго на сборную Германии, хотя всю жизнь я болею за немцев, поэтому я не смотрю. Я утром ознакомился с результатом, я ничего другого не ожидал. Во-первых, это не сборная Германии. Это сборная мягких игрушек афроамериканского происхождения, где каждый сам за себя. И никакого немецкого командного духа, вот этой германской машины, которая просто катком по тебе проезжала. А я смотрю их все-таки с 82-го года. Вот, там уже вообще в помине нету. История с пенальти меня совершенно не удивила. Для меня вообще странно, зачем они все приехали. Потому что такой результат, это можно было послать там, я не знаю, какую-нибудь молодежную сборную. Она, правда, вероятно, тоже афроамериканская уже, я так подозреваю. Но, может быть, они там хотя бы что-то где-то как-то поборолись, побились. Но это позорище абсолютное. Я даже потом уже не удержался, и пока у меня там была пауза в эфире, я думаю, да я хоть посмотрю. Уже из интереса.
7: Голы. Да, ага.
9: Ну, голы это там громко сказано, да, они там не баловали публику, но я посмотрел пенальти. И вот мне просто стало бы даже интересно, вот почему на сегодня на германском телевидении они не дали возможность выступить ветеранам сборной 86-го года, 90-го, вот этим злым немецким мужикам. Аугенталеру,
7: нет, это Тону. Раньше, это раньше, по-моему, было, если вы про 90-е. Там были Фёллер, Клинсман, Матеус, Бреме, вот там эти игроки.
9: Ну, конечно, Аугенталер пятый номер, левый защитник,
7: да?
9: Той сборной.
7: Извиняюсь.
9: Тон был под основой, он уже был в опале у Кайзера после Евро 88, когда он не удержал быстроногих голландцев. Но, с другой стороны, их тогда вообще никто не удержал, поэтому я не понимаю, почему там на малыша Олафа надо было повесить всех собак. Но там вышли злые, уверенные в себе немцы, которые умели терпеть и добиваться результата. А это вообще непонятно чего. С другой стороны, Алексей, дорогой, а это тоже смотря с чем сравнить. Если сравнить с тем, что явила сборная тюльпанов, то это еще хлеще. Вот... Я не знаю, для меня странно, потому что у этой команды один и тот же стиль был с 1974 года.
7: 4-3-3, да?
9: Да, с эпохи Круифа. И он не менялся. Что там делал Куман? Ладно бы там бы их бы тренировал бы какой-нибудь выходец из российской премьер-лиги, который не в курсе вообще, что там из себя представляет Голландия. Но Куман-то часть той машины еще, вместе, кстати, со своим забытым уже братом Эрвином, чемпионы Европы 88 года. Он-то должен понимать, что такое голландский футбол. Но, как выяснилось, нет. Ну, немцев не жалко совершенно. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что это не немцы. Но это никакого отношения к Германии не имеет. Как от них можно требовать немецкого духа, немецкой дисциплины и немецкой вот такой вот отрешенности в хорошем смысле на поле? Ну, с кого там требовать? Сане вот этого... который играет сам собой. Ему вообще там ничего не надо. С кого?
7: Мусиала, Даундав.
9: Ну и что они все показали? Я даже так скажу. Это, конечно, не спортивно. На меня обидятся в Министерстве спорта. Но, тем не менее, Если бы хотя бы там нашелся мужик с яйцами, как Фёллер, и в кого-нибудь плюнул, ну хотя бы это можно было бы запомнить. А так мы, ну вернее не мы, а те, кто вот это осилил. 120 минут пытки, и потом вот это такое вот исполнение пенальти.
7: Не да, знаю. Там самаре одно чего стоило. Я ведь к чему веду, вот, если, так сказать, переносить это на политическую ниву. Ну, или, может быть, даже продолжить, потому что я, например, сборную Швейцарии в первом матче увидел. Там игру вел человек значит, латин, ну, то есть испанской фамилии. Забил еще один такой же, да. И еще один гол забил явно африканец, да. Ну, то есть вот такой. И там вот 5-6 человек таких, да. Даже, кажется, уже родным албанец, как его там, ну, не суть важно, да.
9: Шакири, он, который?
7: Да, Шакири, Джедран Шакири.
9: Там еще Зомер есть какой-то, еще кто-то
7: нет, там есть.
9: Есть,
7: наверное, человека два, но я вообще бы даже не сказал, какой нации принадлежит, вот если просто состав написать, вообще не, это может быть и теоретически Австрия, а может быть теоретически, я не знаю, ну, Венгрия вряд ли, ну, вот из этих среднеевропейских стран, вот, Бельгия, например, да. Вот, но вот куда это все идет-то, если вот так подумать над этим?
9: Но это, же но не... это полное уничтожение собственной идентичности, потому что раньше все эти сборные, они имели свое лицо. Оно нам могло не очень нравиться, ну, как в случае с бельгийцами, например, или теми же голландцами образца 88-го года, потому что для моего поколения это детская травма, то поражение. Но они все имели свое лицо. Даже вот эта тройка из Суринама, Гулит, Рейкард...
7: И Райкард. Ну, Ван Бастен-то нет.
9: Нет, из белый. Суринама выходцы. И, по-моему, этот самый Геральд Ваненбург, у него, по-моему, отец из Суринама, а мама голландка, если я ничего не путаю. Вот. Но они были частью вот этой вот интегрированной системы. Они бросались в глаза за счет своей техники, но было понятно, что это голландская школа, там условно Аякса. А сейчас это вообще не пойми чего происходит. Но все это чудовищно деградировало на самом деле. Это стал уже не чемпионат мира по футболу, это что-то другое. Не на кого смотреть. Ну, если Месси в 39 лет все это разрывает. В 39 ни одной молодой новой звезды. Алексей, ну вы смотрите футбол больше, чем я. Вы вспомните, ну каждый чемпионат мира – это открытие каких-то молодых. Да, были, безусловно, исключения типа Роже Милы, вот, который приехал в глубокой пенсии, но его выпустили, и он всем разорвал лапсердак. Но все время были молодые. А сейчас на кого там смотреть? Ну, это ужасно, на мой взгляд. И плюс я тут прочитал еще такую мысль, что, оказывается, голландцы и немцы очень рады, что они вылетели, потому что у них сейчас будет больше времени отдохнуть, потому что впереди их ждет еще один сезон, там матчей 80, с учетом всех этих вот лиг-конференций, там еще чего-то. Но такого же не было никогда. Но чемпионат мира – это был праздник. Это был месяц абсолютного восторга, который все ждали. А сейчас-то чего ждать? Кого? Ни имен новых, ни новых идей, ну ничего. Бей-беги, в принципе.
7: Да, вот я... все те моменты из этого матча, о котором мы говорим, это подача с фланга и удары по воротам. Вот и все.
9: Ну, это, мне кажется, эта схема называется «Александр Соболев на острие атак «Зенита», вешай». Ну, или да. Александр Ерохин, там, кому что нравится. Но, в принципе, эта вся игра построена на методике «бей вперед, игра придет». Мне такое вообще категорически не нравится. Я, поскольку не смотрю сейчас в силу ряда причин, но я читаю спортивных журналистов. Они все же тоже не в восторге от того, что они видят. Насколько я понимаю, Бразилия вчера была бледной тенью. Но она, может быть, уже давно очень бледная тень. Но просто вчера, видимо, на уровне японцев это совсем уже бросалось в глаза. Да, и так далее.
7: Ну да, я это думаю... когда один человек в два касания принимает мяч и потом забивает, да, другой до этого, который отдает ему пас, использует три касания. И это бразильцы. Вот как-то вот. Ну, у меня вот это вот в голове не умещается, честно говоря.
9: Ну, вы же помните эту знаменитую историю, когда Константин Иванович Бесков показывал Спартаку в 86-м году матч чемпионата мира, и там, значит, небезызвестный бразилец Карека очень плохо обработал мяч. И Константин Иванович сказал, это не Карека, а это Калека. Я бы его в команду никогда в жизни не взял бы. Вот я на всю свою жизнь вот это вот запомнил. Вот этот такой большой-большой гамбургский счет. Хотя, ну, очевидно, что Карека, может быть, конечно, он по уровню не дотягивал до Зика или там того же Сократоса, но это совсем был незаурядный игрок.
7: В общем, да.
9: Вот, по крайней мере, в то время.
7: В Италии играл, как сейчас помню, и, по-моему, выигрывал даже Серию А. Но я так же сейчас...
9: А он же, по-моему, в Наполе играл вместе с Диего.
7: Да, да,
9: если
7: да.
9: Если я ничего не путаю.
7: Да, да, именно так. А, так вот, я к чему клоню-то? Значит, на этом же фоне Бундесвер сказал, что набрать рекрутов пока нет никакой возможности, и поэтому возможно возобновление срочной военной службы, чтобы с 185 тысяч численность армии увеличить до 260. Так вот, если вот эти фотографии опять вспоминать, которые я у себя разместил, а какая это будет армия? Это вот такая же, как футбольная команда?
9: Это будет... По национальному составу она будет еще хуже. Вот, а если мы разбираем армию как армию, так это вообще на самом деле комедия. Значит, они собираются воевать с 2030 года, насколько я понимаю. Значит, осталось 3,5 года. За это время им надо развернуть колоссальную работу. Давайте вспомним. 1933 год. Гитлер приходит к власти в январе. За какое время? Очень простой вопрос. Рахитный Рейхсвер был превращен в вермахт. Совершенно другой идеологии, совершенно другим целеполаганием и так далее, и так далее. Да, безусловно, мне, конечно, можно возразить, что перестраивать-то особенно ничего не пришлось, потому что все эти ветеранские союзы, которые были, по сути дела, кадром, их перестали считать ветеранскими и стали считать полковыми. Базами на базе, извините за тавтологию, которых все это было развернуто. Но это же происходило все 20-е годы. Германская молодежь того времени, она пропитана вот этим духом реванша. Да, безусловно, были условно люди антивоенной направленности. Это, например, романы Ремарка и их герои. Но в массе своей германское общество было готово идти воевать. Потому что они считали события Первой мировой войны предательством, ударом в спину, заговором против Германии, несправедливыми условиями Версальского мира и так далее, и так далее. И у них не было отбоя от желающих. Даже больше того, та молодежь, которая потом прильнет к достаточно еще молодой и скромной партии, которая называлась НСДАП, она вся испытывала комплекс несостоявшегося своего участия в войне. Потому что все уважаемые люди, они все принимали в этом участие, и у подавляющего большинства уже либо в виде фрачного знака, либо в виде кольца, либо в виде медальона мертвая голова. Это символ реваншизма. То есть СС ничего такое свое не придумали. Они взяли уже то, что было. То, что было внутри немецкого общества. Смотрим на немецкое общество сейчас. Оставляем уже в сторону национальный состав. Он такой. Вот берем немцев-немцев. Уже в 60-х годах прошлого столетия ветераны Второй мировой войны из числа тех, кто служили в СС, искренне презирали Бундесвер, считая его разболтанным демократическим свинарником для сосунков и справедливо полагая, что больше 10 секунд они не продержатся против серьезной русской дивизии. Это было в 60-х годах, когда еще, извините, вот этот Бундесвер, многие просто не знают, его же создавали выжившие гитлеровские генералы. Ну, в частности, Хасса фон Майнтойфель, один из инициаторов и предводитель всего.

0: новую реинкарнацию, ну, допустим, Гец фон Берлихинген, и пойти повоевать в Сувалкинский коридор. Ага, сейчас они только вот разбег возьмут как раз от Бранденбургских ворот и сразу туда отправятся.
1: Это совершенно... извините, а если поспорить, вот, ну, вроде бы у нас за плечами, у нашей молодежи, 90-е, когда нюхали в пакете там и выпивали, и ничего не делали, вот эти разброты, шатания, сытые достаточно 2000-е с десятыми, и вот настал, значит, 22-й год, и выяснилось, что вот эти традиции наших воинов никуда не делись, и вот те пацаны, которым и 40, и 20, они беспримерные подвиги совершают. Немецкую
0: это
1: нацию,
0: правильно,
1: я,
0: потому
1: например,
0: что у нас
1: уважаю
0: это
1: немецкую нацию.
0: передается. Здесь же в том и сложность, что у нас это передается, а в Германии это вытравлялось. Прусская военная традиция годами вытравлялась, потому что они боялись реинкарнации германского милитаризма. И в результате у нас бессмертные полки, юнармия, все знают военные песни, все помнят, что это такое семейная история, а в Германии это было не так. В Германии не было принято гордиться, чем занимались твои деды и прадеды. Тогда, в ту эпоху, это же сейчас как бы у нас глобальный век, можно пойти посмотреть досье туда-сюда, а тогда этого не было. И, конечно, из этого не вытекало... бесконечная готовность идти и чем-то жертвовать. Ее сейчас не будет, потому что она не может взяться, не пойми откуда. Тот германский нацизм, который покорил всю Европу и был сломлен только нашими дедами и прадедами, он все-таки базировался на какой-то традиции. А сейчас она какая?
1: Да, сейчас,
0: ее нету.
1: Когда, извиняюсь, они, защищая женщин, не, условно говоря, никого ни к чему не прибиваю, не призываю, за свою женщину не дают в физиономии там какому-нибудь мигранту, да, а надевают юбки и высокие каблуки, маршируют, протестуют против этого. И это же факт тоже. Наверное, может быть, он как-то характеризует или нет.
0: Ну, а как они будут против этого протестовать?
1: Ну, как? И вот идет по улице, значит, вы знаете, что вот этот товарищ изнасиловал, прошу прощения, там, девочку. И, ну, как мужики разбираются? Я уж извиняюсь.
0: Ну, там некому разбираться, потому что тебе сразу обвинят в том, что ты наследуешь какому-нибудь нацизму. И будешь ты там рейхсбюргером или членом подпольного вот этого вот какого-нибудь там национал... социалистического заговора и так далее, и так далее. Это ведь директивная история со стороны Брюсселя. Это же навязывалось, да, что мигранту можно все, а вы не имеете права ему ничего говорить, то, что он и так претерпел. Ну, а теперь вот представьте, да, вот вы нам 2030 год, вы пошли воевать. Ну, допустим, вы там собрали миллионную армию. Из этих хипстеров, зумеров, лиц нетрадиционной ориентации, это хотя бы можно сказать будет, что это продолжение прусской военной традиции, что, в общем, является правдой, потому что дело Рёма, оно же как раз и базировалось на этом окопном полковом братстве, там же не было женщин, вот, но и что им делать? Вот, только дружка-дружку, извините, пожалуйста, за такие подробности. Вот
1: запрещенная
0: такой...
1: в Российской Федерации.
0: Да, естественно, ЛГБТ запрещенное движение. Вот вы собрали этот миллион. Но его же мало собрать и отправить. У вас должен работать тыл. А вы попробуйте, заставьте вот этих вот профессиональных муниципальных депутатов из Алеппо, которые уже десятилетия там сидят и ничего не делают, они только получают пособие, они не социализируются, они не учат язык. Им это вообще ничего не надо, они не работают, естественно. Вы пойдите, попробуйте из них организовать трудовой фронт. Роберт Лей... спился от этого трудового фронта еще от того поколения немцев. Если бы просто Роберту Лею сказали, какие немцы будут через 100 лет, то я думаю, что он бы до 45-го года не дотянул. Печень бы дала бы сбой сильно раньше. И потом, кто этим всем будет заниматься? Тогда все-таки, как ни крути, были

0: безусловно, сибариты и лодыри внутри германского политического руководства. Но были люди чрезвычайно пассионарные. А сейчас под этим понятием от кого можно разбирать? Вот
1: Ну, я не знаю.
0: словоблуды, да, потому что если мы берем там условно какого-нибудь Вадефуля, ну, это такой Розенберг на минималке. Без образования в Бауманском университете, без опыта, но вот он такой же путаник. Хорошо, но у вас нету, например, Доре никакого. Можно как угодно там относиться к Гиммлеру, но он точно не был лодырем. Он был человеком с придурью, с хорошей, потому что иначе ты астролога себе на колени сажать не станешь. Но он действительно работал. А кто сейчас из немецких министров готов вот к такой вот работе? И выяснится, что никто. В принципе. Потому что из Германии годами вытравлялось понятие, что у вас может быть там собственное мнение, собственная инициатива. Вам все, что было нужно, вот спустили из Вашингтона директиву, вы ее бездумно пошли выполнять. А извините, экономика военного времени так не работает. Это я уже не говорю про многое другое, что туда входит. Достаточно там ограничиться условно мобилизацией и какой-то там, ну, хотя бы похожей на что-то выстроенной работой. А еще же нужны, извините, готовить смену тем, кто пойдет на фортеце против наших азиатских орд. А что сейчас находится в казармах Ораниенбурга, я боюсь себе представить. И кто и чему там учит. Это серьезная очень проблема. Она не решается ни за год, ни за два. Ну, по крайней мере, в нынешних реалиях. Так что я не знаю, как немцы будут из этого выкручиваться. Они со сборной-то ничего сделать не могут. А тут попроще, тут всего 22 бегает. И то... Не смогли.
1: Да, там
0: а что хотите-то от войны?
1: 260 тысяч. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прохудина. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату получили 850 тысяч родителей. Средний размер составляет около 30 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Заявление сделано на форуме «Женщин Севера», который проходит в Москве с 30 июня по 1 июля. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Право на выплату имеют родители, которые воспитывают двух и более детей. При условии, что средний доход в семье не больше полутора прожиточных минимумов. Вьетнам и Россия выступают за ускорение процесса по строительству первой АЭС в республике. Об этом сообщил РИА Новости посол Вьетнама в России Данг Минь Хой. Дипломат выразил надежду, что скоро будет закончено обсуждение технических вопросов после подписания соглашения. Кроме того, посол заявил, что Вьетнам надеется на участие президента Владимира Путина в саммите АТЭС в следующем году на острове Фукуок. Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хинг на полях саммита России АСЕАН в Казани передал Владимиру Путину от лица президента Республики Толама приглашение посетить Вьетнам, а также пригласил принять участие в саммите АТЭС. Мошенники из трех украинских колл-центров обманули по меньшей мере 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро. Работа колл-центров прекращена, об этом сообщил офис генерального прокурора Украины. По данным ведомства, мошенники предлагали своим жертвам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и возможность получить на этом сверхприбыль. На самом деле участники группировки с Украины, а также из Молдавии и Румынии присваивали деньги себе. Недостаток осадков и жара могут привести к сокращению урожаев подсолнечника и кукурузы на юге Украины и в некоторых районах центрального региона страны. Об этом сообщило агентство Рейтер. Как отмечают СМИ, на урожай на Украине засеяно почти 4,5 миллионов тонн кукурузы и без малого 5 миллионов гектаров подсолнечника. Как сообщает аналитическая компания, данные, которые приводит агентство, в этом году урожай ожидается на уровне 30 миллионов тонн. Это меньше, чем год назад. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что рассматривает возможность вмешательства в сделку по слиянию американских медиакомпаний Warner Brothers и Paramount из-за риска его влияния на плюрализм в СМИ. В июне Министерство юстиции штатов одобрило сделку. Согласно заявлению, выявленные проблемы связаны с необходимостью сохранения достаточного разнообразия мнений в средствах массовой информации. Слияние затронет британский телеканал Channel 5 и вещающий в Британии телеканал TNT Sports, который транслирует в том числе Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Олимпийские игры. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
6: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном. Армен Самбатович, помните, песенка такая была? «Шумел камыш, деревья гнулись».
7: Ну, безусловно.
6: Вот в данном случае шумел камыш, хохлы не гнулись. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что ЕС шумел. Сказал, что ЕС не должен строиться на пантеоне тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Ну, там туманная формулировка, нет, что сказать, на пантеоне нацистов, да, вот он как-то вот как-то обошелся, да. Это фактически был ответ на слова Вятровича, депутата Рады, который тоже сказал, что позиция Польши не повлияет на создание пантеона выдающихся украинцев. И, кстати говоря, в этом же интервью добавил, что следующий в очереди после Мельника, ну, естественно, товарищ Попель. Вот, ну, тут интересная позиция. Украинцы считают, что они, им можно все. То есть они могут это делать, могут пантеон, могут перезахоранивать, могут нацистские песни петь, все, что хотите. А у поляков сложная позиция. С одной стороны, они хотят, чтобы украинцы за них воевали, вместо них, да, а с другой им вот это неприятно, и приходится то одно, то другое прятать в самый дальний угол. Вот что скажете?
7: Ну, так поляки сами виноваты в том, что произошло. Ведь героизация этого отребья происходила на протяжении десятилетий. Это все началось, еще был Советский Союз, еще Михаил Сергеевич сидел и кряхтел про новое мышление. Еще Павлов был со своей реформой. Это вот тогда все началось, в 90-м году. Поляки, видимо, рассчитывали, что, ну ладно, там на западе Украины придется это все терпеть каким-то образом, потом разберемся. Они же не ожидали, что это станет основным и единственным, по сути дела, трендом власти. Для них это стало, конечно, колоссальной неожиданностью. И когда они рыпнулись, выяснилось, что уже поздно. Но потому что никакой другой идеологии у тебя нету, в принципе. Если ты отметаешь путь Российской империи и Советского Союза, кто тебе остается? Только вот эти вот мрачные личности, собранные в эмиграции. А там других не было. Ну, потому что Ойген Коновалец, участник Петлюровского движа, и многие другие из числа отцов-основателей запрещенной в Российской Федерации ОУН. Дальше началось следующее поколение молодых радикалов: Бандера, Стытько, Шухевич, Кук. Ну, там, отчасти Лебедь какой-нибудь. Там никогда никого другого не было. Поляки что, рассчитывали, что майданная власть, увешанная там нацадлерами, мертвыми головами, волчьими крюками, черными солнцами и так далее. Они что, ждали, что они будут наследовать от интеллигентного Винниченко, правда? Вот этого социал-демократа украинского разлива.
6: Да, ну, конечно, Грушевского, нет. Да, еще.
7: Но эти все не подходят. Все эти Грушевские, Донцовы, там, Семеряки какие-нибудь, они не годятся в качестве назидательного примера борьбы с русскими. Здесь же вот в этом-то дело было. А то, что они попутно там еще организовывали Холокост, организовывали истребление поляков, ну, так на это можно было до поры до времени закрыть глаза, пока не появилась светлая идея, а давайте мы сюда приволочем, значит, прах Бандеры. Почему поляки резко оказались против? Потому что Бандера – организатор террористических актов.
6: Да, министра внутренних дел.
7: Внутренних дел, да, уработали. Бандера был осужден и сидел пожизненно. Его же немцы выпустили. Горемыку этого за радикализм. Конечно, для поляков это нетерпимо. Ну, а их уже никто не спрашивает. Вятрович все совершенно справедливо заметил. Все, джин выпущен из бутылки. У тебя нету никаких других героев. Это то же самое, как Латвия, Эстония и Литва. От кого вы будете исходить в своей борьбе? Только от этой мрази. Ну вот Украина этим и занимается. А Европа, ну что, будет делать вид, что ну вот надо уважить поляков, они же все равно типа заблокируют вступление. Ну и очень хорошо. И все довольны. Это вариант, который устраивает абсолютно всех. Радикалы украинские получают Бандеру и говорят, мы не сломлены. У них же вот это вообще фича со словом «не сломленные». Вот, вот это опять же, да, разница. Вот ну, в то русской есть, эмиграции...
6: То есть упрямство, то есть это гордыня и упрямство, главные, с моей точки зрения, украинских националистов качества. Согласны?
7: Ну, безусловно, это упрямство, достоинство ослов. Вот смотрите, две эмиграции, русская и украинская, образца 20-х годов. У русских верные долгу слоган, у этих не сломленные. Ну, тут можно больше уже, по-моему, ничего по этому поводу не говорить. И вот они с этим сам словом не сломленные, они носились там и 40-е, и 50-е годы, и сейчас то же самое. Для поляков очень удобно. Все как бы теперь, если что-то, то за большие деньги. А в лучшей ситуации оказывается Брюссель, который говорит, слушайте, мы вообще вот прямо за-за, вот, но мы не можем пойти, извините, против поляков. Но это еще полдела. Пока шли новости, в эфире радио «Спутник» объявили, что одна из чешских партий теперь добивается отзыва у ЗЮСа ордена «Белый лев». Ну, как известно, это высшая польская, чешская награда. А ЗЮС, он же как сорок, он падок на все блестящее. Он же там насобирал полный иконостас, куда там Леониду Ильичу Брежневу. Рядом даже не стоял. Я думаю, что еще кто-нибудь начнет по этому поводу размышлять. Ну, потому что ситуация нетривиальная. Если условно про зверство шуцманшафтов или там айзацгрупп каких-то на территории Прибалтики. Ну, в общем, знают евреи, и еще немножечко мы в нашей синагоге. Вот, но проблема состоит в том, что евреи давно ушли в тину. Они там попытались что-то рыпнуться по поводу 4 июля. Это же у нас день вообще богатый на события. Трамп отмечает США, я отмечаю день рождения Сумбатыча. Рига отмечает сожжение хоральной синагоги. Это все вот в один день происходит. Вот. Но и ничего из этого не вышло. А когда еще и латышская прокуратура реабилитировала Герберта Цукурса, палача рижского гетто. Ну, тут все стало понятно. Но это как бы была внутренняя история Прибалтики и немножко Израиля. Но очевидно, что поляки более говорливые по этому поводу. Они, естественно, возмущены. И они будут по этому поводу долго и нудно зудеть. Вопрос в другом. Насколько будут устойчивы все эти захоронения на Украине? Потому что поменяется власть, и неизвестно, что с ними сделают. Не то, что я бы там шибко страдал бы. По мне вообще это надо было бульдозером еще когда пройтись. Как и в случае с прахом Теодора Эйки. Но это наши сделали. Вот. Просто вопрос в дальнейшей идеологии. Если как бы допускаем мы, что украинская политическая элита остается вот в неизменном таком состоянии, то полякам ничего не светит. Если там придут какие-то другие люди, правда, непонятно, откуда они возьмутся, потому что сволочь, что с одной, что с другой стороны, первостатейная. Вот у нас сегодня полдня рыдают по Ермолаеву. Прямо то, вот нашли себе святого дервиша. Это я так напоминаю.
6: Да, это я извиняюсь. А почему там рыдать-то?
7: Алексей, дорогой, вы
6: барыга
7: посмотрите, у нас во всех СМИ написали про Ермолаева, значит, этой самой не супружница, а я не знаю, кто там, подруга его оторвало ноги и все такой плаксивый тон. Я напоминаю, что Ермолаев владеет 150 колл-центрами в Днепропетровске. На этом производстве работает более 15 тысяч человек. Сынулю Онова Ермолаева арестовали не так давно на Мальте. По запросу Интерпола, как раз по деятельности этих пресловутых колл-центров.
6: И экстрадировали в
7: Эстонию.
6: Он был
7: выпущен под залог за 8 миллионов евро в результате. Так вот, если этот подонок сыграет в ящик, я плакать точно не буду. По поводу этого Ермолаева. Просто его стали позиционировать. Это такой враг Зеленского, он под санкциями. Да многие люди, которые приходят в эфир радио «Спутник», находятся под санкциями Зеленского. И вряд ли им будет приятно сравнение себя с Ермолаевым.
6: Не, ну это потому, что он алкоголем в Крыму торговал, насколько я понимаю.
7: Да, причем это все переведено, ну как это обычно в хохло-стиле, это переведено на подставные лица, а так бенефициар, он винишко там гнал, коньячеллу какую-то, это же ему совершенно не мешало. Вот если вот это оппозиция, то я бы тут бы не стал бы ничего по этому поводу шибко хорошего предсказывать. Тем более, это опять тот же самый Днепропетровский клан. Да, это там условно Беня, это вот Филатов, и кто-то там еще был четвертый. Ну, там еще Зюз толику малую внес в строительство этой синагоги, но, в принципе, ее строили на четверых. Но там самая большая синагога, по-моему, она на территории Европы. Ну вот, это они там все искупляли грехи и грешочки. Ну, Зюсу совсем маленькую долю дали занести, а так в основном там 4 человека вложились. Ну, вряд ли от такой публики можно чего-то ждать. И потом, у вас там поколение уже выросло. Как это сказано в фильме «17 мгновений весны», в духе национал-социалистического воспитания. Вы с ними что делать-то будете? Да для них Бандера – батька, а Петлюра – тату, а Мазепа я даже не знаю уже кто.
6: Диду.
7: Диду, может быть, да. Вот вы с этими людьми что будете делать? Вот они ничего другого не знают.
6: Ну
7: они
6: как,
7: ни к чему
6: их
7: другому
6: же
7: не готовы.
6: 30 лет переформатировали, значит, можно переформатировать обратно. Но мне знаете еще кого не жалко? Мне не жалко, вот, например, князя Альберта II, потому что там вот руки поднимать в европейских всяких комиссиях за то, чтобы очередные миллиарды туда на Украину спускать, а теперь потом у тебя начинаются разборки, ну, будем считать то, что они не политические, а, предположим, экономические. Кто-то кому-то наступил на мозоль, да, или на кошелек, и вот надо бы его взорвать. То есть мне представляется, что эти люди теперь так же будут поступать и в других странах. В тишайшем Монако, я не знаю, в Люксембурге, там, во Франции, в Германии. Это же, мне кажется, очевидно. А он теперь говорит, гнусное преступление, шок для всего общества Монако и так далее. Вот и все. То есть вот еще если с этой стороны посмотреть, они же Франкенштейна воспитали. И он скоро будет кусать тех, кто его воспитал. Как было с ИГИЛ, как было, так сказать, с маджахедами и так далее. Разве нет?
7: Ну так и будет. Вы выпустили на европейские гастроли самое отпетое житомирско-винницкое быдло, которое, сплевывая ошметком зловонной слюны, будет орать «Пометуй чужинец, здесь господарь украинец!» и делать свои дела. Все, это я могу поздравить Европу. Да, дальше это начнется попытка отжима бизнеса. Сначала нелегального, естественно. Вот, а потом, по мере, так сказать, удвоения капитала, придется переходить в легальное русло. И вот там вот бизнес-элита Монако будет завидовать мертвым, потому что они себе не представляют, что такое четенький житомирский пацанчик с семкой и трезубом в ухе. Вот они им все это дело быстренько очень покажут. И ни капли жалости по этому поводу у меня нету к Европе, потому что именно они дали вот хутору вот эту вот идею, что вот был там сверхчеловек по Ницше, а теперь есть сверххохол, защитник всей Европы, такой Зигфрид новой эпохи. Ну вот вы сейчас с этим Зигфридом будете прыгать. А главное, теперь каждый будет думать, подождите, значит, это в Монако. А где в следующий раз? И кто будет следующим? И это еще пока только взрывчатка. Потому что дальше, как говорил Остап Бендер, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Дальше будут использовать дроны для ликвидации. Ну, кстати, на Украине же это уже есть. Уже несколько было случаев, когда, так сказать, конкурирующему бизнесмену в окошко влетал совсем не волшебник на голубом вертолете. От этого дом подпрыгивал, ну и все, а и следствие заходило в тупик. А как ты что определишь? Он взял, запустил бы, он полетел.
6: Да, и все, из, большой, другого, кстати, из другого города, да?
7: Ну, кстати, в двух случаях обвинили русских, естественно, в этом. Хотя там была очевидна совершенно криминальная разборка и потом дальнейший рыночный передел, но тем не менее, да, чтобы не признавать вот эту вот ситуацию, гораздо проще обвинить русских. Ну, поэтому европейцы могут начинать готовиться, потому что по мере того, как будет высыхать и без того вот этот вот уже сильно взбабучившийся селюковый учкудук, пацанчики поедут на гастроли. Вот там они дадут всем фитиля под одно место. Причем это будет сделано быстро и красиво. Тут... Кто опять же сомневается, вспомните, как действовало... Ну или не вспомните, если вы там никогда это не знали, то почитайте, как действовала бандеровская боевка. Ведь поляки не могли долго на это, на все реагировать, потому что они были просто потрясены хамством и наглостью. То есть это же вот обычный человек думает, да, что такое взлом банка, да, вспоминается вот этот польский фильм «Ва-банк». Там, значит, один сидит, готовит, значит, вот, блокировку для сигнализации, второй шнифер профессиональный. А пацанчики житомирские с винницкими приходили с адовыми бомбами и крушили все. Потом отстреливались от полиции, один мог завалить другого раненого, потому что мертвых не допрашивают. И, конечно, поляки, они охреневали от этого. Ну, откуда такое оскотинивание? Еще футбол не начался, а эти уже изверги такие. Так за эти годы-то это же еще хлеще стало. Потому что тогда вот эта молодая боевка, которая сгруппировалась вокруг Бандеры, это же совсем дети-то по большому счету. Там 18 лет, 17 лет. Они не участвовали в гражданской войне. Они не учились там убивать, выжигать дотла деревни. Это они потом со временем научатся. Поляки это вполне себе узнают в 43-м году. Они были просто заточены на результат. Так извините, а вот если этих взять? С 12-летним опытом кровопролития, с абсолютно уже извращенной психикой и четким пониманием «бери от жизни все». Я плакал от восторга, когда поляки, значит, депортировали дерзкого пацанчика. Ну, это не человек, это комод по размеру, да, и он весь покрыт татуировкой с гитлерами, там, с Гессом. И он, значит, орал им «за что? Я ничего такого не сделал, и знаете, твари, я к вам еще вернусь, я куплю себе другие документы и приеду». Ну, вот для поляков это же дичь какая-то, а это нормальная абсолютная история, в принципе. И я думаю, что таки да, он купил себе документы, и потом он туда заедет со временем и еще со всех спросит за проявленный такой волюнтаризм к себе. Кстати, у этого деятеля изъяли такой арсенал оружия, хоть сейчас можно в Чикаго времен Великой депрессии отправлять на машине времени.
6: Ну, на самом деле, говорю, ну, мы же видели, да, как там какие-то гигантские суммы налом возят теперь через Европу. В общем, в спокойной жизни остались рожки да ножки. Кстати говоря, могут начать все-таки, они приближаются к этому, могут начать депортировать украинцев, потому что, в общем, снова давать статус временно защищенных украинцам уже не будут. А он фактически означал вид на жительство. Тех, которые до этого выехали, это не затронет. Но, тем не менее, депортировать-то будут в итоге. Ведь на ЛБС-то все меньше народу, как нам говорят.
7: Я больше чем уверен, что будут. Причем сначала мужчин, на потом из женщин. А зачем они нужны? Ну вот какой от них прок? Потому что сейчас поляки неожиданно для себя осознали, что все они в той или иной степени будут разделять вот эту идеологию. Потому что те, кто ее не разделял, они давным-давно уехали, и в массе своей они находятся в России. А те, кто ломанулся пановать в Европу, это как раз вот самые, что ни на есть, носители вот этого вот гена Бандеры. Зачем они нужны полякам? Больше того, их будут вышибать изо всех стран. Я думаю, что немцы в какой-то момент скажут: слушайте, мы тут вообще разобрались, тут такая беда с символикой. Мы, конечно, людей всех жалеем, мы понимаем, как они претерпели от азиатских орд пархатых путинских казаков, вот, но с символикой они здесь оставаться не могут. И по формальному признаку, кстати, так и есть, потому что федеральный закон 86А в Германии все это запрещает. Это просто немцы закрывают глаза, как до этого закрывали поляки. А дальше это все понесется. Кстати, я так еще могу тайну большую открыть. С такими татуировками и такими символами на предметах, так сказать, одежды, вы не можете вообще в Европе находиться, потому что это противоречит принятой резолюции Европарламента и постановлению Еврокомиссии. А вот 2008 года. Ну, понятно, сейчас в рамках, так сказать, политической целесообразности на это можно закрывать глаза. Но рано или поздно это будут использовать как аргумент. Все, пошли вон на фортецию. Вы тут все ходите, такие дерзкие, с черным солнцем, с рунами. Вот идите, значит, и оправдывайте свое арийское происхождение. Ты с этим не поспоришь. Совершенно.
6: Ну, это понятно, но тут ведь, может быть, кто-то из них откажется от своих убеждений, чтобы сохранить те места, на которых нанесены татуировки, или нет?
7: Ну, ты можешь их, конечно, перекрыть, безусловно. Нынешняя техника это позволяет. Проблема же в том, что перекрыть то, что у тебя в сознании, нельзя. Ты уже воспринимаешь все абсолютно как должное. Тебе уже должны. Я же говорю, это такое нитшанство, просто с изрядным привкусом селюкового супа. И это никуда не денется, потому что если посмотреть вообще все вот эти ролики, которые они записывают и выкладывают, то там же есть лейтмотив, так сказать, послание съезду, что чё это к нам плохо относится, чё это от нас требуют. Там сколько девочек этих вот украинских, которые претерпели непонятно от кого, они же все записывают: мы-то думали, мы сюда приедем, нас будут все содержать, они, гады, нас заставляют работать. А теперь возвращаемся, да, к тому, с чего мы начинали с вами сегодня разговор. К тому, что если Германия переходит на военное русло, на военное время, экономику, ну что муниципальные депутаты Салепа, что хохлухи, они все должны быть тогда задействованы в производство. А они не будут этим заниматься. То есть это придется еще одну фельдполицию собрать, отловить их и как-то их сгруппировать в какую-то трудовую армию. Потому что никакой нравственности здесь не будет. Они не для этого. Кстати, те, кто приехал в нашу страну, они занимаются ровно тем же самым. Ну, госпожа Монтян, извините, внесенная в список экстремистов, она как не платила налоги, так и не собирается. Пометуй, чуженец, это ж никуда не денется.
6: Ох, расплодили, разослали по всему миру. Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член общественной палаты. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Теория заблуждений.

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Десятки жилых домов затоплены в Свердловской области из-за паводка. Женское предпринимательство в России растет. Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» получил от Украины крупный заказ. Подробности далее. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков повреждены в результате поднятия уровня воды в реках Заставка и Патрушиха в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Накануне на область обрушились ливни. Местами выпала трехмесячная норма осадков. Затопило несколько населенных пунктов. В селе Никола-Павловское подтоплено более 1000 участков. В селе Киргишаны смыло мост. Жители эвакуировали. Режим ЧС из-за паводка введен в город. На Уральском. Режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сняли. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Там напомнили, что нефтепродукты попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки дронов в апреле. Подчеркивается, что на данный момент все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены. Женское предпринимательство растет в России. Почти каждый второй бизнес имеет женское лицо. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Заявление сделано на форуме «Женщин Севера», который проходит в Москве с 30 июня по 1 июля. Баталина также отметила, что растет интерес девушек к техническим специальностям. Четверть обучающихся в области инженерного дела, технологий, технических наук – это женщины. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вернул украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни в Хельме. Моравецкий был награжден украинским орденом 4 года назад указом Владимира Зеленского за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества. Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» сообщил, что получил от Украины крупный заказ на поставку боеприпасов большой дальности. Стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Отмечается, что производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна. Артиллерийские снаряды и метательные заряды, которые будут поставлены Украине, уже стоят на вооружении ряда стран НАТО. «Rheinmetall» также отметил, что намерен к 2030 году выпускать около 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в год. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на год нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо, действие которых закончилось 30 июня 2026 года. Об этом сообщила комиссия. Ранее в июне Россия предложила продлить на год до 30 июня 2027 года действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива. Одновременно данным решением установлены нулевые пошлины на присадки к бензину, уточнили в комиссии. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Ну что, я всех приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Петр, здравствуйте.
3: Hello.
2: А что это за...
3: А что это не здравствуйте?
2: Не наше, не наше, не по-нашески.
3: Это я взял на себя социальное обязательство, пользуясь любым случаем, обучать нашу аудиторию иностранным языкам. Поэтому иногда говорю hello, bonjour, ni hao и так далее. Хотя бы на этом уровне мы как-то будем более открыты миру.
2: Мы буквально минуту назад с Дим Юрьевичем как раз обсуждали, он мне объяснял, что Нью-Йорк, ну, если по-английски произносить, то правильно будет не Нью, а Ну.
4: Нью-Йорк.
3: Нью-Йорк.
4: А тут добавлю, что hello – это по-русски «здравствуйте». Вот всякие «хай-хей» – это «привет».
2: Привет.
4: Как только вам в кино hello переводят как «привет», плохой перевод.
2: Плохой перевод, поэтому мы знаем, в каком переводе надо смотреть фильмы.
4: Исключительно.
3: Если вы встретите американца или британца, всегда говорите ему hello с ярко выраженным русским акцентом. Они это очень любят. Говорите так. Hello, friend. Например, так, они прям в восторге.
2: My brother. Что-нибудь такое.
3: Hello.
2: Итак, Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, а то мы не представились. Все у микрофонов. Мы вас, дорогие друзья, слушатели, зрители, приветствуем. И у нас для вас приятный сюрприз. В таком составе мы сегодня будем в ближайшие 2 часа. Старые добрые времена.
4: А я и думаю, что-то тут не так.
2: Что-то не то, да?
4: Да.
2: Вот такой вот сюрприз.
3: Ну, для кого-то это сюрприз, а для большой армии поклонников Михаила Хазина, возможно, это и горечь определенная. Хотя, с другой стороны, не расстраивайтесь, потому что он, хотя я не знаю, наверное, он вернется. Вот,
2: да вернется.
3: Нет, ну, может быть, он разочаровался в тандеме с Дмитрием Юрьевичем, хотя, мне кажется, это невозможно.
2: Ты что такое говоришь? Ты вообще не с того начал.
3: Ни один мыслитель не разочаровывался еще в тандеме с Дмитрием Юрьевичем.
2: Давайте расскажем. На самом деле, Михаил Леонидович находится в Хабаровске. Он принимал участие в старте вещания у наших коллег. Спутник Хабаровск. Поэтому мы теперь вещаем в том числе и на Дальний Восток. Коллегам, которые, я надеюсь, уже спят после насыщенного первого такого трудового дня, мы передаем большой привет. Желаем успехов, удачи. Хабаровск тоже отдельный привет. И всем городам Дальнего Востока.
4: Больше скажу, мы в их успехах не сомневаемся.
2: Мы не сомневаемся, да. Мы подключаемся.
3: А мне сегодня знак был как раз.
2: Так.
3: Ехал я сейчас в метро сюда, и в вагон зашла футбольная команда молодежи с надписью на курточках. У них было написано «Хабаровский край». Я все думал, к чему бы это, а вот к чему. К открытию вещания радио «Спутник» в городе Хабаровск. И в Хабаровском крае, очевидно, во всем.
2: И в Хабаровском крае, ну и у нас и во Владивостоке, насколько... В общем, я сейчас не буду врать, это еще что-нибудь не то скажу на всякий случай, но вещание на весь Дальний Восток, поэтому там, на самом деле, большие задачи у редакции.
4: Отлично.
2: Да, желаем удачи. В общем, а нас можно слушать теперь не только в интернете для всех, кто хабаровский, но и на частоте 93,8 FM, поэтому, друзья, подключайтесь.
4: Это только в Москве?
2: Это в Хабаровске 93,8, вот. Поэтому всем местным, кто нас в повторе с утреца посмотрит, вот эта информация для них.
4: Всегда
2: я не знаю, есть ли такие наши вот ваши ярые преданные фанаты, которые по ночам вас слушают, сколько там сейчас, 2 часа ночи, ну, наверное, такие тоже.
4: Может, есть, да.
2: Есть.
4: Всем привет.
2: В прямом эфире, да, всем привет, друзья. А по поводу метро. Петр, а ты ехал на метро, позволь спросить, потому что почему?
3: Почему не на машине? Я часто езжу на метро в центре, мне удобнее просто.
2: Да, ну ладно.
3: Нет, не потому что нет. Я если про бензин речь, то я просто решил особо не париться. Ну, не то, что нет, я могу и на машине поехать. Сейчас очереди в Москве на заправках присутствуют, но, например, если поздно вечером, то уже особо нету. Вот, я сейчас проезжал, посмотрел на 2 заправки. Там были очереди, но они не производили какого-то катастрофического характера. Вот, но я лично просто подумал, что в это непростое время, если я могу ехать не на машине, то зачем мне создавать, так сказать, еще и большую очередь? А я могу и не на машине.
2: То, о чем мы с вами говорили, Дмитрий Юрьевич, в пятницу.
4: Вот я с утра ехал мимо нашей сельской заправки. 8 этих раздаточных штук. На 6 стоит по 2 машины, на 1 стоит 3 машины, на 2 стоит по 3 машины. Ну, и это только из-за того, что теперь надо сначала пойти, оплатить, а потом вернуться, налить, только поэтому. И, повторюсь, можешь налить керосина, объехать вокруг, встать опять, налей еще. За этим никто не смотрит. Не дают наливать в канистры. Ну, правильно делают, да.
2: Ну,
4: хотя тут тоже проблема. А вот у меня, например, дома газонокосилка 2 штуки. их невозможно отогнать на заправку. С одной в руках бежать, другая, как маленький трактор. Что, поеду, что ли, там, за 10 километров? У меня 10 километров до заправки. Нет, надо в канистру наливать. А как быть?
2: Ну, тут уж потерпеть.
4: А машина у меня на солярке.
3: Или генератор, что... например, там у кого-то.
4: Ни в коем случае не потерпеть, нет.
2: Не потерпеть.
4: Да.
2: А давайте расскажем как раз свежие, скажем так, комментарии по этому поводу. В Кремле сказали, что не будут раскрывать, из каких стран Россия может импортировать топливо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, об этом сообщает. А если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Ну и правильно, что говорить не будет, нечего.
4: Какая разница?
2: Какая разница, да. Главное, чтобы действительно государство в этом плане могло контролировать ситуацию, но во всех регионах все равно по-разному. Безусловно, в Крыму, в Севастополе ситуация похуже, и губернатор Развожаев говорит, что ограничения по топливу в Севастополе ориентировочно продлятся еще около месяца, ну, то есть где-то до конца июля. Пока планы такие, но предпринимается все необходимое для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Тем не менее, кто-то наживается на этом. И вот сегодня яркая история в Иркутске произошла. Рейд против перекупщиков бензина там провели, ну и задержали, продавали топливо по 250 рублей за литр. Я думаю, что, возможно, не только в Иркутске были подобные попытки.
4: Серьезный спрос. Это, наверное, вчетверо больше, да?
2: А я не да, автомобилист, я, вот, честно говоря,
3: там,
2: не знаю.
3: Ну, там, условно, 70 рублей.
4: Ну, в 3.
2: 84. Ну, в 3
4: да,
2: где-то.
4: Да. Ну как? Невидимая рука рынка немедленно все отрегулировала. Меня, кстати, отдельно интересует. Вот я пару роликов у себя постил, где приезжает здоровенная шаланда, а в ней стоят эти кубы для жидкостей. И они там по 12, по 14 кубов заправляют, опустошая заправки. А потом, по всей видимости, эта шаланда куда-то мчится. Прятать, перепродавать, я не знаю. Вот вопрос. Вот цистерна должна быть соответствующим образом укомплектована всякими огнетушителями, там, средствами и прочее. Должна быть разукрашена самыми разными знаками, что это огнеопасно. Возможно, перемещаться по дорогам определенным только. Возможно, в темное время суток или как там. А тут внезапно какой-то барбос налил себе керосина, полный грузовик, и рассекает с ним как хочет. На роликах, кстати, засняты номера. Я бы на месте ответственных органов поинтересовался, кто это такие, зачем они это делают, куда и как везут. И соответствующим образом покарал бы.
2: Ну, давайте, наверное, всем пожелаем терпения в этом плане, потому что, с одной стороны, тут можно и понять всех тех, кто возмущается, ну, да, ну, там, как так, не могу заправиться, или смотрите, какие цены. С другой стороны, мне кажется, особенно в некоторых областях настолько более тяжелая обстановка, нежели и в Москве, и в Петербурге, да, и в ряде там, особенно если мы говорим и про Дальний Восток, кстати говоря, и про Урал, я думаю, что в этом плане там поспокойнее сильно. Но
4: ну, я бы гражданам такой тоже сказал, что вот если я скажу, а у меня все нормально, ах ты тварь, ах скотина, люди мучаются, хорошо.
2: У тебя там всё хорошо,
4: а ты говоришь, да, а у нас все плохо, а у нас хорошо, и ну давайте какую-то это середину искать. Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво-то смотреть. Ну и чего теперь? Ну придется терпеть. Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько
2: с водой.
4: Лет. И с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
3: Я тут тоже добавлю, подчеркну, что это мое сугубо личное мнение, я не претендую на какую-то роль там, осуждать кого-то и так далее, но... Мне лично было непонятно, когда все визжали по поводу значит, вот отключения мобильного интернета из-за беспилотников и так далее. Там где-то нельзя там, в городе что-то сделать. А сейчас по поводу бензина. Вообще-то я хочу напомнить, что наши солдаты каждый день кладут жизни на линии фронта. И идут бои постоянно. Вот. В том числе президент подробно вам рассказал о том, что происходит. Да, противник наносит по нам чувствительные удары, которые вызывают проблемы. С одной стороны, мы же все говорим, вот мне почему-то кажется, что вот те люди, которые требуют каких-то жестких мер, они же и в интернетах устраивают крики. То есть, мне кажется, это скорее ну, как бы психическая особенность некоторых граждан по всем поводам негодовать, хорошим или плохим. Но в целом, опять же, я думаю, что это единицы по большей части, а большинство, конечно, как мы понимаем, что ситуация непростая, и да, надо, ну, наверное, как-то ответственнее к этому подходить. В конце концов, мы взрослые люди, это очень серьезная ситуация вся. Вот, это не повод, мне кажется, устраивать панику.
4: Ну и замечу, что активнейшее участие во всем этом принимают украинские разведка, пропагандисты, я не знаю, как их правильно назвать. Вот повесил про это дело заметку на известном ресурсе. Не будем рекламировать, значит. Ну, тут же. Это у тебя так хорошо. А на самом деле в стране. И вот такая портянка, значит. Под портянкой, приготовься, 8,5 тысяч. То есть я авторитетно заявляю, это не люди, это огромное количество ботов натравлено, да. Которые мало того, что отслеживают, мало того, что нацеливают, вот они там все это лайкают, поднимают в комментариях туда-сюда, как самые, понимаете, такие отмеченные. Ну, ведется натуральная информационная война. Да, да. Вопрос, вы на чьей стороне?
2: Я по поводу интернета полностью поддерживаю, потому что с топливом я не ощущаю на себе в силу определенных обстоятельств. А вот когда я читала все эти сообщения, ой, какой кошмар интернет. Ну, во-первых, наличку положи в кошелек на всякий случай, в чем проблема, я не очень понимаю. И расплатись, и, пожалуйста. Мобильная связь все равно зачастую продолжала работать. Да, ты не можешь зайти в какой-то там мессенджер, ну, потерпи, зайдешь. Для работы неудобно, ты в вакууме, особенно если ты с новостями работаешь. Ну, уж как-то пережить можно.
4: Большинство с новостями не работает.
2: Большинство, вот. Да.
3: И правильно делают.
4: Да. Здоровее
2: будут. А теперь к новостям после этого. Дмитрий Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье. Сегодня, собственно, так было. Ну, как уже, к сожалению, и, да, довольно давно, каждый день. Читаем о пострадавших и о погибших. Дело в том, что... Ну, сколько там, 6 месяцев было, да, младенцу, значит, погиб. Мама лишилась, не помню точно, ну, скажем так, до какой степени, но ноги повреждены двух конечностей. Отец в этой же семье, потому что на частный дом все это прилетело, отец тоже со ступнёй проблемы, и только старший сын, ну, вот его отец, видимо, загородил, и он, собственно, этот ребенок открыл потом двери спасателям, если читать более детально вот эту вот всю историю. То есть погибли гражданские, ребенок маленький, и пострадали гражданские люди. Не первый, не последний раз.
4: Я бы тут это, как говорил дедушка Конфуций, большинство бед на свете из-за того, что люди называют вещи не своими именами. Родителей покалечили, а ребенка убили. Он не погиб в боях за родину, его убили эти твари. И, на мой взгляд, это именно так и надо позиционировать. Вы убийцы, убиваете вы детей 6-месячных. Это ж младенец вообще. Призывать там, я не знаю, это внимание мирового сообщества. Ну, я это миллион раз уже говорил. Создайте специальные бригады из специально обученных журналистов, которые занимаются всяческими ЧП. Делайте ролики, делайте тексты. Это должно быть переведено на все языки мира. Организуйте себе торрент просто и без затей. Вас не пускают на YouTube. Хорошо, вот у нас торрент. Мы здесь все складываем. Латинская Америка, качай, смотри. Индонезия, качай, смотри. Австралия и все остальные, качайте и смотрите. Вот вам на испанском, вот вам на английском, вот вам на китайском. Почему это не делается? То есть, когда руководители государства взывают к каким-то там чувствам окружающих, ну вот, обратите внимание, Украиной руководят, она не самостоятельная, Украиной руководят объединенные силы Запада. Это они поставляют им оружие, они обеспечивают их разведывательными данными, они наводят боеприпасы на наших женщин и детей. К кому там взывать и зачем? Обозначать свою позицию надо, да, но не совсем так, как мне кажется.
2: Но тут еще надо понимать, прекрасно, что пресс-секретарь президента этот призыв, когда говорит, он совершенно четко понимает, что никто ни к чему не прислушивается в очередной раз, но это важно повторять, и о чем мы постоянно тоже с вами говорим. Соболезнования, конечно, и родственникам этой семьи, и семье. Мама, насколько я читала по последним данным, до сих пор не пришла в себя и не знает о том, о том кошмаре, который произошел. О здоровье ей все равно, и сил, да. Конечно, моральных каких-то. Ну, каких

0: Нельзя запретить все сразу.
1: Да, это посещение стран Евросоюза, кто нам это, Кая Каллас говорил, это привилегия, это не для всех. То есть вот здесь мы будем выть про права человека, свободу перемещения, а здесь мы введем визы, тут мы их давать не будем, но все равно у нас тут царство свободы. Ну, лично для меня ничего, если перекроют въезд вообще всем, ничего удивительного не будет. Если перекроют въезд, там, я не знаю, 99,9% и скажут, что вот этих-то мы оставили, ну, тоже ничего удивительного нет.
2: Я напомню, что европейцы, да и американцы тоже, вообще Запад начал с того, что когда началась спецоперация, они заявили в открытую, что а вот сейчас мы запретим женам богатых российских чиновников делать шопинг там, где они делали, на Елисейских полях и так далее, и, значит, сразу все закончится. Да, не закончилось. Да. Наоборот, я бы сказал, они люди прозорливые, они не только запретили богатым людям выезжать и вывозить деньги из России к ним туда, но еще и закрыли всем практически россиянам, практически всем, причем и крупным бизнесменам тоже, и даже тем, которые не были замечены особо в связях с, значит, тех, кого они хотели наказать. Вот. Закрыли им банковские счета. Фактически они закрыли возможность вывода денег в Европу и в США. Ну, за это их можно, им можно только спасибо сказать, мне кажется. Вот. Это важно, потому что люди вынуждены были, сразу же богатые люди стали закупаться тут недвижимостью и прочими ценными вещами, возможно, даже вкладывать в какой-то бизнес здесь, в России. Так что в этом смысле это... некотором роде финансово-железный занавес хороший, туризм, который больше не в Италии. Ну, печально, что, наверное, многие не посмотрят, там, не знаю, Лазурный берег Франции и Венецию. Но, тем не менее, курорты Кавказа, курорты Алтая, курорты Крыма после того, как ситуация исправится, я думаю, расцветут новым цветом. Так что все хорошо.
1: Я бы даже еще чуток углубил, что, как известно, в 91-м году у нас к власти пришла, назовем ее так, либеральная элита, ориентированная строго на Запад. Вот Запад – это сияющий град на холме, там все прекрасно, великолепно, нам надо туда, а они-то, нахапав здесь денег, они вообще там свои люди, вот им надо туда. С этой целью здесь надо похоронить промышленность, все вообще убить, и нас примет Запад в распростертые объятия, потому что мы теперь хорошие, мы отказались от коммунизма. Борис Николаевич ездил с докладом, как он коммунизм победил здесь. Да здравствуй, Боже, храни Америку и всякое такое. Ну вот, началась СВО. Как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? Как? Нормально получилось? Ну и в результате этих граждан от различных решений, не то что оттирают, а они там больше не нужны, решения принимаются совершенно другие. И это для Российской Федерации исключительно полезно. Заниматься надо самими собой, развивать надо самих себя, а не стремиться куда-то там влиться в цивилизованную семью народов. Фу, зла не хватает.
0: Не, ну в этом плане, даже если бы Евросоюз говорит, все, Шенген никому не даем, наверное, ну, очень маленький процент людей от этого пострадал, кто до сих пор со своими бюджетами и деньгами продолжает активно через Стамбул, либо через Ереван, либо как-то еще, в общем, туда приезжать и путешествовать. А большинство-то все равно уже никуда не ездит. Это, ну,
1: мне
0: очевидно.
1: Вот, ты знаешь, вот все время тоже интересно. А вот я давно статистики не видел. Надо знающих людей спросить, а у какого количества граждан Российской Федерации есть иностранные паспорта? Не у всех, я вам клянусь. Раз. Второе. А куда эти граждане ездят? Тут я уверенно могу сказать. Они ездят в бывшие советские республики, потому что там остались родственники. А куда они ездят за кордон? Обобщая Египет и Таиланд, обобщая, так сказать, это не Лазурный берег. Туда, во-первых, очень сильно не всех пускают, а во-вторых, там очень дорого, очень. Ну, соответственно, и что, кому из нас переживать? Это ж помнишь, как, вы представляете, теперь хамона не будет.
0: Между прочим, я недавно белорусский хамон попробовала, очень даже вкусный.
1: Да, ну, хамон, что характерно, как был, так и остался. Ну,
0: и это тоже.
1: Ну, кто застрадал-то от этого? Ну, нету, ну, дальше что? Mm-hmm. Никто и не пробовал, не смешно, да.
2: Вот исследование 2025 года показало, что у половины россиян нет действующего загранпаспорта, А у

0: 29%
1: Много.
0: его не было никогда.
2: Мне кажется, у большего количества людей на самом деле нет. Ну, хотя,
0: значит,
2: ладно,
0: как,
2: тут
0: кажется,
2: я...
0: Что значит кажется? Это исследование, которое аналитика там и так далее посчитали.
1: Ну, это же казенный документ,
0: да,
1: все что-то... должны быть посчитаны.
0: И все отказаться,
2: ну,
0: тут все четко.
2: Ладно. Но мне так казалось, что у меньшего количества людей все-таки какие-либо загранпаспорта, там неважно уже какое государство, хотя, если действительно на... Бывший
1: это,
2: Советский Союз,
1: опять-таки,
2: посмотреть.
1: У меня, я даже не помню, когда последний раз интересовался, тогда было, по-моему, у 4,5% граждан России. Ну, естественно, обратите, зачем гражданам иностранный паспорт? Для того, чтобы ездить за кордон. А для этого, приготовьтесь, нужны деньги. А значит, если такое количество паспортов, деньги есть. То есть можно и паспорт приобрести, и за визу заплатить, и съездить, и все такое. Это тоже показатель роста благосостояния.
2: Да, еще учитывая,
0: вот так,
2: как курс изменился.
0: Могу ответить на ваш комментарий. Наличие паспорта не всегда означает, что люди много путешествуют. 1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не пользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали загранпаспорт 4-6 раз или 2-3 раза.
2: Ну, то есть просто оформляли и в итоге никуда
0: не ездили? Ну, нет, ну, один раз съездили куда-то и все.
2: Ну, да, там в Турцию или еще куда-то.
0: 2-3 раза большинство. Ну, именно, да, именно, скорее всего, это вот курортные поездки.
1: Да нормально. Разово. У людей есть деньги, они их на себя тратят. Это хорошо.
2: А впереди новости на радио «Спутник». Как раз послушаю, мало ли кто там что сказал. Как обычно это бывает, пока мы тут с вами хотим передохнуть, а в итоге раз, какой-нибудь
0: как
2: там Трамп
0: что-нибудь скажет.
2: Зеленский, как кто-нибудь что-нибудь
0: Трамп
2: скажет.
0: Трамп уже проснулся или еще не ложился? Вот
2: я думаю, что... Вот сейчас и узнаем. Не переключайся, Петр, скоро вернемся.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона. Об этом сообщает издание Nice Matin. Спутница предпринимателя покинула операционную. Она жива. В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. По информации телеканала BFM TV, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации, входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошеннических колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. Депутаты, отправившие в Чехии движение «Свобода и прямая демократия», хотят обратиться к президенту республики Петру Павелу с предложением отобрать у Владимира Зеленского высшую награду страны – орден Белого Льва. Это произошло после того, как глава киевского режима присвоил одной из воинских частей название «Герой украинской повстанческой армии», признана в России экстремистской и запрещена. По словам депутатов, нельзя смириться с тем, чтобы высшую награду Чехии имел человек, который присваивает воинским частям название пособия пособников нацистов, от рук которых погибли десятки тысяч евреев, поляков и других мирных граждан. США и Ирану необходимо достигнуть приемлемого для всех стран всеобъемлющего соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Заявление сделано во время переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в Пекине. Ван И также отмечает, что только соблюдение принципов справедливости способно гарантировать долгосрочный мир на Ближнем Востоке, а ключевыми задачами являются сохранение и выполнение положений меморандума о взаимопонимании и поддержании переговорного процесса. Всемирная продовольственная программа ООН расширяет масштабы гуманитарной помощи в Венесуэле после разрушительных землетрясений. Планируется, что продовольственную помощь получат до 500 тысяч человек. Наиболее серьезно от подземных толчков пострадал штат Ла-Гуайра, где уже началась раздача продовольственных наборов и работа временных пунктов питания. В Венесуэле организация имеет более чем 3000 тонн продовольствия. Этого достаточно, чтобы обеспечить более 10 тысяч семей в течение 2 месяцев. И продовольствие поступает из разных стран. Программа призывает международных доноров выделить 50 миллионов долларов. Власти Кубы запросили проведение заседания Генассамблеи ООН, посвященного необходимости прекращения санкций США против страны. Об этом сообщил глава МИДа Бруно Родригес. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Ну, вроде бы Трамп ничего не наговорил.
4: Повезло нам.
3: Повезло. Работаем дальше по плану. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Еще раз всех приветствуем. Я, кстати, хотела предложить, Петр, может быть, я хочу назначить тебя ответственным. Mm-hmm. Я, если все еще директор нашей программы, или кто я там уже запуталась, я призываю, давайте в последние полчаса, по старой доброй традиции, которая у нас когда-то была, поотвечаем на вопросы наших слушателей. А Петр очень всегда любил их мониторить. И вот я...
4: Давайте, да.
3: Да, попрошу тебя, может быть, отобрать некоторые вопросы. В последние полчаса мы к ним вернемся. Друзья, группа ВКонтакте, ну, либо Рутуб-канал, Радио Спутник, подключайтесь. Там в комментариях можно все сделать.
5: Мы как раз вчера, я поставил Дементию задачу разгрести ряд коробок. У нас там скопилось за диваном. Внезапно выяснилось, что там лежит гора книг, предназначенных на призы. Натурально гора. Поэтому мы сегодня можем 3 приза разыграть.
3: Ого! Вот. Сразу 3. Ну, да. Тем более, друзья, в общем, шансы как никогда велики.
4: Да.
3: Поэтому сегодня у нас прям праздник.
6: Я попытаюсь.
3: все, справишься, да? Ты, да. Задача, ну, задача поставлена.
5: Надо задавать вопросы.
3: ВКонтакте, да, чтобы это было. Группа ВКонтакте, Радио Спутник, друзья.
5: Там есть наша трансляция.
3: Да. Под трансляцией есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы задавайте. Итак, ну, про ситуацию в Монако будем с вами беседовать? Я так понимаю, что уже все-таки утвердительно можно говорить про то, кто пострадал и кто... Слово «погиб» можно здесь использовать или нет, Дмитрий Юрьевич, в этой ситуации?
5: Я бы все равно сказал, что убили. Хотели убить, но убили.
3: Вот пока я пытаюсь
5: убили,
3: как раз...
5: Пока вроде никого.
3: Но
5: или,
3: вот
5: может, я
3: еще
5: не видел.
3: Некоторые пишут, что все-таки сын, но это пока, вот давайте так, по предварительной информации, потому что вот прям каких-то четких официальных заявлений я не особо нашла, но многие уже пишут вот в таком ключе, что действительно, значит, сам олигарх Ермолаев, о нем идет речь, его жена, что они пострадали, с сыном, ну вот, давайте так, ситуация под вопросом не до конца понятна, увозили в любом случае всех троих в больницу, и опять же, окончательного подтверждения, точно это они или нет. Ну, вот тут я, честно, тоже затрудняюсь сказать, потому что
5: да,
3: многие,
5: они сами, наверное, не знают.
3: Многие СМИ об этом пишут, но как бы, да, вот...
5: Наверное, никто паспорт в зубах не держал, во-первых. Во-вторых, там ничего не понятно. Этот дом взорвали, машину взорвали, заряд на улице взорвали, когда они мимо шли, они ли это мимо шли, одно... ничего не понятно.
3: Вопросов много. Да?
5: Журналисты, одним словом, научились бы это переводчиком пользоваться, пусть переведет вам, что там из Монаки-то пишут. Закричали, что это теракт.
3: А в какое СМИ лезть, понимаете, вот в этой Монаке? Вот,
5: в любое.
3: Куда? В любое?
5: Конечно.
3: А вдруг оно тоже, понимаете, врет и какой-нибудь...
5: Тогда так и говори, что по первоначальным сведениям с места происшествия известно вот это, вот это, вот это. Следите за нашим... Как там? Не переключайтесь, мы вам все расскажем, что и как.
3: Да. Но там, что, наверное, главное, все равно, что, получается, причастные... Ну, история вокруг украинцев идет, да, как бы...
5: Граждан Украины,
3: граждан
5: так
3: Украины.
5: Скажем.
3: Они тоже сами по себе довольно спорные персонажи.
5: Ну, почему спорные? Настоящие граждане Украины. Жулики и воры, по всей видимости. То есть это, как я прочитал, это владелец каких-то колл-центров. Колл-центры лично у меня, да и у всех, ни с чем, кроме как с мошенничеством, направленным в адрес пенсионеров там и лопушков Российской Федерации, ни с чем не связаны.
3: Но при этом Зеленский вводил санкции против этого бизнесмена еще там в каком-то году, не забыла, в каком.
5: Санкции, по всей видимости, про то, что он отказался платить деньги, которые он ворует, то есть его сотрудники воруют в Российской Федерации, вымогают, мошенничают, кидают, с этого зарабатывают огромные деньги. Ему СБУ, наверное, объяснило, что откидывать надо, допустим, половину, а он возмутился и сказал, что только 25%. Вот за это его, собственно, и взорвали. Так, и санкции, в кавычках, естественно, санкции. Раз не хочешь отдавать, мы будем тебя прессовать по-всякому. Смотри, у нас длинные руки. Чистая правда. Там, кстати, еще момент, что они сначала закричали, что это теракт.
3: Да.
5: Какой же это теракт? Это некие негодяи покушались на жизнь гражданина и его семьи. Почему это теракт? Есть четкие формулировки, классификация и прочее. Почему это теракт? О, а теперь они отказываются от того, что теракт. Ну, понятно, сначала какой-то балбес ляпнул, а теперь знающие
3: люди
5: поправляют.
3: Глава правительства сначала ляпнул, что это теракт, а
5: видимо,
3: потом
5: юрист.
3: Генпрокурор вышел и говорит, что это не теракт.
5: Этот, видимо, юрист, поэтому и ляпнул теракт, да.
3: Но это первый, ну, так уже теперь нельзя сказать, но вот если бы это все-таки говорили, что это теракт, то это был бы первый подобный.
5: У них там в этой Монаке стоит памятник их основателю, который там куда-то пролез, всех зарезал и организовал. Это княжество или что оно там. Я бы с такой историей,
3: поаккуратнее,
5: с таким бэкграундом, да, был бы поаккуратнее.
3: Давайте немного хорошего, ну, наверное, хорошего, не на 100%, так, на 50%. Значит, наших фигуристов допустили до международных турниров, но в нейтральном статусе.
5: Главное,
3: стороны,
5: что допустили. То есть, давайте так, сразу для себя определим. Раньше изгнали и не допускали, теперь допустили, но в нейтральном статусе. Следующий шаг – обозначить национальный статус. И это к добру, я считаю.
3: Ну что, наша любимая рубрика «Вечер в хату», которой не было очень давно. Так, коллеги, как вы к этому относитесь?
5: Положительно,
3: да. Пётр, скучал по этой рубрике?
6: С энтузиазмом, да.
3: Или ты там с энтузиазмом?
6: Я не могу найти, где вопросы, пока никто не задает. Так что, ну, еще у нас есть час, так что подождем.
3: Но еще есть целый час. Да, уж так и быть, я подключусь тогда тоже.
6: Я пока там вопросов нет. Кто-то написал вопрос, нет. Всем спасибо.
3: А, да? Друзья, задавайте вопрос. Три книги на кону.
5: Да.
3: Совесть имейте. Все. Давайте с легкого начнем. Значит, в Госдуме хотят ограничить право новым гражданам, значит, выдавать, точнее, покупать оружие. Законопроект предлагает запретить покупку пневматики, перцовых баллончиков, электрошокеров тем, кто получил гражданство менее 10 лет назад. Но сейчас у нас, значит, напомним, да, продажа свободная, паспорт, пожалуйста. А огнестрельное оружие разрешать к покупке только после 20 лет гражданства. Вот такое есть заявление, но это в качестве предложения.
6: А есть ли там какое-то обоснование этого? Вот всегда предложение мы озвучиваем, а там же должно быть обоснование. Почему они это делают?
5: Да, вот хотелось бы послушать.
6: Мне непонятно.
3: Исключение я добавлю в составе жителей новых регионов России, ветераны СВО.
6: Ну, непонятно, я вот сразу скажу, что хотят сделать.
5: Но я всем этим гражданам...
3: Я думаю, что это борьба с нелегальной
6: миграцией. Нет, ну, там надо не думать, не там надо посмотреть обоснование. Там обычно к законопроекту пишется пояснительная записка.
3: Вот, ну, давай сейчас поищем.
5: Безотносительно. Предлагаю всем, кто интересуется предметом, сходить в учреждения, которые оформляют это самое оружие. Я вас уверяю, вы когда туда придете, граждан Российской Федерации, хорошо, скажем, русских, условно, там исчезающе мало. А вот граждан из Средней Азии, из Кавказа, все остальные, то есть просто все. Вопрос. А вот зачем граждане, которые переехали на территорию Российской Федерации, они так это старательно вооружаются, не таясь? Это все абсолютно законно делается. А для чего они вооружаются? Вот лично у меня, когда я в этих местах бываю, это нехорошие мысли вызывает. Это вам для чего? Вот так вот массово. Поэтому, с моей точки зрения, абсолютно правильно, ну, проживи 10 лет. Вот мы с Петром как-то обсуждали жизнь в солнечной Швейцарии, где вообще-то 10 лет надо прожить без нареканий от соседей, чтобы подавать на гражданство. А потом граждан вокруг еще и спросят, как вы считаете, наш Абдулла имеет право тут жить? Вы хотите видеть его своим соседом? Ну, во-первых, у тебя должна быть безупречная, так сказать, биография и репутация, а во-вторых, я не знаю, что они скажут. Может, ты мне не нравишься, и не хочу я, чтобы ты тут жил. Вот и все. А тут не успел заехать гражданство. Сколько совсем недавно нам расценки оглашали, какие-то смехотворные суммы оформил гражданство.
3: Сейчас до 50
5: да,
3: тысяч.
5: Да, уже накупил, да не, там слева все это оформлялось всю дорогу, накупил себе каких-то этих травматических пистолетов, охотничьих ружей и сидит счастливый. Это тебе зачем? Вот вопрос.
3: Ну, вот смотрите, тут немного комментариев и пояснений, но тем не менее. Значит, в пояснительной записке депутаты говорят о сложившейся практике, а указывают на большое количество преступлений с использованием оружия среди вчерашних мигрантов, что, значит, как только получили иностранцы гражданство, тут же якобы пошли оформлять лицензии и приобретают оружие. Ну, опять же, какой процент, это я не могу сказать.
6: Ну, Дмитрий Юрьевич, значит, очень точно определил проблему, и, собственно, проблема явно именно в этом. Моя позиция личная тоже, я ее не раз озвучил, мне кажется, гражданство не надо раздавать, вот и все. Потому что, с одной стороны, если ты гражданин, то, ну, по логике ты обладаешь всеми правами гражданина, какая разница, ты там вчера его получил, год назад, 10, 15, или родился с ним, это гражданство, ты гражданин страны, у тебя есть обязанности и есть права, почему должно быть такое отличие. Тогда получается, что по каждой сфере, которая может приносить, ну, быть рискованной, скажем так, да, люди должны будут облагаться какими-то дополнительными ограничениями. Ну, например, там, да, давайте решим, вдруг возникнет, например, политический какой-нибудь вот такой вот контекст, при котором нам будет невыгодно, чтобы новые граждане голосовали, например. А давайте их тогда в этих правах поразим. Ну и так далее. На мой взгляд, просто надо меньше раздавать гражданство и ввести какую-то квоту. И, собственно, вид на жительство, разрешение на работу может быть довольно долгосрочным. При этом вот эти документы, они, конечно, не дают человеку пользоваться теми же благами, правами, которые имеет гражданин. А уж если ты гражданин, я считаю, то как раз в этом и ценность гражданства, что ты обладаешь и правами, и обязанностями. И принимаешь это решение осмысленно, а не просто купил его, чтобы тебе проще на работу было устроиться. Но порочная практика, скорее всего, состоит в том, что с гражданином меньше возни. А нанять на работу гражданина из Средней Азии, гражданина России, гораздо легче, чем нанять на работу не гражданина. Ну и, соответственно, возникает некий теневой, так сказать, поток этого всего. Вот. А если вводится квота, не знаю, там 100 тысяч новых граждан в год, и все должны быть пройти там через какой-нибудь... не знаю, аналог, я не знаю, ГПУ там или еще чего-нибудь, контролирующий орган, типа счетной палаты. Вот тогда будет проще. А эти все пусть получают на общих разрешениях, на общих основаниях разрешения на работу, которое не позволяет им, там, не знаю, голосовать, да, владеть оружием и так далее и тому подобное.
5: Вот под все рассказы про искусственный интеллект. Вот посадите этот искусственный интеллект, пусть оно за ними следит, если оно гораздо зорче, чем человек.
3: Ой, я бы не
6: доверяла. При этом, мне кажется, надо все меньше и меньше доверять искусственному интеллекту. Что у нас статистику-то по новым гражданам давно не публикуют. Я вот ее искал, а ее нету. Ее как-то закрытая информация. А почему?
5: Собственно? Ну, потому что это вызывает суровое недовольство граждан.
6: Ну, вот, наверное, суровое не зря недовольство. Тем более, если они вооружаются. Да, да. А такие меры, ну, сейчас им запретят вооружаться. Ну, окей, они купят там новый документ, который будет говорить о том, что они граждане уже 10 лет. Это еще будет коррупционная одна история. Или будут владеть этим оружием незаконно. Ну, в конце концов, травмат, ничего страшного с тобой, не посадят тебя за травмат. В конце концов, законно ты его купил или нет. Ну, возникнет, значит, черный рынок этих травматов с левыми какими-нибудь разрешениями.
5: Да, он и так есть. Да.
3: Давайте, ситуация в Омске, на самом деле, какая-то абсолютно...
6: Нет, извините, единственное, что, наверное, если есть текущая ситуация, и есть большое количество вот этих граждан, которые гражданство уже получили, у них же не отберешь уже, ну, допустим, вот есть их миллион там за последние 5 лет.
5: Да.
6: Ну, с этим, безусловно, надо что-то делать. То есть критиковать этот законопроект я бы не стал, потому что, ну, очевидно, имеет по запросу, очевидно, правоохранительных органов, надо иметь дело с текущей ситуацией. Но вот на перспективу, на мой взгляд, надо очень серьезно посмотреть. Да, у нас будет сокращение населения, да, возможно, это как-то, значит, портит показатели по демографии. Но мне кажется, что дело не в этом, а дело в том, что гражданство России все-таки должно иметь большую ценность, чем 50 тысяч рублей.
5: Да.
3: В Омске убили студента, причем его же, ну, либо сокурсники, либо, ну, скажем так, тоже коллеги по учебе, другие студенты, причем довольно жестоко. 20-летний студент пропал. А в Омске несколько дней назад мама его об этом сообщила, около 5 дней искали, в итоге нашли с множеством ножевых ранений и задержали, внимание, 7 человек по этому делу, и в итоге допрашивали, причем мы всех, кого допрашивали, там еще 2 девушки среди вот этих вот 7 был, то есть 5 молодых людей и 2 девушки. Никто ничего не отрицал. В чем причина, что там произошло, не до конца пока понятно, то есть нету какого-то четкого заявления по этому поводу. Есть там догадки, кто-то пишет про финансовую подоплеку, кто-то еще про что-то, но тем не менее вот получилась такая трагедия, которая получилась. И вот я даже искренне не знаю, как это прокомментировать, потому что какой бы ни был конфликт между людьми, между молодыми людьми, выпили они там или что они там сделали, но вот по ножовщине это заканчиваться не должно. Ну, это такой идеальный чуть-чуть мир, я сейчас описала, а реальность, она...
5: Я замечу, что они все иногородние, они приехали из разных городов на встречу с этим молодым человеком. Мы никого не оправдываем. Произошло убийство. Это тяжкое преступление. Никого мы не оправдываем. Но интересуют мотивы. А что ты такое сделал, что люди из других городов притащились сюда, раз, совершили подобное, а теперь не отрицают? Ну, то есть, если это по пьянке или еще что-то, а я не помню, а я не знаю, а это был не я.
3: Не знаю, кстати, по пьянке.
5: А докажите. Нет, если не отрицают, все трезвые были. Все. Что случилось-то? Ну, что предположить? Первое, например, вот лично для меня, это к какая-то склока в интернете, в ходе которой ты себе что-то там позволил в адрес этих людей. А они, будучи подростками, приехали мстить. И они считают месть свершившейся, и поэтому они ничего не отрицают. Вот такие они, понимаешь. Угу. С другой стороны, может, и денег вульгарно должен. И тоже вот такое
3: получилось. В отношении одной из девушек мог что-то...
5: Да, ну, гадость но какая-то, это да. Это мы предположение строим, но, повторюсь, это убийство, и никто никого не оправдывает. И даже если кто-то хамил и денег не отдал, это вовсе не повод кого-то убивать. Проследим, что там произошло, каким бы циничным ни прозвучало, интересно, что же на самом деле.
3: Давай, я думаю, тут нечего, наверное, да, Петр особо добавлять.
6: Нет, я
3: по этому
6: тем более,
3: делу.
6: Что я не в курсе.
3: Давайте вот про что, значит. В России, Дмитрий Юрьевич, давно мы с вами про самокатчиков не говорили, более 90% самокатчиков когда-либо, хотя бы раз, нарушали правила дорожного движения. Как они это все посчитали? У меня, ну, вопрос возникает, mm-hmm. потому что все-таки мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда нарушение самокатчиков или вообще людей, которые на вот средствах, да, подобных катаются, значит, как-то действительно это нарушение фиксируется. Чаще всего это связано с ездой по пешеходным переходам, и я буквально накануне, в эти выходные, значит, у меня была возможность, я решила погулять по Петербургу. Во-первых, я считаю, что в Питере эта проблема и количество самокатчиков заметно меньше, нежели в Москве. В Москве их намного больше, нежели в Петербурге. Но за свою там двухчасовую прогулку я увидела огромное количество раз, когда пешеходный переход, да, ждут, значит, красный свет, и то есть не спешиваются и пошли. Они потом едут, едут вдвоем. С детьми на одном самокате ничего людей не смущает. Я не знаю, в курсе они вообще правил дорожного движения и тех решений, которые
5: их
3: принимаются.
5: Не касается.
3: Их не касается, да, вот их не касается. Я боюсь, что тут есть погрешность. Возможно, все 99,9% самокатчиков хотя бы раз нарушали правила дорожного движения.
5: Ну, зайдем издалека. Водители автомобилей у нас нарушают правила точно так же. Все поголовно... Не, ну, есть люди, например, типа нашего Данилы, у которого за 10 лет один штраф.
3: И ну, то один-то потом... есть.
5: Нет, и то потому, что это он другу своему дал проехать, да? И тот подлец испортил Даниле всю статистику. Бывают и такие люди, да. Основная масса как-то, я не знаю, я езжу на автомобиле BMW, где водители, как известно, никогда не включают поворотники. Я поворотники везде включаю. На дороге, на этой нашей кольцевой, на сельском проселке я тоже включаю поворотники. А вот когда едешь по нашему КАДу, где ограничение 110, ну, там каждый второй перестраивается безо всяких поворотников. Как хочу, так вот тут это и выкомариваю. Поэтому ничего удивительного, что граждане на самокатах себя так ведут, для меня нет. Меня волнует другое все время применительно к самокатчикам. Вот я водитель автомобиля. Я учил правила и сдавал экзамены для того, чтобы получить права. Дальше, если я буду нарушать эти правила, меня будут штрафовать. И штрафуют, что характерно. И не только меня. А здесь какой-то барбос оседлал свой самокат, выскочил на дорогу, выкаблучивает там неведомо что и не несет за это никакой ответственности. Про переход хочу. Они носятся между автомобилями. Как хочу, так и еду. Еще на каком-нибудь идиотском этом моноколесе. Вот у вас есть какой-нибудь этот зоопарк микроскопический, где на этих, на скейтбордах ездят там эти рампы специальные? Вот езжайте туда и там развлекайтесь. С моей точки зрения, если ты выехал на дорогу, будь любезен. Во-первых, сдай на права, а во-вторых, веди себя как автомобиль. Не езди между рядов. Занял место и езжай, да. Вот так нормально. Со скоростью потока давай, иди и за все отвечай. А значит, на тебе номер, а значит, у тебя права и прочее, и прочее. По тротуарам на самокатах ездить нельзя. Ну, если ты там старше 5 лет, и как-то это странно. Нет, вали на проезжую часть, а на проезжей части права и соблюдение ПДД. а как это так получается? То есть я в своей коробочке сижу, я все обязан соблюдать, а какой-то баран тут носится, и ему за это приготовьтесь, ничего не будет. Ну, не смешно. Говорят, какой-то искусственный интеллект за всем этим следит. Вот особенно поставьте, да, на переходах и лупите штрафы бесконечные, я не знаю, там рублей.
3: Не,
5: да.
3: Ну, может быть, эта схема по-своему и работает, конечно.
5: Работает, да. Конечно, работает? Да. Ну как, самокат, он же отслеживается, где он, что он. Угу. Вы же его арендуете, приложив там прибор. Это ну, вы это да. На нем ехали.
3: Только
5: вот.
3: Потом мамы берут своих детей почему-то и не боятся, что что-то произойдет, ставят, значит, перед собой и, пожалуйста, и несут.
5: Ну, таких вообще. Где наша ювенальная юстиция, когда она так нужна? Ну, что это такое? А в Питере, я так помню, еще пару лет назад на Невском проспекте все это выключили, и они там просто
3: нет, в центре вообще нет.
5: Глохнут. Правильно, да. Здесь люди гуляют, наслаждаются красотами. Они вот эти вот бараны тут носятся и сбивают людей с ног. Ну, что это такое?
3: Большое значение, на самом деле, играет асфальт. Потому что все-таки в исторической части Петербурга много где есть, ну, не просто ровная дорога, да, это, значит, какие-то плиты, либо еще что-то.
5: Брусчатка,
3: по ним, да,
5: да, да.
3: Невозможно гранитные тогда грани, да. Тем более. По ним невозможно в этом плане кататься, поэтому тут все логично.
6: А вот интересно.
3: Но... Да.
6: У меня вопрос. А вот, ну, да. О вреде самокатов все мы в курсе. А вот интересно, есть ли какой-то анализ пользы от самокатов? Вот что в каких единицах измеряется успех этого мероприятия, кроме финансовых показателей? Потому что финансовые показатели, я объясню, это довольно просто. Мы все сейчас люди, мы составляем такую как бы массу. И если нас много, то с нас собрать по рублю, и будет очень хорошо. Поэтому нам предлагаются постоянно новые услуги, там всякие, я не знаю, там доставки и прочее. И вот чем нас больше, тем, так сказать, выгоднее нас использовать. Мы такая вот действительно, мы масса людская, мы источник дохода, да, новая такая нефть, как говорят, это действительно так. Самокаты – одна из ниш вот этой вот штуки, это действительно доходы. Если там, не знаю, 10 тысяч у тебя в день прокатилось на самокате, заплатил тебе по, не знаю, 1000 рублей или 500, 200, 100, это неплохая прибавка к пенсии для руководства и владельцев крупных корпораций. Вот какая, кроме этого, польза? Я, честно говоря, не очень понимаю.
3: Ну, они же как?
6: Может быть, скорость заезда там куда-то увеличилась,
5: да,
6: средняя?
5: Это же средство индивидуальной мобильности. Да. Вот возле меня станция метро Балтийская, и от нее огромное количество народу едет в порт на самокатах, потому что они там за углом огромной кучей стоят. Угу. Ну, то есть там от общественный транспорт не ходит, а на самокате можно домчаться, а вечером они мчатся обратно в метро. То есть я считаю, людям удобно.
6: Ну,
3: но экологию
6: польза
3: я не буду говорить, что они совсем
5: конечно,
3: не
5: да.
3: Вредные, но многие говорят, что это действительно там более экологично, нежели машины и все остальное. Вот поэтому я, значит, передвигаюсь на. Хотя, если это электросамокат, мы должны понимать, что все равно все не так чисто, буквально. Ну... Давайте новости еще раз послушаем, паузу сделаем, потом, может быть, продолжим и.
1: Знать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половина половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Губернатор Курской области доложил президенту о мерах поддержки переселенцев из приграничья. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху посетил зону безопасности в Южном Ливане. Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибудут в Турцию для тушения лесных пожаров. Подробности далее. Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья. Глава региона добавил, что среди вопросов также был ремонт размороженных домов, которые напрямую не пострадали от действий ВСУ, однако вернуться туда невозможно. Кроме того, он добавил, что жителям выдали более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 101 миллиарда рублей. Он дает возможность получить новое жилье вместо разрушенного. Организатор международного мошеннического колл-центра, который похитил почти 36 тысяч долларов у граждан Чехии, под видом инвестиций задержан на Украине вместе с сообщником. Обоим грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила украинская полиция. По данным следствия, злоумышленники организовали колл-центр в Турции. Операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и убеждали потерпевших вкладывать средства, обещая прибыль от торговли финансовыми инструментами. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху посетил зону безопасности в Южном Ливане вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и руководством Генштаба армии обороны Израиля. Об этом сообщила канцелярия премьера. Отмечается, что премьер и министр обороны получили подробный обзор ситуации в этом секторе от командующего Северным командованием и командиров бригад на местах. Нетаньяху заявил военным о важности поддержания зоны безопасности и продолжения уничтожения инфраструктуры движения Хизбалла. Власти Кубы запросили проведение заседания Генассамблеи ООН, посвященного необходимости прекращения санкций США против страны. Об этом сообщил глава МИДа Бруно Родригес. США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы более 6 десятилетий. Кубинские власти считают санкции главной причиной экономических трудностей страны и требуют их полной отмены. Ранее американский президент допустил, что Штаты могут провести военную операцию против Кубы. Как он отметил, она может быть схожа с миссией, которую американские военные провели в начале года в Венесуэле. Два российских самолета-амфибии Бе-200 в ближайшее время прибудут в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщило посольство России в Анкаре. Лесные пожары – одна из главных природных угроз для страны в летний сезон, который обычно длится с конца июня до сентября. Наиболее пожароопасными считаются провинции на побережьях Эгейского и Средиземного морей, включая Анталию и Измир-Мерсин. По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в прошлом году в стране было зарегистрировано свыше 3000 лесных пожаров, более половины из которых произошли по вине человека. Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты выросли после снятия ограничений на поездки российских туристов в 6 стран Ближнего Востока и организации пакетных туров на этих направлениях. Об этом сообщил РИА Новости президент группы туристических компаний Сирак Мурадян. Компания является оператором в Эмиратах и главным партнером для многих туристических агентств из России, Казахстана и других стран СНГ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: И мы снова в прямом эфире. Продолжаем. Для тех, кто только что к нам подключился, может быть, ожидал здесь услышать Михаила Хазина, мы сообщаем, что сегодня вот такие...
3: Мы за
2: вот...
3: него.
2: Мы за него. Дмитрий Юрьевич в целом на своем месте. Ничего не изменилось. Но мы с Петром вот сегодня уж не знаю, насколько достойная замена, но... Как можем, стараемся.
4: Ну, я бы не сказал, что мы замена.
5: Петр прекрасен сам по себе, да.
4: Сам по себе. Я, кстати, про самокаты. Вот в перерыве изучил вопросы, и в защиту самокатов искусственный интеллект мне рассказал, что есть большое количество преимуществ. Это действительно последняя миля, то, что Дмитрий Юрьевич описал, это и экология в городе, и разгрузка, значит, общественного транспорта и так далее. В общем, много плюсов, но, безусловно, для нормального гармоничного функционирования этой системы необходимо создание специальных условий, дорожек там, и так далее. Вот плюс еще, кстати, немаловажно, это финансово позволяет экономить молодым людям, студентам, для которых самокат дешевле, чем, например, видимо, общественный транспорт, ну или такси.
2: Кстати, я бы не сказал, что самокат дешевле, извините, да? Потому что он прилично в итоге наматывает.
3: А, в смысле платить, да. Я бы добавил. Все, наверное, помнят, жил-был такой Стив Джобс, царство ему небесное, который много лет рассказывал, что мы тут с друганом изобрели такую штуку, вы не представляете, она навсегда изменит облик городов. Все быстро догадались, что это какое-то средство передвижения, но долго не могли понять, что. В конце концов, оказалось, что это так называемый Segway. Сегвей, кто не в курсе, это такая на двух колесах штука, которая за тебя держит баланс, наклонился вперед, поехала, наклонился назад, затормозила. Интересная, полезная. Но с моей точки зрения, человек, который его построил, ему просто интересно было. А вот можно двухколесное сделать такое, чтобы на нем человек ездил, разгонялся, тормозил. И он сделал. Убиться, правда, очень просто. И кто-то там на нем и убился, уж не разработчик ли, не помню. Но прибор получился стоимостью почти в 10 тысяч долларов. И тут, с моей, я, честно говоря, изначально не понял. Ну, он стоит как автомобиль нормальный, так скажем. 10 тысяч долларов – это дорого. Угу. А сколько стоит самокат? Ну, я сильно сомневаюсь.
2: Подешевле.
3: Что хотя бы 1000, если он такой простенький. Задача-то выполняет точно так же. То есть не надо никаких балансиров, не надо никаких там мозгов в него. Он просто едет. Вот, вот и все. Собственно говоря, тормоз пяткой, ручка как на мотоцикле. Это гораздо проще. И может ли он изменить облик городов? Ну, безусловно, может. Да. Но только для этого нужны, вот, совершенно согласен, Петр сказал, для этого надо некое градоустройство, то есть специальные дорожки, по которым можно будет ездить. Раз. Дальше граждан надо приучить к порядку, что, например, по улице иду неподалеку от конторы, а самокат валяется посреди тротуара. Кто его бросил? Возможно, какой-то негодяй. Вот доехал вот так, бросил и ушел. А может быть, человек аккуратно поставил самокат, а следом шел негодяй. И чтобы ему нагадить, взял, схватил его за рога и бросил поперек тротуара. Вот как за этим следить, тоже не совсем понятно. Надо все-таки порядок и дисциплину. Вот. А так вещь, ну, исключительно полезная. Для молодежи это так вообще никакой машины тебе не надо. Запрыгнул, помчался.
2: Нет, ну если кататься правильно и кататься там, где вообще для этого все сделано, то, конечно, в этом плане ничего страшного и никаких трагедий как раз и не должно происходить. А рубрика «Здравый смысл». В Азербайджане запретят детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Значит, парламент страны принял поправки в закон. Кроме того, пользователям от 16 до 18 лет для этого нужно будет согласие законного представителя.
3: Родителя, то есть какого-нибудь,
2: ну, да, одного из или опекуна. Либо
3: не знаю, мы с интересом посмотрим. То есть я, в принципе, это дело одобряю. Мне непонятно только, как это реализовывать на практике. Вот сейчас все овладели VPN-ами, и как это вы отслеживать будете?
2: Проверять возраст хотят с помощью данных банковской карты, электронной почты и номера телефона.
4: Нет, ну проверять
3: неплохо
4: достаточно...
3: Неплохо придумано.
4: Достаточно несложно. Да. Это... возлагается на, собственно, сами социальные сети. Вот работает у тебя, как Европа, Австралия там, и прочие делают, работает у тебя там компания на букву, там, не знаю, F, например, в стране. Ты говоришь, что, дорогая компания, вот вам закон, значит, вы обязаны его неукоснительно соблюдать. То есть проверять надо компанию. Если мы вас обнаружим, значит, там будем контрольные закупки проводить, то вы будете облагаться штрафами, там, не знаю, 100 миллионов австралийских долларов за каждого незаконно пущенного туда подростка. А как вы их будете там контролировать, это уже ваша проблема. Хотите паспорта проверяйте, хотите еще как-то. Ну, вот примерно так. Это как с, например, торговлей, ну, не знаю, алкоголем, табаком. То есть государство само не контролирует, а государство контролирует тех, кто торгует. Они приходят туда, делают контрольную закупку и, собственно, штрафуют магазин. Магазин понимает, что ему проще отказаться от небольшого совсем вот этого дохода, чем получить штраф. Соответственно, штраф должен быть сопоставим с тем, что они могут на этом заработать. И вот понятно, что это можно обойти, скорее всего, и какие-то дети умные там чего-нибудь там, и будет, конечно, черный рынок этих услуг, там какие-нибудь поддельные аккаунты и прочее. Но в целом это на перспективу. То есть они хотят просто сделать так, чтобы через, там, не знаю, может быть, 5-10 лет уже было бы само собой разумеющимся то, что в соцсети только после 16.
3: Начинание правильное. И рано или поздно всех за рога и в стойло, потому что вот этого беспредела быть не должно категорически. Мы помним, как недавно в нашей социальной сети один достаточно известный нацист удавился потом в тюрьме, как он выявлял педофилов. Бегал там, вступал в переписки, а после этого встречался живьем, проводил там всякие мерзости при встречах. Ну, речь не столько про нацистов и про педофилов, сколько про то, что в этих соцсетях творится черти что. А ловил он их, выступая от лица ребенка, что я вот тут такой, а педофил сразу там начинает что-то там писать, давай встретимся и прочее. Надо ли вот это вот нашим детям такое безнадзорное, бесконтрольное? Педофил-то, я вас уверяю, он тоже не под своим именем там выступает. Вот как-то так. Все это безобразие должно быть пресечено и пресечено. Сечено будет. А все попытки какие-то там подпольные социальные сети делать, ну, повторюсь, весь интернет уже достаточно скоро развалится на государственное образование, и никто не будет никуда ходить. А захождение куда-то не туда будут карать еще. Вот.
2: Но здесь надо, да, напомнить, вдруг кто пропустил, это уже далеко не первая страна, причем, ну, это, кстати, первая на территории, хотя в Киргизии, по-моему, похоже, то ли рассматривали, то ли приняли, но, в общем, и в Европе есть уже, да, такие принятые решения об ограничении в нескольких странах, ну, и вот поближе к нам тоже аналогичные меры принимаются, поэтому есть, ну, из кого брать примеры и смотреть, по крайней мере, на результат такого решения и туда принимать какие-то
4: свои... Я думаю, что метод обхода там довольно понятен, скорее всего, он будет просто регистрация через тот же VPN, через другую страну по поддельным там документам, ну, условно говоря, в Штатах это не запрещено, соответственно, ты представляешься американцем, регистрируешься там в американской соцсети, она все равно глобальная, и как бы живешь там в своей жизни, но все равно это ограничение и так далее, если это будет выявлено властями, то они все равно могут оштрафовать. Тут много задач решается, помимо защиты психического здоровья подростков, защиты вот от всяких там негативных информаций и прочего там жизненных ценностей неправильных, это еще и возможность защитить их от того, что их формирование контролируют американские корпорации. И Европа, и все остальные прекрасно отдают себе отчет в том, что они не хотят. Ну, Макрон даже говорил, что он не хочет отдавать воспитание французских детей алгоритмам. И еще один важный элемент – это прижать, так сказать, эти самые богатые корпорации, у которых очень много денег. Естественно, взять с них денег, сам Бог велел, как говорится, взять ситуацию под контроль. То есть это вот эти все вещи, они здесь сходятся в едином, так сказать, порыве. Вот финансовом,
2: даже Макрон финансовом, вещь сказал,
4: да, защита детей и так далее и тому подобное.
3: Они все чувствуют угрозу, все. Да. Это действительно уже давно не шутки. Это ж это, знаешь, как гамельнский крысолов, которому денег не заплатили, он задудел в дудочку и всех ваших детей увел. Вот и здесь детей уведут просто кто? Американцы под руководством Соросов и всех остальных. Куда уведут? А вот в педофилию и во все остальное, да.
4: Еще один важный здесь инструмент, это, конечно, рычаг давления на американскую администрацию, потому что понятно, что это крупнейшие корпорации, это крупнейшие налогоплательщики, и они побегут жаловаться в Госдеп сразу, значит, те придут, ну, к условному Азербайджану, скажут, ну, вы что, давайте отсрочку хотя бы какую-то, те скажут с удовольствием, а вы нам процент по кредиту там можете снизить слегка, вот, или там нефти прикупить у нас, тогда сделаем, это тоже интересный инструмент. Ну и то же самое Франция и все остальные, особенно с учетом политики Трампа в их отношениях.
2: Давайте еще одну новость, которую я тоже отнесла к рубрике «Здравый смысл» про нас. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Я вот, переехав в Петербург, при всем уважении к тому, что здесь происходит, но я обратила на количество вот тех самых форумов, да, экономические, да, юридические, вот накануне был крупный, действительно, там все съезжаются, важные
4: гости.
2: Вы как-то
4: сейчас, Татьяна, мне кажется, поднимаете руку слегка свою нежную на святое.
6: На святое замахнул.
2: Нет, ты даже просто, Петр, не понимаешь, когда...
4: Вы что?
2: Нет, я не про юридические тебе говорю, ты мне дай договорить, что наоборот, экономические, юридические, это действительно были большие, крупные мероприятия, все писали, все как бы, да, там, ну, вышестоящее руководство туда тоже приезжала. Но чуть ли не каждую неделю, просто отходя, если от федеральной повестки, вот в региональную ты погружаешься, значит, про эти перекрытия дорог, в связи с чем перекрыли и так далее, то бухгалтеры что-то там собрались, то, значит, врачи собрались, то какие-то любители собак, владельцы собак собрались на какой-то свой личный форум. То есть постоянно кто-то собирается, и все это преподносится как вот форум чего-то. И ты думаешь, зачем? Ну, то есть вот какое-то вот это вот практическое составляющее я, честно говоря, далеко не всегда вижу. Я тогда уверена, что не только здесь это происходит, что где-то есть, наверное, еще. Вот мне кажется, что надо,
6: ну, если это некая частная
2: пореже.
6: Лавочка, вот мы здесь про велосипеды, а мы здесь про собак, а здесь мы про стоматологию, как частная лавочка имеет полное право. Все, вот для меня неожиданность была в свое время, я всегда все гостиницы расценивал как дом колхозника. Приехал, заночевал и уехал. Вот для этого гостиница нужна. Когда на Запад принялся ездить, любая гостиница, особенно в Америке, это конгресс-холл гигантский просто. Огромные кинозалы, огромные эти просто залы для того, чтобы вы приехали сюда,
2: пообщались,
6: заселились, провели мероприятие, где вы все поместитесь, обратите внимание. Ну, им виднее, где собираться и для чего. Речь-то, по всей видимости, про всякие государственные, не государственные, да,
2: проводится.
6: Про то, что чиновники устраивают какие-то форумы. Ну, если так упростить, ну тут мы бессильны. Я не знаю, какие чиновники устраивают форумы, для чего, есть ли от них какой-нибудь результат. Но если уже премьер-министр говорит, то, наверное, пора бы задуматься о том, куда казенные деньги уходят и на что они тратятся.
4: Ну, я бы разделил. Мне кажется, что здесь, во-первых, понятно, что форумы – это такой очень важный формат человеческого общения. Это и установление личных контактов, личных связей и развлечений. Вот вы бухгалтеров упомянули, Татьяна, тоже вот как-то не подумав. А между прочим, у бухгалтеров, может быть, этот форум и новогодний корпоратив – это такие два самых главных события в жизни. Они к нему готовятся.
2: Но корпоратив-то государство не будет организовывать для бухгалтеров?
4: Нет, ну почему? Государство же тоже должно поддерживать человеческое общение между сотрудниками различных ведомств, министерств и так далее. Для чего их проводятся совещания? Нет, вообще у форумов, конечно, есть очень важная, мне кажется, роль, и это важно. Другой вопрос, что если это чрезмерные расходы, или это, прямо даже страшно сказать это слово, знаете, извините, хищение средств, так сказать, через дружественных подрядчиков, или какая-то коррупция и так далее, или какой-то суперлюкс неоправданный где-нибудь там в пятизвездочных отелях в тяжелое для страны время. Это вот другая сторона вопроса. Но в целом сами по себе форумы, ну вот я бы так не рассуждал слишком много. Вообще, вы знаете, хорошо, если бы было очень много, если бы у нас было безумное количество денег. Я вот работал в американской корпорации когда-то давно. Там было безумное количество денег. Так там вот на внутренний форум, например, привозили аж на вертолете аж бывшего президента Джорджа Буша-старшего, чтобы он там выступил перед сотрудниками и, так сказать, рассказал о будущем, куда планета идет. Можно только представить, какой гонорар ему платят. Я могу вам сказать, что у нас есть, вот буквально пару дней назад имел беседу с организатором подобных мероприятий для бизнес-клиентов, значит, одного большого очень финансового института отечественного. Так я вам могу сказать, что там гонорары звезд, которые приезжают рассказать о том, как они достигли своих высот. Я прям даже сейчас говорить не буду называть цифр, но я со стула-то упал там. Я даже не думал, что такое бывает. Вот. Но это такая полугосударственная организация, у нее есть акционеры. Если они видят в этом коммерческий или любой иной смысл, ну, это их право решать, тратить туда деньги или нет.
2: Нет, но если кто-то из личного кармана туда инвестирует, то имеет с этого тоже, видимо, какую-то прибыль, что или что там, репутацию, либо еще как-то.
4: Ну, там не важно, личная или государственная, там условная компания «Газпром», она вот какая, она государственная, или она там же есть частные инвесторы, ой, там есть правление, они принимают решения, у них есть там свой собственный внутренний контроль и прочее, прочее, прочее. Они принимают решения, это часть их бизнеса, это затраты, которые они несут. Если, еще раз скажу, вот меня лично смущает, когда чиновники за счет госбюджета, например, там, если есть такие ситуации, я не знаю, возможно, но вот они там, я не знаю, там заказывают шампанское, что-нибудь еще, там, пятизвездочном отеле.
6: Да.
4: Если такое есть, может быть, этого нет, может быть, об этом говорил Мишустин. Мне кажется, польза от форумов, ну, безусловно, есть. Это очень важный элемент. Это профессиональное общение, переходящее в личное, установление контактов и так далее. Просто вот кто работал в больших организациях, ты можешь там 2 года переписываться с человеком с

0: Ой, все сходятся вместе. Друг друга видят, как в моем любимом фильме. Вы скажете, как вас зовут. Я скажу, как меня зовут. Получится беседа, да.
1: Так, я хочу вам предложить вот какую тему. Переключиться резко достаточно, но я не могу не спросить Дмитрия Юрьевича, особенно вашего мнения. Трамп говорит, что коммунизм – это величайшая угроза нашей стране, но имеется в виду Соединенным Штатам, со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, значит, терактов 11...
0: Со времен основания, я считаю.
1: Со времен всего. Коммунизм – главная угроза для Соединенных Штатов. Что мы ответим Дональду Фредовичу?
0: Что мы можем ответить? У нас антикоммунистическое государство. Что мы можем ответить?
1: А что он так испугался?
0: Мы целиком, мы полностью его поддержим. Да он не про коммунистов говорит, это он про своих этих демократических партийцев. Он их все время обвиняет в коммунизме. Ну, как я понимаю, это они у него все коммунисты, а значит, гады и сволочи. Ну, обратите внимание, вот, коммунисты – это наши предки, которые победили Вторую мировую войну, она же Великая Отечественная для нас. Как мы должны относиться к тезисам гражданина Трампа? На мой взгляд, резко отрицательно. Как китайцы должны к этому относиться? Тоже резко отрицательно. Но, повторюсь, с моей точки зрения, тут сейчас начнется никакие китайцы не коммунисты, еще там бред какой-нибудь, как это обычно бывает. Нормальные китайцы коммунисты, и коммунистическая партия Китая ведет его в светлое будущее. На стартовом этапе в экономике, пользуясь всем, что человеческая история и человеческие мозги наработали. Но, повторюсь, он про своих демократов. И есть ли среди демократов коммунисты? Я считаю, что нет. Там есть какие-то эти троцкисты, неотроцкисты, то есть тех, кого советская власть коммунистическая очень сильно не любила, а некоторых била ледорубом по башке за неправильные взгляды. Но Трамп ведет предвыборную борьбу перед выборами в Конгресс, и поэтому
1: все средства хорошо,
0: да, разоблачает коммунистов.
2: Да. Но его избиратель консервативный, республиканский, он коммунистов не любит с детства, там понятно почему. Я, кстати, у нас сейчас выйдет вот буквально скоро интервью со Скоттом Риттером, я ему давно хотел этот вопрос задать и задал по поводу, почему коммунистов там фактически уравнивают, там, я уж не знаю, с Гитлером и прочим, почему так в США, и он мне там, в общем, рассказал историческую перспективу, ретроспективу этого процесса. Я бы вот что хотел сказать, просто небольшую ремарку, что это важное программное, не побоюсь этого слова, заявление. Дональд Фредович Трамп сделал в собственном средстве массовой информации под названием «Правда».
1: Трамповская.
2: Ну, правда. Просто правда. Просто правда. То это нашей правды, я уж не знаю, есть ли нет, а там вот выходит, видите.
0: Они, я уже неоднократно говорил, повторюсь, когда американцам вот газета «Правда», а как это будет по-английски? Truth. Как? У них это одновременно и правда, и истина у нас, это разные. Как это? Это вот так называется? Да, да, вот так называется. И они там угорали, надо же, какой бред.
1: То есть тут, наверное, правильнее это как истина переводить.
2: То есть, в принципе, Дональд Фредерик Трамп, ведущий журналист-правденец, вот можно так сказать.
0: Да. У него социальная сеть «Правда».
2: Можно сказать, возглавляет редколлегию даже и пишет эти передовые статьи.
0: Главный редактор.
2: Главный редактор «Правды».
1: Сам директор и главный редактор, и креативный директор, кто там еще у нас бывает иногда, и заместитель креативного директора.
2: Раньше главный редактор «Правды» это чуть ли не кандидат в члены ЦК был. А тут президент США тоже уровень.
0: А тут сам президент.
2: Нормально.
1: Но тогда вдогонку, в каком-то смысле, я не знаю, в противовес тому, что мы обсуждали, хотя нет, не в противовес. Но, в общем, согласно одному из исследований американского университета, 55% демократов ответили утвердительно на вопрос, есть ли какая-то другая страна, в которой вы хотели бы жить.
2: И что, Канада?
1: Из чего мы делаем вывод? Ну, я не знаю, надо. Они, они решили, видимо, не сознаваться до конца, дабы правдивый главный редактор не нашел.
2: А есть ли у вас, Татьяна, какая-нибудь другая страна, в которой вы хотели жить? Если бы вам запретили жить в России или сказали, Татьяна, надо пожить в другой стране.
1: А на основании чего мне должны
2: запретить? Не без основания, просто.
1: Вы на агента еще пока не записаны.
2: Нет, ну, предложат вам, просто предложат. Надо так.
1: Нет, я не буду скрывать, что я бы хотела, ну, может быть, поработать какое-то время в другой стране.
2: А если бы пусть работает муж, а вам даже работать.

0: бы не надо было.
1: Но если он будет работать так, что
0: он бы работал так, как надо бы работал,
1: то,
0: да.
1: Как надо бы работал.
0: То в какую страну,
1: естественно,
0: был?
1: Я бы как... Ну, что, в какую его послали, в такую бы я и поехала.
0: Его бы не послали, он сам посылает, Татьяна, он сам посылает.
1: Он
0: такой муж, который сам посылает. Он скажет, Татьяна,
2: в разные страны, да.
0: Мы можем жить в любой стране, только не Россия. Выбирай, Татьяна, я сделаю все.
1: Во-первых, замуж за русского.
0: Я русский, я буду русский для тебя, скажет. Я буду твой русской.
1: Это у тебя какие-то, слушай, фантазии начались. Откуда вопрос?
0: Не знаю, пытаюсь просто
1: поработать, посмотреть как раз, наоборот, как где-то живут еще и понять, что нету там никаких, значит, да, вот этих вот прекрасных, да, историй, и убедиться в этом лишний раз. Ну да, можно как бы вот так вот все бросать, переезжать, не... Радио «Спутник», что это тут
2: Питера
1: для
2: достаточно,
1: этого?
2: Что... Да.
1: Петербурга пока достаточно. С Питером
0: Петербург уже другая страна практически.
1: Да, тем более, понимаешь, уже все по-другому.
0: Европа, что там, конечно.
1: Новости уже опять, пока мы с тобой смеялись. Пора еще один прерывчик сделать, друзья.
0: Я отобрал вопросов, сейчас еще посмотрю.
1: Отлично. Все, группа ВКонтакте, радио «Спутник», друзья.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который пострадал при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона. Об этом сообщает издание «Найс Матин». В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. Одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации, входил в сотню богатейших людей Украины. Его сына Артура полгода назад задержали в Европе и обвинили в организации сети мошенничества колл-центров. Сообщалось, что глава семейства, вероятно, тоже причастен. Ермолаев-старший конфликтовал с нынешними властями в Киеве. В Венгрии побит рекорд жары за все время наблюдений. Температура в населенном пункте Сечень достигла 42 градусов. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. В Будапеште воздух раскалился до 41 градуса. Также побит рекорд. Предыдущие были установлены в июле 2007 года. Мадьяр во вторник вечером заявил, что в Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары. Питьевой воды не хватает. Критическая ситуация с водоснабжением затронула уже 7 тысяч человек. Воду привозят в автоцистернах. Последствия перебоев поставок нефти и зерна для уязвимых стран не закончатся с открытием Ормузского пролива, а будут длительными. Это следует из нового доклада конференции ООН по торговле и развитию. Открытие Ормузского пролива принесет немедленное облегчение энергетическим рынкам, но уязвимые экономики по-прежнему подвержены риску из-за длительного роста цен на продовольствие и топливо. Агентство проанализировало 61 уязвимую экономику. Так, согласно докладу, рост цен на продукты питания на 5% способен существенно повысить риск истощения у детей. Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты выросли после снятия ограничений на поездки российских туристов в 6 стран Ближнего Востока и организации пакетных туров на этих направлениях. Об этом сообщил РИА Новости президент группы туристических компаний Сирак Мурадян. Компания является туроператором в Эмиратах и главным партнером для многих туристических агентств из России, Казахстана и других стран СНГ. По словам Мурадяна, ежедневно компания получает примерно от 300 до 400 бронирований. Баварский город Кауфбойрен выбран в качестве одного из 3 мест размещения новой системы противоракетной обороны, которую Германия закупает у Израиля. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Бундесвер не раскрывает точное местоположение радиолокационной станции, однако сообщается, что противоракеты будут дислоцированы на авиабазе Лехфельд. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Снова в прямом эфире. Друзья, всех еще раз приветствуем. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Последние, но не менее замечательные, но не по значению, как говорят, 30 минут. Призываем подключиться к нашей трансляции, группу ВКонтакте «Радио Спутник». Почему там особенно, помимо там Телеграма, Макса и Рутуба, а потому что именно там сейчас Петр Лидов торжественно будет зачитывать ваши вопросы, и мы будем фиксировать троих победителей, кому да. отправятся книги.
4: Ну, давайте.
3: Я готова записывать.
4: Я много по это самое отметил. Вот, вопросы разные, и личные, и глубокие, и всякие. Давайте я прям по порядку из последних. Алена Роде, как вы относитесь к платным трассам? Везде в новостях хвастают новыми. То тут построили, то там, но все они платные.
5: Я каждый день езжу по платной трассе из дома на работу и с работы домой. Дорога настолько чудесная, что я каждый раз просто слезы восторга утираю, не шучу. Отличная дорога, я по ней еду 15 минут с разрешенной скоростью 110 км в час, прекрасно себя чувствую, автомобиль ровно едет и всякое такое. За ней ухаживают, колею протоптали, переложили, переасфальтировали, в общем, красиво, хорошо. Ну, мы же при капитализме живем, друзья, все зарабатывают деньги, оно как-то должно отбиваться, ну вот, вот так. Энтони Сопрано тоже ездил через туннель, за который платил деньги. И в Америке так, и в Европе. Ничего удивительного лично для меня нет.
4: Давайте дальше. Михаил. У каждого человека, который много работает, есть свои маленькие ритуалы. Например, чашка кофе, кружка, прогулка и так далее. Есть ли у вас такая мантра дня, Дмитрий Юрьевич?
5: У меня не мантра. Я с утра выбегаю в поле с палками, наворачиваю 4 километра в будний день, 5 километров в выходные, поднимаю железо, принимаю душ, принимаю завтрак, после этого приступаю к работе. Полон сил. Вот. На столе у меня стоят песочные часы на полчаса. Полчаса переворачиваешь, вот полчаса прошло, надо вскочить, побегать по комнате, помахать руками, ногами. И так каждые полчаса. Я считаю, что это гораздо важнее всяких так называемых ритуалов. Вот.
4: Ну да, особенно если работа сидячая, то, конечно, тут надо себя заставлять двигаться, да. Это правда.
5: Обязательно.
4: Виктор Смолин, Дмитрий Юрьевич, что думаете о фильме «Зеркало для героя»? И не планируется ли его разбор с комрадом Таргонским?
5: Я очень давно смотрел, кроме 2.12 «Выезжайте», я больше ничего не помню. Неплохой фильм был, да. Глеб, он больше пока что. Больше про советские фильмы, про разведку, например. Вот сейчас мы разбираем в августе 44-го книжку и эти так называемые фильмы. Вот пока на этом сосредоточены, до «Зеркала для героя» вряд ли дойдем.
3: Я тогда воспользуюсь случаем и скажу, что у Глеба Таргонского есть своя авторская передача на радио «Спутник Санкт-Петербург», поэтому каждый вторник в 11.30, соответственно, по местному времени, все, кто в Петербурге и в Ленобласти, могут слушать в прямом эфире, а кто не здесь, но очень интересно, там в формате True Crime, то группа ВКонтакте «Радио «Спутник Санкт-Петербург». Друзья, пожалуйста.
5: Или можно зайти на страничку известного Дмитрия Юрьевича во ВКонтакте.
3: Да, Дмитрий
5: Юрьевич
3: нас поддерживает.
5: Они там тоже везде висят, да. Очень интересно, Глеб. Молодец.
4: Дальше. Сергей Хроленко. Дмитрий Юрьевич всегда хотел узнать, с какого возраста вы начали употреблять фразу «живу давно»? В начале какого-нибудь рассказа или ответ на вопрос. Мне скоро 44, не пора ли мне начать?
5: Пора. Я примерно с 40 начал.
4: Примерно Дмитрий Юрьевич с 15 лет начал употреблять.
5: Нет, я
3: давно живу. Когда я был молодым.
5: Так получилось, что в интернеты я занырнул где-то, не знаю, наверное, в 96-м году, да, в 96-м, в 98-м я уже уволился из милиции, занялся сам собой, так сказать, этим так называемым творчеством, а контингент тогда был исключительно молод, то есть там 18-19 лет читателям и зрителям это был потолок. Я на фоне их, как это я говорю, все время был как вий на детском утреннике, поэтому я им говорю, что я живу давно, вот так.
4: Вот. Алексей Козлов. Дмитрий Юрьевич, что стоит за склонностью мужиков носить цепочки, кольца, браслеты и прочее?
5: Ну, говорят...
6: Рэп.
5: Специалисты говорят, что, ну, вот, например, перстень, надетый на палец, это, так сказать, способ привлечь внимание окружающих к этой части тела. Я не знаю, мои руки, ноги и все остальное никакой красотой не блещут, поэтому я не считаю нужным привлекать внимание к своим безобразным пальцам. А кто-то считает, наверное, что они прекрасны. Это раз. Это такая психологическая фигня. Два. Это же демонстрация благосостояния. То есть все вот эти гайки безумные, они... Ну, мало того, что красивые, они же еще и дорогие. Это сигнал окружающим. Вот я какой, посмотрите. Сейчас, кстати, такие цепи, как в 90-е бандиты носили, когда там натурально по полкило на шее висело, я таких, вот таких вот безобразных, огромных я просто не вижу.
4: Ну, в Латинской Америке, по-моему, так... до сих пор. И вот
5: некоторые... В Румынии, да.
4: Да, там тоже.
5: Там с такими крестами на пузе люди ходят. Ужас.
4: Ярослав Добровольский. Дмитрий Юрьевич, если люди все-таки не меняются, то что человек может изменить в себе? Как, например, в фильме «Непрощенный», где главный герой смог оставить свое прошлое и стать отцом, и даже жениться?
5: Вы, наверное, не обратили внимания, как в нем все это открылось. И расправила перепончатые крылья. Страшное кино, страшное. Вижу отдельные аспекты. Изменить, если вы хотите, действительно хотите, то изменить в себе можно практически все. Кино, оно, повторюсь, не совсем про это, оно про Америку. Если вы, еще раз повторюсь, если вы обратили внимание, когда малютка... Билл избивает англичанина Боба, он избивает его под американским флагом на День независимости. И когда в конце Клинт выдает тираду «прекратите резать девок», он опять стоит под американским флагом, под дождем. Это Клинт Иствуд рассказывает про то, что Америка как страна склонна решать все вопросы насилием, а это неправильно, так нельзя. Все в себе можно изменить, абсолютно все, было бы желание.
4: Так, ну два вопроса, Дмитрий Юрьевич, выбирай, какой ты хочешь, романтический или философско-исторический?
5: Давай романтический.
4: Романтический. Надежда Быкова спрашивает. Татьяна, Петр и Дмитрий Юрьевич. Вопрос, наверное, девчачий. И все-таки, Дим Юрьевич и, возможно, Татьяна, подскажите, а какие в Питере... и области есть места для романтических прогулок.
6: О, мне кажется, тут Петербург весь как одна большая романтическая. Центр.
5: Соглашусь, центр. Да. И тут, к сожалению, а может, к счастью, я не знаю, в связи с повышением материального благосостояния населения, здесь постоянно шарятся такие толпы народу, mm-hmm. что... Вот как этой
6: откуда
5: зимой
6: деньги,
5: еду вдоль кого там, Фонтанки, а там по льду батальоны ходят. Просто я такого никогда не видел. Обычно отдельные люди там поперек ходят, а тут вот повзводно, понимаешь, рассекают. Поэтому оно все вроде романтическое, но людей очень много, поэтому ничего не посоветую. Вечером куда-нибудь в Петродворец, когда перед закрытием там походить, там народу мало. В Пушкине, в Павловске, да, там хорошо.
6: Мне кажется, главная романтика остается, особенно для туристов, да и для местных тоже. Вот все-таки это прогулка по воде. Особенно, если вдруг есть финансовая возможность, ну, как-то более, да, компании поменьше, значит, взять себе кораблик, то, мне кажется, ничего более романтичного в Петербурге в этом плане нет.
5: Деньги есть, можно взять на двоих, да, и это шикарно. Тоже. Там хорошо, когда вы по рекам и каналам плывете, там... Вы смотрите снизу, а, соответственно, толп народу и кучи машин не видно. Очень интересный вид с воды открывается, да.
4: А если еще попасть на экскурсию нашего друга Егора Яковлева?
5: О-о-о!
6: Но все-таки, видите, мы все порекомендовали.
5: Да. При всем при этом
4: который
5: там
4: ведет
5: можно
4: свою...
5: выпить, закусить, да. Прекрасно провести время. Да.
4: Который ведет свою авторскую программу на радио «Спутник» уже на федеральном. Называется «Исторический ликбез».
6: Каждую субботу в 9 утра.
4: В 9 утра.
5: Да.
4: да, то вообще вам будет счастье. Можете даже записать Егора Яковлева на одном из наших ресурсов программу, взять себе кораблик и включать там, и думать, что вы с Егором.
6: То есть не застали просто Егора Яковлева, да, вас, не поймали, так если вот таким образом.
4: Романтическая встреча, собственно, с девушкой, то зачем вам там еще и Егор, правильно? А так как бы... Но, с другой стороны, Егор хорош тем, что если вы не блещете, там, трудно на фоне Егора, ну, то есть, нет, я так, если вы хотите блеснуть, знаете, как раньше нанимали вот этого вот человека серенаду петь, да, вот так же можно нанять Егора и пойти на экскурсию, чтобы впечатлить девушку рассказами об истории города.
6: А я сейчас подумал, ты скажешь, включайте запись и вы слушайте вместе.
4: Можно так, да, отлично.
6: При всем уважении к Егору, если бы, вот, да, это было бы мое первое какое-то там особенно свидание, значит, с молодым человеком, малым незнакомым, он мне просто берет, включает. Да. Интересные лекции по истории вместо того, чтобы
4: Татьяна,
6: со мной пообщаться.
4: Ну, Татьяна, как преподнести, а если бы это был харизматичный мужчина в полном расцвете сил, как мы с Дмитрием Юрьевичем, то мы бы включали
5: как
4: разные лекции.
5: Даю хинт. Распечатайте искусственным интеллектом лекцию Егора, прочитайте три раза, расскажите
4: сам. И выдавайте ее за свою.
5: Впечатлит. Да. Побольше цинизма, киса.
4: Добавляйте туда собственные шутки и прибаутки, да, связующие слова.
5: Тонкие аллюзии.
4: Да. Примеры из жизни.
6: Можно приукрасить уж тогда.
4: Легко.
6: Да.
4: Ладно, давайте философско исторический. Человек ниоткуда. Существует теория в упрощенном варианте, согласно которой история, переходя в новое время, представляется в виде спирали. Если принять эту теорию, как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, какой год прошлого века, либо ранее, проецирует настоящее время современной России? Какие времена наши дни вам напоминают?
5: Несмотря на то, что оно спираль, прошлое радикально отличается от настоящего. Радикально. Как это, как говорилось, что невозможно войти в одну реку дважды, потому что там вода все время течет, и вы войдете в другую воду. Точно так же и тут. Даже если некие исторические события вам навевают какие-то, так сказать, аллюзии, ассоциации, аналогии, что вот было же то же самое, оно вовсе не такое, категорически не такое, и проводить какие-то, я не знаю, 1917 год, вот революция, да, и 1991 год, контрреволюция, какие, и то, и другое, вот тектонические сдвиги в родной истории, ну, революционные, тем не менее, и тот, и другой, и как, что вы там общего найдете, не знаю, я на это смотрю совершенно не так.
4: Юлия Связина задает вопрос. Как считаете, правильным ли было отменять графу «национальность» в паспорте России? Ведь при СССР была такая графа. Нужна ли она сейчас в условиях повальной миграции в Россию из ближнего зарубежья? Я не расист. Мне всегда нравятся такие. Но. Я не расист, но. Мне кажется, что наличие национальности, закрепленной в паспорте, установление списка коренных народов России, помогло бы поддержать в социальном плане именно коренных жителей.
5: С моей точки зрения, это категорически неправильно было сделано. Я, как это, как у нас говорится, по паспорту русский. А от кого мне это скрывать, собственно говоря? Ну, русский, да. Если украинец, ну, украинец, еврей, еврей, и что? А тут монгол, а здесь китаец, и что? И то, с одной стороны, нам предлагают гордиться родной страной и гордиться своим народом, и тут же вымарывают принадлежность к нему. Это зачем? Ну, в 90-е годы принято такое количество идиотских совершенно решений, что, не знаю, это одно из многих просто. Нас об этом не спрашивали, это ключевое. Нас не спрашивали, нам просто сообщили, что теперь будет вот так. С моей точки зрения, абсолютно нормально, когда национальность записана. Другой вопрос, что, а что писать-то в качестве национальности? Вот как? У меня жена от рождения, она Егай Наталья Абрамовна. Кто она? Я ей все время говорю, Абрамовна, пиши русское. И как быть? Вот у меня сосед был такой, Эдуард Илмарович Лукс. У него папа латыш, мама украинка. Кто он по национальности? И он русский. Поэтому мы местами непонятно, как тут быть и что вообще записывать. Но, с моей точки зрения, обладатель паспорта сам решит, кем ему числится.
6: Но тут тоже споры могут возникнуть.
5: Как в известном анекдоте: Мойша, завтра еврейский погром. Абрам, я по паспорту русский. Мойша, бить будут по морде, а не по паспорту. И такое тоже бывает. Вот.
6: Так, если вопросы у нас как на этом закончились или нет?
4: Как скажете, Петр? Татьяна, вы директор.
6: Я про кино мы будем с вами беседовать, нет?
5: Давайте. Я кроме «Эйфории» ничего не смотрел.
6: Ну, тут на самом деле есть еще пару новостей, если мы хотим. Давайте еще пару вопросов, выбираем победителя, а там уже посмотрим, что у нас по времени.
4: Ну, давайте, да. Вопросов я еще навыделял, в общем, прилично.
5: Ну, парочку, да.
4: Хорошо, Павел Комаров. Вопрос, Дмитрий Юрьевич, как поступать с товарищами, в кавычках, сеющими панику в связи с атаками на НПЗ? Отдельный вопрос. Как поступать с доморощенными коммерсантами, осушающими заправки? Ну, на это мы уже ответили. Давайте про панику.
5: Где вы можете изложить свое взвешенное и спокойное мнение, там его излагайте в обязательном порядке. В соцсетях, на своих сайтиках, еще где-нибудь. Вот то, что вы считаете правильным, можно перепостить. Никак по-другому. Есть хороший лозунг, которым я всю жизнь руководствуюсь. Промолчи, и сатана восторжествует. Вот чтобы сатана не торжествовал, надо что-то делать. Надо делать что-то хорошее. Оттуда идет мутный поток. Противопоставьте ему свой поток, чистый. Само собой ничего не решится. Нет, надо действовать.
6: Ну и последний вопрос.
4: Давайте перейдем в высокоинтеллектуальную сферу. Дмитрий Родичев, как вы относитесь к работам немецких неклассических философов, в частности, к Ницше и Шопенгауэру?
5: Шопенгауэр смешной. Но я глубже афоризмов житейской мудрости не вникал, различные воля как представление или что там он еще насочинял, я как-то уже большого интереса не имел. Ницше читал с большим интересом, но мне с детства казалось, что у него что-то с башкой не так, очень странный персонаж. Жизнь закончил в дурдоме, как известно. Ну, в ознакомительных целях, с моей точки зрения, очень интересно, да, и то, и другое. Афоризмы житейской мудрости всем настоятельно рекомендую. Читайте хорошее.
6: Вчитывайтесь, да. Даже можно так сказать. Я всех записала, вот не поверите, из директора в секретари. Итак, платные трассы. Утренние ритуалы.
4: Я напомню, что в Советском Союзе высшим фактически руководителем страны был тоже секретарь, правда, генеральный.
6: Вот, да, поэтому дальше продолжаю. Зеркало для героя с Аргонским. Значит, фраза «живу давно», когда так начинают говорить, про ношение цепочек, что человек может изменить в себе.
5: Это два, правда, что человек.
6: Ага. Романтические прогулки. Время спираль, философский вопрос. Значит, дальше про графу национальность.
5: Давай она третья, пусть будет.
6: Ага, ну все. Значит, тогда побеждают у нас Михаил, Ярослав и Юля.
5: Друзья, у всех должен быть аккаунт в ВКонтакте открыт, чтобы админ мог написать. Это раз. Жить надо на территории Российской Федерации. Мы в другое место отправить, к сожалению, не можем. Вот.
6: И не возмущаться, если идут долго посылки. Нет, почему
4: вы возмущаетесь? Возмущайтесь, пожалуйста, никаких проблем.
5: Они быстрее не придут.
6: Да, они просто от этого быстрее не приходят. У меня периодически мой телеграм-канал, значит, закинут вопросом, где книжка, которую я обещала, Дмитрий Юрьевич.
4: Ну, вот не знаю, Татьяна, вот ты сейчас так вот говоришь, не надо, а вот будешь старенькая, будешь радоваться, что хоть кто-то тебе написал там, с возмущением.
6: Ты что мне сегодня желаешь, не пойми чего?
4: Потому что ты наших стариков все время обижаешь, чтобы нам не писали, а нам вот радостно, если возмущаются.
6: Я говорю, вы не... Вот вы заметили, да, как он сегодня себя ведет? Он все, значит, решил перевернуть. Имейте терпение. Мы учим наших слушателей терпению по отношению к некоторым новостям. Поэтому, если книга не пришла буквально завтра, после сегодняшнего эфира, то потерпеть чуть-чуть можно. Вот
5: Что у нас в финале?
6: Ну, если мы про фильмы особо мы ничего сказать не можем.
5: «Эйфория». Я посмотрел серию «Где свадьба». Орал. В конце орал просто. Да. Вообще.
4: Ты еще что, Дмитрий Юрьевич? Цветочки пока. Завязка.
5: Ой, оттас.
4: Там дальше. А я смотрю «Мы страха», и мне очень нравится. Там 5 серий вышло. Он, кстати, хороший, чем-то напоминает «Эйфорию». Там тоже вот есть элементы такого, что есть там. Да, он совсем другой. Там, кстати, 2 продюсера. Третий, не помню, он же режиссер, а продюсеры там Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Так что, в общем... Да, и Хавьер Бардем в главной роли. Поэтому все там у них в этом смысле хорошо.
5: Борозду не портят, да.
4: Да. Так что не, он хороший, такой инфернальный Хавьер Бардем, и так оно медленно, но тревожно все это нагнетается. И, ну, такой вот он, не такой концентрированный, я бы сказал, как «Эйфория» по степени вот этого запредельного бесчинства, но тоже там нормально все.
6: Я хочу какой сериал не стоит смотреть? Это сериал Netflix, относительно свежий. «Единожды солгав» перевели у нас вот так вот. «Fool me once» на английском называется. Первые 2 серии были прям топ. Ты думаешь, блин, как интересно, сейчас будет хороший детектив, значит, с какими-то там разборками. Вот это вот все. Там начинается сюжет с того, что погиб супруг, значит, у жены, вот она осталась вдовой с ребенком, и тут она через камеру видеонаблюдения, которая есть, видит, что муж как будто бы приходил. Точнее, там не камера, там, значит, рамка, фоторамка, которая все записывает. Ну и начинает, значит, копаться. Вдруг муж жив, что случилось. Сначала думаешь, блин, как будет сейчас интересно. Там прям захватывает. Там еще няня появляется, которая тоже видела этот кадр, но начинает всем врать, что она ничего не видела. Ты понимаешь, что что-то точно тут нечисто.
4: Дело нечисто.
6: А потом... Это скатывается в такое придумывание, кто там что ел и пил, когда писал этот сценарий. Это просто
4: уже интересно. Не надо спойлерить.
6: Не, правда.
4: Я тут включил там этот ваш фильм, который мне вот этот, то ли «Эвита», то ли «Лолита», как он там назывался.
5: Эмилия Перес.
4: Я выдержал 8 минут.
5: Надо перетерпеть пляски
6: потому
5: и песни.
6: Что
4: на песне в клинике я выключил это. Я сказал,
5: дальше круче.
4: Я больше не могу это видеть.
5: Дальше песен не будет.
6: Не, ну почему это же мюзикл на протяжении всего?
4: Тяжело.
5: В середине песен мало.
4: Да? Ну ладно, попробуй. За еще один
5: заход. Возьми себя в руки. Ты опытный зритель, Петр.
4: Слушай, сейчас чемпионат мира по футболу идет. Я люблю прекрасное, а не вот всякое.
6: Кстати, а раз ты, да, про футбол, расскажи, там же кто у нас, Германия впервые вообще не дошла?
4: Не впервые, Германия в последнее время регулярно не доходит, так что это нормально у них. Да,
6: а так сегодня преподносили, что вот Германия.
4: Нидерланды. Нет, ну понятно, что Германия вылетела от Парагвая, это, конечно, не уровень Германии, это позор. Но, слушайте, обычное дело, прекрасный чемпионат, все отлично, футбол не подводит, это лучшее шоу вообще на планете, поэтому... Смотреть можно каждый матч, там и пенальти, и драма, сейчас пошли матчи на вылет. Ну, это потрясающе. Это как сериал «Эйфория» практически, только лучше.
5: Американцы не опозорились с организацией.
4: Нормально. Ну, что-то там есть, какие-то косяки, но нет. В целом там рекордная посещаемость, там огромные деньги зарабатываются, там все в восторгах и прочее. Легенды показывают, что они легенды. Новые звезды вспыхивают, красивые болельщицы на трибунах. Все как надо.
6: Ну, звучит хорошо, но, конечно, если ты не... Но я финал какой-нибудь хочу все равно посмотреть, когда там кто будет оставаться. Уже, да, мне кажется, и для нефанатов тоже будет интересно. Так, ну что, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Единственное, что я тогда коротко прочитаю.
4: Фанатов, я так скажу, 1,5 миллиарда смотрели матч открытия, который был вообще ни о чем. Я думаю, что финал будет смотреть, наверное, 3 миллиарда. Вот, это самое популярное зрелище вообще в мире. И я думаю, что будет самое популярное зрелище в мировой истории вообще.
5: Побьет все рекорды, точно.
6: А в завершение. Каждый 6-й россиянин в детстве мечтал стать полицейским. Но если вчитываться...
4: Милиционером, Татьяна.
6: Не сильно верю, потому что на первом месте почему-то стоит профессия журналиста. А вот я не помню ни одного человека, который действительно хотел бы стать журналистом. Мне кажется, все, кто становится большими журналистами, ну или не обязательно большими, но они как-то изначально об этом даже могли и не задумываться. Они просто случайно попадали в эту профессию.
5: Я таких не встречал, чтобы с детства.
6: Вот чтобы с детства, да, вот как-то... Нет. Может, каким телеведущим,
5: конечно. Я мечтал стать водолазом. Так и не стал, да. Но в воду лазаю регулярно.
4: Все впереди, Дмитриевич, какие твои годы? После просмотра сериала «Эйфория», думаю, ты сможешь все.
6: Это были шикарные 2 часа, друзья. Всем хорошего вечера.
5: Спасибо.
7: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Саратове и Ереване 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. После атак ВСУ представители ряда стран ОБСЕ не публично выражают соболезнования России. Восстановление энергоснабжения в Крыму и Севастополе ориентировочно ожидается к концу дня. США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Подробности далее. После атак ВСУ представители ряда стран ОБСЕ не публично выражают соболезнования России. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он добавил, Москва это ценит, однако подчеркнул, что некоторым странам не хватает смелости сделать это публично. Полянский также отметил, что российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. При этом он предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к ситуации. Восстановление энергоснабжения в Крыму и Севастополе ориентировочно ожидается к концу дня, если позволит обстановка. Об этом сообщила Минэнерго России. Графики временного отключения электроэнергии введены в Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения работы в условиях атак ВСУ. Минэнерго находится в контакте с полуостровом и городом Севастополем, энергетическими компаниями и профильными ведомствами, ведется мониторинг оперативной ситуации. Одной из версий покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть попытка украинских властей установить контроль над его бизнесом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA». В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. Одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации входил в сотню богатейших людей Украины. Ермолаев конфликтовал с нынешними властями в Киеве. В отношении него введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Об этом заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Исламскую республику приблизились к 29 миллиардам долларов. Ранее администрация президента США запросила у Конгресса 87 миллиардов долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией на Ближнем Востоке. Аномальная засуха зафиксирована в Индии в июне, который стал самым засушливым за 10 лет и одним из самых засушливых за 125 лет наблюдений. Об этом сообщает СМИ. Уточняется, что в этом июне в стране выпало меньше половины месячной нормы осадков. Из-за дефицита дождей замедлился сев основных культур сезона – риса, кукурузы, хлопчатника и сои. Кроме того, в северных районах страны сохраняется аномально жаркая погода. Максимальные температуры превышали 42 градуса. Великобритания направит 84 миллиарда долларов на модернизацию своих атомных подводных лодок и прочих ядерных сил. Это следует из заявления британского Министерства обороны. Ранее оно представило долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие 4 года. Отмечается, что страна увеличит военный бюджет на 27% к 2029 году. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами регулярно это происходит по вторникам вечерами, мы с вами починяем примус. Самый, напомню вам, в очередной раз эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними тему исключительно мне интересной. А обычно это с вами совпадает, по крайней мере, никто не жаловался. Напомню, ну, всегда welcome, но, может быть, руководство нашей богохранимой радиостанции просто мне не передает ваши жалобы, что я тоже ему, руководству, очень благодарен. Вот знаете, как начал эфир и сразу сказал «приятное руководство». Это хорошо. Сегодня у нас в эфире совершенно не исключение, но, к сожалению, по большому моему недосмотру только в первый раз. Я считаю, что блистательный, один из лучших специалистов, ученых-международников, особенно того, что касается Китая изначально, в котором Василий Борисович Кашин специализируется. Итак, Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Слава богу, слушайте, ну, я считаю, что после этого блистательного я сразу анонсирую эфира. Я вас, конечно, жду здесь снова и снова.
3: Ну,
2: это
3: огромное спасибо.
2: Большой недосмотр был, что мы с вами до этого здесь в студии не встречались. Повод у меня был довольно уже, так сказать, подзасохший, но тем не менее, все равно важный. В 20-х числах мая у вас вышла очень интересная статья в журнале, которым руководит еще один наш общий товарищ добрый, Федор Александрович Лукьянов, «Россия в глобальной политике» журнал. Статья с таким драматичным названием «Чугунная проза реальности». Сами придумали, кстати, название.
3: Да, ну, слово было немного другое в начале. Ну, да, ну...
2: Там, видимо, цензура не пропустила.
3: Да, да, да.
2: Ладно. Но мы с вами веселимся. Статья, на самом деле, довольно драматичная, вызвала большие размышления и довольно ожесточенные споры в среде и специалистов-международников, и людей, которые переживают за происходящее с нами на украинском фронте. Потому что одна из, вы сейчас можете меня поправить либо развить мою мысль, одна из основных идей в этой статье была в том, что мы не можем ожидать какого-то грандиозного счастливого прорыва в этой войне, что то, как мы воюем по целям на Украине, это и есть тот самый потолок наших возможностей. Я прав?
3: Ну, это потолок наших возможностей. Если мы не переходим на какой-то совершенно новый уровень, связанный с...
2: По заветам Сергея Александровича Караганова.
3: С ядерной эскалацией. Но даже ядерная эскалация, она, скорее всего, закончится кризисом и замораживанием конфликта. Но ядерное оружие, оно, конечно, имеет потенциал разрешить там все эти проблемы. Если его не применять, ну, вот мы воюем в меру наших возможностей. При этом коллапс украинской обороны, истощение Украины, они возможны, в принципе, и рано или поздно наступит, Украина истощается намного быстрее, чем мы, но никаких инструментов для прогнозирования этого у нас нет, и, соответственно, основывать на этом наше планирование мы не можем. Никто не может уверенно доказательно сказать, что это вот произойдет.
2: В такому-то сроку это произойдет.
3: В такому-то сроку. Хотя, несомненно, истощение нарастает, и если мы посмотрим на украинские источники, конечно, там масса свидетельств и... острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины и нарастающего очень быстро оттока кадров, то есть бегства людей, да, самовольного оставления части, они перестали с какого-то момента регулярно публиковать статистику, но исходя из того, что мы знаем, что вот за прошедшие полгода убежало больше людей, чем за весь предыдущий год, то есть это уже там сотни тысяч людей, которые бежали из вооруженных сил Украины, есть признаки падения морали, но при нынешнем технологическом витке пока что они имеют возможность удерживать оборону. То есть это такая вот, тяжелая война. Да.
2: Вот, Василий Борисович, ключевое слово вы сказали при нынешнем уровне технологическом. Во-первых, насколько тогда критично вообще то, что выбиваем мы живую силу противника?
3: Это критично, безусловно, потому что, несмотря на то, что главным средством, главным источником потерь на поле боя сейчас для обеих сторон являются дроны, и на них держится вся система обороны, тем не менее, закрепление территории, занятие территории требует пехоты, требует качественной пехоты, которая способна действовать малыми группами или в одиночку, и значительная часть действий там так и производится в одиночку.
2: Ну да, двойками, тройками заходят.
3: Да, но часто просто один боец это делает. И во многих случаях мы видим, что даже в штурмовых частях, в штурмовых войсках ВСУ, которые там специально созданы, имеют место критические проблемы с качеством личного состава. Его нет, поступают, поступают насильно мобилизованные люди с хроническими болезнями, наркоманией и антисоциальным поведением.
2: Кого поймали, того отправили.
3: Кого поймали, да, именно с штурмовыми частями, в частности, с полком штурмовым «Скала», связаны совершенно дикие случаи издевательств над новобранцами. Известно также из украинских СМИ, это просто часть внутренней дискуссии, всевозможные практики с содержанием новобранцев в лагерях, обложенных минными полями со всех сторон, чтобы не сбежали, и они при этом умудряются многие оттуда сбегать, рискуя жизнью. Конечно, это острая проблема.
2: Вот смотрите, Василий Борисович, тут радиослушатель задает вопрос, кстати, всем предлагаю этим заняться, потому что их можно задавать через разные соцсети, приложения и так далее. И, насколько я понимаю, для этого возможности есть. Плюс еще можно дозвониться. +7 495 95 95 91 2. Прямо до прямого эфира. Прямо нам вот с Василием Борисовичем в голову можно позвонить. Так вот, вопрос задает, ну, же не вопрос, ремарка одного из радиослушателей. Не смешите, их подкармливают, и так будет до революционного взрыва у нас. Пора дать себе в этом отчет. Ну, во-первых, да, я согласен с тем, что есть явный расчет на некий взрыв у нас, тем более в предвыборный непростой год, особенно мы понимаем, мы видим очереди на заправках и так далее, и так далее. Мы видим, как активно сейчас украинцы бьют по российской территории, явно пытаясь вызвать реакцию здесь, такую, ну, публичную реакцию, да, при том, что положение на фронте, оно настолько драматично и быстро не меняется, но все равно в любом случае не в пользу ВСУ, так или иначе. Но вот пора себе дать в этом отчет там, и так далее. Но, смотрите, вот их подкармливают, вот им поставляют эти самые беспилотные системы, им поставляют ракеты, даже «Фламинго», их вот эта вот ракета, и то она там из иностранных компонентов,
3: да,
2: буквально,
3: да,
2: там
3: она разработана
2: на 100%. Да, это, ну, по сути, лицензионная там отверточная сборка. А почему мы с вами решили, что точно так же они и людской материал не могут туда поставлять?
3: Ну, людской материал настолько, насколько можно туда.
2: Много-то не надо. Нужны люди, которые разбираются в беспилотных системах.
3: Ну, смотрите, все же, чтобы ВСУ были в состоянии воевать, речь идет о том, что в них должны быть многие сотни тысяч военнослужащих. Возможности по направлению на Украину людского материала задействуются с 22 года. Прежде всего, это особенно масштабная централизованная вербовка колумбийцев, поскольку
2: поляков много воюют.
3: Ну, колумбийцев особенно много, поскольку в Колумбии из-за длившейся десятилетиями гражданской войны большое количество кадров отставных военных и полицейских с определенным опытом боевых действий. Поляков направляли централизованно польские вооруженные силы. Они понесли, насколько я понимаю, особенно тяжелые потери в 23-м году. И потом это все же несколько пошло на спад. Возможностей для найма людей для участия вот именно в такой высокоинтенсивной войне, где потери очень высоки и где шанс погибнуть,
2: ну, мясорубку не хочется,
3: но совершенно реальный, да, это не самый хороший вариант для найма именно таких наемников, которые не имеют никаких планов дальше оставаться на Украине, получать гражданство, а никто в своем уме этого, в общем-то, не захочет. Поэтому, ну, что могут, делают и так, но ВСУ таким образом укомплектовать невозможно.
2: У меня в всех буквально дискуссиях, я вижу, что есть звонок, сейчас мы ответим, вы, кстати, можете уже на наушники померить. Во всей этой истории меня смущает то, что с самого начала конфликта И дальше по поводу разных типов вооружений, которые поставлялись на Украину, по поводу качества вооруженных сил Украины, по поводу тех возможностей, которые есть. Мы все время, очень часто, не все время, ладно, мы часто занимали шапку закидательства, говорили, что такое фламинго? Да ну, ерунда какая-то, мы все ржали весело, что фламинго куда? Вот фламинго летит. Вот у нас там, кто им поможет? Да это все ерунда, никто к ним не пойдет. Не бывать такому. Какие там зарубежные войска, какие там наступательные средства, все это ерунда. И мы видим шаг за шагом, что все это появляется на поле боя, к сожалению. У нас, давайте примем звонок, Василий Борисович Кашин. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: О, Олег, здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать. Здравствуйте. Олег, это наш постоянный слушатель и постоянный, так сказать, задаватель вопросов. Да, давайте.
4: Да, спасибо. Ну вот совершенно верно, как это действительно тяжелый, затяжной характер военной операции на Украине. Действительно, в августе будет 4,5 года, 24 августа. И вот все правильно, но вот мы сейчас вот на подходе освободим Красный Лиман и Константиновка. И эти населенные пункты очень будут разрушены, как и предыдущие, да. Там серьезные разрушения. При этом, ну, это просто, как сказать, достаточно вызывающе, что при этом вот эта злосчастная пресловутая Банковая стоит абсолютно целенькая и невредимая.
2: То это есть... любимый вопрос Олега про удары по центрам принятия решений.
4: Может быть, вот конвенциальное оружие, но единственный вариант нам добиться наших целей и СВО, и даже потом и дипломатически, именно начав вот... целенаправленное уничтожение этой пресловутой укронацистской верхушки. Их персональное, так сказать. Потому что за 4,5 года пока никто из этого вот высшего укронацистского руководства, ни один член этой укрохунты не уничтожен.
2: Олег,
4: ни
2: спасибо. Один,
4: немножко, да.
2: Спасибо, да. Вот вопрос, Василий Борисович. Вы писали в той самой статье про чугунное, угу. Вот это вот чугунное, угу. Что бессмысленно, и иранский опыт об этом говорит, бессмысленно ликвидировать руководство, потому что оно давно продублировано и так далее, и так далее.
3: Ну, я
2: прокомментируйте.
3: Бы не, да. Я бы не сказал, что это полностью бессмысленно, но это не гарантирует успеха и в каких-то случаях может повредить. Это опция, которую... российское руководство резервирует за собой. Угроза нанести удар по центру Киева, по правительственным зданиям, была высказана, по сути, один раз, когда Украина начала угрожать нанести удар по параду 9 мая на Красной площади в этом году. И она, надо сказать, возымела действие.
2: Если... Очень издевательская.
3: Ну, они, да, там, несомненно...
2: Выпустили указ
3: там,
2: Зеленского о том, что они разрешают нам, видите ли, проводить парад.
3: Они могут говорить все, что хотят. Я не думаю, что что-либо, что говорит Зеленский, следует воспринимать с такими эмоциями. Но они не посмели. Да? То есть, как они это обставили, это их дело. Там игрец на пианино, он, ну, все-таки мастер известного жанра, он мог... что-то изобрести, но они не посмели. Но суть-то в чем? Да, мы можем нанести этот удар, мы убьем какое-то количество руководителей, но, скорее всего, мы не нарушим систему управления вооруженными силами Украины и украинским государством, потому что имеет место система построенных еще в советское время укрытий для высшего руководства Украины, построена еще для ЦК Компартии Украины, в частности, известный противоатомный бункер, которым пользуется сам Зеленский. Продумана система передачи полномочий в случае убийства тех или иных, гибели тех или иных украинских руководителей. Вынесена за рубеж цифровая инфраструктура в значительной степени, имеются запасные пункты управления на западе Украины и, вероятно, даже отдельные на территории Восточной Европы. То есть мы можем это сделать, но не факт, что это будет очень приятно для нашего общественного мнения, и мы все хотим, чтобы Зеленский понес ответственность, но не факт, что это приблизит нас к достижению политических целей.
2: Смотрите, Василий Борисович, тут еще какая затея. Если мы будем целенаправленно и системно выбивать один слой руководителей за другим, то в какой-то момент достаточно сложно будет обеспечить преемственность опыта управления.
3: Опыт...
2: Знания управления, ну, этого самого. Там... Каждую новую, так сказать, итерацию этих людей, их придется там обучать как-то заново. Ну... Они будут больше ошибок совершать.
3: С другой стороны, будут моложе, злее и мотивированнее. Вот как это произошло с Ираном, то поколение руководителей, которое пришло после истребления всего иранского руководства в ходе вот нынешнего конфликта, оно ведет себя более непреклонно, жестко, они более инициативные, они в общем-то, для такого конфликта опаснее для американцев, чем были их предшественники, которые все же были такими более традиционными и умеренными государственными деятелями, насколько это возможно в Иране.
2: Ну, вы знаете, да, напряженность конфликта периодически бьет по эмоциям, и очень хочется крови.
3: Да, у нас была, мы точно знаем, что в ряде случаев мы имели возможность убить Зеленского, но не стали этого делать. Было даже известное видео, снятое с российского беспилотника, по-моему, году в 24-25, посещение Зеленским Херсона, где вот его кортеж движется в прямом эфире, в зоне поражения нашей артиллерии, да и вообще всего чего угодно. Вот вы можете там нажать кнопку, и этого Зеленского не будет, но и поэтому, в общем-то, и было выложено это видео, но этого решили не делать.
2: Ну вот тут, понимаете, мы с вами тоже попадаем в ловушку, когда мы выкладываем видео и ничего не делаем, когда мы публикуем адреса неких заводов, которые делают беспилотники, ничего не делаем, когда мы что

0: Это же было бы полезно, если бы говорилось.
1: Вот, видимо, только сейчас произошло некое изменение информационной политики, и вот действительно Федеральная служба безопасности сообщила, что в мае был ликвидирован опасный такой полковник ГУР Рустем Фахриев, который там организовывал разного рода диверсии в Крыму. На самом деле, ну, я такой делал эксперимент, да, там просто поиск вот сообщений в украинских СМИ, там взорвался автомобиль, убит мужчина, взорвался автомобиль, убит военный, их, ну, много, они практически каждый месяц что-то такое происходит, но все считают, что это они делают у нас, но мы этого не делаем у них. Почему?
2: Вот это стеснительность наша такая, да, странная история. Я еще одну довольно спорный и болезненный для многих тезис ваш тоже привел бы из этой статьи про чугунную прозу реальности. Вы считаете, что считали, вот это сейчас интересно, потому что все же поменялось после последних заявлений по поводу вот этого духа, запаха анкориджа, или как бы мы его ни называли, многое изменилось. Но тогда, вот в мае, вы писали, что заморозка фронта, запрет Украине вступать в НАТО, запрет на размещение иностранных войск, то, что, как, насколько мы знаем, то, что обсуждалось вот на этой встрече в Анкоридже, это, в принципе, на тот момент был неплохой для нас вариант.
1: Да, это хороший вариант. И более того, до сих пор российское руководство говорит о том, что оно готово завершить конфликт на условиях Анкориджа. Но что произошло в Анкоридже? Что мы, исходя из того, что мы знаем с двух сторон, и многое уже, что было известно, сейчас высказано публично, значит, перед Анкориджем приезжает в Москву Уитков, встречается с нашим президентом, и они обсуждают некоторый список условий. После этого происходит Анкоридж, и в ходе Анкориджа наш президент, перед ним сидит Трамп, Уитков и Рубио, и он перечисляет все эти условия, потому что известно, что Уитков кошмарен во всем, что связано с ведением записей, там у него нет помощника, отвечающего за этот трек
2: переговоров. Творческий человек.
1: Да, это там сплошной хаос, ну вот. Проговариваются все условия, Путин спрашивает там вот по каждому пункту.
2: Было-не было.
1: Было-не было. Уитков подтверждает, все как бы говорят, кивают. Да, да, кивают. Вот они доходят до конца этого списка, и судя по тому, как мы это знаем, в изложении нашего министра иностранных дел, наш президент говорит, ну, если это ваше предложение, вы подтверждаете, что это ваше предложение, мы с ними согласны. Что происходит дальше? Судя по всему, Анкоридж – это было классическое проявление трамповского искусства сделки, которое уже…
2: В 90-е говорили разводки.
1: Да, уже привело его к массе уникальных успехов. Да, там, как
2: успешных
1: это было,
2: успехов,
1: да, успешных успехов и с Ираном, и с многими другими странами. Потому что известно, что… Трамп сказал, что вот есть эти условия, ну давайте, раз мы согласились, теперь сразу объявим о перемирии и проведем встречу с Зеленским. И дальше Трамп несколько раз упоминал эту встречу с Зеленским. То есть это была классическая разводка, да, там навязать перемирие под некие перспективные расплывчатые условия. На что российская сторона заявила, что нет, сначала вы выходите из Донбасса там, и предпринимаете еще определенные шаги, некоторую часть этих условий выполняете ключевых, потом мы замечательно движемся по этому пути. Таким образом, как бы замечательные соглашения, они умерли, по сути, еще до того, как они разъехались из Аляски. Но признать это было нельзя. Для нас было выгодно то, что американцы сами это предложили, мы с этим согласились, и теперь мы можем до бесконечности им напоминать о том,
2: упрекать.
1: Что вот, вот да, это ваши условия. Вы сами сказали, что на таких условиях можно прекратить войну. И именно поэтому с российской стороны совершенно правильно ссылаться на дух Анкориджа. Но

0: если смотреть на реальные действия, ограничивала ли Россия себя в способах ведения войны после Анкориджа? Нет. После этого происходила эскалация. Она происходила с обоих сторон. Западно-украинской, но и с нашей, потому что после Анкориджа, значит, уже где-то поздней осенью 25-го.
1: Я, Васильевич, простите, Бугородич, я вас прерываю, просто у нас сейчас будут новости. Вот вы мысль эту поймали, вот ее нужно будет продолжить. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Вернемся после новостей.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте,
6: друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Гибель ребенка в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинского беспилотника не имеет никакого оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Федеральный омбудсмен подчеркнула, что аппарат продолжает добиваться всестороннего и прозрачного расследования трагедии. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки украинского дрона, погиб ребенок. Милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат также прокомментировал отмену финским парламентом запрета на ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории страны. По его словам, жители Финляндии должны понимать, что подобными решениями они сознательно делают свою страну потенциальной целью в случае возникновения крупного или локального конфликта, так как на подобные действия будут реагировать военные. Двоих самых тяжелых пациентов эвакуировали в больницу Кемерово для оказания высокотехнологичной помощи после ДТП с автобусом и грузовиком, где один человек погиб, еще 10 получили травмы. Об этом сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф Кузбасса. Еще одного пациента, состояние которого менее тяжелое, в Кемерово доставляет машина скорой помощи. 7 человек отправлены на амбулаторное лечение. Авария произошла на трассе федерального значения Р-255. По предварительной информации, при въезде на перекресток водитель автобуса не уступил дорогу грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Взрыв в Монако по приоритетной версии следователей организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщила газета «Фигаро». В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили 3 человека. Одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации входил в сотню богатейших людей Украины. Ермолаев конфликтовал с нынешними властями в Киеве. В отношении него введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. 3-летний мальчик найден живым под обломками здания в самом пострадавшем от землетрясения в венесуэльском штате Ла-Гуайра. Об этом сообщила уполномоченный вице-президент Дельси Родригес. 24 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719 человек. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Мы продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Сегодня у нас в гостях починяет примус Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Между прочим, китаист, про Китай мы тоже поговорим, но сейчас мы продолжаем тему вот этого самого пресловутого подвонявшего духа Анкоридж.
0: Да, ну, собственно говоря, уже с осени 25 года с обеих сторон пошла эскалация, они ввели против нас санкции на нефть дополнительные, против Роснефти и Лукойла, и синхронизировали это с украинскими ударами по нашему торговому судоходству. Мы со своей стороны там начали несколько позднее большую кампанию по ударов по украинской энергетике и коммунальным системам. Блэкаута мы не вызвали, но зима была для Украины крайне тяжелый, ущерб был большой. Дальше следующий раунд эскалации был с американской стороны, это белые списки Старлинка в феврале, да, 26 года, введение в действие большого количества дронов Hornet, удары, усилившиеся вглубь России. В общем-то, вся эта история про то, что они чего-то там добивались от Украины, что у них были большие расхождения с Европой, это все было ложью, и это было прекрасно известно.
1: Добрые полицейские и злые,
0: да,
1: полицейские.
0: Да, это был вопрос тактики.
1: Опять же, разводка.
0: Ну, это была очевидная для нас разводка. Мы со своей стороны вели эскалацию конфликта также. Мы усиливали удары по Украине. Мы столкнулись с некоторым снижением темпов наступления на фронте, но потом как-то они потихоньку начали восстанавливаться и идут бои за важные пункты. Ну и начались там некоторое время назад, уже в июне, так называемые последовательные удары по Киеву. Видимо, они будут нарастать, есть такое ощущение. Значит, при этом, да, на Украине продолжается определенный кризис комплектования, он усугубляется. Если говорить о том, что ВСУ удерживают фронт, несомненно, они удерживают его с опорой на беспилотники, но опять назревает там новый виток технологической революции на фронте, и теперь в фокусе его будет внедрение широкое средств борьбы с малыми беспилотниками и с беспилотниками вообще. Мы видим, что сейчас делается ставка российским руководством на модернизацию ПВО и применение новых систем, как вот этот там ЗАГ-30 «Цитадель», всевозможные там пулеметные установки с искусственным интеллектом, чтобы защищать тыловые цели, ну и определенное движение есть на линии фронта. Значит, действительно, главной целью, это декларировалось со стороны США, Европы и Украины, было усиление ударов вглубь России, конкретно с целью вызвать потери и страдания гражданского населения России и спровоцировать антивоенные настроения. По факту мы наблюдаем давление на российское руководство со стороны общества скорее в пользу эскалации. Вот многочисленные...
1: Да, сколько можно, давайте
0: да,
1: уж долбаните.
0: Сколько можно, да. Давайте долбанем. Вероятно, действительно, ну вот отсюда вот эти последовательные удары. К сожалению, их пока было два, но, видимо, их будет больше. Происходит усиление российских ударов по тем городам, которые находятся в зоне действия корректируемых авиабомб. Это Сумы, Херсон, Харьков и Запорожье. И в них прилетать так начало гораздо сильнее. Это крупные населенные пункты, особенно Харьков и Запорожье. Да и Сумы немаленькие. Херсон, он уже во многом обезлюдил, конечно, там мало осталось людей. Вот, то есть это тоже там несколько повышает для Украины цену войны, но, видимо, да, будет запрос на более серьезные удары по Киеву. Возможно, действительно, все-таки с определенного момента уничтожение правительственных данных, зданий и персональное уничтожение представителей украинской элиты, руководства. Дальше, ну, мы не можем исключать сценарий ядерной эскалации в той или иной форме, что, конечно, с одной стороны, откроет путь. Есть разные варианты применения ядерного оружия в контексте украинского конфликта.
1: А вот, кстати, как вы считаете, есть такая точка зрения, и я, кстати, какую-то гадость даже в украинском интернете на эту тему видел, что если Россия применит, так сказать, хотя бы тактическое ядерное оружие, это будет признанием проигрыша в войне.
0: Смотрите, у нас есть очень интересный момент в развитии военного дела. Конфликт на Украине ведется с обеих сторон с широким применением коммерческих технологий, применением массовых вот этих беспилотников, которые делаются из коммерческих деталей, связь с украинской стороны на Старлинке, да и с нашей стороны на коммерческих технологиях. И это считается магистральным направлением развития современного военного дела. Вот привнесение массовых гражданских технологий в военную сферу. И почему же вот таких изумительных вещей не делали в холодную войну? Глупые были? Нет. Дело в том, что такой важный поражающий фактор ядерного оружия, как электромагнитный импульс, он обнуляет все эти коммерческие технологии в сфере электроники очень хорошо. При этом он распространяется при ядерном взрыве практически до радиогоризонта, и высотный ядерный взрыв дает довольно большой радиус его распространения. То есть как бы применение ядерного оружия означает, что вот вся эта кондовая техника, там, военная, дорогая, неэффективная, громоздкая, которая строится с учетом поражающих факторов ядерного взрыва, это с трудом, но как-то переживет.
1: А это все выгорит просто.
0: А вот от этого, ну, оно там не все выгорает, но очень большой процент там зависит. Но в принципе даже там смартфон там имеет шансы высокие не пережить.
1: Я, Василий Борисович, в нескольких наших программах здесь при починке примуса предлагал вспомнить тот опыт, который, те испытания, которые однажды провели уже американцы в 50-е годы по высотному ядерному взрыву, когда не произошло заражение радиоактивного Земли,
0: да.
1: А вот этот самый электромагнитный импульс выжигает все. И Старлинки на орбите выжигает,
0: черт. Ну, хватит. Смотрите, там как бы действительно было много экспериментов. У нас они ровно такие же были. Был самый известный этот американский взрыв Starfish Prime, но он был вообще на высоте 400 километров. И тут как
1: это
0: бы,
1: уже космос.
0: Да, если говорить о выжигании спутников, то проблема применения ядерного оружия в космосе будет заключаться в неизбирательности.
1: Да, выжжет и наши тоже.
0: Ну и стран, которые в конфликте не участвуют, которые на нас за это обидятся. Там скорее действительно речь идет о высотах там, от 30 километров до 50, когда действительно прочие поражающие факторы там не очень, ну практически не дойдут они до Земли, а импульс он будет сильным. И на эту тему масса литературы, то есть как бы применение ядерного оружия это действительно разрушение табу, это начало новой эпохи, но его можно действительно применить так, что там будет ограничена угроза заражения и разрушения.
1: А какова будет реакция на это потенциально? Мы сейчас разговариваем все это потенциально в теоретическом неком коне в вакууме. Не дай бог, никому не советуем и прочее, но тем не менее. Если вдруг по отчаянию что-то подобное произойдет где-нибудь в какой-нибудь теоретической истории, какова реакция будет, ну, Китая, например, на это?
0: Ну, наверное, он будет очень несчастлив и расстроен этим фактом, но я не думаю, что это я не думаю, что в условиях, которые могут наступить, когда, ну, действительно имеют место крупные гражданские жертвы с нашей стороны, нас можно за это осудить. Ну, некоторые сложности будут, но тут как бы баланс, наверное, будет вот, выгод и потерь все же складываться несколько в пользу такого применения. Но, то есть, как бы результат-то будет, но это будет уже новый мир совершенно. То есть, тут не
1: где
0: вопрос,
1: выяснится, что можно.
0: Где выяснится, что можно. И тут как раз вот эта вот, на самом деле, опора на коммерческую электронику в войне, она будет и при всех следующих войнах создавать очень большой соблазн, да, потому что вы это делаете, и есть вероятность того, что поле боя там снова возвращается куда-нибудь там в 80-е годы, и снова можно воевать на танках и пушками. И без...
1: Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Про Китай мы сейчас с вами вспомнили, это ваша, так сказать, основная. Все-таки основное ваше призвание, основная ваша работа научная. Как вы оцениваете позицию Китая в этом конфликте? Потому что много упреков мы слышим в отношении Китая. Вроде бы наше там, стратегическое партнерство особо супер привилегированное, как оно называется. Кто-то говорит даже практически о союзе, но союза у нас нет, потому что союз предполагает и военные обязательства. У нас с Китаем нет военных обязательств в отношении друг друга. Но упреки какие? Что вот замечательно, да, у нас есть обход санкций, у нас есть партнеры экономические, есть торговля, поставка углеводородов в Китай, и хотя время от времени довольно регулярно происходят упреки в адрес Китая, которые блокируют какие-нибудь счета и платежи, приезжает Владимир Владимирович в Пекин, проходят переговоры с председателем Си, вроде бы это все дело разрешается до следующей сессии каких-то проблем, которые все равно возникают через какое-то время. Но, тем не менее, компоненты для тех самых БПЛА, которых собирают, кстати, не только на Украине, но и в Европе, это тоже китайские компоненты.
0: Есть.
1: И, как кажется, Китай вполне в состоянии прекратить эти поставки, но не делает этого.
0: Смотрите, Китай в рамках этого конфликта является просто отдельной, совершенно независимой от всех стороной. Для нас это ценно, потому что благодаря тому, что он независимо играет в собственную игру, он продает нам за деньги станки, оборудование, компоненты, без которых были бы невозможны ни наши программы военно-промышленные, ни программы импортозамещения. Он покупает в увеличенном количестве нашу нефть, но ровно в силу тех же причин, что это отдельный независимый игрок, он ровно те же формы сотрудничества имеет и с Европой, и даже с Украиной. Союзником он для нас не является в контексте этого конфликта, хотя у нас продуктивные, скажем так, конструктивные отношения. Это нормальная ситуация для внешней политики. Тут, в общем-то, она строится на интересах. Китай свои национальные интересы видит таким образом. Союзников у нас два, да, там это Белоруссия и Северная Корея. Китай – это именно такой партнер, близкий, важный, но совершенно не обязанный жертвовать своими интересами ради того, чтобы нам было хорошо. И я думаю, каких-то особых иллюзий тут не было. Другое дело, что иногда мы, я имею в виду иллюзию руководства, другое дело, что действительно мы иногда слишком риторически так, может быть, в средствах массовой информации слишком радужную рисуем картину, наших отношений с Китаем, и люди начинают воспринимать их как нечто большее, чем они являются на самом деле, это, конечно, плохо. У нас добрососедские отношения, у нас есть важное и выгодное для нас экономическое сотрудничество, но любое сотрудничество с Китаем продолжается ровно до тех пор, пока оно выгодно обеим сторонам. Мы можем предпринимать какие-то действия в политической или военно-политической сфере там, где у нас совпадают интересы, но там, где они у нас не совпадают, мы ничего не делаем. Никаких обязательств военного характера у нас друг в отношении друга нет. Есть определенные проблемы в сфере экономики, связанные с китайским субсидированием собственной продукции и необходимостью защищать российский рынок и с китайским протекционизмом внутри. Но в целом это вот нормальные такие отношения двух держав, которые характерны для истории российско-китайских отношений в целом, за исключением отдельных периодов.
1: В мае съездил в Пекин и Трамп, и Владимир Путин. У Трампа, насколько известно, не было каких-то значимых подписанных документов. У нас было около 40, но из них, в первую очередь, конечно, все обращают внимание на некие политические декларации в многополярном мире. Например, можно ли сравнивать, так скажем, китайскую позицию по отношению к нам и китайскую позицию по отношению к Соединенным Штатам?
0: Это несравнимые вещи. Визит Трампа, конечно, был очень важен. У нас все же это был обычный ежегодный саммит, а для Трампа это был первый приезд в Китай за 9 лет, но по итогам этого визита было объявлено с китайской стороны о формировании конструктивных отношений стратегической стабильности. Когда у вас с кем-то отношения стратегической стабильности, исходя из того, что значит термин «стратегическая стабильность», у вас просто ситуация, когда вы считаете друг друга противниками, но ни у кого нет повода начать эскалацию первым. Да? То есть, как бы чему был посвящен этот визит, это выработка правил противостояния между Китаем и США, в рамках которых и Китай, и США, но больше Китай, пошли на определенные шаги по деэскалации. При этом действительно было обещано заключение с китайской стороны большого количества экономических соглашений, но, насколько это известно, ни одно из них не было подписано даже вот за те дни, которые прошли после визита, и более того, мы не видим никаких признаков того, что над ними ведется какая-то реальная работа, то есть что значит китайская декларация о намерениях, это, в общем-то, хорошо известно всем, кто вел с китайцами дела.
1: Мы сейчас
0: дела.
1: Обсуждали то партнерство, которое у нас есть с Китаем в тех сферах, где нам и им, и нам это взаимно интересно. Но другая история. Насколько Китай нам конкурент, например, в территории наших жизненных национальных интересов, например, в той же самой Средней Азии? Для нас конкурент ли?
0: Китай, разумеется, для нас серьезный конкурент, но в то же время важно учитывать, что у нас есть и общие интересы, связанные с ограничением присутствия в этом регионе стран Запада. И еще один момент, что все же, прежде всего, не надо преувеличивать возможности Китая и преуменьшать наши возможности. Мы по-прежнему играем даже в экономике региона намного большую роль, чем Китай. И второе, не надо рассматривать страны Центральной Азии как объекты конкуренции. Mm-hmm. Это очень активные субъекты, они проводят очень практичную, хитрую, эффективную политику. Она, в общем-то, типична для таких средних, малых стран, чем-то напоминает политику стран АСЕАН. Они поддерживают рекордное количество всевозможных форматов с внешними игроками. Вот так называемые C5+1, они у них есть с Россией, с Китаем, с США, с Евросоюзом, с отдельными странами Евросоюза, несколькими с Японией, с Южной Кореей, и бог знает с кем.
1: То, что у нас многовекторной политикой называется,
0: страны Центральной Азии, страны Центральной Азии довели это до предела, они этим занимаются с большим успехом. Это совершенно естественно с их стороны, но как бы надо понимать, что у них тоже нету абсолютно никакого желания впадать в одностороннюю зависимость от того же Китая.
1: Особенно. Ну и от нас.
0: Да, или от нас, или но от нас. Китая особенно, потому что все-таки есть действительно ряд болезненных исторических и культурных факторов. Это история сложная отношений народов региона с Китаем, прежде всего с династией Цин последней. Это все-таки серьезное воздействие на общественное мнение, которое оказали действия Китая в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе во второй половине десятых годов, когда наводился там порядок и предпринимались довольно крутые шаги по борьбе с сепаратизмом и религиозным радикализмом. Это все произвело сильное впечатление. Поэтому, да, конкуренция есть. Не стоит ее преувеличивать, у нее есть свои пределы.
1: Я хотел бы, у нас, Василий Борисович, есть такой новый жанр в программе про починку примуса. Я периодически рассказываю какую-нибудь историю время от времени, иногда забываю, к сожалению, по поводу вот этого самого нашего якобы колониализма России, в первую очередь в отношении среднеазиатских республик. Сейчас мы с вами вспоминали про многовекторную эту политику. Во многих из среднеазиатских стран, где я побывал, я видел схожую картину, когда при общих клятвах в том, что у нас есть общее историческое пространство, судьба и так далее, чиновники среднего звена, молодые ребята, уже чаще всего выученики каких-нибудь британских, чаще всего, университетов, которые мило будут улыбаться, но делать все по-своему, так или иначе, и очень любят, собственно, британцы, те же самые с американцами, рассказывают про то, как мы их колонизировали. И вот очередная история, которую я хочу вам рассказать, мне кажется, невероятно интересное. В 1940 году в Ташкенте была основана физико-техническая лаборатория. Это было первое физическое научное учреждение вообще во всей Средней Азии. В 1943 году, пока шла война, и в Узбекистане была основана Академия наук Узбекистана, и я хочу подчеркнуть, что это было решение центрального руководства Москвы, СССР, а вовсе не инициатива, так сказать, снизу. Была организована вот эта Академия наук, тоже говорят, что одна из первых в Средней Азии. Был организован большой институт физики Солнца. Он находится до сих пор и жив там. Я там был лет 10 назад. Грандиозное на Тяньшане. Фантастическое, где-то на высоте в 1100 метров, где уже так более или менее начинается разряженный воздух и не очень много облачности, засветки и прочего. Знаете, какой памятник исчезнувшей цивилизации. Огромные параболические антенны, которые собирают вот эту солнечную энергию. Там даже испытывали в свое время обшивку для бурана, поскольку ее именно вот таким образом можно было нагреть до каких-то нечеловеческих совершенно температур. В последнее время это было все в запустении. Слава богу, власти Узбекистана сейчас вложились в этот центр и заново его начинают, так сказать, как-то эксплуатировать. Там есть работы, которые делают и российские ученые, и есть европейцы, которые там работают на этих установках. Но вот вам классический пример истории, когда советская власть, в этом смысле Россия, Советский Союз, сначала имперская Россия, потом, соответственно, советская Россия, так или иначе помогала в развитии этих самых среднеазиатских республик. Мне пока что неизвестно о подобных проектах, которые делали бы китайцы в этом пространстве. Они избегают подобной, как сказать, обязательств подобного рода, слишком велики.
0: Ну, смотрите, продвижением своих технологий они занимаются, причем иногда на льготных условиях, иногда за бесплатно, разумеется, имея в виду.
1: Но это не вложение в инфраструктуру на месте, вот в чем дело.
0: Они могут вкладываться в инфраструктуру на месте. Вот, например, в случае Центральной Азии, это не очень, наверное, приятно для нас, они хорошо вложились в строительство там инфраструктуры так называемых умных городов и безопасных городов, то есть вот пилотные проекты. Если не ошибаюсь, система видеонаблюдения в Бишкеке, там подобные же какие-то проекты в Казахстане, практически везде, да, то есть они готовы их финансировать, они понимают, что это, конечно, открывает дальше им путь на рынок, И в этом их преимущество. Они могут реализовывать такого рода проекты в зарубежных государствах. То же самое в Латинской Америке. Они пытаются использовать свои успехи в том же искусственном интеллекте, в электронике для продвижения своей повестки. Конечно, они при этом стремятся сохранить контроль за технологией и конечные цели вполне практически, они идут на передачу, но стараются сохранить за собой контроль. Они помнят прекрасно, как они в свое время обыграли глупых американцев и европейцев, и они прекрасно помнят, как это делается, поэтому они следят, конечно, да.
1: Переиграли в глобализацию, в любимую, собственно, американскую европейскую игру. Сегодня у нас подчинял примус Василий Борисович Кашин. Времени у нас было не очень много, поэтому много еще примусов не починят. Вон там в коридоре стоят в коробках. Вы обязательно приходите. Еще напомню, что Василий Борисович является директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Увидимся, услышимся через неделю. Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Знать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Кокореко из местного зоопарка. Политикам людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Кокореко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «голосом Кокореко». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Петербурге и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Взрыв в Монако могла организовать СБУ. Второй за два дня температурный рекорд установлен в Словакии. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе, Абхазии и Геленджике в июне вырос в два раза. Подробности далее. Взрыв в Монако по приоритетной версии следователей организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщила газета «Фигаро». В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, ранения получили три человека. Одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Владелец строительной корпорации входил в сотню богатейших людей Украины. Ермолаев конфликтовал с нынешними властями в Киеве. В отношении него введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ближневосточные союзники США присоединились к санкциям Вашингтона против 5 организаций и 16 физических лиц, якобы причастных к финансированию ливанского движения «Хизбалла». Об этом заявил американский Минфин. Центр по противодействию финансированию терроризма создан 9 лет назад. В него входят США, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского движения «Хизбалла» Наим Касем заявил, что соглашение не имеет силы, назвав его потерей суверенитета. Второй за два дня температурный рекорд установлен в Словакии. На юго-западе республики воздух прогрелся выше 41 градуса. Об этом сообщили синоптики. Неимоверная жара стоит в городе Нови Замки. Абсолютный рекорд побит в Венгрии. В населенном пункте Сечин температура достигла 42 градусов. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. В Будапеште воздух раскалился до 41 градуса. Такого не было почти 20 лет. Мадьяр во вторник вечером заявил, что в Венгрии до конца среды продлен максимально уровень погодной опасности из-за жары. Питьевой воды не хватает. Критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек. Воду привозят в автоцистернах. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе, Абхазии и Геленджике в июне вырос в два раза по сравнению с маем. Об этом рассказал РИА Новости один из туроператоров. В течение июня еженедельно прирост бронирования отдыха в Абхазии составил порядка 6%, в Геленджике 15%, в Анапе до 13%. Также значительно увеличилось количество бронирований в средней полосе России на 23%. В Подмосковье, Ярославской, Тверскую и Костромскую области туристы едут в основном в оздоровительные туры. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыл третий сезон проекта «Шахматные бульвары в Москве» на Гоголевском бульваре. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В рамках сотрудничества Федерации шахмат России и Российского военно-исторического общества летом 2024 года на центральной аллее Гоголевского бульвара начал работу шахматный клуб под открытым небом. В мае прошлого года состоялось торжественное открытие второго сезона шахматного бульвара и запуск серии турниров по блицу «Герои шахматной доски. Москва». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Прошу прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, потому что слушаете, к сожалению, не прямой эфир, а запись допроса моего коллеги, публициста и философа Виктора Григорьевича Мараховского по делу о национальном мифе в целом и о новом русском национальном мифе честного частного успеха, в котором, надо сказать, сам Виктор Григорьевич имеет немалый опыт.
3: Добрый день. Касательно самого по себе понятия базовый национальный миф, тут я должен сказать, что существует отдельная культурологическая теория, антропологическая теория базового мифа. Она даже отчасти, в общем, филологическая, о том, что в основе подавляющего большинства индоевропейских мифологий лежит некий условный базовый миф, как правило, это змееборчество, если я правильно помню. Не надо путать. Тот базовый национальный миф, о котором нам, я надеюсь, предстоит сегодня говорить, это вообще другая концепция. А именно, в интересующей нас части Вселенной, а это историческое Средиземноморье, историческая Северная Европа и, разумеется, мы сами.
2: Ну да,
3: примерно так, плюс-минус.
2: С Востоком Азии контакты, хотя были очень давние, но крайне редкие, поэтому культурных взаимовлияний до недавнего
3: пусть
2: времени
3: живут, как
2: вовсе
3: хотят.
2: Не
3: так
2: было.
3: Так вот, да, вот в интересующей нас части Вселенной, вот, собственно, у вас тут замечательная на стенке картина, абсолютно, я бы сказал, медитерранеоцентричная. Вот, существует три базовых мифа, как считаю я лично, это я имею, как мне кажется, право на некоторое хулиганство и личные представления о счастье, просто потому что кто меня заткнет. Так вот, это базовый миф, условно, греческий средиземноморский, в широком смысле слова, там, понятно, вот практически
2: от
3: Финикии и до Сицилии. Там,
2: довольно долго греки контролировали все Средиземноморское побережье, то, в принципе, все тамошние народы очень много усвоили именно из греческой
3: культуры. Мы иногда, глядя на нынешних крошек греков, мы недооцениваем тот факт, что 2500 лет тому назад, в V-VI веке до Рождества Христова, греки составляли буквально 10% человечества. Столько же составляли китайцы. То есть греки реально были мега и супер нацией, супер этносом, как сказали бы товарищи евразийцы, которые влияли на все и очень-очень-очень сильно, очень-очень жестко. Базовый греческий национальный миф — это миф, грубо говоря, об аргонавтах, то есть приятные люди, герои, смещенные царевичи, прибившиеся полубоги, залезают на аналог, тогдашний аналог условного бумера, и гребут на нем каботажное плавание. Помним, да, эти времена, когда каждый корабль был одновременно и дипломатическим, и торговым, и пиратским по обстоятельствам. Они гребут, значит, отбирать золотое руно у колхов, то есть у грузин, если сильно упрощать некоторые, так сказать, прекурсоры к будущим грузинам.
2: Колхида – это даже скорее не Грузия, а Абхазия. Но тогда вообще абхазов и грузин в нынешнем понимании не было, а было множество мелких племен, причем настолько мелких, что противиться тем же грекам они были не в состоянии.
3: Конечно, вот. И отбирают у них некий ценный ресурс, золотое руно, они притаскивают его с триумфом к себе в Коринф, если не ошибаюсь. Ничего не путаю.
2: Да, сейчас уже не помню. Но неважно. На самом деле аргонавты собрались из нескольких городов.
3: Да, они притаскивают, а он там начинает висеть, изливать из себя плюс 500 очков руды, плюс 1000 золота, плюс 300 серы. Я не помню, чем я давно играл уже в Героев Меча и Магии. Все счастливы. Все. Это миф об удачном торговле дипломатически разбойничьем походе. Северная Европа, несколько младше, примерно там на полтысячелетия помладше будет, может, чуть даже больше, может быть, 600-700 лет. Он же германский миф, он же миф, так сказать, североевропейский.
2: Ну, строго говоря, что касается, собственно, германских племен, то они в Европе в товарных количествах появились где-то примерно века за два до Рождества Христова. До того основным населением были кельты, галлов тоже никого... достаточно свирепые.
3: Галлы были свирепы, но они уже никого не интересуют, потому что на гальских языках, если не ошибаюсь, сейчас говорят порядка 200 тысяч человек. Слишком мало для того, чтобы мы о них могли думать сейчас. Вот. Это в чем в основном, как ни странно, во Франции, в Армовике, в Бретоне. В Ирландии очень мало. По-моему, что-то около порядка 25 тысяч человек.
2: В Ирландии и Шотландии, а также в Уэльсе местные кельтские говоры старательно культивируют и изучают в школах, но в реальном быту они употребляются примерно с такой же частотой, с какой в мирное время употреблялся в реальном быту украинский диалект русского языка. То есть все его знают, все его понимают, и никто на нем не говорит добровольно.
3: Ну, кельтский язык – это все-таки другая прям ветвь, другая группа индоевропейской семьи, поэтому с этим еще сложнее. Так вот, Северная Европа, в силу того, что они жили не на каботажном плавании, не на торговле морской, а, так сказать, изначально, до всяких там викингов, до изобретения всякого викинговства. Вот. Они жили в основном, в общем-то, сухопутной жизнью и в лесах. Они модифицировали этот базовый миф.
2: Кстати, должен
3: до
2: заметить...
3: мифа, извините, я закончу все-таки чуть-чуть. До мифа, так сказать, о проклятом сокровище. То есть сначала, похоже, очень удалые молодцы добрались до какого-нибудь места, разграбили его. И с гиканьем утащили золото, бриллианты, значит, шубу и перламутровые пуговицы домой, но они оставили по себе след, и по этому следу за ними приходят. Поэтому сокровища как бы проклятые. И в этом смысле, подобно тому, как базовый и средиземноморский миф – это миф об аргонавтах, так базовый североевропейский германский миф – это миф о нибелунгах. То есть все началось с того, что, кажется, какие-то сыновья Одина пошли пострелять, да, после этого начинают множиться трупы. По-моему, еще до того, как вступил Зигфрид, как бы главный герой и человек, там, по-моему, их было уже порядка 5 этих самых трупов. После того, как он вступил, их стало все больше и больше и больше больше, закончилось им самим в течение, в том числе и так далее.
2: Должен сказать, что иногда за похищенным сокровищем приходили не его прежние владельцы, а те, кто позавидовал. Любимый мой пример на сей счет – это врата собора Святой Софии Новгородской.
3: Да, замечательное место. Кажется, если не ошибаюсь, третий обладатель.
2: Да, эти врата изготовили для строившегося собора в Кёльне. Набежали
3: потом их стырили викинги
2: и после потащили его в свою столицу Сигтуна, то есть город Побед. А в Сигтуну явились новгородцы и утащили эти ворота к себе. Причем, поскольку Софийский собор был больше Кёльнского, то пришлось доделать еще один ряд изображений внизу. И я, когда бываю в тех краях, с удовольствием показываю знакомым, с которыми прихожу к этим воротам, насколько различается художественный стиль нижнего ряда от всех остальных. Кстати, а вот когда викинги попытались вернуть ворота из Новгорода, во-первых, этот набег не удался, а во-вторых, новгородцы мобилизовали значительную часть подконтрольных им финно-угорских племен. А надо сказать, что тогда в новгородские владения входила вся нынешняя Карелия, Ингерманландия, то есть Ленинградская область и еще что-то. Вот, и по всем этим краям уже натерпелись от этих самых скандинавов, то есть немцев, живущих на севере Балтийского моря, натерпелись так, что в поход поднялись совершенно несметной толпой и разрушили Сигтуну так, что пришлось строить новую столицу Стокгольм, потому что это было проще, ну, чем восстанавливать старую.
3: Собственно, вот так и происходит нацбилдинг. Напевая Прокофьева, вставайте, люди русские, все, значит, отвалились и все ограбили. Так вот. А почему я миф об аргонавтах и миф о нибелунгах выделяю в качестве базовых национальных мифов? Потому что, несмотря на то, что, разумеется, общего между самыми разными культурами гораздо больше, чем различий, это факт. Но сами различия наилучшим образом выражаются именно вот в этих вот именно национальных базовых мифах. То есть в том, что отличает типовое максимальное выражение биографии, назовем это так, у одной нации от выражения у другой нации. Ну, или у одной культуры от другой культуры. Вот. И в этом смысле наше родное отечество, оно представляет собой, как обычно, нечто отличное от и севера, и юга, и южноевропейского образца. У нас, в силу того, что, как мы помним, исторически Русь как таковая, государство, общество и так далее, сложилось как фактически государство, охраняющее торговый путь из варягов в греки и сопутствующие слева и справа, так сказать, по карте, природные ресурсы, причем государство без четких естественных границ, если можно так выразиться.
2: Ну да, что касается...
3: Государство, на которое, с одной стороны, всегда с ням-ням-ням смотрели уважаемые азиаты, с другой стороны, как
2: что
3: с тем же ням-ням-ням смотрели
2: границ,
3: уважаемые европейцы.
2: То еще в 1910 году, или уже в 1910, бывший военный министр России Куропаткин показал, что наилучшие с военной точки зрения границы России – это примерно те, что сложились у нас по итогам Великой Отечественной войны. Ну, с небольшими отклонениями, уже не имеющими особого военного значения.
3: Я хочу заметить, что военный министр Куропаткин имел дело с военной техникой 1910 года.
2: Да,
3: а
2: нет,
3: с тех пор много изменилось. Так вот, если можно, я все-таки попытаюсь закончить.
2: Часть именно сухопутной войны изменилась,
3: возможно,
2: как ни странно, немного.
3: Вот я все-таки попытаюсь закончить саму мысль, с вашего позволения. В свете всего этого русский базовый национальный миф есть миф о госслужбе. То есть миф богатырский, описывающий государственную карьеру и все ее перипетии, и таким образом иллюстрирующий, так сказать, максимальную реализацию биографии русского человека.
2: Ну да, тоже...
3: Извините, очень разные люди. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Мы сейчас не рассматриваем условных Вольгу и этого, как его, господи, Святогора по одной простой причине. Они существа не мифологические, а, как сказал бы Проп, сказочные. Они доисторические. Но, кстати, они никогда в былинах особой роли не играли.
2: Ну,
3: они
2: да,
3: всегда были симпатичными существами.
2: В былинах остался только как некто, передавший наследникам, богатырям, некоторую часть своей силы.
3: Большая часть былин, в которых упоминается Святогор, это о его смерти. Либо он умирает и оставляет там свой меч, коня и так далее Илье Муромцу, либо он передает меч просто так, потому что он не может, это очень, кстати, сильный образ, мне кажется, не может сойти с гор, с твердых гор на сырую землю, потому что он тогда в ней просто утонет из-за своей тяжести. Еще раз, сильнейший образ, но поэтому мы и должны относиться к мифам с максимальным почтением, в принципе. Стал слишком силен и стал настолько силен, что не функционален. Вот. В итоге, единственными отклонениями от вот этого русского базового мифа практически до самого 18, даже 19 столетия мы можем считать те же самые былины новгородского цикла с Садко, с Василием Буслаевым, там, Еще несколько менее известных персонажей. Подавляющее же большинство были киевского цикла. Кстати, когда мы называем его киевским, для уважаемых слушателей, надо отметить, что киевский, он формально на самом деле на территории нынешней бывшей УСССР не пели ничего о Белье Муромцах. Вообще не пели ничего о богатырях, это было забыто. Все это существовало и было записано на севере у нас. Так вот, но, как мы знаем, новгородский цикл и вообще, как сказать, новгородский вариант обустройства не прижился и был окончательно ликвидирован, по-моему, где-то при Иване Васильевиче.
2: При Иване Третьем Васильевиче.
3: А, даже так, да?
2: Да, именно он полностью подчинил.
3: Но у Грозного же тоже был какой-то поход.
2: Грозный подавлял там готовившийся по его сведениям мятеж.
3: В котором, кстати, кажется, участвовали руководители опричнины, если я ничего не буду. По его последующим же мнениям.
2: Да.
3: Так вот.
2: Но непосредственное включение Новгорода в государство всея Руси, это именно первый, кто объявил себя государем всея Руси, Иван III Васильевич Рюриков, дед Ивана IV.
3: Ну так вот. В общем, это длилось, по меньшей мере, до 19 столетия, пожалуй, даже до 20-го, с очень небольшими такими отливами. Еще Федор Михайлович Достоевский у себя в каком-то из романов отмечал, что даже няньки у нас, укачивая малышей, говорят ему, будешь в золоте ходить или генеральский чин носить. То есть это считалось важным, не деньги, господи, вот это вот средиземноморские, вот это вот злато, там, типа, часть царь Кощей, нет, фигня.
2: Ну, надо сказать, что генеральский деньги чин были... – это, помимо прочего, еще и хорошие деньги.
3: Да, да, но деньги были вторичные по отношению к должности, к сану, к чину, генеральский чин носить. Даже Садко, хотя он и представлял собой, как мы знаем, частного новгородский купца, отдельный, да, скорее даже шоумена, на вопрос морского царя «Злата или Булат», он, как известно,

0: горячий сюжет.
1: Ну да.
0: Логичный.
1: Но опять же...
0: Но вся штука в том, что никакой Булат...
1: именно это.
0: Тем не менее, для... да, безусловно, Булат, он всегда побеждает Злата. Все мое сказал Булат, все мое сказала Злата.
1: Все, все куплю,
0: сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Но, тем не менее, для того, чтобы Булат был выкован, необходимо Злато. Поэтому ни один базовый национальный миф никогда не обходится без так называемого второго, младшего, юного, как угодно назовите, мифа. И это миф об успехе частном. Это миф об успехе частном, и это миф об успехе, по возможности, честном. Хотя у нас, в силу застарелости базового национального мифа, мы до сих пор вынуждены время от времени сталкиваться и иметь дело с довольно отвратительным предубеждением, согласно которому частный успех, он какой-то не такой, не может быть честным, там типа и так далее. Что, кстати, обидно. На самом деле частный успех в Кольскор, достаточно благополучный даже нашей, подвергающейся большому количеству вызовов, но достаточно, тем не менее, стабильной стране, возможен, причем возможен в огромном количестве сфер.
1: Ну, как человек, работающий в политике уже 35 лет примерно, смею заверить, что большая часть наших частных успехов честная, так же, как, скажем, львиная доля чиновников, работает честно. Более того, пример Украины, где доля работающих нечестно чиновников ощутимо выше нашей, показывает, что есть предел, сверх которого даже вроде бы небольшое число чиновников делает неработоспособным все государство. И через него делает неработоспособным все общество. И поэтому у нас очень много, гораздо больше, чем на Украине, говорят о нечестных чиновниках, именно потому, что их самих гораздо меньше, и они поэтому заметно выламываются из общей картины.
0: Ну и да, и плюс не будем забывать, что у нас все-таки в силу довольно высокого... Это обратная сторона медали, я сейчас ее все-таки озвучу. У нас в силу более высокого традиционного патернализма жаловаться на чиновников гораздо более одобряемых, чем где бы то ни было. Знаете, я ни в коем случае не хочу никак хвалить, извините, украинство, но, тем не менее, надо отметить, что они все-таки немного ближе именно к такому, к средиземноморской беспринципности, слегка ближе, пусть и в ее такой, условно, понтийской версии, Черноморской, да, но тем не менее. Я видел в свое время, еще в 19-м, кажется, году, фотографии из Харькова, где люди, уже, в общем-то, жившие довольно хреново, они, тем не менее, все дворы перед своими советскими многоэтажками усеяли какими-то погребами личными. Буквально вот все накрыто личными погребами, там на замочках и так далее. А где хранятся, значит, все эти закаточки, там типа полкабана и все остальное, что положено. О, в стране, которая существует только номинально, только так и можно жить. Но наша страна, она не может себе позволить существовать номинально. Наша уважаемая страна существует только по-настоящему. Но даже в этом ей нужны носители частного честного успеха.
1: Мы прерываемся, и надеюсь, что слушатели наши за время анонсов других передач и новостей не переключатся.
2: Допрос Вассермана.

0: начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
1: Это

0: Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле возросло до 1943. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Пострадали более 10 тысяч. Венесуэльские иностранные специалисты спасли из-под завалов почти 6500 человек. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первого составила 7,2, а второй 7,5. Двоих самых тяжелых пациентов эвакуировали в больницу Кемерово для оказания высокотехнологичной помощи после ДТП с автобусом и грузовиком, где один человек погиб, а еще 10 получили травмы. Об этом сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф Кузбасса. 7 человек отправлены на амбулаторное лечение. Авария произошла на трассе федерального значения Р-255. По предварительной информации, при въезде на перекресток водитель автобуса «Нефас» не уступил дорогу грузовику. Запуск энергоблока номер один Курской АЭС, который состоялся в начале года, позволил создать запас надежной и доступной электроэнергии. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, глава региона отдельно поблагодарил президента за поручение о снижении тарифной нагрузки на область. 1 января в госкорпорации «Росатом» сообщали о запуске первого энергоблока Курской АЭС-2, который подключили к единой энергосистеме России. Россия и Беларусь обменялись оценками угроз биологической безопасности на различных уровнях, в том числе уделили внимание военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом сообщает МИД страны. В Москве прошли российско-белорусские консультации. В ведомстве отмечают, что стороны также обсудили реализацию двустороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Евросоюз сознательно движется к конфронтации с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Также он подчеркнул, что наша страна должна сохранять бдительность и просчитывать возможные действия объединения. Так, постпред России при ОБСЕ указал на милитаризацию европейских стран, происходящую под эгидой мифа об агрессивной России. Румыния увеличила на треть по сравнению с прошлой неделей экспорт природного газа в Молдавию из-за жары. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что Кишинев полностью зависит от Бухареста в плане топлива, поскольку 2 года назад расторг долгосрочный контракт с «Газпромом». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Допрос Вассермана.
5: И снова прошу у вас прощения за то, что вы не можете сегодня поучаствовать в допросе моего коллеги, публициста и философа Виктора Григорьевича Мараховского, поскольку этот самый допрос по ряду технических причин вы слушаете не в прямом эфире, а в записи. И обсуждаем мы, если в первой половине обсуждали в основном концепцию базового мифа, базового национального мифа в целом, то во второй части поговорим больше всего о том варианте этого национального базового мифа, который Виктор Григорьевич не только усиленно исследует, но в какой-то мере и развивает собственным личным примером.
6: Анатолий Александрович имеет в виду, так сказать, младший национальный миф. На самом деле, как раз младший миф, он является национальным, должен признать, очень условно. Потому что национальные базовые мифы, неважно, речь идет о германских народах, о народах романских, каких-то других средиземноморских или о нас, они действительно различны, потому что они представляют собой, так сказать, хард, заводские настройки, если угодно, любой культуры, в широком смысле слова, любая культура, есть массово практикуемый, не врожденный, а благоприобретенный способ взаимодействия с действительностью у людей. То есть в этом смысле культура, она очень всеобъемлющая. Часто просто путают культуру и искусство, из-за этого, особенно технари, из-за этого постоянно случаются веселые
5: Помнится,
6: штучки.
5: Помнится, я в свое время публично заявил, что у нас за все постсоветское время был только один министр культуры, Владимир Ростиславович Мединский. Все остальные были именно министрами искусства, то есть заботились только о финансировании деятелей искусства, но не о том, с какой культурой это искусство связано.
6: С какими бы чувствами? Я это не признавал лично, но да, к сожалению, да. Владимир Мединский был, пожалуй, единственным действительно министром культуры у нас. Так вот, вот остальные, да, это самое, министры подсвечников, в смысле, наследство там, типа, искусство оставшегося, как бы нам начистить попки, значит, нашим наядам, а дрядам там, типа, фамильным драгоценностям и дать, конечно же, денег дуракам, именующим себя творческой элитой. Ну, извините, они глупы, как правило.
5: Ну, да.
6: Так вот, младший русский миф, он, в принципе, тождественен младшему европейскому, младшему средиземноморскому, младшему американскому и так далее. По одной простой причине. Всегда рядом с исполнителями и с проживателями, так сказать, базовой биографии должны жить, существовать и по возможности процветать те, кто эту самую реализацию биографии, в принципе, делает возможной. То есть те, кто много работают, зарабатывают деньги, платят налоги или там занимаются благотворительностью, процветают по возможности и работают, в общем, тем самым золотым руном, от которого вот эти вот самые там плюс 500 золота и плюс 1000 руды и плюс 300 серы, собственно, и происходят. На самом деле это ведь действительно не изливается просто так некой эманацией от бараньей шкуры. Это самое золотое руно. Процветание, кстати, совершается делами, руками.
5: Кстати, что касается конкретно золотого руна, то действительно в тех краях практиковался такой способ добычи золота.
6: Да, мы это знаем, да, но...
5: Клали баранью шкуру на дно реки,
6: да, постепенно запутывались частички золота. Все-таки об уже как бы правде мифа, ну, а да, не о какой-либо первооснове. Знаете, это как...
5: Ну так первооснова как, тоже как требовала труда.
6: Это как утверждать, что змея Горыныча не существовало, потому что это просто пересечение смерчей.
5: Я знаю, но дело
6: смерчи
5: в том,
6: были,
5: что...
6: да, и есть.
5: Вот такой
6: но змея Горыныч
5: вот,
6: тоже был,
5: вот
6: был
5: такой вот способ, породивший легенду про золотое руно, требовал действительно немалого
6: да,
5: труда.
6: Да, кстати, да, это совершенно логичное замечание. Вот. И я, если можешь так выразиться, последние там 5-6 лет, на самом деле чуть больше, я посвятил очень философскому упражнению, а именно практической проверке вопроса о том, приводит ли в России очень упорный труд к бесстыдному материальному успеху.
5: Ну и насколько я
6: пока
5: понимаю...
6: Что... эксперимент приближается к 6-летию, должен сказать, что пока что да, приводит.
5: Ну, скажем так, может привести с неплохой вероятностью.
6: Да, очень верно. Что для этого мне представляется действительно по-настоящему необходимым? Мне представляется для этого по-настоящему необходимым, во-первых, вести себя максимально честно, то есть платить все налоги. Все абсолютно белую бухгалтерию, работать по возможности, сколько возможно самому. Я знаю, что проще депнуть в казик миллионы, но поэтому но в этом случае нефиг и удивляться, мягко говоря, невысокому КПД, уважаемые слушатели. Во-вторых, нужно работать экстраординарно, то есть гораздо больше... чем люди, другие люди в твоей же собственной сфере. Я сейчас, возможно, просто я сейчас чуть-чуть звучу как какой-то коуч мотивационный, но это нет, это не мотивационный коучинг, это простой отчет.
5: Ну, насколько мне известно, практически на любой платформе, где возможна монетизация самостоятельно создаваемого контента, львиная доля этой мотивации приходит, то есть этой монетизации приходится на очень небольшую часть активных деятелей, и внимательное исследование самого процесса их деятельности показывает, что работают они действительно экстраординарно много и экстраординарно сложно.
6: Это, кстати, как раз хороший вопрос к теме о так называемой социальной справедливости. Вы знаете, да, часто любят поднимать у нас всякие безответственные популисты, люди с пониженной социальной ответственностью, у нас любят поднимать тему социальной справедливости, то есть от каждого, так сказать, по способностям, а каждому, так сказать, по труду. Так вот, как показывает... Например, опыт срамной платформы OnlyFans американской, где точно не работают связи через постель, там, извините, все, можно сказать, получают успех. И там точно нету никаких VIP-участниц, там типа всяких племянниц президентов, которым дяди помогают. Нет, это, извините, порнографическая платформа. Да? Кстати, по-моему, забаненная у нас.
5: Даже я не знаю.
6: Скорее всего, да. Я не знаю. Я изучаю, в общем, умозрительно.
5: По крайней мере, данная... сообщений об ее запрете мне не попадалось.
6: Быть. Ну, в любом случае, там же трудно платить. То есть это нужно быть очень сильным фанатом, чтобы через крипту там как-то туда. Так вот, там разрыв между ничтожным меньшинством, так сказать, креаторов, которые делают порнографический контент и получают большую часть, реально большую часть, 85% всех денег, которые платят на этой самой платформе OnlyFans, и большинством, а там буквально 4,5 миллиона примерно девушек еще пытаются, вот там 4,5 миллиона девушек пытаются, и буквально пара тысяч получает, на самом деле, по-хорошему много. Вот этот разрыв значительно больше, чем при самом жлобском капитализме, который типа вот у нас все неправильно, нас государство, у нас все натягивает и так далее. На самом деле, там, где начинается гамбургский счет, грубо говоря, усилия, конвертирующиеся в результаты, там разделение еще гораздо сильнее. То есть люди, которые говорят о том, что нужно на самом деле нужна настоящая социальная справедливость, они не знают, чего хотят, не знают, чего просят на самом деле.
5: Ну, кстати, на платформе «Спонсор», где вы публикуетесь, я более-менее регулярно читаю 6 авторов. И из них, насколько я знаю, только один, а именно вы, зарабатывает на ней действительно много. Ну, правда, в оправдании остальных должен сказать, что у них основные заработки лежат на других направлениях.
6: Ну, остается предположить, что эти уважаемые остальные на остальных направлениях зарабатывают больше, чем я на спонсоре.
5: Ну, может,
6: я думаю, что
5: один точно зарабатывает больше.
6: Если мы про уважаемого Алексея Антонова, то да, безусловно.
5: Нет, его я как раз не читаю, а вот, скажем, Игорь Станиславович Ашманов.
6: А Игорь Станиславович говорил мне иначе.
5: На спонсоре чисто для самовыражения, ибо зарабатывает он как создатель и глава нескольких компаний, занимающихся разнообразными исследованиями интернета.
6: Я знаком с уважаемым Игорем, и я был даже у него очень впечатляюще замечательная совершенно у него вот эта вот компания, точнее даже две у них там. Они по-семейному попилили, ну, во всяком случае, как это было несколько лет тому назад, когда я там бывал, попилили такой технопарк, я не знаю, там на двоих примерно, вот с супругой. Это было очень, очень миленько. Вот, но Игорь Станиславович, он и использует, строго говоря, данную платформу для других целей. Он не столько там зарабатывает, сколько делится с участниками IT-индустрии и, так сказать, IT-сообщества интересными историями. Назовем это так. Я исхожу из того, что... Да, есть еще один прикол. Когда мы говорим об экстраординарности, вот, нужно говорить именно об экстраординарности. То есть о таком труде, который бы вашим обычным коллегам не представился бы не то что оправданным, но и даже возможным. Надо мной постоянно витают слухи, время от времени не до меня долетают, о том, что я, например, использую труд негров, якобы. То есть то, что называется ghostwriters.
5: Ну да.
6: По одной простой причине. Уважаемые современники никак не могут понять, как можно писать в течение 6 без единого перерыва каждый день.
5: Ну, могу сказать, что когда Виктор Григорьевич пригласил меня на эту платформу, было я прикинул дело. Свои возможности и понял, что даже при самом большом напряжении ума, на какое я до сих пор был способен, я больше одной темы для интересной публикации в неделю вряд ли накопаешь.
6: Ну, вам это вполне простят. Более того, я сам подпишусь. Кстати, платформа все еще ждет.
5: Я знаю. Но это разве что, если меня не выберут в Думу.
6: По какому кругу вы будете баллотироваться? Но если по моему, я тогда сделаю все для вашего материального успеха, не буду за вас голосовать. Вот. На самом деле, вот это вот абсолютная действительность, это абсолютная действительность, правдивая. Наши уважаемые коллеги по информационному бизнесу, по, так сказать, письменному даже бизнесу, я вряд ли сейчас раскрою какой-то корпоративный секрет, если я скажу, что в российской медийке очень мало платят.
5: Ну, считается, что журналист прокормиться какими-то побочными доходами.
6: То причем есть журналиста, того самого человека, от которого ждут как бы честности,
5: да,
6: одновременно подталкивают к тому, чтобы он где-то там ловчил?
5: Примерно. На самом деле это идет с начала 90-х годов,
6: джинса,
5: с эпохи
6: вот
5: джинсы.
6: Да.
5: То есть рекламы скрытой в формате новостей или аналитики. Надо сказать, что тогда...
6: Я не думаю, что это умно.
5: руководство редакции пыталось с этой самой джинсой бороться, но в то же время понимало, буквально... что без нее журналисты не выживут.
6: Пару лет она пыталась бороться, а потом довольно быстро вошло в долю. Помните, как это было у Пелевина, кажется, в Generation P? На самом деле в жизни существует серый пиар, а не черный, не белый. А практически это что значит? Практически это означает, что отстегивать надо.
5: Ну да.
6: Вот. И, разумеется, все журналисты отстегивали своим редакторам, издателям там, и так далее. На самом деле, как было. Сейчас это просто уже чуть-чуть потеряло актуальность, потому что сами по себе СМИ, господи, да кто их читает-то особо? Это достаточно такое отживающее, ну, я имею в виду большие мегасмены, достаточно отживающее явление.
5: Что мои телерадиопередачи оплачиваются в конечном счете за счет рекламы, и я все время с ужасом жду, когда вся реклама перекочует в интернет, и придется идти туда вслед за ней.
6: Анатолий Александрович, реклама это, ну вот, я не стану лгать, я вообще не пользуюсь рекламой. Наверное, для уважаемых читателей было бы и не безинтересно узнать просто о каких деньгах идет речь. Я простой журналист, публицист, философ, да, неважно, я пишущий автор. Я пишущий автор, зарабатывающий, если мне не изменяет память, сейчас чисто журналистики порядка 3,5 или там 3,7 чисто на руки миллионов рублей в месяц. После того, конечно, как вступят в силу с 1 января новые правила налогообложения ИП, я стану несколько скромнее, но, с другой стороны, возможно, я с тех пор еще немного процвету. Так что мы не можем ручаться. Это свидетельствует о том, что даже в такой дохлой, с денежной точки зрения, теме, как, господи, русская медийка, так, казалось бы, да, что может быть унылей, даже в ней в действительности существует огромный спрос на качественный экстраординарный труд. Единственная причина, по которой у нас нету еще по этому поводу блестящего бума, состоит в том, что, к сожалению, в медийке выращено поколение жертв базового мифа, во-первых, которые думают о том, что они будут получать деньги только либо от государства. То есть грант получить, попилить, освоить, отчитаться, все счастье. Кстати, это не очень большие деньги, строго говоря. И причем потом нервно, потому что всегда могут еще прийти и спросить, да, а не украли ли вы эти деньги, а не было ли это формальной вещью, а не светит ли вам случайно статья по мошенничеству, например, ну, по сути. Или там нецелевая секрет, халатность, вот это самоправство, все.
5: Кстати, должен заметить, что значительная часть дел, которые в 17-месячном большом терроре квалифицировались как измена родине в форме подрыва обороноспособности, при детальном анализе, последующим, так сказать, по горячим следам в 1939-1941 годах, были переквалифицированы в обычную нецелевую растрату средств, причем зачастую даже без корыстного умысла. Люди просто занимались бросовыми делами, даже когда становилось ясно, что из этого дела результата не выйдет.
6: Вот. Так вот, из всего этого следует простой вывод. На самом деле нам нужно всемирно... Ну, извините, России нужна экономика. Нужны, деньги с Оливье. Знаете, рыцари, конечно, нужны, да, но и про деньги что же было сказано. А экономика невозможна без труда. Это только мамкины марксисты утверждают, что мы уже достигли такого уровня автоматизации, что можно было бы и вовсе обойтись без труда и без усилий. Любое преимущество, гарантируемое автоматизацией, не может быть устойчиво. Все, что делает нас отличными, все, что делает любую компанию отличной, все, что делает любую нацию, производительный контур отличным, все равно это создается человеческой состязательностью. С этим ничего не сделаешь. Так вот, именно поэтому нам абсолютно необходима система стимулирования, более того, даже, может быть, сверхстимулирования, сверхусилий.
5: На всякий случай предупрежу, что у нас сейчас принято отождествлять состязательность с конкуренцией. На самом деле конкуренция – это лишь один из видов состязания,
6: один из видов, да,
5: и по многим показателям не лучший. В некоторых отношениях она очень хороша, в некоторых отношениях можно и лучше организовать.
6: Вся штука в том, что когда мы имеем дело... Ну, в чем на самом деле плохи, как мне кажется, я сейчас буду очень быстро, число, да, в чем, мне кажется, плохи системы, которые исключают частный честный успех, это системы, которые полностью отнимают у людей возможность участвовать в создании неравенства, в котором они участвуют лично, извините, да, то есть это неравенство их с ними. То есть, либо ты имеешь какую-нибудь долю в том, что ты хорош, счастлив, богат, тебя все чтят, на тебе вот такой вот лавровый веночек, потому что ты действительно лучше всех других там типа поработал. Или ты вкалываешь, как папа Карла, как угодно. Но лавровый венок на Васе, потому что он любовник шефа или, извините, там его двоюродный племянник. Иногда можно совмещать. Все, term non-dator. Это два основных полюса, на котором существует. То есть либо неравенство распределяется бюрократически, либо в неравенстве допускают участвовать уважаемых сотрудников.
5: Ну, я должен заметить, что полное равенство невозможно в принципе.
6: Конечно, мы разные люди, нас зовут по-разному, мы разного роста,
5: именно
6: цвета
5: так
6: и веса.
5: И если, скажем, попытаться нечто распределять поровну всем, это все равно придется не поровну, грубо говоря, потому что мне при моей массе тела нужно корма где-то на четверть больше, чем вам при вашей массе тела.
6: Ну, и я довольно быстрый метаболизм имею, так что вот, еще посмотрим.
5: И если этот самый корм распределят поровну, то, очевидно, я окажусь обделен. А если распределят, соответственно, интенсивности метаболизма, то вы будете обижаться, почему мне больше дано. Невозможно, в принципе, идеальное равенство по всем показателям. Поэтому вопрос только в том, как будет организовано неравенство. И вот весь мировой опыт показывает,
6: и заметим,
5: что
6: оптимальных схем распределения неравенства тоже не существует.
5: Но, по крайней мере, мировой опыт показывает, что неравенство, распределяемое административно, приносит в среднем гораздо меньше пользы, чем неравенство, формирующееся естественным образом.
6: А у меня есть идея.
5: Но об этом мы поговорим уже при следующей встрече. До свидания.
3: Допрос Вассермана.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения сняты в аэропортах московского региона. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло. Бал медалистов в Петергофе собрал выпускников Петербурга, Мариуполя и Кубы. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Шереметьево, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. По данным Минобороны России, на территории страны за 14 часов средства ПВО уничтожили 121 беспилотник ВСУ. Правительство России с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией, говорится в документе Кабмина. Причина не указывается. При этом российскому МИД поручено уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о принятом Москвой решении. Мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство в Монако, мог бежать в Италию, сообщила газета «Фигаро». Взрыв произошел в Монако накануне вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибу сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета «Фигаро» со ссылкой на источники писала, что согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого. Свыше 60 тысяч абонентов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье остались без электроснабжения после взрывов. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся. Ранее сегодня агентство «Укринформ» сообщало о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле возросло до 1943. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктуры и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Место строительства Южной атомной электростанции может быть определено до конца года, заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. В марте замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что в Минпромэнерго региона на рассмотрении находится декларация госкорпорации «Росатом» о проекте строительства АЭС. Позже в министерстве РИА Новости уточнили, что в качестве вариантов размещения двухблочной Южной АЭС рассматриваются Ростовская область и Краснодарский край. Бал медалистов в Петергофе собрал выпускников Санкт-Петербурга, Мариуполя и Кубы, сообщил пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Для гостей сегодня открыты 40 интерактивных площадок, бальные танцы и вокал, экспресс-портреты, фокусы, фотозоны. В программе выступления духового оркестра и популярной молодежной группы «Добро». Завершится праздник фейерверком над Большим каскадом и торжественным запуском фонтанов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, публицист, писатель, историк, член Общественной палаты Российской Федерации на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, здравствуйте.
3: Приветствую, Алексей, дорогой.
2: Хочу повестку перевернуть. Тема эта у нас где-то там на задворках была, а тем более сейчас в новостях прозвучало, что из нынешнего состава сборной Германии 4 человека отказывались бить вот тот самый 6-й пенальти, да? И в результате он не был забит, потому что мяч был пущен человеком, который до этого никогда пенальти не бил. Но при этом канцлер Германии Мерц сказал, что вы восхитили нашу страну своим выступлением и командным духом. Мы гордимся вами. Ну и напихали ему целую панамку в соцсетях вот за эти слова, потому что отношение-то, конечно, у немцев другое, ибо третий раз подряд команда не попадает в число 16 сильнейших на чемпионатах мира. Третий раз подряд. 14-го года они чемпионы. Соответственно, вот три раза не попали. К чему я это веду? Я у себя в ВКонтакте разместил две фотографии 2014 года, ну, где там играли Лам, Шюрле, ну, тот же Нойер, который теперь, да, я не знаю, Клозе и так далее. В общем, вот эти все ребята. И теперешний состав, да. И, как говорится, найдите 10 отличий. То есть, фактически, вот сборной Германии уже нет, как мне кажется, да. И то, что те люди, которые сейчас играют, они, может, по отдельности и хорошие ребята, и отличные футболисты, да, но они, как мне кажется, немецкий дух не представляют. Я вот тут с Мерцем поспорю. Как считаете? Как мы привыкли понимать, что под этим?
3: У меня эмбарго на сборную Германии, хотя всю жизнь я болею за немцев, поэтому я не смотрю. Я утром ознакомился с результатом, я ничего другого не ожидал. Во-первых, это не сборная Германии. Это сборная мягких игрушек афроамериканского происхождения, где каждый сам за себя. И никакого немецкого командного духа, вот этой германской машины, которая просто катком по тебе проезжала. А я смотрю их все-таки с 82-го года. Вот, там уже вообще в помине нету. История с пенальти меня совершенно не удивила. Для меня вообще странно, зачем они все приехали. Потому что такой результат, это можно было послать там, я не знаю, какую-нибудь молодежную сборную, она, правда, вероятно, тоже афроамериканская уже, я так подозреваю. Но, может быть, они там хотя бы что-то где-то как-то поборолись, побились. Но это позорище абсолютное. Я даже потом уже не удержался, и пока у меня там была пауза в эфире, я думаю, да я хоть посмотрю. Уже из интереса.
2: Голы. Да, ага.
3: Ну, голы это там громко сказано, да, они там не баловали публику, но я посмотрел пенальти. И вот мне просто стало бы даже интересно, вот почему на сегодня на германском телевидении они не дали возможность выступить ветеранам сборной 86-го года, 90-го, вот этим злым немецким мужикам. Аугенталеру,
2: нет, это Тону. Раньше, это раньше, по-моему, было, если вы про 90-е. Там были Фёллер, Клинсман, Матеус, Бреме, вот там эти игроки.
3: Ну, конечно, Аугенталер пятый номер, левый защитник,
2: да?
3: Той сборной.
2: Извиняюсь.
3: Тон был под основой, он уже был в опале у Кайзера после Евро 88, когда он не удержал быстроногих голландцев. Но, с другой стороны, их тогда вообще никто не удержал, поэтому я не понимаю, почему там на малыша Олафа надо было повесить всех собак. Но там вышли злые, уверенные в себе немцы, которые умели терпеть и добиваться результата. А это вообще непонятно чего. С другой стороны, Алексей, дорогой, а это тоже смотря с чем сравнить. Если сравнить с тем, что явила сборная тюльпанов, то это еще хлеще. Вот... Я не знаю, для меня странно, потому что у этой команды один и тот же стиль был с 1974 года.
2: 4-3-3, да?
3: Да, с эпохи Круиффа. И он не менялся. Что там делал Куман? Ладно бы, там бы их бы тренировал бы какой-нибудь выходец из российской премьер-лиги, который не в курсе вообще, что там из себя представляет Голландия. Но Куман-то часть той машины еще, вместе, кстати, со своим забытым уже братом Эрвином, чемпиона Европы 88-го года. Он-то должен понимать, что такое голландский футбол. Но, как выяснилось, нет. Ну, немцев не жалко совершенно. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что это не немцы. Но это никакого отношения к Германии не имеет. Как от них можно требовать немецкого духа, немецкой дисциплины и немецкой вот такой вот отрешенности в хорошем смысле на поле? Ну, с кого там требовать? Сане вот этого... который играет сам собой. Ему вообще там ничего не надо. С кого?
2: Мусиала, Даундав.
3: Ну и что они все показали? Я даже так скажу. Это, конечно, не спортивно. На меня обидятся в Министерстве спорта. Но, тем не менее, Если бы хотя бы там нашелся мужик с яйцами, как Фёллер, и в кого-нибудь плюнул, ну хотя бы это можно было бы запомнить. А так мы, ну вернее не мы, а те, кто вот это осилил. 120 минут пытки, и потом вот это такое вот исполнение пенальти.
2: Не да, знаю. Там сам самаре одно чего стоило. Я ведь к чему веду, вот, если, так сказать, переносить это на политическую ниву. Ну, или, может быть, даже продолжить, потому что я, например, сборную Швейцарии в первом матче увидел. Там игру вел человек значит, латин, ну, то есть испанской фамилии. Забил еще один такой же, да. И еще один гол забил явно африканец, да. Ну, то есть вот с такой. И там вот 5-6 человек таких, да. Даже, кажется, уже родным албанец. Как его там, ну не суть важно, да.
3: Шакири,
2: вот,
3: который.
2: Да, Шакири, Джедран Шакири.
3: Там еще Зомер есть какой-то, еще кто-то.
2: Нет, там есть,
3: есть,
2: наверное, человека два. Но я вообще бы даже не сказал, какой нации принадлежит. Вот если просто состав написать, вообще не. Это может быть и теоретически Австрия. А может быть, теоретически, я не знаю, ну, Венгрия вряд ли, ну, вот из этих среднеевропейских стран. Вот, Бельгия, например, да. Вот, но вот куда это все идет-то, если вот так подумать над этим?
3: Но это, же ну, не... это полное уничтожение собственной идентичности, потому что раньше все эти сборные, они имели свое лицо. Оно нам могло не очень нравиться, ну, как в случае с бельгийцами, например, или теми же голландцами образца 88-го года, потому что для моего поколения это детская травма, то поражение. Но они все имели свое лицо. Даже вот эта тройка из Суринама, Гулит, Рейкард...
2: и Райкард. Ну, Ван Бастен, да нет.
3: Нет, из белый. Суринама выходцы. И, по-моему, этот самый Геральт Ваненбург, у него, по-моему, отец из Суринама, а мама голландка, если я ничего не путаю. Вот. Но они были частью вот этой вот интегрированной системы. Они бросались в глаза за счет своей техники, но было понятно, что это голландская школа, там, условно, Аякса. А сейчас это вообще не пойми чего происходит. Но все это чудовищно деградировало на самом деле. Это стал уже не чемпионат мира по футболу, это что-то другое. Не на кого смотреть. Ну, если Месси в 39 лет все это разрывает. В 39! Ни одной молодой новой звезды. Алексей, ну вы смотрите футбол больше, чем я. Вы вспомните, ну каждый чемпионат мира – это открытие каких-то молодых. Да, были, безусловно, исключения типа Роже Милы, вот, который приехал в глубокой пенсии, но его выпустили, и он всем разорвал лапсердак. Но все время были молодые. А сейчас на кого там смотреть? Ну, это ужасно, на мой взгляд. И плюс я тут прочитал еще такую мысль, что, оказывается, голландцы и немцы очень рады, что они вылетели. Потому что у них сейчас будет больше времени отдохнуть, потому что впереди их ждет еще один сезон, там матчей 80, с учетом всех этих вот лиг конференций, там еще чего-то. Но такого же не было никогда. Но чемпионат мира – это был праздник. Это был месяц абсолютного восторга, который все ждали. А сейчас-то чего ждать? Кого? Ни имен новых, ни новых идей, ну ни, ничего. Бей-беги, в принципе.
2: Да, вот, вот я... все те моменты из этого матча, о котором мы говорим, это подача с фланга и удары по воротам. Вот и все.
3: Ну, это, мне кажется, эта схема называется Александр Соболев на острие атак «Зенита», вешай. Ну, или да. Александр Ерохин, там, кому что нравится. Но, в принципе, эта вся игра построена на методике «бей вперед, игра придет». Мне такое вообще категорически не нравится. Я, поскольку не смотрю сейчас в силу ряда причин, но я читаю спортивных журналистов. Они все же тоже не в восторге от того, что они видят. Насколько я понимаю, Бразилия вчера была бледной тенью. Но она, может быть, уже давно очень бледная тень. Ну, просто вчера, видимо, на уровне японцев это совсем уже бросалось в глаза, да, и так далее.
2: Ну да, я это думаю... когда один человек в два касания принимает мяч и потом забивает, да, другой до этого, который отдает ему пас, использует три касания И это бразильцы. Вот как-то вот. Ну, у меня вот это вот в голове не умещается, честно говоря.
3: Ну, вы же помните эту знаменитую историю, когда Константин Иванович Бесков показывал «Спартаку» в 86-м году матч чемпионата мира, и там, значит, небезызвестный бразилец Карека очень плохо обработал мяч. И Константин Иванович сказал, это не Карека, а это Калека. Я бы его в команду никогда в жизни не взял бы. Вот я на всю свою жизнь вот это вот запомнил. Вот этот такой большой-большой гамбургский счет. Хотя, ну, очевидно, что Карека, может быть, конечно, он по уровню не дотягивал до Зика или там того же Сократоса, но это совсем был незаурядный игрок.
2: В общем, да.
3: Вот, по крайней мере, в то время.
2: В Италии играл, как сейчас помню, и, по-моему, выигрывал даже серию А. Но я так же сейчас...
3: А он же, по-моему, в Наполе играл вместе, да, с Диего.
2: Да, да,
3: если
2: да.
3: Если я ничего,
2: да,
3: не путаю.
2: Да, да, именно так. Так вот, я к чему клоню-то? Значит, на этом же фоне Бундесвер сказал, что набрать рекрутов пока нет никакой возможности, и поэтому возможно возобновление срочной военной службы, чтобы с 185 тысяч численность армии увеличить до 260. Так вот, если вот эти фотографии опять вспоминать, которые я у себя разместил, а какая это будет армия? Это вот такая же, как футбольная команда?
3: Это будет... По национальному составу она будет еще хуже. Вот. А если мы разбираем армию как армию, так это вообще на самом деле комедия. Значит, они собираются воевать с 2030 года, насколько я понимаю. Значит, осталось 3,5 года. За это время им надо развернуть колоссальную работу. Давайте вспомним. 1933 год. Гитлер приходит к власти в январе. За какое время? Очень простой вопрос. Рахитный Рейхсвер был превращен в вермахт. Совершенно другой идеологией, совершенно другим целеполаганием и так далее, и так далее. Да, безусловно, мне, конечно, можно возразить, что перестраивать-то особенно ничего не пришлось, потому что все эти ветеранские союзы, которые были, по сути дела, кадром, их перестали считать ветеранскими и стали считать полковыми. Базами, на базе, извините за тавтологию, которых все это было развернуто. Но это же происходило все 20-е годы. Германская молодежь того времени, она пропитана вот этим духом реванша. Да, безусловно, были условно люди антивоенной направленности. Это, например, романы Ремарка и их герои. Но в массе своей германское общество было готово идти воевать. Потому что они считали события Первой мировой войны предательством, ударом в спину, заговором против Германии, несправедливыми условиями Версальского мира и так далее, и так далее. И у них не было отбоя от желающих. Даже больше того, та молодежь, которая потом прильнет к достаточно еще молодой и скромной партии, которая называлась НСДАП, она вся испытывала комплекс несостоявшегося своего участия в войне. Потому что все уважаемые люди, они все принимали в этом участие, и у подавляющего большинства уже либо в виде фрачного знака, либо в виде кольца, либо в виде медальона мертвая голова. Это символ реваншизма. То есть СС ничего такое свое не придумали. Они взяли уже то, что было. То, что было внутри немецкого общества. Смотрим на немецкое общество сейчас. Оставляем уже в сторону национальный состав. Он такой. Вот берем немцев-немцев. Уже в 60-х годах прошлого столетия ветераны Второй мировой войны из числа тех, кто служили в СС, искренне презирали Бундесвер, считая его разболтанным демократическим свинарником для сосунков и справедливо полагая, что больше 10 секунд они не продержатся против серьезной русской дивизии. Это было в 60-х годах, когда еще, извините, вот этот Бундесвер, многие просто не знают, его же создавали выжившие гитлеровские генералы. Ну, в частности, Хасса фон Майнтойфель. один из инициаторов и предводитель всего этого действа. Если даже у этих людей спустя 20 лет после окончания Второй мировой войны ничего не вышло. Прошли годы, и сейчас мы видим немцев. Опять же, безотносительно как бы того, что это мультикультурализм. Бог с ним. Мы видим немцев, пухлых, недовольных. Ну, если вот смотреть за фотографиями болельщиков, неспортивных, с потенциальным бигусом в голове, которым предлагается вступить в армию, создать какую-нибудь новую реинкарнацию, ну, допустим, Гетц фон Берлихинген, и пойти повоевать в Сувалкинский коридор. Ага, сейчас они только вот разбег возьмут как раз от Бранденбургских ворот и сразу туда отправятся.
2: Извините, а если поспорить, вот, ну, вроде бы у нас за плечами, у нашей молодежи, 90-е, когда нюхали в пакете там и выпивали, и ничего не делали, вот эти разброты, шатания, сытые достаточно 2000-е с 10-ми, и вот настал, значит, 22-й год, и выяснилось, что вот эти традиции наших воинов никуда не делись, и вот те пацаны, которым и 40, и 20, они беспримерные подвиги совершают. Немецкая нация, я, например, уважаю немецкую нацию.
3: Здесь же в том и сложность, что у нас это передается, а в Германии это вытравлялось. Прусская военная традиция годами вытравлялась, потому что они боялись реинкарнации германского милитаризма. Угу. И в результате у нас бессмертные полки, юнармия, все знают военные песни, все помнят, что это такое семейная история, а в Германии это было не так. В Германии не было принято гордиться, чем занимались твои деды и прадеды. Тогда, в ту эпоху, это же сейчас как бы у нас глобальный век, можно пойти посмотреть досье туда-сюда, а тогда этого не было. И, конечно, из этого не вытекала бесконечная готовность идти и чем-то жертвовать. Ее сейчас не будет. Потому что она не может взяться не пойми откуда. Тот германский нацизм, который покорил всю Европу и был сломлен только нашими дедами и прадедами, он все-таки базировался на какой-то традиции. А сейчас она какая?
2: Да, сейчас... Ее нет. Когда, извиняюсь, они, защищая женщин, не... Условно говоря, никого ни к чему не прибиваю, не призываю, за свою женщину не дают в физиономии там какому-нибудь мигранту, да, а надевают юбки и высокие каблуки, маршируют, протестуют против этого. И это же факт тоже. Наверное, может быть, он как-то характеризует или нет.
3: Ну, а как

0: успел. Ну а теперь вот представьте, да, вот вы нам 2030 год, вы пошли воевать. Ну, допустим, вы там собрали миллионную армию из этих хипстеров, зумеров, лиц нетрадиционной ориентации. Это хотя бы можно сказать будет, что это продолжение прусской военной традиции, что, в общем, является правдой. Потому что дело Рёма, оно же как раз и базировалось на этом окопном полковом братстве. Там же не было женщин, вот, но и что им делать? Вот, только дружка дружку, извините, пожалуйста, за такие подробности. Вот вы собрали
1: Запрещенная в
0: такой...
1: Российской Федерации.
0: Да, естественно, ЛГБТ запрещенное движение. Вот вы собрали этот миллион, но его же мало собрать и отправить. У вас должен работать тыл. А вы попробуйте, заставьте вот этих вот профессиональных муниципальных депутатов из Алеппо, которые уже десятилетия там сидят и ничего не делают, они только получают пособие, они не социализируются, они не учат язык, им это вообще ничего не надо, они не работают, естественно. Вы пойдите, попробуйте из них организовать трудовой фронт. Роберт Лей спился от этого трудового фронта еще от того поколения немцев. Если бы просто Роберту Лею сказали, какие немцы будут через 100 лет, то я думаю, что он бы до 45-го года не дотянул. Печень бы дала бы сбой сильно раньше. И потом, кто этим всем будет заниматься? Тогда все-таки, как ни крути, были, безусловно, сибариты и лодыри внутри германского политического руководства. Но были люди чрезвычайно пассионарные. А сейчас под этим понятием вот кого можно разбирать? Вот
1: Ну, я не...
0: словоблуды, да, потому что если мы берем там условно какого-нибудь Вадефуля, ну это такой Розенберг на минималке. Без образования в Бауманском университете, без опыта, но вот он такой же путаник. Хорошо. Но у вас нету, например, даре никакого. Можно как угодно там относиться к Гиммлеру, но он точно не был лодырем. Он был человеком с придурью, с хорошей, потому что иначе ты астролога себе на колени сажать не станешь. Но он действительно работал. А кто сейчас из немецких министров готов вот к такой вот работе? И выяснится, что никто. В принципе. Потому что из Германии годами вытравлялось понятие, что у вас может быть там собственное мнение, собственная инициатива. Вам все, что было нужно, вот спустили из Вашингтона директиву, вы ее бездумно пошли выполнять. А извините, экономика военного времени так не работает. Это я уже не говорю про многое другое, что туда входит. Достаточно там ограничиться условно мобилизацией и какой-то там, ну, хотя бы похожий на что-то выстроенной работой. А еще же нужны, извините, готовить смену тем, кто пойдет на фортеці против наших азиатских орд. А что сейчас находится в казармах Ораниенбурга, я боюсь себе представить. И кто и чему там учит. Это серьезная очень проблема. Она не решается ни за год, ни за два. Ну, по крайней мере, в нынешних реалиях. Так что я не знаю, как немцы будут из этого выкручиваться. Они со сборной-то ничего сделать не могут. А тут попроще, тут всего 22 бегает. И то не смогли.
1: Да,
0: А что же
1: там
0: хотеть-то от войны?
1: 260 тысяч. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.
2: Теория заблуждений.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение.

0: движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Три сотрудника скорой помощи ранены в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Других подробностей он пока не привел. Россия и Беларусь обменялись оценками угроз биологической безопасности на различных уровнях, в том числе уделили внимание военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом сообщает российский МИД. В ведомстве отметили, что стороны также обсудили реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретное направление дальнейшего сотрудничества. Прокуратура французской Ниццы начала расследование после взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, к которому может быть причастна служба безопасности Украины. Об этом сообщает французский телеканал со ссылкой на орган. Взрыв произошел в Монако накануне вечером. По заявлению властей пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета «Фигаро» со ссылкой на источники писала, что согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого. США полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом заявил спикер иранского парламента, глава иранской переговорной группы в диалоге со Штатами Мохаммад Багер Галибаф. Он подчеркнул, что сейчас судоходство для иранских торговых судов и танкеров свободно, никаких препятствий при пересечении Оманского залива для них не возникает. По словам Галибафа, Тегеран экспортировал более 40 миллионов баррелей нефти с момента снятия Вашингтоном морской блокады. 18 июня центральное командование Пентагона информировала, что силы США по приказу американского президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон. Международный детский центр «Артек» в Крыму в дни, когда оздоровительная кампания приостановлена, сосредоточится на инфраструктурном развитии, включая строительство новых объектов и запуск центра образования «Солнечный». Об этом сообщил РИА Новости директор центра Константин Федоренко. Глава Крыма Сергей Аксенов 22 июня сообщил, что бронирование мест приема размещения детей в организациях отдыха и оздоровления, приостановленное в республике до 1 сентября. Минпросвещение России 26 июня информировало, что вывоз детей из «Артека» в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
2: Продолжаем разговор с писателем, членом общественной палаты Арменом Гаспаряном. Армен Самбатович, помните, песенка такая была? «Шумел камыш, деревья гнулись».
3: Ну, вот безусловно.
2: В данном случае шумел камыш, хохлы не гнулись. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что ЕС шумел, сказал, что ЕС не должен строиться на пантеоне тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Ну, там туманная формулировка, нет, что сказать, на пантеоне нацистов, да, вот он как-то вот как-то обошелся, да. Это фактически был ответ на слова Вятровича, депутата Рады, который тоже сказал, что позиция Польши не повлияет на создание пантеона выдающихся украинцев. И, кстати говоря, в этом же интервью добавил, что следующий в очереди после Мельника, ну, естественно, товарищ Попель. Вот, ну, тут интересная позиция. Украинцы считают, что им можно все. То есть они могут это делать, могут пантеон, могут перезахоранивать, могут нацистские песни петь, все, что хотите. А у поляков сложная позиция. С одной стороны, они хотят, чтобы украинцы за них воевали, вместо них, да, а с другой им вот это неприятно, и приходится то одно, то другое прятать в самый дальний угол. Вот что скажете?
3: Ну, так поляки сами виноваты в том, что произошло. Но ведь героизация этого отребья происходила на протяжении десятилетий. Это все началось, еще был Советский Союз, еще Михаил Сергеевич сидел и кряхтел про новое мышление. Еще Павлов был со своей реформой. Это вот тогда все началось, в 90-м году. А поляки, видимо, рассчитывали, что, ну ладно, там на западе Украины придется это все терпеть каким-то образом, потом разберемся. Они же не ожидали, что это станет основным и единственным, по сути дела, трендом власти. Для них это стало, конечно, колоссальной неожиданностью. И когда они рыпнулись, выяснилось, что уже поздно. Ну, потому что никакой другой идеологии у тебя нету, в принципе. Если ты отметаешь путь Российской империи и Советского Союза, кто тебе остается? Только вот эти вот мрачные личности, собранные в эмиграции. А там других не было. Ну, потому что Ойген Коновалец, участник Петлюровского движа, и многие другие из числа отцов-основателей запрещенной в Российской Федерации ОУН. Дальше началось следующее поколение молодых радикалов: Бандера, Стытько, Шухевич, Кук, ну там отчасти Лебедь какой-нибудь. Там никогда никого другого не было. Поляки что, рассчитывали, что майданная власть, увешанная там нацадлерами, мертвыми головами, волчьими крюками, черными солнцами и так далее, они что, ждали, что они будут наследовать от интеллигентного Винниченко, правда? Вот этого социал-демократа украинского разлива.
2: Да
3: Ну, конечно, нет.
2: Грушевского, да, еще
3: Но
2: какого-нибудь.
3: эти все не подходят. Все эти Грушевские, Донцовы, там, Семеряки какие-нибудь, они не годятся в качестве назидательного примера борьбы с русскими. Здесь же вот в этом-то дело было. А то, что они попутно там еще организовывали Холокост, организовывали истребление поляков, ну так на это можно было до поры до времени закрыть глаза, пока не появилась светлая идея, а давайте мы сюда приволочем, значит, прах Бандеры. Почему поляки резко оказались против? Потому что Бандера – организатор террористических актов.
2: Да, министра иностранных внутренних дел Польши,
3: Внутренних
2: да.
3: дел, да, уработали. Бандера был осужден и сидел пожизненно. Его же немцы выпустили. Горемыку этого за радикализм. Конечно, для поляков это нетерпимо. Ну, а их уже никто не спрашивает. Вятрович все совершенно справедливо заметил. Все, джин выпущен из бутылки. У тебя нету никаких других героев. Это то же самое, как Латвия, Эстония и Литва. От кого вы будете исходить в своей борьбе? Только от этой мрази. Ну вот Украина этим и занимается. А Европа, ну что, будет делать вид, что ну вот надо уважить поляков, они же все равно типа заблокируют вступление. Ну и очень хорошо. И все довольны. Это вариант, который устраивает абсолютно всех. Радикалы украинские получают Бандеру и говорят, мы не сломлены. У них же вот это вообще фича со словом «не сломленные». Вот, вот это опять же, да, разница.
2: Вот,
3: Вот в русской
2: то есть
3: эмиграции.
2: упрямство, то есть это гордыня и упрямство главные, с моей точки зрения, украинских националистов качества.
3: Ну,
2: Согласны?
3: безусловно, это упрямство, достоинство ослов. Вот смотрите, две эмиграции, русская и украинская, образца 20-х годов. У русских верные долгу слоган, у этих не сломленные. Ну, тут можно больше уже, по-моему, ничего по этому поводу не говорить. И вот они с этим сам словом не сломленные, они носились там и 40-е, и 50-е годы, и сейчас то же самое. Для поляков очень удобно. Все как бы теперь, если что-то, то за большие деньги. А в лучшей ситуации оказывается Брюссель, который говорит, слушайте, мы вообще вот прямо за-за, Вот, но мы не можем пойти, извините, против поляков. Но это еще полдела. Пока шли новости, в эфире радио «Спутник» объявили, что одна из чешских партий теперь добивается отзыва у ЗЮСа ордена «Белый лев». Ну, как известно, это высшая польская чешская награда. А ЗЮС, он же как сорок, он падок на все блестящее. Он же там насобирал полный иконостас, куда там Леониду Ильичу Брежневу. Рядом даже не стоял. Я думаю, что еще кто-нибудь начнет по этому поводу размышлять. Ну, потому что ситуация нетривиальная. Если условно про зверство шуцманшафтов или там айзацгрупп каких-то на территории Прибалтики, ну, в общем, знают евреи, и еще немножечко мы в нашей синагоге. Вот. Но проблема состоит в том, что евреи давно ушли в тину. Они там попытались что-то рыпнуться по поводу 4 июля. Это же у нас день вообще богатый на события. Трамп отмечает США, я отмечаю день рождения Сумбатыча. Рига отмечает сожжение хоральной синагоги. Это все вот в один день происходит. Вот. Но и ничего из этого не вышло. А когда еще и латышская прокуратура реабилитировала Герберта Цукурса, палача рижского гетто. Ну, тут все стало понятно. Но это как бы была внутренняя история Прибалтики и немножко Израиля. Но очевидно, что поляки более говорливые по этому поводу. Они, естественно, возмущены. И они будут по этому поводу долго и нудно зудеть. Вопрос в другом. Насколько будут устойчивы все эти захоронения на Украине? Потому что поменяется власть, и неизвестно, что с ними сделают. Не то, что я бы там шибко страдал бы. По мне вообще это надо было бульдозером еще когда пройтись. Как и в случае с прахом Теодора Эйки. Но это наши сделали. Вот. Просто вопрос в дальнейшей идеологии. Если как бы допускаем мы, что украинская политическая элита остается вот в неизменном таком состоянии, то полякам ничего не светит. Если там придут какие-то другие люди, правда, непонятно, откуда они возьмутся, потому что сволочь, что с одной, что с другой стороны, первостатейная. Вот у нас сегодня полдня рыдают по Ермолаеву. Прямо то, вот нашли себе святого дервиша.
2: Это, я так напоминаю. Кто рыдает, что... я извиняюсь, а почему там рыдать-то?
3: Алексей, дорогой, вы посмотрите, у нас во всех СМИ написали про Ермолаева. Значит, этой самой не супружница, а я не знаю, кто там, подруга его оторвало ноги и все такое, плаксивый тон. Я напоминаю, что Ермолаев владеет 150 колл-центрами в Днепропетровске. На этом производстве работает более 15 тысяч человек. Сынулю оного Ермолаева арестовали не так давно на Мальте по запросу Интерпола, как раз по деятельности этих пресловутых колл-центров.
2: Экстрадировали.
3: Он был
2: в Эстонию,
3: выпущен,
2: да,
3: под залог за 8 миллионов евро в результате. Так вот, если этот подонок сыграет в ящик, я плакать точно не буду. По поводу этого Ермолаева. Просто его стали позиционировать. Это такой враг Зеленского, он под санкциями. Да многие люди, которые приходят в эфир радио «Спутник», находятся под санкциями Зеленского. И вряд ли им будет приятно сравнение себя с Ермолаевым.
2: Не, ну это потому, что он алкоголем в Крыму торговал, насколько я понимаю.
3: Да, причем это все переведено, ну, как это обычно в хохло-стиле, это переведено на подставные лица, а так бенефициар, он винишко там гнал, коньячеллу какую-то, это же ему совершенно не мешало. Вот если вот это оппозиция, то я бы тут бы не стал бы ничего по этому поводу шибко хорошего предсказывать. Тем более, это опять тот же самый Днепропетровский клан. Да, это там условно, да. Беня, это вот Филатов, и кто-то там еще был четвертый, Но там еще ЗЮС толику малую внес в строительство этой синагоги, но в принципе ее строили на четверых. Но там самая большая синагога, по-моему, она на территории Европы. Ну вот, это они там все искупляли грехи и грешочки. Ну, ЗЮСу совсем маленькую долю дали занести, а так в основном там 4 человека вложились. Ну, вряд ли от такой публики можно чего-то ждать. И потом, у вас там поколение уже выросло. Как это сказано в фильме «17 мгновений весны», в духе национал-социалистического воспитания. Вы с ними что делать-то будете? Но для них Бандера – батька, а Петлюра – тату, а Мазепа я даже не знаю уже кто.
2: Диду.
3: Диду, может быть, да. Вот вы с этими людьми что будете делать? Вот они ничего другого не знают.
2: Ну
3: они
2: как,
3: ни к чему
2: их
3: другому
2: же
3: не готовы.
2: 30 лет переформатировали, значит, можно переформатировать обратно. Но мне, знаете, еще кого не жалко? Мне не жалко, вот, например, князя Альберта II, потому что там вот руки поднимать в европейских всяких комиссиях за то, чтобы очередные миллиарды туда на Украину спускать, а теперь потом у тебя начинаются разборки, ну, будем считать, да, что они не политические, а, предположим, экономические. Кто-то кому-то наступил на мозоль, да, или на кошелек, и вот надо бы его взорвать. То есть мне представляется, что эти люди теперь так же будут поступать и в других странах. В тишайшем Монако, я не знаю, в Люксембурге, там, во Франции, в Германии. Это же, мне кажется, очевидно. А он теперь говорит, гнусное преступление, шок для всего общества Монако и так далее. Вот и все. То есть вот еще если с этой стороны посмотреть, они же Франкенштейна воспитали. И он скоро будет кусать тех, кто его воспитал. Как было с ИГИЛ, как было, так сказать, с маджахедами и так далее. Разве нет?
3: Ну так и будет. Вы выпустили на европейские гастроли самое отпетое житомирско-винницкое быдло, которое, сплевывая ошметком зловонной слюны, будет орать «Пометуй чужинец, здесь господарь украинец!» и делать свои дела. Все, это я могу поздравить Европу. Да, дальше это начнется попытка отжима бизнеса. Сначала нелегального, естественно. Вот, а потом, по мере, так сказать, удвоения капитала, придется переходить в легальное русло. И вот там вот бизнес-элита Монако будет завидовать мертвым, потому что они себе не представляют, что такое четенький житомирский пацанчик с семкой и трезубом в ухе. Вот они им все это дело быстренько очень покажут. И ни капли жалости по этому поводу у меня нету к Европе, потому что именно они дали вот хутору вот эту вот идею, что вот был там сверхчеловек по Ницше, а теперь есть сверххохол, защитник всей Европы, такой Зигфрид новой эпохи. Ну вот вы сейчас с этим Зигфридом будете прыгать. А главное, теперь каждый будет думать, подождите, значит, это в Монако, а где в следующий раз? И кто будет следующим? И это еще пока только взрывчатка. Потому что дальше, как говорил Остап Бендер, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Дальше будут использовать дроны для ликвидации. Ну, кстати, на Украине же это уже есть. Уже несколько было случаев, когда, так сказать, конкурирующему бизнесмену в окошко влетал совсем не волшебник на голубом вертолете. От этого дом подпрыгивал, ну и все, а и следствие заходило в тупик. А как ты что определишь? Он взял, запустил бы, он полетел.
2: Да, и все, из другого города, да.
3: Ну, кстати, в двух случаях обвинили русских, естественно, в этом. Хотя там была очевидно совершенно криминальная разборка и потом дальнейший рыночный передел, но тем не менее, да, чтобы не признавать вот эту вот ситуацию, гораздо проще обвинить русских. Ну, поэтому европейцы могут начинать готовиться. Потому что по мере того, как будет высыхать, и без того вот этот вот уже сильно взбабучившийся селюковый учкудук, пацанчики поедут на гастроли. Вот там они дадут всем фитиля под одно место. Причем это будет сделано быстро и красиво. Тут... Кто, опять же, сомневается, вспомните, как действовало... Ну, или не вспомните, если вы там никогда это не знали, то почитайте, как действовала бандеровская боевка. Ведь поляки не могли долго на это, на все реагировать, потому что они были просто потрясены хамством и наглостью. То есть это же вот обычный человек думает, да, что такое взлом банка, да, вспоминается вот этот польский фильм «Ва-банк». Там, значит, один сидит, готовит, значит, вот, блокировку для сигнализации, второй шнифер профессиональный. А пацанчики житомирские с винницкими приходили с адовыми бомбами и крушили все. Потом отстреливались от полиции, один мог завалить другого раненого, потому что мертвых не допрашивают. И, конечно, поляки, они охреневали от этого. Ну, откуда такое оскотинивание? Еще футбол не начался, а эти уже изверги такие. Так за эти годы-то это же еще хлеще стало. Потому что тогда вот эта молодая боевка, которая сгруппировалась вокруг Бандеры, это же совсем дети-то по большому счету. Там 18 лет, 17 лет. Они не участвовали в гражданской войне. Они не учились там убивать, выжигать дотла деревни. Это они потом со временем научатся. Поляки это вполне себе узнают в 43-м году. Они были просто заточены на результат. Так извините, а вот если этих взять? С 12-летним опытом кровопролития, с абсолютно уже извращенной психикой и четким пониманием «бери от жизни все». Я плакал от восторга, когда поляки, значит, депортировали дерзкого пацанчика. Ну, это не человек, это комод по размеру, да, и он весь покрыт татуировкой с Гитлерами, там, с Гессом. И он, значит, орал им «за что? Я ничего такого не сделал, и знаете, твари, я к вам еще вернусь, я куплю себе другие документы и приеду». Ну, вот для поляков это же дичь какая-то, а это нормальная абсолютная история, в принципе. И я думаю, что таки да, он купил себе документы, и потом он туда заедет со временем и еще со всех спросит за проявленный такой волюнтаризм к себе. Кстати, у этого деятеля изъяли такой арсенал оружия, хоть сейчас можно в Чикаго времен Великой депрессии отправлять на машине времени.
2: Ну, на самом деле, говорю, ну, мы же видели, да, как там какие-то гигантские суммы налом возят теперь через Европу. В общем, спокойной жизни остались рожки да ножки. Кстати говоря, могут начать все-таки, они приближаются к этому, могут начать депортировать украинцев, потому что, в общем, снова давать статус временно защищенных украинцам уже не будут. А он фактически означал вид на жительство. Тех, которые до этого выехали, это не затронет. Но, тем не менее, депортировать-то будут в итоге. Ведь на ЛБС-то все меньше народу, как нам говорят.
3: Я больше чем уверен, что будут. Причем сначала мужчин, а потом и женщин. А зачем они нужны? Ну вот какой от них прок? Потому что сейчас поляки неожиданно для себя осознали, что все они в той или иной степени будут разделять вот эту идеологию. Потому что те, кто ее не разделял, они давным-давно уехали, и в массе своей они находятся в России. А те, кто ломанулся пановать в Европу, это как раз вот самые, что ни на есть, носители вот этого вот гена Бандеры. Зачем они нужны полякам? Больше того, их будут вышибать изо всех стран. Я думаю, что немцы в какой-то момент скажут: слушайте, мы тут вообще разобрались, тут такая беда с символикой, мы, конечно, людей всех жалеем, мы понимаем, как они претерпели от азиатских орд пархатых путинских казаков, вот, но с символикой они здесь оставаться не могут. И по формальному признаку, кстати, так и есть, потому что федеральный закон 86А в Германии все это запрещает. Это просто немцы закрывают глаза, как до этого закрывали поляки. А дальше это все понесется. Кстати, я так еще могу тайну большую открыть. С такими татуировками и такими символами на предметах, так сказать, одежды, вы не можете вообще в Европе находиться, потому что это противоречит принятой резолюции Европарламента и постановлению Еврокомиссии. А вот 2008 года, ну понятно, сейчас в рамках, так сказать, политической целесообразности на это можно закрывать глаза. Но рано или поздно это будут использовать как аргумент. Все, пошли вон на Фортецию. Вы тут все ходите, такие дерзкие, с черным солнцем, с рунами. Вот идите, значит, и оправдывайте свое арийское происхождение. Ты с этим не поспоришь. Совершенно.
2: Ну, это понятно, но тут ведь, может быть, кто-то из них откажется от своих убеждений, чтобы сохранить те места, на которых нанесены татуировки, или нет?
3: Ну, ты можешь их, конечно, перекрыть, безусловно. Нынешняя техника это позволяет. Проблема же в том, что перекрыть то, что у тебя в сознании, нельзя. Ты уже воспринимаешь все абсолютно как должное. Тебе уже должны. Я же говорю, это такое нитшанство, просто с изрядным привкусом селюкового супа. И это никуда не денется, потому что если посмотреть вообще все вот эти ролики, которые они записывают и выкладывают, то там же есть лейтмотив, так сказать, послание съезду, что чё это к нам плохо относится, чё это от нас требуют. Там сколько девочек этих вот украинских, которые претерпели непонятно от кого, они же все записывают, мы-то думали, мы сюда приедем, нас будут все содержать, они, гады, нас заставляют работать. А теперь возвращаемся, да, к тому, с чего мы начинали с вами сегодня разговор. К тому, что если Германия переходит на военное русло, на военное время, экономику, ну, что муниципальные депутаты Салепа, что хохлухи, они все должны быть тогда задействованы в производство. А они не будут этим заниматься. То есть это придется еще одну фельдполицию собрать, и отловить их и как-то их сгруппировать в какую-то трудовую армию. Потому что никакой нравственности здесь не будет. Они не для этого. Кстати, те, кто приехал в нашу страну, они занимаются ровно тем же самым. Ну, госпожа Монтян, извините, внесенная в список экстремистов, она как не платила налоги, так и не собирается. Пометуй, чуженец, это ж никуда не денется.
2: Ох, расплодили, разослали по всему миру. Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член общественной палаты. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Теория заблуждений.

0: знать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 9 пострадали из-за атак украинских беспилотников. Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен». Сборная России показала лучший результат на международной научной и физической олимпиаде. Подробности далее. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 9 пострадали сегодня из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что ночью пожарные 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовиков. В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов. Четверо сотрудников МЧС России получили ранения, госпитализированы. Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также погиб сторож автостоянки. По словам Пушилина, повреждены 3 жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи и 6 грузовиков. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что 3 сотрудника скорой ранены в результате атаки украинского БПЛА по городу. Москва обеспокоена военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, призывает стороны завершить вооруженный конфликт, решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами, сообщает МИД России. Там уточнили, что очередным трагическим эпизодом стали авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям в ночь на 29 июня. По данным ООН, там погибли 28 человек, в том числе несовершеннолетние, еще около 50 человек получили ранения. Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей «Гриппен». Они будут переданы ВСУ в начале следующего года, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что вместе с самолетами будет передано соответствующее оборудование. Ранее шведское правительство сообщало, что Стокгольм планирует поставить Киеву до 36 истребителей «Гриппен». Старые модели будут переданы в дар, а новые истребители Украина закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС. Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил спикер парламента Ирана, глава переговорной группы страны в диалоге с США Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, Тегеран сейчас стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума со Штатами. Если положения меморандума не будут исполняться, Тегеран не станет переходить на следующий этап переговоров с Вашингтоном, касающихся урегулирования ядерной программы Ирана. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаир заявлял, что начало переговоров по ядерной тематике зависит в том числе от самого первого пункта – прекращения военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США. Сборная России показала лучшие командные результаты, выиграла 5 золотых медалей на 4-й международной научной и физической олимпиаде среди школьников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения страны. Уточняется, что в этом году в олимпиаде участвовали 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, расскажу о важнейших событиях недели политических. Что было, что будет, к чему готовиться. Ну, событий много, начиная от съезда правящей партии, заканчивая подготовкой к Третьей мировой войне. Но, по моим ощущениям, Главное, о чем сейчас нужно сказать, это ситуация с топливом, ситуация на бензозаправках, которая охватила значительное количество регионов, скажем так. Накануне на эту тему говорил президент Владимир Путин. Было выступление вице-премьера профильного по энергетике Александра Новака. Ну и, мне кажется, многие своими глазами видели, что происходит. Я как раз не автолюбитель, у меня нет автомобиля, но вот... По моим ощущениям, да, потому что я вижу, потому что я слышу, потому что я наблюдаю, это людей сейчас волнует больше всего. Если говорить о причинах происходящего, да, то, мне кажется, нельзя обойти вниманием искусственный интеллект. Да. Еще полгода, год назад специалисты по беспилотникам, по ИИ говорили, что уже скоро, да, счет на месяцы, будут технологии такие, когда беспилотный летательный аппарат не только идентифицирует цели, да, но и сам принимает решение, поражать их или нет. Ну, то есть, например, он может идентифицировать бензовозы и на них пикировать, снижаться, по сути, устраивать теракт. Так все начиналось в Крыму, да, то есть террор беспилотников на трассе Новороссия в отношении машин с топливом. Параллельно были удары, опять же, беспилотниками по российским заводам, которые производят бензин, дизель и так далее. Часть временно выведена из строя, и это создало на рынке, скажем так, дефицитную ситуацию в плане бензина. И работа идет в выравнивание, да, потому что это не может считаться новой нормой ни в коем случае, да. И ситуация нетипичная для России, которая сама является крупным и производителем, и экспортером бензина. Сейчас меры будут приниматься и уже принимаются по двум направлениям. Первое – это выравнивание внутреннего спроса. Есть фактор распечатки резервов, есть фактор запрета на экспорт бензина уже точно. Сейчас обсуждают, запрещать ли на экспорт дизель. Понятное дело, ограничения, которые не всегда спасают и не всех. При этом нельзя забывать, что топливо, бензин – это не только транспорт. Да? Это, например, еще и сельское хозяйство, им требуются очень значительные объемы топлива. А второе направление – это импорт. Причем Новак заявил, что импорт уже происходит. Я думаю, что из Белоруссии мы сейчас импортируем бензин. Но уже прямо сейчас идет, по крайней мере, должны идти консультации с новыми потенциальными поставщиками. Понятно, есть помимо Белоруссии еще Казахстан. И были, кстати говоря, в истории России периоды, в 90-х как минимум точно, когда мы действительно поставляли некоторое количество бензина из-за рубежа. Это были, как правило, Белоруссия, Казахстан, а также Украина. Да, и такое тоже было не так уж и давно. По историческим меркам. Плюс иногда бывало, что Россия же большая, да? На Дальнем Востоке в случае каких-то там перебоев, соответственно, покупали у соседних стран. Правда, тогда это были Япония и Корея. Сейчас на Японию и Корею, понятное дело, надежды нет. И мне кажется, в плане поставщиков бензина, за исключением наших привычных постсоветских партнеров, есть два очевидных кандидата. С одной стороны, это Китай в том, что касается нашего Дальнего Востока. А вот что касается европейской части России, самым очевидным кандидатом выглядит Индия. Вообще Индия, это, как и Китай, это один из крупнейших покупателей российской нефти. Об этом многим известно. Причем нефть они закупают в основном не для внутренних нужд. Они закупают нефть именно для того, чтобы перерабатывать ее в бензин, в дизель и отправлять уже на экспорт. На протяжении десятилетий на побережье Индии строились заводы. Их много, целая цепочка для того, чтобы ты нефть загрузил, превратил ее в бензин и отправил на экспорт. Так что там все, в общем-то, для этого есть. И даже нефть, по сути, как я уже сказал, наша. Индия, в принципе, сделала очень такую существенную ставку и на нефтепереработку на будущее, и на химическую промышленность. Но при этом вот какой фактор есть? У нас с Индией огромный торговый дисбаланс. В том плане, что Индия у нас покупает нефть, кое-какие другие дорогие штучки. А мы у них, что-то из фармацевтики, что-то из тканей бусов. Но, в общем, дисбаланс огромный. То есть мы продаем значительно больше, чем покупаем, но при этом в расчетах пытаемся уйти и уже ушли от американского доллара по понятным причинам. А следствие какое? Следствие такое, что, насколько я понимаю, у нас скопилось огромное количество рупий индийских, за которые можно покупать индийские товары, но, пожалуй, что только индийские. И вот в данной ситуации, да, эти рупии могут пригодиться. Когда ситуация выровняется, ну, точно сказать, мне кажется, не может никто, потому что она зависит не только от мер, предпринимаемых властями, но и от новых черных лебедей беспилотных, которые могут прилететь по НПЗ или куда-то еще, да, то есть от ПРО-ПВО это тоже очень сильно зависит, но в любом случае мы понимаем, что налаживание экспорта, да, это потребует определенного количества времени, да, то есть первый шаг это все-таки распределение на внутреннем рынке, второй шаг экспорт, но это не сразу, да, хотя, в общем-то, и не очень долго. Естественно, наши враги будут этому сопротивляться, будут вредить по максимуму, будут пытаться, хотя я не очень понимаю, как, да, но все-таки пресечь. И экспортный вариант тоже. При этом я замечал, ну, вот, на мой взгляд, очень странная точка зрения, что вообще не нужно ничего об этом писать, говорить, и не нужно даже бензин экспортировать, потому что это якобы показывает нашу слабость, дает повода нашим врагам позубоскалить, получить уверенность в собственных силах и так далее. Ну, в общем, лучше даже не показывать очереди на заправках, как в случае с попаданиями беспилотников. Мне кажется, это, конечно же, не так. Это, более того, это вредная точка зрения. Потому что если проблема, которая реально волнует общество и касается очень многих, будет преуменьшаться или замалчиваться, будет кризис доверия. Будет этот кризис разрастаться и приведет, ну, скажем так, к атомизации общества, когда реально не будет доверия не только властям, но и друг другу, и как-либо взаимодействовать с обществом методом убеждения, ну, вот, например, с перекупщиками, да, или с теми, кто запасается в норы, топливом уже не получится. Когда доверия нет, все, люди поступают так, как считают нужным, потому что, ну, никому не верят, как говорится. Если радиационный фон в Чернобыле немножко повышен, значит, текай, кто еще может. Мы помним этот кризис недоверия в конце советского периода. Мне, знаете, напомнило вот эти вот рассуждения по поводу того, что мы не должны подставляться, показывать свою слабость, должны как-то перетерпеть. Мне это напомнило такое, знаете, в Китае очень известная история с улиткой. Было это уже где-то под конец жизни Мао Цзэдуна, если мне память не изменяет, когда были налажены отношения с Соединенными Штатами, Никсон, скажем, назло Советскому Союзу, решил наладить диалог с коммунистическим Китаем. И, в общем-то, получилось, и Китай решил переходить, ну, как переходить, осваивать технологию цветного телевидения. И они договорились с американцами, я не помню конкретно с какой конторой, туда выехала большая китайская делегация, все вроде прошло успешно, и американцы китайцам подарили сувениры. На память фарфоровые улитки. Это была эмблема там чего-то, связанного с компанией. И вот когда китайская делегация эти фарфоровые улитки привезла, представитель хунвайбинов, а там были вот даже в делегациях, которые ездили вот в Америку договариваться о цветном телевидении, были хунвайбины. Они доложили Цзян Цин, это жена Мао Цзэдуна, очень мрачный человек, очень жестокая женщина и одна из как бы лидеров культурной революции. В общем, они ей нажаловались, она устроила страшную истерику по поводу того, что это оскорбление на самом деле. То есть, подарив фарфоровые улитки китайской делегации, Соединенные Штаты вот эдак намекнули, что ваша наука, что ваша техника, что ваш прогресс плетется как улитка, да, когда Соединенные Штаты летят в космос со скоростью света. Был скандал, были репрессии, при том, что было проведено расследование премьером Чжоу Энлаем, который, собственно, и хотел заключить эту сделку. Выяснилось, что этих улиточек дарили всем, то есть не только китайской российской делегации. Вообще всем это реально был сувенир без двойного дна. Но что в итоге? Сначала умер Джо Уэйнлай, потом вопрос этот отложили. В конечном счете, только через 5 лет была начата закупка киноскопов для цветного телевидения, и было это все гораздо-гораздо дороже. И у японцев, ну, понятно, к американцам свои претензии, да, но японцы для Китая – это страна-геноцидник, страна-оккупант, а итог был вот именно такой, когда вот просто придрались к символу на ровном месте. Это к символу. Я просто люблю рассказывать, знаете, истории из китайской политики в связи с тем, что наши отношения с Китаем это сейчас такая альфа и омега и российской внешней политики, и, мне кажется, в целом вот этого поиска нового баланса между мировыми сверхдержавами. Так что не надо бояться помощи со стороны наших друзей, не надо ни в коем случае стесняться этой помощи, и не надо, скажем так, скрывать от народа действительно важные вещи, особенно те, которые скрыть не получится и не получается. В общем, кто об этом думает и думает, что можно просто наказаниями, да, разом победить и хомяков, которые запасаются бензином, и тех, кто панику разводит в соцсетях. Нет, наказаниями тут дело не справится. Нужна работа, работа последовательная по решению проблемы. У экономического блока своя, а у военного блока своя и применительно, естественно, к Украине. Что у нас по Украине в целом, если уж речь зашла? По Украине в целом внутри идут довольно интересные шевеления по поводу нового статуса Зеленского. Как я понимаю ситуацию, криворожец и украинский диктатор решил придать себе новое качество, а именно вернуться к Конституции Украины 96-го года. Звучит скучно, на самом деле весело. Я объясню, почему. Конституция нынешняя, на которую Зеленскому на самом деле глубоко плевать, она в существенной степени делит власть между президентом и парламентом. Но была Конституция и такая, президентская, когда у президента реально много полномочий, реально много к власти. И возвратиться к этой Конституции один раз уже попытались при Викторе Януковиче. И потом вы помните, что было. Был госпереворот, был так называемый Евромайдан, и это было одно из оснований, да, объявить Януковича диктатором. Вообще вот когда вспоминаешь те времена, и вообще саму фразу даже, вот, что диктатор Янукович, я вот с трудом смех сдерживаю. Ну ладно, мы сейчас не про Януковича, мы сейчас про Зеленского. И он хочет суперпрезидентскую конституцию, потому что сейчас ему мало полномочий, ему мало власти. Власти ему на самом деле достаточно, и полномочий тоже, и на конституцию он по большому счету плевать хотел. Он доказывал это, ну, на протяжении всего времени, когда пребывает в украинской власти. Собственно, строительство Зеленской диктатуры, да, оно было организовано на первых порах через орган, которого в Конституции вообще нет. Это так называемый Совет национальной безопасности и обороны. И вот Зеленский решил, что через этот совет, да, можно подменить по большому счету исполнительную власть, и законодательную, и даже судебную. То есть, вот, например, вводить санкции против собственных граждан. Это через СНБО делают, да, это в СНБО придумали. А вводить санкции против собственных граждан – это ноу-хау Украины. Потому что что такое санкции? Санкции – это какие-то ограничения против внешних игроков, да, внешних, ну, скажем так, агрессоров зачастую. А сейчас уже нет, сейчас ты просто мне не нравишься, поэтому санкции. А раньше изначально механизм продумывался так. А на Украине санкции вводят против собственного населения. Это означает, что по закону ты, в общем-то, ничего не нарушил, ничего не сделал, но ты нам не нравишься, поэтому тебя исключим из политики, из общественной жизни, из бизнеса и так далее. И под санкциями, которые запрещают там своей собственностью распоряжаться или избираться и быть избранным, ходят, ну, сейчас, ну, почти вся оппозиция. Лидеры оппозиционных партий на Украине, причем как те, которые за ЕС и НАТО, так и те, которые, ну, сейчас они об этом не говорят, но немного России симпатизируют, так сказать, осколки бывшей партии регионов. Но Зеленскому все равно мало. Да? То есть у него есть монобольшинство в Верховной Раде, он контролирует правительство, он контролирует значительную часть экономики в стратегически важных секторах через своих людей, но вот все равно хочет еще больше власти. Пока он сам об этом не говорил, но об этом заявляла его челядь. И в том числе довольно-таки статусные товарищи в связи с тем, что на Украине был День Конституции. Вот они отвыступались. Мол, сейчас Конституция, конечно, не очень. Президента мало полномочий. Приходится что-то там с Радой консультироваться по поводу отставки министра. Да? А вот если будут у президента полномочия, тогда обязательно победим. Это вот такие сейчас на Украине пытаются настроить. Создать, а параллельно Зеленский ведет переговоры, как заявляют, по крайней мере, источники разнообразных оппозиционных украинских СМИ, ведет переговоры с потенциальными конкурентами, которых он не может просто арестовать, ну, типа Валерия Залужного, бывшего главкома и нынешнего посла Украины в Великобритании. Предлагает ему какие-то компромиссные варианты, ну, возможно, типа «я президент, а ты вице-президент», то там уточняется, что другой роли наш криворожец под себя не бронирует. Он хочет быть только президентом и еще очень долго, да, потому что то, о чем я сейчас говорю, да, это новый потенциальный срок Зеленского, который может начаться только после прекращения боевых действий. И почему они именно сейчас в команде Зеленского так заволновались, что, возможно, все-таки придется на выборы ему идти, да, придется, возможно, участвовать в каких-то имитациях, скажем так, демократических процедур, это интересный вопрос, почему именно сейчас. Такое ощущение, что они там в Киеве думают, что Россия в связи со всеми нынешними обстоятельствами согласится на заморозку конфликта по линии контроля. Мне кажется, что поводов так считать нет никаких со стороны России. Да, есть проблемы, уже мной описаны, есть другие проблемы. При этом есть, ну, самые важные победы, собственно, на линии фронта. В первую очередь в Донбассе, и в Красном Лимане, и в Константиновке, и до Славянска уже 9 километров осталось. Вообще он Славянск, но мне нравится больше почему-то Славянск. То есть нет на самом деле никаких поводов так считать, но вот они почему-то думают, что Зеленскому нужно как-то пересобрать себя и готовиться к возможному длительному перемирию. Не вижу поводов. Мне кажется, это скорее с их стороны опьянение успехами, либо нам готовят еще какую-нибудь гадость, еще какую-нибудь козу хотят завернуть. Потому что при всем, ну, там, скепсисе в отношении, ну, не только из Зеленского, да, ну, и украинской государственности как таковой, нельзя не признавать, что эти люди умеют делать неприятные сюрпризы. И с креативом там все в порядке. Возможно, это, конечно, не украинский креатив, да. Вполне возможно, это британский креатив. Влияние Британии, в том числе не только финансовое, не только военное, но и интеллектуальное, в текущих событиях очень велико. И мне кажется, например, что вот эту идею с террором трассы Новороссия, что для создания проблем в Крыму, именно британцы подкинули, им больше всех Крым покоя не дает. Но так или иначе, неприятные сюрпризы с британской помощью, когда и с американской, они делать умеют, и к этому нужно быть готовым. Вот именно сейчас у них стадия, у них это конкретно у Зеленского, когда, ну, страх потеряли. Да? Вот его провокационное поведение в отношении Белоруссии об этом говорит. Причем зачем Зеленский нарывается на конфликт с Александром Лукашенко, решительно непонятно. Ну, то есть, втянуть Белоруссию оружно и людно в конфликт ему вроде бы не нужно, но он именно этим занимается. Ну, базовая версия это для того, чтобы объявить о победе над врагом, который над

страны. Да? Но иногда, как я уже говорил, вот это петушение со стороны украинских политиков и Зеленского, в первую очередь, оно предшествует действительно значимым и зачастую трагическим событиям. Да? То есть вот этот разговор, когда им вообще уже ничего не страшно, ни вовлечение Беларуси, да, ни ударов по центру принятия решений, ни еще каких-то мер, он уже неоднократно приводил к особым обстоятельствам. Вот как, например, к Курской области. Тут нет прямого следствия, это я скорее вот наблюдаю за ними, как вот за змеями в террариуме, да, знаю их инстинкты, и вот когда они ведут себя так, как они ведут себя сейчас, готовится что-то неприятное, готовится что-то, что, как считают они, является козырем, который заставит Россию изменить свое решение, изменить свой подход. К вопросу, к конфликту, я подчеркну, не вижу никаких к тому поводов. Капитуляции не будет, это хорошая новость. Плохая новость в том, что этот конфликт может продолжаться еще довольно долго и будет так или иначе высасывать из России силы, высасывать из нее ресурсы, но выхода у нас, по сути, другого нет. Продолжаем, и та ситуация, которая есть с топливом, она будет, я уверен, в этом выправлена, потому что новой нормой она быть попросту не может. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
11: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
12: Да.
11: А переоценивали?
12: Вряд ли.
11: Сколько друзей вы потеряли?
12: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
11: Часто ли ты ошибаешься?
12: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
11: Чему главному тебя научили твои дети?
13: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс,

0: Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель-Латыф Аз-Зайни провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отмечается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний, связанных с антироссийскими санкциями, списков. Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами американского ведомства. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, а также подшипники. Четвертая фирма занимается ремонтом самолетов. Очередные выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на источники. Отмечается, что эти даты будут официально объявлены завтра по итогам еженедельного совета министров. Голосование пройдет в 2 тура, второй из которых состоится за 12 дней до окончания срока полномочий нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона. Он не сможет участвовать в выборах, поскольку уже работает на посту 2-й срок подряд. Иран, США и Ливан создадут совместный комитет в целях обеспечения национального суверенитета Ливана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Первым же пунктом документа значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением Хезболла и союзником Штатов Израилем. Землетрясение предварительной магнитуды 6,2 произошло в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики. Подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния, Южная и Синалоа. Об этом сообщила система предупреждения о землетрясениях. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Учителя математики и естественно-научных дисциплин, работающие в государственных школах в Республике Дагестан, с 2027 года ежемесячно будут получать стимулирующую выплату в размере 10% должностного оклада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, по этим направлениям в Дагестане сохраняется дефицит педагогических кадров, поэтому новая мера поддержки призвана повысить привлекательность профессии и укрепить кадровый потенциал школ. На ее реализацию в республиканском бюджете с будущего года будет предусмотрено около 300 миллионов рублей ежегодно. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.
2: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Елена Владимировна Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Ну, приветствую вас, и, конечно, хотелось бы поговорить с вами о Великобритании, но не только. Эта страна умеет, скажем так, так действовать и так себя вести, что отголоски ее деятельности повсюду слышны, а иногда и приносят такие ядовитые плоды, я бы сказал. Ну, смотрите, давайте начнем как будто бы издалека, ну, из такого далека, которое совершилось совсем недавно. Я имею в виду заявление Стармера, премьер-министра нынешнего Великобритании, что он уходит в отставку, и на его место, судя по всему, придет другой человек, это мэр Манчестера Энди Бёрнам, который выиграл там выборы, причем так убедительно, с большим отрывом от своих соперников политических. Но вы знаете, вот нас всегда беспокоит вопрос применительно к ситуации на Украине, да, потому что Англия себя зарекомендовала весьма активным участником, стороной, я бы сказал, конфликта. Если уж так говорить, мы говорим о европейцах, но я бы еще выделил, вот есть США, вот есть Европа, а еще есть Англия. Ну, это моя такая инвектива, а на самом деле Британия очень активна, наверное, самый активный из наших супротивников в Европе сейчас, если мы рассматриваем это в контексте войны на Украине. И дело не только, что Джонсон взял, приехал, и сначала Зеленский вроде был готов там подписать, да, эти Стамбульские соглашения, а вот тут Джонсон сказал, нет, воюем, мы отошли, а потом, мне кажется, это внешняя сторона дела. Я не думаю, что здесь Джонсон был уж так самостоятелен, но, тем не менее, был использован, как говорится. Но неважно. Все равно, в любом случае, роль Англии остается очень значительной и конфронтационной, жестко конфронтационной по отношению к России. Вот со сменой, скажем так, действующих лиц, да, change of guard, да, по-английски, или как там правильно сказать, смело караула. Но вот караул сменится, а что-нибудь изменится в отношении к событиям на Украине и, конечно, в отношении России?
3: Я думаю, что ничего не изменится. Чего ожидать от Энди Бёрнама, если он станет премьер-министром? Да. Но это человек, который в 2018 году говорил о том, что нужно чемпионат мира запретить проводить в России. Так что еще до 2022 года, в общем-то, все его позиции были ясны. В общем, высказывания антироссийские у него есть.
2: Ну и, наверное, по каким-то другим поводам тоже. Вот какая его позиция в отношении военного бюджета и перспективы вообще такого военного прямого столкновения с Россией, неизбежности которого так часто говорят в Европе. Часто ли об этом говорят в Англии?
3: Нужно немножечко пояснить, потому что отставку Стармера в том числе спровоцировала и отставка добровольная министра обороны Хилли и его заместителя Алистера Кернса. Они заявили о том, что расходы на оборону совершенно недостаточны, и как бы тех объемов, которые запланированы в НАТО и которые обещали Трампу, эти расходы совершенно недостаточны, нужно их увеличивать, и вот в знак протеста они уходят. Притом нужно сказать, что вот такое маленькое дополнение, что план инвестиций в оборону британское правительство Стармера должно было выпустить еще осенью 2025 года. Но возникли разногласия с казначейством. Ну, естественно, денег нет. А надо сказать, что прошлым летом не удалось провести реформу социального обеспечения, чтобы сократить, естественно, эти расходы вот на социальное обеспечение не удалось. Все пришлось выхолостить, и, в общем, денег нету. А теперь возник спор между Стармером и Бёрнамом о том, кто будет вот сейчас вот перед Стамбульским саммитом НАТО отвечать за этот план инвестиций в оборону. Стармер говорит, это мое наследие, а Бёрнам говорит, да нет, мне с этого нужно начинать. Поэтому ясно, что они будут пытаться увеличить расходы на оборону. В какой мере? И откуда они будут брать деньги, пока непонятно.
2: Ну, вот эти военные высокопоставленные министр обороны и его зам, по сути дела, уходя в отставку, они обозначили 5%. Практически это эхом отражает позицию Трампа, правда ведь, по отношению к НАТО?
3: Ну да, к 35-му году. Да, к 35-му году.
2: Ну, да. Конечно, в Вашингтоне хотели бы, чтобы это было пораньше, понятное дело. Ну, об этом Хэгсит, министр войны, прямо заявил, что мы недовольны динамикой роста военных расходов в Европе. Давайте пошевеливайтесь и поторапливайтесь. Но, тем не менее, вот Великобритания сейчас, вы уже обозначили вот проблему с социальными расходами, которые велики Великобритании, надо прямо сказать, они занимают.
3: Ну, 30% бюджета.
2: Ну, это много, да. Это, конечно, резерв, но одновременно не резерв, потому что либористы, они они традиционно защищали, на словах, по крайней мере, интересы трудящихся. Ну, а здесь это монетарное выражение этой заботы. Да, если ее убрать, то можно и проиграть выборы, правда ведь? Ну, вот скажите мне, пожалуйста, отношение изменилось ли к Великобритании в Европе с выходом Британии из Европейского Союза? И изменилось ли отношение в Великобритании к Европейскому Союзу? Нету ли там такого сожаления о том, что вот ай-яй-яй, мы не так сделали?
3: Ну, в Европе, естественно, изменилось. В Европе очень сильно разозлились на Британию за ее выход из этого интеграционного объединения. А в Британии сейчас уже количество сторонников Европейского Союза перевешивает противников. И надо сказать, что, вот, кстати, Энди Бёрнам, он раньше говорил о том, что он надеется, что Британия вновь вступит в Европейский Союз еще при его жизни. Но потом его одернули, потому что Брекзит есть Брекзит. Вот, и он сейчас выражается очень осторожно. Но Британии как бы деваться некуда, и Стармер, придя к власти после консерваторов, начал сближаться с Европейским Союзом. Причем нужно отметить, что когда Британия выходила из ЕС, Джонсон заключил с ЕС торговое соглашение, но не стал принципиально заключать соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. А вот сейчас Британия это сделала, и она очень хочет попасть и в программу инвестиционную, то есть перевооружение. Объясню.
2: Вооружение за счет европейских денег, да?
3: Нет, не европейских денег, понимаете, как? Значит, компании частные, и им нужно брать кредиты у банков для того, чтобы выполнить заказы. А банки им дают эти кредиты под высокий процент. Поэтому как бы ЕС гарантирует, дает гарантии свои, и тогда банки снижают этот процент по кредиту. Вот такая механика.
2: Это касается европейских компаний? Или...
3: Британия пыталась туда подключить к этой программе, да, Safe она называется, а от нее европейцы потребовали где-то там 6-8 миллиардов евро. Британцы сказали нет, и ушли. Но они пытаются создать свой банк. Это из членов созданного под их эгидой альянса, который называется «Объединенные экспедиционные силы». Они задумывали это уже, и сейчас, значит, Великобритания, Финляндия и Норвегия хотят подключиться к такому банку.
2: А вот само название вас не настораживает? Экспедиционное что-то, как вы сказали, не корпус, а...
3: Силы.
2: Силы экспедиционные.
3: Силы, да.
2: Корпус и силы, да, это где-то сходно.
3: Но они американцы... задумывались, да. Они задумывались, созданы в 2014 году после Крымской весны, и туда вошли 10 стран, это страны Северной Европы и Прибалтики. Причем вошли еще тогда нейтральные Финляндия и Швеция. А в чем как бы особенность этих объединенных сил? В том, что это как бы две страны, консенсуса нет. Две страны могут по своему усмотрению выдумывать или придумывать какие-то совместные либо учения, либо операции ниже порога пятой статьи НАТО. Вот чем это удобно. Это вот такая серая зона. И вот в этой как бы мутной воде они пытаются действовать и проводить учения, и вот создают этот банк. Причем в чем тут еще дело? Для Украины в этих экспедиционных силах установлена программа расширенного партнерства. При том, что как бы Украина не относится к Северной Атлантике, Арктике и Балтике. Но вот так вот они подключают Украину к альянсу, который имеет непосредственное отношение к НАТО. Ведь эти экспедиционные силы называют Северная НАТО, но под эгидой Британии.
2: Понятно. Но вот скажите, насколько англичанка гадит на Украине сейчас?
3: Понимаете, достаточно вот упомянуть две последних программы на 210 миллионов фунтов стерлингов. Британия из доходов от арестованных, замороженных российских денег оплатит для Украины обогащенный уран. Затем...
2: Обогащенный уран, то есть для производства,
3: да.
2: Потенциально для производства.
3: Ну, это якобы для атомных станций.
2: Ну,
3: вот.
2: Понятно.
3: Или еще, значит, закупит 150 тысяч беспилотников и 300 зениток. И 3 миллиарда фунтов стерлингов в год это вот как отдать.
2: Целеполагание, разведка, разработка конкретных планов наступления, я имею в виду не только на земле, но и в воздухе. Насколько Великобритания причастна к этим? Потому что, ну, привыкли полагать, и не безосновательно, да, что англичане, в общем, мастаки для разработок вот таких специальных операций. Плюс к этому, конечно, диверсионных.
3: Да, и нужно сказать, что вот еще в 2017 году спор был, какой внутри Соединенного Королевства, какой должна быть Британия в смысле обороны. Она должна быть переразрядной державой или ведущей державой. А смысл в чем? Весь спектр вооружений иметь или достаточно на чем-то сосредоточиться. И они сосредоточились на кибербезопасности, на кибервойсках, на космических всяких проектах, которые вот позволяют не очень, да, видимо, но оказывает помощь Украине весьма внушительно.
2: По сути дела, это, если обозначить, стратегия выявления слабых мест.
3: Уязвимости, безусловно,
2: уязвимости,
3: да.
2: У противника, да. А кибератаки могут производиться скрытно, и как бы не схватишь иногда за руку.
3: Разумеется.
2: Потому что так называемая атрибуция, то есть когда понимаешь, что эту кибератаку конкретную проводит то или иное лицо, не всегда это можно сделать.
3: Вот тут нужно еще отметить, понимаете, еще до недавнего времени Украина была просто реципиентом, получателем помощи. А теперь она и сама становится донором, потому что речь идет об объединении производственных цепочек, научно-исследовательских работ и вот целом спектре сотрудничества. И, конечно, как бы уже Украина передает боевой опыт своим западным партнерам.
2: Вот если говорить о внутриполитической ситуации в Англии, вот у нас есть вопросы слушателей. В Шотландии опять возобновились разговоры политиков о проведении новой реформы о независимости от Лондона. Какой результат, на ваш взгляд, может принести вот такое голосование?
3: Мне представляется, что это все-таки спекуляция Шотландской национальной партии. Дело в том, что позапрошлый лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, муж которой сильно потрепал партийную кассу и сейчас находится под расследованием, она говорила о том, что вот если бы опросы показывали, что 61% шотландцев в течение года выступают за отделение, за независимость, тогда бы референдум имел большой смысл. Но, в общем-то, этого нету. Еще такой момент. Нужно, чтобы референдум обязательно прошел на законных основаниях, потому что какой дальнейший шаг? Вступление в Европейский Союз. И есть, конечно, и шотландские националисты, которые говорят, а зачем нам вступать в Европейский Союз? Нас 5 миллионов, и вот мы растворимся в этих 400-500 миллионах. Нас никто не услышит. Какой смысл? А одним стоять на ветру против всех тоже невозможно. Поэтому мне кажется, что это просто пока спекулятивная вещь.
2: Понятно. Скажите, а вот мы десятилетиями особенно во времена Холодной войны говорили об особых отношениях между Лондоном и Вашингтоном, между Великобританией и Соединенными Штатами. Вот что сейчас? Фигура Трампа привнесла какие-то изменения в эти вот традиционные взгляды, что да, США и Англия, у них особые отношения, англосаксы и так далее, и так далее.
3: Я бы сказала так, что администрация Соединенных Штатов и правительство Великобритании вот с идейных точек зрения, они находятся как бы в противофазе. То есть, когда консерваторы были у власти, то в Штатах это была администрация демократов, а теперь либористы у власти, а в Штатах республиканцы. Тогда еще вот были уже разногласия между двумя странами. И Соединенные Штаты, вот при Трампе, при первой каденции Трампа, они говорили, выходите из ЕС, а демократы говорили, да ни за что мы вам не позволим воспользоваться плодами. То есть соглашение о торговле с Британией, становитесь в конец очереди. В общем-то, так это происходит. Очень большие разногласия. И сейчас то же самое, ведь Стармер умудрился отправить десант лейбористов в предвыборную кампанию для того, чтобы агитировать за Камалу Харрис. И Трамп, естественно, этого не простил. Но есть и действительно как бы разница в интересах, потому что Соединенные Штаты, при Трампе особенно, в общем-то, нацелены на противостояние с Китаем. И им Европа уже не очень интересна. Но другое дело, что, конечно, существуют связи в разведке, в технологиях. Атомный флот подводной Британии зависит от Соединенных Штатов Америки в ремонте, в ракетах, ну, в общем, все что угодно. И поэтому говорить о разрыве не приходится. Но разногласия возникли. И они не носят такого, мне кажется, не носят сиюминутного характера.
2: Но они сейчас намного глубже, я так понимаю, чем как бы это бы ни было после Второй мировой войны.
3: Да, конечно.
2: Вот вопрос интересный от слушателя. Великобритания в 21 веке находится в слабой позиции. Это уже не Британская империя, над которой никогда не заходило солнце. Тем не менее, Лондон оказывает большое политическое влияние на ситуацию в Европе. Почему до сих пор, на ваш взгляд, европейцы относятся к Лондону с таким пиететом?
3: Во-первых, все-таки Британия, сколько бы мы ни говорили о недофинансировании вооруженных сил, это третий донор по расходам на вооружение в НАТО, то есть страна сильная. Она обладает безусловным опытом, и в НАТО она играет одну из ключевых ролей. И тем более нужно иметь еще в виду и вот эти вот объединенные экспедиционные силы. И Британия, даже несмотря на то, что она член НАТО, вот выйдя из Европейского Союза, она заключила соглашение и с Францией, и с Германией, и с Польшей, и с другими странами. То есть она, как бы признавая, что она средняя держава, она вокруг себя объединяет вот эти вот союзы. Но там тоже страны средние, им тоже нужны союзы. Поэтому, конечно, выкинуть ее просто из уравнения не получается.
2: Вопрос такого рода, он может показаться излишне таким гуманитарным, но, тем не менее, фактор языка. Многие консерваторы, радикальные в Великобритании, которые выступали за отделение от Европы, и даже некоторые либористы говорили, ну вот теперь языком межгосударственным в Европе очень скоро станет Франция, французский или немецкий язык. А языком такого международного общения, да, внутри Европы, английский из этой ниши будет вытеснен. Но ничего подобного не происходит.
3: Нет, ну, во-первых, в ЕС остаются страны, которые используют английский язык, вот, скажем, та же Мальта.
2: Так вот, недавно «Экономист» даже фиксировал, да, что в Брюсселе английский еще более употребительный стал, чем до Брекзита.
3: Да, да, да. Понимаете, нужно иметь в виду не только Британию, но и Соединенные Штаты в НАТО. Так что...
2: Ну, еще знаете, вот перспектива расширения, да, пока программы и пока там ухаживают за Сербией, я уже не говорю об Украине, здесь расширяется круг тех стран, для которых английский, ну, более рабочий, чем французский и немецкий, можно так предположить. Ну, для сербов точно, для украинцев точно, да, для македонян тоже. Я думаю, что это придает вес английскому языку, конечно. Но это интересное явление, правда, вот такое лингвистическое. Но, в общем-то, Англия всегда на это рассчитывает.
3: Да он просто проще, чем французский, скажем.
2: Это правда. И, наверное, чем немецкий.
3: Да.
2: Да. Скажите, пожалуйста, вот отношение к Второй мировой войне, мы вспоминали сейчас дни начала Великой Отечественной войны, конечно, памятное выступление Черчилля, да, по радио сразу, по сути дела, после нападения на Советский Союз, где он говорит, что я хотя и остаюсь, и всегда был ярым антикоммунистом, но теперь, когда я вижу эти поучения, которые двигаются, и там такие слова «Матушка Россия», там, ну, вспомнил, видно, Первую мировую войну. Кстати, Черчилль очень высоко оценивал вклад России, в отличие от других участников Антанты, скажем так. Он как раз высоко ценил и вклад Николая II в подготовке армии, когда он стал главнокомандующим, и с пиететом относился к военным русской армии, ну и к русской армии вообще. К советской тоже. Но неожиданное было очень выступление. Вот прошли годы, да, мы потом знаем, что сразу после войны не успели, как говорится, отгреметь пушки, как родился план немыслимое, когда было дано прямое указание штабистам, генералам Великобритании разрабатывать план наступления, нападения на советскую армию в Европе. Это был первый послевоенный план войны, он исходил не от Соединенных Штатов, ну, активным его разработчиком были как раз был Лондон, и лично Черчилль. Это очень интересная история.
3: Ну, так они и пленных немцев хотели для этого использовать, да.
2: Любопытно, что историки насчитали 12 дивизий, которые стояли в боеготовности со всеми орденами, со своими регалиями. И там был, по-моему, огромный арсенал оружия еще, да, чтобы вооружить их или, значит, да, в том числе направить. Но вот что сейчас с этой памятью? Я так понимаю, что, естественно, физиологически уходят люди, ветераны, как наши, так и британцы, да, которые воевали, которые еще помнят, что они были братьями по оружию. Но вообще вот память в преломлении исторической сегодняшней науки британской, памяти народа, может быть, как сейчас с этим? Полностью это уже подвержено эрозии? Или все-таки остатки какие-то здравой памяти и здравого отношения остались?
3: Остатки есть. Но понимаете, как современная пропаганда, она настолько вот глубоко проникла, что тут как бы исхода нет. Мне вот кажется, что консенсус в британской элите, безусловно, есть. Вот недовольство политикой элиты, оно есть. Но оно все равно основано на отрицательном отношении к России. Поэтому как вот это переломить, я думаю, что только на поле боя.
2: Да, это звучит. Скажите, пожалуйста, вот тем не менее, возвращаясь к ситуации в Великобритании, смотрите, за очень короткое время сменилось, вот тут я насчитал 6 премьер-министров за очень короткое время, какая чехарда прямо, да. И тем не менее мы видим какой-то вот все-таки последовательный курс. Ну, если, например, брать в отношении там Украины, России, вот это заложен, этот механизм в эстаблишменте Великобритании возобновлять себя, воспроизводить независимо от того, какой премьер-министр появляется. Я сейчас имею в виду внешнюю политику.
3: Да, и документы просто об этом говорят. Ведь каждое правительство принимает стратегию национальной обороны и стратегию национальной безопасности. И вот смотришь эти документы, последовательно их как бы принимают уже вот с 2010 года, и как бы предполагается раз в 5 лет, но поскольку премьер-министр меняется, то, в общем, и стратегии эти стали обновлять чаще. И все менялось как бы в худшую сторону. Если при даже Терезе Мэй о России говорили, да, ну, в общем-то, угроза, но опасайтесь, но engage, то есть взаимодействуйте. Понимаете, потом, значит, была угроза острая. Теперь это угроза непосредственная. И тот документ, который был принят при Стармере, в нем есть одна особенность. Если раньше вот сфера безопасности и обороны – это была сфера государства, то в последнем документе написано «whole of society approach», то есть все общество нужно нацеливать на противостояние с этой угрозой России.
2: Мобилизация народного сознания на базе,
3: да,
2: русофобов.
3: Да, да.
2: А вы мне рассказывали о интересном каком-то документе, который был принят комиссией по разведке и обороне.
3: Парламентский комитет, да, по разведке и обороне.
2: Об этом два слова. Скажите об этом документе. Он недавний, так понимаю?
3: Он совсем недавний этого года, и причем вот что в нем отмечено, так это то, что есть безусловные разногласия между Соединенными Штатами и Британией, и Европой, так сказать, шире. Вот. И речь идет о том, что Британия должна больше сотрудничать с европейскими странами, с союзниками, понимая, что внимание Соединенных Штатов к Европе и к НАТО ослабевает. То есть явно, что, ну, как бы Соединенные Штаты открыто об этом говорят, что европейская безопасность – дело рук самих европейцев, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, поэтому мне кажется, что вот это вот объективный такой процесс, и Европе никуда не деться от переключения внимания Соединенных Штатов на китайское направление.
2: Ну, в Англии это, конечно, ощущают первые, все-таки англосаксы. И тем не менее, вот островная политика, островной менталитет остается присущим англичанам, это отражает и этот документ в том числе. Ну что ж, я хочу вам пожелать успехов в вашей научной деятельности и напомнить, что мой собеседник сегодня Елена Владимировна Ананьева, руководитель Центра британских исследований Российской академии наук, автор журнала «Международная жизнь», за что ей отдельное спасибо. Всего доброго.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика. Россия отслеживает учения НАТО, как и всю агрессивную деятельность Альянса. Выставка «Трын, трава, дети. Современный русский стиль» открылась в Москве. Подробности далее. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Тем временем, как информирует ведомство, ограничения сняты в аэропорту Череповца. Российская страна отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Комментируя начавшиеся накануне военно-морские учения «БРИЗ» с участием ВМФ Болгарии и НАТО, он указал, что это не первые маневры, организуемые военно-морскими силами Болгарии совместно с их союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку в акватории Черного моря. Они проводятся ежегодно уже в 30-е раз, отметил Масленников и пояснил, что обычно в этих учениях участвуют порядка 2000 военнослужащих из более чем десятка стран. Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна в результате взрыва в Монако не пострадала, сообщает украинский телеканал «Общественное». По ее словам, она не готова рассказывать о подробностях инцидента. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Французский телеканал со ссылкой на источники передавал, что одним из пострадавших предположительно стал украинский бизнесмен Ермолаев. По информации газеты «Фигаро», при взрыве Ермолаев получил очень сильное ранение ног, в то время как его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу. Венесуэльские иностранные специалисты за время работы после землетрясения спасли из-под завалов 6461 человека, сообщил спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, по данным властей, около 13,5 тысяч человек смогли выбраться из-под завалов сами или с помощью родных и соседей в первые часы после землетрясения. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Выставка «Трын, трава, дети. Современный русский стиль» открылась во Всероссийском музее декоративного искусства, сообщает корреспондент РИА Новости. В этом году ее авторами стали дети и молодые художники из 14 городов России в возрасте от 7 до 21 года. Экспозиция представляет собой цепочку сказочных сюжетов, в которых народное творчество переплетается с духом большого города и современными визуальными приемами. На выставке представлено более 70 работ, выполненных в различных техниках и материалах, среди которых керамика, текстиль, дерево, скульптура, предметные дизайны, объекты интерьера, а также редкие экспонаты из коллекции Музея декоративного искусства. Экспозиция будет доступна для посетителей до 30 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Ну что, я всех приветствую.
6: Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Петр, здравствуйте.
6: Hello.
5: А что это за...
6: Это здравствуйте.
5: Не наше, не по-нашески.
6: Это я взял на себя социальное обязательство, пользуясь любым случаем, обучать нашу аудиторию иностранным языкам. Поэтому иногда говорю hello, bonjour, ni hao и так далее. Хотя бы на этом уровне мы как-то будем более открыты миру.
5: Мы буквально минуту назад с Дим Юрьевичем как раз обсуждали. Он мне объяснял, что Нью-Йорк, но если по-английски произносить, то правильно будет не Нью, а Ну.
6: Да. Нью-Йорк. Нью-Йорк.
7: А тут добавлю, что hello – это по-русски «здравствуйте». Вот всякие «хай-хей» – это «привет».
5: Привет,
7: как только вам в кино hello переводят как «привет», плохой перевод.
5: Плохой перевод, поэтому мы знаем, в каком переводе надо смотреть фильмы.
7: Исключительно.
6: Если вы встретите американца или британца, всегда говорите ему hello с ярко выраженным русским акцентом. Они это очень любят. Говорите так. Hello, friend. Они прямо в восторге.
5: My brother. Что-нибудь такое.
6: Hello.
5: Итак, Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, а то мы не представились, все у микрофонов. Мы вас, дорогие друзья, слушатели, зрители, приветствуем, и у нас для вас приятный сюрприз. В таком составе мы сегодня будем в ближайшие два часа. Старые добрые времена.
7: А я и думаю, что-то тут не так.
5: Что-то не то, да?
7: Да.
5: Вот такой вот сюрприз.
6: Ну, для кого-то это сюрприз, а для большой армии поклонников Михаила Хазина, возможно, это и горечь определенная. Хотя, с другой стороны, не расстраивайтесь, потому что он, хотя я не знаю, наверное, он вернется. Вот,
5: да вернется в эфир.
6: Нет, ну, может быть, он разочаровался в тандеме с Дмитрием Юрьевичем, хотя, мне кажется, это невозможно.
5: Ты что такое говоришь? Ты вообще не с того начал.
6: Ни один мыслитель не разочаровывался еще в тандеме с Дмитрием Юрьевичем.
5: Давайте расскажем. На самом деле Михаил Леонидович находится в Хабаровске, и он принимал участие в старте вещания у наших коллег «Спутник Хабаровск», поэтому мы теперь вещаем в том числе и на Дальний Восток. Коллегам, которые, я надеюсь, уже спят после насыщенного первого такого трудового дня, мы передаем большой привет, желаем успехов, удачи. Хабаровск тоже отдельный привет и всем городам Дальнего Востока.
7: Больше скажу, мы в их успехах не сомневаемся.
5: Мы не сомневаемся, да. Мы подключаемся.
6: А мне сегодня знак был как раз.
5: Так.
6: Ехал я сейчас в метро сюда, и в вагон зашла футбольная команда молодежи с надписью на курточках. У них было написано «Хабаровский край». Я все думал, к чему бы это, а вот к чему. К открытию вещания «Радио Спутник» в городе Хабаровск. И в Хабаровском крае, очевидно, во всем.
5: И в Хабаровском крае, ну и у нас и во Владивостоке, насколько... В общем, я сейчас не буду врать, это еще что-нибудь не то скажу на всякий случай, но вещание на весь Дальний Восток, поэтому там, на самом деле, большие задачи у редакции.
2: Отлично.
5: Да, желаем удачи. В общем, а нас можно слушать теперь не только в интернете для всех, кто в Хабаровске, но и на частоте 93,8 FM, поэтому, друзья, подключайтесь.
7: Это только в Москве?
5: Это в Хабаровске 93,8, да. Вот. Поэтому всем местным, кто нас в повторе с утреца посмотрит, вот эта информация для них.
7: Всегда
5: я не знаю, есть ли такие наши вот ярые, почему наши, ваши ярые преданные фанаты, которые по ночам вас слушают, сколько там сейчас, 2 часа ночи, ну, наверное, такие тоже
7: может есть. Да.
5: Есть.
7: Всем привет.
5: В прямом эфире, да, всем привет, друзья. А по поводу метро. Петр, а ты ехал на метро, позволь спросить, потому что почему?
6: Почему не на машине? Я часто езжу на метро в центре, мне удобнее просто.
5: Ну, ладно.
6: Нет, не потому давайте... что нет, я если про бензин речь, то я просто решил особо не париться. Ну, не то, что нет, я могу и на машине поехать. Сейчас очереди в Москве на заправках присутствуют, но, например, если поздно вечером, то уже особо нету. Вот, я сейчас проезжал, посмотрел на 2 заправки. Там были очереди, но они не производили какого-то катастрофического характера. Вот, но я лично просто подумал, что в это непростое время, если я могу ехать не на машине, то зачем мне создавать, так сказать, еще и большую очередь? А я могу и не на машине.
5: То, о чем мы с вами говорили,
7: Дмитрий Юрьевич, в пятницу. Вот я с утра ехал мимо нашей сельской заправки. 8 этих раздаточных штук. На 6 стоит по 2 машины, на 1 стоит 3 машины, на 2 стоит по 3 машины. Ну, и это только из-за того, что теперь надо сначала пойти, оплатить, а потом вернуться, налить, только поэтому. И, повторюсь, можешь налить керосина, объехать вокруг, встать опять, налей еще. За этим никто не смотрит. Не дают наливать в канистры. Ну, правильно делают, да.
5: Ну,
7: хотя тут тоже проблема. А вот у меня, например, дома газонокосилка, 2 штуки. Их невозможно отогнать на заправку. С одной в руках бежать, другая как маленький трактор. Что, поеду, что ли, там за 10 километров? У меня 10 километров до заправки. Нет, надо в канистру наливать. А как быть?
5: Ну, тут уж потерпеть.
7: А машина у меня на солярке.
6: Или генератор, что... например, там у кого-то.
7: Ни в коем случае не потерпеть, нет.
5: Не потерпеть?
7: Да.
5: А давайте расскажем как раз свежие, скажем так, комментарии по этому поводу. В Кремле сказали, что не будут раскрывать, из каких стран Россия может импортировать топливо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, об этом сообщает. А если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Ну и правильно, что говорить не будет, нечего.
7: Какая разница?
5: Какая разница, да. Главное, чтобы действительно государство в этом плане могло контролировать ситуацию, но во всех регионах все равно по-разному. Безусловно, в Крыму, в Севастополе ситуация похуже, и губернатор Развожаев говорит, что ограничения по топливу в Севастополе ориентировочно продлятся еще около месяца, ну, то есть где-то до конца июля. Пока планы такие, но предпринимается все необходимое для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Тем не менее, кто-то наживается на этом, и вот сегодня яркая история в Иркутске произошла. Рейд против перекупщиков бензина там провели, ну и задержали, продавали топливо по 250 рублей за литр. Я думаю, что, возможно, не только в Иркутске были подобные попытки.
7: Серьезный спрос. Это, наверное, вчетверо больше, да?
5: А где? Я не да, автомобилист, я, вот, честно говоря,
6: ну, там,
5: не знаю.
6: Условно, 70 рублей.
7: Ну, в 3.
5: 8, ну, в 3 где-то.
7: Да. Ну как? Невидимая рука рынка немедленно все отрегулировала. Меня, кстати, отдельно интересует. Вот я пару роликов у себя постил, где приезжает здоровенная шаланда, а в ней стоят эти кубы для жидкостей. И они там по 12, по 14 кубов заправляют, опустошая заправки. А потом, по всей видимости, эта шаланда куда-то мчится. Прятать, перепродавать, я не знаю. Вот вопрос. Вот цистерна должна быть соответствующим образом укомплектована всякими огнетушителями, там, средствами и прочее. Должна быть разукрашена самыми разными знаками, что это огнеопасно. Возможно, перемещаться по дорогам определенным только. возможно, в темное время суток или как там. А тут внезапно какой-то барбос налил себе керосина, полный грузовик, и рассекает с ним как хочет. На роликах, кстати, засняты номера. Я бы на месте ответственных органов поинтересовался, кто это такие, зачем они это делают, куда и как везут, и соответствующим образом покарал бы.
5: Ну, давайте, наверное, всем пожелаем терпения в этом плане, потому что, с одной стороны, тут можно и понять всех тех, кто возмущается, ну, да, ну, там, как так, не могу заправиться, или смотрите, какие цены. С другой стороны, мне кажется, особенно в некоторых областях настолько более тяжелая обстановка, нежели и в Москве, и в Петербурге, да, и в ряде там, особенно если мы говорим и про Дальний Восток, кстати говоря, и про Урал, я думаю, что в этом плане там поспокойнее сильно. Но
7: ну, я бы гражданам тоже сказал, что вот если я скажу, а у меня все нормально, ах ты тварь, ах скотина, люди мучаются, хорошо.
5: А у тебя там все хорошо.
7: А
5: да.
7: Ты говоришь, да, а у нас все плохо, а у нас хорошо. И, ну, давайте какую-то это середину искать. Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво досмотреть. Ну, и чего теперь? Ну, придется терпеть. Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько лет. Они с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
6: Я тут тоже добавлю, подчеркну, что это мое сугубо личное мнение, я не претендую на какую-то роль там, осуждать кого-то и так далее, но... Мне лично было непонятно, когда все визжали по поводу значит, вот отключения мобильного интернета из-за беспилотников и так далее. Там где-то нельзя там, в городе что-то сделать. А сейчас по поводу бензина. Вообще-то я хочу напомнить, что наши солдаты каждый день кладут жизни на линии фронта. И идут бои постоянно. Вот. В том числе президент подробно вам рассказал о том, что происходит. Да, противник наносит по нам чувствительные удары, которые вызывают проблемы. С одной стороны, мы же все говорим, вот мне почему-то кажется, что вот те люди, которые требуют каких-то жестких мер, они же и в интернетах устраивают крики. То есть, мне кажется, это скорее ну, как бы психическая особенность некоторых граждан по всем поводам негодовать хорошим или плохим. Но в целом, опять же, я думаю, что это единицы по большей части, а большинство, конечно, как мы понимаем, что ситуация непростая. И да, надо, ну, наверное, как-то ответственнее к этому подходить. В конце концов, мы взрослые люди, это очень серьезная ситуация вся. Вот, это не повод, мне кажется, устраивать панику.
7: Ну и замечу, что активнейшее участие во всем этом принимают украинские разведка, пропагандисты, я не знаю, как их правильно назвать. Вот повесил про это дело заметку на известном ресурсе. Не будем рекламировать, значит. Ну, тут же. Это у тебя так хорошо. А на самом деле в стране. И вот такая портянка, значит. Под портянкой приготовься. 8,5 тысяч. То есть я авторитетно заявляю, это не люди, это огромное количество ботов натравлено, которые мало того, что отслеживают, мало того, что нацеливают, вот они там все это лайкают, поднимают в комментариях туда-сюда, как самые, понимаете, такие отмеченные. Ну, ведется натуральная информационная война. Да, да. Вопрос, вы на чьей стороне?
5: Я по поводу интернета полностью поддерживаю, потому что с топливом я не ощущаю на себе в силу определенных обстоятельств. А вот когда я читала все эти сообщения, ой, какой кошмар интернет. Ну, во-первых, наличку положи в кошелек на всякий случай, в чем проблема, я не очень понимаю. И расплатись, и, пожалуйста. Мобильная связь все равно зачастую продолжала работать. Да, ты не можешь зайти в какой-то там мессенджер, ну, потерпи, зайдешь. Для работы неудобно, ты в вакууме, особенно если ты с новостями работаешь. Ну, уж как-то пережить можно.
7: Большинство с новостями не работает.
5: Большинство, вот. Да.
6: И правильно делают.
7: Да. Здоровее.
5: А теперь к новостям после этого. Дмитрий Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье. Сегодня, собственно, так было. Ну, как уже, к сожалению, и довольно давно каждый день. Читаем о пострадавших и о погибших. Дело в том, что ну, сколько там, 6 месяцев было, да, младенцу, значит, погиб. Мама лишилась, не помню точно, ну, скажем так, до какой степени, но ноги повреждены, двух конечностей. Отец в этой же семье, потому что на частный дом все это прилетело, отец тоже со ступнёй проблемы, и только старший сын, ну вот его отец, видимо, загородил, и он, собственно, этот ребенок открыл потом двери спасателям, если читать более детально вот эту вот всю историю. То есть погибли гражданские, ребенок маленький, и пострадали гражданские люди. Не первый, не последний раз.
7: Я бы тут это, как говорил дедушка Конфуций, большинство бед на свете из-за того, что люди называют вещи не своими именами. Родителей покалечили, а ребенка убили. Он не погиб в боях за Родину, его убили эти твари. И, на мой взгляд, это именно так и надо позиционировать. Вы убийцы, убиваете вы детей 6-месячных. Это ж младенец вообще. Да. Призывать там, я не знаю, это внимание мирового сообщества. Ну, я это миллион раз уже говорил. Создайте специальные бригады из специально обученных журналистов, которые занимаются всяческими ЧП. Делайте ролики, делайте тексты. Это должно быть переведено на все языки мира. Организуйте себе торрент просто и без затей. Вас не пускают на YouTube. Хорошо, вот у нас торрент. Мы здесь все складываем. Латинская Америка, качай, смотри. Индонезия, качай, смотри. Австралия и все остальные, качайте и смотрите. Вот вам на испанском, вот вам на английском, вот вам на китайском. Почему это не делается? То есть, когда руководители государства взывают к каким-то там чувствам окружающих, ну вот, обратите внимание, Украиной руководят, она не самостоятельная, Украиной руководят объединенные силы Запада. Это они поставляют им оружие, они обеспечивают их разведывательными данными, они наводят боеприпасы на наших женщин и детей. К кому там взывать и зачем? Обозначать свою позицию надо, да, но не совсем так, как мне кажется.
5: Но тут еще надо понимать прекрасно, что пресс-секретарь президента этот призыв, когда говорит, он совершенно четко понимает, что никто ни к чему не прислушивается в очередной раз, но это важно повторять, и о чем мы постоянно тоже с вами говорим. Соболезнования, конечно, и родственникам этой семьи, и семье. Мама, насколько я читала по последним данным, до сих пор не пришла в себя и не знает о том, о том кошмаре, который произошел. О, здоровье ей все равно, и сил, да, конечно, моральных, каких, ну, каких только можно. А тем временем по поводу Европы. А вот такой момент. В Еврокомиссии не подтвердили ту информацию, которая сегодня активно муссировалась в СМИ, о планах полностью запретить выдачу Шенгена россиянам. Действительно, такое было сегодня сообщение. Активно говорили, вот, запретить. Ну, в общем, все понятно, в рамках очередного пакета санкций либо чего-то еще, но нет, готовятся лишь некие целевые меры без каких-то пока подробностей. А с другой стороны, а почему они не хотят это запрещать? Это же в их духе было бы абсолютно, нет?
7: Ну, не будем опускать руки. Все еще впереди. Еще все запретят. Почему нет?
5: А, чтобы было что запрещать, нельзя запретить все сразу.
7: Да, это посещение стран Евросоюза. Кто нам это? Кая Каллас говорил, это привилегия. Это не для всех. То есть вот здесь мы будем выть про права человека, свободу перемещения. Здесь мы введем визы. Тут мы их давать не будем. Но все равно у нас тут царство свободы. Ну, лично для меня ничего. Если перекроют въезд вообще всем, ничего удивительного не будет. Если перекроют въезд, там, я не знаю, 99,9% и скажут, что вот этих-то мы оставили, ну, тоже ничего удивительного нет.
6: Я напомню, что европейцы, да и американцы тоже, вообще Запад начал с того, что, когда началась спецоперация, они заявили в открытую, что а вот сейчас мы запретим женам богатых российских чиновников делать шопинг там, где они делали, на Елисейских полях и так далее, и, значит, сразу все закончится. Да, не закончилось. Да. Наоборот, я бы сказал, они люди прозорливые, они не только запретили богатым людям выезжать и вывозить деньги из России к ним туда, но еще и закрыли всем практически россиянам, практически всем, причем и крупным бизнесменам тоже, и даже тем, которые не были замечены особо в связях с значит, тех, кого они хотели наказать. Вот. Закрыли им банковские счета. Фактически они закрыли возможность вывода денег в Европу и в США. Ну, за это можно только спасибо сказать, мне кажется. Вот. Это важно, потому что люди вынуждены были, сразу же богатые люди стали закупаться тут недвижимостью и прочими ценными вещами, возможно, даже вкладывать в какой-то бизнес здесь, в России. Так что в этом смысле в некотором роде финансово-железный занавес хороший, и туризм, который больше не в Италии. Ну, печально, что, наверное, многие не посмотрят, там, не знаю, Лазурный берег Франции и Венецию. Но, тем не менее, курорты Кавказа, курорты Алтая, курорты Крыма после того, как ситуация исправится, я думаю, расцветут новым цветом. Так что все хорошо.
7: Я бы даже еще чуток углубил, что, как известно, в 91-м году у нас к власти пришла, назовем ее так, либеральная элита, ориентированная строго на Запад. Вот Запад – это сияющий град на холме, там все прекрасно, великолепно, нам надо туда, а они-то, нахапав здесь денег, они вообще там свои люди, вот им надо туда. С этой целью здесь надо похоронить промышленность, все вообще убить, и нас примет Запад в распростертые объятия, потому что мы теперь хорошие, мы отказались от коммунизма. Борис Николаевич ездил с докладом, как он коммунизм победил здесь. Да здравствуй, Боже, храни Америку и всякое такое. Ну вот, началась СВО. Как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? Как? Нормально получилось? Ну и в результате этих граждан от различных решений, не то что оттирают, а они там больше не нужны, решения принимаются совершенно другими.

0: Вот я давно статистики не видел, надо знающих людей спросить, а у какого количества граждан Российской Федерации есть иностранные паспорта? Не у всех, я вам клянусь, раз. Второе, а куда эти граждане ездят? Тут я уверенно могу сказать, они ездят в бывшие советские республики, потому что там остались родственники. А куда они ездят за кордон? Обобщая Египет и Таиланд, обобщая, так сказать, это не Лазурный берег. Туда, во-первых, очень сильно не всех пускают, а во-вторых, там очень дорого, очень. Ну, соответственно, и что? Кому из нас переживать? Ты это же помнишь, как? Вы представляете, теперь хамона не будет.
1: Между прочим, я недавно белорусский хамон попробовала, очень даже вкусный.
0: Да, ну, хамон, что характерно, как был, так и остался. Ну,
1: и это тоже.
0: Ну, кто застрадал-то от этого? Ну, нету, ну, дальше что? Угу. Никто и не пробовал, не смешно, да.
2: Ну, вот исследование 2025 года показало, что у половины россиян нет действующего загранпаспорта, а у 29% много. Его не было никогда.
1: Мне кажется, у большего количества людей на самом деле нет. Ну, хотя,
2: значит,
1: ладно,
2: как
1: тут
2: кажется,
1: я...
2: Что значит кажется? Это исследование, которое аналитика там и так далее посчитали.
0: Ну, это же казённый документ, да, все чё? Должны быть посчитаны.
2: Угу. Ну, тогда ладно.
1: Но мне так казалось, что у меньшего количества людей все-таки какие-либо загранпаспорта, там неважно уже какое государство. Хотя, если действительно на... Бывший
0: это,
1: Советский Союз,
0: опять-таки,
1: посмотреть.
0: У меня, я даже не помню, когда последний раз интересовался, тогда было, по-моему, у 4,5% граждан России. Ну, естественно, обратитесь, зачем гражданам иностранный паспорт? Для того, чтобы ездить за кордон. А для этого, приготовьтесь, нужны деньги. А значит, если такое количество паспортов, деньги есть. То есть можно и паспорт приобрести, и за визу заплатить, и съездить, и все такое. Это тоже показатель роста благосостояния.
1: Да, еще учитывая,
2: вот
1: как курс изменился.
2: Могу ответить на ваш комментарий. Наличие паспорта не всегда означает, что люди много путешествуют. 1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не пользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали загранпаспорт 4-6 раз или 2-3 раза.
1: Ну, то есть просто оформляли и в итоге никуда.
2: Ну, нет, ну один раз съездили куда-то и все.
1: Ну да, там в Турцию или еще
2: куда-то. 2-3 раза. Угу. Большинство. Ну, именно да, именно, скорее всего, это вот курортные поездки.
0: Да нормально. Разово. У людей есть деньги, они их на себя тратят. Это хорошо.
1: Скоро вернемся.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием.

0: Пучковым.
1: Ну, вроде бы Трамп ничего не наговорил.
2: Повезло нам.
1: Повезло. Работаем дальше по плану. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Еще раз всех приветствуем. Я, кстати, хотела предложить, Петр, может быть, я хочу назначить тебя ответственным. Mm-hmm. Я, если все еще директор нашей программы, или кто я там уже запуталась, я призываю, давайте в последние полчаса, по старой доброй традиции, которая у нас когда-то была, поотвечаем на вопросы наших слушателей. А Петр очень всегда любил их мониторить. И вот я...
3: Давайте, да.
1: Да, попрошу тебя, может быть, отобрать некоторые вопросы. В последние полчаса мы к ним вернемся. Друзья, группа ВКонтакте, ну, либо Рутуб-канал, Радио Спутник, подключайтесь. Там в комментариях можно все сделать.
3: Мы как раз вчера, я поставил Дементию задачу разгрести ряд коробок. У нас там скопилось за диваном. Внезапно выяснилось, что там лежит гора книг, предназначенных на призы. Натурально гора. Поэтому мы сегодня можем три приза разыграть.
1: Ого! Вот. Сразу три. Ну, да. Тем более, друзья, в общем, шансы как никогда велики.
3: Да.
1: Поэтому сегодня у нас прям праздник.
4: Я попытаюсь.
1: Все, справишься, да? Ты да. Задача поставлена.
3: Можно задавать вопросы.
1: ВКонтакте, да, чтобы это было. Группа ВКонтакте, Радио Спутник, друзья. Там
3: задавайте
1: есть наша
3: вопросы,
1: трансляция.
3: Да.
1: Под трансляцией есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы задавайте. Итак, ну, про ситуацию в Монако будем с вами беседовать. Я так понимаю, что уже все-таки утвердительно можно говорить про то, кто пострадал и кто... Слово «погиб» можно здесь использовать или нет, Дмитрий Юрьевич, в этой ситуации?
3: Я бы все равно сказал, что убили. Хотели убить, но убили.
1: Вот я пытаюсь
3: убили?
1: Как раз...
3: Пока вроде никого.
1: Но
3: или,
1: вот
3: может, я
1: ничего
3: не видел?
1: Некоторые пишут, что все-таки сын, но это пока... Вот давайте так, по предварительной информации, потому что вот прям каких-то четких официальных заявлений я не особо нашла, но многие уже пишут вот в таком ключе, что действительно, значит, сам олигарх Ермолаев, о нем идет речь, его жена, что они пострадали, с сыном. Ну вот, давайте так, ситуация под вопросом не до конца понятна. Увозили в любом случае всех троих в больницу. И опять же, окончательного подтверждения, точно это они или нет. Ну, вот тут я, честно, тоже затрудняюсь сказать, потому что
3: да,
1: многие,
3: сами, наверное, не знают.
1: Многие СМИ об этом пишут, но как бы, да, вот...
3: Наверное, никто паспорт в зубах не держал, во-первых. Во-вторых, там ничего не понятно. Этот дом взорвали, машину взорвали, заряд на улице взорвали, когда они мимо шли, они ли это мимо шли, одно... ничего не понятно.
1: Вопросов много.
3: Журналисты, одним словом, научились бы это переводчиком пользоваться, пусть переведет вам, что там из Монако-то пишут. Закричали, что это теракт.
1: А в какое СМИ лезть, понимаете, вот в этой Монако? Вот,
3: в любое.
1: Куда? В любое?
3: Конечно.
1: А вдруг оно тоже, понимаете, врет и какой-нибудь...
3: Тогда так и говори, что по первоначальным сведениям с места происшествия известно вот это, вот это, вот это. Следите за нашим... Как там? Не переключайтесь, мы вам все расскажем, что и как.
1: Да. Но там, что, наверное, главное, все равно, что, получается, причастны... Ну, история вокруг украинцев идет, да, как бы...
3: Граждан Украины,
1: граждан
3: так
1: Украины.
3: Скажем.
1: Они тоже сами по себе довольно спорные персонажи.
3: Ну, почему спорные? Настоящие граждане Украины. Жулики и воры, по всей видимости. То есть это, как я прочитал, это владелец каких-то колл-центров. Колл-центры лично у меня, да и у всех, ни с чем, кроме как с мошенничеством, направленным в адрес пенсионеров там и лопушков Российской Федерации, ни с чем не связаны.
1: Но при этом Зеленский вводил санкции против этого бизнесмена еще там в каком-то году, не забыла, в каком.
3: Санкции, по всей видимости, про то, что он отказался платить деньги, которые он ворует, то есть его сотрудники воруют в Российской Федерации, вымогают, мошенничают, кидают, с этого зарабатывают огромные деньги. Ему СБУ, наверное, объяснило, что откидывать надо, допустим, половину, а он возмутился и сказал, что только 25%. Вот за это его, собственно, и взорвали. Так, и санкции, в кавычках, естественно, санкции, раз не хочешь отдавать, мы будем тебя прессовать по-всякому. Смотри, у нас длинные руки, чистая правда. Там, кстати, еще момент, что они сначала закричали, что это теракт.
1: Да.
3: Какой же это теракт? Это некие негодяи покушались на жизнь гражданина и его семьи. Почему это теракт? Есть четкие формулировки, классификация и прочее. Почему это теракт? О, а теперь они отказываются от того, что теракт. Ну, понятно, сначала какой-то балбес ляпнул, а теперь знающие
1: люди поправляют.
3: Между прочим,
1: глава правительства сначала ляпнул, что это теракт, а
3: видимо,
1: потом
3: юрист.
1: Генпрокурор вышел и говорит, что это не теракт.
3: Этот, видимо, юрист, поэтому и ляпнул теракт, да.
1: Но это первый, ну, так уже теперь нельзя сказать, но вот если бы это все все-таки говорили, что это теракт, то это был бы первый подобный.
3: У них там в этой Монаке стоит памятник их основателю, который там куда-то пролез, всех зарезал и организовал это княжество или что оно там. Я бы с такой историей,
1: поаккуратнее,
3: с таким бэкграундом, да, был бы поаккуратнее.
1: Давайте немного хорошего, ну, наверное, хорошего, не на 100%, так, на 50%. Значит, наших фигуристов допустили до международных турниров, но в нейтральном статусе.
3: Главное, что допустили. То есть, давайте так, сразу для себя определим. Раньше изгнали и не допускали, теперь допустили, но в нейтральном статусе. Следующий шаг – обозначить национальный статус. И это к добру, я считаю.
1: Ну что, наша любимая рубрика «Вечер в хату», которой не было очень давно.
3: Так,
1: коллеги, как вы к этому относитесь?
3: Положительно,
1: Пётр,
3: да.
1: Пётр, скучал по этой рубрике?
0: С энтузиазмом, да.
1: Или ты там с энтузиазмом?
0: Я не могу найти, где вопросы, пока никто не задает. Так что, ну, еще у нас есть час, так что подождем.
1: Но еще есть целый час. Да, уж так и быть, я подключусь тогда тоже.
0: Я пока там вопросов нет. Кто-то написал вопрос, нет. Всем спасибо.
1: А, да? Друзья, задавайте вопрос. Три книги на кону.
3: Да.
1: Совесть имейте. Все. Давайте с легкого начнем. Значит, в Госдуме хотят ограничить право новым гражданам, значит, выдавать, точнее, покупать оружие. Законопроект предлагает запретить покупку пневматики, перцовых баллончиков, электрошокеров тем, кто получил гражданство менее 10 лет назад. Но сейчас у нас, значит, напомним, да, продажа свободная, по паспорту, пожалуйста. Огнестрельное оружие разрешать к покупке только после 20 лет гражданства. Вот такое есть заявление, но это в качестве предложения.
0: А есть ли там какое-то обоснование этого? Вот всегда предложение мы озвучиваем, а там же должно быть обоснование. Почему они это делают?
3: Да, вот хотелось бы послушать.
0: Мне непонятно.
1: Исключение я добавлю в составе жителей новых регионов России, ветераны СВО.
0: Ну, непонятно, я вот сразу скажу, что хотят сделать.
3: Но я всем этим гражданам...
1: Я думаю, что это борьба с нелегальной...
0: Нет, ну, там надо не думать, не там надо посмотреть обоснование. Там обычно к законопроекту пишется пояснительная записка.
1: Вот, ну, давай сейчас поищем.
3: Безотносительно. Предлагаю всем, кто интересуется предметом, сходить в учреждения, которые оформляют это самое оружие. Я вас уверяю, вы когда туда придете, граждан Российской Федерации, хорошо, скажем, русских, условно, там исчезающе мало. А вот граждан из Средней Азии и из Кавказа, все остальные, то есть просто все, вопрос... А вот зачем граждане, которые переехали на территорию Российской Федерации, они так это старательно вооружаются, не таясь? Это все абсолютно законно делается. А для чего они вооружаются? Вот лично у меня, когда я в этих местах бываю, это нехорошие мысли вызывает. Это вам для чего? Вот так вот массово. Поэтому, с моей точки зрения, абсолютно правильно, ну, проживи 10 лет. Вот мы с Петром как-то обсуждали жизнь в солнечной Швейцарии, где вообще-то 10 лет надо прожить без нареканий от соседей, чтобы подавать на гражданство, а потом граждан вокруг еще и спросят, как вы считаете, наш Абдулла имеет право тут жить? Вы хотите видеть его своим соседом? Ну, во-первых, у тебя должна быть безупречная, так сказать, биография и репутация, а во-вторых, я не знаю, что они скажут. Может, ты мне не нравишься, и не хочу я, чтобы ты тут жил. Вот и все. А тут не успел заехать гражданство. Сколько совсем недавно нам расценки оглашали, какие-то смехотворные суммы оформил гражданство.
1: Сейчас до 50
3: да,
1: тысяч.
3: Да, уже накупил. Да не, там слева все это оформлялось всю дорогу. Накупил себе каких-то этих травматических пистолетов, охотничьих ружей и сидит счастливый. Тебе зачем? Вот вопрос.
1: Но вот смотрите, тут немного комментариев и пояснений, но тем не менее. Значит, в пояснительной записке депутаты говорят о сложившейся практике, а указывают на большое количество преступлений с использованием оружия среди вчерашних мигрантов. Что значит, как только получили иностранцев гражданство, тут же якобы пошли оформлять лицензии и приобретают оружие. Ну, опять же, какой процент, это я не могу сказать.
0: Ну, Дмитрий Юрьевич, значит, очень точно определил проблему, и, собственно, проблема явно именно в этом. Моя позиция личная тоже, я ее не раз озвучил, мне кажется, гражданство не надо раздавать, вот и все. Потому что, с одной стороны, если ты гражданин, то, ну, по логике ты обладаешь всеми правами гражданина. Какая разница, ты там, вчера его получил, год назад, 10, 15, или родился с ним. Это гражданство, ты гражданин страны, у тебя есть обязанности и есть права. Почему должно быть такое отличие? Тогда получается, что по каждой сфере, которая может приносить, ну, быть рискованной, скажем так, да, люди должны будут облагаться какими-то дополнительными ограничениями. Ну, например, там, давайте решим, вдруг возникнет, например, политический какой-нибудь вот такой вот контекст, при котором нам будет невыгодно, чтобы новые граждане голосовали, например, а давайте их тогда в этих правах поразим, ну и так далее. На мой взгляд, просто надо меньше раздавать гражданство и ввести какую-то квоту, и, собственно, вид на жительство, разрешение на работу может быть довольно долгосрочным. При этом вот эти документы, они, конечно, не дают человеку пользоваться теми же благами, правами, которые имеет гражданин. А уж если ты гражданин, я считаю, то как раз в этом и ценность гражданства, что ты обладаешь и правами, и обязанностями, и принимаешь это решение осмысленно, а не просто купил его, чтобы тебе проще на работу было устроиться. Но порочная практика, скорее всего, состоит в том, что с гражданином меньше возни. А нанять на работу гражданина из Средней Азии, гражданина России, гораздо легче, чем нанять на работу не гражданина. Ну и, соответственно, возникает некий теневой, так сказать, поток этого всего. Вот. А если вводится квота, не знаю, там 100 тысяч новых граждан в год, и все должны быть пройти там через какой-нибудь, не знаю, аналог, я не знаю, ГПУ там или еще чего-нибудь, контролирующий орган, типа счетной палаты. Вот тогда будет проще. А эти все пусть получают на общих разрешениях, на общих основаниях разрешения на работу, которые не позволяют им, там, не знаю, голосовать, владеть оружием и так далее и тому подобное.
3: Вот под все рассказы про искусственный интеллект. Вот посадите этот искусственный интеллект, пусть оно за ними следит, если оно гораздо зорче, чем человек.
1: Ой, я бы не...
0: При этом,
1: мне кажется, надо все меньше и меньше доверять искусственному интеллекту.
0: Что у нас статистику-то по новым гражданам давно не публикуют. Я вот ее искал, а ее нету. Ее как-то закрытая информация. А почему?
3: Ну, потому что это вызывает суровое недовольство граждан.
0: Ну, вот, наверное, не зря вызывает. Тем более, что если они вооружаются.
3: Да, да.
0: А такие меры, ну, сейчас им запретят вооружаться. Ну, окей, они купят там новый документ, который будет говорить о том, что они граждане уже 10 лет. Это еще будет коррупционная одна история. Или будут владеть этим оружием незаконно. Ну, в конце концов, травмат, ничего страшного с тобой, не посадят тебя за травмат. В конце концов, законно ты его купил или нет. Ну, возникнет, значит, черный рынок этих травматов с левыми какими-нибудь разрешениями.
3: Да, он и так есть. Да.
1: Давайте, ситуация в Омске, на самом деле, какая-то абсолютно...
0: Нет, извините, единственное, что, наверное, если есть текущая ситуация, и есть большое количество вот этих граждан, которые гражданство уже получили, у них же не отберешь уже, ну, допустим, вот есть их миллион там за последние 5 лет.
3: Да.
0: Ну, с этим, безусловно, надо что-то делать. То есть критиковать этот законопроект я бы не стал, потому что, ну, очевидно, имеет по запросу, очевидно, правоохранительных органов, надо иметь дело с текущей ситуацией. Но вот на перспективу, на мой взгляд, надо очень серьезно посмотреть. Да, у нас будет сокращение населения, да, возможно, это как-то, значит, портит показатели по демографии. Но мне кажется, что дело не в этом, а дело в том, что гражданство России все-таки должно иметь большую ценность, чем 50 тысяч рублей.
3: Да.
1: В Омске убили студента, причем его же, ну, либо сокурсники, либо, ну, скажем так, тоже коллеги по учебе, другие студенты, причем довольно жестоко. 20-летний студент пропал. А в Омске несколько дней назад мама его об этом сообщила, около 5 дней искали, в итоге нашли с множеством ножевых ранений и задержали, внимание, 7 человек по этому делу, и в итоге допрашивали, причем мы всех, кого допрашивали, там еще 2 девушки среди вот этих вот 7 было, то есть 5 молодых людей и 2 девушки. Никто ничего не отрицал. В чем причина, что там произошло, не до конца пока понятно, то есть нету какого-то четкого заявления по этому поводу. Есть там догадки, кто-то пишет про финансовую подоплеку, кто-то еще про что-то, но тем не менее вот получилась такая трагедия, которая получилась. И вот я даже искренне не знаю, как это прокомментировать, потому что какой бы ни был конфликт между людьми, между молодыми людьми, выпили они там или что они там сделали, но вот поножовщина, это заканчиваться не должно. Ну, это такой идеальный чуть-чуть мир, я сейчас описала, а реальность, она...
3: Я замечу, что они другой. Все иногородние, они приехали из разных городов на встречу с этим молодым человеком. Мы никого не оправдываем. Произошло убийство, это тяжкое преступление, никого мы не оправдываем. Но интересуют мотивы, а что ты такое сделал, что люди из других городов притащились сюда, раз, совершили подобное, а теперь не отрицают. Ну, то есть, если это по пьянке или еще что-то, а я не помню, а я не знаю, а это был не я.
1: Не знаю, кстати, по пьянке.
3: А докажите. Нет, если не отрицают, все трезвые были. Все. Что случилось-то? Ну, что предположить? Первое, например, вот лично для меня, это какая-то склока в интернете, в ходе которой ты себе что-то там позволил в адрес этих людей. А они, будучи подростками, приехали мстить. И они считают месть свершившейся, и поэтому они ничего не отрицают. Вот такие они, понимаешь. С другой стороны, может, и денег вульгарно должен. И тоже вот такое
1: получилось. В отношении
3: получилось.
1: Одной из девушек мог что-то...
3: Да, ну, гадость но какая-то, это да. Это мы предположение строим, но, повторюсь, это убийство, и никто никого не оправдывает. И даже если кто-то хамил и денег не отдал, это вовсе не повод кого-то убивать. Проследим, что там произошло, каким бы циничным ни прозвучало, интересно, что же на самом деле.
1: Давай, я думаю, тут нечего, наверное, да, Петр особо добавлять.
0: Нет, я
1: по этому
0: тем более,
1: делу.
0: Что я не в курсе.
1: Давайте вот про что, значит. В России, Дмитрий Юрьевич, давно мы с вами про самокатчиков не говорили, более 90% самокатчиков когда-либо, хотя бы раз, нарушали правила дорожного движения. Как они это все посчитали? У меня, ну, вопрос возникает, потому что все-таки мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда нарушение самокатчиков или вообще людей, которые на вот средствах, да, подобных катаются, значит, как-то действительно это нарушение фиксируется. Чаще всего это связано с ездой по пешеходным переходам, и я буквально накануне, в эти выходные, значит, у меня была возможность, я решила погулять по Петербургу. Во-первых, я считаю, что в Питере эта проблема и количество самокатчиков заметно меньше, нежели в Москве. В Москве их намного больше, нежели в Петербурге. Но за свою там двухчасовую прогулку я увидела огромное количество раз, когда пешеходный переход, да, ждут, значит, красный свет, и то есть не спешиваются и пошли. Они потом едут, едут вдвоем с детьми на одном самокате, ничего людей не смущает. Я не знаю, в курсе они вообще правил дорожного движения и тех решений, которые
3: их
1: принимаются.
3: Не касается.
1: Их не касается, да, вот их не касается. Я боюсь, что тут есть погрешность. Возможно, все 99,9% самокатчиков хотя бы раз нарушали правила дорожного движения.
3: Ну, зайдем издалека. Водители автомобилей у нас нарушают правила точно так же. Все поголовно. Не, ну, есть люди, например, типа нашего Данилы, у которого за 10 лет один штраф.
1: И ну, то один-то потом... есть.
3: Нет, и то потому, что это он другу своему дал проехать, да? И тот подлец испортил Даниле всю статистику. Бывают и такие люди, да. Основная масса как-то, я не знаю. Я езжу на автомобиле BMW, где водители, как известно, никогда не включают поворотники. Я поворотники везде включаю. На дороге, на этой нашей кольцевой, на сельском проселке я тоже включаю поворотники. А вот когда едешь по нашему КАДу, где ограничение 110, ну, там каждый второй перестраивается безо всяких поворотников. Как хочу, так вот тут это и выкомариваю. Поэтому ничего удивительного, что граждане на самокатах себя так ведут, для меня нет. Меня волнует другое все время применительно к самокатчикам. Вот я водитель автомобиля. Я учил правила и сдавал экзамены для того, чтобы получить права. Дальше, если я буду нарушать эти правила, меня будут штрафовать. И штрафуют, что характерно. И не только меня. А здесь какой-то барбос оседлал свой самокат, выскочил на дорогу, выкаблучивает там неведомо что и не несет за это никакой ответственности. Про переход хочу. Они носятся между автомобилями. Как хочу, так и еду. Еще на каком-нибудь идиотском этом моноколесе. Вот у вас есть какой-нибудь этот зоопарк микроскопический, где на этих, на скейтбордах ездят там эти рампы специальные? Вот езжайте туда и там развлекайтесь. С моей точки зрения, если ты выехал на дорогу, будь любезен. Во-первых, сдай на права, а во-вторых, веди себя как автомобиль. Не езди между рядов. Занял место и езжай, да. Вот так нормально. Со скоростью потока давай, иди и за все отвечай. А значит, на тебе номер, а значит, у тебя права и прочее, и прочее. По тротуарам на самокатах ездить нельзя. Ну, если ты там старше 5 лет, и как-то это странно. Нет, вали на проезжую часть, а на проезжей части права и соблюдение ПДД. А как это так получается? То есть я в своей коробочке сижу, я все обязан соблюдать, а какой-то баран тут носится, и ему за это приготовьтесь, ничего не будет. Ну, не смешно. Говорят, какой-то искусственный интеллект за всем этим следит. Вот особенно поставьте, да, на переходах и лупите штрафы бесконечные, я не знаю, там рублей.
1: Не, ну, может быть, эта схема по-своему работает, конечно.
3: Работает, конечно, работает? Да. Ну как, самокат, он же отслеживается, где он, что он. Угу. Вы же его арендуете, приложив там прибор. Это ну, вы это да. На нем ехали.
1: Только
3: вот.
1: Потом мамы берут своих детей почему-то, не боятся, что что-то произойдет, ставят, значит, перед собой и, пожалуйста, и несут.
3: Ну, таких вообще. Где наша ювенальная юстиция, когда она так нужна? Ну, что это такое? А в Питере, я так помню, еще пару лет назад на Невском проспекте все это выключили, и они там просто
1: нет, в центре вообще нет.
3: Глохнут. Правильно, да. Здесь люди гуляют, наслаждаются красотами. Они вот эти вот бараны тут носятся и сбивают людей с ног. Ну, что это такое?
1: Большое значение, на самом деле, играет асфальт, потому что все-таки в исторической части Петербурга много где есть, ну, не просто ровная дорога, да, это, значит, какие-то плиты, либо еще что-то.
3: Брусчатка,
1: по ним,
3: да, да, да.
1: Невозможно тогда гранить. Да. Тем более. По ним невозможно в этом плане кататься, поэтому тут все логично.
0: А вот интересно.
1: Но... Да.
0: У меня вопрос. А вот ну, да. О вреде самокатов все мы в курсе. А вот интересно, есть ли какой-то анализ пользы от самокатов? Вот что, в каких единицах измеряется успех этого мероприятия, кроме финансовых показателей? Потому что финансовые показатели, я объясню, это довольно просто. Мы все сейчас люди, мы составляем такую как бы массу. И если нас много, то с нас собрать по рублю, и будет очень хорошо. Поэтому нам предлагаются постоянно новые услуги, там всякие, я не знаю, там доставки и прочее. И вот чем нас больше, тем, так сказать, выгоднее нас использовать. Мы такая вот действительно, мы масса людская, мы источник дохода, да, новая такая нефть, как говорят, это действительно так. Самокаты – одна из ниш вот этой вот штуки, это действительно доходы, если там, не знаю, 10 тысяч у тебя в день прокатилось на самокате, заплатил тебе по, не знаю, 1000 рублей или 500, 200, 100, это неплохая прибавка к пенсии для руководства и владельцев крупных корпораций. Вот какая, кроме этого, польза? Я, честно говоря, не очень понимаю.
1: Ну, они же как?
0: Может быть, скорость заезда там куда-то увеличилась,
3: да,
0: средняя?
3: Это же средство индивидуальной мобильности. Mm-hmm. Вот возле меня станция метро Балтийская, и от нее огромное количество народу едет в порт на самокатах, потому что они там за углом огромной кучей mm-hmm. стоят. Mm-hmm. Ну, то есть там от общественный транспорт не ходит, а на самокате можно домчаться, а вечером они мчатся обратно в метро. То есть я считаю, людям удобно.
1: Ну, но экология, я не буду говорить, что они совсем
3: есть, конечно,
1: не вредные, но многие говорят, что это действительно там более экологично, нежели машины и все остальное. Вот поэтому я, значит, передвигаюсь на. Хотя, если это электросамокат, мы должны понимать, что все равно все не так чисто буквально. Паузу сделаем, потом, может быть, продолжим и.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за полгода уничтожили более 1500 складов ВСУ. Депутат Рады предложил отправлять на фронт сотрудников военкомата Украины. США продлят лицензию на продажу ураном нефти при продолжении переговоров. С подробности далее. Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1575 складов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны. В частности, это склады боеприпасов, горючего, материальных средств, а также места хранения вооружения, военной техники и комплектующих. Польша не решится на прекращение помощи Украине, несмотря на войну орденов. У Варшавы кишка танка, заявил член Конституционного комитета Софеда Алексей Пушков. Он добавил, что такие, как премьер-министр Польши Дональд Туск, уже сегодня готовы опять закрыть на все глаза, лишь бы протащить Киев в Евросоюз. При этом, отметил Пушков, Брюссель вряд ли сможет уговорить поляков изменить свою позицию по вопросам героизации нацизма на Украине. Консерваторы и правые по-прежнему ведут кампанию против Украины. Ультранацистов. Ранее Пушков отмечал, что между Украиной и Польшей началась война орденов. Он напомнил, что бывший польский посол на Украине отказался от украинской награды ордена за заслуги в знак протеста против героизации властями Украины нацистов, а польский президент Карл Наврутский лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Администрация президента Турции не стала комментировать сообщения о якобы продаже или передаче российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, сославшись на отсутствие информации. Ранее европейский портал утверждал, что США якобы могут вернуться к идее продать Турции истребители F-35, если Анкара откажется от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства, но не будет возвращать их России, а продаст третьей стране. Возможным покупателем якобы может стать Южная Корея. Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников военкомата, которые никогда не участвовали в боевых действиях, а лишь мобилизуют непригодных к службе мужчин. По словам Разумкова, ВСУ заявляют, что сотрудники военкоматов на Украине мобилизуют по большей части непригодных к службе в армии мужчин. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Лицензия США на продажу ураном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад Багир Галибаф. Он напомнил, что стороны при взаимном согласии могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. При этом Галибаф подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, поскольку не все положения меморандума выполнены. Сейчас диалог идет лишь по его реализации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем. Для тех, кто только что к нам подключился, может быть, ожидал здесь услышать Михаила Хазина, мы сообщаем, что сегодня вот такие...
3: Мы за него.
2: Мы за него. Дмитрий Юрьевич в целом на своем месте, ничего не изменилось, но мы с Петром вот сегодня уж не знаю, насколько достойная замена, но как можем, стараемся.
4: Ну, я бы не сказал, что мы замена.
5: Петр прекрасен сам по себе, да.
4: Сам по себе. Я, кстати, про самокаты в перерыве изучил вопросы, и в защиту самокатов искусственный интеллект мне рассказал, что есть большое количество преимуществ. Это действительно последняя миля То, что Дмитрий Юрьевич описал, это и экология в городе, и разгрузка, значит, общественного транспорта и так далее. В общем, много плюсов, но, безусловно, для нормального гармоничного функционирования этой системы необходимо создание специальных условий, дорожек там, и так далее. Вот плюс еще, кстати, немаловажно, это финансово позволяет экономить молодым людям, студентам, для которых самокат дешевле, чем, например, видимо, общественный транспорт, ну или такси.
2: Кстати, я бы не сказал, что самокат дешевле, извините, да? Потому что он прилично в итоге наматывает.
3: А, в смысле платить, да. Я бы добавил. Все, наверное, помнят, жил-был такой Стив Джобс, царство ему небесное, который много лет рассказывал, что мы тут с друганом изобрели такую штуку, вы не представляете, она навсегда изменит облик городов. Все быстро догадались, что это какое-то средство передвижения, но долго не могли понять, что. В конце концов оказалось, что это так называемый сегвей. Сегвей, кто не в курсе, это такая на двух колесах штука, которая за тебя держит баланс, наклонился вперед, поехал, наклонился назад, затормозила. Интересная, полезная. Но с моей точки зрения, человек, который его построил, ему просто интересно было. А вот можно двухколесное сделать такое, чтобы на нем человек ездил, разгонялся, тормозил. И он сделал. Убиться, правда, очень просто. И кто-то там на нем и убился, уж не разработчик ли, не помню. Но прибор получился стоимостью почти в 10 тысяч долларов. И тут, с моей, я, честно говоря, изначально не понял. Но он стоит как автомобиль нормальный, так скажем. 10 тысяч долларов – это дорого. Угу. А сколько стоит самокат? Ну, я сильно сомневаюсь.
2: Подешевле.
3: Что хотя бы 1000, если он такой простенький. Задача-то выполняет точно так же. То есть не надо никаких балансиров, не надо никаких там мозгов в него. Он просто едет. Вот, вот и все. Собственно говоря, тормоз пяткой, ручка как на мотоцикле. Это гораздо проще. И может ли он изменить облик городов? Ну, безусловно, может. Да. Но только для этого нужны, вот, совершенно согласен, Петр сказал, для этого надо некое градоустройство, то есть специальные дорожки, по которым можно будет ездить. Раз. Дальше граждан надо приучить к порядку, что, например, по улице иду неподалеку от конторы, а самокат валяется посреди тротуара. Кто его бросил? Возможно, какой-то негодяй. Вот доехал вот так, бросил и ушел. А может быть, человек аккуратно поставил самокат, а следом шел негодяй. И чтобы ему нагадить, взял, схватил его за рога и бросил поперек тротуара. Вот как за этим следить, тоже не совсем понятно. Надо все-таки порядок и дисциплину. Вот. А так вещь, ну, исключительно полезная. Для молодежи это так вообще никакой машины тебе не надо. Запрыгнул, помчался.
2: Нет, ну, если кататься правильно и кататься там, где вообще для этого все сделано, то, конечно, в этом плане ничего страшного и никаких трагедий как раз и не должно происходить. А рубрика «Здравый смысл». В Азербайджане запретят детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Значит, парламент страны принял поправки в закон. Кроме того, пользователям от 16 до 18 лет для этого нужно будет согласие законного представителя.
3: Родителя, то есть какого-нибудь,
2: ну, да,
3: опекуна.
2: Одного
3: там,
2: есть или опекун. Либо
3: не знаю, мы с интересом посмотрим. То есть я, в принципе, это дело одобряю. Мне непонятно только, как это реализовывать на практике. Вот сейчас все овладели VPN-ами, и как это вы отслеживать будете?
2: Проверять возраст хотят с помощью данных банковской карты, электронной почты и номера телефона.
4: Нет, ну проверять достаточно
3: придумано.
4: Достаточно несложно. Да. Это возлагается на, собственно, сами социальные сети. Вот работает у тебя, как Европа, Австралия там и прочие делают, работает у тебя там компания на букву, там, не знаю, F, например, в стране. Ты говоришь, что, дорогая компания, вот вам закон, значит, вы обязаны его неукоснительно соблюдать. То есть проверять надо компанию. Если мы вас обнаружим, значит, там будем контрольные закупки проводить, то вы будете облагаться штрафами, там, не знаю, 100 миллионов австралийских долларов за каждого незаконно пущенного туда подростка. А как вы их будете там контролировать, это уже ваша проблема. Хотите паспорта проверяйте, хотите еще как-то. Ну, вот примерно так. Это как с, например, торговлей, ну, не знаю, алкоголем, табаком. То есть государство само не контролирует, а государство контролирует тех, кто торгует. Они приходят туда, делают контрольную закупку и, собственно, штрафуют магазин. Магазин понимает, что ему проще отказаться от небольшого совсем вот этого дохода, чем получить штраф. Соответственно, штраф должен быть сопоставим с тем, что они могут на этом заработать. Вот, понятно, что это можно обойти, скорее всего, и какие-то дети умные там чего-нибудь там, и будет, конечно, черный рынок этих услуг. Там какие-нибудь поддельные аккаунты и прочее. Но в целом это на перспективу. То есть они хотят просто сделать так, чтобы через, там, не знаю, может быть, 5-10 лет уже было бы само собой разумеющимся то, что в соцсети только после 16. Все.
3: Начинание правильное. И рано или поздно всех за рога и в стойло, потому что вот этого беспредела быть не должно категорически. Мы помним, как недавно в нашей социальной сети один достаточно известный нацист удавился потом в тюрьме, как он выявлял педофилов. Бегал там, вступал в переписки, а после этого встречался живьем, проводил там всякие мерзости при встречах. Ну, речь не столько про нацистов и про педофилов, сколько про то, что в этих соцсетях творится черти что. А ловил он их, выступая от лица ребенка, что я вот тут такой, а педофил сразу там начинает что-то там писать, давай встретимся и прочее. Надо ли вот это вот нашим детям такое безнадзорное, бесконтрольное? Педофил-то, я вас уверяю, он тоже не под своим именем там выступает. Вот как-то так. Все это безобразие должно быть пресечено и пресечено будет. А все попытки какие-то там подпольные социальные сети делать, ну, повторюсь, весь интернет уже достаточно скоро развалится на государственное образование, и никто не будет никуда ходить. А захождение куда-то не туда будут карать еще. Вот.
2: Но здесь надо, да, напомнить, вдруг кто пропустил, но это уже далеко не первая страна, причем, ну, это, кстати, первая на территории, хотя в Киргизии, по-моему, похоже, то ли рассматривали, то ли приняли, но, в общем, и в Европе есть уже, да, такие принятые решения об ограничении в нескольких странах, ну, и вот поближе к нам тоже аналогичные меры принимаются, поэтому есть, ну, из кого брать примеры и смотреть, по крайней мере, на результат такого решения и туда принимать какие-то
4: свои. Ну, да, я думаю, что метод обхода там довольно понятен, скорее всего, он будет просто регистрация через тот же VPN, через другую страну по поддельным там документам, ну, условно говоря, в Штатах это не запрещено, соответственно, ты представляешься американцем, регистрируешься там в американской соцсети, она все равно глобальная, и как бы живешь там в своей жизни, но все равно это ограничение и так далее, если это будет выявлено властями, то они все равно могут оштрафовать. Тут много задач решается, помимо защиты психического здоровья подростков, защиты вот от всяких там негативных информаций и прочего там жизненных ценностей неправильных, это еще и возможность защитить их от того, что их формирование контролируют американские корпорации. И Европа, и все остальные прекрасно отдают себе отчет в том, что они не хотят. Ну, Макрон даже говорил, что он не хочет отдавать воспитание французских детей алгоритмам. И еще один важный элемент – это прижать, так сказать, эти самые богатые корпорации, которые, у которых очень много денег. Естественно, взять с них денег, сам Бог велел, как говорится, взять ситуацию под контроль. То есть это вот, вот эти все вещи, они здесь сходятся в едином, так сказать, порыве. Вот финансовом,
2: даже Макрон финансовом сказал,
4: да, защита детей и так далее и тому подобное.
3: Они все чувствуют угрозу, все. Да. Это действительно уже давно не шутки. Это ж это, знаешь, как гамельнский крысолов, которому денег не заплатили, он задудел в дудочку и всех ваших детей увел. Вот и здесь детей уведут просто кто? Американцы под руководством Соросов и всех остальных. Куда да. уведут? А вот в педофилию и во все остальное, да.
4: Еще один важный здесь инструмент, это, конечно, рычаг давления на американскую администрацию, потому что понятно, что это крупнейшие корпорации, это крупнейшие налогоплательщики, и они побегут жаловаться в Госдеп сразу, значит, те придут, ну, к условному Азербайджану, скажут, ну, вы что, давайте отсрочку хотя бы какую-то, те скажут с удовольствием, а вы нам процент по кредиту там можете снизить слегка, вот, или там нефти прикупить у нас, тогда сделаем, это тоже интересный инструмент. Ну и то же самое Франция и все остальные, особенно с учетом политики Трампа в их отношениях.
2: Давайте еще одну новость, которую я тоже отнесла к рубрике «Здравый смысл» про нас. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Я вот, переехав в Петербург, при всем уважении к тому, что здесь происходит, но я обратила на количество вот тех самых форумов, да, экономические, да, юридические, вот накануне был крупный, действительно, там все съезжаются, важные
4: вы
2: гости.
4: Вы как-то сейчас, Татьяна, мне кажется, поднимаете руку слегка свою нежную на святое.
3: На святое замахнул.
2: Нет, ты даже просто, Пётр, не понимаешь, когда...
4: Вы что?
2: Нет, я не про юридические тебе говорю, ты мне дай договорить, что наоборот, экономически, юридически, это действительно были большие, крупные мероприятия, все писали, все как бы, да, там, ну, вышестоящее руководство туда тоже приезжала. Но чуть ли не каждую неделю, просто отходя, если от федеральной повестки, вот в региональную, то погружаешься, значит, про эти перекрытия дорог, в связи с чем перекрыли и так далее, то бухгалтеры что-то там собрались, то, значит, врачи собрались, то какие-то любители собак, владельцы собак собрались на какой-то свой личный форум. То есть постоянно кто-то собирается, и все это преподносится как вот форум чего-то. И ты думаешь, зачем? Ну, то есть вот какое-то вот это вот практическое составляющее я, честно говоря, далеко не всегда вижу. Я тогда уверена, что не только здесь это происходит, что где-то есть, наверное, еще. И вот мне кажется, что надо,
3: ну,
2: как-то
3: если это некая частная
2: пореже.
3: Лавочка, вот мы здесь про велосипеды, а мы здесь про собак, а здесь мы про стоматологию, как частная лавочка имеет полное право. Все, вот для меня неожиданность была в свое время, я всегда все гостиницы расценивал как дом колхозника. Приехал, заночевал и уехал. Вот для этого гостиница нужна. Когда на Запад принялся ездить, любая гостиница, особенно в Америке, это конгресс-холл гигантский просто. Огромные кинозалы, огромные эти просто залы для того, чтобы вы приехали сюда,
2: пообщались,
3: заселились, провели мероприятие, где вы все поместитесь, обратите внимание. Ну, им виднее, где собираться и для чего. Речь-то, по всей видимости, про всякие государственные,
2: ну, про
3: не государственные,
2: да. Проводится.
3: Про то, что чиновники устраивают какие-то форумы. Ну, если так упростить. Ну, тут мы бессильны. Я не знаю, какие чиновники устраивают форумы, для чего, есть ли от них какой-нибудь результат. Но если уже премьер-министр говорит, то, наверное, пора бы задуматься о том, куда казенные деньги уходят и на что они тратятся.
4: Ну, я бы разделил. Мне кажется, что здесь, во-первых, понятно, что форумы – это такой очень важный формат человеческого общения. Это и установление личных контактов, личных связей и развлечений. Вот вы бухгалтеров упомянули, Татьяна, тоже вот как-то не подумав. А между прочим, у бухгалтеров, может быть, этот форум и новогодний корпоратив – это такие два самых главных события в жизни. Они к нему готовятся.
2: Но корпоратив-то государство не будет организовывать для бухгалтеров?
4: Нет, ну почему? Государство же тоже должно поддерживать человеческое общение между сотрудниками различных ведомств, министерств и так далее. Для чего у них проводятся совещания? Нет, вообще у форумов, конечно, есть очень важная, мне кажется, роль, и это важно. Другой вопрос, что если это чрезмерные расходы, или это, прямо даже страшно сказать это слово, знаете, извините, хищение средств, так сказать, через дружественных подрядчиков, или какая-то коррупция и так далее, или какой-то суперлюкс неоправданный где-нибудь там в пятизвездочных отелях в тяжелое для страны время. Это вот другая сторона вопроса. Но в целом сами по себе форумы, ну вот я бы так не рассуждал слишком много. Вообще, вы знаете, хорошо, если бы было очень много, если бы у нас было безумное количество денег. Я вот работал в американской корпорации когда-то давно, там было безумное количество денег, так там вот на внутренний форум, например, привозили аж на вертолете аж бывшего президента Джорджа Буша-старшего, чтобы он там выступил перед сотрудниками и, так сказать, рассказал о будущем, куда планета идет. Можно только представить, какой гонорар ему платят. Я могу вам сказать, что у нас есть, вот буквально пару дней назад имел беседу с организатором подобных мероприятий для бизнес-клиентов, значит, одного большого очень финансового института отечественного. Так я вам могу сказать, что там гонорары звезд, которые приезжают рассказать о том, как они достигли своих высот. Я прям даже сейчас говорить не буду называть цифр, но я со стула-то упал там. Я даже не думал, что такое бывает. Вот. Но это такая полугосударственная организация, у нее есть акционеры, если они видят в этом коммерческий или любой иной смысл, ну, это их право решать, тратить туда деньги или нет.
2: Нет, но если кто-то из личного кармана туда инвестирует, то имеет какую-то прибыль, ну, или что там, личного? Репутацию, либо еще как-то.
4: Ну, там, там не важно, личная или государственная, там условная компания «Газпром», она вот какая, она государственная, или она там же есть частные инвесторы, ой, там есть правление, они принимают решения, у них есть там свой собственный внутренний контроль и прочее, прочее, прочее. Они принимают решения, это часть их бизнеса, это затраты, которые они несут. Если, еще раз скажу, вот меня лично смущает, когда чиновники за счет госбюджета, например, там, если есть такие ситуации, я не знаю, возможно, но вот они там, я не знаю, там заказывают шампанское, что-нибудь еще, там, в пятизвездочном отеле.
6: Да.
4: Если такое есть, может быть, этого нет, может быть, об этом говорил Мишустин. Мне кажется, польза от форумов, ну, безусловно, есть. Это очень важный элемент. Это профессиональное общение, переходящее в личное, установление контактов и так далее. Просто вот кто работал в больших организациях, ты можешь там 2 года переписываться с человеком с Дальнего Востока, но личная встреча с ним, общение.
2: Да, потом встретиться.
4: Да, оно просто меняет в корне уровень твоего взаимодействия, контактов и так далее. Так что здесь так вот, тут слишком много. Давайте, ну, как бы тут скорее надо считать и проводить аудит. И
2: нет, я говорю именно про какие-то конкретные мероприятия. Там, может быть, к ним именно стоит
4: ко всем надо смотреть. Да, оправданы ли, эти
2: все
4: траты.
2: Все форумы запрещать не стоит.
4: А просто вот целом, оставить юридические и экономические. Неправильно.
3: Да, это метафора водопоя. Звери бегают по саванне, все по отдельности. Тут зебры, тут тигры. А на водопой все сходятся вместе. Друг друга видят, как в моем любимом фильме. Вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут. Получится беседа, да.
2: Так, я хочу вам предложить вот какую тему. Переключиться резко достаточно, но я не могу не спросить Дмитрия Юрьевича, особенно вашего мнения. Трамп говорит, что коммунизм – это величайшая угроза нашей стране, но имеется в виду Соединенным Штатам, со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, значит, терактов 11-го.
3: Со времен основания, я считаю.
2: Со времен всего. Коммунизм – главная угроза для Соединенных Штатов. Что мы ответим Дональду?
3: Что мы можем ответить? У нас антикоммунистическое государство. Что мы можем ответить?
2: А что он так испугался?
3: Мы целиком и полностью его поддерживаем. Да он не про коммунистов говорит. Это он про своих этих демократических партийцев. Он их все время обвиняет в коммунизме. Ну, как я понимаю. Угу. Это они у него все коммунисты, а значит, гады и сволочи. Ну, обратите внимание, вот, коммунисты – это наши предки, которые победили Вторую мировую войну, она же Великая Отечественная для нас. Как мы должны относиться к тезисам гражданина Трампа? На мой взгляд, резко отрицательно. Как китайцы должны к этому относиться? Тоже резко отрицательно. Но, повторюсь, с моей точки зрения, тут сейчас начнется никакие китайцы не коммунисты, еще там бред какой-нибудь, как это обычно бывает. Нормальные китайцы коммунисты, и коммунистическая партия Китая ведет его в светлое будущее. На стартовом этапе в экономике, пользуясь всем, что человеческая история и человеческие мозги наработали. Но, повторюсь, он про своих демократов. И есть ли среди демократов коммунисты? Я считаю, что нет. Там есть какие-то эти троцкисты, неотроцкисты, то есть тех, кого советская власть коммунистическая очень сильно не любила, а некоторых била ледорубом по башке за неправильные взгляды. Но Трамп ведет предвыборную борьбу перед выборами в Конгресс, и поэтому
2: все средства хорошо.
3: Да, он разоблачает коммунистов.
4: Но его избиратель консервативный республиканский, он коммунистов не любит с детства, там понятно. Почему я, кстати, у нас сейчас выйдет вот буквально скоро интервью со Скоттом Риттером, я ему давно хотел этот вопрос задать и задал по поводу, почему коммунистов там фактически уравнивают, там, я уж не знаю, с Гитлером и прочим, почему так в США, и он мне там, в общем, рассказал историческую перспективу, ретроспективу этого процесса. Я бы вот что хотел сказать, просто небольшую ремарку, что это важное программное, не побоюсь этого слова, заявление Дональд Фредович Трамп сделал в собственном средстве массовой информации под названием «Правда».
2: Трамповская.
4: Ну, правда. Просто правда. Просто правда. То это нашей правды, я уж не знаю, есть ли нет, а там вот выходит, видите.
3: они, я уже неоднократно говорил, повторюсь, когда американцам, ну, вот газета «Правда», а как это будет по-английски? Truth.
6: Угу. Как?

0: Это иногда и заместитель креативного директора.
1: Раньше главный редактор лице. «Правды» — это чуть ли не кандидат в член ЦК был. А тут, да. Президент США тоже уровень.
2: Сам президент.
1: Нормально.
0: Но тогда вдогонку, в каком-то смысле, я не знаю, в противовес тому, что мы обсуждали, хотя нет, не в противовес. Но, в общем, согласно одному из исследований американского университета, 55% демократов ответили утвердительно на вопрос, есть ли какая-то другая страна, в которой вы хотели бы жить.
1: И что, Канада?
0: Из чего мы делаем вывод?
1: Мексика?
0: Ну, я не знаю, надо. Они, ну, не назов... да. Они решили, видимо, не сознаваться до конца, дабы правдивый главный редактор не нашел.
1: А если у вас, Татьяна, какая-нибудь другая страна, в которой вы хотели жить? Если вам запретили жить в России или сказали, Татьяна, надо пожить в другой стране.
0: А на основании чего мне должны запретить?
1: Не без основания, просто.
0: Вы на агента еще пока не записаны.
1: Нет, ну, предложат вам, просто предложат. Надо так.
0: Нет, я не буду скрывать, что я бы хотела, ну, может быть, поработать какое-то время в другой стране.
1: А если бы пусть работает муж, а вам даже работать бы не надо было?
0: Ну, если он будет работать так, что
1: он бы работал так, как надо бы работал, да.
0: Как надо бы работал.
1: То в какую страну?
0: Естественно, я бы как... Ну, что, в какую его послали, в такую бы я и поехала.
1: Его бы не послали,
0: тогда.
1: Он сам
0: как
1: посылает, Татьяна,
0: жена.
1: Он сам посылает.
0: Он
1: такой муж, который сам посылает. Он скажет, Татьяна,
2: в разные страны, да.
1: Мы можем жить в любой стране, только не Россия. Выбирай, Татьяна, я сделаю все.
0: Во-первых, замуж за русского.
1: Я русский, я буду русский для тебя, скажет. Я буду твой русской.
0: Это у тебя какие-то, слушай, фантазии начались. Откуда вопрос?
1: Не знаю,
0: но
1: пытаюсь
0: нет,
1: просто
0: поработать,
1: дать...
0: посмотреть как раз наоборот, как где-то живут еще и понять, что нету там никаких, значит, да, вот этих вот прекрасных,
2: намазано,
0: да, историй и убедиться в этом лишний раз. Но да, можно как бы вот так вот все бросать, переезжать, не. Радио «Спутник», что это для
2: Питера
0: для
2: достаточно.
0: Этого,
2: да.
0: Петербургу пока достаточно. С Питером
1: Петербург уже
0: надо,
1: другая страна
0: уже...
1: практически.
0: Да, тем более, понимаешь, уже все по-другому.
1: Европа, что там, конечно.
0: Пора еще один прерывчик сделать, друзья.
1: Я отобрал
0: вопросов,
1: сейчас еще посмотрю.
0: Отлично. Все, группа ВКонтакте, радио «Спутник», друзья.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Дмитрием Пучковым.
1: Снова в прямом эфире. Друзья, всех еще раз приветствуем. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Последние, но не менее замечательные, но не по значению, как говорят, 30 минут. Призываем подключить.

0: подключиться к нашей трансляции, группа ВКонтакте «Радио Спутник». Почему там особенно, помимо там Телеграма, Макса и Рутуба, а потому что именно там сейчас Петр Лидов торжественно будет зачитывать ваши вопросы, и мы будем фиксировать троих победителей, кому да. отправятся книги.
1: Ну, давайте.
0: Поэтому, я готова записывать.
1: Я много по это самое отметил. Вот, вопросы разные, и личные, и глубокие, и всякие. Ну, давайте я прям по порядку из последних. Алена Роде, как вы относитесь к платным трассам? Везде в новостях хвастают новыми. То тут построили, то там, но все они платные.
2: Я каждый день езжу по платной трассе из дома на работу и с работы домой. Дорога настолько чудесная, что я каждый раз просто слезы восторга утираю, не шучу. Отличная дорога, я по ней еду 15 минут с разрешенной скоростью 110 км в час, прекрасно себя чувствую, автомобиль ровно едет и всякое такое. За ней ухаживают, колею протоптали, переложили, переасфальтировали, в общем, красиво, хорошо. Ну, мы же при капитализме живем, друзья, все зарабатывают деньги, оно как-то должно отбиваться, ну вот, вот так. Энтони Сопрано тоже ездил через туннель, за который платил деньги. И в Америке так, и в Европе. Ничего удивительного лично для меня нет.
1: Давайте дальше. Михаил Михаил. У каждого человека, который много работает, есть свои маленькие ритуалы. Например, чашка кофе, кружка, прогулка и так далее. Есть ли у вас такая мантра дня, Дмитрий Юрьевич?
2: У меня не мантра. Я с утра выбегаю в поле с палками, наворачиваю 4 километра в будний день, 5 километров в выходные, поднимаю железо, принимаю душ, принимаю завтрак, после этого приступаю к работе. Полон сил. Вот. На столе у меня стоят песочные часы на полчаса. Полчаса переворачиваешь, вот полчаса прошло, надо вскочить, побегать по комнате, помахать руками, ногами. И так каждые полчаса. Я считаю, что это гораздо важнее всяких так называемых ритуалов. Вот.
1: Ну да, особенно если работа сидячая, то, конечно, тут надо себя заставлять двигаться,
2: да,
1: это правда.
2: Обязательно.
1: Виктор Смолин, Дмитрий Юрьевич, что думаете о фильме «Зеркало для героя»? И не планируется ли его разбор с комрадом Таргонским?
2: Я очень давно смотрел, кроме 2.12 «Выезжать», я больше ничего не помню. Неплохой фильм был, да. Глеб, он больше пока что. Больше про советские фильмы, про разведку, например. Вот сейчас мы разбираем в августе 44-го книжку и эти так называемые фильмы. Вот пока на этом сосредоточены, до «Зеркала для героя» вряд ли дойдем.
0: Я тогда воспользуюсь случаем и скажу, что у Глеба Таргонского есть своя авторская передача на радио «Спутник Санкт-Петербург», поэтому каждый вторник в 11.30, соответственно, по местному времени, все, кто в Петербурге и в Ленобласти, могут слушать в прямом эфире, а кто не здесь, но очень интересно, там в формате True Crime, то группа ВКонтакте, радио «Спутник Санкт-Петербург». Друзья, пожалуйста.
2: Или можно зайти на страничку известного Дмитрия Юрьевича во ВКонтакте.
0: Да,
2: они
0: нас
2: там тоже везде висят. Да, очень интересно. Глеб, молодец.
0: Дальше.
1: Сергей Хроленко. Дмитрий Юрьевич, всегда хотел узнать, с какого возраста вы начали употреблять фразу «живу давно»? В начале какого-нибудь рассказа или ответ на вопрос? Мне скоро 44, не пора ли мне начать?
2: Пора. Я примерно с 40 начал.
1: Примерно Дмитрий Юрьевич с 15 лет начал употреблять.
2: Нет, я
0: давно живу. Когда я был молодым.
2: Так получилось, что в интернеты я занырнул где-то, не знаю, наверное, в 96-м году. Да, в 96-м, в 98-м я уже уволился из милиции, занялся сам собой, так сказать, этим так называемым творчеством, а контингент тогда был исключительно молод. То есть там 18-19 лет читателям и зрителям это был потолок. Я на фоне их, как это я говорю, все время был как вий на детском утреннике. Поэтому я им говорил, что я живу давно, вот так.
1: Вот. Алексей Козлов. Дмитрий Юрьевич, что стоит за склонностью мужиков носить цепочки, кольца, браслеты и прочее?
2: Ну, говорят,
0: рэп.
2: Специалисты
0: Извините.
2: Говорят, что, ну вот, например, перстень, надетый на палец, это, так сказать, способ привлечь внимание окружающих к этой части тела. Я не знаю, мои руки, ноги и все остальное никакой красотой не блещут, поэтому я не считаю нужным привлекать внимание к своим безобразным пальцам. А кто-то считает, наверное, что они прекрасны. Это раз. Это такая психологическая фигня. Два. Это же демонстрация благосостояния. То есть все вот эти гайки безумные, они... Ну, мало того, что красивые, они же еще и дорогие. Это сигнал окружающим. Вот я какой, посмотрите. Сейчас, кстати, такие цепи, как в 90-е бандиты носили, когда там натурально по полкило на шее висело, я таких вот таких вот безобразных, огромных я просто не вижу.
1: Ну, в Латинской Америке, по-моему, до сих пор. И вот
2: некоторые... В Румынии, да.
1: Да, там тоже.
2: С такими крестами на пузе люди ходят. Ужас.
1: Ярослав Добровольский. Дмитрий Юрьевич, если люди все-таки не меняются, то что человек может изменить в себе? Как, например, в фильме «Непрощенный», где главный герой смог оставить свое прошлое и стать отцом, и даже жениться?
2: Вы, наверное, не обратили внимания, как в нем все это открылось. И расправила перепончатые крылья. Страшное кино, страшное. Вижу отдельные аспекты. Изменить, если вы хотите, действительно хотите, то изменить в себе можно практически все. Кино, оно, повторюсь, не совсем про это, оно про Америку. Если вы, еще раз повторюсь, если вы обратили внимание, когда малютка... Билл избивает англичанина Боба, он избивает его под американским флагом на День независимости. И когда в конце Клинт выдает тираду «прекратите резать девок», он опять стоит под американским флагом, под дождем. Это Клинт Иствуд рассказывает про то, что Америка как страна склонна решать все вопросы насилием, а это неправильно, так нельзя. Все в себе можно изменить, абсолютно все, было бы желание.
1: Так, ну два вопроса, Дмитрий Юрьевич, выбирай, какой ты хочешь, романтический или философско-исторический?
2: Давай романтический.
1: Романтический. Надежда Быкова спрашивает. Татьяна, Петр и Дмитрий Юрьевич. Вопрос, наверное, девчачий. И все-таки, Дим Юрьевич и, возможно, Татьяна, подскажите, а какие в Питере... и области есть места для романтических прогулок.
0: О, мне кажется, тут Петербург весь как одна большая романтическая... Центр.
2: Соглашусь, центр. Да. И тут, к сожалению, а может, к счастью, я не знаю, в связи с повышением материального благосостояния населения, здесь постоянно шарятся такие толпы народу, что... Вот как это зимой.
0: Откуда деньги иногда,
2: еду вдоль кого там, Фонтанки, а там по льду батальоны ходят. Просто я такого никогда не видел. Обычно отдельные люди там поперек ходят, а тут вот повзводно, понимаешь, рассекают. Поэтому оно все вроде романтическое, но людей очень много. Поэтому ничего не посоветую. Вечером куда-нибудь в Петродворец, когда перед закрытием там походить, там народу мало. В Пушкине, в Павловске, да, там хорошо.
0: Мне кажется, главная романтика остается, особенно для туристов, да и для местных тоже. Вот все-таки это прогулка по воде. Особенно, если вдруг есть финансовая возможность, ну, как-то более, да, компании поменьше, значит, взять себе кораблик, то, мне кажется, ничего более романтичного в Петербурге в этом плане нет.
2: Деньги есть, можно взять на двоих, да, и это шикарно. Тоже. Там хорошо, когда вы по рекам и каналам плывете, там... Вы смотрите снизу, а, соответственно, толп народу и кучи машин не видно. Очень интересный вид с воды открывается, да.
1: А если еще попасть на экскурсию нашего друга Егора Яковлева?
2: О-о-о!
0: Но все-таки, видите, мы все порекомендовали.
2: Да. При всем при этом
1: который
2: там
1: ведет
2: можно
1: свою...
2: выпить, закусить, да. Прекрасно провести время. Да.
1: Который ведет свою авторскую программу на радио «Спутник» уже на федеральном, называется «Исторический ликбез».
0: Каждую субботу в 9 утра.
1: Да. Да, то вообще вам будет счастье. Можете даже записать Егора Яковлева на одном из наших ресурсов программу, взять себе кораблик и включать там, и думать, что вы с Егором.
0: То есть не застали просто скоро нет, я просто клю, да вас, не поймали, так если вот таким образом.
1: Романтическая встреча, собственно, с девушкой, то зачем вам там еще и Егор, правильно? А так как бы... Но, с другой стороны, Егор хорош тем, что если вы не блещете, там, трудно на фоне Егора. Ну, то есть, нет, я так, если вы хотите блеснуть... Знаете, как раньше нанимали вот этого человека серенаду петь, да? Вот так же можно нанять uh-huh. Егора и пойти на экскурсию, чтобы впечатлить девушку рассказами об истории города.
0: А я сейчас подумала, ты скажешь, включайте запись, и вы
1: можно
0: слушаете
1: и
0: вместе.
1: Можно так, да, отлично.
0: При всем уважении к Егору, если бы, вот, да, это было бы мое первое какое-то там особенно свидание, значит, с молодым человеком, мало мне знакомым, он мне просто берет, включает. Интересные лекции по истории вместо того, чтобы
1: Татьяна,
0: со мной пообщаться.
1: Как преподнеси,
0: это было бы...
1: если бы это был харизматичный мужчина в полном расцвете сил, как мы с Дмитрием Юрьевичем, то мы бы включали
2: как
1: разные
2: говорится...
1: лекции.
2: Даю хинт. Распечатайте искусственным интеллектом лекцию Егора, прочитайте три раза, расскажите сами.
1: И выдавайте ее за свою.
2: Впечатлит. Да. Побольше цинизма, киса.
1: Добавляйте туда собственные шутки и прибаутки, да, связующие слова.
2: Тонкие аллюзии.
1: Да, примеры из жизни.
0: Можете приукрасить уж тогда.
1: Легко.
2: Да.
1: Ладно, давайте философский, исторический. Человек ниоткуда. Существует теория в упрощенном варианте, согласно на которой история, переходя в новое время, представляется в виде спирали. Если принять эту теорию, как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, какой год прошлого века, либо ранее, проецирует настоящее время современной России? Какие времена наши дни вам напоминают?
2: Несмотря на то, что оно спираль, прошлое радикально отличается от настоящего. Радикально. Как это, как говорилось, что невозможно войти в одну реку дважды, потому что там вода все время течет, и вы войдете в другую воду. Точно так же и тут. Даже если некие исторические события вам навевают какие-то, так сказать, аллюзии, ассоциации, аналогии, что вот было же то же самое, оно вовсе не такое, категорически не такое, и проводить какие-то, я не знаю, 1917 год, вот революция, да, и 1991 год, контрреволюция, какие, и то, и другое, вот тектонические сдвиги в родной истории, ну, революционные, тем не менее, и тот, и другой, и как, что вы там общего найдете, не знаю, я на это смотрю совершенно не так.
1: Юлия Связина задает вопрос. Как считаете, правильным ли было отменять графу «национальность» в паспорте России? Ведь при СССР была такая графа. Нужна ли она сейчас в условиях повальной миграции в Россию из ближнего зарубежья? Я не расист. Мне всегда нравятся такие. Но. Я не расист, но. Мне кажется, что наличие национальности, закрепленной в паспорте, установление списка коренных народов России, помогло бы поддержать в социальном плане именно коренных жителей.
2: С моей точки зрения, это категорически неправильно было сделано. Я, как это, как у нас говорится, по паспорту русский. А от кого мне это скрывать, mm-hmm. собственно говоря? Ну, русский, да. И если украинец, ну, украинец, еврей, еврей, и что? А тут монгол, а здесь китаец, и что? И то, с одной стороны, нам предлагают гордиться родной страной и гордиться своим народом, и тут же вымарывают принадлежность к нему. Это зачем? Но в 90-е годы принято такое количество идиотских совершенно решений, что, не знаю, это одно из многих просто. Нас об этом не спрашивали, это ключевое. Нас не спрашивали, нам просто сообщили, что теперь будет вот так. С моей точки зрения, абсолютно нормально, когда национальность записана. Другой вопрос, что, а что писать-то в качестве национальности? Вот как? У меня жена от рождения, она Егай Наталья Абрамовна. Кто она? Я ей все время говорю, Абрамовна, пиши русское. И как быть? Вот у меня сосед был такой, Эдуард Илмарович Лукс. У него папа латыш, мама украинка. Кто он по национальности? И он русский. Поэтому мы местами непонятно, как тут быть и что вообще записывать. Но, с моей точки зрения, обладатель паспорта сам решит, кем ему числится.
0: Но тут тоже споры могут возникнуть.
2: Как в известном анекдоте: Мойша, завтра еврейский погром. Абрам, я по паспорту русский. Мойша, бить будут по морде, а не по паспорту. И такое тоже бывает. Вот.
0: Так, если вопросы у нас как на этом закончились или нет?
1: Как скажете, Петр? Татьяна, вы директор.
0: Я про кино мы будем с вами беседовать, нет?
2: Давай. Я кроме «Эйфории» ничего не смотрел.
0: Ну, тут на самом деле есть еще пару новостей, если мы хотим. Давайте еще пару вопросов, выбираем победителя, да. А там уже посмотрим, что у нас по времени.
1: Ну, давайте, да. Вопросов я еще навыделял, в общем, прилично.
2: Ну, парочку, да.

текст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Вооруженные силы России за полгода освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО. Цифровой профиль иностранного гражданина запустили в России. Иорданская команда спасла ребенка из-под завала в Каракасе.

0: подробности далее. Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского Минобороны. Отмечается, что на Донецкую Народную Республику, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 освобожденных населенных пунктов или 78% от общего числа. Лидером стала ДНР, где за полгода под контроль российских войск перешли 39 населенных пунктов. Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР. Помощь европейских стран Украине может оказаться под угрозой срыва после взрыва в Монако. Инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности властей Киева, пишет украинское издание «Страна». Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей пострадали мужчина, женщина и ребенок. Французский телеканал со ссылкой на источники передавал, что одним из пострадавших предположительно стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, приоритетной версией относительно заказчиков преступления является причастность к нему СБУ. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого. Участие в специализированной международной выставке «Экспо-2027» в Сербии подтвердили 140 стран, что делает ее крупнейшим организованным Сербией мероприятием, сообщила компания-организатор. Замглавы Минпромторга России Алексей Груздев отметил в марте, что павильон России на «Экспо-2027» посетит как минимум каждый пятый из ожидаемых организаторами 4 миллионов человек. Он подчеркнул, что павильон России будет среди крупнейших и продемонстрирует все российские достижения. Информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», который позволит собрать информацию для оценки миграционной ситуации в стране, запустили в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что набор сведений об иностранном гражданине уже определен. Это документы, удостоверяющие личность, миграционный учет, трудовая деятельность, образование, медстрахование, недвижимое имущество, транспортные средства, административные правонарушения и действующие ограничения на въезд в Россию. Команде иорданских спасателей удалось извлечь из-под завалов живого ребенка через 6 суток после землетрясений, сообщило Управление гражданской обороны Королевства. Отмечается, что ребенка передали медикам, оказав первую медицинскую помощь. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 1943. Разрушенные сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами регулярно это происходит по вторникам вечерами, мы с вами починяем примус. Самый, напомню вам, в очередной раз эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. А обычно это с вами совпадает, по крайней мере, никто не жаловался. Напомню, ну, всегда welcome, но, может быть, руководство нашей богохранимой радиостанции просто мне не передает ваши жалобы, что я тоже ему, руководству, очень благодарен. Вот знаете, как начал эфир и сразу сказал «приятное руководство». Это хорошо. Сегодня у нас в эфире совершенно не исключение, но, к сожалению, по большому моему недосмотру только в первый раз. Я считаю, что блистательный, один из лучших специалистов, ученых, международников, особенно того, что касается Китая изначально, в котором Василий Борисович Кашин специализируется. Итак, Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Слава богу, слушайте, ну, я считаю, что после этого блистательного я сразу анонсирую эфира. Я вас, конечно, жду здесь снова и снова.
3: Ну, огромное
2: это
3: спасибо.
2: Большой недосмотр был, что мы с вами до этого здесь в студии не встречались. Повод у меня был довольно уже, так сказать, подзасохший, но тем не менее, все равно важный. В 20-х числах мая у вас вышла очень интересная статья в журнале, которым выходит еще один наш общий товарищ добрый, Федор Александрович Лукьянов, «Россия в глобальной политике» журнал. Статья с таким драматичным названием «Чугунная проза реальности». Сами придумали, кстати, название.
3: Да, ну, слово было немного другое в начале. Ну, да, ну...
2: Там, видимо, цензура не пропустила.
3: Да, да, да.
2: Ладно. Но мы с вами веселимся. Статья, на самом деле, довольно драматичная, вызвала большие размышления и довольно ожесточенные споры в среде и специалистов-международников, и людей, которые переживают за происходящее с нами на украинском фронте. Потому что одна из... Вы сейчас можете меня поправить либо развить мою мысль. Одна из основных идей в этой статье была в том, что мы не можем ожидать какого-то грандиозного счастливого прорыва в этой войне. Что то, как мы воюем по целям на Украине, это и есть тот самый потолок наших возможностей. Я прав?
3: Ну, это потолок наших возможностей. Если мы не переходим на какой-то совершенно новый уровень, связанный с...
2: По заветам Сергея Александровича Караганова.
3: С ядерной эскалацией. Но даже ядерная эскалация, она, скорее всего, закончится кризисом и замораживанием конфликта. Но ядерное оружие, оно, конечно, имеет потенциал разрешить там все эти проблемы. Если его не применять, ну, вот мы воюем в меру наших возможностей. При этом коллапс украинской обороны, истощение Украины, они возможны, в принципе, и рано или поздно наступит, Украина истощается намного быстрее, чем мы, но никаких инструментов для прогнозирования этого у нас нет, и, соответственно, основывать на этом наше планирование мы не можем. Никто не может уверенно, доказательно сказать, что это вот произойдет.
2: К такому-то сроку это произойдет.
3: К такому-то сроку. Хотя, несомненно, истощение нарастает, и если мы посмотрим на украинские источники, конечно, там масса свидетельств и... острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины и нарастающего очень быстро оттока кадров, то есть бегства людей, самовольного оставления части, они перестали с какого-то момента регулярно публиковать статистику, но исходя из того, что мы знаем, что вот за прошедшие полгода убежало больше людей, чем за весь предыдущий год, то есть это уже там сотни тысяч людей, которые бежали из вооруженных сил Украины, есть признаки падения морали, но при нынешнем технологическом витке пока что они имеют возможность удерживать оборону. То есть это такая вот, тяжелая война. Да.
2: Вот, Василий Борисович, ключевое слово вы сказали при нынешнем уровне технологическом. Во-первых, насколько тогда критично вообще то, что выбиваем мы живую силу противника?
3: Это критично, безусловно, потому что, несмотря на то, что главным средством, главным источником потерь на поле боя сейчас для обеих сторон являются дроны, и на них держится вся система обороны, тем не менее, закрепление территории, занятие территории требует пехоты, требует качественной пехоты, которая способна действовать малыми группами или в одиночку, и значительная часть действий там так и производится в одиночку.
2: Ну и, да, двойками, тройками заходят.
3: Да, но часто просто один боец это делает. И во многих случаях мы видим, что даже в штурмовых частях, в штурмовых войсках ВСУ, которые там специально созданы, имеют место критические проблемы с качеством личного состава. Его нет, поступают насильно мобилизованные люди с хроническими болезнями, наркоманией и антисоциальным поведением.
2: Кого поймали, того отправили.
3: Кого поймали, да, именно с штурмовыми частями, в частности, с полком штурмовым «Скала», связаны совершенно дикие случаи издевательств над новобранцами. Известны также из украинских СМИ, это просто часть внутренней дискуссии, всевозможные практики с содержанием новобранцев в лагерях, обложенных минными полями со всех сторон, чтобы не сбежали, и они при этом умудряются многие оттуда сбегать, рискуя жизнью. Конечно, это острая проблема.
2: Вот смотрите, Василий Борисович, тут радиослушатель задает вопрос, кстати, всем предлагаю этим заняться, потому что их можно задавать через разные соцсети, приложения и так далее. Так вот, вопрос задает, ну, же не вопрос, ремарка одного из радиослушателей. Не смешите, их подкармливают, и так будет до революционного взрыва у нас. Пора дать себе в этом отчет. Ну, во-первых, да, я согласен с тем, что есть явный расчет на некий взрыв у нас, тем более в предвыборный непростой год, особенно мы понимаем, мы видим очереди на заправках и так далее, и так далее. Мы видим, как активно сейчас украинцы бьют по российской территории, явно пытаясь вызвать реакцию здесь, такую, ну, публичную реакцию, да, при том, что положение на фронте, оно настолько драматично и быстро не меняется, но все равно в любом случае не в пользу ВСУ, так или иначе. Но вот пора себе дать в этом отчет там, и так далее. Но, смотрите, вот их подкармливают, вот им поставляют эти самые беспилотные системы, им поставляют ракеты, даже «Фламинго», их вот эта вот ракета, и то она там из иностранных компонентов,
3: да,
2: буквально,
3: да,
2: там
3: она разработана на 100%.
2: Да, это, ну, по сути, лицензионная там отверточная сборка. А почему мы с вами решили, что точно так же они и людской материал не могут туда поставлять?
3: Ну, людской материал настолько, насколько можно туда.
2: Много-то не надо. Нужны люди, которые разбираются в беспилотных системах.
3: Ну, смотрите, все же, чтобы ВСУ были в состоянии воевать, речь идет о том, что в них должны быть многие сотни тысяч военнослужащих. Возможности по направлению на Украину людского материала задействуются с 22 года. Прежде всего, это особенно масштабная централизованная вербовка колумбийцев. Поскольку
2: поляков много воюет.
3: Ну, колумбийцев особенно много, поскольку в Колумбии из-за длившейся десятилетиями гражданской войны большое количество кадров отставных военных и полицейских с определенным опытом боевых действий. Поляков направляли централизованно польские вооруженные силы. Они понесли, насколько я понимаю, особенно тяжелые потери в 23-м году. И потом это все же несколько пошло на спад. Возможностей для найма людей для участия вот именно в такой высокоинтенсивной войне, где потери очень высоки и где шанс погибнуть,
2: ну, мясорубку не хочется.
3: Но совершенно реальный, да, это не самый хороший вариант для найма именно таких наемников, которые не имеют никаких планов дальше оставаться на Украине, получать гражданство, а никто в своем уме этого, в общем-то, не захочет. Поэтому, ну, что могут, делают и так, но ВСУ таким образом укомплектовать невозможно.
2: У меня в всех буквально дискуссиях, я вижу, что есть звонок, сейчас мы ответим, вы, кстати, можете уже на наушники померить. Во всей этой истории меня смущает то, что с самого начала конфликта и дальше по поводу разных типов вооружений, которые поставлялись на Украину, по поводу качества вооруженных сил Украины, по поводу тех возможностей, которые есть. Мы все время, очень часто, не все время, ладно. Мы часто занимались шапкозакидательством. Говорили, что такое «Фламинго»? Да ну, ерунда какая-то. Мы все ржали весело, что «Фламинго» куда? Вот «Фламинго» летит. Вот у нас там, кто им поможет? Да это все ерунда, никто к ним не пойдет. не бывать такому. Какие там зарубежные войска, какие там наступательные средства. Все это ерунда. И мы видим шаг за шагом, что все это появляется на поле боя, к сожалению. У нас, давайте примем звонок. Василий Борисович Кашин. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: О, Олег, здравствуйте. Рад вас слышать. Олег, это наш постоянный слушатель и постоянный, так сказать, задаватель вопросов. Да, давайте.
4: Да, спасибо. Ну, вот совершенно верно. Как это действительно тяжелый, затяжной характер военной операции на Украине. Действительно, в августе будет 4,5 года, 24 августа. И вот все правильно. Ну вот мы сейчас вот на подходе освободим Красный Лиман и Константиновка. И эти населенные пункты очень будут разрушены, как и предыдущие, да. Там серьезные разрушения. При этом, ну, это просто, как сказать, достаточно вызывающе, что при этом вот эта злосчастная пресловутая Банковая стоит абсолютно целенькая и невредимая.
2: То это есть... любимый вопрос Олега про удары по центрам принятия решений.
4: Может быть, конвенциальное оружие, но единственный вариант нам добиться наших целей и СВО, и даже потом и дипломатически, именно начав вот... целенаправленное уничтожение этой пресловутой укронацистской верхушки. Их персональное, так сказать. Потому что за 4,5 года пока никто из этого вот высшего укронацистского руководства, ни один член этой укрохунты не уничтожен.
2: Олег, спасибо. Немножко, да. Спасибо, да. Вот вопрос, Василий Борисович. Вы писали в той самой статье про чугунное, вот это вот чугунное, что бессмысленно, и иранский опыт об этом говорит, бессмысленно ликвидировать руководство, потому что оно давно продублировано и так далее, и так далее.
3: Ну, я прокомментируйте. Я бы не сказал, что это полностью бессмысленно, но это не гарантирует... не гарантирует успеха и в каких-то случаях может повредить. Это опция, которую российское руководство резервирует за собой. Угроза нанести удар по центру Киева, по правительственным зданиям, была высказана, по сути, один раз, когда Украина начала угрожать нанести удар по параду 9 мая на Красной площади в этом году. И она, надо сказать, возымела действие.
2: Если... Очень издевательское.
3: Ну, они, да, там, несомненно...
2: Выпустили указ Зеленского о том, что они разрешают нам, видите ли, проводить парад.
3: Они могут говорить все, что хотят. Я не думаю, что что-либо, что говорит Зеленский, следует воспринимать с такими эмоциями. Но они не посмели. Да, то есть, как они это обставили, это их дело, там, игрец на пианино, он, ну, все-таки мастер известного жанра, он мог что-то изобрести, но они не посмели. Но суть-то в чем? Да, мы можем нанести этот удар, мы убьем какое-то количество руководителей, но, скорее всего, мы не нарушим систему управления вооруженными силами Украины и украинским государством, потому что... имеет место система, построенных еще в советское время укрытий для высшего руководства Украины, построена еще для ЦК Компартии Украины, в частности, известный противоатомный бункер, которым пользуется сам Зеленский, продумана система передачи полномочий в случае убийства тех или иных, гибели тех или иных украинских руководителей, вынесена за рубеж цифровая инфраструктура в значительной степени, имеются запасные пункты управления на западе Украины и, вероятно, даже отдельные на территории Восточной Европы. То есть мы можем это сделать, но не факт, что это будет очень приятно для нашего общественного мнения, и мы все хотим, чтобы Зеленский понес ответственность, но не факт, что это приблизит нас к достижению политических целей.
2: Смотрите, Василий Борисович, тут еще какая затея. Если мы будем целенаправленно и системно выбивать один слой руководителей за другим, то в какой-то момент достаточно сложно будет обеспечить преемственность опыта управления. Знание управления этого самого. Там... Каждая новая, так сказать, итерацию этих людей, их придется там обучать как-то заново. Ну, они будут больше ошибок совершать.
3: С другой стороны, будут моложе, злее и мотивированнее. Вот как это произошло с Ираном, то поколение руководителей, которое пришло после истребления всего иранского руководства в ходе в ходе вот нынешнего конфликта, оно ведет себя более непреклонно, жестко, они более инициативные, они в общем-то для такого конфликта опаснее для американцев, чем были их предшественники, которые все же были такими более традиционными и умеренными государственными деятелями, насколько это возможно в Иране.
5: Ну, знаете, да, напряженность конфликта периодически бьет по эмоциям, и очень хочется крови.
3: Да, у нас была, мы точно знаем, что в ряде случаев мы имели возможность убить Зеленского, но не стали этого делать. Было даже известное видео, снятое с российского беспилотника, по-моему, году в 24-25 посещение Зеленским Херсона, где вот его кортеж движется в прямом эфире, в зоне поражения нашей артиллерии, да и вообще всего чего угодно. Вот вы можете там нажать кнопку, и этого Зеленского не будет, но и поэтому, в общем-то, и было выложено это видео, но этого решили не делать.
5: Ну вот тут, понимаете, мы с вами тоже попадаем в ловушку, когда мы выкладываем видео и ничего не делаем, когда мы публикуем адреса неких заводов, которые делают беспилотники, и ничего не делаем, когда мы что-то делаем, а потом не делаем, или когда мы обещаем, но не делаем,
3: ну,
5: стоимость, скажем так, нашего слова, оно исчезает.
3: Она не совсем исчезает. Все-таки определенная наша угроза имела действие, эскалация имела действие и с нашей стороны, и часто какие-то шаги, которые предпринимаются, мы не всегда говорим об этом в публичном пространстве. Например, долгое время не говорилось об операциях, проводимых на территории Украины по ликвидации тех или иных украинских деятелей. Вот, видимо,
5: а вот почему? А это вот же было бы полезно, если бы говорилось.
3: Вот, видимо, только сейчас произошло некое изменение информационной политики, и вот действительно Федеральная служба безопасности сообщила, что в мае был ликвидирован опасный такой полковник ГУР Рустем Фахриев, который там организовывал разного рода диверсии в Крыму. На самом деле, ну, я такой делал эксперимент, да, там просто поиск вот сообщений в украинских СМИ, там взорвался автомобиль, убит мужчина, взорвался автомобиль, убит военный, их, ну, много, они практически каждый месяц что-то такое происходит, но все считают, что это они делают у нас, но мы этого не делаем у них. Почему?
5: Вот это стеснительность наша такая, да, странная история. Я еще одну довольно спорный и болезненный для многих тезис ваш тоже привел бы из этой статьи про чугунную прозу реальности. Вы считаете, что считали, вот это сейчас интересно, потому что все же поменялось после последних заявлений по поводу вот этого духа, запаха Анкориджа, или как бы мы его ни называли, многое изменилось. Но тогда, вот в мае, вы писали, что заморозка фронта, запрет Украине вступать в НАТО, запрет на размещение иностранных войск, то, что, как, насколько мы знаем, то, что обсуждалось вот на этой встрече в Анкоридже, это, в принципе, на тот момент был неплохой для нас вариант.
3: Да, это хороший вариант. И более того, до сих пор российское руководство говорит о том, что оно готово завершить конфликт на условиях Анкориджа. Но что произошло в Анкоридже? Что мы, исходя из того, что мы знаем с двух сторон, и многое уже, что было известно, сейчас высказано публично, значит, перед Анкориджем приезжает в Москву Уитков, встречается с нашим президентом, и они обсуждают некоторый список условий. После этого происходит Анкоридж, и в ходе Анкориджа наш президент, перед ним сидит Трамп, Уитков и Рубио, и он перечисляет все эти условия, потому что известно, что Уитков кошмарен во всем, что связано с ведением записей, там у него нет помощника, отвечающего за этот трек
5: переговоров. Творческий человек.
3: Да, это там сплошной хаос, ну вот. Проговариваются все условия, Путин спрашивает там вот по каждому пункту.
5: Было, не было.
3: Было, не было. Уитков подтверждает, все как бы говорят, кивают. Да, кивают. Вот они доходят до конца этого списка, и судя по тому, как мы это знаем, в изложении нашего министра иностранных дел, наш президент говорит, ну, если это ваше предложение, вы подтверждаете, что это ваше предложение, мы с ними согласны. Что происходит дальше? Судя по всему, Анкоридж — это было классическое проявление трамповского искусства сделки, которое уже...
5: 90 говорили разводки.
3: Да, уже привело его к массе уникальных успехов. Да, там, как
5: успешных
3: это было,
5: успехов,
3: да, успешных успехов и с Ираном, и с многими другими странами. Потому что известно, что Трамп сказал, что, ну, судя по всему, Трамп сказал, что вот есть эти условия, ну, давайте, раз мы согласились, теперь сразу объявим о перемирии и проведем встречу с Зеленским. И дальше Трамп несколько раз упоминал эту встречу с Зеленским. То есть это была классическая разводка, да, там навязать перемирие под некие перспективные расплывчатые условия. На что российская сторона заявила, что нет, сначала вы выходите из Донбасса там и предпринимаете еще определенные шаги, некоторую часть этих условий выполняете ключевых, потом мы замечательно движемся по этому пути. Таким образом, как бы замечательные соглашения, они умерли, по сути, еще до того, как они разъехались из Аляски. Но признать это было нельзя. Для нас было выгодно то, что американцы сами это предложили, мы с этим согласились, и теперь мы можем до бесконечности им напоминать о том,
5: упрекать,
3: что вот, вот да, это ваши условия. Вы сами сказали, что на таких условиях можно прекратить войну. И именно поэтому с российской стороны совершенно правильно ссылаться на дух Анкориджа. Но если смотреть на реальные действия, ограничивала ли Россия себя в способах ведения войны после Анкориджа? Нет. После этого происходила эскалация. Она происходила с обоих сторон. Западно-украинской, но и с нашей, потому что после Анкориджа, значит, уже где-то поздней осенью 25-го...
5: Я, Васильевич, простите, Бугарадиш, я вас прерываю, просто у нас сейчас будут новости. Вот вы мысль эту поймали, вот ее нужно будет продолжить. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Вернемся.
1: Починяем примус с Евгением Примаковым.
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник».
9: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
8: Начинаем новую неделю.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Мы продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Сегодня у нас в гостях починяет примус Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Между прочим, китаист, про Китай мы тоже поговорим. Но сейчас мы продолжаем тему вот этого самого пресловутого подвонявшего духа Анкориджа.
2: Да, ну, собственно говоря, уже с осени 25 года с обеих сторон пошла эскалация. Они ввели против нас санкции на нефть дополнительные, против Роснефти и Лукойла, и синхронизировали это с украинскими ударами по нашему торговому судоходству. Мы со своей стороны там начали несколько позднее большую кампанию по ударов по украинской энергетике и коммунальным системам. Блэкаута мы не вызвали, но зима была для Украины крайне тяжелый, ущерб был большой. Дальше следующий раунд эскалации был с американской стороны. Это белые списки Старлинка в феврале, да, 26 года. Введение в действие большого количества дронов Hornet. Удары, усилившиеся вглубь России. В общем-то, вся эта история про то, что они чего-то там добивались от Украины, что у них были большие расхождения с Европой, это все было ложью, и это было прекрасно известно.
1: Добрые полицейские и злые,
2: да,
1: полицейские.
2: Да, это был вопрос тактики.
1: Опять же, разводка.
2: Ну, это была очевидная для нас разводка. Мы со своей стороны вели эскалацию конфликта также. Мы усиливали удары по Украине, мы столкнулись с некоторым снижением темпов наступления на фронте, но потом как-то они потихоньку начали восстанавливаться и идут бои за важные пункты. Ну и начались там некоторое время назад, уже в июне, так называемые последовательные удары по Киеву. Видимо, они будут нарастать, есть такое ощущение. Значит, при этом, да, на Украине продолжается определенный кризис комплектования, он усугубляется. Если говорить о том, что ВСУ удерживают фронт, несомненно, они удерживают его с опорой на беспилотники, но опять назревает там новый виток технологической революции на фронте, и теперь в фокусе его будет внедрение широкое средств борьбы с малыми беспилотниками и с беспилотниками вообще. Мы видим, что сейчас делается ставка российским руководством на модернизацию ПВО и применение новых систем, как вот этот там ЗАГ-30 «Цитадель», всевозможные там пулеметные установки с искусственным интеллектом, чтобы защищать тыловые цели, ну и определенное движение есть на линии фронта. Значит, действительно, главной целью, это декларировалось со стороны США, Европы и Украины, было усиление ударов вглубь России, конкретно с целью вызвать потери и страдания гражданского населения России и спровоцировать антивоенные настроения. По факту мы наблюдаем давление на российское руководство со стороны общества скорее в пользу эскалации. Вот многочисленные...
1: Да, сколько можно, давайте долбанем.
2: Да, сколько можно, давайте долбанем. Вероятно, действительно, ну вот отсюда вот эти последовательные удары, к сожалению, их пока было два, но, видимо, их будет больше. Происходит усиление российских ударов по тем городам, которые находятся в зоне действия корректируемых авиабомб. Это Сумы, Херсон, Харьков и Запорожье. И в них прилетать так начало гораздо сильнее. Это крупные населенные пункты, особенно Харьков и Запорожье. Да и Сумы не маленькие. Херсон, он уже во многом обезлюдил, конечно, там мало осталось людей. Вот, то есть это тоже там несколько повышает для Украины цену войны, но, видимо, да, будет запрос на более серьезные удары по Киеву. Возможно, действительно, все-таки с определенного момента уничтожение правительственных зданий и персональное уничтожение представителей украинской элиты, руководства. Дальше, ну, мы не можем исключать сценарий ядерной эскалации в той или иной форме, что, конечно, с одной стороны, откроет путь. Есть разные варианты применения ядерного оружия в контексте украинского конфликта.
1: А вот, кстати, как вы считаете, есть такая точка зрения, и я, кстати, какую-то гадость даже в украинском интернете на эту тему видел, что если Россия применит, так сказать, хотя бы тактическое ядерное оружие, это будет признанием проигрыша в войне.
2: Смотрите, у нас есть очень интересный момент в развитии военного дела. Конфликт на Украине ведется с обеих сторон с широким применением коммерческих технологий, применением массовых вот этих беспилотников, которые делаются из коммерческих деталей, связь с украинской стороны на Старлинке, да и с нашей стороны на коммерческих технологиях. И это считается магистральным направлением развития современного военного дела. Вот привнесение массовых гражданских технологий в военную сферу. И почему же вот таких изумительных вещей не делали в холодную войну? Глупые были? Нет. Дело в том, что такой важный поражающий фактор ядерного оружия, как электромагнитный импульс, он обнуляет все эти коммерческие технологии в сфере электроники очень хорошо. При этом он распространяется при ядерном взрыве практически до радиогоризонта, и высотный ядерный взрыв дает довольно большой радиус его распространения. То есть как бы применение ядерного оружия означает, что вот вся эта кондовая техника, там, военная, дорогая, неэффективная, громоздкая, которая строится с учетом поражающих факторов ядерного взрыва, это с трудом, но как-то переживет.
1: А это все выгорит просто.
2: А вот от этого, но оно там не все выгорает, но очень большой процент там зависит. Но в принципе даже там смартфон там имеет шансы высокие не пережить.
1: Я, Василий Борисович, в нескольких наших программах здесь, при починке «Примуса», предлагал вспомнить тот опыт, который, те испытания, которые однажды провели уже американцы в 50-е годы по высотному ядерному взрыву, когда не произошло заражение радиоактивного Земли, вот этот самый электромагнитный импульс выжигает все. И Старлинки на орбите выжигает,
2: да, черт. Смотрите, там как бы действительно было много экспериментов. У нас они ровно такие же были. Был самый известный этот американский взрыв Starfish Prime, но он был вообще на высоте 400 километров. И тут как
1: это
2: бы,
1: уже космос.
2: Да, если говорить о выжигании спутников, то проблема применения ядерного оружия в космосе будет заключаться в неизбирательности.
1: Да, выжжет и наши тоже.
2: Ну и стран, которые в конфликте не участвуют, и которые на нас за это обидятся. Там скорее действительно речь идет о высотах там, от 30 километров до 50, когда действительно прочие поражающие факторы там не очень, практически не дойдут они до Земли, а импульс он будет сильным. И на эту тему масса литературы, то есть как бы применение ядерного оружия – это действительно разрушение табу, это начало новой эпохи, но его можно действительно применить так, что там будет ограничена угроза заражения и разрушения.
1: А какова будет реакция на это потенциально? Мы сейчас разговариваем все это о потенциальных, теоретическом неком коне в вакууме, не дай бог, никому не советуем и прочее, и прочее. Но, тем не менее, если вдруг по отчаянию что-то подобное произойдет где-нибудь в какой-нибудь теоретической истории, какова реакция будет, Китая, например, на это?
2: Ну, наверное, он будет очень несчастлив и расстроен этим фактом, но я не думаю, что это я не думаю, что в условиях, которые могут наступить, когда действительно имеют место крупные гражданские жертвы с нашей стороны, нас можно за это осудить. Некоторые сложности будут, но тут как бы баланс, наверное, будет вот, выгод и потерь все же складываться несколько в пользу такого применения. Но, то есть, как бы результат-то будет, но это будет уже новый мир совершенно. То есть тут не
3: где
2: вопрос...
3: Где выяснится, что можно.
2: Где выяснится, что можно, и тут как раз вот эта вот, на самом деле, опора на коммерческую электронику в войне, она... будет и при всех следующих войнах создавать очень большой соблазн, да, потому что вы это делаете, и есть вероятность того, что поле боя там снова возвращается куда-нибудь там в 80-е годы, и снова можно воевать на танках и пушками. И без...
3: Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Про Китай мы сейчас с вами вспомнили, это ваша, так сказать, основная. Все-таки основное ваше призвание, основная ваша работа научная. Как вы оцениваете позицию Китая в этом конфликте? Потому что много упреков мы слышим в отношении Китая. Вроде бы наше там, стратегическое партнерство особо супер привилегированное, как оно называется. Кто-то говорит даже практически о союзе, но союза у нас нет, потому что союз предполагает и военные обязательства. У нас с Китаем нет военных обязательств в отношении друг друга. Но упреки какие? Что вот замечательно, да, у нас есть обход санкций, у нас есть партнеры экономические, есть торговля, поставка углеводородов в Китай, и хотя время от времени довольно регулярно происходят упреки в адрес Китая, которые блокируют какие-нибудь счета и платежи, приезжает Владимир Владимирович в Пекин, проходят переговоры с председателем Си, вроде бы это все дело разрешается до следующей сессии каких-то проблем, которые все равно возникают через какое-то время. Но, тем не менее, компоненты для тех самых БПЛА, которых собирают, кстати, не только на Украине, но и в Европе, это тоже китайские компоненты.
2: Есть.
3: И, как кажется, Китай вполне в состоянии прекратить эти поставки, но не делает этого.
2: Смотрите, Китай в рамках этого конфликта является просто отдельной, совершенно независимой от всех стороной. Для нас это ценно, потому что благодаря тому, что он независимо играет в собственную игру, он продает нам за деньги станки, оборудование, компоненты, без которых были бы невозможны ни наши программы военно-промышленные, ни программы импортозамещения. Он покупает в увеличенном количестве нашу нефть. Но ровно в силу тех же причин, что это отдельный независимый игрок, он ровно те же формы сотрудничества имеет и с Европой, и даже с Украиной. Союзником он для нас не является в контексте этого конфликта, хотя у нас... продуктивное, скажем так, конструктивное отношение. Это нормальная ситуация для внешней политики. Тут, в общем-то, она строится на интересах. Китай свои национальные интересы видит таким образом. Союзников у нас два, да, там это Белоруссия и Северная Корея. Китай – это именно такой партнер, близкий, важный, но совершенно не обязанный жертвовать своими интересами ради того, чтобы нам было хорошо. И я думаю, каких-то особых иллюзий тут не было. Другое дело, что иногда мы, я имею в виду иллюзию руководства, другое дело, что действительно мы иногда слишком риторически так может быть, в средствах массовой информации слишком радужную рисуем картину наших отношений с Китаем, и люди начинают воспринимать их как нечто большее, чем они являются на самом деле. Это, конечно, плохо. У нас добрососедские отношения, у нас есть важное и выгодное для нас экономическое сотрудничество. Но любое сотрудничество с Китаем продолжается ровно до тех пор, пока оно выгодно обеим сторонам. Мы можем предпринимать какие-то действия в политической или военно-политической сфере там, где у нас совпадают интересы, но там, где они у нас не совпадают, мы ничего не делаем. Никаких обязательств военного характера у нас друг в отношении друга нет. Есть определенные проблемы в сфере экономики, связанные с китайским субсидированием собственной продукции и необходимостью защищать российский рынок и с китайским протекционизмом, внутри, но в целом это вот нормальные такие отношения двух держав, которые характерны для истории российско-китайских отношений в целом, за исключением отдельных периодов.
3: В мае съездил в Пекин и Трамп, и Владимир Путин. У Трампа, насколько известно, не было каких-то значимых подписанных документов. У нас было около 40, но из них, в первую очередь, конечно, все обращают внимание на некие политические декларации в многополярном мире. Например, можно ли сравнивать, так сказать, китайскую позицию по отношению к нам и китайскую позицию по отношению к Соединенным Штатам?
2: Это несравнимые вещи. Визит Трампа, конечно, был очень важен. У нас все же это был обычный ежегодный саммит, а для Трампа это был первый приезд в Китай за 9 лет, но по итогам этого визита было объявлено с китайской стороны о формировании конструктивных отношений стратегической стабильности. Когда у вас с кем-то отношения стратегической стабильности, исходя из того, что значит термин стратегическая стабильность, у вас просто ситуация, когда вы считаете друг друга противниками, но ни у кого нет повода начать эскалацию первым. Да? То есть, как бы то, чем,
3: сдержанность,
2: да, скажем то так. Чему был посвящен этот визит, это выработка правил противостояния между Китаем и США, в рамках которых и Китай, и США, но больше Китай, пошли на определенные шаги по деэскалации. При этом действительно было обещано заключение с китайской стороны большого количества экономических соглашений, но, насколько это известно, ни одно из них не было подписано даже вот за те дни, которые прошли после визита. И более того, мы не видим никаких признаков того, что над ними ведется какая-то реальная работа. То есть что значит китайская декларация о намерениях, это, в общем-то, хорошо известно всем, кто вел с китайцами дела.
3: Мы сейчас обсуждали то партнерство, которое у нас есть с Китаем в тех сферах, где нам и им, и нам это взаимно интересно. Но другая история. Насколько Китай нам конкурент, например, в территории наших жизненных национальных интересов, например, в той же самой Средней Азии? Для нас конкурент ли?
2: Китай, разумеется, для нас серьезный конкурент, но в то же время важно учитывать, что у нас есть и общие интересы, связанные с ограничением присутствия в этом регионе стран Запада. И еще один момент, что все же, прежде всего, не надо преувеличивать возможности Китая и преуменьшать наши возможности. Мы по-прежнему играем даже в экономике региона намного большую роль, чем Китай. И второе, не надо рассматривать страны Центральной Азии как объекты конкуренции. Mm-hmm. Это очень активные субъекты, они проводят очень практичную, хитрую, эффективную политику. Она, в общем-то, типична для таких средних, малых стран, чем-то напоминает политику стран АСЕАН. Они поддерживают рекордное количество всевозможных форматов с внешними игроками. Вот так называемые C5 плюс 1, они у них есть с Россией, с Китаем, с США, с Евросоюзом, с отдельными странами Евросоюза, несколькими с Японией, с Южной Кореей, бог знает с кем.
3: То, что у нас многовекторной политикой называется,
2: да, несколько да, с, да, такой, страны Центральной с неким ехидством. Да, страны Центральной Азии довели это до предела, они этим занимаются с большим успехом. Это совершенно естественно с их стороны, но как бы надо понимать, что у них тоже нету абсолютно никакого желания впадать в одностороннюю зависимость от того же Китая.
3: Особенно, ну и от нас.
2: Да, или от нас, но от Китая особенно, потому что все-таки есть действительно ряд болезненных исторических и культурных факторов. Это история сложных отношений народов региона с Китаем, прежде всего с династией Цин последней. Это все-таки серьезное воздействие на общественное мнение, которое оказали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе во второй половине десятых годов, когда наводился там порядок и предпринимались довольно крутые шаги по борьбе с сепаратизмом и религиозным радикализмом. Это все произвело сильное впечатление. Поэтому, да, конкуренция есть, не стоит ее преувеличивать, у нее есть свои пределы.
3: Я хотел бы, у нас, Василий Борисович, есть такой новый жанр в программе про починку примуса. Я периодически рассказываю какую-нибудь историю время от времени, иногда забываю, к сожалению, по поводу вот этого самого нашего якобы колониализма России, в первую очередь в отношении среднеазиатских республик. Сейчас мы с вами вспоминали про многовекторную эту политику. Во многих из среднеазиатских стран, где я бывал, я видел схожую картину, когда при общих клятвах в том, что у нас есть общее историческое пространство, судьба и так далее, чиновники среднего звена, молодые ребята, уже чаще всего выученики каких-нибудь британских, чаще всего университетов, которые мило будут улыбаться, но делать все по-своему, так или иначе, и очень любят, собственно, британцы, те же самые с американцами, рассказывать про то, как мы их колонизировали. И вот очередная история, которую я хочу вам рассказать, мне кажется, невероятно интересная. В 1940 году в Ташкенте была основана физико-техническая лаборатория. Это было первое физическое научное учреждение вообще во всей Средней Азии. В 1943 году пока шла война, и в Узбекистане была основана Академия наук Узбекистана. И я хочу подчеркнуть, что это было решение центрального руководства Москвы, СССР, а вовсе не инициатива, так сказать, снизу. Была организована вот эта Академия наук, тоже говорят, что одна из первых в Средней Азии. Был организован большой институт физики Солнца. Он находится до сих пор и жив там. Я там был лет 10 назад. Грандиозное на Тяньшане. Фантастическая, где-то на высоте в 1100 метров, где уже так более или менее начинается разряженный воздух и не очень много облачности, засветки и прочего. Знаете, какой памятник исчезнувшей цивилизации. Огромные параболические антенны, которые собирают вот эту солнечную энергию. Там даже испытывали в свое время обшивку для бурана, поскольку ее именно вот таким образом можно было нагреть до каких-то нечеловеческих совершенно температур. В последнее время это было все в запустении. Слава богу, власти Узбекистана сейчас вложились в этот центр и заново его начинают, так сказать, как-то эксплуатировать. Там есть работы, которые делают и российские ученые, и есть европейцы, которые там работают на этих установках. Но вот вам классический пример истории, когда советская власть, в этом смысле Россия, Советский Союз, сначала имперская Россия, потом, соответственно, советская Россия, так или иначе помогала в развитии этих самых среднеазиатских республик. Мне пока что неизвестно о подобных проектах, которые делали бы китайцы в этом пространстве. Они избегают подобной, как сказать, обязательств подобного рода, слишком велики.
2: Ну, смотрите, продвижением своих технологий они занимаются, причем иногда на льготных условиях, иногда за бесплатно, разумеется, имея в виду.
3: Но это не вложение в инфраструктуру на месте, вот в чем дело.
2: Они могут вкладываться в инфраструктуру на месте. Вот, например, в случае Центральной Азии, это не очень, наверное, приятно для нас, они хорошо вложились в строительство там инфраструктуры так называемых умных городов и безопасных городов, то есть вот пилотные проекты. Если не ошибаюсь, системы видеонаблюдения в Бишкеке, там подобные же какие-то проекты в Казахстане, практически везде, да, то есть они готовы их финансировать, они понимают, что это, конечно, открывает дальше им путь на рынок, и в этом их преимущество. Они могут реализовывать такого рода проекты в зарубежных государствах, то же самое в Латинской Америке, они пытаются использовать свои успехи в том же искусственном интеллекте, в электронике для продвижения своей повестки. Конечно, они при этом стремятся сохранить контроль за технологией и конечные цели вполне
3: практически. Не передавать
2: ее? Они идут на передачу, но стараются сохранить за собой контроль. Они помнят прекрасно, как они в свое время обыграли глупых американцев и европейцев, и они прекрасно помнят, как это делается, поэтому они следят, конечно, да.
3: Переиграли в глобализацию, в любимую, собственно, американскую европейскую игру. Сегодня у нас починял примус Василий Борисович Кашин, Времени у нас было не очень много, поэтому много еще примусов не починят. Вон там в коридоре стоят в коробках. Вы обязательно приходите еще. Напомню, что Василий Борисович является директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Увидимся, услышимся через неделю. Спасибо.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других

Под защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Банки с 1 июля будут указывать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Кравцов сообщила о поэтапном введении духовно-нравственной культуры России в школах. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Шведские военные и политики активно пугают себя и свое население выдумками об России. Москва не угрожала и не угрожает Швеции, заявил РИА Новости российский посол в Стокгольме Сергей Беляев. Глава шведской военной разведки Томас Нильсен ранее заявил, что Стокгольм не рассматривает кризис в отношениях с Москвой как временный. По его мнению, Швеция и Россия находятся